0: боль, когда папа страдал и всегда ждал маму, что она вернется, а мама еще была молодая, и ей надо было устраивать новую семью. И я это все видел. Я жил тогда с мамой, когда был маленький. Вот, и мне было больно на это все это смотреть. И это, наверное, такое.
1: Это потом сказалось на вашу молодость? Я знаю, что у вас молодость довольно бурная была.
0: Наверное, сказалось. Знаете, может быть, всего даже я еще не понимаю, где оно сказалось. А может быть, о чего-то я не могу здесь рассказать при людях. Неприлично будет. Но мне показалось, что я думаю, что это отложило отпечаток на отношения вообще в целом к женщинам. То есть у меня не было уважения к женщинам. И непосредственно к супруге, ну тогда мы были просто встречались, были друзьями.
1: И сколько ей тогда было лет?
0: Когда мы познакомились с моей женой, ей было 13, а мне 16, может быть, так.
1: Понятно.
0: Ну, примерно. Ну, такой, детьми еще были, да. Но уже играли во взрослых. Вот, хотелось быстрее быть взрослыми, собственно, поэтому я и... Я не знаю, когда мы к этому подойдем, но когда я начал пробовать вредные привычки, мне хотелось побыстрее повзрослеть.
1: А вы именно поэтому познакомились, хотели завести семью и избежать из семьи, что ли?
0: Ну, познакомились мы с супругой, ну, тогда с подругой, да. Ну, хотелось чего-то такого. Хотелось отношений каких-то, чтобы был близкий человек. Потому что, собственно, я был всегда одиноким. Когда вот семья развалилась, я был одиноким. Я искал вот это, ну, то, что потерял в семье, искал на улице. Ну, там не найдешь этого. А надо, хотелось, чтобы о тебе заботились, чтобы тебя там по головке гладили, чтобы тебя любили. Вот, и, соответственно, для этого, мне казалось, надо как-то привлекать к себе внимание на улице. Быть лидером, выделяться. Ну, а...
1: Вы были тоже лидером в дворовых, среди дворовых друзей?
0: Ну, я бы не сказал, что я хотел им быть, а уж насколько я им был, я не знаю. Но я не знаю. Просто, ну, мне казалось, что что-то вот такое вау, такое экстремальное, что-то, что никто еще не делал, оно будет выгодно выделять меня среди моих сверстников.
1: То есть, по сути, получается, вы искали внимание, да, и среди будущей вашей как раз супруги, среди друзей. А каким образом вы это внимание привлекали, что вы там делали?
0: Да страшные вещи делал. Вспомнить даже это не расскажешь. Ну, страдали все от моих знаков, который я подавал.
1: Ну,
0: сос,
1: например,
0: сос, надо внимание.
1: Вы нас заинтриговали. Что вы там такое делали?
0: Ну, директор школы сказал мне: «Ром, мы будем очень счастливы, если ты уйдешь после 8 класса, не будешь дальше учиться». Что я очень плохо себя вел.
1: На уроках?
0: На уроках, да. И я, да, мне тоже тогда уже говорили, что вот из-за меня произошло вот то, ну, коллективное какое-то мероприятие такое нехорошее, произошло из-за меня, я в этом виноват. То есть я подначил там, да, ребят. Вот тогда эти лидерские способности где-то проявлялись, такие негативные. Вот. Хотя мне казалось, я ничего такого не делал. Я просто сказал: вау, есть идея, классная. Не важно, что нехорошая.
1: Ну, понятно.
0: Даже веселая. Вот. И вот потом все страдали.
1: Вот вы сейчас директор фонда нравственного развития молодежи, да, в Тверской области. Скажите, пожалуйста, а вы как молодежь, какой были тогда? Почему вы считаете, что молодежь надо нравственно воспитывать? Вы сами что-то пережили как раз в этом возрасте?
0: Ну да, возраст у молодежи очень опасный. Учитывая то, что происходит вокруг, и на улице, и в медиапространстве, и в школах, и вот это засилие наркотиков и пошлости в медиапространстве. Это просто катастрофа, что происходит. И надо, ну, как-то этому противодействовать. Не просто кричать: выключили все гаджеты, и все, и сиди смирно. Мы просто стараемся своим примером показать, что альтернативу.
1: Но вы ведь сами были тогда. Вам есть что об этом сказать?
0: Да, естественно, я делюсь опытом. Хотя... В той среде, где, допустим, в школах, где ребята еще не познакомились с зависимостью, мы делаем это аккуратно. То есть не так, что: а, смотрите, я бывший наркоман, там, делайте, как я. То есть они могут подумать: ага, можно легко стать наркоманом, а потом легко стать директором фонда. Значит, в этом ничего страшного. То есть мы стараемся, ну, как-то мудро подходить к этому, просто рассказываем, может быть, на чужих примерах, что такое хорошо, что такое плохо. Но если уже в личном общении, если начинаем...

0: начинают спрашивать какие-то детали, я как бы уже рассказываю, да, но рассказываю с такими подробностями, от которых у них мурашки там по спине, что они в любом случае не захотят попробовать повторить такой опыт моего прошлого. Вот. А уже в тюрьмах непосредственно, куда мы ходим, там, где уже все, а уже терять нечего, они уже попали, все потеряли, там я рассказываю уже подробно, в красках, в таких красках, что нормальный здравомыслящий человек об этом никому не будет рассказывать, просто сотрет из памяти, и все навсегда. Я рассказываю эти вещи, чтобы растопить вот эту стену, да, барьер, особенно с малолетками, когда мы встречаемся в тюрьме, чтобы показать им, что я с их факультета, я знаю все, всю их жизнь знаю, я прошел ее, эту же судьбу, и всю эту боль я понимаю, и мне можно доверять. И они открываются.
1: А каким образом оказалось, что вы стали употреблять наркотики?
0: Ну, собственно, вот в молодости я уже сказал, что пытался быть лидером, выделяться как-то. Угу. И мне казалось, что ну, чем-то плохим выделяться намного проще. Конечно.
1: Легче.
0: Да. Это, если чем-то хорошим, это надо посидеть, выучить там какой-то, не знаю, стих по литературе. Там, да?
1: Там трудиться нужно, потрудиться стараться.
0: Надо, да. А вот ну, я не как бы, да, шел легким путем, выбирал такой. И, соответственно, пробовал все, что мне казалось такое экстремальное, такое, чего еще все не пробовали.
1: Все
0: в первых рядах, да. Вот. И как-то меня вот это окружение притягивало таких вот нехороших ребят, да.
1: У вас была большая компания.
0: Старшеклассников, да, которые уже что-то попробовали, уже что-то знают, уже более взрослые. Меня к ним всегда тянуло, чтобы потом у них это перенять и показать своим там, друзьям,
1: то
0: товарищам.
1: Это у вас со школы, да? То
0: есть ну да, уже... в школе я начал пробовать такие вот уже легкие, ну, сигареты, алкоголь, потом легкие наркотики. И если уж мы об этом заговорили, в двух словах, может быть, о легких наркотиках, ну, я их в кавычках сразу ставлю, что их не бывает легких. Ну, и сигареты, и алкоголь – это наркотики. Угу. Вот. А все остальное – это другие наркотики. Легкие, тяжелые. То есть, и начинается все, да, с чего-то простенького такого. Ага, покурил, ну, уже все курят. Угу. Значит, надо что-то еще. Ага, выпил, и все тоже, да. Надо еще что-то следующее попробовать. Трава. В чем опасность травы? Кажется, что ты к ней не привыкаешь. Физической зависимости нет, ломок нет. Ты такой, значит, ты его можно курить сколько угодно. Мозги атрофируются, у тебя уже химическая, в смысле, психическая зависимость есть. Угу. Если тебе кто-то предложит, ты не откажешься. Если у тебя какой-то стресс, ты будешь думать только об этом. Вот, как покурить траву. И эта трава, она приближает тебя к кругу общения, где уже более серьезные наркотики, и ты на них смотришь, у меня всего лишь травка, а у них-то ого-го.
1: Зависимость растет и растет, да?
0: Да, в зависимости вот в такой, чтобы ну, быть все время в иллюзии в какой-то, да, чтобы все в розовых таких тонах, красках. Вот, оно получается как раз в результате употребления сначала легких, потом более сложных.
1: А вы тогда вот гуляли с вашей будущей женой Евгенией, да, ее зовут? А она тоже была в вашей компании? Ей же было 13 лет.
0: Ну, мы, знаете, ввиду того, что у меня был ужасный характер, страшный вообще, мы с ней расставались два раза. И на долгое время. На год один раз мы расставались. На полгода расставались с ней. И каждый раз... Бог, наверное, знал, что такое чудовище, как я, никто больше не полюбит, только моя чудесная супруга. Она очень добрая. Невероятно, космическое просто. И вот он мне подарил такое чудо. А я отвлекся. И, значит, она, да, она пострадала от того, что познакомилась со мной. И все мои какие-то вот эти нехорошие изыскания, значит, открытия, они на ней тоже оставляли отпечаток. И в результате мы вместе с ней стали употреблять. По моей вине. Я так легко об этом сейчас говорю, потому что прошло уже больше 20 лет. В 96-м году мы бросили колодцы, поэтому я легко об этом говорю. Но на самом деле, если в подробностях рассказывать, там без слез не взглянешь то, что творилось с нами, то, что происходило с ней. Я вот так на публику про себя могу рассказывать страшные вещи, но про нее не буду. Вот в личном общении, если мы в женской колонии, я могу подробности рассказывать, такие, чтобы они, опять же, открылись, люди, да, чтобы поняли, что человек, если открывать сердце перед ними, что ему можно доверять.
1: Скажите, а если у наших вот телезрителей будут вопросы к вам?

0: Вы смогли бы также им ответить, чем-то поделиться?
1: Я буду счастлив.
0: Да, хорошо, да. Спасибо большое. Вот я хотела как раз спросить, вы с женой уже сколько лет вместе?
1: Надо посчитать, мне 46, и познакомилась с ней в 16. 30 лет.
0: Ой, вы сейчас счастливы?
1: Если бы все жили так, как я, был бы рай на земле.
0: Да.
1: Ну, как вот мы живем с супругой. Можно об этом сказать пару слов?
0: Да, конечно, нужно.
1: Мы с моей супругой, с которой мы прошли, можно сказать, два развода, хоть мы не были официально женаты, но это я называю разводами. Прошли два развода, я ее много раз предавал. Я ее сделал наркоманкой. По моей вине у нее две судимости. И остальное я не буду рассказывать. Еще более страшные вещи. И пройдя все это, познакомившись с Богом, Он подарил нам такую любовь, что я не знал раньше, что женщине можно доверять. Я вообще воспитывался в другой среде совершенно. Думал, женщина просто стирать носки и немножко вот что еще там необходимо для того, чтобы удовлетворять свои потребности. И что женщина — это второй сорт. И отсюда, естественно, все вытекающие последствия. Когда я познакомился с Богом, я узнал, что женщина, жена, человек — это его дочка, которую он сильно любит. И я знал, что любовь — это не получать, потреблять, а это жертвовать, отдавать.
0: То есть Бог кардинально изменил ваше вообще отношение к людям и к жене.
1: Да, вот. Я сначала переживал, думал, это будет жесткий эксперимент, очень экстремальный, рискованный. Если я сейчас начну так, как по Библии, жить, это значит смиряться, прощать, там, да, ну вообще мне на шею сядет, скажет, слышь, ты вообще, ты кто такой? И как бы все.
0: И будет мной управлять.
1: Да, да.
0: И вообще этого бояться.
1: Да, и все, семья наша развалится. Но все наоборот произошло. Когда она увидела, что я стал меняться, вообще она такой, что такое? Что там за волшебную книгу? Он начал читать, что такой монстр вдруг стал превращаться в человека. И она стала тайком читать Библию, чтобы узнать, что же там такого написано, какие-то волшебные слова, что из этого стал появляться человек.
0: Вот. Вот у меня сразу возник вопрос, откуда вы взяли эту книгу, кто вам ее принес, вообще откуда впервые ее услышали?
1: Я только первые шаги делал в мир наркотиков, и Бог послал мне человека, моего старого товарища. Он был чуть постарше меня, и раньше на его примере я учился всему плохому. Он был такой оторва, там, на дачах у нас, Валерка. И если что-то случалось на дачах или в окрестностях, все знают, что это 100% он.
0: И вы тоже.
1: Ну, я немножко помогал ему. И я на него смотрел, вау, просто кумир. И вдруг я его встречаю в костюме с Библией под мышку и начинает мне что-то там цитировать из Библии. Я говорю, Валер, тебя куда заманили? Что с тобой случилось? Проснись. Но я его из уважения послушал. Все-таки авторитетом он для меня был всегда. Послушал, думаю, ну, потом будет о чем посмеяться с друзьями. Вот чисто ради этого. Но, и главное, мы с ним встречались случайно, в кавычках, я понимаю, что это свыше было дано, несколько раз. То он меня на какую-то программу пригласит, то на какую-то проповедь, и то...
0: А вы тогда еще употребляли наркотики?
1: Да, я уже начинал. Ну, легкие опять в кавычках наркотики.
0: Понятно, когда с ним вот встречались.
1: Да, да, и Бог меня тогда, видимо, уже предупреждал, что есть другой путь. Я и там с тобой пойду, этот путь пройду, но есть более добрый путь. И, значит, только в тюрьме, только спустя несколько лет... В тюрьме, когда я все потерял, и ситуация была настолько безнадежная, что просто я думал, мне постоянно была мысль, ну, покончить жизнь самоубийством. И только
0: в тюрьме, да?
1: Да, и только переживание за жену, что ей-то чем я легче сделаю. А у нее там страшная была ситуация вообще из-за меня. Только мысли о ней не давали мне уйти из этой жизни. Спасая другого, спасаешь себя. Вот это точно. Я ради нее только, ну, как бы не ушел. И думал, ну а чем я тут помогу, сидя в тюрьме? Мне срок грозит нормальный. И вдруг Валерик, он же был отморозком, таким, как и я, и изменил свою жизнь. Чего он мне там рассказывал? И прям отдельные фразы, какие он мне рассказывал, бах, в голове всплывали. Прям какие-то цитаты там, я помню. Ну, сейчас вот не буду заострять на этом, но прям цитаты какие-то вспоминались.
0: Из Библии,
1: такой,
0: да?
1: Я такой, вау, может, правда там кто-то есть, если у него так получилось. И я тогда... Впервые в жизни, в

0: тюрьме, помолился. Я так легко сейчас об этом скажу, там банальные слова Господи.
1: А Валерий вас научил помолиться, молиться? Или вы сами решили обратиться?
0: Нет, я не знал, как молиться. Мы с ним не молились. Мы так немножко... Угу. Общее было знакомство, угу. представление вообще о вере. Прямо вот так скрупулезно я не вникал. Вот. Чисто своими словами, не зная, как молиться, просто как вот я представлял, что есть кто-то все это придумал. Угу. И я понимал, что

0: Я это добрый. Да, да. А я все плохое делал, поэтому я вижу, как мне плохое возвращается. Я понимал, что ага, кто-то там все это регулирует.
1: И это неспроста.
0: Я иногда даже говорю, если там кто-то есть, ну, сделай так, чтобы оно сразу мне возвращалось, чтобы я понимал, за что это. Угу. Вот у меня такие были представления о том, что там кто-то есть. Вот. И помолился такими словами, что если ты меня слышишь вообще, если ты можешь такое чудовище слушать, то помоги мне выбраться из тюрьмы, потому что я хочу жене помочь. И если ты мне поможешь, я в тебя поверю. И обещал ему там целый список, мне терять-то нечего было. Там не пить, не курить, матом не ругаться. Я прям договор с ним такой составил официальный. Угу. С печатью.
1: Соглашение.
0: Да, все. Вот и обещаю тебе. Но знаете, я сейчас с улыбкой об этом говорю, но тогда это был крик души. Тогда такие вещи я узнал, что происходит там с женой. Что просто, ну как вот, разодрать на себя одежду там, да. Ты не можешь выйти оттуда и помочь. Ты за семью там замками. И вот я крик души просто помолился. Бог, войди в мою жизнь, вытащи меня отсюда, чтобы спасти жену. И как-то, знаете, легче на душе стало. Я это почувствовал реально. Потому что такой груз сидел за спиной там. Я начал спать. Я не спал до этого. Не мог спать, потому что постоянно об этом думал. Какой-то мир пришел в сердце.
1: Многие говорят, что это как бы самовнушение, это вот неправда. Или вы это как-то вот почувствовали, это вот мир и покой, который вот ощутили после молитвы?
0: Я не думаю, что это какая-то медитация, это, не знаю, что просто действительно ты вот веришь, что ты отдал это Богу, что ты с ним поговорил.
1: Всю вот эту боль, весь этот грех, который за всю жизнь накопился, да?
0: Да, да. И ты, ну, я не знаю, как это передать словами, это надо пережить.
1: Это надо почувствовать.
0: Да, так, я сейчас вам расскажу, может, о чем он там говорит. Надо пережить, наверное, да. И надо сказать, что спустя короткое время меня освободили из зала суда. Это было чудо настоящее. С моими статьями, кто
1: ожидали,
0: разбирается
1: да,
0: в юриспруденции,
1: да.
0: Никто не ожидал. Мне однозначно надо было ехать на зону для наркоманов. И когда мне там зачитывали, вменяя такую статью, там тра-та-ты, все эти цифры, я ничего не слушал, только на жену смотрел. Она тоже сидела, она тоже была последствием. Только смотрела на нее, думаю, теперь я не увижу ее много лет, а может, вообще никогда не увижу. И вдруг, бах, мне снимают наручники, я вообще не понял, что произошло. Я такой, ничего себе, это работает.
1: А вы поняли, что вот почувствовали, что это Божья защита?
0: Я понял, что это Бог, 100% понял. И меня это прямо укрепило в первое время не сорваться, потому что поводов для этого было просто миллион. Тогда в 90-е годы ты куда ни выйди, на любой остановке везде кучкуются эти наркоманы, а ты их всех знаешь, и они тебя знают. И я прям вот так вот ходил, просто закрывался от них, если на улицу выходил. И я понимал, что один раз я сейчас с ним столько заговорю, все, я знал себя, мне конец моей жене. И я прямо их боялся. И я вижу издалека наркомана, оп, у меня курс, и говорю, Господи, и вот как он меня тогда научил, отойди от меня, сатана, Господи, дай мне силы, чтобы сейчас с ним не заговорить, не сорваться. И как-то увереннее себя чувствовал. Кто-то скажет, опять самовнушение там, да. Но я увереннее себя чувствовал. И слава Богу, что он мне давал мудрость и понимать, что одного раза не бывает. Если бы был один раз, то это был бы капец. Я бы сейчас здесь не сидел. Вообще нигде бы не сидел. И, скорее всего, жены моей не было.
1: То есть вы понимаете, что без Божьей поддержки, да, вот невозможно вот это вот бросить, вот эту зависимость. Ведь
0: я
1: это очень тяжело, тем более столько лет употреблять такие тяжелые наркотики.
0: Я бы не смог. Вплоть до того, если нужны подробности, первый месяц, я точно знаю, или больше, когда я издалека видел наркоманов на улице, а их было много, как тараканов кругом, у меня прямо чесались здесь вены.
1: Руки.
0: Чесались, реально зуд прям начинался, когда я их издалека видел. Прям вспоминались эти ощущения приятные. Ну, там, я не буду тебя рекламировать. На самом деле, это страшно. Вот. И ты понимаешь, что все, вот тебя сейчас как будто кто-то тянет туда за эти руки. Иди, иди, давай, сейчас шприцы. Сейчас. А главное, когда ты начинаешь, просто ты в шоколаде. На, сколько хочешь этих шприцов, наркотиков, там всего, завались. А потом, когда становишься зависимым, то, теперь надо за все платить. Теперь надо тебе учиться грабить и воровать.
1: Не так, не просто. Один грех влечет за собой другие грехи. Скажите, а после того, как вы вышли, кто-то вас поддержал вот, в дальнейшем в вашей жизни?
0: Ну, родственники, конечно, очень переживали. И был тяжелый момент такой, когда вот это недоверие. Они же понимают, я сейчас пошел на улицу, и неизвестно, каким я вернусь. И, может быть, потом окажусь в тюрьме опять.

0: Было тяжело, конечно, вот этот момент пройти, пока доверие восстановится. Угу. Да. Потом кто поддержали ребята, вот Валерка, вот этот, который мне Библию тогда да, подарил, он меня взял на работу. Для меня было очень ценно, что, ну, потому что в их глазах я был наркоманом, преступником, человеком, которого до тюрьмы никто не хотел даже домой пустить.
1: Не
0: друзей
1: уважал никто.
0: Да, друзей не оставалось, родители выгнали из дома, потому что везде, где ты окажешься, ты что-нибудь натворишь, ты что-нибудь стащишь, кого-нибудь ограбишь, что-нибудь украдешь. Угу, угу. Вот, потому что ты уже не соображаешь, одна извилина в мозгах остается. Ты на человека смотришь, сканируешь, сколько в нем наркотиков, таких-то, все, больше вообще ничего нет, как терминатор какой-то. И вот то, что эти ребята меня взяли к себе на работу, для меня было очень ценно. Они подняли просто мою самооценку, там, ну, я был благодарен Богу.
1: То есть себя почувствовали уже так человеком,
0: да,
1: с большой
0: да.
1: буквы.
0: И недели три мы прям вот плотно с одним человеком, он меня взял из церкви, и мы с ним работали на объекте 3 недели, и я много там узнал о Боге. Я не знаю, можно ли это сказать, я оказался однажды с ним в церкви на таком обряде, где люди друг другу моют ноги. Я не понял вообще, что происходит. Ну, вернее, я вообще сначала, мне сказали, сейчас будет такой-то обряд. Я говорю, ну хорошо, пусть будет, я в сторонке посижу.
1: И вдруг посмотрю на них.
0: Да. И вдруг ко мне подходит дедушка, у него такая улыбка, такой вот светлячок, седовласый, такой престарелый уже мужчина маленький. И он подходит и говорит, братик, кто тебе ноги моет? Я говорю, мне никто не моет ноги. Ну, пойдем, я тебе помою. И столько любви в нем было, что я тут куда угодно с ним пойду. И он помыл мне ноги. У меня до сих пор, я помню, как я вспотел в тот момент. Наверное, в тот момент Господь мне помыл ноги.
1: Вот это, между прочим, такой вот принцип Христа, да, что человек, который принимает от кого-то, принимать тяжелее, да, тяжелее принимать. Вот, ну как, вот он мог, так вот мне ноги моют. Это ведь довольно не так просто воспринимать какую-то помощь от кого-то.
0: Да, мне так близкую. И хотелось ему сказать, да вы не знаете, кому бы вы ноги моете, каким я был преступником. И мне захотелось ему тоже помыть ноги, и я помыл. Первая жизнь, это на всю жизнь запоминается такое, конечно.
1: Скажите, а как же вот Евгения, как ее судьба-то в дальнейшем была?
0: Знаете?
1: Как вы соединились-то?
0: Это удивительно вообще. Меня освободили, мы сразу, соответственно, встретились вместе. Ей тоже не дали срок. Ну, условно нам дали обоим. Хотя дали отсрочку. Но это невозможно по тем законодательствам, потому такого вообще не было в той практике в те года. Однозначно должна была быть зона для наркоманов. Там столько статей было, в общем, 100%. И первый месяц я ее вообще ни на секунду не оставлял, потому что я-то понимал, что у меня ненависть к наркотикам, я еще и молиться начал. Вот. А она-то всего этого не знает, я должен ее прямо охранять от всего вот этого. И на целый месяц я ее не оставлял ни на минуту. Потом я вот, ну, мы стали работать, я увижу, что она как бы адекватна, что она воспринимает мои новые взгляды на всю эту ситуацию с наркотиками. У нас был просто табу на эти слова вообще, на этот сленг наркоманский, просто... Как-то по умолчанию мы об этом не договаривались. Мы, ну, видим, Бог дал мудрости, не знаю. Мы просто стерли из памяти вообще все, что связано с этим, чтобы не вспоминать. И знаете, одним словом мне сказать, почему я бросил, почему она бросила, как это произошло. Просто любовь. Я из любви к ней, у меня даже порой были такие мысли, вот я и продержусь год, чтобы она бросила точно. А может, когда-нибудь потом и попробую, кто его знает. У меня такие мысли иногда были, знаете, страшные. И то есть ради нее я все это пошел этим путем, пошел Бога искать там. А она, видимо, чувствовала себя, может быть, виноватой отчасти из-за того, что я сидел полгода, а должна была, может быть, сидеть она по той ситуации, из которой меня посадили, как бы, да. Вот, хотя 100% я во всем виноват был. 1000000% вообще не обговаривается. Но она чувствовала почему-то себя виноватой. А это только любовь может делать. Вот это чувство давать. И вот, возможно, это чувство вины, оно дало ей просто, ну, переключиться на то, чтобы, ну ладно, пусть будет, как он хочет. Да. И все, и она не дергалась даже никуда. Она видела мой настрой, как бы, слава Богу.

0: Ну, вот так.
1: Сейчас вы счастливы, у вас двое детей. Как зовут ваших детей?
0: А я не сказал, что мы с ней играем в прятки?
1: Нет.
0: Мне 46, ей 43. И дети в шоке порой, как родители. Просто после работы приезжаю, я чувствую, допустим, она напряженная. Ну, там, меня, может, долго не было, там где-то я задержался. Вот. И раньше я бы выслушал какую-нибудь, может быть, грубость, и сам бы топнул ногой и кулаком по столу, ну, как мы раньше решали конфликты, без Бога. Вот, теперь все по-другому. Теперь я вижу, что если какая-то ситуация может назревать, я в этом чем-то виноват. А если даже и не виноват, я подхожу и обнимаю ее. И мы танцуем. И мы разговариваем. Она рассказывает, что у нее там накопилось. Я рассказываю, как у меня что-то там случилось. И мы молча просто танцуем и разговариваем. Мы можем с ней поиграть в прятки. И дети в шоке, конечно, думают, чудаки, в 46 лет играют в прятки. Но они радуются. Они видят здоровые отношения, что между нами все чисто, все искренне, все открыто. Только поэтому мы можем играть с ней в прятки дома. Дурачиться подушками, драться там. И вот, может быть, совет кому-то, если можно дать?
1: Да, конечно. Да.
0: А это ведь больная тема у многих людей, в семейные отношения, конфликты, недоговоренные какие-то, вот, может быть, моменты, да, из-за которых потом может что-то назреть. Сейчас много разводов. Я нашел рецепт. Может быть, надо запатентовать его когда-нибудь. Если ваша жена начинает бухтеть, рычать, ворчать или просто дуться и молчать, это значит, ну просто ей не хватает внимания, и надо его оказать. И это надо экспериментировать. В разных формах это, возможно, будет выливаться. Может быть, просто даже вот физический контакт на... в формате даже какой-то, может быть, ну, такого вот контакта там. Ну, мы можем побить друг друга, но, естественно, любя, да, вот ключевое слово.
1: Да.
0: Но тут выплескивается вот эта энергия, да, негативная, созревшая. И как-то мы посмеялись, подурачились, там, повозились. Фу, и вообще ничего нету. Что там было? А, не помню. Классно.
1: Можно ли сказать, что ваша мечта научиться любить осуществилась после того, как вы узнали Бога?
0: Она в процессе, мне кажется, это бесконечный процесс.
1: Да?
0: Да.
1: Мы знаем, что Роман очень хорошо поет, и он участвует в благотворительных концертах, фестивалях. И я думаю, он сегодня также исполнит для нас.
0: Это песня для тех, для всех тех, кто, может быть, думает, что... А, вот Ромик там сейчас что-то рассказывал там в этой передаче, но у меня так не получится. Вот, вот у него получилось там с Богом подружиться, а я слишком грешный человек. Вот эта песня для вас, что нет такого греха, который Бог не простил бы. Эту песню я однажды услышал впервые от человека, который родился в зоне, в страшной зоне в Соликамске, в Белом Лебеде. Родился там и воспитывался до там, 13 лет. И жизнь у него сложилась очень страшно. Он стал главарем преступной группировки очень мощной. И она должна была закончиться, его жизнь, когда у него пистолет во рту был, и он нажал уже на курок. Хотел уйти, потому что уже была очень запутанная ситуация. И Бог вошел в его жизнь, вмешался. Это отдельная история для отдельной, может, передачи.
1: Но она близко также для вас, да?
0: Да,
1: когда
0: да.
1: Вы были в такой же безысходной ситуации.
0: Да. Он стал очень верующим человеком, и он вдохновил меня вообще взять в руки гитару и начать вот это музыкальное какое-то такое служение социальное вести. Вот. И эта песня «Привет от него» из Соликамска для тех, кто считает себя слишком грешным для того, чтобы Бог его простил.
1: Услышал.
0: Да.

Я скитался по земле, было не было. Тихо время себе шло, долго-недолго. Я в пороках пропадал и истаивал, и на добрый лад себя не настраивал. Меня пастырь мой искал средь ущелий гор. Он овцу свою искал, обошел весь двор. Где ж овца его ушла,

искать с жезлом посоха. Он осматривал места и вершины гор. Он кричал мне и звал меня по имени. И следы мои на

0: Слава Богу, что он такой не смотрит на наши преступления, наши грехи, а смотрит внутрь нашего сердца и видит там, может быть, один атом, который остался среди всего того зла, который там заполнил. Один атом, который способен откликнуться на его любовь. И он это использует. Слава Богу.
1: Слава Богу. Роман, скажите, сейчас вы тоже таким людям помогаете? Я знаю, что вы со своей командой ходите в СИЗО. О чем вы там говорите с людьми?
0: Мы говорим, ну, конечно, о Божьей любви, угу. На личном примере. Но чтобы они стали способны услышать это, сначала мы приходим и говорим на их языке об этом. Ненавязчиво, может быть, завуалировано как-то. Угу. Мы приходим со спортивными какими-то мероприятиями, о здоровом образе жизни, приходим с музыкальными мероприятиями. Может быть, мы можем с ними потанцевать, там, поотжиматься, поиграть в какие-то настольные игры, а потом же в формате чаепития, свободного такого общения личного, мы рассказываем лично, делимся личным опытом. Бывало такое, что мы приезжали в малолетку, и я им песню пою про маму, там такая песня, что мурашки, слезы во взрослых тюрьмах, в женских, мужских, там просто люди плачут. В малолетке у них бронированное лицо, они не понимают вообще, о чем ты им поешь, про маму. И тогда мы, помню, привезли в малолетку лошадь и мотоцикл. Я им говорю, давайте, ребят, сейчас пойдем на лошади, на мотоцикле покатаемся, а потом пройдем выставку здоровья. Uh-huh. А они смотрят, как на сумасшедшую. Какая лошадь, мы в зоне, слышь? И мы выходим на улицу, а там лошадь и мотоцикл такой крутой. Они такие, вау, это для нас? И все, они наши. И они в выставке здоровья участвуют, там можно это, все. А потом делишься своей историей жизни. Uh-huh. Все. Они уже чуть ли не петь с тобой готовы. Потом вот в тот раз трое ребят после программы подошли ко мне и говорят, можно мы потом, когда освободимся, найдем вас, с вами будем в детские дома ездить. Угу. По рукам.
1: Скажите, а наши зрители могут вам как-то помочь тоже вашему фонду, вот этому фонду развития возрождения?
0: Можете зайти на мою страничку, написать какой-то комментарий, можете сердечко поставить, для нас это ценно. Можете испечь какой-нибудь пирог, когда мы едем в детский дом, мы анонсы uh-huh, делаем, uh-huh. Да, что куда-то собираемся, испечь пирог, мы его отвезем, и вместе с ними там чай попьем, привет от вас передадим. И вам будет хорошо, мирно на сердце, да, от маленького доброго дела. И ну, для ребят это будет свидетельство, что в этом мире не все так плохо, что есть добрые люди, есть добро, а значит, возможно, есть его источник. Бог.
1: Спасибо большое, Роман. И мы не успели рассказать подробно о вашем фонде, как вы помогаете. И в дом престарелых вы ходите, в детские дома вы ходите, и в СИЗО проводите благотворительные концерты. Я думаю, что если у наших зрителей возникнут какие-то вопросы к вам, мы обязательно к вам обратимся. И спасибо большое, что вы есть, что вы пришли и подробно рассказали обо всем. Я знаю, что это очень тяжело, вот это все прошлое, рассказывать всем и такие подробности и о своей семье. И слава Богу, что вы сейчас счастливы, у вас отличная семья, у вас хорошие дети. И я хочу сказать нашим зрителям, что если вы думаете, что у вас такие грехи, что вас Бог не простит, это неправда. Бог прощает любой грех. Он простит все ваши грехи, если вы к Нему обратитесь, если вы покаетесь и захотите жить так же счастливо, как

0: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Десять лет назад я приехал сюда, в Санкт-Петербург, в свой отпуск на 5 дней. Но в моем сердце было огромное желание помогать ребятам, которые попали в эту проблему, в эту ситуацию, в которой когда-то был и я. И здесь, в чистом поле, на ровном месте, у разваленного коровника, образовался реабилитационный центр. Мы поставили палатку, развели костер, и люди стали приходить, которые находятся в зависимости, которые находятся в проблеме, которые хотят жить. Мои друзья, у меня много было десятки друзей, у которых были свои мечты. У нас были общие планы, общие интересы, но за время употребления этих наркотиков где-то более 10 моих друзей, они погибли. Также и я пытался бороться с этим, уезжал, ходил к врачам, и все это было безрезультатно. Я не видел примера вообще человека, который употреблял наркотики, потом стал нормальным. Вот, и просто по великой милости Божией я в 2000 году попал в реабилитационный центр «Новая жизнь» по Санкт-Петербургу, где успешно прошел реабилитацию и обрел полную свободу и спасение от наркотической зависимости. И в моем сердце появилось огромное желание помогать таким же ребятам, которым был когда-то я. И есть такая хорошая мысль: однажды спасенный призван спасать. И в 2004 году я приехал на Ивановскую землю, и здесь с чистого листа, можно сказать, на поле. Мы поставили палатку, развели костер. И Бог проговорил в сердце такие слова, что на это место я буду приводить своих детей, где они будут познавать мою милость и обретать спасение. И первые ребята, местные кинешемцы с Ивановской области, они приходили к нам в зависимости, грязные, никому не нужные, отверженные, как прокаженные, которые хотели жить. И с этого момента начался развиваться реабилитационный центр. Мы проходили многие трудности, многие испытания. Мы собирали ржавые гвозди, расчищали помойки. Это было нашим строительным материалом. Но в сердце горело огромное желание и вот этот огонь помогать этим ребятам. И мы видим, как просто вот с разрушенного подобия человеческого через определенное время, когда Бог приходил в их жизни, стало преображаться прекрасное творение Божие. Ребята, которые потеряли всякую надежду на жизнь, потеряли всякую надежду на спасение, на будущее, они здесь это приобрели. И через многие трудности, испытания,

0: притеснения, непонимания, которые были в первые годы становления центра, мы прошли. Вот. И на сегодняшний день центр состоялся. Мы являемся самым крупным, боеспособным, перспективным революционным центром в Ивановской области. Десятки ребят, которые прошли реабилитацию, сейчас являются таким живым примером и доказательством того, что те люди, которые были отвергнуты обществом, которые были просто в списке мертвых, они могут восстановиться, они могут начать жизнь сначала, они могут создавать прекрасные семьи, они могут рожать здоровых, счастливых детей. Реабилитационный центр у нас бесплатный, и поэтому у нас свое подсобное хозяйство. И очень важны плоды своего труда. Ребята, которые не умеют ничего, которые кроме стакана, шприца, чужого кошелька в руках ничего не держали, впервые здесь учатся что-то делать своими руками. Я сейчас вспоминаю, у нас мальчик Костя, ему 19 лет, когда мы сажали картошку, он с удивлением, он очень сильно удивился, что оказывается картошка растет в земле. Он думал, что она где-то на деревьях, или в холодильнике, или в магазине. Оказывается, картошка растет в земле. Это у него такое откровение. Он написал письмо маме. Мама звонила мне и долго улыбалась. Вот. И поэтому очень полезны плоды своего труда. Когда ты трудишься, когда ты молишься, когда ты прикладываешь усилия, когда ты в терпении ждешь результат, и когда этот результат налицо, то что-то происходит внутри. И поэтому у нас фермерское хозяйство, огородно-парниковое хозяйство, мы выращиваем овощи, консервируем, также у нас коровы, куры, гуси, и стараемся полностью выйти на самообеспечение. Хотя на сегодняшний день мы где-то на 60%, 50-60% себя обеспечиваем. Хотя очень нуждаемся мы и в финансовой поддержке, и в стройматериалах, и в продуктах питания, и во многих таких бытовых вещах. Действительно, есть шанс, и каждому шанс дает Господь. Я бы хотел, чтобы они использовали этот шанс. Потому что очень печально мы видим, когда многие ребята, которые, побывав здесь, им был дан этот шанс, они его не использовали, и потом у них уже нет этого шанса, их просто нет уже в живых. И хотел бы пожелать ребятам, что действительно есть спасение, есть выход, есть реальная жизнь в чистоте, в трезвости. Без допинга, без наркотика, без каких-то стимуляторов. Можно радоваться жизни, можно быть успешным в бизнесе, можно также помогать тем, кто нуждается в спасении. И просто пожелать тем ребятам, которые действительно уже отвергнуты этим обществом, на которых уже поставили крест, которых уже просто сказали, что у тебя нет выхода, сказать им, что есть надежда, есть спасение, есть выход.
1: Вы можете обратиться в реабилитационный центр «Выбери жизнь» за помощью.

История человечества начинается из истории первой семьи. И хотел бы напомнить нашим верующим братьям и сестрам, что первая семья была создана в раю. И Всевышний создал для Адама жену из части ее ребра. И только когда человек женится, мужчина, он становится полноценным. И это очень важно. Они часть именно одного. И потом приходит мир, благодаря этому бракосочетанию, для каждой семьи, для каждых родителей, святое существо, дети наши. Но у нас есть обязательство не просто родить его или ее, но еще дать хорошее воспитание, дать знания о Боге, дать знания о вере, о том, что такое хорошо, что такое плохо, если простым языком говорить. Это является тоже большой обязанностью для каждого.

0: человека. И вера религии, традиционные религии, небесные книги и все пророки и посланники об этом говорили. И поэтому, конечно же, семья является той ячейкой общества, и от ее здоровья, как телесного, так и духовного, душевного, зависит в целом позиция и сила страны, и семьи, и каждого из нас.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: Иногда мы говорим: «Вот когда исполнится мечта, тогда я буду счастлив». Но проходит время, мы достигаем цели, и счастья снова не чувствуем. Почему так? Может быть, счастье уже рядом, просто мы перестали его замечать? Сегодня мы поговорим о счастье с нашей гостьей, психологом-консультантом Евгенией Михайловной Стефанев. Здравствуйте, Евгения Михайловна.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня вы поведаете нам о счастье. И самый такой, наверное, первый вопрос, да, про то, почему мы перестали его вообще замечать.
1: Да, и хочется такую вот в самом начале прям фразу для наших телезрителей бросить. Может быть, она вызовет в них какой-то даже...
0: Отклик.
1: Отклик, да. Может быть, они будут с ней не согласны. Но на самом деле мы счастливы, просто об этом не знаем. И вы действительно сказали, а почему мы не знаем, почему мы не замечаем? И здесь есть несколько моментов. Во-первых, мы привыкаем к хорошему.
0: Да, это правда.
1: Каждый из нас что-то имеет в своей жизни: одежду, близких. Мы сыты с утра на самом деле. У нас есть кровать, мы не под забором сегодня отдыхали, да?
0: Да.
1: Но нас как будто мы считаем, что это, ну, так и должно быть. И на самом деле, ну, о чем мы говорим? Какое тут счастье? Это норма.
0: Ну да, у нас все в порядке.
1: У нас все просто в порядке, да. И когда мы сравниваем свое счастье с чем-то другим, а обычно как это у нас происходит? Мы находим какую-то величину для себя, например, какого-то очень известную личность. Мы смотрим и опять же сравниваем что? Сравниваем доход свой, да? Ой, я вот так мало зарабатываю, а тот, наверное, много. Но если сравнение наше, ну, это точно, во-первых, оно очень нечестное.
0: Ну да, когда мы сравниваем себя с кем-то, то это не очень.
1: Не очень. Оно нечестное. Почему? Мы вообще не знаем, как этот человек живет, какие у него проблемы, какие радости и печали. Да, и поэтому как можно сравнивать то, что, ну, несравнимо на самом деле? Разве можно одного человека сравнить с другим? И еще на чем мы здесь фокусируемся? Мы фокусируемся на дефиците.
0: Так.
1: Мы думаем, у меня нет, у меня не хватает. Да, игнорируя то, что уже есть. Вот то, с чего я начала. Мы сыты, у нас уже много чего есть на самом деле, но мы не обращаем на это внимания, и мы не считаем, что это наше какое-то, ну, должно нам приносить радость, счастье. А когда приносит? Когда мы за это благодарны. Когда мы отмечаем, что это у меня есть, и это прекрасно. Что нас к этому подвигает? Сегодня вот я знаю...

0: Молодые люди, многие сидят в каких-то месседжерах. И как эти месседжеры,
1: Они отказывают влияние, на самом
0: да,
1: деле,
0: они
1: на
0: оказывают
1: нас.
0: влияние, но как они представляют кого-то? На самом деле, ну, ТикТок, например, да, никто не говорит о том, что вот сегодня у меня там болела голова, был зуб, зуб болел, распухла щека, и я плохо себя, ну, плохо чувствовал и плохо выглядел, да? Выставляют какие-то гиперболизированные преимущества
1: Да,
0: свои,
1: красивые картинки всегда.
0: красивые картинки, за которым на самом деле, возможно, даже истории-то нет. То есть это просто фасад. А молодежь смотрит и думает: ой, а я не такой. И сразу уровень счастья резко падает.
1: Ну да, как-то ты же видишь, что у него все красиво, там вот именно такая жизнь. Посмотрите, сколько достатка, да, вот как в Библии, конечно, говорится, да, что мы должны довольствоваться тем, что имеем, но нам кажется, что у нас этого так мало, у нас вот такая нехватка, а вот они так красиво все живут. Как вот здесь вот мы можем вообще перенастроить свое внимание, может, как вот здесь вот
0: Ну,
1: перенастроиться на
0: во-первых,
1: себя?
0: уйти от стереотипов о счастье. Потому что нам кажется, что счастье – это некие, ну, особые ощущения внутреннего состояния. И да,
1: Так.
0: это действительно так является. Мы можем ощущать счастье через удовольствие, да? Гедонизм называется это слово. То есть, но мы понимаем, что счастье же, оно разное на самом деле, и не всегда вот эта вот эйфория, оно, ну, отражает счастье. Мы можем знать о людях, которые, ну, ведут не совсем правильный образ жизни, и условно на каких-то начальных стадиях они как будто бы счастливы.
1: Да.
0: Или люди страдают, да, вредными привычками, выпивают. Для чего? Вот они как раз хотят так себя чувствовать, как будто бы.
1: Да, мы считаем, что это такая классная расслабленность, значит, они могут так расслабиться, они так это преподносят. Иногда это действительно, как вы сказали, гиперболизировано, когда мы смотрим и думаем, как они классно живут. Вот они сидят там где-то в каких-то красивых очень местах, как они, наверное, себя хорошо чувствуют. Но мы же состояние их вот не можем же перенять, мы
0: Да,
1: не
0: но мы не
1: ловим
0: знаем,
1: его.
0: насколько они потом
1: Да.
0: лечатся, до какого дна они доходят, как они вообще не могут откликаться ни на что. Это же действительно проблема, да, людей с зависимостью. Ну, я привела так, чтобы мы поняли, что ощущение счастья – это не всегда есть само счастье. Я только для
1: Да,
0: этого привела вот этот пример. Но и хочу сказать, что сравнивать себя с другими бесполезно. Мы сравниваем материальные достижения, а на самом деле счастье многогранно. И тут может быть счастье совсем в другом. Да, у кого-то это тихие, спокойные отношения. Для кого-то это возможность, не знаю, вот у меня подруга, она любит ездить на лыжах, и для нее это счастье.
1: Да.
0: Природа, снег, лыжи, и она так отдыхает от работы, да, она врач, ученый, даже бы я сказала, и для нее это
1: Здорово.
0: классно, да. Ей нравится, например, ее работа. И это тоже счастье, хотя оно вызывает напряжение определенное,
1: Да,
0: да?
1: физически как-то так
0: Ну, и физическое, и
1: сложновато, да?
0: умственное напряжение, да? Напряжение взаимоотношений тоже вызывает, потому что это, соответственно, пациенты. Вот. Но само по себе это все равно ощущение вот этого счастья. Уверенность, компетентность, да, то, что ты помогаешь другим, и для людей это важно, это вызывает счастье. Хотя вот моменты же в этом разные бывают. Поэтому мы не должны говорить, что счастье требует денег. Мы должны понимать, что деньги и счастье это не равно. Это и сегодня теории мотивации, например, ну, на любом предприятии, они понимают, что это не только денежная мотивация, их масса других. И я вижу, как компании вкладываются. Да? Был момент, когда я вот в этой сфере тоже трудилась, и я видела, как вкладываются не в материальную мотивацию, например,
1: Сотрудников.
0: своих сотрудников. Тут важно обратить, что действительно для меня счастье и что мне приносит счастье, да? Вот, наверное, посмотреть, что делает меня по-настоящему счастливым. Кстати, вот про материальное. Есть такая статистика, люди, которые выигрывают лотерею, мы им завидуем, думаем, ну вот как,
1: Да,
0: такой вообще
1: класс.
0: класс, да, бонус такой. Человек

0: не думал, не гадал, вот выиграл лотерею. А многие говорят, что лучше бы я не выигрывал. Потому что, во-первых, это столько мороки. Во-вторых, столько претендентов из родственников и из всех там знакомых на эти средства.
1: Ну да.
0: И многие говорят, ну, это мне счастье, вот какого я ожидал, не принесло.
1: А
0: Это
1: еще,
0: принесло очень много забот.
1: да, еще когда сваливается огромный такой, ну, денежный, да, поток, да, в виде средств, то люди очень часто теряются, потому что до этого не было, да, а от дефицита, да, не рождается, как говорится, наполненность, поэтому человек тратит и спускает на все, так скажем, которое ему казалось важным и нужным. Поэтому это не приносит ему наполнения и какой-то радости, полного вот этого
0: Вот вы сейчас
1: удовлетворения.
0: рассказываете, я вспомнила о человеке, я не помню его имя, но это был очень богатый человек. В общем, у него была такая проблема. Он не мог ни от чего получить счастье. У него было все. Это был один из богатейших людей мира. И что он делал? Все замечали, задавали часто ему вопрос. Наши зрители, если захотят, может быть, погуглят, найдут имя этого человека. Но ему задавали вопрос, почему он так странно одевается? Он ходил, например, в ботинках, пока они не сотрутся. И он, или пиджак, что уже прям дырки начинают образовываться. Он говорил, я это делаю специально, чтобы почувствовать нужду. И я покупаю тогда, и я хотя бы чуть-чуть испытываю, что я счастлив, потому что мне он действительно теперь стал нужен. Потому что вот у него никаких дефицитов не было.
1: Это и нужда. Да, вот все-таки как вернуться нам к тому, что в повседневности вот замечать вот это вот
0: Да,
1: именно
0: вот
1: лично наше
0: смотрите, я
1: счастье.
0: хочу обратить на такое внимание, на такие моменты. Вы сыты и вам тепло? Это вопрос, да, это не утверждение. Вы сыты и вам тепло?
1: Так
0: Вот это
1: точно.
0: звучит так. Мы ответим
1: Да,
0: да.
1: да.
0: Тогда мы должны сказать, что мы живем лучше, чем большинство жителей
1: Этой планеты.
0: этой планеты, да, чем большинство, чем миллионы людей на Земле.
1: Да, это так.
0: Если живем, мы живем в развитой стране, например, ну, мы в нашей живем, в России, у нас есть медицина, и мы знаем, что мы все равно можем пойти к врачу, нам окажут помощь, да, мы можем вызвать скорую. Нам не нужно, ну, у нас есть какая-то социальная поддержка, да, пенсионеры получают пенсию.
1: Да.
0: То мы живем лучше, чем большинство людей, вот,
1: По всему миру,
0: опять по
1: да.
0: всему миру, да. Мы находимся в выигрышном положении по сравнению со многими другими. Наше сравнение, когда мы сравниваем, ну, во-первых, это разновидность зависти. Надо это признать, как бы нам ни хотелось. Мы стараемся говорить, что мы никому не завидуем, но вот сравнивая свое счастье с другим, это разновидность зависти. И она тратит нашу энергию и, главное, не приносит выгоды. Потому что если человек, как мне кажется, успешнее меня имеет больше, то я ему завидую. А если я сравниваю себя с кем-то, ну, более-менее, кто находится в достатке, то я превозношусь над ним и говорю, о, я такой крутой, и как будто нигде нет золотой середины, и
1: Да, то
0: все
1: есть
0: это не
1: мы не на
0: про...
1: равных позициях, а как будто либо
0: Да.
1: выше, либо ниже.
0: Да. Мы ничего не выигрываем, сравнивая, но многое теряем. Чувство собственного достоинства, например. Да, сравнение направлено не на того человека. Мы можем распоряжаться только своей жизнью. Как, ну, я уже говорила, как можно сравнивать себя с кем-то? А мы как будто тратим энергию вот на эти сравнения, вместо того, чтобы что-то изменять у себя. Сравнение может приводить к обидам. Да, вот, когда
1: Да.
0: я проигрываю, вот обидно. Как-то, ну, кто-то говорит, там, судьба меня обделила, кто-то говорит, Бог мне не дал. Да, и мешает нам радоваться. Оно как раз и крадет наше счастье. Оно забрало у нас счастье.
1: Да, это мы как будто бы переложили ответственность на что-то иное. То есть, а вот счастье это вот оно порой бывает в том, когда мы берем на себя какую-то ответственность за свою собственную жизнь. Потому что что в зависти, кому мы делаем хуже, когда завидуем? Ну, сами себе, это же в нас рождается вот это вот чувство, которое оно вот такое сложное, оно берется там из злости, из обиды. Вот получается, вот эта зависть, и ты с ней идешь. Кому хуже? Ну, самому себе, получается,
0: Ну,
1: мы и
0: конечно, оно
1: вредим.
0: хуже не только в перспективе того, что я теряю время на что-то ненужное в своей жизни, да, вот на эти сравнения, а то, что я не сравниваю себя, например, с самим собой
1: Да.
0: вчерашним, и я не смотрю, я иду сейчас к своим ценностям, то как я выстроил вектор своей жизни или нет. да, я

0: просто на это у меня не хватает времени.
1: Угу.
0: Я не меняю свою жизнь, хотя мог бы это сделать,
1: да,
0: и, может
1: да.
0: быть, мое следующее будущее, да, там, завтрашний, послезавтрашний день, через год, через 5 лет, я бы мог уже что-то изменить.
1: Угу.
0: Потому что вопрос-то в том, что меня что-то не устраивает, например.
1: Да.
0: Но
1: ну,
0: что-то
1: жизнь.
0: Устраивает,
1: да.
0: Ну, вот какие-то моменты. Тогда и нужно подойти, ну, а что именно, задать вопрос, а что меня действительно не устраивает?
1: Угу.
0: Что бы я хотела изменить?
1: Да.
0: И тогда задача переводится, проблема переводится в задачу.
1: Угу.
0: Да, то есть есть проблема, меня не устраивает. А не устраивают конкретные вещи. Тогда я перевожу это в определенную задачу. Задачу расписываю на определенные составляющие, составляю планы, начинаю двигаться по этому плану.
1: Угу.
0: А пункт за пунктом реализовывая. Да, может быть, не все сразу получится,
1: угу.
0: но, по крайней мере, я начинаю это движение, и идущий каким-то путем,
1: угу.
0: он в какой-то конечный пункт придет, или, по крайней мере, уже какие-то отрезки на этом пути он будет иметь.
1: Угу.
0: И это очень важно.
1: Угу.
0: И я вспомнила такой пример. Вот наша боль, наша вот эта неудовлетворенность, она тоже нам может помочь.
1: Угу.
0: Один человек пришел когда к терапевту, он сказал о том, что навряд ли вы сможете мне помочь.
1: Угу.
0: У меня очень, ну, много боли, я ничего не вижу, никакой перспективы к этим изменениям. Терапевт тогда зашел с ситуацией, он говорит: хорошо, а давайте посмотрим, что говорит вам ваша боль.
1: Так.
0: И он
1: что она
0: говорит, и прежде
1: говорить?
0: Чем вы уйдете от меня, ну, пообещайте, что вот это маленькое задание вы сможете выполнить.
1: Угу.
0: Вот там, где вы почувствуете, что у вас изменяется настроение, вам нехорошо, значит, боль пришла опять в вашу жизнь,
1: угу.
0: вы заметите и подумаете, а что сейчас происходит вот в обстановке, о чем мне это говорит. И он на следующую, значит, встречу с терапевтом приходит и рассказывает. Я сидел в кафе.
1: Угу.
0: Там были люди, семьи, дети. И вдруг мне стало очень-очень грустно.
1: Угу.
0: И я, говорит, подумал. Вот, я же обещал, у меня какая-то боль. А что она мне говорит? И вдруг он пришел к тому, что я одинок, у меня нет семьи.
1: Угу.
0: Я вкладываюсь во что угодно, только не в отношения. И он эту проблему, он понял конкретно, что его беспокоит. Они стали работать, что ему нужно делать, какие шаги
1: предпринять.
0: И через 5 лет он был уже счастлив в этом вопросе. Он говорит: я счастлив, у меня есть дети, у меня есть жена. И я понимаю, что для меня это большая ценность. Моя боль говорила о потерянной ценности отношений. Да? То есть вот когда мы можем вот эту проблему свою перевести в задачи, что можно делать? Вот осталось немного, но хотелось. Вести дневник благодарности, замечать мелочи, теплый чай утром, звонок друга, да, поддержка родителей, да, дети подарки какие-то прислали, да, записывать. Пишите себе, потому что, ну, память — такое дело, сложно порой полагаться, потому что сложные моменты мы не вспоминаем. Практикуйте остановку момента. Что я чувствую прямо сейчас? Что из этого мне приносит радость, удовольствие? Может быть, оно спокойное?
1: Mm-hmm.
0: Какие детали вот делают этот миг, ну, прекрасным, хорошим? Переформулируйте «должен» в «могу». Например, «я должен идти на работу». Переформулируйте: я могу работать, она у меня есть.
1: Да.
0: Место мне надо убраться, у меня есть дом и много комнат, которые надо приводить в порядок. Да? То есть это превращает обязанность в возможности. Ну и сохраняйте архив радости. Мы говорили уже об этом.
1: Угу. В прошлых программах. Евгения Михайловна, я благодарю вас за такую интересную тему и за то, что нам дали важные практические советы, как же обрести счастье. Благодарю. Дорогие друзья, я благодарю за то, что и это время вы провели вместе с нами. Мы надеемся, что вы заметите свое счастье. Помните оно в маленьких радостях. Замечайте это, благодарите и радуйтесь простым вещам. Ну а мы желаем вам всего доброго. До свидания.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти

14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку.

0: истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него.
2: Я сомневаюсь в существовании Бога. Все ли со мной в порядке? Этот вопрос, который сегодня звучит чаще, чем когда-либо, возникает не в запыленных богословских кабинетах, а в маршрутках, в пробках, в тишине в 2 часа ночи, когда человек смотрит в потолок, не находя ответа на что-то слишком личное. И с этим вопросом, в отличие от боли зуба или поломки машины, большинство остаются наедине, потому что признаться в сомнении довольно страшно. Особенно, если ты вырос в верующей семье, или если вокруг люди, для которых фраза «Бог есть» звучит как очевидная истина. В такие моменты ты чувствуешь себя неуместным, как будто с тобой что-то не так. Но позволь сказать тебе сразу, если ты сомневаешься, с тобой все в порядке. Это может быть даже первый настоящий шаг к вере, потому что сомнение – это не всегда отсутствие веры, это часто ее родовые схватки. Есть одна притча. Ученик подходит к учителю и говорит: «Учитель, я потерял веру». Тот молча встает, идет к очагу, раздувает пепел, и под ним появляется красный уголек. Она не исчезла, она просто под пеплом. Надо только подуть. И иногда именно сомнение – это то самое дуновение. Проблема в том, что мы живем в эпоху двух крайностей. С одной стороны, религиозное сообщество, которое боится сомнений, считает их слабостью, табу, грехом. С другой – агрессивный скептицизм, в котором вера автоматически считается бредом, пережитком фантазии. А между ними огромное поле людей, которые не вписываются ни туда, ни сюда, которые, может быть, молились в детстве или чувствовали что-то на Пасху, или даже были уверены в существовании Бога, а потом как будто выключили свет, и теперь внутри только эхо, без отклика, без ощущения, без тепла. Может, ты как раз один из таких? Тебе уже не 12 лет. Ты уже не слепо доверяешь, ты хочешь понять, осознанно, взвешенно. И чем больше читаешь, чем больше смотришь, тем больше вопросов. Почему Бог молчит? Почему в мире страдания? Почему христиане такие разные? Почему вера кажется такой рациональной? Где доказательства? А если все это выдумка? Возможно, ты даже боишься этих мыслей. Но страх не помощник. Страх убивает честность. А вера, если она настоящая, не боится честности, потому что истина не боится вопросов. Сомнение – это не враг веры, это ее огонь. Когда вера проходит через сомнение, она либо очищается, либо умирает. И если умирает, значит, была не живой, а декоративной. Сомнение помогает отличить мишуру от золота. Клайв Льюис, автор «Хроник Нарнии», писал: «Я верил в Бога, как верил в солнце. Не потому, что видел его напрямую, а потому, что с его помощью я видел все остальное». Но он пришел к этому не сразу. Сначала он был убежденным атеистом, человеком травмированным

отгороженным, разочарованным. Он не просто не верил, он презирал веру. Но именно через цепочку глубоких вопросов, через интеллектуальный и эмоциональный шторм он пришел к христианству. И его вера стала не детской привычкой, а зрелым выбором. Сёрен Кьеркегор, философ, которого считают отцом экзистенциализма, говорил: «Сомнение – это не противоположность веры, это элемент веры. Потому что если вера не проходит через свободу сомневаться, это не вера, это принуждение. Бог не требует роботов, Он ищет свободных людей, которые приходят к Нему не по страху, а по любви. А любовь всегда предполагает выбор, а выбор – это всегда возможное «нет». Один из ярких примеров – Ли Стробл, журналист, скептик, убежденный атеист. Он считал веру в Бога мифом, лишенным доказательств. И когда его жена пришла к вере, он решил опровергнуть ее убеждения. Не из злобы, а потому что по-настоящему заботился и хотел открыть ей глаза. Он использовал все свое мастерство ведения расследования как профессиональный журналист, чтобы доказать, что воскресение Иисуса – это легенда. Но чем глубже он копал, чем больше встречался с учеными, богословами, историками, тем больше начал видеть – все не так просто. Факты, указывающие на историчность воскресения Иисуса и надежность евангельских текстов, разрушили его прежнюю уверенность. В итоге он капитулировал. Не эмоционально, а разумно. Он пришел к выводу, что чтобы отрицать воскресение Иисуса, требуется больше веры, чем для того, чтобы считать его историческим событием. Сегодня Ли Стробл – автор книги «Христос под следствием» – «The Case for Christ», одного из самых влиятельных трудов по христианской апологетике нашего времени. Его история – это доказательство того, что сомнение не разрушает веру, если оно сопровождается искренним поиском и готовностью следовать за фактами. Иногда сомнение возникает после утраты. Ты молился и не получил, надеялся и рухнуло. И ты смотришь на Бога, которого тебе учили любить, и не понимаешь, где Он был. Это болезненная, настоящая реакция, и она понятна. У Иова была именно она. У Давида, даже у Иисуса в Гефсиманском саду, он говорил: «Отче, если возможно, принеси эту чашу мимо меня». Он знал, что такое страх и одиночество. Он прошел через это. Иногда сомнение приходит не через боль, а через интеллект. Ты читаешь Ницше, Докинза, Рассела, слушаешь спикеров, смотришь видео, где все раскладывают по полочкам и объясняют, что Бога нет, это все выдумка, психология, социальный миф. И сначала ты просто интересуешься, потом начинаешь сомневаться. А потом, как будто земля уходит из-под ног. То, что казалось прочным, рассыпается. Ты пытаешься опереться на старое, и не получается. Молитва становится странной, Библия архаичной, а Бог вообще неубедительным. Что же делать? Во-первых, не паниковать. Это этап, не катастрофа. Не ломай все до основания, не бросай все в огонь. Просто начни читать другие книги. Найди те голоса, которые прошли через это. Клайв Льюис, Фрэнсис Шефер, Тимоти Келлер, Джон Леннокс, Алвин Плантинга или Августин, Паскаль, Ансельм, Аквинский. Хочешь непростых вопросов? У них есть. Хочешь логики? У них в избытке. Хочешь боли, они ее знают. А хочешь красоты, она у них в каждом абзаце. Проблема не в том, что ответы недоступны, а в том, что популярны не те книги. Во-вторых, не прячь сомнения. Проговори, найди человека, с кем можно говорить честно. Лучше не с таким же сомневающимся, а с тем, кто прошел уже эту бурю. Иногда одна фраза может стать спасательной лодкой. В-третьих, помни, что на все вопросы есть ответы. Вряд ли за 2000 лет существования христианства никто не задавался тем вопросом, который мучает тебя. Если ты думаешь, что именно ты придумал этот вопрос, знай, его задавали до тебя много раз. Люди разных эпох, культур, языков спрашивали то же самое. А если Бога нет? Это не современное откровение, это древняя боль, древний поиск. Просто сейчас в тренде упрощать.
Быть скептичным модно, но мода не заменяет истину. Если ты не находишь ответа, это не значит, что его нет. Это значит, что ты пока не добрался до него. Если ты не нашел, это не потому, что никто не ответил, а потому что ты, возможно, читал только одну сторону. Попробуй снова. Глубже, шире и честнее. Есть моменты, когда сомнение превращается в гордость. Когда человек уже не ищет истину, он просто хочет быть умнее. Он уже не страдает, он иронизирует. Уже не задает вопросы, а только осмеивает. И это тупик, потому что поиск прекращен. И это не сомнение, это самолюбование. И оно ни к чему не приводит, только к одиночеству. А настоящее сомнение, оно всегда жаждет света. Пусть даже не сразу, но оно тянется. Оно страдает от тьмы и хочет выйти. Сомнение, которое ведет к поиску, не только полезно, но и необходимо для формирования не слепой, а разумной веры. Истина не боится проверки. Бог не боится сомневающихся. Сомневался Фома, и Иисус пришел именно к нему. Не осудил, а показал. Бог не прячется от ищущих, но Он не сует себя в лицо. Он не насилует разум. Он предлагает, Он ждет, Он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу». Ты не сломался, ты на пути. Просто да, это не прямая линия. Это может быть похоже очень на пустыню, с камнями, с ветром, с жарой. Но даже в пустыне есть облако, есть вода, есть Бог. Только пока ты еще не увидел, но Он рядом. Я выросла в христианской семье и воспитывалась согласно библейскому учению. Каждое воскресенье мы с родителями посещали церковь, а дома я могла быть свидетелем их христианской жизни. Каждое лето меня отправляли в летний христианский лагерь, где я переживала такой достаточно особенный духовный опыт и возвращалась домой, вдохновленная жить благочестиво. В лагере я даже обрела подруг христианок, что также было важным элементом в моем становлении как христианки. А когда мне было 16 лет, у мамы моей лучшей подруги обнаружили рак груди. Она отказывалась от лечения, читая книги об исцелении и посещая особые служения исцеления. Она отчаянно верила, что Бог избавит ее от болезни. Но с каждым годом ей становилось все хуже. И через 4 года страшных мучений она умерла. В тот момент моя юная вера в благого, всемогущего Бога, она пошатнулась. В ней определенно появилась большая трещина в виде непонимания, как так могло вообще случиться? Почему с настолько хорошим, нужным, важным человеком такое произошло? Как Бог такое допустил? Она верила, она молила Бога об исцелении. За нее молились великие служители. Почему Бог не исцелил ее? И самый главный вопрос. Почему никто из этих служителей не порекомендовал ей лечиться? К сожалению, в той среде это считалось формой неверия, а сомнения не допускались. Пройдя все стадии проживания горя, мне не получалось преодолеть ту пропасть, которая образовалась между мной и Богом. Неотвеченные вопросы мучили меня, и некогда благой Бог приставал предо мной как тот, кто ждет, когда же в моей жизни станет все настолько хорошо, чтобы нанести роковой удар. По Божьей милости я попала на библейские курсы, на которых была возможность задать мучающие меня вопросы. Тогда я и познакомилась с апологетикой и узнала, что такое проблема зла и какие у нее есть разновидности. Я, на самом деле, с большим энтузиазмом приступила к изучению всего этого. И после прохождения такого вот апологетического курса мое христианское мировоззрение обрело фундамент. Его будто перезаписали, сделали каменным, а не из соломы. Полученные знания помогли мне разобраться с проблемой зла, от которой я страдала. И с того момента в моей духовной жизни начался новый путь осмысленной, осознанной веры. Это уже не вера родителей, переданная мне. Теперь это результат моего собственного интеллектуального поиска и убежденность в Божьей любви и в Его всемогуществе. Мои сомнения, мой поиск привел меня к твердому фундаменту.
Бог не исчез. Просто, может быть, мы ищем эмоции, а пора искать источник. Ты не первый, не единственный и не потерянный. Ты просто ищешь, а те, кто ищут, находят.

когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотела нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы говорим о гармонии сексуальных отношений. Но есть в каждой семье того или иного рода проблемы, которые мешают развитию этих гармоничных отношений. Сегодня мы постараемся ответить на некоторые вопросы, которые задают как мужчины, так и женщины, для того, чтобы эти вопросы были разрешены и улучшить свои отношения, нам поможет семейный консультант Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И у нас, как всегда, есть много вопросов к вам, на которые вы, по возможности, дайте нам исчерпывающий ответ. Многие мужья жалуются на то, что жены в определенное время, ну, раз в месяц, это несколько дней подряд, ведут себя очень агрессивно. Ругаются,
1: раздражительны,
0: да, разбрасывают, может быть, вокруг себя, рвут и мечут. И они говорят о том, что у них ПМС, и поэтому у них плохое настроение, их нужно принимать такими, какие они есть. Есть лекарство от ПМС, и нужно его лечить, это состояние?
1: Ну, это не болезнь, поэтому лечить, может быть, не стоит, но, с другой стороны, опять, мы говорим о том, что супруги должны заботиться друг о друге. Любящая жена не будет распускать себя, не будет превращаться в фурию, несмотря на то, что у нее там несколько таких вот дней критических, когда действительно нервная система у нее расшатана и когда ей плохо. Точно так же не будет поступать и мужчина, когда у него наступает климакс, в котором не так уже много вообще известно и сказано. У мужчин тоже бывает климакс, они тоже в это время становятся раздражительными, все начинает раздражать, и жена в том числе. То есть если мы говорим о том, что супруги могут достичь пика в удовольствии, в сексуальном плане, только после того, как они достигают гармонии внутренней, и они берегут друг друга, они заботятся друг о друге, то естественно, что даже в такие критические дни нельзя распускать себя. И есть некоторые средства, которые помогают и мужчине, и женщине преодолевать вот эту раздражительность, может быть, уязвимость нервной системы, или как бы такое вот, может быть, обостренные такие вот как бы чувства. Мужчина должен следить за здоровым образом жизни, должен действительно выполнять 8 принципов здоровья. Это там солнце, вода, питание, отдых, это физические упражнения. То есть вот следить за своим здоровьем. И тогда, естественно, что когда тело здорово, оно легче справляется даже с климаксом. То есть это процесс увядания мужского организма. Естественно, что это происходит болезненно, но если человек здоров физически, и он может владеть собой, своими эмоциями, и он, опять-таки, он думает о своей дражайшей половинке, то тогда он не будет тоже так вот распускать себя и выплескивать свою раздражительность со всех окружающих. То же самое и женщина. Если у мужчины это, как правило, длится где-то год, может быть, два, от силы три, то у женщин это проявляется каждый месяц. И если думать о том, что каждый месяц наступают моменты, когда мужу просто трудно терпеть свою жену и принимать ее таким, как она, такой, как она есть. Или как мне говорили некоторые дети, что если у мамы такое случается, нужно уходить из дома, вообще лучше на глаза ей не попадаться, и лучше где-то это быть где-то у подруги или там у друга, лишь бы не пересекаться с мамой, потому что она вот превратилась в такую действительно вот фурию. Стоит все-таки женщинам подумать о своих близких, о своих родных. И есть очень хорошее средство, это календула. Эта трава действительно помогает, ее называют еще женской травой тоже.

0: либо отвар, либо настойка календулы. Это за несколько дней можно начинать пить. Можно принимать валерьянку, пустырник. То есть такие травы, которые они носят седативный характер, они успокаивают нервную систему, они помогают женщине держать себя в руках. Тоже хорошо проводить водные процедуры до того, как профилактически, mm-hmm. чтобы нервную систему, в общем, как-то себя держать в руках. Можно пойти, в конце концов, погулять, уже зная, что это есть. То есть это предсказуемые вещи. То есть женщина, каждая женщина знает, потому что это цикл вот, смены этого настроения в ее организме. Стараться не планировать какие-то дела такие тяжелые по дому. Стараться одиночка как-то себя пощадить. Потому что если женщина еще и уставшая ко всему...
1: То есть и так эмоциональная перегрузка дает, плюс еще человек
0: и гормональная, да. Если еще она на это время нагрузила какие-то такие срочные дела и тяжелые дела, и она еще и уставшая, то, конечно, она не может себя контролировать, и тогда, в общем-то, всем места мало. Нужно делать какие-то небольшие себе радости. Найти время, чтобы пойти погулять, вот на свежем воздухе пройти прогуляться. Но почаще прибегать к волшебному кувшинчику. То есть, если чувствуешь, что начинает там накипать, все, глоточек воды, посчитать до 100.
1: И календулу.
0: Да, календулу или глоток воды в рот и посчитать до 100. Для того, чтобы мое внутреннее состояние, оно не отражалось на моих близких, и то, что мне на данный момент не очень хорошо, я чувствую себе это раздражение, а от этого не должны страдать мои близкие, если я их люблю. То есть это все реально, это возможно, возможно это преодолеть, и возможно с этим бороться.
1: То есть это не оправдание?
0: Это не оправдание. Это
1: можно
0: просто,
1: постараться сделать все, чтобы наступила гармония в отношениях и интимной близости, отношения сексуальных плана в семье. Да. Многие мужчины говорят, что им для того, чтобы каким-то образом поддержать свою потенцию, чтобы у них появилось желание к своей второй половинке, нужно посмотреть фильмы с различными эротическими сценами, а порой бывает, что и прибегают к порноиндустрии. И вот таким образом они говорят, что они улучшают свою интимную близость, сексуальную связь. Что бы вы посоветуете в этом? Какое вообще влияние оказывает порноиндустрия на вот гармонию, развитию сексуальной жизни в семье?
0: В этом отношении, можно сказать, однозначно, то, что сказал Христос, если мужчина смотрит на кого-то с вожделением, это уже грех прелюбодеяния, это нарушение седьмой заповеди. Все то, что греховно, оно разрушает, оно не может нести благословения. Это опять-таки уже мужские отговорки от нежелания экспериментировать и находить усладу, утеху в интимных отношениях с женой без какого-то подогрева. Это с одной стороны. С другой стороны, как правило, в таких фильмах пропагандируются явно запрещенные методы, противоестественные методы, которые представлены как что-то очень такое желанное, красивое. Естественно, муж, насмотревшись таких вещей, он требует от жены, чтобы она тоже там вытворяла такие вот вещи. Естественно, если женщина понимает, что это противоестественно, этому противится, и наступает разлад. То есть это запрещенная территория, до которой не стоит идти, потому что ничего, кроме неудовлетворение не принесет. И, как правило, ведь все равно, если, допустим, муж живет уже с женой 20-25 лет, понятно, что при всем своем желании редко у какой женщины будет такая же там фигура 60-90-60. А естественно, что снимаются в этих порнографических, эротических роликах или фильмах, естественно, там девушки, которые как бы совершенно имеют другие формы, да и потом лицезрение самого близкого, самого интимного, это тоже греховно. И это даже неэтично, потому что двое должны иметь какие-то свои особенные отношения, скрытые от чужих глаз.
1: Но вот в Библии написано там, что нельзя открывать наготы другого
0: человека. Совершенно
1: верно,
0: потому что это грех, это нарушение седьмой заповеди. Я еще раз повторяю, все то, что греховно, оно все разрушительно. И никакого объяснения, оправдания оно иметь не может.
1: А могут ли быть какие-то последствия, именно связанные вот с дисфункцией, потом, впоследствии? То есть может
0: однозначно
1: это привести, конечно, мужчину к половому бессилию?
0: Конечно, однозначно. и к расстройствам. И если мы говорим, что надо стремиться к гармонии, к все возрастающему наслаждению, то здесь, наоборот, будет идти откат назад, потому что мужчина не получит от того, что он увидел на экране. Да, тем более, еще раз повторяю, все то, что греховно, оно не может нести в себе благословение, оно только разрушительно. И это табу, этого нельзя делать.
1: Вот я посмотрел статистику семейных отношений в России и заметил интересную тенденцию, что очень много разводов. И когда смотришь на возраст, вот женившихся, замуж кто вышел, это люди, которые не достигли возраста примерно 24-25 лет. У меня вот вопрос такой, почему люди, которые заключают брачный союз вот в таком раннем возрасте, чаще всего разводятся? В чем причина?
0: Ну, особенно обратить внимание на студенческие браки. Первое. Ну, невозможно совмещать учебу, нормальную учебу и семейную жизнь. А если еще ребенок маленький появляется, то это вообще, это, естественно, что-то настолько, это такой получается перегруз очень большой, что часто, чаще всего молодые, они просто не выдерживают этого. Второе, это, как правило, в этом возрасте, там, до 20 лет, до 22-23 лет, как правило, молодые люди еще не отпочковались от своих родителей. Они живут вместе с родителями, они зависят от родителей.
1: Чаще еще и финансово зависят, о чем мы с вами говорили.
0: Да, финансово зависим. То есть не полностью зависим, а понятно, что родители, они не могут прирезать эту пуповинку, и получаются и советы, может быть, не к месту, и вмешивание. И очень часто родители тоже разводят своих детей. А третья причина – это о том, что у молодых людей очень неустойчива еще система ценностей. И они толком не могут даже сформулировать, что они ожидают от своего партнера. Сегодня вот ему нравится блондинка, а завтра этому же молодому человеку может нравиться брюнетка. Не потому, что он хороший или плохой, но потому, что это данность. Я сама пережила такой вот опыт. У меня был друг, он делился со мной. И вот он, там, просто у нас были хорошие отношения, он рассказывал, как он сильно любит девушку, как он сильно ее любит. Вот, какая она... А ему было 18 лет всего-навсего. А ему надо было идти в армию. И он говорит, я так ее люблю. Я, в общем-то, он спрашивает у меня вообще, как ты думаешь, стоит взять с нее слово или нет? Я говорю, ни в коем случае этого не делай, потому что ты придешь с армии, у тебя будут совершенно другие мозги, ты совершенно по-другому будешь на нее смотреть. Да нет, и что? Я без него жить не могу. Ну и получилось так, что он взял с девушки слово, пошел в армию, пошел еще не на 3 года, а на 4 года в морфлот. Пришел, 22 года ему уже было. Он пришел в первый же вечер к ней. Они пообщались. Он развернулся и ушел. На следующий день он сказал, что все, у них отношения порваны. А она в это время отказала нескольким ребятам, потому что она его ждала. Ну, и он женился на девушке, которая моложе его была на 3 года. Потому что система ценностей полностью поменялась. Он ушел одним, пришел из армии совершенно другим. И то, что ему нравилось 18 лет, то, в общем-то, ему не нравилось уже в 22 года. Совершенно
1: это было. Я вспомнил, как раз вы говорили о подростках. Вроде тело взрослое, сознание еще подростковое.
0: Да. Ответственности еще нет. И хорошо, что здесь не было еще заключения брака. Только вот то, что я ему слово дала, я сказала там ребятам. А если бы это был бы уже заключенный брак, естественно, что это был бы развод. А если были бы дети, пострадали бы дети. Поэтому важно помнить, что нужно сначала созреть психологически и морально, и умственно, а потом уже брать на себя ответственность за семью. И поэтому просто люди не готовы ни финансово, нет, не обеспеченные, ни морально, ни психологически не готовы к этой ответственности. И, по большому сожалению, из-за этого браки распадаются.
1: К несчастью, случается так, что разводятся люди, и осталась мать, и у нее есть дочь. И вот она начинает делиться с этим самым близким созданием, самым дорогим своей дочерью о своем негативном опыте вот, совместной жизни с папой. Как далеко она может зайти, мама, рассказывая дочери вот свой вот этот негативный опыт сексуальной жизни с ее отцом?
0: Мы с вами говорили о том, что мама должна заниматься сексуальным воспитанием своей дочери, но они делают преступление. В полном смысле этого слова. И, к большому сожалению, у нас матери-одиночек все больше и больше. Да. И вот весь этот негатив, всю свою боль они выливают на дочку, тем самым формируя негативное отношение вообще к мужскому полу дочери. И как часто ведь и дочери, они любят папу, и они страдают от того, что папы нет, и у них получается, это такой внутренний разлад, это такой конфликт. Для ребенка это такая трагедия, даже для взрослой девушки, потому что в ней борется чувство любви к матери и желание поддержать мать. И тут мама рассказывает об отце такие гадости. Это получается отторжение.

0: отражение вообще к мужскому полу, от отражения к интимным отношениям, ни в коем случае матери не должны этого делать. Они могут, может быть, как бы вскользь поделиться и сказать о том, что это наши проблемы с отцом. Это твой папа, ты должна его любить и уважать. И то, что произошло между нами, не должно отражаться на тебе. И это наши с ним проблемы. Это мы не поняли друг друга. Но это не значит, что ты должна от этого страдать. И давать разрешение дочери встречаться с отцом и так далее. А ни в коем случае не настраивать ее негативно и не закладывать в нее изначально вот такое вот негативное отношение к интимному.
1: То есть она невольно, испытывая чувство, ну, может быть, обиды на своего вот бывшего мужа, она может таким образом повлиять так на свою дочь, что жизнь дочери будет, пойдет точно в таком же русле, как у нее самой.
0: Еще хуже.
1: То есть, может быть,
0: как
1: даже
0: правило, еще будет еще хуже. Я знаю, к большому сожалению, такую вот семью, где мама не развелась с мужем, но она просто плохо очень себя, так, жили они очень плохо, и она весь этот негатив вылила на своих детей, и у нее много детей было, и ни у одного ребенка не сложилась нормально семейная жизнь.
1: То есть женщина должна об этом помнить.
0: Должна.
1: Ну, сейчас есть у меня очень такой интересный вопрос, потому что часто сталкиваюсь с ним, я думаю, что многие люди с этим вопросом сталкиваются. Некоторые люди считают, что мужчины или женщины, достигшие уже зрелого возраста, ну, за 60, уже совершенно не нуждаются ни в какой интимной близости. Если это были одинокие люди, то им и незачем жениться или замуж выходить. Они считают, что это вздор и даже глупость. Жили вот одни, и пусть живут себе. Насколько оправдано такое мнение, и могут ли пожилые люди испытывать счастье в интимной близости?
0: Это очень ошибочное мнение. И я знаю случаи, когда пожилые люди из-за того, что дети не разрешили им создать новую семью после потери супруга или супруги, они просто умирали. Потому что одиночество – это самый страшный враг пожилого человека. Нужно помнить о том, что пожилой человек имеет тоже право на любовь и нежность. И мне нравится цитата: «Пусть пожилые люди будут такими, какие они есть, обыкновенными людьми, проявляющие время от времени потребность в любви, в нежности и привязанности». В конечном счете, более молодые люди должны понять, что они не могут себя считать монополистами в сфере любви и брака. Ученые доказали, что нормальный интерес и способность к интимному общению сохраняются даже после 80 лет. Поэтому люди действительно все возрасты покорны, и пусть наши пожилые люди тоже будут счастливыми.
1: Огромное спасибо. Я думаю, что это наша с вами встреча не последняя. У нас будет еще множество вопросов, и мы на них попытаемся дать исчерпывающие ответы. Дорогие друзья, сегодня мы с вами прощаемся. Пользуйтесь теми советами, которые были предоставлены вам семейным консультантом. Делайте все возможное, чтобы у вас в вашем браке была гармония, взаимопонимание, и чтобы вы жили на вершине своего счастья. И да поможет вам в этом Бог. До свидания.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самые смелые и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим человеку.

0: Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Помните эту поговорку? А Священное Писание говорит о том, что существует две смерти. Как это понимать? Что означает смерть первая и смерть вторая? Сегодня мне особенно приятно представлять вам нашего гостя, потому что это не только эксперт, но и мой супруг, священнослужитель Александр Синицын. Александр, здравствуй.
1: Здравствуй, Юлия.
0: Итак, мы продолжаем серию встреч, на которой обсуждаем непростые темы Священного Писания, и темы эти касаются того, что происходит с человеком после смерти. Они касаются воздаяния, Божьего суда, ада, гиены огненные и так далее.
1: И много-много страшилок, которые есть.
0: И вот сегодня мы обсуждаем тему второй смерти. Я думаю, что многих людей, которые не очень хорошо знакомы со Священным Писанием, хоть и, может быть, даже его и читали иногда, очень удивит то, что, оказывается, в Библии описывается некая вторая смерть.
1: Да, удивит. И что интересно, даже некоторые люди и не знают об этом, но очень внимательные исследователи всегда находят.
0: Ну да, даже те, которые Евангелие читают, они могут вообще не знать, что есть места Библии, которые говорят о второй смерти.
1: Да. Да. Но они есть. И что интересно, вот это выражение «вторая смерть», оно действительно встречается в Библии, но только в одной книге, в книге Откровений или Апокалипсиса Иоанна Богослова. Вот именно там. И я думаю, что нам нужно посмотреть, то есть открыть, да, это место, даже несколько мест, и посмотреть, что о второй смерти сказано в Священном Писании. Начнем с самого начала. Итак, книга Откровений, 2 глава. Здесь впервые упоминается это выражение. Вторая глава, стих 11. Ну, немножечко коротко про, о чем здесь идет речь. Здесь Иисус Христос обращается со своим посланием к ангелам семи церквей. То есть как бы у каждой церкви есть ангел, ну, я имею в виду по поведению. И к каждому ангелу он обращается. И вот когда он обращается к церкви из города Смирны, в самом конце он говорит: «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть, с одной стороны, у нас есть некий побеждающий, и ему повезет крупно, потому что он не потерпит вреда от второй смерти. То есть мы видим, что вот здесь упоминается вторая смерть. И, конечно, возникает вопрос, а первая тогда это что, да?
0: Угу. И то есть, чтобы была вторая смерть после первой, получается, нужно воскреснуть?
1: Да, или как надо умереть, или то, что ты умер, это не смерть вовсе.
0: Да, да. Или это, правда, символ какой-то, она не буквальная.
1: Вообще первая смерть, она действительно биологическая. Но это вот наша, естественно, смерть, либо от старости, либо от катастроф,

0: или преступление, убийство, да, это первая смерть. Угу. Вот. А вот вторая, она как раз более подробно, она показана. Итак, для этого нам нужно сейчас посмотреть конец книги Откровения. 20 у нас глава, получается, да? Где идет подробное описание. Так вот, в Откровении 20 главе мы читаем с 4 стиха. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и душ обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образа его, и не приняли начертание на чело свое или на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Вот как интересно. То есть вот тут мы начинаем видеть некоторое уже прояснение. Получается, люди, которые умерли первой смертью, после нее они могут воскреснуть. И здесь Иоанн говорит о первом воскресении. Значит, есть еще и второе воскресение. Так? Первое воскресение подразумевает, что люди, которые верили в Иисуса Христа, жили по Божьему, по Слову Божьему поступали и так далее, да, они воскресают в этом первом воскресении. Угу. И теперь они уже будут жить вечно, потому что Бог определил их. А получается вторая группа людей здесь, которые кто-то... Тут же написано, что прочие же из умерших не ожили. То есть, значит, есть те, кто не ожил. Так? Угу. Вот. Доколе не окончится 1000 лет. И, соответственно, смерть вторая появляется или возникает после 1000-летнего периода. Угу. То есть, еще разочек, значит, умерли все, и праведники, и неправедники. Угу. Все умерли, может быть, естественной смертью, неважно, но умерли. Это первая смерть. Потом начинается как бы Божий такой суд, первая его стадия, когда Бог выносит решение, кто будет спасен, искуплен и жить вечно, угу. И они воскресают для этого. Идет 1000 лет. Угу. 1000 лет они царствуют со Христом, а прочие, получается, находятся пока в могилах. Угу. Как заканчивается 1000 лет, ну что происходит? Когда же окончится 1000 лет, 7 текст, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Так, выходят эти люди вместе, сатаной, да, получается, они оживают. И начинается второй, как бы, такой часть суда. Этот суд, уже идет описание с 11 стиха, да, где идет белый престол, сидящий на этом престоле, да. Открываются книги, в 12 стихе мы видим. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Так? И в 13 стихе снова подчеркивается, что судим был каждый по делам своим. А потом, когда вот этот вот приговор окончательно Богом вынесен, что происходит? И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. То есть в озеро огненное, получается, это такой момент, когда сама смерть, сам ад, соответственно, выше там было написано, сатана и его ангелы, его приспешники, все они брошены вот в это озеро огненное, получается. Это и есть смерть вторая.
1: И то вместе с нечестивыми.
0: Вместе с нечестивыми,
1: людьми, да. Мертвецами, которые воскресли, оказались нечестивыми.
0: Да, и потом 21 глава, она тоже вот эту фразу «смерть вторая» упоминает, но уже более конкретно и детально с описанием того, кого это ждет, участь. Итак, 21 глава, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серую. Это смерть вторая». Вот. То есть снова мы видим упоминание «смерть вторая».
1: Вот вообще интересно, когда речь идет в 20 главе книги Откровения, то вот четвертый, да, текст, «и увидел я престолы, сидящих на них, им было дано судить души обезглавленных за свидетельство Иисуса», то есть здесь описываются мученики за веру, да, «и те, которые не поклонились зверю, не образу его», ну, они не поклонились сатане, да, «и вот они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Хотя тут вообще написано, что дано судить. Престолы, сидящие на этих престолах, судят, идет суд.
0: Ну это да, это оценка, да, людей, которые,
1: да,
0: в данном случае...
1: Да, оценка. Это... Получается из этого, что только мученики за веру,
0: ну, нет,
1: воскреснут,
0: конечно,
1: для вечной жизни, будут 1000 лет жить, нечестивцы пока спят вечным сном, потом воскресают. И как бы потом описываются, какие они, да?
0: Ну, да,
1: убийцы, скверные чародеи.
0: Да, да. Там, нет, ну, конечно,
1: а
0: здесь
1: обычным людям
0: контраст.
1: Куда деваться, которые и не любодеи, и не чародеи, которые, но еще лжецы. А что, мы никогда не лжем? Я не лжец, я могу быть лжецом. Может, я не идолослужитель, но я лжец. Но я и не мученик за веру. Где я буду?
0: Да, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Но на самом деле все-таки лжец говорит о характеристике определенной.
1: Угу.
0: Мы иногда... Ну, понятно, что иногда люди обманывают. Иногда они могут что-то там соврать в силу каких-то причин. Но речь здесь идет о лжеце. То есть дается ему характеристика. Если человек что-то где-то когда-то там... Да, но не умолчал, да, а как-то не так сказал... с тем, чтобы себя как-то там спрятать, да, то ложь обычно это всегда, она связана с тем, что совершается какой-то замысел, и из-за этого страдает другой человек. Вот о чем идет речь. Когда другой страдает. Вот.
1: Угу.
0: Поэтому здесь идет характеристика не о наших ошибках, которые мы можем совершить, а о некой продолжающейся практике.
1: Ну, образ жизни.
0: Да, образ жизни. Вот этот важный момент, все-таки образ жизни. Безусловно, мы ошибаемся, безусловно, мы согрешаем и так далее. Тут даже вот описан боязливый. Ну, это вообще прям кажется немножечко так жестоко. Но речь идет о трусе, о предателе. То есть
1: боязливый в контексте веры, что ли? Боязливый в контексте отношений с Богом, получается?
0: Не совсем.
1: Эта книга определенный контекст ведь имеет.
0: Да, она определенный контекст. Все-таки здесь, да, говорится группа людей, которые идут по пути зла.
1: Угу.
0: Вот, они встали на тропу зла, и они в ней укоренились. Они в этом не раскаялись. Вот. А мученики за веру, да, действительно, ты вот хорошо это подметила, просто создается... такой немножечко контраст. И книга Откровения не говорит, а что между будет, что будет между. Она показывает некое противостояние. То есть есть люди, которые невинно страдают.
1: Угу.
0: И они погибают. За что? Потому что живут по совести, которые не могут поступиться своими принципами. Так?
1: Угу.
0: Они погибают. И здесь остается контраст. А зло продолжает свирепствовать. И вопрос, будет конец этому злу или не будет? Бог что-то собирается делать вообще или нет? Вот этот контраст создается. Но ответ, что будет с теми, кто оказался посередине, он не дается. И не дается, потому что мы должны понимать этот контраст. А здесь... ответ, скорее, мы всего даем из понимания характера Бога и его сущности. То есть он все-таки объективен в своей оценке. Так?
1: Uh-huh.
0: Вот. А сама смерть вторая, очень интересно, вот нам нужно об этом смотреть. Вторая смерть, она ведь предполагает момент как раз, когда Бог ставит последнюю точку, после которой нету никакого возврата. Вот что вторая смерть. Она совершается после тысячелетнего периода, раз. Во-вторых, вторая смерть – это уничтожение смерти, ада, получается. Хотя здесь такая тавтология получается.

0: да, и смерть, и ад, и вторая смерть в том числе, но потому что как ты хочешь описать конец всего? Угу. Но используется вот именно такое выражение. Некоторые, конечно, восприняли вторую смерть, это гиена озеро огненное, вот они все туда полетят, и там будут мучиться вечно, например, да? Но на самом деле смерть вторая, она подразумевает вот именно прекращение. Ну что такое смерть? Это же прерывание жизни.
1: Да.
0: Так
1: жизни
0: ведь?
1: Больше нет.
0: И жизни больше нет.
1: Да.
0: Но поскольку первая смерть, после нее воскресают и оживают. Оживают, кстати, ну, воскресают праведники, и мертвые тоже воскреснут. Нечестивые.
1: Грешники.
0: Да,
1: и
0: они тоже как бы воскресают.
1: Во втором воскресенье.
0: Да, но они во втором воскресенье восстают. И восстают-то уже как раз, чтобы был вынесен приговор. То есть почему? Здесь Бог показывает картину, что почему праведники в раю, ну, так скажем, да, в этом отношении
1: Богом.
0: С Богом,
1: да.
0: А почему нечестивцы именно такую участь?
1: В озере огненном.
0: В озере огненном. Вот этот момент показан. Это показана справедливость. И вторая смерть, почему она так называется? Потому что прекращение идет жизни. Нету теперь жизни у ада. Нет уже никакой силы. У бесов нету теперь никакой жизни. Все, они как бы умерли. Так? Но если в первом случае было некое восстание из мертвых, то во второй смерти не будет уже никакого восстания. Все. Это полное, окончательное, бесповоротное уничтожение.
1: А вот
0: всего.
1: У меня вопрос. Зачем Богу идти по такому сложному пути? Окей, суд должен быть. Но мы согласны, мы все знаем, что и на земле суд, мы в суд обращаемся с желанием установить справедливость, да, есть и земные суды, и тем более Божий суд, он самый справедливейший суд на земле должен быть, да. И вот, ладно, Бог судит и грешников, и праведников, но зачем так усложнять, зачем, ну, праведники воскресли, там и живут с Богом. Где живут? Там, в Царстве Небесном, да? Ладно. Значит, качественная, прекрасная жизнь. Но грешники, вот они уже умерли, мертвые. Зачем их воскрешать, чтобы снова умертвить?
0: Да, хороший вопрос. Но это демонстрация. Скорее всего, здесь есть элемент приговора. Потому что, когда грешник страшный и ужасный, умер, он не увидел этого
1: первой
0: приговора.
1: Первой смертью.
0: Да, первой смертью. Умер, умер, все. Творил зло, никто его не поймал. Ну, такие же случаи есть.
1: Конечно.
0: Бывает, есть вот, например, известный, да, американский образ маньяка, убийцы Зодиака, да? Но не нашли так его, не нашли. А он убивал. Так и не нашли. И не мог... А сколько таких,
1: да,
0: случаев,
1: таких случаев,
0: нераскрытых, да, преступлений, да, и все. И здесь как раз показана вот эта вот сцена, демонстрация, что человек думает, что он избежал участи, и его никто не поймал. Ха-ха-ха-ха, вы меня так не поймали, я хитрый, умный и так далее. И тут вдруг он встает, и Бог ему: не поймали, говоришь? Ну, давай посмотрим. Кино про тебя. Ну как? А сейчас тебя будет ждать адское пекло, дорогой ты мой. И вот тут человек, оп, и понимает, что он попался. То есть он увильнул от человеческого суда, но от Божьего суда он не увильнул.
1: То вот, есть мне кажется... земная смерть его не спасла. Иногда,
0: да,
1: ведь,
0: да,
1: смерть может быть спасением.
0: Да, он думает.
1: Иногда,
0: да,
1: люди, ну, просят даже себе смерти, чтобы не испытывать какие-то муки на земле. И вот человек, возможно, да, да, не получив возмездия при жизни, он сжил до старости, он умер естественной смертью в глубокой старости и как бы довольный может быть. Да, может быть довольный этим. А тут он воскрешает для Божьего суда, чтобы все его карты были раскрыты, грехи обнаружены, и справедливость он,
0: да,
1: увидел, что эта,
0: да,
1: справедливость коснулась его. Суд, да? Божий именно суд.
0: Да, здесь поэтому, понимаешь, здесь ведь как, в чем сложность? Мы очень хотим детализировать, обратите внимание, очень хотим иногда часто детализировать и все расписать, как будет проходить процесс. Но ведь этот процесс не состоялся, его нет. Вот в реальности его нет, он еще не произошел. Я говорю о страшном суде, вот от этой такой точки, моменте. Да. Поэтому как он будет развиваться, мы не знаем. Иоанн видит видение, это некое приоткрытие такой завесы, которую Бог ему говорит для того, чтобы... Вот понимаешь, какой момент, как действует Бог? Он не выносит приговор, как

0: да, тебя люди не поймали, тебя не нашли. Бог найдет, Бог приведет, Бог поставит. Приговор услышишь все равно. Вот этот момент. И с другой стороны, все-таки вот эта смерть вторая, она, это ведь некий элемент надежды на самом деле. Мы видим здесь что? Что-то страшное? А я вижу здесь потрясающую надежду. Во-первых, надежда на то, что зло, оно будет окончательно уничтожено. А это очень хорошая весть. Это здорово. Ему придет конец. Во-вторых, если я иногда испытываю давление этого зла, мне тяжело, мне тяжело. И я как бы внутренне молюсь и говорю: «Боже, дай мне сил против этого зла идти». А теперь я слышу, будет вторая смерть, ему будет конец. А праведник получит свое воздаяние. И я понимаю, да, к сожалению, здесь, на этой земле, я не смогу, возможно, найти этой всей полной справедливости. Не могу. Но вот так оно получается. Но будет Божий суд, и будет Божья справедливость. И она расставит эти все точки. И поэтому тут есть элемент такой надежды, что я не могу, у меня нету сил противостоять злу и его искоренить. Хотя бы я с удовольствием бы этого сделал бы, да? Нету. Но это Божья прерогатива. Но вот она наступит.
1: И вот я еще думаю, если это писал Иоанн, и видение было показано Иоанну, то это было как раз в трудные для христиан времена, когда были гонения на христиан. И праведник, христианин в то время, это был гонимый человек. Я так понимаю. И праведник был мученик, и очень многие приняли мученическую смерть. И именно поэтому здесь Иоанн и говорит, что это мученики за Слово Божье.
0: Да, здесь подчеркивается
1: как здесь,
0: очень часто.
1: Да. И души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божье. Христиане равно мученики. Другого христианства фактически не было тогда. Поэтому и упоминаются эти люди. Иоанн же не знал, я думаю, что мы будем сегодня читать эти слова. И будем думать: так, а я ведь не мученик.
0: Да.
1: Мы спокойно, свободно собираемся в церквях. И как бы никто нас не гонит. И нам хорошо, мы прославляем Господа и проповедуем на улицах даже. И есть у нас литература духовная, мы ее беспрепятственно.
0: Ну и вообще государство дает.
1: И снимаем программы, и ведем блоги. Какие мученики? Пока. Не знаем, что будет завтра. Пока так. Но Иоанн писал в той реальности, поэтому он этих людей именно так описывает.
0: Он их, да, и он их ободряет.
1: Да.
0: То есть это некое ободрение, чтобы они крепились, мужались. И да, ты, кстати, момент хороший подчеркнула, что может даже не наступить мученичество. То есть я могу прожить всю жизнь,
1: да,
0: как верующий человек, и ни разу меня никто не казнил, не подвергал меня пыткам за веру. Я могу прожить. И даже прожить в государстве, которое меня, мои права может защищать даже в этом плане. И да, и тогда встает вопрос, а как быть? Ну вот, когда мы понимаем контекст, то мы видим, что, может быть, этого не произошло. Ну, я имею в виду, не произошло мученичество. Но моя жизнь все равно была некой борьбой с какими-то своими страстями, с какими-то определенными предрассудками, которые могут быть в обществе. И же невозможно предрассудки взять за раз и искоренить. Они же иногда такие цепкие и живучие, они могут жить. И ты этому противостоишь. И в этом плане тогда в какой-то степени ты тоже мученик, только ты не мученик в физическом плане, что тебя там казнили и издевались там над тобой, а мученик в том плане, что ты идешь вопреки некой какой-то сложившейся, устоявшейся представлении, да,
1: ну, и вообще
0: стереотипу.
1: Христианина — это служение, ближним, а это тоже своего рода жертва.
0: Да, и вот этот важный момент все-таки, да, это смерть вторая, я хочу подчеркнуть. Вторая смерть, это все-таки такой эсхатологический финал. То есть греческое слово, два греческих слова, точнее, соединено в одно, эсхатология, эсхатос, это как бы конец, да, завершающий такой, время завершающее, время конца. А логос — слово или учение, получается. То есть учение о последнем.

0: последних днях, о последнем времени. Вот. И эсхатология, она в христианстве все-таки есть, она присутствует. Даже если мы берем символ веры, да, Никея Цареградский, то там последние такие строчки, да, «Чаю воскресенье мертвых и жизнь будущего века». То есть важный такой вот момент, которым заканчивается символ веры, это все-таки вот эта надежда, чаю, то есть ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. Да, это потрясающе. Это как раз вот, это эсхатология, это апокалипсис Иоанна Богослова, это вот последние главы, последние стихи, вот то, что он об этом описывает. Вот.
1: То есть смерть вторая, если подытожить, это, ну, к сожалению, смерть тех, кто...
0: Ну, я бы не сказал, к сожалению, я бы сказал, к счастью.
1: Ну, для них, к сожалению, смерть тех, кто противится Богу. Ну, да, для них, к сожалению. Ну,
0: мы же,
1: а
0: вот,
1: к счастью, знаешь, в принципе, к счастью, наверное, для небожителей.
0: Мы живем, да? В правовом обществе. Угу. Все-таки, где есть порядки, есть законы. Угу. И мы немного воспитаны уже в более такой христианской традиции. А если брать то общество, это иногда жестокость. Это жестокость. Uh-huh. Ты не представляешь, что uh-huh. иногда творится. И когда люди творят uh-huh. жестокие дела безнаказанно, uh-huh. и когда им никто не указ, ну, мне кажется, вторая смерть в таком случае, это просто...
1: Ну да, если, в принципе, как бы выпьют души праведников, да, как мы читали об этом, о справедливости.
0: О справедливости.
1: Да, то есть почему нет воздаяния, а воздаяние есть. И когда, кстати, вот нам говорят, что подставь другую щеку, иди там поприще, mm-hmm. отдай одежду, нет вообще никакого наказания, Бог — это только любовь. Но на самом деле наказание, воздаяние, оно есть.
0: Безусловно.
1: И оно будет, и да. оно будет Божьим. Да. И поверь, оно будет самым справедливейшим в мире. Поэтому и Бог говорит: тихо-тихо, подожди. Мне отмщение, я вас дам.
0: Да.
1: Все будет. Подожди, дитя мое.
0: Да, вот именно так. Угу.
1: Ну, очень такая тема сложная, интересная, за душу берущая, трагичная, но, как бы, тем не менее, радует то, что Господь, Он справедлив. Итак, мы еще продолжим наши встречи, и до встречи в следующий раз. Спасибо большое.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами, вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, до свидания.

И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное.

0: них очень сильные и длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
4: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
3: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
4: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
3: Они обожают плавать на спине.
0: О да, это, наверное, очень весело.
4: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
3: Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
4: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
4: Это так мило.
3: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
4: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
3: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
3: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
4: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
3: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
4: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
3: А еще они любят жонглировать. Я не умею жонглировать.
0: Библия говорит, веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
3: Игра делает меня счастливым.
4: Даже жонглирование.
3: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути. Оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
4: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
3: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
0: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
4: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
2: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
3: Интересно.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: летало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях, и я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас. Приглашаю вас на наше чудесное занятие. А вот мои ученики, вот какие вы. Садитесь. Так, моя племянница Веселинка, Настя и Славик.
2: Садитесь. Да, у нас сегодня весело будет.
1: Да, я рад вас видеть, и не только видеть, но еще и слышать.
2: Со мной сегодня пришли два уха.
1: Два уха?
2: Да.
1: А, ну, Веселинка, я хочу тебя порадовать. Да, совершенно верно. Со мной тоже пришли два уха. Вот первое, а вот второе.
3: Да у всех они есть.
2: А со мной пришли необычные ухи. Да. Уши.
1: Да.
2: Одно ухо. И второе ухо.
1: Ух ты, да. Вот это да. Ну какие же это уши? Это же Настя и Славик.
2: Просто мы сегодня будем внимательно следить за звуками. Поэтому мы сегодня будем ухами. Да, ой, да. То есть ушами.
1: Да. Вот. Ну тогда я, профессор Бодрячок, буду третье такое большое ухо.
2: Бодрячок. Ой, ну мы тогда обязательно услышим что-нибудь интересное.
3: Ушинция.
2: Когда четыре уха.
1: Слушайте, я, кажется, уже что-то слышу.
2: Что?
1: Да-да-да.
3: Ну, это...
1: Мне кажется, что это доносится с нашей веселой полянки. Не так?
2: Точно.
1: Так пойдемте посмотрим.
2: Конечно, мы же сегодня уши. Мы должны обязательно все услышать. Побежали.
1: Вы бегите, а я вас догоню.
2: Хорошо, побежали.
1: Да, да, да.
2: А где же профессор Бодрячок?
3: Вот он! И что-то он с собой несет.
2: Что?
1: А вот и я.
2: Я вас сегодня не узнала, профессор Бодрячок.
1: Да, у меня сегодня день перевоплощения.
2: Вы сегодня не профессор?
3: Вы сегодня строитель.
1: Нет, дорогая моя Настя, я сегодня мастер звуков.
2: Да. А что звуки-то? Ломаются, что ли?
1: Нет, звуки не ломаются. Просто, дорогие друзья...
3: А что это?
1: Это специальный инструмент для звука. Да, сейчас все увидите. Вот,
3: а
1: просто...
3: надо будет молотком стучать по этой штучке.
1: Да, все, что вы знаете. Ну, тоже молодцы. Наверное, вы в будущем тоже мастер звуков.
2: Да.
1: Вот только звуки, Веселинка, бывают разные. Они бывают приятные, которые полезны для здоровья. А бывают такие громкие, резкие, которые вредят здоровью. От них даже голова может разболеться.
2: Но мы с ребятами сегодня уши.
1: Да,
2: мы будем внимательно слушать и сможем определить, какой звук приятный, а какой неприятный.
1: Правильно. Я думаю, что вы определите приятный звук и неприятный.
2: Ага.
1: Вот. Сейчас я буду делать так, чтобы появляться разные звуки, а вы определите, приятный звук или неприятный. Только давайте договоримся. Если звук приятный, то вы будете хлопать.
2: Потренируемся.
1: Ну, а если неприятный, то...
3: будете топать.
1: Вот правильно.
2: Топать? Давайте потренируемся. Вот. Мы готовы, так. Профессор Бодрячок.
1: Приготовились.
2: Слышите? Какая приятная музыка.
1: Молодцы.
2: Так так и хочется танцевать.
1: Молодцы, молодцы, молодцы. Правильно, похлопаем, похлопаем. Музыка была, правда, приятная. Ну, а теперь, Настя, ты была права.
2: Ой, какой неприятный звук. Давайте потопаем, а то он не становится. Давайте потопаем, потопаем. Ой-ой-ой, потопали, потопали, потопали, потопали.
1: Слышите?
3: Что это? Воды.
2: Точно, это же наша речка.
1: Это наша речка журчит. Это же приятный звук.
2: Да, это приятный звук. Что
1: она
2: здесь?
1: Но не хлопайте слишком сильно. Вы же можете распугать этих прекрасных созданий.
2: Ты слышишь птичек?
3: Да.
1: Это же приятно.
2: Да, птички приятный звук.
1: Как давайте похлопаем. Я птичек пение, потому что эти звуки поднимают настроение.
2: Вот. Давайте похлопаем.
1: Ну а сейчас внимание.
2: Ой, ой.
1: Приготовились.
2: Давайте закроем уши. Ой, профессор Бедрячок, если бы вы не сказали «приготовились», я бы совсем испугалась такого резкого и неприятного звука.
1: А теперь представьте, ребята, если хлопнул не один шарик, а сразу много шариков, бабах! Что тогда будет?
3: Мы оглохнем.
2: Вот именно, давайте потопаем, потопаем, это неприятный звук.
1: Испугаться и заболит голова уж точно.
2: Ой, пойдемте лучше эксперимент проводить, профессор Бодрячок.
1: Пойдемте, я кое-что приготовил для эксперимента.
2: Ой, надеюсь, это не такое страшное.
1: За нас, что ли? Вот, ребята, что вы видите? На что это похоже?
3: Цветы на полянке.
1: Правильно.
2: Точно, на нашу полянку.
1: Да.
2: Похоже.
1: Не знаю, как у меня получилось, но я пытался изобразить нашу веселую полянку с цветами.
2: Красивая.
1: Да, давайте очень с вами красивая. Сейчас представим. Веселинка и Славик, вы будете такой легкий, тихий ветерок.
2: Я люблю тихий ветерочек.
1: Это будет означать такой приятный такой шум. Приятный звук,
2: тихий,
1: от которого
2: тихий,
1: даже тихонько, цветочки тихонько не разлетаются. Угу. Когда хорошо все дует, спокойно так и очень хорошо. А я и Настя, мы будем такой сильный, грозный ветер, от которого...
2: Когда вы скажете «приготовились»,
1: да,
2: только, а то
1: да,
2: вы
1: только
2: испугаетесь.
1: Когда я, да, да. Это будет означать плохой, скверный звук, который вредит здоровью.
2: Ага.
1: Вот, давайте. Итак.
2: Мы со Славиком.
1: Летают птички. Да, вы со Славиком приготовились, растут цветочки, и подул тихий, спокойный ветерок. Подуйте, ну, подуй. Спокойно.
2: Тихонько.
1: Хорошенький такой, хороший ветерочек.
2: Цветочкам нравится,
1: да,
2: наш ветерочек,
1: нравится.
2: Смотрите.
1: Да, даже бабочки.
2: Им очень понравился.
1: Да?
2: Мы хороший ветерочек, да, с вами?
1: Правильно.
2: Да.
1: Хороший. Это означает хорошие звуки, которые полезны для здоровья.
2: Ага.
1: А вдруг налетели тучи. Наступил вечер и подул такой ураган. Настя, ну держись, Славик.
2: Держись за стол, а то вдруг нас дует. Цветочки все разлетелись.
3: А можно мне цветочки поднять?
1: Конечно, конечно, можно.
2: А мы их поставим сюда.
1: Да. Ну вот, ребята, мы с вами и познакомились, какие звуки бывают полезные, а какие звуки вредные.
2: А я знаю очень много разных полезных звуков. Вот какие полезные звуки знаете?
3: Лёр, я знаю листопад.
2: Я тоже люблю листопад.
1: Листочки шуршат при ногах.
3: Да. И я еще люблю, когда по снегу идешь, такой хрусь-хрусь-хрусь-хрусь-хрусь-хрусь.
2: А Славику какой нравится звук?
3: Снегопад.
2: Тоже снегопад нравится. А мне тоже нравится, когда листьев очень много. Идешь и шуршит-шуршит-шуршит под ногами. А давайте сделаем такую поделку.
3: Давайте.
2: Листопад. Для поделки нам понадобится цветной картон. Держи.

0: Давайте вот вам. Оранжевого цвета. Желтого хочешь?
1: Да.
0: Ну, давай желтый.
1: Ой, я оранжевый.
0: А ты как раз оранжевый. Да. Отлично. Так, а также хотите? Нам понадобится, что для листопада нам нужно?
1: Листья.
0: Листочки, конечно.
2: Они
0: вот сколько я вам вырезала листочков. Разные-разные есть. И кленовые, и березовые, и дубовые. Я думаю, что всем хватит. Смотрите, для этого также нам еще понадобится клей. Так, и... Смотрите, что мы делаем дальше. Открываем, молодец. Мы берем листочек.
1: Намазываем его.
0: С обратной стороны, нет, смотрите. С обратной стороны мы мажем только середину листочка. Вот только серединку. И больше ничего. Только серединку листочка. Вот. Вот. Видишь как? И приклеиваем на нашу картонку. Давай, приклеиваем.
1: Только можно это? Потому что тут не будет видно.
0: Ну что ж, зато краешки будут у нас видны. Доклеиваем. Итак, мы приклеиваем каждый листик. Так, чтобы не было видно даже нашей картонки. Вот. Чтобы у нас было много-много листьев. И это будет похоже на настоящий...
1: Листопад.
0: Точно. Старайтесь выбирать листики разного цвета.
1: И желтого, и зеленого, и красного, и голубого.
0: Нет, голубые вряд ли листики есть. Я вот не видела. Держи. Да. Вы вспомните, когда осенью на дорожке лежат листья. Вам видно дорожку за листьями?
1: Нет.
0: Вот, не видно. Вот давайте заклеим всю нашу дорожку, чтобы ее даже не было видно. Вот. Держи. Вот сюда можно приклеить красненький. Старайтесь, чтобы они везде были разного цвета. Держи.
1: Да.
0: Да. И тогда у нас будет
1: а выпиши
0: самый
1: вот
0: красивый
1: этот
0: листопад. А? Сюда тоже хочешь? Давай. Давай я склею. Держи. Сначала вот этот приклей, я тебе вот этот потом дам. Как у вас получается?
1: Ничего можно. Ничего можно.
0: Да, обязательно приклей сюда. Вот. Эту поделку, кстати, можно сделать своими друзьями. Потому что листьев много, и каждый сможет приклеить по листочку.
1: Да-да. Я готова.
0: Отлично. И давайте покажем, какая поделка у нас получилась. Вот какая у нас поделка.
2: Ну вот, получилась. Я словно в лесу побывал.
0: Да.
2: Осенью.
0: Да. Вот, смотрите. О, и у вас тоже красиво. И мне эта поделка будет напоминать о нашем сегодняшнем уроке. Что да, приятные да. звуки... полезны для здоровья.
1: А мне будет напоминать об весне.
0: О весне? Листопад? Да. Интересно.
2: Да. Осенью всегда вспоминается весна. Зимой лето.
0: Да. Ой, ребят, обязательно сделайте такую поделку.
2: Да, обязательно сделайте такую поделку и пришлите нам ее фотографию. Только так, чтобы вы там тоже на этой фотографии были. Нам так приятно будет на вас посмотреть.
0: Это точно.
2: Вы словно побывали.
1: Не забудьте ее подписать.
2: Да, точно. Да, да. Вы словно побывали у нас на веселой школе здоровья. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Правда?
0: Да.
2: Да. Наш урок подошел к концу, но мы вас ждем в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие ребята. До скорых встреч.
0: До свидания, ребята.
1: До свидания. У меня коврик из листьев. До свидания!

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Христиане верят в провидение Божие, верят в то, что у Бога есть для каждого человека свой план. Не то чтобы Бог каждого человека заранее предусмотрел весь путь его жизни, и человек не может уклониться ни налево, ни направо от этого. Это нечто другое. Но мы верим в то, что у Бога есть план для моей жизни. У Бога есть смысл для моей жизни. Бог хочет, чтобы я чем-то послужил Ему, чем-то особенным, чем могу послужить только я. Бог хочет, чтобы вы послужили Ему чем-то особенным, чем можете послужить только вы, и никто не может занять ваше место. У Бога есть план для каждого из нас, особенный план. Многое зависит от того, понимаем мы это или нет, сможем ли мы осуществить это или нет. Я хотел бы рассмотреть один библейский пример из книги «Есфирь». Откроем Священное Писание на книге «Есфирь». История, да более знакомая всем, кто хоть немного изучал Священное Писание. Она повествует о том, как царь Артаксеркс, устроив пир, решил позвать на этот пир и свою жену, чтобы она, будучи царицей, повеселила и покрасовалась перед всеми находящимися там. Но она отказала. Она решила, что ее достоинство выше, чем чтобы прийти на этот пир полный пьяных, разнузданных мужчин. Она отказалась, хотя прекрасно понимала, что такой отказ может стоить ей жизни. С другой стороны, если бы она пришла, она тоже лишилась бы своего достоинства. У нее не было выбора. Царь Артаксеркс, возмущенный таким поведением своей жены, по наущению, опять же, пьяных советников, приказал удалить ее от себя. И потом, по прошествии некоторого времени, уже протрезвев, ему говорят: слушай, нехорошо быть царю без жены. Давай мы устроим конкурс красоты. Пусть будут назначены люди, которые обойдут все области, все твое царство, выберут красивых девушек, представят пред царя, и какая понравится, та пусть займет место непослушной остень. Царю это понравилось. Он подписал соответствующий указ, и был назначен конкурс красоты. По всем областям царским послали людей, которые выбирали бы понравившихся им девушек, которые могли знать вкусы царя и выбирали бы соответственно. Дальше приводили их к стражу царских жен, который был еще лучше осведомлен о вкусах царя и мог произвести дополнительный отбор. Среди всех этих девушек попала туда и Есфирь. Есфирь была из еврейской семьи. И хотя они все вместе находились там в переселении, в плену, но под вот этот указ попала и она на этот конкурс, попала и она под надзор Гегая, царского

стража жен. И ему она понравилась, и он приказал выдавать ей особые масла и особые притирания, особо о ней заботиться. Вероятно, он знал, что она одна из фавориток и может оказаться в будущем царицей. Прошло еще некоторое время, закончился курс подготовки, и вот предстали они пред царя. Царь Артаксеркс после своих каких-то тестов, после того, как он осмотрел их, он принял решение, и Эсфирь стала царицей, новой царицей вместо Остинь. Интересно, насколько велики шансы у простой еврейской девушки, рабыни фактически, вдруг стать царицей огромной империи? Для чего все это? Проходит еще некоторое время, история развивается, появляется у этого народа, у народа израильского, появляется злейший враг. Этот враг оказывается чуть ли не вторым после царя, приближенным к царю. И он начинает замышлять и строить козни, как бы уничтожить этот народ. Все просто. Подсунул указ, подстроил, настроил царя. Царь указ подписывает. И вот уже назначен день, когда этот народ должен быть истреблен из царства этого Артаксеркса. Что делать? Как ей быть? Она до сих пор никому не говорила, что она из этого же народа. И что по-хорошему она тоже подлежит такому же истреблению. Но с другой стороны, и ее время нахождения в фаворите у царя подошло к концу, и уже долгое время, как она не была звана к царю, ее дядя нашел способ пообщаться с ней и говорит. Говорит важные слова. Единственный текст, который я сегодня хочу прочесть. Книга Эсфирь, глава 4, стих 14. Он подходит к Эсфире и говорит. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». Один стих. А как много говорит о провидении Божьем. Она обратилась к дяде и сказала, молитесь, поститесь, такой-то день я пойду к царю. Если погибнуть, погибну, потому что незваный человек мог просто не остаться в живых, если будет иметь наглость прийти к царю. Но если все будет хорошо, то царь примет меня. Она пошла, и царь принял ее, и свобода была дана израильскому народу. Не просто свобода, но свобода защищаться, свобода от этого жуткого указа. Было сделано все, чтобы этот народ выжил, а враги этого народа смогли получить достойное наказание за то, что они придумали. Какой в этом всем урок для нас? Мы не знаем порой, что приготовил Бог для каждого из нас. Но я уверен, что для каждого из нас у Бога есть определенный особенный план для нашей жизни. И если мы будем общаться с Богом как можно ближе, если мы будем молиться Ему, если мы будем внимательно слушать Его, если мы будем читать Священное Писание, то Он откроет нам Его план, и мы сможем послужить Ему максимально, как Он этого желает. Да прославится Его имя и Его всеведение во имя Иисуса. Аминь.

0: не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
1: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
2: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
3: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
4: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
2: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была, но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви, и звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
3: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли, не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
2: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так,

0: что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
1: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебно, а не с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
0: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание распространения Священного Писания было основано Библейское общество.
1: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
0: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
1: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
0: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
2: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
0: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против Библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора Библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на

0: очень долгое время.
1: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду, а нераспространенный тираж книг

0: Но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
1: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
0: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
0: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивы, алчны и пред престолом криводушны», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
0: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
2: В 1876 году вышла как раз как она называлась, Библия или книги,

0: Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе. Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению им Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. И это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточной, христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма-весьма значительны, да.
1: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той как бы основной Библии, к которой будут все обращаться.
0: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя. Это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивые, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
2: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порока тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века! Или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет?

О нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Мой папа умер внезапно. Когда я стояла около гроба, мне безумно захотелось взять его за руку. Она была большой, мягкой и холодной, как у человека, который просто замерз. И в тот момент я осознала, как многое хотела бы сказать ему сейчас. Оказывается, ни разу в жизни я не говорила, что люблю его. Зачем? Это ведь и так подразумевается, что дети любят своих родителей. А потому множество нежных слов так и остались где-то там, в глубине дочкиного сердца. Мы какие-то неправильные, что ли. Всегда спохватываемся, когда уже поздно. Когда уже ни цветы, ни признание в любви, ни наши жертвы никому не нужны. К чему это я? Небесный Отец, Он тоже ждет слов твоей любви. Пока еще не поздно.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Его называют апостолом язычников, хотя он не входил в число 12 апостолов Христа. Более того, участвовал в гонениях против его последователей.

0: искренне веря, что творит богоугодное дело. Но после одной знаменательной встречи он не только сам стал христианином, но и в течение последующей жизни создал многочисленные христианские общины. Его послания составляют значительную часть Нового Завета и по сей день вдохновляют, наставляют и помогают верить. Павел, еврейское имя Савл, родился в начале первого века нашей эры на территории современной Турции, в городе Тарсе, в одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Савл происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула. Отец Павла был фарисеем. Об этом упоминается в книге «Деяния апостолов». И сам Павел был воспитан как фарисей, в хорошем смысле этого слова. Фарисеи были благочестивые люди, люди, хранившие древние традиции Ветхого Завета. Павел собирался стать раввином, то есть учителем, и с этой целью он учился у знаменитого раввина Гамалиэля, который был патриархом фарисеев. Это был тот самый Гамалиил, который предупреждал Синедрион не выступать против христиан, не преследовать учеников Иисуса. Отец Павла был римским гражданином, и Павел, соответственно, унаследовал это положение. В то время лишь немногие жители провинции Римской империи обладали статусом гражданина. С этим, вероятно, связано наличие у Павла римского имени, латинского «паулюс», то есть «маленький». Впоследствии, называя себя наименьшим из апостолов, в первом послании к Коринфянам, Павел, возможно, обыгрывал смысл своего имени.
1: «Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию».
0: Павел был самым ревностным среди других учеников в школе Гамалиила. Когда он узнал о расправе над Стефаном, исповедовавшим христианскую веру, то пришел туда и, чтобы показать, что он сочувствует этой расправе, сторожил одежду палачей, которые бросали камни в первомученика. Но, может быть, в тот момент, когда умирал Стефан, в душе у Савла шевельнулось сомнение. Почему эти люди, эти последователи Иисуса Назарянина, стоят так твердо? И, быть может, чтобы заглушить свои сомнения, он отправляется в Дамаск, чтобы там, в корне, в колыбель, в зародыше, задавить новое движение назарян, так называли тогда последователей Иисуса. И здесь, по дороге в Дамаск, с ним произошло поразительное чудо. Савл сам об этом вспоминает так.
1: «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал: „Господи, что мне делать?“ Господь же сказал мне: „Встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый, по закону одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри!“ И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: „Бог отцов наших предызбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел правду,

0: праведника и услышал глас из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса».
1: Он навсегда запомнил те слова: «Савл, Савл, зачем ты меня гонишь?», который говорил ему Иисус. Савл понял, что Христос отождествляет себя со своей церковью. И здесь было начало его великого учения о церкви как о теле Христовом, как о полном единстве братьев и сестер. Так Савл Изгонителя стал проповедником Христовой истины. Первые ученики Иисуса были простыми, обычными людьми. Они точно и верно, не примешивая ничего своего, донесли до нас благую весть, добрую весть, Евангелие. Но чтобы это служение совершилось по всей полноте, чтобы о Христе узнали не только иудеи, должен был прийти новый человек, человек ученый, вооруженный богословской мыслью и силой Божьей. Наряду со знанием Торы из Нового Завета, очевидно, знакомство Павла с общими местами греко-римской культуры того времени – философии, литературы, религии и, прежде всего, риторики. Павел был гением, крупнейшим мыслителем, первым христианским богословом, первым христианским мистиком, который рассказал о своем опыте. Сам Господь отправил его к язычникам. Когда в городе Антиохии создалась первая смешанная община, первая церковь, состоявшая из евреев и греков, сирийцев и италийцев и других жителей этого многонационального города, надо было устраивать эту общину на единых началах. И братья отправили туда Савла. Антиохийцы ждали его прихода. Они ожидали увидеть какого-то особенного человека, потому что слышали, что он был гонителем церкви, и они знали, что его обратило какое-то чудесное видение. Его приход, вероятно, вызвал некоторое разочарование, потому что на вид Савл был невзрачным, небольшого роста, рано полысевшим. На первый взгляд он казался незначительным, но, присмотревшись к нему, можно было увидеть огонь, который горел в его глазах. Это была несгибаемая натура. Человек, никогда не видевший Иисуса Христа во дни его земной жизни, он видел его внутренним зрением. Христос обещал, что после того, как закончится его земная жизнь, он будет невидимо присутствовать среди людей и открываться им через Духа Своего, через Утешителя, Заступника. Так оно и было. Последователи, которые не видели земного лица Христа, видели его глазами веры. И Павел был первым из тех, кто рассказал об этом опыте. Чувство близости Христа у него было настолько реальным и обостренным, что казалось, Христос вот-вот вновь придет на землю. Поэтому апостол стремился быстрее донести миру спасительную весть. Павел обходил сначала малоазийские города, потом вышел на берег Европы со своими спутниками, проповедовал в Македонии, потом стал спускаться по Балканским отрогам на юг, побывал в Афинах и основал церковь в Коринфе. По существу, все восточное Средиземноморье было охвачено его проповедью. И так он действовал вплоть до мировой тогдашней столицы, вплоть до Рима, где он и окончил свои дни мучеником. Жизнь Павла была очень нелегкой. Сам он так писал об этом в одном из посланий.
0: «Я был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от языка.

0: язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу.
1: Несмотря на все это, усталый, измученный трудами апостол Павел оставался верным и стойким союзником Иисуса Христа. Он был влюблен в Него, очарован им, им только и жил. Он так в этом признавался.
0: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение».
1: Павел готов был умереть, чтобы быть со Христом, но он должен был людям – иудеям, и эллинам, и варварам – всем. И Павел отдал свою жизнь на служение. Он не только проповедовал, он был первым организатором христианских общин, то есть церквей. Они назывались «экклесии», значит, народные собрания. Крестив людей, приобщив их ко Христу, он не оставлял церкви без внимания. Идя дальше, он продолжал руководить, посылал к ним христиан, обменивался с ними письмами, писал послания верующим разных городов. Вот из этих-то посланий и сложилась почти вся вторая основная часть Нового Завета. 14 посланий носят имя апостола Павла. Многие люди были к нему глубоко и искренне привязаны, и Павел отвечал им такой же нежной любовью. Вся жизнь апостола Павла до обращения, по его глубокому убеждению, была заблуждением и вела к осуждению. Благодать Божия помогла ему освободиться от обмана. И с этого времени апостол Павел старается лишь быть достойным Божьей благодати и не уклоняться от своего призвания. Он сознает, что нет и не может быть речи о каких бы то ни было заслугах перед Богом, потому что все дело Его милости.
0: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, с прошением и благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе».

Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы».

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для него тихое, уединенное место –

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря», и у нас девятая тема «Не произноси ложного свидетельства». Скажите, пожалуйста, кому-либо приходилось сталкиваться с тем, что его пытаются регулярно

0: популярно обманывать. Было у вас такое?
1: Да.
0: Так, можешь рассказать, что там происходило?
1: Не могу, секрет.
0: Ага, хорошо.
2: Ну, у меня было такое, что я была, когда маленькая, нам родители с моим братом давали, ну, вот, какую-то сумму денег, да? И, к примеру, они давали мне купюрой, а ему давали мелочью. И он мелочь там чуть-чуть потратил, у него чуть-чуть осталось. И он подходил ко мне и говорил, типа, давай так, я у тебя возьму купюру, а ты у меня мелочь. Смотри, у меня монет больше, а у тебя купюра одна. А я ж не понимала вообще, что это такое, там, деньги и так далее. Поэтому я думала, что он мне дает, типа, намного больше, да. И он, главное, так и говорил, да, смотри, вон сколько у тебя монет будет, а у меня всего лишь там одна купюра. И то есть, а я была наивная, маленькая, и я ему отдавала. И, в общем, как-то так меня и дурили.
0: Да, понятно. Хорошо. Тогда более серьезный вопрос. Вам приходилось лжесвидетельствовать или обманывать? Как вы себя чувствовали?
2: Может, преувеличивать скорее.
0: Преувеличивали? Было такое?
2: Да.
0: Ну-ка, расскажи.
3: Было, что один человек соврал, рассказал тебе, а ты, ну, и пообещал ему не говорить, и поэтому врешь, чтобы прикрыть его ложь.
0: Ага.
3: Ну, типа, врешь, что ты ничего не знаешь, или вообще говоришь что-то обратное. Ну, как бы, по сути, это тоже ложь.
0: Хорошо. Скажите, а было ли такое, вот, были ли случаи, когда побуждали или вынуждали Иисуса Христа говорить неправду? Были ли случаи, когда его пытались вот так вот прижать в угол, и чтобы он каким-то образом ответил? Не помните такие случаи?
3: Было, его же это... Его у Пилата вроде, его заставляли говорить то, что это... Скажи, что ты не...
0: Да, на суде у Пилата, у Каяфы. Да. Были случаи, когда подошли сначала к Петру и сказали, ваш учитель будет платить подать? И знаете, что Петр ответил? Да, будет. Но он не советовался с Иисусом. И когда Иисус его позвал, он говорит ему, как ты думаешь, Петр, кто, ну, по тем традициям, по тем временам, кто подать дает, дети царские или слуги? Ну, Петр говорит, да, слуги, подчиненные. И он говорит, хорошо, возьми удочку, пойди на озеро, поймай рыбу, а там во рту найдешь статир. Разменяй его на мелкие монеты и заплати. И за меня, и за себя. Это очень важный, важный момент. Иисус не стал каким-то образом там, оправдываться или выгораживать Петра. Просто он преподал ему очень хороший урок, что он не просто... царский сын, потому что Иисус был из рода Давидова, из царского рода, но он создатель всей этой планеты. Он знает, что Петр первую рыбу поймает, и там будет монета во рту этой рыбы. Более того, когда были случаи, что Иисуса пытались вынудить, чтобы он или оговорился, или где-то неправильно сказал, либо хотели уличить его и спросили, платить ли нам подать кесарю, или возвращать вот, средства в храм. Вы помните, что Иисус сделал? Он попросил монету, показал эту монету людям и говорит, чей здесь образ, чье изображение? Кесаря? Ну, они говорят, да, римской власти, кесаря. Так вот, Иисус говорит, кесаря, ну, кесарева, кесарю, а Божье – Богу. Таким образом, он... Ну, очень грамотно, красиво вышел из этой ситуации. А когда его пытались вот в отношении Иоанна, вы помните, он спросил их крещение, когда его спросили, чьей силой ты изгоняешь людей из храма. А Иисус тогда спросил, и я вас тоже спрошу. Иоанн, его служение и то, что он делал, это от Бога или нет? Но они стали между собой советоваться. Скажем, от Бога, ну, проблемы, ну, как Иоанн же указывал людям на Христа, что он будет настоящий Мессия. Если скажем, не от Бога, ну, тут народ нас побьет камнями, потому что люди уважают Иоанна. И они тогда ему говорят, мы не скажем, мы не знаем. Здесь, фарисеи,

0: пустили лукавство, они обманули. Вот это было конкретное лжесвидетельство. А вы знаете, что ответил Иисус? Он говорит, и я не скажу вам. То есть человек, если вас вынуждают на обман, или вам кто-то говорит, вот я тебе сейчас что-то скажу, ты только никому не говори. И, кстати, как правило, этот же человек пойдет, разболтает всем, и потом скажет, о, а ты ж всем рассказала. Вот какая ты подружка у меня, почему ты так сделала? Представляете? И Иисус прямо сказал, и я не скажу вам. Если кто-то вас просит какие-то секреты держать, а вы знаете, что этот человек сам секреты не держит, вы ему прямо скажите, знаешь что, ты мне лучше не рассказывай, потому что может случиться так, что ты сам всем этот секрет расскажешь, а потом обвинять меня будешь в том, что я не сдержал этот секрет. Лжесвидетельство, это ведь, как вы думаете, это только в адрес ближнего, там в заповеди так, не лжесвидетельствуй на ближнего твоего.
1: Лжесвидетельствовать, я так еще понимаю, это сплетничать.
0: Тоже.
1: Тоже это верно. Синонимы, как бы не синонимы, это словосочетание, это прям как определение к этому слову. Угу. Потому что когда ты говоришь что-то, какую-то неправду, да? На человека, да. Ну, насчет ближнего и, что касается дальнего, как бы, в Библии часто вообще говорится про ближнего, про тех, кто тебя окружает. Я так понимаю, твое окружение, ты же не будешь сплетничать про тех, кого ты даже не знаешь. Угу. Я думаю, это поэтому.
2: Нет, если брать притчи, которые рассказывал Христос, то если брать притчу про самарянина, то ближним оказался вообще чужой человек. Поэтому иногда же люди склонны...
0: Значит, понятие ближний мы можем понимать как что-то общее, да?
2: Да, мы склонны.
0: Спасибо.
2: Там даже вот... увидеть человека, которого мы не знаем, но который там с человеком, которого мы знаем, да, и про него тоже наговорить. Про это тоже сказано.
3: Угу. Можно вот вопрос?
0: Пожалуйста.
3: Мы ведь не обязаны все и всегда и всем говорить. Будет ли считаться лжесвидетельством то, когда я умалчиваю правду, которую я не должен рассказывать? Молчание золота, собственно.
0: Так.
3: Будет ли это вот лжесвидетельством, когда я не совершаю действия? Допустим, возьмем пример вот у детей, вот в школе, да, они приносят оценки, могут принести хорошие, могут принести плохие. Вот будет ли, таким, можно сказать, лжесвидетельством, грехом, если ребенок не будет говорить...
0: что он плохую оценку получил,
3: да? Вот получил...
2: Или если он вырвет страницу.
3: Да, полностью сотрёт все следы своего, так сказать, плохого обучения.
0: Юлиана, что думаешь? Пожалуйста, Юлиана, что ты скажешь? Вырвала страницу. Это честно или нечестно?
4: Что у меня происходит внутри? Это...
0: человек вырвал страницу.
4: У тебя борьба внутри происходит. Сначала ты долго думаешь, делать этого, не делать.
0: Ты понимаешь, что это нельзя, да?
4: Я хотела один раз делать, но не решилась.
0: Понятно. И вы понимаете, ведь с этой заповеди все достаточно иногда непросто, потому что, к примеру, кто-то вам сказал, ты никому не говори, а эта информация очень нужна, и ты понимаешь, что она... она крайне необходима в некоторых случаях, да, спасти жизнь человека. Что делать?
2: В Библии было, когда город целый погубили. Да,
0: Иерихон.
2: Она же солгала, девушка, которая спасла. Они спросили, ты видела? Она сказала, нет. Да, она спряталась.
0: Она спряталась и сказала,
2: никого.
0: Вот они побежали по этой дороге,
2: и
0: догоните их.
2: И Бог же ей воздал. И ее даже, ее детям, и всем остальным тоже.
0: Ой, сложный вопрос. А Авраам, вы помните, когда его спросил египетский царь, кто это, женщина? А он говорит, это моя сестра. Моя сестра. Это правда было, что его сестра?
2: Нет.
4: Тут он соврал.
0: Как нет? Она же была сводной сестрой его. Но он частично правду сказал, понимаете?
2: Хитрил.
1: Он это с какой целью сказал? Он это
0: из-за страха.
1: Он боялся за свою жизнь, за ее жизнь, вообще за много чего боялся. Он это сказал, это был как бы... Кстати, насчет того, чтобы иногда соврать, чтобы выжить.
0: И у меня тогда следующий вопрос. А как Бог отреагировал на эту ситуацию? Кого он наказал?

0: Авраама или египетского царя?
1: Фараон. Ну, царя он наказал.
0: Царя? А почему Авраама не наказал?
2: Ну, он Авраама тоже тогда так.
1: Но Авраам не понравилось, все равно извлек урок с этой ситуации.
0: Знаете, когда Авраам получил урок хороший? Через, сейчас вам скажу точно, через 15 лет, когда у него родился Исаак, и когда он пошел с ним на гору, прошло достаточно прилично времени, и Господь испытал его. Более того, он в 100 лет ему сказал: «Авраам, не греши более». Представляете, Бог дорожил этим человеком, да, пожалуйста?
3: Ну, вот просто навряд ли кто-то из нас будет стоять перед фараоном и вот такие вот серьезные вещи решать. Ага. Но многие из нас учатся, и является ли воровством списать у кого-то, например, чтобы сдать экзамен, и как бы его, ну, как типа результат...
0: Выдавать за свои, за, да, свой, вот тоже, да, как лжесвидетель.
3: Потому что это вообще как бы, ну, очень как бы распространено, и, ну, считается ли это воровством, угу. И как бы типа серьезно ли это, или, ну, типа, а, так, нормально, пережите все.
0: Богдан, давай начнем с более легкого. Шпаргалки можно делать или нельзя?
2: Ну, у нас в школе так, ну, шутят, не шутят, они говорят то, что шпаргалки пишите, но не используйте.
0: Это преподаватели, да?
2: Да.
0: Пишите, но не используйте. Ну, и как не использовать, если ты уже приготовился, да?
3: Некоторые преподаватели разрешают писать шпаргалки, как бы, ну, это наоборот, ну, заставит тебя...
0: Хоть так выучат, да, что-то?
3: Мозг там, да, затащить.
1: Кого ты обманываешь этими шпаргалками? Система образования?
0: Хорошо.
3: Смотри, я не думаю, кого я обманываю, когда я это делаю.
0: Богдан, представь себе, что ты доверился врачу, дипломированному врачу. И буквально перед твоей операцией, когда тебе вот эту маску наденут и наркоз дадут, тут вдруг обнаруживается, и врач говорит...
2: Он поделится своей историей жизни, как он списывал.
0: Да, да, и как он здорово списывал, и на самом деле ему не приходилось учиться. Ты доверишься такому врачу? Только честно.
3: Вообще, конечно, нет. Но, ну, во-первых, я вообще не могу знать, как он там учился, так. И я, в принципе, буду всегда доверять врачу, ну, в основном. А если это такой, ну, не знаю, ну, неважный предмет, который, например, не знаю, ну, что там может быть, там, ОБЖ, ну, ОБЖ иногда тебе может помочь там, да, когда-то. Ну, в принципе же, это, ну, никогда, когда-нибудь, вернее, никогда не повлияет на чью-то жизнь. Это просто вот, чтобы как-то, не знаю, чтобы не получить там двойку и чтобы не остаться на второй год, там, не лишиться диплома там и так далее, и что-нибудь еще. Вот, вот надо сейчас, я лучше сейчас спешу, у меня будет диплом, там, и все. Чем я сейчас не спешу, меня там завалят, я, ну, не сделаю, не пощадят там и так далее, и все. Конечно, как бы, ну, это инстинкт самосохранения.
0: Богдан, вот то, что ты спрашиваешь, оно очень актуально, и действительно многие студенты, многие школьники, они стоят перед дилеммой. Что делать? Учить мне весь объем информации, который есть, и сойти с ума, да, или где-то списать, выкрутиться, там, я не знаю, там, постараться схитрить где-то с этими преподавателями. Но я думаю, что выход есть в этой ситуации, особенно когда мы хорошо знаем преподавателей, когда мы можем взять в этом же предмете то, что нам реально в жизни пригодится. Потому что это очень серьезно. Я знаю, что некоторые преподаватели вот мне давали дополнительные задания. Я был уверен, у нас там была система такая, что мы получали дополнительные баллы. И если вдруг тест или какие-то, ну, финальные экзамены, мы где-то что-то не дотягивали, благодаря тому, что мы упорно работали, ну, в нашем любимом направлении, мы получали хорошие оценки. Более того, я для себя, вот лично я для себя принял решение, что если у меня по-греческому, ну, будет тройка, там, ну, там не пятерка, не четверка, как я хотел, но будет тройка, одна тройка в квартал, ну, я, в принципе, ну, соглашался с этим. Более того, я так свое здоровье хранил, потому что особенно первый курс, там, первая сессия, установочная сессия, она очень тяжелая была, и я очень сильно расстраивался, что там некоторые оценки были, ну, не самые лучшие. Более того, меня взяли в английский класс, там, где работали переводчики уже, ну, профессионалы, а я, кстати, вот я попался, потому что я попросил брата, помоги мне заполнить тест. Он мне заполнил, потому что он был на втором курсе,

0: И я потом целый год подтягивался, я пытался быть наравне с теми профессионалами, которые были там. И я поплатился, конечно, и здоровьем, и временем, потому что я шел бы с группой одинаково, а так мне пришлось
1: пострадать. Ну, в итоге оно того стоило, наверное, потянуть там язык.
0: Ну, последствия стоили, да.
1: Последствия. Вот, то есть, получается, иногда нечестность может привести к положительному результату.
0: Нет, я бы сказал по-другому, что даже когда мы что-то нарушили, как в случае с Авраамом, Господь заступился за обманщика. Но он дал ему возможность пережить определенные последствия в своей жизни. Понимаете, когда мы оступились, и мы понимаем, что я сделал что-то неправильно, появляются последствия, и нам принципиально важно, чтобы мы эти последствия могли достойно перенести и больше этих ошибок не повторять.
1: Ну, вот списал я, да, получил диплом. Ну, как бы для меня последствия даже очень хорошие. И я об этом не жалею. Вот. И, ну, в принципе, никаких таких последствий нет.
0: Пока. Смотри, как только ты начинаешь свою профессиональную деятельность, то, что, конечно, я понимаю, что не все, что нам преподают, оно необходимо в будущем, в жизни, но очень часто элементарные и очень серьезные вещи, они нужны в нашей профессиональной деятельности, и нам все-таки нужно возвращаться и дополнять те знания, который ты пропустил, да?
2: А вот если, допустим, такая ситуация, что тебя человек, вот тебе он рассказал какой-то секрет и попросил не говорить, а тебя кто-то другой просит, чтобы ты рассказал вот ему то, что тебе рассказал тот человек. То есть это какая-то важная информация.
0: Так.
2: Но тебя же тот человек, он тебе доверился, он тебе рассказал это и попросил не говорить. То есть как ни крути здесь...
0: Как поступать?
2: Да,
0: что
2: как
0: делать?
2: Поступать в таких ситуациях? Ну, непонятно.
0: Друзья, вы не пробовали просящему говорить: давай я посоветуюсь с этим человеком?
2: А если это подруга или друг твой, которым...
0: Позвони в присутствии этого человека и скажи: вот тут такой-то товарищ просит меня раскрыть твой секрет. Можно или нельзя?
3: Ну, обычно вот, если ты говоришь, давай я у него спрошу, он говорит: нет, ты что? Он подумает то, что это.
2: Да, то, что я
0: и
2: хочу.
0: И ты свободен. Понимаете, друзья, иногда мы придумываем себе ловушки, в которых мечемся, мучаемся, и кто-то действительно может использовать эту информацию нам во вред. Более того, иногда нас могут люди специально вовлекать в какие-то интриги, чтобы мы потом и страдали. Потому что если я рассказал кому-то секрет, то человек фактически, я ему строго-настрого запретил: ты только никому не говори. Подожди, если ты хочешь, чтобы никто не знал, зачем ты мне рассказываешь? Давай честно, зачем ты мне рассказываешь?
2: По секрету, другу, как подруге, нужно выговориться как-то. Ну.
0: Если просто нужно выговориться, то по большому счету это уже не секрет. Ну и, конечно, нужно с нашей стороны принципиально важно хранить вот то, что нам сказали. Но и вместе с тем берегите себя от той ноши, которая не ваша. Пожалуйста.
4: Можно, конечно, я, может быть, отойду от прямо нынешней темы разговора. Я хотел бы обратить момент, собственно, на то, как звучит сама заповедь. В Исходе 20 главе, в 16 стихе написано: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То бишь, чтобы нарушить эту заповедь, должно быть как минимум два человека: тот, кто нарушает, и на кого нарушается эта заповедь.
0: Так.
4: И одно действие, ложь. То есть я пока не понимаю, к чему, собственно, весь вот этот, сыр-бор, может быть. Когда мы кому-то что-то говорим, какую-то неправду. Тут написано только про то, что когда ты говоришь на другого человека неправду, то есть, может быть, обвиняешь его в чем-то того, что он не делал, присваиваешь ему те качества, которых он, собственно, не имеет. Вот. Мне кажется, это заповедь именно про это, да.
5: Отсюда у меня вытекает вопрос. Тут говорится, что не произноси ложного свидетельства. То есть, на нашем языке, не сплетничай.
0: Так.
5: Не делай этого, а обсуждать человека. Допустим, что-то плохое про него говорить. Тут же не написано, что если это правда. Правда, но плохая правда. Можно ли? Это считается грехом? Мы обсуждаем человека,

0: вообще, если посмотреть на людей со стороны, они всегда кого-то обсуждают. Кого-то или какую-то ситуацию, в которой люди все равно причастны. И как бы... Если это правда, но она не хорошая, ну, я могу этого говорить?
1: Это... Спасибо,
2: в таком случае нужно помнить золотое правило Библии. Да. Как хотите, чтобы

0: Ведь мы, говоря о фактах, мы нарушаем заповедь когда? Когда мы примешиваем к этим фактам свои чувства, свои эмоции, мы говорим, какой он плохой и так далее. А ведь мы не знаем всех обстоятельств, и необходимо, если уж говорить об этом, да, о произошедшем, то принципиально важно, чтобы и тот человек присутствовал здесь, вот, среди нас.
1: По делу.
0: Теперь по делу.
1: По делу обсуждаешь.
0: Да. По делу важно говорить о поступке, не очерняя личность человека. Ведь человек может даже хорошее сказать. Ну, к примеру, боцман на корабле однажды, ну, от того, что он буйствовал, пьянствовал, там, он, и там дежурный в конце дня всегда вел заметки, какие происшествия были на корабле. И там были заметки о том, как боцман нарушал дисциплину. И он очень сильно расстроился, когда сам посмотрел этот журнал, потому что практически каждый день записи были о нем. И он пишет правду. Капитан сегодня был трезвым. Правда? Но эта запись единственная и написана сегодня. О чем могут подумать все, кто перечитывал этот журнал?
1: Что до этого капитан был нетрезвым.
0: Да, постоянно. И это тут нужно очень важно, даже говоря правду, да, даже говоря правду, принципиально важно, чтобы мы понимали, лжесвидетельства не должно быть.
2: Ну, вот когда мы лжесвидетельствуем, мы, получается, приносим вред. Также и когда мы говорим правду, нехорошую правду распространяем, мы тоже так же приносим вред. Но, например, если ко мне подходит друг и говорит, вот там вот этот парнишка у меня просил деньги занять, говорит, что ты скажешь о нем? А я, например, знаю, что он не возвращает, что он там уже и так у него куча долгов, и он, ну, короче, не вернет. Вот, я, конечно же, скажу ему эту правду о этом человеке. Тем самым, получается, скажу о нем вот такую, ну, плохие такие, как бы, там, вещи, да, ну, например, мало ли что еще может быть. Вот, тем самым я, как бы, ну, сделаю правильно, это абсолютно будет.
0: А, получается, ты предупредишь следующего, чтобы он не стал жертвой мошенника, да? Друзья, для этого есть средства массовой информации, интернет и многие другие средства, которые, фиксируются должники там, или еще кто-то. И когда сегодня в организацию человек устраивается, ну, к сожалению, есть такие черные списки, где работодатель может посмотреть, надежен тот или иной работник. И если это правда, то работодатель защищен. Если это неправда, то урон потерпит тот, кто пытается устроиться на работу. Может быть, какая-то узкая специальность серьезная. И конечно, это проблема, потому что он может не знать об этой записи, что она существует, а это может приносить, ну, как бы серьезный ущерб репутации и жизни человека. И поэтому здесь принципиально важно, чтобы мы были честными и чтобы мы говорили о действии, но не давали оценку самому человеку. Потому что, ну, я могу сказать, он мне не вернул, тебе, может быть, вернет. Потому что он мне не смог вернуть. Может быть, он сегодня не смог вернуть. А там тебе решать, действовать, ну, в каком направлении.
1: Я думаю, человек тут сам как бы строит свою репутацию каждый. Ну, по факту, да. Он на нее влияет. И если человек... Да это даже, может быть, не обязательно с деньгами связано. Также с предательством. Ну, как бы, то же самое. Аналогичная ситуация может произойти. Mm-hmm. Неважно, где там ведутся счета или что-то еще. Но если человек, он такой есть, он сам себя таким в мире показывает. Он свои... Ну, люди делают... Мнение о человеке создается по действиям. Да. Если я буду говорить, что он так сделал, все равно у человека, который меня слушает, сформируется уже свое мнение об этом человеке.
0: Да. Теперь, Наташа,
1: будет правильным.
0: Смотри, когда лжесвидетельство идет в ваш адрес, причем очень грубое, наглое и, ну, отвратительное лжесвидетельство, которое, ну, и вас оболгали, вы не знаете, что сделать. Единственным вашим защитником может оказаться время. Если вы примете решение, что я буду жить вопреки всем этим приукрашенным словам, тогда вы увидите, какую свободу в будущем вы почувствуете и переживете, потому что люди, не доверяющие вам по

0: лову этого человека, знаете, что потом происходит? Они вам доверяют, а ему они уже не доверяют. И тогда вот эта ложь, она бумерангом возвращается обратно к человеку, потому что он лжец, и он опорочил, ну, порядочного, хорошего человека.
1: Ну, тут еще бонус для человека в том, что его совесть чиста.
0: Да.
1: Он знает, что он этого не делал. А как быть с такой ситуацией, если, ну, человек знает, что он это сделал? Ну, про него сказали не ложь, сказали правду, но правда такая же горькая, и это его убило. И как он уже восстановится?
0: Это самый главный вопрос. Спасибо тебе. Мы его в конце уже рассмотрим. Друзья, для этого есть тайная молитва, личное обращение к Богу. Если я рассказал правду, и я рассказал ее Богу первым, и люди потом обо мне стали говорить плохое, тогда я воспринимаю это более спокойно, и я не расстраиваюсь. Я даже не обвиняю людей, что вот они обо мне такую правду, действительно, реальную правду рассказывают, потому что я покаялся, и я хочу себя изменить. Я хочу, чтобы Бог участвовал в моей жизни. Ведь, друзья, нам жизни не хватит иногда, чтобы оправдываться на всякие ложные обвинения и на те нападения, которые бывают в наш адрес. Поэтому лжесвидетельство никогда не сделает меня чище. Спасибо, ребят, за вопросы. Мне очень приятно было слышать ваши ответы, и приятно было отвечать на те поставленные очень серьезные вопросы по лжесвидетельству. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы были с нами. До новых встреч!

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Неужели у Бога есть определенные стандарты, которым мы должны соответствовать? А что, если мы не соответствуем? Неужели Он так легко и быстро отказывается от нас? Нужно сказать, что на протяжении многих столетий королевские семьи очень тщательно наблюдали за тем, кто станет частью их родословной. Например, мы читаем с вами о Кристиане VII, короле датском, который в 17 лет заболел шизофренией. И как вы думаете, конечно же, королевская семья сделала все возможное для того, чтобы его отправить в Германию к королю Георгу III, который был их близким родственником. А в семейной родословной, там, где подписано его имя, вы не найдете фотографии. Это не единственный случай. Другой король Румынии, Михай, трех из пяти дочерей лишил

титула. Почему он так поступил? По его мнению, они не соответствовали тем моральным стандартам для царской семьи. А как поступает Бог? Если мы с вами внимательно понаблюдаем за родословной нашего Спасителя Иисуса, что за люди вошли в эту родословную? Неужели они самые лучшие, самые святые, самые праведные? Неужели эти люди на самом деле могут составить плеяду самых благородных людей планеты? Совсем нет. Мы с вами читаем о многих людях, вошедших в эту родословную. Упоминание некоторых из них нас может очень сильно разочаровать. Допустим, если мы вспомним женщину Раав, о ней можно сказать, что она 5 раз, в общем, встречается на страницах священных писаний. И 4 раза упоминается, что она блудница. Персона нон грата может считаться Фамарь, которая также вошла в родословную нашего Спасителя. Когда мы читаем более пристально 1 главу Евангелия от Матфея, то мы замечаем, что здесь упоминаются такие люди, например, как в 6 стихе. «Иисей родил царя Давида, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию». Вообще, если вспомнить в целом Давида и его поступок совершенный, мы с вами увидим, что рождение Соломона было связано с очень тяжким грехом. Фактически он взял в жены жену чужого, другого человека. Если мы почитаем, что сказано в Библии о Урии, то вы увидите, что он на порядок был выше по нравственным качествам, чем Давид. И даже в этой родословной упоминается, что Соломон родился от жены Урии. Интересно, что для Бога жена Урии или мать Соломона, Версавия, она оставалась до конца женой не Давида. Это интересное замечание, потому что Господь не скрывает несовершенства людей. Таких людей оказывается немало. И каждый из них, на первый взгляд, должен был быть лишен этого титула царского или возможности составлять генеалогию такого великого Спасителя Иисуса Христа. Однако Священное Писание дает нам возможность понять, что Бог принимает каждого человека, что Господь не скрывает несовершенства людей, что Господь близок каждому человеку, и Он принимает нас такими, какие мы есть. Конечно, нам хотелось бы быть лучше, но грех оставил свой отпечаток на характере каждого из нас. Мы не всегда ощущаем свою нужду в Боге. Мы не всегда готовы жить той жизнью, которую Господь хотел бы, чтобы мы жили. Но Он не лишает нас спасения. Он не лишает нас возможности. Эти несовершенства всего лишь доказывают, что нам нужен Бог. А Он готов помочь каждому из нас. Нужно сказать, что апостол Павел делает очень интересную заметку в послании к евреям во 2 главе, в 11 стихе. «Ибо освящающие и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями». Бог не стыдится людей. Конечно же, жизнь некоторых из нас, она вызывает большие вопросы. Иногда родители стесняются своих детей. Иногда дети стесняются своих родителей. Иногда мы с вами искушаемы мыслью, чтобы сказать, что люди, окружающие нас, с нами ничего общего не имеют, потому что нам стыдно за их поступки. Но тем более, если размышлять о нашей с вами жизни, если думать о наших грехах, то Бог, который обитает в высоте небес, имеет такие высокие требования к человеку, который всегда праведен, этот Бог вправе ожидать нечто большее от нас. Но написано, что Он не стыдится нас, Он не боится нас. И вот такие, какие мы есть, Он готов нас принять. И Он готов нам помочь стать лучше, чем мы есть на самом деле. Что же движет Богом? Почему Он принимает нас и не стыдится нас? Конечно, секрет кроется в этой великой любви, о которой мы читаем с вами в 1 послании Иоанна. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь.

Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Сына Единородного Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Если бы Бог отказался от нас, мы потеряли бы самое главное – способность жить, жить иначе. Мы потеряли бы самое главное – способность построить нашу жизнь на земле в любви Божией. Мы потеряли бы самое главное – получить жизнь вечную. Но поскольку Бог знает наши недостатки и Бог знает наши несовершенства, Он не отказывается от нас, но Он является инициатором нашего спасения. И Он вовлекается в жизнь каждого из нас. И Он позволяет, чтобы в родословной, царской родословной нашего Спасителя были те, кто жил на этой земле. Люди с недостатками, люди, которые нуждаются в Боге. И сегодня, допуская в нашей жизни ошибки, или, может быть, считая себя недостойными людьми, мы с вами могли бы чему-то научиться у этих людей, которые, невзирая на все ошибки, все-таки стремились быть с Богом. Каждый из нас, переживая те или иные этапы своей жизни, оказывается более способным в какой-то момент жизни остановиться и задуматься о Боге. Один молодой пастор рассказывает сюжет из своей жизни. Посетив Англию и будучи приглашен туда одной богатой семьей, в один из вечеров они вместе оказались в концертном зале. Звучала музыка, очень красивая музыка. Одной из исполнительниц была Шарлотта Элиот. После ее выступлений он был тронут и решил подойти к ней лично, чтобы с ней пообщаться. Прежде всего он высказал свое восхищение и пригласил ее использовать свой талант для Бога. «Вы блистательно исполняете гимны», — сказал он. «Если бы ваш талант использовать для того, чтобы проповедовать Евангелие, дело Божье однозначно было бы очень успешным». Но он также добавил несколько слов, которые не вызвали восторга. Он ей сказал: «Но вы должны знать, что вы такая же грешница, как и все остальные люди». «Как так? Вы назвали меня грешницей?» Ее очень смутили слова пастора, но он был непоколебим в своем желании пригласить ее к покаянию. Нужно сказать, что следующая ночь оказалась для Шарлотты Элиот очень сложной и бессонной. Она продолжала размышлять: как же так? Неужели я такая же грешница? Неужели я такая же, как и все люди на этой земле? В ту ночь она пережила особый момент в своей жизни. В покаянии перед Богом она впервые молилась и признавала свою греховную сущность. В ответ на эти молитвы и на это покаяние рождается удивительный гимн. Сегодня его исполняют миллионы христиан. Чудесные строки были написаны: «Таков, как есть, исполнен зла, но кровью ты омыл меня». В самом начале я рассказывал вам историю другой женщины. Женщины по имени Раав, называемой в Библии блудницей. Эта женщина ничего не знала о Боге. Она впервые услышала о великом Боге от разведчиков, посетивших ее дом. И у нее возникает вопрос: как же мне спастись вот такой грешной женщине? Как же мне подступиться к вашему Богу? И вообще, возможно ли это? Мне очень нравится, как в этом библейском сюжете описываются условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы быть спасенной. И разведчики говорят ей: когда мы придем снова в эту землю, то привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила. На еврейском языке эта червленная веревка, это слово, имеет общий корень с другим словом, чудесным словом «надежда». Другими словами, там, на этом окне, должна появиться эта веревка, маленький символ надежды. Как только мы ее увидим, мы поймем, что в твоем сердце есть эта вера и надежда на то, что Бог наш, Он может тебя спасти. Другими словами, можно сказать, что даже маленькая надежда может изменить жизнь человека, когда есть великий Бог. Почему Господь не стеснялся включать в свою родословную таких людей? Блудниц, грешников, идолопоклонников. Потому что Он знал, что даже маленькая вера в их сердцах и Его великая сила способна изменить этих людей.

Бог дает спасение каждому человеку. Бог находит каждого человека. И здесь, в этой истории, мы видим с вами замечательное условие. Иногда мы думаем с вами, достойны мы или недостойны. Один человек как-то мне сказал: если бы ты знал, сколько я грешил, если бы ты знал, сколько у меня грехов, Бог никак не может меня принять. Бог никак не может меня спасти. Это просто невозможно. И на самом деле, к большому сожалению, мы успеваем за очень короткую жизнь натворить очень много грехов и проблем создать себе и окружающим нас людям. Но Бог на это не обращает внимания. Для Него важно нечто другое. Что происходит в твоем сердце сегодня? Есть ли в твоем сердце эта маленькая надежда? И Он говорит: если ты хочешь спастись, то завяжи эту маленькую веревочку, и как только я увижу, что эта маленькая надежда в твоем сердце есть, я обязательно подарю тебе и твоим близким долгожданное спасение. Дорогие друзья, таков, как есть, исполнен зла, но кровью ты омыл меня. Какие замечательные слова, какая замечательная надежда, какой удивительный Бог, принимающий каждого человека и любящий каждого человека. Да, может быть, ты стесняешься себя, своих детей, своих друзей, окружающих, но помни слова, которые звучат в этом Святом Евангелии. Он не постеснялся называть их братьями. Бог не стесняется тебя, Бог не стесняется меня. Какие бы ошибки в нашей жизни мы не допустили, Он знает каждого из нас по имени. Он прощает каждого человека, наполняет жизнь человека смыслом. И Он говорит: ты мой, такой, как есть, исполнен зла, приходи ко мне, потому что я могу дать тебе прощение. Я своей любовью исцелю тебя. Идите к Богу. Бог не ищет святых. Бог ищет грешников. Бог принимает грешников. И Он любит их великой любовью, называя своими детьми.

Ведь вы благодатью спасены, на основании веры спасены. Не за заслуги ваши сей дар Божий.

особенных людях. Они называют себя сильными и независимыми. Звучит очень круто, но так ли это на самом деле? Какие проблемы скрываются под маской сильных и независимых? Тема достаточно интересная и в то же время ироничная. Вся эта фраза «сильная и независимая» вызывает смешанные чувства. Например, слово «сильная». Речь идет о девушке, которая достаточно сильна, чтобы постоять за себя. И «независимая» — это говорит о том, что девушке никто не нужен, и она никому не привязана. Все это звучит по-геройски, но видно, откуда берутся корни. Скорее всего, без предательства здесь не обошлось. Большинство так называемых «сильных и независимых» потерпели крушение. Может быть, любимый человек бросил и предал? Или этот человек так и не смог испытать любовь и всю жизнь был одиноким? В любом случае, эта фраза лишь защита от своей боли. И с одной стороны, казалось бы, почему нет? Ведь я имею право так реагировать, имею право защитить себя от внешнего мира и очередной порции боли. И, конечно, с этим трудно поспорить, но есть одно «но». Когда вы абстрагируетесь от всего мира, помимо того, что вы избавляетесь от плохого, вы также теряете возможность получить что-то хорошее. Да, очень сложно начать доверять людям заново. Но такова цена счастья. Никто в этом мире не застрахован от предательства. И мы сами, даже закрывшись ото всех улыбкой, чувствуя пустоту внутри, никогда не найдем утешения. Многие сильные и независимые заводят домашних животных и думают, что свою любовь они могут получить от них. Да, альтернатива хорошая, ведь котики, собачки, хомячки безумно милые. Но Бог не так все задумывал. Мужчина и женщина должны быть вместе. Поэтому, увы, но коты не смогут до конца заменить человека. И пока вы будете отпугивать всех людей, ваш мир не будет полон. Поэтому снимайте эту маску, примите боль, переживите ее и идите дальше. Просите Бога, чтобы Он подарил вам того самого человека, который никогда вас не предаст. Не бойтесь быть счастливыми, и у вас обязательно все получится. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Я за что получил Твои блага? И за что мне прощение грехов? Разве я христианин? Нет, собака. Разве я сеть разорвал оков? Что я сделал Христу такого? За что меня можно любить? Я наделал много другого. По закону пора бы убить. Я слова пишу эти с кошками. Неспокойно у меня на душе. Дьявол по сердцу мутными крошками говорить заставляет клише. Я ведь знаю, Иисус меня любит. Я ведь знаю, что навсегда. И что грех меня верно губит. И что я не хочу никогда. Никогда уже было. Ну что же, пусть никогда-никогда. Нет, морозно от этого кожи. Он одержит победу. Да, я бороться буду, я смелый. Только смирение нужно мне, чтобы в следующий раз без слабости, чтобы не было горько вдвойне. Я доверяю Тебе жизнь мою. Я хочу сделать все для Тебя. Ты только прошу, будь рядом, только не отпуская, прошу.
1: Видела ли ты, как плачет лоза, когда ее обрежет виноградарь? И как струится по стволу слеза, и как болеют ее раны? Взгляни еще и посмотри. Ее безжалостно казнили, и ветви сильные ее, не сожалея, отрубили. Взгляни еще и посмотри.

0: Здравствуйте. В 14 главе книги «Бытие» мы читаем о том, как Авраам выиграл битву, хоть он и не был полководцем. Как ему это удалось? Кто такой Мелхиседек и почему Авраам отдал ему десятую часть добычи? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: В этой главе Авраам первый и, по-моему, единственный раз предстает как полководец. Откуда у него такой опыт?
1: Да, вот мы читали 14 главу в предыдущей передаче, и мы прочитали о том, что как раз из земли Синаарской, с того места, где вырос Авраам, пришли цари, и они пришли как завоеватели, да? Они завоевывают царя Содомского, царя Гоморского и берут в плен племянника Авраама, берут в плен Лота. Мы читали об этом с 14 главе книги «Бытие», с 1

0: по 12 текст, на 12 текст заканчивается как раз вот такими словами. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». И вот дальше история, о которой ты говоришь, она происходит дальше. Авраам фактически спасает Лота, Авраам фактически помогает Лоту. И вообще вся причина, почему он ввязался в это сражение, в эту битву, это потому что он хотел помочь своему племяннику. Мы читаем. «Пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амарьянина, брата Эшколу, и брата Анеру, которые были союзниками Авраамова. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана, и, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и, поразив их, преследовал их до Хофы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество, и Лота сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ». Вот фактически история, которую ты упоминаешь, да? Ну, вопрос, конечно, очень интересный, откуда у Авраама был вот военный опыт. Ну, значит, был. Значит, был. Наверное, сама эпоха предполагала, что они должны были постоять за себя, да? И у него были рабы. Мы знаем, что он вооружил 318 человек. Хотя, конечно, дальше мы прочитаем и увидим, что здесь было непосредственное Божье вмешательство. И дальше мы в этой же главе увидим, что Бог помог ему эту победу одержать. Вот. Но прежде чем мы прочитаем дальше, я хотел на некоторые детали вот этого отрывка обратить внимание. Например, 13 текст. «Пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея». Это удивительно, да, что здесь впервые Авраам назван евреем.
1: Тут это еще как прозвище звучит, похоже.
0: Непонятно, что это значит. Но наверняка, конечно же, мы знаем об этом, и наши слушатели знают о том, что вообще Авраам, он родоначальник еврейского народа. И вот здесь впервые как бы он называется евреем, и слово, которое означает, ну, которым он назван евреем, это как бы от слова «иври», которое означает «прийти», да, «прийти из-за реки». И если мы прочитаем чуть позже книгу Иисуса Навина, 24 главу, со 2 стиха, мы как раз об этом прочитаем. Иисус Навин, значит, сменивший Моисея, предводитель или лидер израильского народа, и сказал Иисус всему народу: «Так говорит Бог Израилев, за рекою жили отцы наши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. И я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака». Вот, из-за реки. Но мы говорили о том, что Авраам пришел из Ура, это река Ефрат, на которой стоял Ур. В общем, вот он, как пришелец, пришедший из-за реки, пришедший издалека. Вот первичный смысл этого слова. И потом уже, конечно, народ, произошедший от Авраама и Исаака, он назывался израильским народом, он же потом назывался иудейским народом, и, соответственно, это же еврейский народ. Вот. Интересно, здесь еще одно слово, потому что когда пришел один из уцелевших, он известил Авраама, сказано евреи, а также он известил еще двух человек, и они названы здесь словом «союзники Авраамова». И вот мы прочитали из книги Иисуса Навина, что как бы там они за рекой поклонялись чужим богам, но

0: Вот здесь вот, да, они как бы пришли, и Бог им дал вот эту землю. Складывается впечатление, откуда у Авраама союзники вообще вот здесь вот, на этой земле, откуда у него?
1: Ну, это же, наверное, военные союзники, то есть просто люди заинтересованы там в защите своих границ, может быть.
0: Может быть, это были военные союзники, но, скорее всего, складывается впечатление, что это вот плоды миссионерской деятельности Авраама на этой земле, на которую он пришел. Вот, а союзники, которые заключили с ним какой-то договор, какой-то союз, может, это был и военный в том числе, но, может быть, это был и просто какой-то там политический союз, там социальные какие-то договоры у них были между собой, взаимных там проектов каких-то, которые они осуществляли.
1: Взаимовыручки.
0: Взаимовыручки, да. Но в любом случае...
1: А это вот хорошо ли то, что человек, который поклонялся истинному Богу, заключает союз с язычниками?
0: Ну, а что ему, как ему здесь было жить? Ведь эти союзы с язычниками, они как раз говорят о том, что эти люди стали на сторону Авраама. Да? Как раз я говорю не о том, что он прогнулся под их, как сказать, уставы и их устои, а они стали на его сторону, как союзники. Это плод его миссионерской деятельности. То есть Авраам, придя на эту землю, он принес с собой ту веру, которую он исповедовал. Вот. Очень складывается впечатление здесь, вот, исходя из этого прочитанного. Вот это слово «союзники» как раз говорит, что люди, с которыми общался Авраам, некоторые из них вставали на его сторону.
1: А у нас вот в современной жизни, ну, бывает же так, что верующему человеку трудно, например, в каких-то областях сотрудничать с людьми, которые не разделяют его взглядов. Ну, всяко же бывает, что трудно договориться о чем-то. У нас, получается, тоже нужно как-то выбирать, с кем вступать в союз, с кем вести бизнес, с кем вступать в брак. Нужно как-то к этому осторожно подходить.
0: Это вообще какая глобальная большая тема, но как минимум эта история учит о том, что мы не в вакууме каком-то живем и развиваемся. Нас окружают окружающие нас люди. Такая тавтология, да? И мы с этими людьми взаимодействуем. И, конечно, мы влияем друг на друга. Естественно, надо выбирать, с кем-то какие-то дела строишь, особенно с кем-то вступаешь в брак, однозначно. Но мы видим, что Авраам оказывал благотворное влияние на людей, и люди вставали на его сторону. Во всяком случае, мы видим здесь, что они встали на его сторону и захотели помочь ему в этой проблеме, в которой оказалась его семья. Иначе какой смысл им вставать на его сторону? Пришел тут чужак откуда-то, не пойми откуда-то. Тем более он из тех же мест, что эти цари, которые держали победу. Им зачем помогать Аврааму? Потому что были какие-то причины, были какие-то симпатии, были какие-то договоренности. Авраам смог этих людей завоевать. В кавычках завоевать для себя, для дружбы, для союза. Вот они стали его союзниками. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. Значит, мы читали, что он, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И все, возвратил все имущество Лота, сродника своего Лота, да, имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Интересно, конечно, вот мы говорили, что Лот пришел в эту землю, потому что земля-то была классной, богатой, плодородной, там был комфорт, но там эта земля также названа, что там было очень много, но очень грешная это была земля Содомская. И вот он рано или поздно встретился с плодом своего выбора. И вот это время, вот нам кажется, как ты думаешь, сколько времени могло пройти с момента, когда Лот был взят в плен, и до момента, когда Авраам его освободил?
1: Ну, это, конечно, зависит от того, какое расстояние. Ну, всяко, наверное, больше, чем несколько дней.
0: Да, потому что здесь все так быстро происходит. Вот, значит, Лот был взят в плен, потом Авраам так быстро догнал, освободил. Да, но мы понимаем, что, например, только от этого Мертвого моря примерно где вот находились города Содомские и Гоморские, да, и до Дамаска, там больше 250 километров. А и с учетом того, как они передвигались, с какой скоростью они передвигались,

0: то Лот не одну неделю проводит в этом плену. И там всякое могло быть, и с ним, и с его родными, и близкими, и различные переживания. Ну вот, плод выбора Лота, такое бывает. «И возвратил все имущество, и Лота с родника своего, имущество возвратил также и женщины народ. И когда он возвращался после поражения Кедорламера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего». Мы читали в предыдущем отрывке, в той же 14 главе, что царь Содомский не погибает, он упал в одну из смоляных ям, да, в 10 текст. «В долине же Сетим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них. Остальные убежали в город».
1: А может, это уже новоизбранный царь, то есть тот в этой яме?
0: Нет, ну это тот же царь. Они, грубо говоря, упали, спрятались, скрылись там, да, в общем, их в плен не взяли. А потому что оставшиеся войска, или все там, кто воевал против царей, убежали в горы, а царь, в общем, все. И вот он выходит навстречу Аврааму, и выходит также царь Салимский, Мелхиседек. И интересно, вот в 19 стихе написано: «Благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Вот этот отрывок, который говорит о успехах Авраама, о причине успеха. Потому что на самом деле мы же там читаем, что вообще между этими царями четверо царей воевали против пяти царей. Одни побеждают других. Но когда в битве задействовано 9 царей, эта война уже носит какой характер? Международный характер, как минимум, да?
1: Ну, там же маленькие были царства.
0: Да, конечно, да, но тем не менее, да, и Авраам, 318 человек, плюс какие-то союзники, не написано сколько, и они вот так вот догоняют и одерживают победу.
1: А я вот хотела спросить, ну, неужто это хорошо? То есть, вроде бы Библия призывает к миру, призывает как-то договариваться. И Авраам, наверное, мог спустя какое-то время выкупить Лот, он же был не бедный, но нападает, убивает. Много людей, наверное, погибло в той битве.
0: Да, мы, кстати, не знаем, были и там жертвы или не были.
1: Как-то это жестоко достаточно.
0: Да, вообще войны в Священном Писании – это отдельная тема. Ну и здесь мы видим, что Авраам участвует вот в этих военных действиях. Но интересная мысль, она заключается в том, что Авраам, он не ведет завоевательную войну. Он ведет войну, в которую он возвращает отнятое, да, у него. Он заступается за себя, заступается за свою семью. Это важный момент, но наверное, нет смысла говорить о каком-то там благородстве в данном поступке, да, но тем не менее, это не завоевательная война. Это вот сам термин. Да, мы же говорим, например, о том, что существует великая борьба между Богом и сатаной, великая борьба между дьяволом и Господом. Это же тоже мы называем великая борьба, великая война. Тоже мы уже употребляем этот термин, да? Но мы понимаем, что суть этой войны, он тоже, Бог не завоевывает, Бог не наживается, Бог просто возвращает то, что отобрали у него. И в основе вот этой войны, которую ведет Бог с дьяволом, в основе этой войны лежит жертва, которую он принес за людей на Голгофском кресте. В общем, это большая тема, я бы не хотел бы, как сказать, касаться ее, ну, так, подробно. Но, в общем, просто мы описываем факт, было такое. Да, Авраам участвовал в битве, участвовал в войне, он возвратил Лота. И написано, что Господь его благословил, да, благословил его, во всяком случае,

0: Мелхиседек здесь его благословляет и говорит: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою». Очень интересно. Здесь, конечно, на русском языке этого не видно, но в оригинале, если читать, мы видим, что употребляется имя Бога, которое не употреблялось в жизни Авраама раньше.
1: Да какое?
0: Ну вот в 19 текст. «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли». И если, например, мы читаем раньше, вот, например, 12 глава, «Сказал Господь Аврааму», «Господь Аврааму», да, и как бы вот тут тоже употребляется тут другое еврейское слово, и вот оно переведено даже на русский язык, как «Господь», да, и с определенным именем Божьим Авраам встречался. А вот здесь с Богом Всевышним, Бог как владыка, владыка, вот с таким Богом Авраам еще не встречается. И фактически вот в этом сражении, в этом опыте он узнает Бога по-новому. Угу. Действительно, ведь он идет на определенный риск. Действительно, он идет, ну, как сказать, вообще на чайный поступок, можно так сказать, да? И здесь он открывает для себя Бога. И когда Мелхиседек ему говорит: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои», Авраам, написано, отдает десятую часть Мелхиседеку. И когда происходит вот этот диалог, что царь Содомский сказал Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Ну, людей отдай, да. То есть, получается, он других пленных освободил. Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему». И как он говорит?
1: Владыка
0: неба. Владыки неба и земли. То есть то откровение, которое он получил от Мелхиседека, он его понял. И он соглашается и признает это. Он говорит: «Я поднимаю руку к Богу Всевышнему, владыке, тому, кто владычествует над всем, поднимаю к Господину вот всего неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною».
1: Это было для чего сделано? Чтобы никто не подумал, что он из корыстных целей для обогащения,
0: да,
1: в войну ввязался.
0: Как раз вот это главная причина. Да, я думаю, что именно эта причина, что Авраам понимал, что он не должен здесь, особенно как пришелец, прославиться, что он ведет завоевательную войну, что он ради своей корысти, что он ради определенной выгоды это все сделал. Он пошел исключительно забрать то, что у него отняли. И когда приходит, ну, это, конечно, ситуация на самом деле очень странная, да, здесь мы себе, ну, на самом деле, можем плохо себе представить, но вот он возвращается назад. Все это происходит, написано ему навстречу в долине Шафе, что ныне долина царская. Скорее всего, вот здесь вот по 18 тексту, царь Салимский, скорее всего, это происходит где-то недалеко от современного Иерусалима. Вот он возвращается с трофеями, возвращается с победой, возвращается. Ну, в общем, все хорошо, слава Богу, все получилось. Вот. И выходит ему навстречу царь Содомский. Я даже не могу представить мотивацию. Ну, ты же только что проиграл войну. Ты вообще как можешь выходить с таким предложением, да? Авраам все возвращает. Все возвращает. И когда тот говорит: возьми себе имение, он говорит: не надо. Все. Единственное, что он делает, он из завоеванного отдает десятину Мелхиседеку. Тоже непонятно, кто такой Мелхиседек, откуда он взялся, что это за странный обряд такой, который совершил Авраам, и что это говорит об Аврааме, да?
1: Потом ведь этот Мелхиседек, он же в Библии упоминается снова, то есть какая-то личность такая совершенно необычная.
0: Ну да, потом о нем скажут новозаветные авторы, что вот Мелхиседек без отца, без матери. Интересно, кто он такой, да? Однозначно здесь он написан, о нем сказано, что он был кем? Священник Бога Всевышнего. Вот. И он-то как раз и говорит Аврааму, да, он говорит: благословен Авраам.

0: Авраам от Бога какого?
1: Всевышнего.
0: Всевышнего. Возможно, были еще другие уже языческие боги, которые появлялись, а вот этот Бог, Бог Небесный, Бог, который призвал Авраама, вот он назывался вот этим словом Всевышний, да? И Мелхиседек, как вот представитель живого Бога, ну, во всяком случае, однозначно здесь не о языческом Боге говорится. Здесь вот прям прямая ассоциация, что это тот Бог, который пригласил Авраама прийти в эту землю.

0: Здесь вот он встречается с Авраамом Мелхиседек. У меня есть моя личная теория по поводу того, кто бы это мог быть. Хотя тут наверняка уже столько разных вариантов, и ничего нового не открыл. Но если считать по родословной от Ноева потопа, то вот к этому времени Ной еще был жив.
1: Себе.
0: Но он уже был, конечно, в возрасте. Там сколько мы читали? Больше 500 лет он, по-моему, прожил, да? С момента рождения. Там 300 там, с чем-то лет после потопа, кажется, он прожил, да?
1: Я
0: могу ошибиться сейчас, да? Но однозначно Ной еще был жив. Как минимум был жив его сын Сим, который тоже был в ковчеге. Но вот ту реплику, которую потом о Мелхиседеке скажет, что без отца, без матери, да? Вот. В определенном смысле Ной, выйдя из ковчега, да, вот в этом новом мире он оказался без отца и матери. Это тот, у кого не было отца и матери здесь на земле. Он почти практически как Адам. Вот он вышел из ковчега, а вся его прошлая жизнь осталась по ту сторону потопа. Вот, поэтому, по моей личной версии, это мог быть Ной, о котором, кстати, практически ни о нем, ни о его потомках ничего не сказано, да? Ну, вроде это такая грандиозная личность, и наверняка тут, пока он был жив, тут наверняка вокруг него была движуха. Но, во всяком случае, думается, что так должно быть. Он же пережил такую, как сказать, трагедию, такую катастрофу. Но библейские авторы переключаются от него, вот этот взгляд, все на Авраама, все на Авраама. Почему? Потому что для авторов Библии очень важно показать, что Бог сейчас свой замысел будет исполнять дальше не через Ноя, а через Авраама. Вот это важно, вот эта часть истории, она важнее. Но мы видим эту преемственность. Авраам, когда встречается с Богом, со священником Бога Всевышнего, ну, пусть не Ной, пусть кто угодно, но очень напрашивается, что это, ну, что это он мог быть. Авраам возвращает ему десятую часть.
1: Да, вот почему? То есть он не жертву приносит, не какие-то там пожертвования. Почему именно десятую часть?
0: Мы и позже встречаемся с этим важным служением. И сегодня в христианском мире это служение практикуется. Не только в христианском, но и в иудейском мире. Да, это служение принесения десятин. Когда десятую часть своей прибыли ты отдаешь Богу в знак поклонение, знак почтения, знак своей зависимости от него, знак своей любви к нему, знак своей веры ему. И поэтому здесь вот Авраам это делает. И позже, когда данная система вообще будет так законодательно установлена в израильском народе, да, и десятины будут приноситься левитам, священникам, то вот то, что сделал Авраам, говорит нам о том, что это появилось намного раньше, чем ветхозаветная система поклонения Богу в израильском народе. Это еще делал Авраам, да?
1: Которому никто не говорил.
0: Которому как бы никто и не говорил. Откуда он это взял? Значит, эта традиция была намного раньше. И Божьи дети таким образом поддерживали священников, которые... Ну ведь кто-то же... Да, Авраам, написано, приносил жертву. Но ведь кто-то же еще, наверное, из Божьих людей приносил жертву. Кто-то как-то же вот это вот... Религия истинного Бога, она каким-то образом сохранялась, были же люди, которые о ней пропагандировали, и вот здесь все сходится, потому что если это был Ной, он был уважаемый, его не трогали, несмотря на то, что там, может быть, его веру не все разделяли, его почитали, вот это все очень интересно. Вот. Ну, и, соответственно, то же самое делает Авраам.
1: Ну, то есть получается, что если в современном даже мире человек хочет как-то показать Богу свою верность,
0: да,
1: благодарность, он должен тоже...
0: Человек приносит свои пожертвования добровольные, исключительно пожертвования добровольные, и десятина, как часть этих добровольных пожертвований, она приносится в церковь и посвящается Богу.
1: Это же как интересно, откуда корни, из каких давних времен?
0: И вот вроде как бы не делается на этом акцент, да? История вообще совершенно о другом. А тут раз, и такое... незначительное такое, ну, повествование обо всем этом, как бы вскользь. На самом деле оно очень важно, очень значимо.
1: Да, Дмитрий, спасибо большое за такие интересные слова. Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники».
1: Обетование Божье. Данное Богом обещание совершить спасительные деяния в жизни человека, народа и всего человечества. Этим обещанием Бога можно полностью доверять, потому что в Его власти исполнить обещанное. Первое обетование Божье человечеству было дано сразу после грехопадения. Бог обещал приход Спасителя, который лишит власти сатану. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В 12 главе книги «Бытие» Бог обещает Аврааму, что от него произойдет великий народ. В 7 главе 2 книги «Царств» Бог обещает Давиду, что в лице обетованного Мессии его династия сохранится навеки. Через пророка Иеремию Бог обещает заключить с людьми новый завет. «И буду им Богом, а они будут моим народом. Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Авторы Нового Завета связывают исполнение ветхозаветных обетований с приходом Мессии, Иисуса Христа. «Ибо все обетования Божьи в нем да и в нем аминь». В 14 главе Евангелия от Иоанна Христос обещает своим последователям дар Святого Духа, а также обещает вернуться за ними. «Приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». В 3 главе 2 послания Петра говорится о том, что не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
0: Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений «Дух Святой может сделать тебя другим человеком». В первой книге Царств, в 10 главе, мы читаем очень интересную историю о том, как первый царь израильского народа Саул был помазан Самуилом на царство. Но очень интересно, Самуил говорит Саулу, что сейчас с тобою в течение этого дня произойдет целый ряд событий, но результатом всего происшедшего будет следующее. Первая книга Царств, 10 глава, 6 текст. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Вот эти замечательные слова. «И ты сделаешься иным человеком». Самым важным внутренним знаменем в жизни Саула должно было стать личное переживание, в результате которого он сделается другим человеком. Он получил дар от Бога, и у него было особое обязательство по отношению к Богу. Он приобрел от Бога то внутреннее преображение, обязательство абсолютного повиновения.

Под воздействием божественного помазания, как говорит Священное Писание, Саул внутренне как бы переродился, получил возможность быть тем, кем он должен быть в своем новом звании. Интересно, что Дух Божий почил в начале правления Саула для того, чтобы открыть Саулу его собственную слабость и несостоятельность, показать Саулу нужду в божественной помощи. На страницах Священного Писания мы находим множество личностей, которые были ведомы, водимы и изменялись под воздействием Святого Духа. В книге «Бытие», в 41 главе, мы читаем удивительные слова. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Следующий библейский персонаж – это книга «Чисел», 14 глава, 24 текст. Господь говорит, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует землю». Следующая библейская личность нам предложена также в этой же книге, в 28 главе, в 27 главе, 18 текст книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою». Очень интересно, в книге «Судей» описывается следующий библейский персонаж. Книга «Судей», 13 глава, 25 текст. «И начал Дух Господень действовать в нем, и начал Дух Господень действовать в Самсоне, в стане Дановом между Цорою и Эстаолом». Если бы мы постоянно развивали и поддерживали тесные взаимоотношения с Богом, то мы были бы способны приносить много плода. И все это, конечно же, является результатом и действием Святого Духа. Как сегодня мы можем созерцать очарование восхитительного характера Божия и благодаря этому созерцанию изменяться? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе 18 тексте, говорит следующее. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, исследуя Священное Писание и жизнь Иисуса Христа, мы можем иметь постоянную духовную жизнь. Размышляя над Его жертвенностью, мы сможем обрести настоящую любовь друг к другу. Сосредотачивая свое внимание на любви Иисуса к отдельной личности, мы можем научиться помогать людям, нести им надежду и утешение. Взирая на победу Иисуса над каждым грехом, мы можем сделать эту победу нашей победой. Оживляя в памяти историю прощения и принятия Иисусом разбойника на кресте, мы можем иметь подобное отношение ко всем людям. Вы вправе задать вопрос. Да, все это звучит красиво, но как сделать это реальностью? Я хочу испытать это, дорогие мои, подобные переживания от Бога. И Дух Святой – ответ на все эти ожидания. Эллен Уайт, христианская писательница, написала замечательные слова. «Дух Святой – преобразует, очищает и освящает людей, делая их полнокровными членами царской семьи, детьми небесного царя». Несколько лет назад я услышал интересную историю, как человек шел к Богу и имел очень сильную привязанность, привычку, дурную привычку, от которой не мог освободиться. Он не мог бросить курить. И вот однажды ему подсказали, да ты помолись Богу, ты помолись, попроси, чтобы Дух Святой поддержал тебя

и помог тебе оставить этот грех. Вы знаете, он совершил молитву и так рассказывает о своем опыте. Это был выходной день. Следующий день был выходным днем, и друзья пригласили его на рыбалку. И он говорит, ну, обязательно же на рыбалке будет время, когда я закурю. Это он говорил так своему сердцу. Но он не знал, насколько велик наш Господь. Рыбалка была настолько удачной, клев был настолько сильным, что в этот день ни он, ни его друзья не имели возможности даже для перекура. Приехав домой вечером с удачной этой рыбалки, он думает, сам он был по специальности инженер, и думает, завтра до обеда поработаем, в обед придем в курилку и опять. Вы знаете, до обеда он даже не вспоминал, не думал. И вот наступило время обеда. Он пришел, как обычно, со всеми в курительную комнату, взял в руки сигарету, подержал ее, помял и понял. И понял, что Бог освободил его от этой греховной, дурной привычки. Посещая многие города, не приходилось слышать удивительные опыты людей, которые рассказывали о том, что Дух Святой – реальная сила в помощи над любыми искушениями, над любыми греховными привычками, освобождая людей от всего, что мешает им жить полноценной, полнокровной жизнью в Боге. Ко мне подходили мужчины и женщины, но интересная особенность всех, кто рассказывал мне эти опыты, это была не просто молитва. Это был крик, это был вопль к Богу. Это были особые слова: «Господи, или освободи меня от этой привычки, или я умру». На весы положено все. Или освободи меня от этой привычки, или я умру. И часто те, кто делились этими опытами, рассказывали о том, что это сопровождалось сильным воплем к Богу и многочисленными слезами. И Бог, видя такую опустошенность нас для Него, Он готов обогатить нас этим удивительным даром и исправить то, что не позволяет нам радоваться полноценно жизни. Мне очень нравится еще одно выражение Эллен Уайт, где она говорит, «Любой дефект характера». Слушайтесь в эти слова. Любой дефект характера, унаследованный, любая привычка, унаследованная или приобретенная, может быть оставлена силою Святого Духа. Священное Писание заверяет нас, никто не пал слишком низко. Мне очень часто приходилось встречать людей, которые говорят, неужели Бог простит меня? Я совершил столько нехороших дел, и перечисляют эти дела мужчины, женщины. Неужели Бог простит меня? Неужели Он помилует меня? Именно в этом заверении нуждается наш мир. Никто не пал так низко, чтобы не мог быть исцелен и освобожден. Самое тяжелое бремя, самое давящее бремя для человека – это бремя греха. Эллен Уайт говорит в одной из своих книг следующее. «Никто не может стать настолько порочным, пасть так низко, чтобы эта сила не могла, речь идет о силе Святого Духа, не могла произвести в нем свою очистительную работу. В каждом, кто отдаст себя Святому Духу, будет утвержден новый принцип жизни. В человеке будет восстановлен утраченный образ Божий». Несколько лет тому назад я трудился в Казахстане, и вот однажды возникла очень интересная идея собрать особый съезд или форум тех людей, которые в местах заключения приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И сегодня являются другими людьми. Когда эти люди были собраны на эту встречу, то где-то было около 30 человек, я был потрясен, украдкой рассматривая их –

Здесь находились, в том помещении находились люди, которые отсидели в местах лишения свободы 9, 12, 15 лет. И когда я смотрел на их лица, я был восхищен, я был потрясен. Какую удивительную перемену, какие удивительные преобразования Дух Святой сделал в каждом из них. Пребывание в местах заключения накладывает свой отпечаток, но Дух Святой полностью закрасил благодатью, любовью Божией эти лица. Это были радостные, счастливые лица. У каждого своя непростая судьба. И один из них рассказал мне следующую историю. Когда мне дали 15 лет, я потерял все. Меня оставила супруга, я потерял работу, я лишился практически всего. Но он заверяет в своем рассказе, говорит следующее. Когда я принял Господа Иисуса Христа в мою жизнь, когда я попросил силы Духа Святого, чтобы изменить меня, в мою жизнь ворвались, не просто вошли, ворвались глубокие изменения. И одним из этих изменений является то, что в течение 6 месяцев Бог восстановил все, что я потерял. Он подарил мне прекрасную спутницу жизни. Он подарил мне интереснейшую работу. Он подарил мне детей. Дух Святой, пребывающий в человеке, исполняющий его своей силой, совершает в нем глубокие преобразования и изменения в его взаимоотношениях с Богом, в его взаимоотношениях с окружающими людьми. Дух Святой берет от любви распятого, воскресшего и вознесшегося Христа и вливает эту любовь в сердце человека. Апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, в 5 тексте записал эти потрясающие слова: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Сегодня мы, подобно многим библейским личностям, можем стать другими людьми. Господь посредством силы и работы Святого Духа в наших сердцах готов произвести желаемые нами изменения. У кого из нас нет любви, Бог сделает нас самыми любящими. Кому трудно освободиться от гнева, раздражения, критики, сделать людьми истинно свободными. Он может сделать ропщущих и унылых благодарными и радостными. Он может сделать робких и застенчивых общительными людьми. Эллен Уайт в одной из своих книг записала следующее. «Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления. Человек перестает совершать злые поступки. И там, где царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью. Лицо человека просветляется, отражая небесный свет». Иисус входит в наши сердца и мысли через Духа Святого и приносит нам истинную полноту радости. В этом, мои дорогие друзья, и заключается основное действие Святого Духа. Господь Иисус Христос желает наполнить нас еще в большей мере этим удивительным даром. Ибо только так Спаситель может войти в нашу жизнь и изменить нас в свое подобие.

Дорогие друзья, хотели бы вы иметь полноту Святого Духа в вашей жизни? Священное Писание обращается к нам и предлагает: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». И да благословит нас в этом Господь.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю».

0: Приветствую, друзья. Мы продолжаем нашу тему о финансах и семье. Мы в прошлый раз не договорили о детях и о финансах, связанных с детьми. Собственно говоря, сегодня поговорим на такую тему, как деньги и дети. Ну, или дети и деньги. А можно ли детям доверять деньги? В какой момент? Когда? Сколько? Надо ли контролировать? Ну, вот с чего начнем?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальные

0: Благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин – священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин – владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию. Работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией. Любит путешествовать. Женат.
1: Вообще два понятия или два слова, они как-то, возможно, жестко звучат. Дети и деньги. Может быть, детям вообще рано на эту тему вести беседу, думать и в руках их держать.
2: Ну, дети разные бывают. Бабушки своих, скажем так, детей, которые им уже правнуков принесли, все равно еще детьми считают. Окей.
3: В моей семье родители мне доверяли, и я припоминаю, что меня не сильно спрашивали за личные расходы, и это помогло мне очень рано понять ценность финансов и довольно рано встать на ноги. Еще хочу сказать один интересный момент, что есть друзья, которые получили от родителей там, квартиры, машины. У меня еще два брата есть, и ни у одного из брата нету ни квартиры, ни машины. Но то, что смог дать отец, это понимание дела, понимание финансов и уверенность в себе. Он поддерживал нас. Поэтому он вырастил трех руководителей.
2: Угу. Здорово.
4: Ну, всегда, когда есть дети, всегда нужны деньги. Поэтому здесь уже есть взаимосвязь.
2: То есть надо было говорить не дети и деньги, а надо было говорить дети и расходы, да?
4: Ну, это на самом деле неплохо. Это естественно. Ну, то есть это само собой разумеется.
2: Ну, а в какой момент мы должны начинать учить детей вообще обращаться с финансами? И каким образом это делать? Давать им деньги, не давать им деньги, когда, в каком объеме?
4: Ну, это очень интересный вопрос.
2: А есть на него вообще ответ? Вот вы со своими детьми как?
4: Ой, я уже даже, если честно, не помню.
1: В какое время мы...
4: Наверное, такую цель... Мы не ставили. Угу. Вот прям обучать детей финансам мы не ставили. То есть это как-то происходит естественно. Вот растут дети, мы как бы, ну, это естественно, за этим следуют какие-то расходы. Но вот такую цель обучать детей финансовой грамотности, там еще что-то, вот не ставили. Ну, происходит естественно. Как, чем взрослее ребенок, тем больше он
2: больше сам... Больше доверяешь.
4: Да, больше доверяешь, он больше в эту тему входит, понимает, учится.
2: Ну, а надо ли контролировать это? То есть вот, ну, условно говоря, да, ребенок начинает ходить в школу, ты начинаешь ему давать какие-то деньги там на обеды, может быть, там еще на что-то. А спрашиваешь ли с ребенка отчет, насколько это нужно спрашивать? А если ребенок хочет начинать откладывать там свою копилку? Вот. А потом вдруг ты понимаешь, что он эту копилку разбил уже, вот, и куда-то что-то пошел, потратил. Правомерно ли спрашивать отчет у ребенка за те деньги, которые фактически уже стали его деньгами?
1: Ребенок должен понимать ценность денег. Если он этого не понимает, он не ценит деньги, он не ценит труд, он не знает, откуда они берутся. Чего стоят деньги родителям. И, естественно, если нет понятия вот этого, именно понятия ценности денег, то, наверное, рано ребенку еще давать деньги.
2: Ну, а как насчет, опять же, той же самой копилки? Вот он копил, вот он начал как-то понимать это все дело. Он решил потратить их.
4: Вот у меня ребенок копит, младшему 12 лет копит, у него есть свои деньги, грубо говоря.
1: Ну, а где он их берет?
4: Ну, по-разному. Кто-то подарил, где-то, может быть, даже нечаянно подзаработал, да, и так далее. Вот. Но есть вещи, на которые он может их потратить. То есть он может принять решение сам.

0: Я хочу их потратить на то-то, на то-то. Но есть вещи, которые мы ему все равно не разрешим. На которые мы не разрешим. В этом возрасте не разрешим потратить.
1: То есть есть контроль в любом случае определенный над тем, куда он их тратит.
0: То есть свобода выбора у него есть, но она в рамках определенного круга, то есть определенных границ. Но мы так решили. Угу. Потому что получается, что дети, они не всегда чувствуют, что деньги на самом деле не просто достаются.
1: А может быть, это был бы хороший опыт для него, позволить ему потратить их на то, на что, может быть, вы бы их не потратили. Пусть с вашей точки зрения это было бы деньги на ветер, но с его, не знаю, мировоззрения, что ли, или становления личности, это был бы хороший опыт на будущее.
0: Ну, конечно, он их потратит на то, на что мы бы не потратили. Но вот это, на что бы мы бы не потратили, оно может быть очень широким. Mm-hmm. Понятно, то, что это будет из этой области по-любому.
2: По поводу возраста, когда стоит начать давать личные финансы, мне кажется, возникает потребность в них в какое-то время. Проезд, обеды в школьной столовой, такие целевые вещи. То есть можно сесть, проговорить цели и, к примеру, выдать деньги на неделю. Uh-huh. Вот сумма такая, она состоит из обеда, она состоит из проезда, она состоит там из фонд школы, нужно сдать там за какую-то там...
1: Uh-huh. Что-то сдать надо будет,
2: да? Да, к примеру. И вот тебе сумма. Следующая сумма будет ровно через неделю. Мне кажется, это неплохой момент, как приучить к тому, чтобы распределять. Я просто знаю, вот есть две практики. Первая практика – это когда тебе дают каждый раз на... Uh-huh. Вот ты сегодня поешь, на тебе 12 рублей там, или 18. А есть вторая практика – это когда тебе выдают на определенный срок. Может быть, сначала несколько дней, потом приучать к неделе, потом вообще на месяц выдавать. Вот она почти зарплата, чтобы ребенок мог научиться тратить, планировать эти суммы, может быть, там какие-то списочки вести, куда мне нужно, что мне нужно, и понимать, ага, вот здесь я могу чуть-чуть в этом ужаться, или до музыкалки я сегодня пешочком пойду прогуляюсь, зато у меня останется лишняя сумма. И если эти финансы, они четко для нужд, я думаю, что особо смысла контролировать их нету, потому что мы их выдали не просто в пользование, как карманные свободные деньги, а на нужды. Но если он умудрился где-то там сэкономить...
1: А если он умудрился накосячить и использовал их в первый же день на что-то непотребное?
0: А потом ты узнаешь, что твой ребенок вместо того, чтобы ехать на транспорте общественном, идет там через полгорода пешком.
1: Только потому, что он не хочет признаться, что он и вчера потратил все до последней копейки.
2: Так это ж хорошо.
3: И не сдал взнос в школу.
2: Это плохо.
3: Я думаю, что, конечно, предложение интересное.
0: Да, это интересно.
3: Но пока ребенок не научился зарабатывать деньги, он не может и научиться ими распоряжаться.
1: Ну, тогда встречное предложение. Очень многие родители это практикуют. Они начинают платить детям. Кто-то платит за хорошие оценки, вот кто-то платит за вынос мусора, там, кто-то платит еще за какие-то там домашние дела, там, помыл посуду, там, убрался в комнате или еще что-то. И начинает это дело все оплачивать.
2: Ну, с одной стороны, ты обязан, конечно. Это твоя семейная обязанность. Uh-huh. Потому что если взять, может быть, далекое время у России, когда жили в хатах, работали на поле, у детей были обязанности. Пойди на поле отнеси папе картошки, хлеба и молочка.
1: Да, никто за это не платил.
2: Ну да, за это никто тогда не платил. А сегодня, мне кажется, есть такое понятие, как должен и обязан. Вот оно мне совсем не нравится. То есть я должен и обязан помочь там своему ребенку, поставить его на ноги. Такой менталитет некоторый. В моей семье это было не так, и это принесло добрые плоды. Когда нас учили планомерно, да, мы совершали неверные поступки. Я вспоминаю, что в детстве я даже, знаете, по 5 рублей такие игровые автоматы были. Я несовершеннолетний, подбегал там, кидал какую-то копеечку. Когда родители об этом узнавали, они садились со мной, собирали семейный совет и обсуждали, ну, стоит это делать или нет, приводили какие-то мне примеры. Если бы этого не было, кто знает, может быть, я в казино пошел бы сейчас. И уже не 5 рублей проиграл бы там, а другие суммы. Мне кажется, это закладывается с детства. Поэтому я за то, чтобы, возможно, оплачивать какие-то действия.
1: И, может быть, не сидел бы в итоге как человек, владеющий собственным бизнесом, а кто знает, в какой подворотне лежал бы, потому что проиграл бы все.
3: Но я не совсем согласен с

0: с этой точки зрения. Смотрите, оплачивать детям труд.
1: Ага.
0: Мы воспитываем в детях какое-то потребленчество. Ведь если вспомнить прошлое, далекое прошлое, вот, которое Артем уже вспоминал, то там у детей были обязанности. У ребенка в семье, в доме тоже есть обязанности.
1: Угу.
0: У отца есть обязанности, у матери, у всех членов семьи. Ни у кого же не появляется мысль о том, что отцу нужно оплатить за то, что он вынес мусор, или матери за то, что она приготовила обед. Я думаю, что ребенку точно так же нельзя оплачивать... Ну,
1: помните, я упоминал семью, у которых эти взаимоотношения были, и отец оплачивал матери за то, что она готовила обед.
2: Есть обязанности, которые... То есть, если пойти так, оставить определенные обязанности, обязанности без оплаты, а если оплачивать экстра обязанности, грубо говоря, да, вот, например, мы живем в частном доме, есть определенная обязанность, мусор выносится, он у нас бесплатно, но вот покосить газон, почему бы нет? Да, или я буду косить его сам, или он мне скажет, иди косить, а почему я, да? Мне 12 лет, а ты чего, взрослый дядя? А вот за определенную денежку он делает с большим удовольствием. Мы пробовали еще за оценки. Я вот немножко не помню уже, я помню точно, что старшая дочь, она эту идею приняла, не помню, что был со средней, а вот младший отказался от этой идеи. Он быстренько посчитал, как бизнесмен, понял, что это невыгодно.
3: У них выбор был, да? Подписываться под эту систему или не подписываться?
4: Да, он мне просто в очередной раз сказал, да не надо мне все.
1: То есть он понял, что он за пятерку потратит больше времени на получение этой пятерки, чем он получит деньги за это время.
0: Слишком дорого это образование мне дает.
3: Или там минусовые какие-то суммы были? Трояк минус, там столько рублей, четверка ноль, пятерка плюс сколько?
2: За пятерка, четверка был плюсовой, значит, плюсовое вознаграждение, за тройку минусовое.
1: Ага, то есть все-таки был минус, поэтому он посчитал, что не выгодно.
2: Не, но он не из-за минуса троек, нет, но он просто из-за того, что, в общем, как-то не понравилась ему эта идея.
3: Не знаю, я не хочу сказать, что оценки – это такое универсальное средство. Вот, к примеру, перед вами сидит такой конкретный закоренелый троечник. Не всегда оно так бывает, но если оглядываться назад и смотреть на свой класс, то интересная тенденция. Те люди, которые учились на тройке, иногда на четверке, имели какое-то нестандартное мышление, сейчас занимают какие-то посты, имеют интересное дело. А те, кто учился на пятерке и всегда подчинялся системе строго и выполнял все ЦУ учителя, небольшие зарплаты в основном, ни в коем случае не правило. Поэтому оплата за оценки, наверное, я бы своей семье не ввел такое.
0: Ну, лишь бы эти слова не вдохновили троечников. Вообще, все-таки, я бы попытался оспорить это утверждение. Я лично убежден, что детям в семье нельзя платить деньги, потому что они услуги воспринимают как заработок.
1: И обязанности свои.
0: Свои обязанности, как заработок, да. И сейчас пока это игра. Для ребенка пока что временно это игра.
1: Я соглашусь с этим мнением, что, по крайней мере, те вещи, которые они обязаны выполнять как члены семьи, за них оплачивать категорически нельзя, потому что иначе, придя в свою собственную семью, они не будут считать это вообще обязанностью.
3: А если проговорить, что это шутка и игра, вот такая. С другой стороны, да, когда ребенок повзрослел немного,
1: шутка,
3: есть возможность договориться с, может быть, знакомым там, предпринимателем или у кого какое-то дело есть на какую-то работу. То есть
1: это
3: чуть взрослее,
1: разговор.
3: Да, вопросов нету.
0: Согласен полностью. И даже если он покосит газон соседу.
3: Соседу, да.
0: Да, а соседский парень мне. То это уже совершенно другая картина.
1: Ага.
0: И я знаю такие ситуации. Одни мои знакомые.
1: Договаривались с соседями.
0: Они договаривались с другими знакомыми, чтобы те нанимали его сына, чтобы он поработал за деньги. Они просто пытались его приучить к труду, чтобы он почувствовал вкус денег.
3: Хорошо, почти переубедили. Обсужу это с супругой.
2: Вот здесь есть такая ситуация, есть такой момент, что тебе приходит ребенок, и он все равно просит на то, и у тебя встает выбор.
1: Дать и он твой просто, ребенок.
2: Да, и дать ему просто так, или чтобы он сначала покосил газон и понял, что деньги просто так не появляются.
0: Ну, может быть, как один из вариантов, да.
1: Я думаю, что когда он просит тебе на то, ты как родитель, ты смотришь и понимаешь, если ему это нужно, ты ему даешь. Если ты считаешь, что надо это ограничить или отказать, ты делаешь, как ты считаешь необходимым.

0: как бы это само собой, а вот воспитание именно финансовой грамотности, может быть, воспитание того, чтобы они узнали цену денег и труду, оно идет отдельной вообще графой, поэтому не знаю, стоит ли это смешивать.
1: Другой вопрос, а если брать семью очень обеспеченную, в которой достаточно финансов, стоит ли сильно ограничивать ребенка в тратах? Или, может быть, какие-то карманные деньги в нормальных размерах выдавать для того, чтобы он себе что-то мог позволить? Вот как понять эту грань, как вы считаете?
2: На экране телевизоров очень многие сейчас могут увидеть людей и услышать истории о том, что вот это дети миллионеров, которые не знают, куда себя деть, там куча всяких разных излишеств, не катаются на дорогих автомобилях, попадают в аварии и так далее. Я конкретно уверен, что даже в семье обеспеченной ребенка все равно нужно учить зарабатывать свои собственные средства. Он должен сам попытаться встать на ноги. Если он получит все готовое, он не сможет сформировать...
1: Ну, если 12 лет.
2: Ну, 12 лет, может быть, это еще рано. В одной семье моих знакомых, где отец предприниматель, у него хорошая зарплата, бизнес свой, но своего младшего сына он устроил работать дворником.
1: А не будет ли такое, что выйди из этой семьи, ты посмотришь и скажешь... Нет, это какой-то ужас. Я так не хочу. Меня просто держали в ежовых рукавицах. И потом сорвешься, найдешь родительскую заначку и
2: лет 7 назад это было. Сейчас это очень хороший, толковый молодой человек. И надо сказать, что подобное воспитание его родителей, оно на пользу пошло.
0: Хороший плюс, да.
1: То есть с детства экономности, да, учить?
2: Отец научил его зарабатывать. Он должен был сам своим трудом заработать средства.
0: Я думаю, что кроме заработка действительно надо еще и учить каким-то образом экономии. Те же самые копилки, те же самые планирования, а когда, а на что ты это откладываешь, чтобы ты мог позволить себе...
3: Чтобы ставить цели,
0: долгое время откладывать на что-то, пусть по копеечке, а потом приобрести что-то там более дорогое и насладиться этим. Вот. И я думаю, в этом смысле может позволить ребенку, чтобы он купил что-то, что он сам захочет, чтобы он получил от этого наслаждение, чтобы он понимал, что на свои цели надо, может быть, копить долго и не рассчитывал на какие-то там кредиты или еще что-то. Вот. Тут есть еще один момент в плане семейного бизнеса, например. Потому как мне, допустим, родители не платили за какие-то домашние там дела. У нас не было семейного бизнеса, но был момент, когда мама подрабатывала каким образом. Она шила платье, шила там панамки, еще что-то такие вот по мелочи и продавала это на рынке. Вот. И она часто просила меня помогать ей, чтобы там где-то что-то разметить, там вырезать, еще что-то сделать, вот эти вот выкройки. Она сделала трафареты из картонки, и вот расстилается весь этот материал на полу. И я получал там по 2-3 копейки за каждый, значит, размеченный или вырезанный вот трафарет. И я вот по трафарету мелом размечал, потом сидел, вырезал. То есть сделал вот такую вот монотонную работу, которую она мне могла доверить. И за эту работу я уже получал какие-то карманные средства, которые мог где-то что-то скопить, куда-то еще. Как вообще вот быть семейным бизнесом, который, может быть, потом пойдет далеко?
1: Ну, если ты... планируешь свое состояние и свое дело куда-то оставить, я думаю, что есть смысл обучить с самого начала. Не всем хочется, чтобы бизнес дядя переходил, если он существует.
2: Угу. А если посмотреть с точки зрения воспитания своего ребенка, то это и очень хороший вариант, на мой взгляд. Лично я тоже получал наставления от своих родителей, они даже в чем-то помогали мне там, в 15-16 лет уже заработать свои средства. Это были не мои идеи. Uh-huh. Это не было там, конкретной моей работой. Это была часть, но в этом тоже участвовала моя мама. Uh-huh. Отец был занят.

0: А мама мне помогала где-то как-то заработать какие-то средства. То есть... Я скажу, что первый раз, когда я заработал деньги, я почувствовал, что это мною заработанные деньги. Почувствовал вкус денег заработанных. И дальше у меня уже включились какие-то процессы, я стал сам думать, а как заработать денег.
1: То есть 15-16 лет, да, пошел заработок?
0: Да.
1: А в какой момент надо заканчивать, спонсировать? То есть многие...

0: Стоит ли на образование самому зарабатывать или уже родителей просить? И со стороны родителей, какой момент, когда пора сказать, нет, все, стой, сейчас ты сам себя обеспечиваешь?
1: Вопрос, конечно, интересный. Вот если о себе рассказывать, это были интересные годы в нашей стране, конец 90-х, начало 2000-х, я закончил школу, никуда сразу не поступил, мы переехали в другой город, и я пошел работать. Мне уже было 18 лет тогда, и у меня там было свое небольшое дело. Мы с сестрой работали вместе, и только после этого я поступил в духовную семинарию учиться. Именно тогда я принял решение посвятить свою жизнь служению. И надо сказать, что вот то время, когда я трудился, когда я работал, когда зарабатывал свои деньги, и тогда уже немалые деньги по тем временам, Бог дал мне эту возможность для того, чтобы оценить. Оценить те возможности и оценить возможности в служении. Мои родители приложили немалые усилия для того, чтобы я научился зарабатывать. Угу.
0: Спасибо.
2: Ну, а вопрос еще остался незакрытый, вопрос наследства, вот передачи, допустим, денег. Это тоже, казалось бы, простой вопрос, потому что в нашей стране, если никто там не писал завещание, там еще что-то, автоматически это как-то распределяется между детьми. А должны ли родители на это дело каким-то образом влиять? Может быть, заранее, может быть, оформлять завещание или как? Как вообще это делается правильно? В том плане не юридически, а вот именно с христианской, с моральной точки зрения.
1: Вообще в нашей стране понятие завещания, оно какое-то расплывчатое. Угу. А у нас нет конкретной позиции у очень многих людей. Большинство не распоряжаются своим имуществом при жизни, а думают так, ну, когда меня не станет, там уже дальше дети сами разберутся.
3: Да. Этим самым создают большие проблемы.
1: Это вообще неправильная позиция.
3: Конечно.
1: Совершенно неправильная.
2: Может быть, она вытекает именно из того, что они в течение жизни не разбирались со своим имуществом, то есть не владели им вот полноценно со всей значимостью этого слова.
1: Возможно, но опять же, здесь речь, когда речь идет о наследстве, о завещании, нужно говорить не только о финансах. А, например, если меня не станет, меня же может не стать не 80 лет, а
2: да, вообще
1: 40, в 45, в 60, да, не дай бог, конечно, но тем не менее. Кто будет воспитывать моих детей, если нас с супругой не станет? Никто не думает о том, что этот момент тоже можно описать в завещании.
2: Значит ли это, что надо в 30-40 лет уже писать завещание?
1: Возможно.
2: А как насчет тех людей, которые переживают, может быть, даже, не знаю, переживают о том, что вот написал завещание, и все, готовься сразу к смерти, как бы чуть ли не как приговор себе написал.
3: Да, и в 30-40 лет ты можешь еще многие вещи пересмотреть.
1: Завещание можно переписать.
0: Любой. Пересмотрел, перепишу.
3: Я понимаю прекрасно, но не знаю, мне кажется, что 30-40 лет это рановато. Есть вещи, которые ты действительно не можешь предвидеть. С нами в любой момент может что-то случиться, но тем не менее, обычно возраст завещания все-таки это возраст более старший, более взрослый, и когда уже ты сам понимаешь в связи с сложившейся ситуацией, какому ребенку что лучше завещать.
2: Наверное, когда дети уже выросли.
3: Конечно,
2: тоже,
3: и когда дети выросли, на их ситуация.
1: Я с этим согласен, но когда дети маленькие, и если, не дай бог, конечно, но вот меня с супругой не станет, кто будет их дальше воспитывать? Государство их заберет себе. А я могу в завещании написать этот вопрос.
2: Доверить воспитание тому.
1: Именно этим людям, зная, что это самые близкие, это самые надежные люди. Угу.
0: Я думаю, что это правильный вопрос. Это
2: интересный
0: вопрос
2: момент завещания
0: дальновидности,
2: детей,
0: да. А не каких-то суеверий. У нас много суеверий существует, но христиане стараются иметь на все взгляд трезвый, просчета, продумывание, совета с Богом. Я не вижу никаких негативных моментов в том, чтобы и в 30 лет написать завещание, какую-то свою волю. Много практики есть, когда в семье происходят ссоры, скандалы, если вдруг кого-то не стало. Я всегда задумываюсь на тот момент, что я вышел, подскользнулся на ступеньки, и все, меня нету. Угу. Практика неплохая. Пойду писать завещание.
2: Я задумался об этом, между прочим, ты произнес про подскользнулся на ступеньки. Да, у меня был реально такой случай несколько лет назад, когда просто вот в магазине я подскользнулся на ступеньки, я неплохо так приложился затылком, Слава богу, ничего, обошлось. Я не знаю, было

0: ли сотрясения, скорее всего, нет, но ощущение было не из приятных. Я какое-то время даже не вставал, я где-то с минутку, наверное, просто посидел на корточках, прежде чем вот подняться и пойти дальше. Я после этого серьезно задумался о том вообще, что на самом деле твоя жизнь может прекратиться в любой момент. И ты не властен вот в этом вопросе. Да, что-то ты можешь предугадать, но не все. И завещание, в том числе завещание воспитания детей, это интересный момент, о котором я раньше не думал.
1: Ну, тут нужно смотреть еще на состояние. Может быть, не все детям. Может быть, есть какие-то, если у тебя хороший там объем финансов, может быть, какая-то организация благотворительная или часть церкви. Если у тебя обеспеченные дети, у которых все есть, может быть, твои финансы где-то послужат доброму делу. А если тебя не станет... По закону они только детям достанутся.
0: Действительно.
1: Ты можешь это обсудить, собрать семейный совет и сказать, у меня есть вот такие идеи. Как вы смотрите, не обижаетесь ли вы на это?
0: Действительно, тема безграничная. И там еще осталось много вопросов, которых мы не коснулись. Вот. Спасибо. Думаю, мы еще раз соберемся и дообсудим.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Богу нетрудно воскресить человека из мертвых, но Он не может за нас с вами сделать выбор. Что вы почувствуете, если увидите в газете статью о том, что в вашем городе появилось, ну, нечто новое, что-то такое, чего раньше не было? Ну, к примеру, такого-то числа, статья в газете, такого-то числа, такого-то месяца в торжественной обстановке произошел спуск на воду нового теплохода. Ну и дальше его название. Или, например, открытие памятника в честь какого-то очень важного события в истории вашего города или страны. Или, может быть, построили новый корпус университета. Или запустили новый цех на местной фабрике. Может быть, вы проигнорируете это событие и не остановите вашего внимания на этом. Ну, в самом деле, какое мне дело до теплохода или до нового цеха на местной фабрике? Но что, если вы работаете в пароходстве, и это у вас, там, где вы работаете, спускают на воду теплоход? Или, например, вы проработали на заводе 15 лет. И это у вас. Это у вас на заводе пускают новый цех, в котором вы получите новое рабочее место. Или что скажете, если в вашем городе открывают памятник героям-пограничникам, и вы не так давно служили?

этих войсках. Но согласитесь, в таком случае это будет для вас праздником, и вы обязательно придете на торжество, как это обычно все выглядит. Ну, конечно же, будут приглашены разные гости. Не исключено, что оркестр будет придавать торжественность событию своей музыкой. И где-то на возвышенном месте установят микрофон, много подготовительных мероприятий, звукорежиссер будет бегать, проверяя микрофоны, оркестранты загудят, настраивая свои инструменты. Где-то рядом телеоператор стоит, настраивая телекамеру и держа в кадре телерепортера, готовящегося записать свой первый спич для вечернего репортажа. И, наконец, когда произнесут свои речи губернатор, мэр города, может, кто-то еще из высокопоставленных особ, настанет момент, когда разрежут принесенными на бархатной подушечке ножницами ярко-красную ленту, поднимут тент или разобьют бутылку шампанского о борт корабля. И это будет означать, что что-то изменилось в жизни города, в вашей судьбе. И это требует какой-то особой оценки, ведь ну, кто-то же очень хорошо потрудился для того, чтобы жителям вашего города, да и вам самим, стало лучше. Таких моментов много, но это далеко не все. В истории Вселенной есть упоминание о таком Божьем замысле, который ну, невозможно никак не вспомнить. Это не может быть маловажным для всех, кто живет. Событие грандиозной важности. Об этом Бог сказал патриарху Иову. Вот послушайте слова Священного Писания из его книги. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, и я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне, где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вервь, на чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Это строки из книги Иова из 38 главы. Бог заложил основание нашей планете, нашему дому, в котором мы живем. Представьте, нас еще нет. Мы только в проекте. Но для нас Бог создает планету, где мы будем жить. Это событие величайшее. И, наконец, когда все готово, Бог создал человека для вечной жизни. Вот это все было задумано для нашего блага. Во время исполнения этого замысла звезды ликовали, и, как написано, все сыны Божии восклицали от радости. Осталось только провести торжественное посвящение планеты. Ну, разрезать ножницами ленточку, образно выражаясь, чтобы, ну, и останется только жить себе счастливо. Не тут-то было. Произошло то, что произошло. Человек согрешил. И это не все. Земля тоже изменилась. Появились процессы, которые должны привести Землю к погибели. Кажется, сыны Божии поторопились радоваться о сотворении Земли. Все пошло как-то не так, как должно было быть. Но представьте себе, что у Бога были на этот случай приготовлены спасительные меры. В связи с этим, несмотря ни на все, вот сейчас здесь я все-таки хочу вас пригласить на торжество по поводу сотворения Богом нашей земли. Да-да, это торжество обязательно состоится. И там обязательно должны быть именно мы с вами. Все дело в том, что перед тем, как начать создавать землю,

землю, Бог заранее позаботился о том, как спасти людей на тот случай, если последние согрешат. Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. Он уже тогда готов был умереть за людей. Вот почему я начал об этом говорить. Речь идет не просто о каких-то людях, а о нас с вами лично. Почему? Да, потому что Бог не просто создал землю для каких-то людей. Вы скажете, ну мы умрем, и все на этом. Неужели есть какое-то продолжение? Да главное это в том и заключается, что продолжение есть. Ну согласитесь, можно было бы Богу подождать, когда мы все умрем. Ну умерли, да и ладно. Сотворить новых людей для хорошей жизни. Христу умирать за кого-либо не пришлось бы. Это очень важно понять, что Бог хочет, чтобы не просто были счастливы какие-то люди. Он желает, чтобы именно мы с вами, первоначально созданные Богом, были счастливы вместе с Ним. Нас смущает, что впереди, кроме смерти и гробовой доски, больше ничего не увидишь. Но это не так. Все дело в том, что Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Но Он не может за нас с вами сделать выбор. Бог может восстановить нашу планету снова и дать жизнь, может, и Ему это нетрудно. А это значит, что есть надежда. И было бы глупо ей не воспользоваться. Но в это не вписывается, в это понимание не вписывается поначалу. Важно понять, что Богу нетрудно воскресить, ну, из мертвых. Только выбор за нас Он сделать не может. Да, да, Богу нетрудно, я третий раз повторю, нетрудно Ему воскресить человека из мертвых. Он всемогущий, Он это может. Но Он не может за нас сделать выбор, если мы этого не хотим. Послушайте, что говорит апостол Петр в своем втором письме. Эти слова записаны в третьей главе. Вот послушайте. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Вы слышите ли? Слышите, что написано? Не медлит Господь исполнением обетования. Земля погибнет, так или иначе, те, которые названы нечестивыми, нечестивыми погибнут вместе с ней. А что же будет с нами? Вот в этом-то и дело. Бог не желает, чтобы люди погибли. Он не торопится совершать свои суды, но долготерпит, чтобы все, кто захотят спастись, спаслись. Надо просто перестать быть нечестивыми, все взвесить и выбрать путь, предначертанный Богом. От этого зависит наша вечная участь. Но вот, допустим, все-таки вы, мы с вами, допустим, сделали правильный выбор. И мы решили следовать путем, предначертанным Богом для нашего спасения. Если вы желаете спастись, но не знаете, что же делать для этого, вы переживаете за это. Вы слышите, что апостол Петр сказал? Не бойтесь, Бог подождет. Бог вас подождет и сделает все, чтобы вы были готовы. Он долго терпит, не желая, чтобы...

чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это очень важно. Главное, чтобы вы не стояли на месте, а что-то делали, чтобы к чему-то стремились. Стремились к чему-то, ну, такому, что поможет вам узнать Бога. Ну, для начала, что можно сделать? Да, конечно, есть искушение не думать об этом, полагая, что я смертный, ну, что я умру, что нужно взять от жизни все, пока я жив, пока молод, пока в силах. Как говорится, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Какое великое заблуждение так думать. Вот что важно усвоить. Это для нас с вами невозможно решить проблему со смертью, но не для Бога. Но важно понять, что Богу воскресить из мертвых нетрудно. Он не может нас с вами насильно заставить сделать выбор. Вот наш выбор. Вы понимаете, вот что важно. Поверьте Богу, Он всемогущий. Он может все. Как же Бог так устроит, что искупленные им люди снова будут жить в новом, созданном им мире? Я вот, например, вижу вот только этот мир. Вот этот вот. Студию, камеры у меня, вот у меня есть только моя одна жизнь. Тут зуб один удалили, и новый уже не вырастет просто так. Не то чтобы там появилась какая-то новая жизнь. Кажется, другой жизни нет, но тем не менее. В Священном Писании написано о воскресении мертвых. Вот послушайте некоторые подробности. Это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Вы можете найти эти тексты. «Говорю вам тайну», – пишет апостол Павел, – «не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? О чем говорит апостол Павел? А о том, что Бог сотворит другое тело. Оно будет совершенным. В нем больше не будет процесса старения, болезней, греховных желаний. Человек приобретет то, что Бог задумал изначально. Человек станет бессмертным. Мы будем чувствовать себя по-другому. Сейчас об этом можно только мечтать. Хотя, давайте выразимся по-другому, ведь мы же не мечтатели, мы верующие. Давайте будем не мечтать, а верить. Так выразимся точнее. Верить в воскресение очень важно. Вот что апостол Павел об этом пишет в своем том же первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Так вышло, что в Коринфе верующие вот разуверились в том, что воскресение будет, ну, что оно возможно. Павел убеждает, что не верить в это ну никак нельзя. Если не верить в воскресение, то зачем тогда вообще верить в Бога? Павел про тех, кто не верит в воскресение, говорит, что они несчастнее всех человеков. Итак, мы увидели, что при воскресении Бог даст новое тело. Новое. А что насчет всего остального? Тут сейчас нужно уделить несколько внимания тому, как устроен человек. Ну вот, как этот процесс описан в книге «Бытие». Послушайте. Книга «Бытие», первая глава. «И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек

душою живою. Книга «Бытие», 2 глава. Очень лаконично. Библия говорит, что человек состоит из духа, души и тела. А книга «Бытие» повествует о том, как сотворение происходит. Бог создал тело, вдохнул в него дыхание жизни, и вот только после этого человек стал душой живою. Итак, прах плюс дыхание, получается душа живая. Есть еще одна составляющая человека – это дух. Ну, дух, если вкратце, то это то, что делает человека неповторимой личностью. Вот как описан процесс смерти, это книга «Экклесиаста». «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». То есть Бог сперва создал тело, но оно было бездыханно, хотя уже в этом теле заложена Творцом неповторимая личность будущего человека. Пока еще это тело не имеет жизни, но уже есть личность неповторимая, как нет на земле двух абсолютно одинаковых людей. Осталось только сделать одно движение, которое мог сделать только Творец жизни и никто другой, кроме Него. Ну, потому что больше нет Бога, кроме того, который может дать жизнь. Бог вдохнул в человека дыхание жизни и стал человек душою живою. Когда стал человек душою живою? А когда Бог вдохнул дыхание жизни. А во время смерти происходит обратный процесс. Как только уходит дыхание жизни, к Богу возвращается Богом данный дух. Причем, ну, неважно, какой это человек, праведный или грешный. Библия говорит о том, что дух любого человека возвращается к Богу. Так говорит Священное Писание. Ну, конечно же, хочется спросить, а душа-то где? Есть поверье, что душа улетает в рай или в ад. Но я в Священном Писании такого учения не увидел. Вот в языческих поверьях это есть, но не в Библии. Я искренне боюсь приписать Библии то, чего в ней нет. Говорят, что душа – это вечно живет, нечто вечно живущее, и в момент смерти она улетает из тела. Но я только что процитировал, что Библия говорит о душе. Душой человек стал тогда, когда его тело получило дыхание жизни. Библия не говорит о душе, живущей вне тела. В Ветхом Завете у еврейского слова «нефеш», которое переведено словом «душа» у нас, есть у него 11 значений, и нет ни одного значения, ну, обозначающего какой-либо фантом или что-то вечно живущее вне тел. Например, в книге Иезекииля в 18 главе написано черным по белому: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». На самом деле Библия говорит о том, что душа смертна. Прочтите сами, я не придумал. Я боюсь приписать к Библии то, о чем она не говорит, ведь Слово Божие – это откровение от Бога, и я могу говорить только то, что открыл Бог. Ну, конечно, очень хочется узнать, но как будет происходить вот этот процесс воскрешения, ну, с точки зрения науки, что ли, или физиологии. Но, к большому сожалению, Библия вот не делится подробностями на этот счет. Я осмелился только озвучить то, что сказано. Я боюсь утверждать сверхнаписанного. Дело в том, что мы должны знать, ну, нечто такое, что больше подробностей, связанное вот с какими-то такими вещами, с такими, как процесс воскрешения. Бог нам дал знать, что главное, без чего ну никак не обойтись. Вы сами подумайте, зачем в подробностях знать о процедуре воскрешения из мертвых, если мы, если я этой чести не удостоюсь.

А главное ведь вот в чем. Ведь Богу нетрудно воскресить человека из мертвых. Сейчас я хочу поведать вам о Божьем замысле. О замысле, когда Бог сотворил человека, он изрек следующее. Это записано в книге «Бытие» в 1 главе. «Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Что должен был делать человек? Владычествовать над всею землею, ни много ни мало. Бог создал вселенную для людей. В принципе, для нас с вами. И Он желает ее нам с вами вернуть. А что же сказано об ангелах? А давайте прочитаем, что о них сказано. В послании к евреям в 1 главе содержится следующее. Об ангелах сказано. Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Вы слышите, что сказано об ангелах? О них сказано, что они созданы служителями. Как славно! Ведь это потрясающе осознавать, что нам служат прекрасные существа, ангелы. Служат нам, тем, кто созданы для того, чтобы владычествовать. Ну, интересно знать и о том, как это Бог может исцелять. Но как это Бог может воскрешать мертвых? А какие ангелы? Как Иисус мог родиться человеком, будучи Богом? Даже становится обидно, что Бог как-то не ответил на эти вопросы. Но согласитесь, в нашем положении ведь это не главное. Для подобного рода познаний есть вся вечность. Важнее нам туда, в эту вечность попасть. Ведь главное, что для Бога нетрудно воскресить из мертвых. Богу нетрудно исцелить больного. Он может все, он всемогущ. Он не может только одного. Он не может за нас сделать выбор. Вернее, конечно, он просто не может, не будет пытаться этого сделать. Но потому что он не может спасти того, кто этого не желает. Он ценит и считается со свободой выбора человека. Он не будет спасать того, кто этого не желает. Вот что важно, вот предмет поиска, вот что главное – наше с вами желание. Важнее всего сделать выбор. Книга Исаии, 65 глава, повествует. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться, радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот я творю и Иерусалим весельем, и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Бог творит эту землю для нас с вами. И Он хочет очень, чтобы мы с вами на этой земле были. Он для этого все сделал. И без нас с вами Божий замысел никак не исполнится. И хотя Бог немного поведал нам о том, как Он создал землю, Он немного сказал нам о том, как Он сотворил человека, но очень важно не ошибиться в выборе. Просто знайте, Бог ждет и ищет именно вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы

каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: «Вы – род избранный, царственное священство», – писал апостол Петр. Многие христиане с удовольствием цитируют этот текст. Но что он значит? Что значит быть царственным священством обычному прихожанину? И что имел в виду автор этого текста? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы обратимся к тексту, который написал апостол Петр в одном из своих посланий. «Вы – род избранный, царственное священство». Ну, как бы так он звучит, этот текст. И вот многие христиане, они с большой любовью к этому тексту относятся. И думают, что если они являются царственным священством и избранным родом, для них никто не указ, Бог им, если нужно что-то открыть, напрямую им лично откроет, для них нет авторитетов, и они таким образом подчеркивают, что ли, значимость своего положения, когда этот текст цитируют. Вот это ли действительно имел в виду апостол Петр, или он имел в виду что-то другое?
1: Ну, в моем представлении, конечно, апостол Петр имел нечто другое, потому что вот буквально перелистывая страницу в 5 главе 1 послания, смотрите, какие слова мы находим. «Пастырей ваших умоляю я сопастырей, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувидаемый венец славы». И вот 5 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». То есть, продолжая читать послание Петра, мы видим,

0: видим, что он совершенно не преследует мысль показать, как бы, что теперь все равны. Ну, равны, да, но что кто-то перестал быть поставленным на роль священнослужителя, он показывает, что есть младшие, которые должны повиноваться старшим, как только что мы прочитали. Поэтому я думаю, что здесь совершенно другая идея. А вообще, вот в моей пастырской практике я мало встречал людей, которые интерпретируют этот текст именно так, что вот они царственное священство, и теперь никто им не указ. Мне вот вспоминается, что я даже наоборот, как пастор, должен был увещевать, говорить, вы же царственное священство, вот вы призваны к этому. Да, поэтому я вот лично так понимаю, что нет, такой мысли апостол Петр не подразумевал в этом послании.
1: Ну, просто все же есть и такие христиане, которые считают, что Бог им напрямую открывает толкование каких-то текстов. Вот. И мало ли что там сказал пастор, мало ли что сказал пресвитер или какой-то руководитель церкви, мало ли что они сказали, вот у меня сейчас такое понимание, и вообще, ну, такое, ну, такое явление, оно наблюдается. Но это как бы одно, одна тема. Но вы говорите, что все-таки апостол Петр не это имел в виду.
0: Думаю, что нет.
1: Но все-таки слова, они высокие. Угу. И как бы это и ответственно, и в то же время это возвышает положение человека, который, ну, к которому эти слова обращены. Ну, давайте разбираться, что имел в виду на самом деле автор текста. Да.
0: Смотрите, вот продолжая как бы то, о чем мы только что сказали, нам будет полезным увидеть, что вот эти слова апостола Петра, они, собственно, не новы. Они еще были в Ветхом Завете. Давайте мы с вами откроем книгу «Исход», и в книге «Исход» в 19 главе мы прочитаем 6 стих. Книга «Исход», 19 глава, стих 6. «Господь говорит Моисею», обращаясь через Моисея, говорит к народу израильскому, 19 глава, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». То есть, вот если продолжать отталкиваться вот от той идеи, которую вы как бы вначале обозначили, то давайте посмотрим на Ветхий Завет. То есть там эти слова уже звучат. Там Господь говорит, вы будете у меня царством священников, говорит к народу, но тем не менее это не мешает ему устроить институт священства, делить колено Левина, поставить их в служении перед Богом и перед народом и прописать для народа ряд правил, как должны они взаимодействовать именно со священниками, с левитами. Поэтому еще раз хочу сказать, что здесь другая идея. Какая? Наверное, у нас тогда возникает вопрос, что за эта идея? Для чего апостол Петр пишет об этом? И когда мы задаем такой вопрос, то, наверное, нам будет полезно задаться вопросом или сделать такой легкий экскурс по страницам Священного Писания, по теме, чем должен был заниматься священник. То есть в чем его предназначение? Царственное священство. То есть отделенные для священнического служения вот, в возвышенном таком ранге царского священства. Да? Когда мы смотрим на разные места Священного Писания, то мы видим, что вот если говорить о Ветхом Завете, собственно, институт священства, он оттуда пришел. Мы там видим, как он был обустроен, как это все получалось. То в еврейском языке это слово «кахен», которое подразумевает следующее. Или вот вместе с этим словом идут у нас целый ряд как бы тех обязанностей, может быть, видов служения, которые Господь прописывал в Слове Своем. Ну, например, мы можем посмотреть на ту же 19 главу книги «Исход», только 22 стих. Там написано, «Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть первое, что мне хотелось бы отметить, одна, ну, наверное, из первых обязанностей священника – это приближаться к Богу. И знаете, вот, ну, простите, но, наверное, так я скажу, но это вообще это признак профессионализма священника. То есть если священник не приближается к Богу, ну, все остальное, знаете, вот можно о многом говорить, но оно просто теряет смысл, потому что само предназначение, сама роль, само как бы вот, ну, сам удел в этом служении – это быть близким к Богу. Это общаться, передавать то, что хотел бы передать Господь. Дальше мы можем посмотреть с вами, что...

0: Когда мы читаем, чем занимались священники, какие были правила, показаны для них, мы можем прочитать в книге Левит, в Ветхом Завете, в 10 главе, с 9 по 10 стих такие слова. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входишь в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого». То есть здесь мы уже начинаем говорить, что от священника ожидалось не просто стремление иметь близкие отношения с Богом, быть в тесном общении с Богом, а его жизнь должна была соответствовать определенного рода правилам, то есть, скажем так, стилю определенному. Это должна была быть богоугодная жизнь. И в частности, вот здесь мы прочитали о крепких напитках, вино, секера, то есть это были алкогольные напитки того времени. И Господь прямо говорит, ни ты, ни сыны твои не должны вообще это употреблять. И вы знаете, я как-то повстречался с человеком, он, видно, приехал из такой местности, где было все наоборот в жизни священников, не уточняю, какой церкви. И мы с ним как-то разговорились, и он говорит, у нас, говорит, всех священников делят на три категории. Какие? И он говорит, это устойчивые, это застенчивые священники, это выносливые. Но я не подразумеваю никакого подвоха, говорю, а что это значит? Он говорит, устойчивые те, кто еще на ногах стоят. Значит, застенчивые те, кто за стенку уже держится. А выносливые – это тех, кого уже выносят, да? Кстати, в Священном Писании у нас тоже есть такие негативные примеры, когда мы, например, можем с вами в книге Исаии, 28 главе, в 7 тексте прочитать, что тоже нечто подобное иногда встречалось. Написано, «Но и эти шатаются от вина, сбиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, в служении спотыкаются». И если мы сейчас чуть-чуть вернемся назад к первому вопросу, что это означает, да? Вы царственное священство, народ, люди, взятые в удел. То есть, значит, христианам сегодня по Новому Завету, согласно вот этих слов апостола Петра, тоже предъявляются такие высокие требования. То есть ты призван сближаться с Богом, ты призван эту близость твоих отношений с Богом проецировать на этот мир, делиться с миром, тем, чем наделяет тебя Господь, но и твоя жизнь тоже должна быть богоугодной. То есть твоя жизнь должна свидетельствовать, что это как жизнь священника из царского рода, то есть тот, который живет именно такой жизнью.
1: Вопреки представлениям некоторым, бывают такие представления, что священник в церкви, он хранитель Божьих тайн. У него вся информация о Боге, истину он знает, он на любой вопрос даст ответ. А я обычный прихожанин, хочу-хожу, хочу-не-хожу, дай Бог, приду два раза в год на праздник. Я не обязан разбираться в этих ваших священных книгах, если что, мне подскажет священник. Как я живу в течение всего церковного года, неважно, важно, что я хотя бы там немножко пост подержу или в праздник приду в храм. То есть апостол Петр имеет в виду совершенно другое, так?
0: Да, видите. Видите, Юля, наверное, мы должны говорить, говоря о христианстве, о разных уровнях духовного роста. И помните, апостол Павел напишет, вы сильные сносите немощи слабых. Он пишет о христианском сообществе. И он этой фразой разделяет на сильных, несильных, есть слабые, есть сильные. Поэтому, да, наверное, не пытаясь кого-то судить, обличать, становиться совестью для другого человека, мы, наверное, можем сказать так, что в христианском мире сегодня ярко присутствует разделение, по видам духовного роста. Кто-то в самом начале, кто-то действительно говорит, я ношу что-то на теле, или я прочитал один раз в какое-то время что-то из Священного Писания, я сходил на какую-то службу, я что-то где-то отпостился, я три раза помолился где-то, это все.

0: Это мой потолок, да? Но не все. Вот этот текст говорит, это не все. Угу. То есть должно быть что-то большее, должно быть что-то очень высокое, что-то идущее вперед. И, между прочим, апостол Павел пишет, вот как бы говоря о духовном росте, он говорит, в меру полного возраста Христова. То есть мы должны расти в меру полного возраста Христова. То есть вот тебе кажется, что ты достиг, на самом деле нет. И вот то, о чем мы сказали, я, знаете, вспомнил одну историю. Мы с супругой, нам довелось в 2004 году быть с коротким визитом в Палестине. Это был первый раз в нашей жизни. Мы оказались на этой земле. Нам все так интересно. Нам все так хочется увидеть. Времени мало, 4 дня всего. И вот в один из дней как бы нам помогли. Там был водитель со своей машиной. Он пообещал нас провести по таким знаковым местам. Ну, хотя бы по некоторым. И мы целый день ездили с ним. Он возил нас по Галилее, Кумранские, как бы вот эти развалины и все остальное. Мы с ним общались. И послезавтра, это было в четверг, послезавтра была суббота. Ну, вы знаете, что в Библии суббота, она выделена особым образом. Вы знаете, что иудеи, они особым образом. И вот он русскоязычный был человек, то есть он каких-то в начале 90-х приехал в Израиль. Вот. И он нам все так рассказывает и делится историями своей жизни и говорит, четверг, завтра пятница, послезавтра суббота. Он говорит, ой, послезавтра, вы знаете, мне мебель привезут с фабрики, я вот буду собирать, я так люблю, там все, новая мебель. Я слушаю, что-то не понимаю. Я ему говорю, простите, вы же иудей? Да. А послезавтра, кажется, суббота? Да. А вы так свободно говорите о том, что вы там этим будете заниматься. Ведь иудеи, насколько я понимаю, очень конкретно, четко, строго к этому относятся. Он так, знаете, так посмотрел на меня с таким, знаете, каким-то сожалением, дремучесть какая-то. И мне говорит, да что вы, у нас, говорит, есть фарисеи, у них целый квартал им отделен. Они за всех нас молятся, они за всех нас все соблюдают. Мы живем, как мы можем. Мы другого... Ну, такая жизнь. Ну, вот в субботу, в другой день не могу. Поэтому, да, оно встречается и в христианстве, и, наверное, в других религиях, когда человек, вот, ну, знаете, он просто для себя решает, мне вот этого достаточно, якобы. И вот как раз то, о чем пишет апостол Петр, оно нас призывает подумать о большем. Подумать о том, что вообще-то наше призвание не просто номинал какой-то выполнить, что-то вот, ну, вот галочку поставить, все. Это очень высокое предназначение. Это царственное священство. Это люди, взятые в удел. И там написано, дабы возвещать совершенство призвавшего вас, и сми в чудный свой свет.
1: Вот, прежде чем мы перейдем к пояснению еще этой фразы, да, то есть вы взяты в удел для определенной цели. У вас задача есть.
0: Да. Да.
1: Возвещать совершенство, да, призвавшего. Ну, Петр, да, здесь, конечно, немножко сложно пишет. Но все-таки пока хочется чуть-чуть остановиться вот на священстве. Вот если мы поняли, что эти слова обращены к каждому верующему, да? Если речь идет о священниках Ветхого Завета, там понятно, чем они занимались. Жертвоприношения были, в храме служили. После смерти Христа храмовое служение утрачивает смысл, жертвы уже не приносятся, потому что жертва, Христос, уже был принесен. То тогда что должны делать вот эти священники Нового Завета, ну, верующие Нового Завета, коль скоро они названы священниками?
0: Ну, смотрите, первое, значит, один пункт, два, вернее, мы с вами проговорили. То есть так же, как и священники в Ветхом Завете, христиане нашего времени призваны сближаться с Богом, да? То есть иметь близкие отношения с Богом. Второй пункт мы тоже с вами проговорили, что мы призваны с вами вести богоугодную жизнь. То есть в своей жизни показывать, что мы все-таки царственное священство, не кто-то, кто живет другой жизнью. Что касается жертв, то, мне кажется, мы можем тоже кое-что найти в Новом Завете, чтобы подумать, остается ли что-то для христианина в этой проекции, в этой параллели со священством в то время, когда жертва Христа уже принесена. О каких жертвах может ли вообще быть речь? Да? Давайте посмотрим с вами на некоторые тексты. Вот, например, Римлянам 12 глава, стих 1. Павел пишет: «Итак,

0: умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Самое первое, о чем мы говорим, говоря о жертвах. То есть, ну, простите, тебе придется чем-то пожертвовать ради своих убеждений. Это жертва благая, угодная перед Богом. Это та жертва, которую ты приносишь. И вот здесь опять мы, видите, с чем сталкиваемся. Люди, которые не готовы идти дальше каких-то банальных, номинальных понятий в духовной жизни, да, они сразу вот, ну, сталкиваются, а почему я? А почему я должен? А зачем я должен страдать? Почему я от этого должен отказываться? Да? А оказывается, жертвы есть. То есть и мы это делаем, мы это приносим ради того, чтобы показать нашу принадлежность с Богом, сохранить взаимоотношения с Ним. Дальше можем посмотреть на послание к евреям, 13 главу, стих 15. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Жертва хвалы. Помимо того, что мы тела приносим, да, что мы от чего-то отказываемся. Ну, тела имеется в виду, что мы живем в теле, которое названо храмом Духа Святого в Новом Завете, да? Значит, от блуда, от всего того непотребства мы отказываемся. Тут еще упомянута жертва уст хвалы. То есть это, вот помните, были в Ветхом Завете мирные жертвы, благоуханные такие жертвы, от которых аромат исходил, да? Вот они, мирные жертвы, они просто как бы показывали вот, ну, признательность, да? Они не были там какой-то вот такой жертвой за грех, что-то, да? Признательность, благодарность, что Бог есть, Он меня ведет. Вот она жертва хвалы. И когда подумаешь, ну, а как часто ты прославляешь Господа, да? Что исходит из твоих уст? Какие слова? Насколько они прославляют Господа? Тоже, наверное, есть над чем подумать. Ну, можем еще на одно место посмотреть. 1 Иоанна 3:16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть, вот она жертва. То есть, если ты видишь, что стоит вопрос, да, пожертвовать чем-то в своей жизни ради брата, ради кого-то. Это тоже жертва ради Господа. То есть, и это называется и описывается как жертва. Или, допустим, Филиппийцам 4:18. «Я получил все, я избыточествую, я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». Апостол Павел пишет о пожертвованиях, которые были переданы одной общиной для верующих другой общины. Вот вам еще одна жертва. То есть, когда наши средства мы можем передавать, мы можем жертвовать на дело Божие ради того, чтобы где-то христиане могли что-то рассказать о Боге, ради того, чтобы кто-то мог прочитать о Боге. То есть, вот вам тоже жертва. Поэтому я думаю, что на самом деле, если мы вот так будем внимательно прослеживать параллели, мы видим, что кое-что у нас есть и в Новом Завете, из того, о чем мы подумали, что это давно ушло в прошлое.
1: Ну, то есть, как бы действительно настоящий христианин, он должен и устами славить Бога, и доброе произносить должны его уста, но он должен и делать. То есть, допустим, вот люди собрали пожертвования, реально доброе дело, не просто на словах благословили своих собратьев, а передали им деньги для восполнения нужд. Итак, а сейчас, наверное, дальше пойдем и возвратимся к нашему тексту, что здесь нужно возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Да. Что это значит, да?
0: Вы знаете, вот можно вот этот текст, который вы прочитали сейчас, взять в этом размышлении, и еще 12-й, потому что они очень близко звучат по значению. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вы знаете, когда мы читаем вот эти слова, ну просто вот нельзя не вспомнить то, о чем сказал Христос, да? «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Такое впечатление, что Петр просто вот повторяет, то есть только перефразирует немножко вот то же самое. Вот эта идея. То есть, как Господь призывал в 5 главе, это 16 стих Матфея, да, что «так да светит свет ваш пред людьми», так и здесь. Апостол Петр говорит, вот это все, вот эта богоугодная жизнь, она вообще-то должна быть не столько

ради того, чтобы вы почувствовали себя ну, такими суперсвятыми, такими, mm-hmm. знаете, с погонами, регалиями, там, с какими-то уже заслугами святости, да? Нет, как я недавно услышал от одного проповедника, он говорит, ну, есть высоковольтные святые, то есть настолько mm-hmm. святые, что трудно, осторожнее, дотронешься так тебе от этой святости, да, высоковольтный святой. Нет, здесь апостол Петр говорит, что...

0: помогать другим людям почувствовать, что есть другая жизнь, что есть Господь, который помогает избавиться от всяких прегрешений, помогает начать новую жизнь, помогает быть таким, каким Господь хотел бы тебя видеть, помогает жить уже не жизнью эгоиста, а жизнью человека, который желает служить Богу, желает служить людям. И вот поэтому апостол Петр говорит, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Чье совершенство мы в этом возвещаем? Разве свое? Разве мы показываем? То есть тут тоже глубокий смысл, что апостол Петр говорит, не надо вот это все как свое совершенство показывать. Да? Это, наоборот, должно отразить совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я хочу сказать, что вот то, что я как пастор наблюдал и наблюдаю в жизни разных людей, да, ничто так не трогает людей, как видоизмененная жизнь человека, который был грешником, а теперь, ну, как мы его там не назовем, святым стал, христианином стал, богоугодным. Вот ничто так не трогает. Когда они видят, действительно, что вот он человек, которого мы знали совершенно другим, который был вот именно такой, теперь он другой, теперь его жизнь изменилась, теперь он прославляет Бога. И вот поэтому, да, в 12 тексте мы прочитали, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Вот здесь мы должны сказать еще о следующем. Христиане в первые века претерпели очень много гонений, очень много вышли, мягко говоря, нареканий в свой адрес, и очень много грязной лжи просто вот вылилось на христианство в первое столетие, потому что враг не смирялся с тем, что Христос победил, и он пытался с самых первых вот шагов христианства оболгать, облить грязью все. И вот здесь Петр говорит, вот если вы так будете жить, то вот то, за что они вас злословят, видя ваше доброе житье, они просто прославят Отца Небесного. Здесь мы можем вспомнить, как умирал Христос. Вы помните, что все ругались над ним? Он висел на кресте, да? И глумились, других спасал, себя спасти не может, ну и все остальное. Ругались все над ним. А он шептал слова молитвы. Он жил богоугодной жизнью, даже умирая на кресте. И помните, он молился о том, что «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вы помните, что сделал сотник, когда Христос испустил дух?
1: Сказал,
0: об этом пишет, да.
1: Истина, это, истина. По-моему, Сын Божий.
0: Там написано, сотник же, прославив Бога, сказал, истина, человек этот был Сын Божий. Вы представляете, что произошло? То есть тот, кто стоял рядом, Христос висит, обруганный, распятый, умирает, все глумятся, все ругают. А тот, кто рядом, видит, что это богоугодная жизнь. И когда Иисус испускает дух и говорит слово, произносит слово «совершилось», сотник прославляет Бога. Вот это не могло просто не вызвать вот этой реакции. Так и в жизни христиан. Может быть очень сложно, люди будут неправильно оценивать, люди могут глумиться, оболгать много раз, да? Но если это вот такая жизнь, жизнь царственного священства, это обязательно приведет к тому, что они просто прославят Бога, когда увидят такую жизнь.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за разъяснение, спасибо за то, что так подробно, ярко все представили, эту тему раскрыли. Спасибо. Благодарю вас еще
0: раз. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Иисус Христос сказал: «Пусть не тревожится сердце ваше, доверьтесь Богу и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. И если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду

И после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я. И вы ведь знаете путь, что ведет туда, куда иду». Фома возразил ему: «Господи, не знаем мы, куда ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я – путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да вы и знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи, – промолвил Филипп, – покажи нам Отца, и довольно с нас». «Сколько времени я был с вами, – ответил Иисус, – и ты все еще не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как можешь ты говорить: покажи нам Отца? Или не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сами слова, которые я вам говорю, не от себя говорю. Отец во Мне живущий, во Мне и действует. Все это Его дела. Верьте Мне, когда говорю, что Я в Отце и Отец во Мне. Или хотя бы по самим делам, творимым Мною, верьте. Уверяю вас, верящий в Меня будет делать то, что Я делаю, и даже большие дела совершит, потому что Я ухожу к Отцу. И тогда все, о чем не попросили бы вы во имя Мое, сделаю Я, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Я сделаю все, о чем вы не попросите Меня во имя Мое. Вы же, если любите Меня, будете соблюдать заповеди Мои».

0: Почему Иисус говорил, что если человек не прощает чужих грехов, то и Бог его не простит? А если человек не может простить обидчика, работает ли непрощение как проклятие? В чем выгода прощения? На вопросы сегодня отвечает священнослужитель Вениамин Дашкевич. Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: Вот, собственно, такая тема. Она отчасти продолжение нашей предыдущей темы. Мы говорили о любви к врагам. И, в общем-то, понятно, что любовь, она начинается все-таки с действия определенного, с прощения.
1: Вот. Ну, если быть более точным, любовь, конечно, начинается с нашего состояния внутреннего, угу. Да? Которая уже проявляется в каких-то словах, каких-то действиях, поступках. Но вот это вот прощение или непрощение действительно напрямую касается нас самих. Мы, действительно, Священное Писание говорит нам, что мы обретаем спасение и прощение от Господа, если сами прощаем. Иисус рассказывает такие притчи, и молитва «Отче наш», «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это не просто для того, чтобы Бога убедить, что мы же прощаем, Господи, давай ты и нас тоже прощаешь. Это нам мысль, чтобы мы научились прощать других, потому что покаяние, необходимое для спасения, это когда ты не просто «Господи, прости», сказал, да? Это когда ты научился прощать обидчиков. Вот это, конечно же, сложно, да? Простить того, кто обижает тебя. Когда мы не замечаем, когда мы ругаемся на кого-то, когда мы детей ругаем, когда мы ближних своих ругаем, мы накладываем на них определенное проклятие. Дети несут на себе груз вот этой вот вины, груз вины, который мы накладываем на них. Мы обвиняем детей, они наиболее чувствительны. Взрослый-то может еще как-то защититься, но так или иначе мы...
0: У взрослого просто панцирь с годами нарос.
1: Нарастает, да, защита. Но так или иначе мы накладываем определенное проклятие, а Бог благословляет. Это противоположные вещи. Мы и сами себя проклинаем непрощением, потому что состояние прощения... Это то, что нужно в первую очередь нам самим прощать, выгодно.

0: выгодно нам самим.
1: А в чем выгода?
0: Ну, во-первых, если говорить уже так буквально по тексту, Иисус говорит, если не простите, и вам не будет прощено Отцом Небесным. То есть это выгодно для нашего спасения. Научиться прощать ближних своих для того, чтобы мне самому быть прощенным Богом.
1: Вот здесь есть все-таки вопрос. Если не прощаете, то не будете и прощены Отцом.
0: Немножко корыстно, да, это звучит?
1: Нет, тут скорее так. Есть ли связь? То есть почему не будете прощены? Почему? То есть вот, да, конечно, вроде бы вот написана прямая связь, но вот у этой прямой связи есть какая-то причина, есть следствие и так далее. Бог ведь не хочет нас держать вне прощения. Очевидно, так. То есть, ну, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, по сути, Бог простил все грехи абсолютно оптом заранее, еще когда они даже совершены не были.
0: На Голгофском кресте Господь простил абсолютно всех. И вот это состояние прощения, любви Божией, спасения предложено всем. Но оно срабатывает для меня, оно срабатывает для человека только тогда, когда я вхожу в это состояние покаяния. Когда я осознаю свой грех, когда я принимаю Божий дар спасения, для меня срабатывает вот это вот прощение. Но прощение срабатывает тогда, когда я научился вот этому покаянию, когда я научился этому прощению. То есть это не просто на слова «Господи, прости» и пошел дальше то же самое. Когда я научился прощать, это значит научился прощать ближних.
1: Вот это вот состояние
0: покаяния.
1: Вот Бог прощает нам грех. Получается, что непрощение, то есть когда я не прощаю ближнего, это грех.
0: Да, можно так сказать, потому что любое несовершенство – это грех.
1: Ну,
0: Иисус сказал, прощайте до 70 раз. То есть, понимаете, это полезно, это выгодно прежде всего нам самим. Это не просто для человека, который тебя обидел, ты что-то делаешь, вот простишь только, когда он извинится.
1: Так.
0: Но если ты не прощаешь, даже если он не извинился, ты наносишь вред себе.
1: Что тогда такое прощение?
0: Потому что ты находишься в этом состоянии ненависти, обиды, которая разрушает тебя
1: изнутри. Я должен избавиться от этого состояния.
0: Нужно избавиться от этого состояния обиды, ненависти, вражды какой-то. Отпустить это. Как это сделать? Вот этот вот вопрос важнее всего, труднее всего. Угу. Потому что сказано, прощайте и все. Но как это сделать? Дело в том, что, как говорится, все понять, это значит все простить. Чтобы простить кого-то, нужно войти в его положение. Нужно постараться понять. Но мы не всегда можем понять другого человека, обидчика.
1: Я немножко раньше. Есть такой момент. Сама по себе обида, чувство обиды, ну или как эмоция обиды, которая в нас возникает. Вот нас обидели, и у нас вот эти вот отрицательные эмоции возникли. Угу. Это является непрощением?
0: Отрицательные эмоции – это еще не непрощение. Это наша реакция, это наша оценка событий. Но то, какое ты принял решение внутри себя, и определяет, прощаешь ли ты человека или нет. Если ты говоришь себе, о, да он такой плохой, мне надо ему так же отвечать, то ты находишься в состоянии прощения, ты причиняешь вред себе. Ты себя изнутри разрушаешь и теряешь Божье прощение.
1: То есть вот непрощение – это вообще состояние, когда я желаю
0: человеку зло.
1: Человеку зла.
0: Да.
1: Ну, то есть, ну, тогда понятно.
0: Ну, или просто я не могу, как бы, признать его право на ошибки. Даже простое признание прав человека на ошибки, на какую-то вражду, на его плохие слова. Знаете, это его право. Все люди грешные, Бог позволяет людям в этом грехе жить. Ну, пока еще есть время благодати, Бог позволяет. Почему я не позволяю людям жить в их негативе? Ну, пускай живут сколько хотят, но меня это не должно касаться. Отстранись. А чтобы отстраниться, нужно понять.
1: А зачем? Может быть, просто...

0: забыть, да и все.
1: А здесь тогда мы можем...
0: Себе же дороже, поэтому...
1: Здесь мы можем скатиться в равнодушие. Равнодушие — это не любовь. Равнодушие — это такая очень плохая защитная реакция, когда мы вроде бы как бы закрываемся от негатива, но при этом сами становимся бесчувственными, лишенными любви. Поэтому лучше понять, найти какое-нибудь объяснение себе, почему человек так плохо говорит, вот так агрессивно к тебе относится, попирает твои границы, обвиняет тебя. Почему? Придумай, даже если это неправда. Придумай себе какое-то объяснение.
0: Ну,
1: может быть, у него болит что-то. Может быть, у него плохое настроение. Может, его кто-то обидел сейчас. А вот он пришел злой такой к тебе.
0: Ну, понял. А дальше-то что?
1: Тогда тебе легче отстраниться. Когда ты понял, что это не касается тебя лично, когда ты понял, что это его греховное состояние всего лишь, его обида, его болезнь, его проблема, тогда тебе легче отстраниться и посмотреть на со стороны. И помолиться о нем, то есть доверить Богу. Господь, ты видишь этого человека? Его слова никак ко мне не относятся. Они отображают всего лишь его греховное состояние, его настроение. И вот тогда, поняв человека, тогда мы можем простить его. Потому что мы вышли из этой вот зависимости от мнений, от мнения, от слов другого человека. То есть увидеть немножко со стороны эту ситуацию. Любите врагов. Ведь это же о чем? Это же о том, чтобы нам не быть в этой вражде. Не быть вот в этой вот в состоянии взаимной претензии. Научиться покаянию. Научиться прощению, как Господь нас прощает.
0: То есть выйти из этого круга. На Востоке очень такое, ну, до сих пор распространенное явление — кровная месть. То есть когда, ну, есть такие обиды, которые смываются только кровью. Или есть такие грехи. Ну, то есть дальше этот круг может продолжаться бесконечно.
1: Бесконечно. И обида может длиться бесконечно. В конечном итоге это наносит вред и нашему лично здоровью, и нашим детям, нашим близким, атмосферу в семье разрушает. Поэтому Господь предлагает выход. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.
0: Угу.
1: Поэтому вот это вот доверие Богу, что Он позаботится. Господь прощает всех. И мы тоже можем научиться
0: его
1: прощать.
0: Тоже?
1: И его тоже прощать.
0: И того, который, ну, в смысле, не Бога, конечно, а вот того, кто...
1: Получается, что Бог, прощая, Он дает человеку возможность поступать так, как он хочет, пока длится это время благодати. Позволь и ты поступать человеку, как он хочет. Когда мы не прощаем, мы требуем от человека, чтобы он изменился.
0: Угу.
1: Изменись, сделай так, как я думаю. Начни поступать, начни говорить, начни делать так, как я считаю правильным. Вот это требование изменений мешает нам прощать. Покаяние наше и прощение, оно противоположно. Когда мы позволяем человеку, ну, живи со своими грехами и молимся за человека, да, это помогает.
0: Есть еще такое мнение, что наиболее, ну, наибольшую обиду нам наносит действие, ну, или какие-то качество характера человека, которые проявляются, которые свойственны нам самим.
1: Угу.
0: То есть нам болезненнее всего, когда против нас согрешили так же, как я сам.
1: Да, мы замечаем, мы чаще реагируем на те неприятные моменты, которые нам тоже свойственны нашему характеру. Мы в этом тоже слабы.
0: То есть в этом смысле, если мы прощаем человека за это, мы в том числе и сами себя.
1: Мы научились прощать и себя, и, наконец-таки, увидели свою собственную проблему.
0: В чем причина моих?
1: И, увидев ее, позволили себе быть самими собой, позволили другому человеку быть самим собой, и позволили Богу менять нас, медленно, постепенно, так, как Господу угодно,
0: угу.
1: А не так, как мы хотим, чтобы во мгновение ока все изменились вокруг нас.
0: Ну, было бы неплохо, наверное.
1: На самом деле это не всегда полезно, потому что тогда как нам каяться, если никто не будет нас раздражать?
0: Ну, мир изменился, а я-то, в общем-то, остался.
1: Да. Если никто не будет нас раздражать, никто не будет нам делать ничего неприятного, то как

0: нам каяться, как нам увидеть свои проблемы, свои собственные грехи. Вот это вот состояние покаяния, оно приходит нам, к нам через страдания наши. Когда что-то не так, как мы хотим, когда что-то происходит неприятное для нас. Мы видим, мы страдаем, мы понимаем, мы каемся. И тогда вот мы обретаем избавление от этих своих грехов, от этого своего внутреннего противоречия.
1: Но это если человек способен спроецировать на себя и сказать, что, ну, слушайте, все плохо вокруг, потому что в том числе вот я такой.
0: Ну, можно сказать, что фактически жизнь человека дана ему, жизнь дана человеку для того, чтобы он понял, что все, что происходит вокруг него, все, что творится вокруг него, это для того, чтобы он учился, рос, работа над ошибками производилась. Угу. То есть, если бы ты был идеален, я был идеален, тогда бы нас ничего не раздражало. Мы бы понимали все. Но пока нас что-то раздражает, пока что-то выводит из себя, это повод задуматься о том, почему у меня есть еще враги, или почему я еще кого-то не прощаю, и как этого достичь. Ну, конечно же, лучше всего смотреть на Иисуса Христа.
1: А вот если ущерб серьезный, если, как сказать, если в конечном итоге кто-то пострадал или, не дай Бог, вообще погиб, угу. Как прощать в этой ситуации?
0: Но опять же таки, если мы прощение и непрощение сводим к эмоциональной реакции, это одно дело. А если мы это понимаем как нашу, скажем так, способность отдать в руки Бога, то это другое, это легче. Эмоционально я не всегда могу согласиться с каким-то злом, с каким-то негативом, с какой-то агрессией, даже очень страшной. Иногда нужно вступать на защиту, проявляя Священное Писание, советует, проявляя защиту к слабым, к угнетенным, вставать на защиту. Но я умом могу понимать, что Господь позаботится, даже если я не могу испытывать какую-то радость по отношению к человеку, причиняющему зло, я умом понимаю, что Господь разберется в его состоянии, и не мне его судить. Вот это вот, конечно, трудно дается, если какой-то серьезный ущерб, серьезная проблема, серьезная беда. Но это Господь тоже допускает в жизни людей для того, чтобы мы сами могли довериться Богу в этом вопросе.
1: Тут вот вопрос такой. В обществе существуют такие институты, как суд, там еще что-то. То есть когда мне нанесли ущерб, будет ли означать, вот я, например, обращаюсь в суд, и в ситуации материального ущерба выставляю претензию и говорю, давайте возмещайте, потому что тут нарушен закон, вообще говоря, я пострадал, давайте мы... Вот это является актом непрощения или это, ну, просто некий механизм?
0: Есть такие законы, есть такие ситуации, когда ты даже не вправе простить кого-то чисто вот юридически. Все равно будет возбуждено какое-то дело или какой-то штраф наложен. Да. А здесь уже можно по-разному размышлять. Ветхий Завет требует возмещения, чтобы виновный возместил. Само Священное Писание призывает к этому. Но даже если ты требуешь какого-то возмещения, это не значит, что ты не прощаешь. Состояние прощения – это внутреннее состояние, когда ты не держишь зла на человека, когда ты не хочешь отомстить ему.
1: То есть я отдаю в данном случае вот это вот решение этого вопроса не в свои руки, а кому-то другому.
0: Бог любит всех. Он любит и грешников, и праведников, тех, кто покаялись. Он любит всех. И вот это состояние прощения, оно как любовь, как свет, который солнце или лампы посылают для всех людей, независимо от того, ведет себя хорошо человек или плохо. Угу. Вот это состояние прощения, это состояние любви, оно внутри тебя, оно исходит от Бога. Оно не зависит от того,

0: как ведут с тобой люди окружающие. Угу. То есть, если ты наполнен вот этим вот состоянием прощения, тебе легче прощать других людей, если ты наполнен этим состоянием от Бога.
1: Спасибо, Вениамин. Прощение – это отказ от наказания виновного. И это действительно выгодно, потому что если мы учимся отказываться от наказания виновного, то Бог отказывается наказывать нас. Всего доброго, до свидания.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.

когда в сердце покой, не страшна гроза. Пусть даже рушатся небеса, пусть свет померк, и вокруг смерти тень, у тебя в душе расцветает день. Пусть бури невзгод пронеслись над тобой, в твоем сердце любовь, а значит, покой. Ни страха, ни боли, уходит и грусть. Хоть рушится все вокруг, но и пусть, когда в сердце покой, не страшна гроза, у тебя сияют любовью глаза. Подари эту радость всем людям кругом и забудь о грозе. Пусть безумствует гром.

Приветствую вас еще раз, дорогая церковь. Кто из вас знает такое приложение или программу Excel? О, ну есть, кто знает. Кто умеет пользоваться? Ага. Ну, немного, но умеет, отлично. Я расскажу немножко свой опыт, как я научился пользоваться этой программой. Знаете, вот всегда меня удивляло, что люди умеют, ну, те специалисты-программисты, создавать различные таблицы и настолько очень удобные, ну, и удобными пользоваться. Я всегда думал, как вот ему вообще это удается, создать различные таблицы, да, разные отчеты, причем туда забиваешь какие-то цифры, они сами все высчитывают, все делают за тебя уже фактически, да? И мне очень хотелось освоить программу Excel и попробовать самому делать таблички, создавать какие-то, ну, нужные документы, которые мне будут помогать что-то там, ну, высчитывать, рассчитывать и так далее. Ну и вы знаете, что происходило? Всякий раз, когда я пробовал, ну и пытался открыть эту программу и мышкой там что-то тыкать, у меня ничего не получалось. Вот делаю вроде, что-то там черчу, вырисовываю, что-то там пытаюсь создать, но, знаете, такое ощущение, что я как баран на новые ворота смотрю. И вроде бы даже скачал несколько, ну, таких видеоуроков, и, знаете, где каждую какую-то функцию нужно было прорабатывать. Но у меня никогда не хватало вот терпения, да, чтобы что-то сделать. И, с одной стороны, это немножко так злило, ну, почему не получается, да, ну, что это такое, совсем, что ли, вот. Но в то же время было какое-то вот желание все-таки научиться освоить. Но не получается. Вот один раз, два, три, четыре. И где-то вот раз 20 у меня было попыток попробовать все-таки пользоваться программой Excel. И я помню один день, что произошло. Не знаю. Я открыл приложение, стал что-то делать, создавать. И вы понимаете, вдруг

произошел инсайт. Озарение. Я вдруг понял, знаете, такое ощущение, как будто все это время ты был вне крепости и пытался ее захватить, но никак не получалось. А тут вдруг неожиданно ты прошел через такой какой-то секретный лаз, и ты оказался внутри. То есть для тебя открылся целый мир Excel. И вот здесь пошло, знаете, как говорится, поперло. Я стал одну табличку создавать, другую, формулы вставлять различные, пробовать, как это получается. И это работает. Это работает. Вау! Я теперь могу пользоваться Excel. Это просто было потрясающий момент. Вот действительно озарение, когда вдруг ты, весь этот мир цифровой, да, все эти таблички, они вдруг стали тебе подвластны. Ты научился. Ты вошел в этот мир, и этот мир стал частью тебя. Сегодня я хотел бы с вами продолжить говорить о Благой Вести, но только в понимании апостола Павла, то есть как апостол Павел получил это откровение или этот инсайт. Да, вообще это слово английское, но впервые это слово использовал французский математик в 1910 году, когда он очень много работал над различными, ну, делал исследования, и вдруг его озарило. В какой-то момент вдруг получается озарение. Ты делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, и все безрезультатно, ты никак не можешь вникнуть и понять, но вдруг в какой-то момент происходит это озарение, этот инсайт. Вот это английское слово «инсайт» означает, ну, как это, внутреннее понимание, да, понимание сути. Ты вдруг начал понимать суть. И ты в этом уже, эта суть стала частью тебя. И мы попробуем именно над этим поразмышлять. Как же апостол Павел пришел вот к этому Божьему инсайту, да, я так и назвал свою тему, Божий инсайт, ну или как апостол Павел понимал Благую Весть. И для этого нам нужно с вами вначале, помните, я просил, чтобы мы читали с вами послание к римлянам, но мы пока чуть попозже его откроем. Я хотел бы пригласить вас, чтобы мы посмотрели послание к Галатам, первую главу. Это самое первое письмо, если я не ошибаюсь, апостола Павла, послание к Галатам. И вот мы посмотрим, здесь свежо еще его это понимание, и нам нужно уловить, что же апостол Павел здесь пишет. Итак, послание к Галатам, первая глава, и мы с вами прочитаем 6 стиха. Вот он пишет письмо галатийским церквям и говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Ну, то есть извратить, изменить, исказить благовествование Христово, да, Евангелие. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема». Вы представляете? Это вообще потрясающе. Даже если ангел с неба придет, да, или мы снова придем и вам будем говорить не то, что мы вам в самом начале сказали, да, ту благую весть, которую вам донесли, да будет проклят. Понимаете? Анафеме предан. Если ты не то благовествуешь. Вообще потрясающая вещь. И дальше мы читаем. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождаясь, стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». И вот дальше Павел говорит потрясающие вещи. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человеков». Еще раз. Смотрите, апостол Павел хочет сказать, что Евангелие, или благую весть, которую он возвещает и которую он говорит, оно от кого? Оно человеческое. И научился он, наверное,

наверное, от людей, да, сел в школе, и ему учителя все рассказали про благую весть. Понял теперь, Павел? Понял. Вот тебе пятерочка, все, ты сдал экзамен. Нет, он хочет сказать, что вот эту благую весть он принял от кого? Но, говорит он, принял через откровение, инсайт Иисуса Христа. Вот через этот действие Иисуса Христа он понял благую весть. Еще раз, это очень важно. Почему я на этом делаю акцент? Потому что апостол Павел благую весть понял не путем интеллектуальным, хотя я не отрицаю важность интеллектуального осмысления Евангелия. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Он понял это через откровение. Ему действительно явился Христос живой и воскресший, настоящий, живой Христос, и открылся ему. И апостол Павел осмыслил это, понял и пережил удивительный опыт встречи со Христом. И теперь именно живой Христос и стал центром благовестия апостола Павла. Не люди ему научили, не люди ему истолковали, не люди его как-то наставили, да? Но именно это произошло через откровение Иисуса Христа. И вот эта важная деталь, которую я хотел бы, чтобы вы поняли и запомнили. Теперь давайте мы посмотрим, как же апостол Павел вообще понимает благую весть. У него, у апостола Павла, ну, на самом деле тем много в Евангелии, да, они, как я сказал, это оно многогранно, но есть четыре великих темы в Евангелии апостола Павла, которые нам нужно понять. Итак, четыре великих темы. Давайте мы посмотрим вначале на первое послание к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, и прочитаем первую главу, стих 17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Ну и пропустим несколько текстов, а посмотрим 23-24 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Что здесь у апостола Павла является ключевой темой? Крест Христов или Христос распятый. Вот Иисус распятый – это первая тема его Евангелия. Но нам нужно понять, что значит распятие Христа. Посмотрим на вторую главу, стих 2, где апостол Павел говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Важно понять вот эту идею именно распятия, потому что очень часто мы ее не совсем понимаем. Мы думаем, что сказать о распятии Христа – это сказать о его страдании, да, как он мучился и так далее. Я согласен, что позорная казнь и мучительная, не спорю. Но сутью, когда апостолы говорят о Христе распятом, когда они говорят о смерти Иисуса, вот что они хотят сказать этими словами. Послушайте внимательно. Это послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, с 8 стиха. Еще раз, это очень важно – понять, что вкладывали апостолы, когда они говорили о смерти Иисуса, о кресте, о распятии, о крови Христа. Что они говорили, когда вот эти образы и символы использовали. Читаем внимательно. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, так, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его, то есть Его воскресением». Вы понимаете, что хотят апостолы сказать? На самом деле, простите меня, но крест – распятие, кровь – это язык

Божьей любви. Здесь показана Божья любовь. Это метафора, которая, да, в реальности воплотилась в римской казни, но это демонстрация, это доказательство любви Бога, что вот как Бог любит, на какую Он вообще пошел меру, чтобы нас спасти, до какой степени Он нас полюбил. Вот это демонстрация. И смерть – это демонстрация Божьей любви. Это не кара, это не поражение, это не трагедия, это доказательство любви Бога, что Бог любит. И здесь очень важный момент, который я хотел просто рассказать из своего опыта. Ну, вообще, ну, скажем так, благовестие, да, потому что это важно, чтобы мы поняли, потому что когда иногда слушаешь иногда проповедь евангелистов разных, вообще разных конфессий, ну, диву даешься, как понимается, как идет, ну, чистой воды буквализм. Просто сказать людям, что Иисус умер, да, и вот об этом надо обязательно говорить. Нет, сказать о кресте нужно тогда, когда действительно аудитория понимает вообще, о чем идет речь. И апостолы, они используют этот образ любви Божией, чтобы показать, потому что в первом веке это была очень хорошо знакомая сцена, когда римляне распинали людей, да, и показывали, что это такое, свою власть и свою силу. Но апостолы использовали это именно для другого, чтобы показать Божью любовь. Хотя это для язычников некоторых было безумием. Просто расскажу один опыт, чтобы вы поняли, что значит крест крестов, Христос распятый, да, и что это значит, Он умер за нас и проявил эту любовь. Просто на примере, как это может происходить. Я поехал на пасторскую встречу, вот, и приехал на вокзал, чтобы купить билет, а билетов нет. А мне нужно, ну, попасть. То есть я вечером уже где-то в поезд должен отправляться, по-моему, отправлялся в 10 часов, вот. А мне нужно, ну, было приехать уже туда с утром, чтобы я был утром. Это единственный вот поезд как раз вот в это время, чтобы мне утром оказаться там на этой встрече. И нет билетов, нет мест. Ну, мне говорят на кассе, ну, чуть попозже подойдите, могут появиться. Ну, это было уже лет, наверное, не помню уж, лет 10-15 назад, где-то вот так. Ну, ладно, я сижу, жду на вокзале, когда смотрю, уже время-то подходит, скоро поезд придет. Я подхожу к кассе, говорю, ну как, есть билеты? Нет билетов. Я ухожу, сажусь и думаю, что делать? Я говорю, Господи, вот что мне делать? Вот что мне делать, Господь? Вот подскажи. Мне надо на встречу, билетов нет. Вот как еще? И он мне говорит, ты подойди к администратору и скажи, что ты священнослужитель. Там было окошечко, администратор. Хорошо. Я подхожу к администратору, говорю, здравствуйте, я священнослужитель, показываю ей удостоверение, мне нужно на встречу, ну, на совещание обязательно вот попасть, чтобы завтра утром. И говорят, что нету мест. Сейчас я уточню. Она уходит, через какое-то время приходит и говорит, ну, я вам могу только купе дать. Вот, больше других нету. Одно место вот как раз. Ну, говорю, хорошо, ладно, давайте мне купе. Все, я купил билет, захожу в вагон, мне проводник проводит меня, где это место, открывает это купе, а там, знаете, оно странное, очень интересное. С одной стороны стена, а с другой стороны только два места, то есть нижнее и верхнее. Вот такое вот. Ну, не четырехместное купе, а вот такое мне досталось. Я думаю, слушайте, вот интересно про себя. Вот ведь Бог как может решать проблемы, да? И место какое приготовил. Ну, ладно, еду и сам размышляю, думаю, вот, ну, радуюсь и восхищаюсь, Бога благодарю вообще. Как вот, ну, впервые в жизни такое было. Стучит проводница, открывает дверь и говорит, слушайте, вы не могли бы женщину с соседнего купе, ну, я ее как бы принять, я ее к вам подселю, потому что там мужчина напился, вообще все перегородил, буянит, хулиганит, а она боится. А он, видимо, лег вот поперек вообще все. Вот. Ну, я говорю, ладно, хорошо, место как бы есть, без проблем. И она, ну, открывается дверь. И вот заходит женщина, такая немножко напуганная, смущенная. Сама, видимо, увидела, что... И тут еще от одного мужчины убежала, теперь тут другой мужчина сидит. Вот. Ну ладно, вроде бы она так успокоилась, немножко села, и мы потихонечку стали разговаривать. Так шел такой разговор. И она спрашивает меня, и это всегда, кстати, когда мне это люди...

вопрос мне этот задают, после этого мне всегда начинается благовестие. Все. Какой вопрос, да? Кем вы работаете? Я говорю, я священнослужитель. Священнослужитель, да. И идет разговор. То есть мы начинаем говорить сразу на духовные темы, но потихонечку из-за разных тем она видит, что я, ну, как бы человек такой, которому можно довериться, и она начинает говорить о ее беде, что у нее больной сын, и она мучается в виде его страданий, болезни. И она мне задает вопрос, правда ли, что вот из-за того, что я сделал аборт, это Бог меня наказал за это. Когда-то по молодости она сделала аборт, и теперь она раскаивается в том, что она это сделала. Вот ее мучает чувство вины уже много-много лет, и она не может от этого освободиться. И как вы думаете, что я ей рассказал? Вот в этот момент я как раз и сказал, что 2000 лет назад на кресте Иисус умер за ее грех и взял ее чувство вины на себя, что ей нужно освободиться. И вот передо мной сидит женщина и рыдает, и раскаивается в том, что она сделала. Плачет. И, как вы видите, купе такое, как исповедальня. Сидит священник и человек, который мучается. Сколько лет мучается уже человек? Лет, по-моему, 10 она мучилась от этого. И больше. И я ей предложил, говорю, давайте я с вами помолюсь, чтобы Господь взял ваш грех, взял чувство вины, и вы обрели спокойствие души. Потому что Он умер за вас. И Он показал, как Он вас любит. Он вас не наказывает. Он вас любит. И мы с ней вместе помолились. Я помолился о том, чтобы Бог простил ей грехи и снял эту вину. И понимаете, она обрела покой. Вот что значит крест Христов. Когда, как сказать о кресте? Не то, что «ах, ты несчастный! За тебя Христос умирал, а ты упорствуешь в своих грехах, тьма и невежество». Нет, это не об этом вообще. Не нужно людей запугивать крестом. Крест – это не кара, понимаете, и не оружие, и не угроза. Это любовь Божия. Вторая великая тема, которая была для Павла откровением. Но мы это увидим как раз в послании к римлянам. Давайте уже теперь посмотрим. Вы, надеюсь, читали, размышляли и увидели одну особенность в послании апостола Павла к римлянам. Очень часто апостол Павел начинает свои письма, вначале говорит о том, кто он такой, передает привет от кого-то, да, потом благодарит Бога, ну, приветствие, да, там, приветствую вас, благодать вам и мир, и так далее, и потом переходит к благодарности, ну, адресатам за то, что они что-то для него сделали, а потом переходит к каким-то важным вещам. И вот здесь с посланием к римлянам происходит такая очень удивительная особенность, что многие люди, ну, читатели послания Павла, пробегают вот именно эти ключевые тексты, просто пропускают их и идут дальше. Ну, там приветствие, там привет-привет, как дела, благодарю и тому подобное. И люди пропускают. Но здесь, прям в самом начале, послание к римлянам, Павел говорит о том, как он понимает благую весть. Вы представляете, как он мыслит, что такое Евангелие? Давайте посмотрим. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к чему? К благовестию Божьему. Здесь стоит греческое слово «евангелион». Павел говорит сразу, что я, Павел, Божий слуга, который был избран и призван к чему? К благой вести. И теперь, что это за благая весть Бога? Читаем. Которого Бог, ну, который, точнее, Бог, вот эта благую весть, да, который Бог прежде обещал через пророков своих, в святых писаниях о ком или о чем эта благая весть, скажите? Скажите, пожалуйста. О Сыне Божьем. Вот почему я в прошлый раз вас спрашивал. Благая весть – это что или кто, скажите? Кто? Благая весть ни о чем и не о...

Она о ком? Она о личности. Центром для апостола Павла является Сын Божий. И давайте дальше читать. «О Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святости через воскресение

тема – это Иисус воскресший. Да, Он умер, но этой смертью Он показал, как Он тебя любит и насколько Он тебя любит. Но Он поднялся и воскрес, и таким образом победил. И если мы посмотрим, как апостол Павел дальше мыслит воскресение, то мы, ну, вообще, ну, восхитительные слова он пишет. Ну, например, давайте посмотрим на послание апостола Павла к Тимофею, когда он пишет ему, Тимофею самому, да, так, 2 к Тимофею, где наставляет он Тимофея, он потрясающие вещи пишет о благой вести. Посмотрите, с 8 стиха, и также, где он подчеркивает именно силу воскресения, читаем, да, итак, «Не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым», то есть с Евангелием Христовым страдай, силой Бога, да, силой Бога, «спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, и открывшийся ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа», смотрите, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через что? Через благовестие, то есть через Евангелие. Павел хочет сказать, что Христос принес жизнь. Чем Он ее принес, эту жизнь? Он разрушил смерть и восстал из мертвых. И тем самым вот Он эту жизнь нам подарил. То есть воскресение Иисуса Христа. И ниже, если мы посмотрим вторую главу, то мы увидим, Павел прям на этом акцентирует внимание и говорит Тимофею, в 8 стихе, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему», то есть по Евангелию. Вот она суть Евангелия. Иисус воскресший. Первая тема – Иисус распятый, а вторая – Иисус воскресший. И, наконец, еще третья тема – Иисус царь. Это мы видим с вами, ну, мы читали, если мы вернемся к посланию к римлянам, да, то есть к самой первой главе, то мы это прямо увидим, что Павел прям показывает и говорит, что на самом деле Сын Божий, да, который родился от семени Давида. То есть он потомок Давида. И не просто потомок Давида, да, а потом он и говорит о том, что Иисус Мессия, Христос, потому что это Мессия, да, показывает тем самым, что Христос является тем обещанным царем, долгожданным царем, да, которого ждут. Ждал Божий народ, да, и теперь вот он пришел, Мессия, царь, помазанник Божий, через кого Бог будет править. И мы с вами это знаем вообще в истории, когда Христос возносится, то куда Он садится? Образ, куда Он садится? Ну, после своего вознесения, куда? На престоле Отца, вот. А что это значит, на престоле Отца сел? Воцарился, да, это очень такой яркий образ того, что Христос царь. Ну и последняя тема, Иисус Господь, это тоже очень важная тема. Если мы посмотрим здесь на 4 стих 1 главы, то мы увидим, что «открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святости через воскресение из мертвых о Иисусе Христе и дальше Господи нашим». Да? Господи нашим. И, соответственно, читаем дальше. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Покорять вере все народы. Иисус Господь, Он Господин, и теперь Павел его подданный, да, он как исполнитель, да, он несет теперь благую весть, он глашатай того, что Иисус Царь Господь, и теперь он покоряет вере, то есть приводит в послушание людей к самому Христу. И очень интересный гимн, который я хотел бы, чтобы мы прочитали с вами из послания к Фессалоникийцам 2 главе. Давайте посмотрим этот гимн. Так, Фессалоникийцам. Сейчас я его найду. Ой, не Фессалоникийцам, простите, к Филиппийцам. Да, что-то я... К Филиппийцам. Филиппийцам.
И мы посмотрим с вами вторую главу.

Послание к филиппийцам, 2 глава. Здесь тоже Евангелие. Да, Павел, конечно, не использует уже слово «Евангелие» или глагол «благовествовать», но тем не менее здесь смысл этот. Читаем. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, потрясающе, да? Был царем и себя смирил. Отказался от своей божественности, не стал за это держаться, стал как мы, да, и дальше. И смерти крестной. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что исповедовал? Что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот оно. Иисус распятый, Иисус воскресший, Иисус Царь, Иисус Господь. И это четыре великих темы Евангелия в понимании апостола Павла. Вот инсайт, который апостол Павел получил. Озарение. Он увидел Иисуса действительно как царя, как господина. И здесь важно понять, что значит вообще господин, потому что очень часто, даже если мы говорим, как это Евангелие работает теперь сейчас для нас, ну, крест мы поняли, да? Крест – это что? Это Божья любовь. Воскресение – это что? Это торжество жизни над смертью. Это победа. Поэтому, когда Иисус воскрес из мертвых, Он победил. И для нас это означает, что я могу тоже силой Божией побеждать. Что побеждать? Грех, страсть, тяжелые жизненные обстоятельства, страдания, что угодно. Побеждать и преодолевать их силою Божьей. Царь и Господь. Вот это надо теперь понять, как это работает в жизни христиан. Знаете, мне вообще очень удивительно, как верующие из Иисуса Господа сделали Иисуса слугу. Это как? А так, Господи, сделай то, Господи, подай мне это, Господи, пошли то-то, Господи, пойди туда, не знаю куда, Господи, принеси мне то, не знаю что. Мы, когда молимся, мы сами иногда не знаем, чего мы вообще хотим у Бога, молимся Ему. И Бог для нас – это действительно как какая-то, знаете, маленький такой божок, которого потер, и что? И получил какой-нибудь ответ, какое-то чудо, да? То есть у нас вот Бог – это действительно какой-то аппарат, куда монетку закинул. Сейчас вот много таких аппаратов есть в разных фитнес-залах, торговых центров, да, вы подходите с банковской карты, что вам нужно, водичку? Водичку, что нужно еще? Шоколадочку, да, или печенюшку какую-нибудь, или сэндвич. Раз выбрал, номерок нажал, карточкой оплатил, пум, открываешь и из лотка берешь что? Бутылочку, сэндвич какой-нибудь, сникерс, какую-нибудь шоколадочку и тому подобное. Вот и Господь у нас тоже стал таким же, да, аппаратик такой. Важно совершить какое-то некое заклинание Господу Иисусу Христу, сказать, это значит такое, это правильная молитва, чтобы была, по пунктикам каким-нибудь, правильно, вот я правильно помолился, как нужно, да, потер как следует, и что? И вот вам, да, и является Иисус как джинн из лампы и говорит, что? «Слушаюсь и повинуюсь». «Я Джим, раб лампы» и так далее. И вот у нас Господь Иисус стал вот именно таким. Знаете, почему Он стал таким? Потому что мы забыли благую весть. А может быть, даже мы ее не услышали за все время, когда мы были в церкви. Мы ее не услышали. Мы привыкли манипулировать Богом, играть им, вытирать у него что-то, выпрашивать, вымаливать. Не, я понимаю прекрасно, что есть жизненные трудности. Когда мы просим Божьей помощи, Божьей защиты, я понимаю. Я сейчас не об этом, вы меня тоже правильно поймите, да? А то у нас, знаете, братья и сестры всегда в какую-то крайность впадают. Я что-то одно такое сказал, сразу оп, куда-то занесло. Я вообще это не имел в виду, уже понесло. Вообще диву даюсь.
Как у нас

Как получается? Я говорю о самой сути, что если Господь Иисус, если Он Господь, то есть если Он Господин твой, то значит ты-то кто? Ты слуга. Кто чью команду выполняет? Кто чье повеление? Ну, проясните мне, я что-то не понял просто. Меня научите, пастор. Кто Господин, кто слуга? Мы слуги. Значит, кто выполняет волю Божью? Мы. Это значит, что когда мы молимся утром, в течение этого дня, ну, на день, благословение просим на день, надо спрашивать, не говорить: «Господи, вот сделай то на сегодня и это сделай для меня». Хорошо? Иисус, ты меня как следует услышал? Если ты меня плохо услышал, я десятину не принесу. Да-да-да, однажды, или я еще что-нибудь сделаю, однажды один пастор, не буду говорить, какой конфессии, он стал молиться об исцелении. Ну, в этой деноминации очень сильно провозглашали как бы исцеление, да, и он стал молиться об исцелении, но не происходит как бы этих чудес. И у него очень сильно заболел сын. И вот он молится об исцелении, и вот он, просто я слышал эту историю, вот он молится об исцелении, и, видимо, и ничего не получается. Знаете, что он, и он тогда в молитве прям так сказал: знаешь что, если ты сейчас сына моего не исцелишь, я вообще уйду и не буду пастором. Вот. Вот это как раз говорит о том, что Иисус не Господь. Что Иисус – это какая-то, ну, палочка-выручалочка. Понимаете? По щучьему велению, по моему хотению. А вот если ты признаешь Иисуса, что Он Господь, ты тогда утром встаешь на колени и говоришь: «Господи, что велишь мне сегодня сделать?» Вот тогда ты живешь Евангелием. Потому что Иисус – Господь. Ты встаешь и говоришь: что мне сегодня сделать, Господь? Что мне сделать по Твоей воле сегодня? Чего угодно Тебе? Чего Ты жаждешь больше всего? Вот это важный момент. И поэтому, дорогие братья и сестры, это очень важно. Я почему об этом говорю и говорю цикл вот этих проповедей о Благой Вести? Потому что в одной церкви я проповедовал о Благой Вести. Где-то тем 5 я говорил подряд, больше, чем здесь. И на 5-ю тему ко мне после проповеди подошла сестричка и говорит: «Пастор, спасибо вам большое. Я 5 лет ходила в церковь и поняла, что я не слышала Благой Вести ни разу». Да, я уверовала во что-то. Я во что-то уверовала. Я приняла смену парадигмы, то есть эти плохие, у них нет истины, мы хорошие, у нас что? У нас истина. И вот она в это уверовала. Она поменяла просто мировоззрение. Было одно мировоззрение, стало другое. Ходила в один храм, стала ходить в другой. Все. Но вдруг она для себя обнаруживает, что 5 лет ходит в церковь, и Христа Иисуса, живого, распятого и воскресшего, Царя и Господа, она так и не встретила. Она так и не пережила встречу. Не поняла, что это. Вот это важная деталь, на которую я хочу делать акцент. Мы можем принять доктрину умом. Это одно. И это в этом плане в нас вступает такое понятие, как вера, как убеждение. То есть я убедился, что это истина, и я ее принял умом, и все. И человек может действительно ходить годами в церковь, тихонечко пить, курить, лупить жену по полной, по страшной, и даже иногда быть пастором и лидером церкви каким-нибудь, пресвитером. Серьезно. Но зато он верен в десятине, зато он не кушает свинину, правда, и соблюдает субботу, но мочит жену свою по полной программе и детей вставляет своим кулачищем. Нормально. Такой вот порядочный христианин, так сказать. Вы можете в это поверить? Разве такого не бывает? Бывает. Это сплошь и рядом может быть. И можно истории таких привести массу, когда люди становятся религиозными людьми, но они не встретили Иисуса. Потому что для них Христос – это не живой. Для них Христос просто какая-то далекая вот эта вот формулировка где-то правильная, на бумажке написанная. Они ее в день крещения, когда озвучивали вероисповедание: «Согласен ли ты?» «Согласен, с этим тоже, пунктики, галочки поставил, принял».

Ты пережить должен Божий инсайт, Божие откровение пережить. Тебе лично Христос открыться должен. Вот. Вот тогда ты поймешь, что такое Евангелие. Оно станет частью тебя, всей твоей жизни. Она тебя охватит, освободит от страстей, от грехов, от каких-то привычек, от каких-то шаблонов и стереотипов, а рамок, которые тебе навешивали люди, пусть даже религиозные, но навесили тебе и наложили, обложили тебя именно живой Христос. И если ты эту встречу с Ним переживешь, это будет самым главным в твоей жизни, событием, к которому ты всегда можешь потом вернуться, если вдруг ты что-то отойдешь и потеряешь. Потому что этот момент, яркий момент в твоей жизни будет. И если он случился в твоей жизни, то аллилуйя, слава Богу. А если он не произошел, то прими эту жизнь сейчас. Божью жизнь, которая явилась нам во Христе Иисусе. Вот эту жизнь, чтобы вот вдохни ее, чтобы она ворвалась внутренность твою, и там все преобразило, наполнило миром, наполнило счастьем, смыслом наполнило, настоящим содержанием, и ты понял, вот она жизнь. Только давайте без крайности, хорошо? Потому что есть люди-фанатики, которые, от слова, кстати, фанаты, знаете, откуда происходит фанатик? От греческого слова «танатос» – смерть. Фанатик – это человек, который настолько вот так истово верит, что умереть готов. И мир, который живет во грехе, и мы сами знаем прекрасно, с чем расплачивается грех. Он расплачивается смертью. И то, и другое – смерть. Это крайности. Что в мир я в миру, с миром связался, что я ударился в религию, рьяно. Это крайности. Христос – это центр. Он и должен быть тем стержнем моим, моим путеводителем и моим пастором. Ну и в заключение. Много лет назад умер один богатый англичанин, и когда его дочь прочитала оставленное отцом завещание, она горько заплакала, потому что оставил отец ей всего лишь навсего Библию и все, что в ней. Ну, леди разочарована была, рассчитывала на то, что получит большое какое-то состояние, но она ни разу не взглянула в Библию, и поэтому положила ее в сундук с другими вещами и про это забыл. А жизнь у нее не ладилась, и все как-то шло не так, и житейские какие-то неурядицы наваливались, и превратности судьбы изломали ее жизнь, и она подорвала здоровье, и в итоге материальное состояние ее тоже ухудшилось. И вот в такой нужде она вдруг вспоминает об отцовском подарке и думает, что если она возьмет Библию почитать, то хотя бы это ее как-то утешит. И вот она находит Библию в этом сундуке, запылившуюся, открывает ее, прочитывает несколько страниц, пролистывает, и вдруг видит, в Библии лежит чек на большую сумму. Какое же было ее огромное удивление. Она видит Библию, и все, что внутри. И только сейчас ее посетило действительно озарение. Она поняла смысл слов отца. «Завещаю Библию и все, что в ней». Библию и все, что в ней. Поэтому, братья и сестры, давайте мы вернемся. Если у тебя нету такой точки в твоей жизни, где ты увидел Христа, давайте помолимся о том, чтобы она случилась как можно быстрее в твоей жизни. А если ты помнишь этот момент, тогда вернись к тому состоянию, когда ты видел Господа Иисуса Христа, умершего за тебя и воскресшего. Помолимся. Господь наш, Ты умер за наши грехи и показал тем самым всю силу Твоей любви. И Ты восстал из мертвых и победил смерть, зло и грех. И нам даешь эту надежду, что мы можем победить и преодолеть все жизненные невзгоды и преграды, которые встанут на нашем пути. Потому что Ты истинный Царь и Господь.

Боже, будь нашим царем и нашим господином. Помоги, чтобы мы возвеличили Тебя и склонились перед Тобой, признали Твое величие и признали Твое могущество, Твою силу. Это Ты управляй нашей жизнью, Господь. Это Ты нас контролируй и веди. Ты веди нас, Боже, но не чтобы мы всем управляли и всем владели. Боже, царствуй в жизни нашей, царствуй в нашем сердце, в наших мыслях. Будь Господом сегодня и сейчас. Откройся нам и яви себя, как живой Господь и Спаситель. Аминь.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
1: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
2: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места, которое указал ему Бог.
1: Скоро уплываем в Фарсис. Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
1: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
4: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
1: Эй, вставай скорее! Ты что спишь? Помолись своему богу, быть может, он тебя услышит?
3: Нам надо кинуть жребий, чтобы найти виновного в этих событиях.
1: Они кинули жребий, и жребий пал на Иону.
4: Мы все скоро погибнем из-за тебя.
1: Расскажи нам, кто ты?
4: Откуда ты и куда плывешь?
2: Тогда Иона рассказал всем, что он еврей и чтит Господа Бога, который сотворил море и сушу. Иона сказал им, что это из-за него их постигла беда.
1: Тогда скажи, что нам делать, чтобы спастись?
2: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
4: Но они еще больше испугались.
1: Они боялись выкинуть Иону с корабля.
3: Да, все они поняли, что не случайно их идолы утонули в море, и что есть Господь, который все сотворил.
2: Тогда они отчаянно стали молиться Господу Богу, сотворившему море и сушу, и стали плыть обратно к берегу.
4: Но буря разразилась еще сильнее. Волны захлестывали палубу. Всем казалось, что корабль вот-вот утонет.
1: Тогда они стали молиться, чтобы Господь сохранил жизнь Ионе, когда они бросят его в море.
2: Они не хотели бросать Иону в море, но Иона сказал им, что только так они могут спасти свои жизни.
3: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
1: И как только Иона оказался в воде, буря прекратилась.
3: Но они переживали за Иону и просили Бога, чтобы он спас его.
1: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. На помощь своему пророку он отправил огромную рыбу.
0: Ого, Иона катался на рыбе?
1: Нет, рыба предоставила Ионе свою собственную каюту. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.

0: животе.
1: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Зато в животе у рыбы Иона покаялся. Он попросил у Бога прощения за то, что не выполнил его волю.
3: Ура! Иона будет спасать тех, кого обижали.
2: Да, в животе у этой огромной рыбы Иона дал Богу обещание быть послушным ему.
0: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
2: Бог снова сказал Ионе, чтобы он пошел в Ниневию и призвал людей перестать делать зло.
0: Бог дал этим людям целых 40 дней, чтобы они перестали обижать слабых.
2: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
0: Нужно было ходить целых 3 дня, чтобы обойти Ниневию. Это был очень огромный город.
2: Иона ходил по городу и говорил всем людям, что за их грехи через 40 дней город будет разрушен.
1: Я не хочу, чтобы город разрушился.
3: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Дорогие ребята, а послушались ниневитяне пророка Иону или нет, вы узнаете в нашей следующей

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых. Мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, дорогие ребята! Я так рад вас видеть! Дело в том, что сегодня я буду проводить необычную рекламную акцию. И я надеюсь, что вы будете не только ее зрителями, но даже и участниками. А все дело в том, что мои друзья попросили рассказать меня им о молитве. Ну, вы, конечно, спросите, а при чем здесь молитва и рекламная акция? А вот смотрите и все увидите. Итак, безлимитный тариф только сегодня и только для вас. Бесплатно и доступно. Африка, Австралия, Азия, на дне океана,
2: пещеры. Простите, а у вас есть разрешение на подобные акции?
1: А, да нет, вы неправильно меня поняли. Это не совсем та акция, которую вы имеете в виду.
2: А по-моему, это типичная несанкционированная агитация.
3: Какая агитация?
4: Несанкционированная, незаконная, значит, а?
1: Да нет, вы неправильно поняли. Просто сегодня я кое о чем...
2: Я вынуждена буду вызвать участкового.
1: Подождите, подождите, пожалуйста. Извините, как вас зовут?
2: Тамара Григорьевна.
1: Афанасий Филиппович, очень приятно. А, ну да. А, вот что, Тамара Григорьевна, все дело в том, что если вы дослушаете меня до конца, то в конце сами же смеяться будете. Ну, вот, ну, послушайте меня, пожалуйста. Присядьте. Вот. Так. На чем же я остановился-то?
4: Внимание, внимание! Спецакции только сегодня и только для нас!
1: Ах да, только сегодня и только для вас! Совершенно верно! Дело в том, что сегодня я хотел вам рассказать об одной интересной связи. Об универсальной связи, которая работает везде. В джунглях, на дне океана, в пустыне, в пещере. Абсолютно везде!
2: А разве такое бывает?
3: Спутниковая!
1: Нет, нет, еще совершеннее. Да-да, еще совершение. Ну, во-первых, абонент на том конце провода всегда доступен. Во-вторых, вам никогда никто не скажет о том, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. И в-третьих, никогда вы не услышите о том, что ваш баланс равен нулю. И в-четвертых, вам не обязательно говорить вслух. Абонент на том конце провода прочтет ваши мысли. В-пятых, вот, связь пожизненно гарантирована.
4: Прям чудо-связь какая-то.
3: Я хочу подключиться.
2: Это надувательство. Такой связи быть не может.
1: Все очень просто. Вы знаете, как называется этот тариф? И что я имею в виду? Этот тариф называется молитва.
2: Молитва?
1: Да, молитва.
4: Такая связь с Богом? Это все так вот просто?
1: Ну, конечно, если вы, конечно, в него веруете.
2: Так вы не рекламный агент.

0: Нет, я и не похож на рекламного агента. Я мастер.
1: Точно.
0: Вот. Все дело в том, что сотовые телефоны есть сегодня у всех. И именно этот пример мне показался самый подходящий.
1: А почему они, собственно, вас спрашивают? Они служители церкви. Понимаете, Афанасий Филиппович, он очень любит читать Библию.
0: Да.
1: А потом нам рассказывает разные истории из нее. Мы столько нового узнаем.
2: Интересно. И тебе нравится?
1: Очень.
0: Да. Если вы не против, вы тоже можете послушать.
2: Ну что ж, пожалуй, я послушаю.
0: Да-да, конечно, конечно. Я сегодня как раз приготовил историю про одного израильского царя, который попал в стесненные обстоятельства и решил воспользоваться молитвой. Это было на самом деле. И этого царя звали Езекия. Так вот. В далекие библейские времена жил-был царь по имени Езекия. Он был мудрым правителем и сделал много полезного для Божьего народа. Но однажды Езекия сильно заболел. Он не вставал уже долгое время. Болезнь оказалась смертельной. И послал Господь к царю своего пророка передать слова. «Составь завещание для дома твоего, потому что ты не выздоровеешь, но умрешь». Тогда Езекия горячо взмолился Богу. «О Господи, вспомни, я служил тебе верно и преданно, исполнял все, что ты повелевал в заповедях твоих». И горько заплакал царь. Тем временем не успел еще пророк Исаия выйти из города, как Господь повелел ему возвратиться к царю. И пришел вновь пророк к Езекии и сказал: «Господь услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот Он исцелит тебя. В третий день пойдешь в храм Господень, и прибавит Бог к жизни твоей еще 15 лет. Будет с тобой Его защита и охрана». И сказал пророк слугам: «Возьмите пласт смокв и приложите к нарыву». Слуги послушались. «Какое доказательство ты мне дашь, что Господь исцелит меня?» – спросил царь. И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Он то, что сказал. Вперед ли пройти тени на 10 ступеней, или воротиться на 10 ступеней?» И сказал Езекия: «Легко тени подвинуться вперед на 10 ступеней». «Нет, пусть воротится тень назад на 10 ступеней». И обратился Исаия, пророк, к Господу, и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым, на 10 ступеней. Вот так вот Господь ответил на горячую молитву царя. Он исцелил его от болезни и позволил прожить еще целых 15 лет.
1: А что нужно, чтобы подключиться к этому тарифу?
2: Ну, наверное, как и царю, желание и время.
0: Ну, в общем-то, Марья Ивановна права. Если вы услышали и захотели, считайте, что вы уже подключены. И можете смело звонить.
3: Здорово! И мобильный телефон невидимый. Марья Ивановна, а можно взглянуть на ваш?
1: На. А мне на ваш.
2: Интересно, а что можно еще просить в молитве?
0: Ну, в общем-то, просить можно о самом главном. И не только просить, можно рассказать Богу о самом сокровенном, о чем вы не решаетесь рассказать людям. И Господь обязательно ответит, ведь Он знает, когда и как отвечать.
2: Да, и, конечно, не забывать говорить спасибо за услышанные ответы.
0: Ну да, разумеется.
3: Это точно.
0: Ну, вы, надеюсь, поняли, что такое молитва?
2: Да.
0: Я думаю, что ребята тоже это поняли. Если вы хотите нас еще о чем-то спросить, пишите.

Современное сознание воспринимает человека как биологический организм, который борется за выживание. Библия говорит нам о том, что мы являемся венцом творения. И таким образом обладаем неотъемлемой внутренней ценностью.

0: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады вас приветствовать здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, мы сегодня с вами будем говорить о лицемерии. Нормально ли это или все же это неправильно? Скажите, я буду неправ, если сейчас скажу, что каждый из нас, в принципе, в той или иной степени иногда лицемерит. Например, в компании или в коллективе появился человек, который вам не очень нравится, но вы, чтобы не портить отношения, чтобы не конфликтовать, просто улыбаетесь ему. Или же вас пригласили на ужин, но еда вам не вся понравилась, однако в конце вы говорите что? Спасибо, все, очень было вкусно. Что это? Лицемерие? Или же, может быть, правило хорошего тона? Давайте зададим эти вопросы священнослужителю, доктору практического богословия, магистру молодежных программ Андрею Кочелаба.
1: Андрей, здравствуйте. Приветствую.
0: Андрей, будьте добры, нам вкратце расскажите, какие еще аспекты данной темы мы сегодня затронем?
1: Я думаю, мы обязательно затронем сегодня не только тот факт, что это имеет место, а что делать, чтобы этого не было. И какие границы, где разница между воспитанием, культурой, когда человек умеет сдерживать свои негативные эмоции, и, может быть, антагонизм какой-то, и само лицемерие, где вот эти границы. Там много граней, тема очень большая, насущная, актуальная, обширная.
0: Отлично. Вы можете, ребята, готовить свои вопросы, записывать их. Мы в конце обязательно их озвучим. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете по ходу программы писать свои вопросы в комментариях на YouTube или в чате под видео. Андрей, я передаю вам слово. Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Дорогие друзья, мы сегодня затронули такой очень болезненный вопрос, а именно лицемерие. Вы знаете, хочу сказать, что оказывается в Библии очень много раз используется слово лицемерие. Очень много раз. Но важно не просто понять нам с вами сегодня, что, ой, вы знаете, лицемерие – это плохо. Да, это плохо. Но это и мама говорит, и папа говорит, и пастор говорит. Это все говорят, что это плохо. Но вопрос, а все-таки, а может я не лицемер? Может, меня зря обвиняют, просто пытаются тень навести. И вот эта борьба постоянно есть. Я бы хотел на некоторые аспекты обратить внимание, потому что это будет нам очень помогать в жизни, потому как жизнь, она сегодня еще

не закончилась, она продолжается. А лицемерие очень сильно влияет на качество жизни, на самое, что ни на есть, ее сущность, на красоту жизни. Давайте посмотрим. Вопрос не в том, хорошо это или плохо, как я уже сказал, да, а в том, как реагировать на лицемерие, ну и, естественно, самому не стать лицемером. Итак, что говорит у нас словарь Ожегов о лицемерии? Лицемерие – несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям и намерениям. Это поведение, прикрывающее неискренность, заметьте, да, очень важное слово, искренность и неискренность. То есть лицемерие начинается там, где заканчивается искренность. И злонамеренность притворным чистосердечием и добродетелью. Если бы это проиллюстрировать, это как в наших светских хрониках, например, там происшествие за неделю. Есть такое выражение, когда говорят, там арестовали, например, человека в погонах, и называется это «оборотень в погонах». Почему такой жуткий термин, да, казалось бы? Ну да, там полицейского взяли на взятки. Ну, полицейский там, скажем, где-то проворовался, или там даже худшее, там, ну, понятно, организовал какую-нибудь ОПГ, там, организованную преступную группировку. И говорит, оборотень в погонах. Потому что ты, подходя к полицейскому, ждешь от него помощь, поддержку, защиту, а в ответ ты получаешь бандита, правильно? Потому что если бы он выглядел как бандит, ты бы от него мог как-то убежать, спрятаться и так далее. А вот в этом случае очень сложно. То есть вот это и есть пиковое как бы лицемерие, когда ты носишь одну форму, одну маску, а на самом деле совершенно все по-другому. Вот еще одна очень интересная мысль, которую хотел поделиться с вами, это разница в понятиях «я» и «мне». Вот когда я лицемерю, это одно, а когда мы... То есть, или мне, это, конечно, совсем другое. И вот получается, лицемерие – это противоположно честности, искренности, опять же, да, качествам, в которых проявляется осознание и открытое выражение человеком подлинного смысла его действий. То есть, истинное, вот такое, какое оно есть. Иногда кажется, что веская причина – это алиби для того, чтобы дать себе слабину и позволить немного лицемерить. Но все проверяется понятием. А если тебе так же? Вот это очень хорошее слово. Кстати, с детства детей именно этим принципом и учат. Говорят, ну молодец, ты его толкнул, а если он тебя толкнет? А меня за что, да? Я-то хороший, я хорошая. А на самом деле получается очень красивая картина, что когда мы ищем себе оправдание, то мы обязательно его найдем. Тем более в такой теме, как лицемерие, да? То есть я прикрылся, сделал вид, притворился. Вот еще интересно, что Христос говорит о лицемерии. Вот в этой рубрике как бы я хотел сначала две цитаты провести. Вот смотрите, первое. «Иисус бесстрашно разоблачал лицемерие, неверие и беззаконие, но в моменты суровых обличений в его голосе слышались скорбь и слезы». Да? Слезы скорби. Человек, который лицемерит, он тоже страдает. Он просто этого еще не знает. И, может быть, ему кажется, что все будет хорошо. Нам всем это кажется. Нам кажется иногда, что, ну, родители не состоялись в жизни, а мне повезет. Я сейчас встречу человека, мы будем счастливы. Я встречу человека, который мне скажет, иди к нам работать. Мы тебе такую зарплату дадим, никому не давали. И я буду сидеть, ничего не делать. Меня все будут любить, уважать, платить и так далее. Вот подспудно мы все ищем найти кошелек, вот так, условно говоря, и уже тратим эти деньги, да, вот бы найти, так бы я шел, а мне сейчас как раз надо вот кредит закрыть, еще что-нибудь. Но чудес, как говорится, не бывает, поэтому посмотрите, что говорит Христос. Итак, когда творишь милостыню, то есть помогаешь бедному, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на углах улиц, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Итак, одно из качеств лицемера, я в конце сейчас покажу полный список, сохраняется следующая как бы характеристика. Он ищет славу. Вот чтобы ему похлопали, чтобы его похвалили, чтобы сказали, посмотри, а какой молодец, как пожертвовал. А он и не собирался, может, много жертвовать. Но раз на это можно заработать, раз мне за это могут похлопать, похвалить и сказать, какая молодец или какой молодец, какой парень, какой мальчик, да, какой человек, то ладно, да, мне я не обеднею там от этих 100 рублей или еще от чего-то. Поэтому вот этот вопрос очень важен. Да, это одна из характеристик граней лицемерного человека. Что еще? Вы помните историю

историю про сучок и бревно в глазе. Помните, да? Когда человек говорит, дай я выну сучок в твоем глазу. Ну, в глазу. Почему Христос употребляет это выражение? Потому что человека тянет корректировать поведение других людей. Увидел недостаток. Пусть даже он маленький, пусть он выглядит как сучок. Мне уже есть до этого дело. А Христос говорит, заметьте, что интересно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, только это уже не сучок, а бревно, и что говорит, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Ты мало того, что ты рвешься это сделать, вытянуть сучок, так ты еще и не знаешь, как это сделать. Ты туда зайдешь с локтями, с ногами, наделаешь много беды. И Господь бережет вот каждого из нас, чтобы вот такие вещи с нами не происходили. А еще Христос говорит в 15 главе 7 стих. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас пророк Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня». То есть вот оно разделение личности. В сердце у меня одни настроения, мысли и пожелания, а на языке совершенно другие. Вот он, в принципе, картинка лицемера. Причем, заметьте, это было сказано 2000 лет тому назад. А как будто это вчера, да, вот с какого-то человека, нашего земляка, списывали. Давайте посмотрим еще на некоторые интересные особенности сферы лицемерия. Почему вот надо быть на страже? Почему можно вообще даже не попасть в эту категорию лицемеров? Вот почему это важно, потому что нужно увидеть, где это происходит. Первая проблема лицемерия в том, что она начинается очень незаметно. То есть незаметно. Ты припоздал, да там пробки. Никаких пробок не было. Была подушка виновата. Она не отпускала, вцепилась в меня и не отпускала. Ну, списали на пробки, вроде красиво. Вот чуть-чуть, незаметно, но ты уже понял, сам себе почувствовал, что как-то вот все-таки слукавил, немножечко слукавил. Не сказал, что да что-то завозился, поздно выехал и припоздал. А все-таки вот пробки, да, то есть я хороший, виновата пробка. Второе. Человек лицемерит с посторонними людьми, то есть с абсолютно далекими людьми, которые как бы с ним просто пересекаются и больше никогда не пересекутся. Это клиенты, может быть, на работе, это какие-то посторонние пассажиры там в маршрутке, в метро или еще где-то. То есть человек вот с такими, которыми ему приходится где-то, может, по работе встречаться, но он не считает себя им чем-то обязанным, чтобы он перед ними нес какие-то повышенные обязательства. Ну и он легко себе позволяет с ними играться, лицемерить, то есть говорить одно, обещать там не выполнять и так далее. Потом он начинает лицемерить уже со знакомыми. Потом лицемерит с близкими и очень близкими. Заметьте, я вот не случайно сюда вставил вот эту категорию пьющих людей. Они же, ну как сказать, они не делят вот так людей, что, а, ну ты же сестра моя, не, я тебе тогда не буду ничего плохого не делать, не говорить. Я недавно буквально общался с одной молодой женщиной, она делилась своей проблемой, что ее двоюродный брат два дома сжег, причем звонит ей за 500 километров или за 800, говорит, алло, я сейчас дом сожгу. Она ему говорит, ты что, остановись. Ну вот, все, я сказал. Потом звонит через 10 минут. Тут все горит. Что мне делать? Все горит. То есть отключается ум, но человек уже не имеет вот этой границы, чтобы сказать, подожди, но ведь это мои дети, это мои внуки, это моя сестра, это моя мама, это моя теща, это мои родственники, это мои друзья, это мое окружение. Нет, то есть он переходит эти границы и получается в результате уже человек лицемерит сам собой. Ну такая двойная жизнь, как бы он носит маску. Ну про маску я сейчас скажу чуть-чуть больше. Интересная цитата, она мне очень понравилась. Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед самим собой. Роль, играть роль. Вот плохо это или нет? Вы знаете, в психологии есть такое направление, когда человек как бы актер, но он вживается в роль. Например, вам плохо. Ну, возьмем какую-нибудь, не знаю, классику, так плохо там экзамен сдал, на работе проблемы с парнем, там с девушкой проблемы и так далее. И вдруг ты одеваешь на себя такой сюртучок, мне хорошо, я счастливый, даже лучше, и хорошо, что он ушел, туда ему и дорога, я и рада, я и хотела быть одна. Знаете, вот мы сами себя как бы накачали, как иногда бывает в баню, знаете, придет, и тот, кто редко парится, и ему жарко, он сидит там в парилке, говорит, классно, не, классно. А потом скорее бы убежать оттуда. А те, кто любят баню, они сидят, конечно, наслаждаются. То есть вот он

делает вид, что ему классно, но у него на уме одно. Скорее бы выбежать отсюда, и можно или нет уже выходить. И вот получается, что плохо или нет играть роль. С одной стороны, есть целое движение в психологии, что да, ты начинаешь играть роль, а потом ты вживаешься в эту роль, и ты понимаешь, а как это классно, когда ты счастливый. И уже это остается твоей сущностью. Ты как бы переродился из роли в действо. С другой стороны, это тоже не очень хорошо. Оно искусственно, оно неправильно. Написано, от избытка сердца говорят уста. Соответственно, надо светиться изнутри, тогда, в принципе, не будет этих проблем. Давайте еще одну посмотрим деталь. Значит, в исламе о лицемерии. В Коране мунафиками называют тех, кто притворяется уверовавшим, хотя сердцем не уверовал. В словах и делах проявляется двуличие, а такое положение лицемеров называется нифак. То есть это не очень хорошее звание, да? Когда ты, заметьте, уверовал, сердцем не уверовал, но в словах и делах проявляется двуличие. Надо сделать какое-то там, ну, пожертвование, пожалуйста. Надо поучаствовать в какой-то там процедуре религиозной, пожалуйста. Но сердце, оно где-то далеко. Давайте еще посмотрим. Проблема, что при лицемерии меняется личность. Мы изменяемся, исчезает аутентичность личности. Мы не те, кто есть на самом деле. А задача в том, чтобы не играть роль какого-то очень такого крутого, красивого, успешного, а быть таковым. Не играть просто вот временно вот эту какую-то такую, знаете, кем-то нарисованную картину, а быть. Поэтому нужно больше встречаться, узнавать людей, общаться и потом делать серьезные выводы. Изменение личности, к сожалению, происходит не в лучшую сторону, а в худшую. И с возрастом это не лечится, а только ухудшается. А человек думает, что люди не видят этого. Знаете, сейчас я вот покажу некоторые еще моменты относительно вот этого порока, давайте так его правильно назовем. И оказывается, человек сам себя обманывает и думает, что ну ничего страшного, а кто догадается, ну я знаю. А потом человек привыкает, что к нему уже так относятся. И он говорит, ну они все равно в принципе особо мне не верят, поэтому ну сейчас я вроде так сложил красиво картину, должны поверить. Хотя вообще уже не верят, ну должны поверить. Вот это и есть поэтапное погружение как бы в совершенно другую сферу. Почему я об этом так вот более драматизированно говорю? Потому что я очень бы хотел, чтобы вы никогда не споткнулись, не поскользнулись на этой дороге, потому что скатиться очень легко. Очень легко. Казалось бы, да, сначала другу, сначала там, потом маме, потом еще кому-то, а потом ты вообще не поймешь, как жить. А потом ты начинаешь идти к тем, кто тебя не может раскусить. То есть к таким наивным людям. И ты с ними уже начинаешь. Потом там прокололся. Потом еще. И это начинается неудовлетворение полностью своей жизнью и деятельностью. Поэтому мнения и суждения лицемера постоянно меняются лишь в зависимости от возможностей, которые открывает новая ложь. То есть, если я имею возможность заработать или прибыль, какую-то выгоду получить, о, я тогда здесь с вами и так далее. А так мне, в принципе, не надо. Я хочу еще одну цитату прочитать, потому что она очень интересна и актуальна. Сегодня мы живем в мире тотального отчуждения, где идея престижного потребления является едва ли не главным смыслом жизни. Престижного потребления. У тебя какой телефон? У тебя не iPhone? Вау! Вы знаете, я бы хотел простой пример привести. Ну, я не стал, скажем, брать реквизиты сюда. Все и так понятно. Как выглядит AirPods, вот, наушники Apple? Такие две беленькие ножки, да, вот скажем, сюда смотрят. Но так как эту модель придумал Apple, а Apple, мы знаем, это как бы ну, топовая ситуация, да, на рынке, то есть это лучшее, что есть, и цена у него заоблачная. То есть когда наушники стоят 300 рублей, 500 рублей, 1000, 1500, 2, они могут стоить 15 тысяч. Вау! И вдруг ты видишь человека, у которого из ушей торчат вот эти наушники. Ну, что сказать, крутой, может себе позволить. Китай тут же нас догнал, нашлепал таких же за 300 рублей. В принципе, с виду не отличить, но, есть одно но. Может быть, это и некрасиво. Возьмите наушники там от Samsung или еще, они как аккуратненько капелька, да, там в ухе. Но только потому, что вот эту форму подал Apple,

все ее проглотили, и никто не сказал, а что это за лапша у тебя с ушей торчит? Какие-то ножки, что, нельзя что-нибудь аккуратнее придумать? Но это же Apple. Пусть это будет страшно, пусть это будет как... Но это Apple. И вот это, получается, идет впереди, знаете, оно как танкер толкает, и человек уже говорит, да, вот это красиво, а то не очень красиво. Но есть еще Элари, есть там еще целый ряд других, скажем, да, брендов, которые тоже делают и не хуже, и стараются, но все, первое уже задал как бы тонус и так далее. Поэтому, видите, идея престижного потребления. У тебя нет таких наушников, у тебя нет Apple Watch, у тебя не последний Samsung, ты что не знаешь, уже вышло два после этого. Ты ходишь с этим, у тебя там Honor или Huawei или еще что-то. Да ну, да ладно. И человек начинает комплексовать на ровном месте. Это никак не связано с его характером, с его людьми, родителями, с его окружением, с его способностями. Он абсолютно нормальный, адекватный человек. Но он уже ходит, знаете, на голову ниже, чем все, потому что его все придавливают. Ты чего? Давай, покажи, что у тебя там, во что ты обут, во что ты одет, покажи шильдик свой. И человек начинает комплексовать. А ведь это же не только у нас где-то здесь. Это везде так. И посмотрите дальше. Это заставляет человека подчиняться знакам престижного образа жизни. Иметь машину престижной марки, дружить с людьми определенного круга, смотреть модные спектакли, выставки. Человек не живет, а только тем и занят, что подтверждает, насколько он является собой человека престижного образа жизни. Доказывает, берет кредит. Но чтобы вы поняли, что я же все-таки человек. Ну, подождите, а если я без кредита живу, разве это плохо? Я живу и никому не должен. Разве это? Да это круто! А нет, а потому что, чтобы так выглядеть, ты должен все-все-все-все-все иметь, чтобы вот ты такой весь зашел, и только от того, что у тебя на руке, на ногах, на плечах одето и в руках держишь, люди уже поняли, вау, ну крутой. Это бессмысленно. Поэтому вот на это надо обратить внимание. И следующее. Кстати, это сделала заявление интересная женщина Людмила Булавка-Бузгалина. Российский культуролог, доктор философских наук. Я прочитал ее несколько статей. Мне она очень понравилась своим зрелым подходом к жизни. Как она вообще, вот социолог, видит этот вопрос. И вот она говорит. И в этом случае человек лицемерит, уже не понимая, что он лицемерит. То есть, это такая жизнь, все же так живут. И классическое лицемерие – это когда человек надел маску, а потом снял. Сегодня по-другому. Он ее надел, а снять не может. И боится. Представляете, это как девушки иногда боятся выйти без макияжа. Потому что как? Я меня любить не будут. Да подождите, если тебя человек полюбил, твой муж, да какая бы ты ни была, особенно когда ты вот именно умытая, красивая, в этом и есть твоя прелесть. Нет же, понимаете, мы боимся снять эту маску. И она прикрывает отсутствие собственного лица. Правда, со временем он уже и сам готов уверовать, что это и есть его лицо. Для мира отчуждения тотальное лицемерие является закономерностью. Вы представляете? Тотальное отчуждение. То есть такая вот полунезависимость в этих вещах. И плюс. Здесь речь идет уже не о ситуативном, а скорее о тотальном лицемерии. Вы чувствуете разницу? Ситуативное лицемерие и постоянное лицемерие. Ситуативное, я хорошо помню, когда у меня ноготь врастал, я как-то рассказывал, по-моему, даже эту историю, и так он меня мучил несколько лет, я так вот беспокоил, и пришел к врачу однажды, он мне говорит, ну давай я тебе прооперирую, ну там сделаю, зашью, в общем, не будет больше врастать, хирург говорит, я сделаю. Ну и что произошло? Значит, он берет палец, обматывает чем-то, так затягивает как следует, знаете, так, ну больно как бы передавил его. Потом смотрю, достает шприцы, скальпель достает здоровый. Хо, короче, мне уже так нехорошо. Я думал, он сейчас там, ну, аккуратненько, знаете, что-то. А он так, по-серьезному. И потом говорит, там ассистент еще, медсестра была, там что-то они берут, лекарства. Говорит, что там, что колем, новокаин или лидокаин? У тебя, говорит, аллергии нет на новокаин? Я, не задумываясь, пастор церкви, я говорю, есть. Потому что лидокаин сильнее, чем новокаин. Я как представил, что он сейчас на этом больном ногте будет там резать что-то. Да мне хоть морфий дайте, мне главное, чтобы больно не было. А он такой спокойный, дальше там делает. Говорит, надо же, говорит, на какие только уловки люди не идут, говорит, когда им страшно. Это ситуативная проблема, понимаете? То есть ты солгал,

потому что так получилось, да, вот такое бывает, как бы попал под эту волну, все согласились, и ты согласился, потом говорит, а ты зачем? Да не знаю даже как-то. А есть тотальная проблема. И посмотрите, что еще. Молодец, вот как она метко это подметила, что оно сегодня проникло в государственные органы, семью, общественные институты и церковную среду. То есть уже даже не ситуативная какая-то проблема, а ну такая достаточно постоянная. Смотрите, что говорил Авраам Линкольн.

имеете право не говорить то, что вы думаете. Например, кто-то спросит, это красивые джинсы? Посмотришь, скажешь, нет. Ну, молчишь. Но это не значит, что вы должны говорить то, чего вы не думаете. И вот он объясняет, в первом случае это благоразумие, увидел, не понравилось, промолчал, потому что не твоего ума дело, это не твои джинсы, человек одел, ему нравится, оставь ему это право, держи свое мнение при себе, и ничего с тобой не произойдет. И никакое это не ущемление прав. А в другом, во втором случае, это уже лицемерие, когда ты говоришь то, чего ты не думаешь. И ты говоришь, вот красивые джинсы, класс, да вот бы мне такие тоже. А сам думаешь, да-да-да, машину даже не помоешь такими штанами. Понимаете, что происходит? Мы вот тут начинаем лицемерить. И получается, мы боремся за свое право всегда, везде высказать все, что я думаю. А оно никому не надо. Об этом надо подумать. А надо ли? А поможет ли это? А может быть у человека такой вкус? Почему на вкус и цвет товарищей нет? Вы когда в магазин ходите или на рынок, наверняка удивлялись, что смотришь вещи и думаешь, кто это купит? Никогда не задумывались? Я выбрал более-менее. Но это кто купит? На никто никогда не купит. А оно раскупается. Почему? Потому что у людей другой взгляд. На цвет, на фасон, на многие другие вещи. А вот еще интересная цитата из Евангелия от Луки. Посмотрите, какой интересный контекст. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Скорченный человек вряд ли сидел возле кафедры, правда? Вряд ли. Скорее всего, где-то спряталась. И Христос ей берет и говорит, «Иди сюда, иди посередине». И вот в этом виде, когда все тебя увидели, всю твою неприглядность, Иисус, казалось бы, зачем ты это делаешь? Ну, будет выход там уже в конце, и помоги. А потом коснулся, и вдруг эта женщина, которая, представьте себе, 38 лет, или 18, точнее, лет была скорчена, если ей, вот даже женщина, да, 18 лет, если ей было 35 и 18, это сколько ей уже было? Кто умеет считать? Ну, сколько будет ей, вот если бы ее скрутило в 35 лет? Да, плюс 18. Ну? Сколько? 53. Так. 53. Правильно, ну молодцы. 53 года. Это много или мало? Ну, если как сравнить с молодым человеком, ой, кажется, много. Сколько вашей маме лет? Близко, правда? А скажите, когда ваша мама вас родила, вот 18 лет назад, кому есть 18, ей, она была уже старая пожилая женщина такая, знаете, да, пенсионерка. Она была молодая, красивая девушка. И ей тоже хотелось ходить и красиво выглядеть, правда? И вот ее жизнь скорчила, болезнь ее сломала. Христос ей говорит, иди, пожалуйста, выйди, прикоснулся. А у нее праздник, представляете? Молодость потеряна, скажем, и вдруг она теперь опять выпрямилась ровно. А давайте читаем дальше. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ, как он его назвал, какое имя у этого человека? И он, заметьте, кто? Начальник синагоги. Это не студент какой-то отчисленный. Это самый, что ни на есть, серьезный, уважаемый человек. И он его называет прямо лицемер. Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли его поить? То есть удовлетворить нужду своего животного ты должен, обязан. А потом говорит, а сию дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Кто дал болезнь этой женщине по тексту? Сатана. Кто заставляет нас лицемерить? Тоже сатана, потому что он лжец и отец лжи, так написано. И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Как красиво, да? Вот это такая очень правильная ситуация, когда Христос увидел это лицемерие. Он не поддержал, потому что люди сделали вот эту картинку превыше самого человека. Картинку. То есть, а если бы
этой женщине

сказали, в эту субботу тебя исцелят. Она бы пришла в церковь или нет, как думаете, в синагогу? Пришла, правда? Если бы вам сказали, в эту субботу вы придете, и там ты встретишь свою любовь на всю жизнь, вы бы пришли? Приползли даже, если бы все болело, вообще все абсолютно. Вот так точно и здесь. Мы иногда говорим, Господи, а ты покажи, как оно будет, а я подумаю. А Бог говорит, а ты приди, а потом увидишь. Я тоже люблю сюрпризы делать. И для этой женщины это был сюрприз. И сюрприз был для начальника синагоги, потому что он никогда не знал, что он лицемер. Он думал, что он отстаивает права синагоги, отстаивает вот эту красоту, чистоту вот этого учения. Все, знаете, чтобы было чинно, 6 дней ходили там, исцелялись, суббота пришли, поклонились, Тору почитали, пошли по домам. А Христос берет его фокус так раз и переводит на другое. Говорит, увидь человека. И поэтому лицемерие, оно мешает нам увидеть человека. За шмотками, извините за нехорошее слово, за вот этими цацками, за всякими штучками, которые как бы создают имидж человека, а самого человека не видишь. А когда ты с ним столкнулся где-нибудь в лагере, в походе, не знаю, на природе, ты узнаешь, этот человек вообще, он такой, он другой. Он с виду крутой, а характер у него совершенно другой. И вот это как бы нам очень помогает отсутствие такого качества плохого увидеть. Итак, давайте посмотрим на признаки лицемера. Много сплетничает о других людях. Вот, пожалуйста, и урок себе, и наглядное пособие о других. Много сплетничает за спиной. То есть в глаза молчит или помалкивает, а за спиной распинается во всех деталях и так далее. Второе. Неискренняя улыбка. В Китае есть такая поговорка: бойся человека, который умеет сдерживать свою улыбку. Вы замечали, иногда есть люди, вот все смеются, а он сидит, смотрит. И ты думаешь, как ты можешь? Ну вообще, смешно ведь. А он на другой волне. Поэтому вот это тоже малость, но она помогает нам увидеть. И где-то и нам нужно быть искренними. Когда ты искренний, вот я бывает раз где-нибудь стою там в автобусе, или да хоть где, раз ребенок малой, такой смешной. Посмотришь на него, ну нельзя не улыбнуться, да? Смотришь, и мама на него смотрит, улыбается. То есть, естественно, а бывают люди как камень. Вот смотрит, не пробирает. Самохвальство. Ай да я, если б не я, кто кроме как я. И пошло и поехало. Это тоже признак. Помните, там написано, мы читали раньше, Христос сказал, люди, которые любят, чтобы им аплодировали, чтобы вот пожертвования дают только так, чтобы видно было. Да, вот сколько дает человек. Хотя это перед Богом, и не надо это всем показывать. Но вот такая у них есть проблема, самохвальство. Поиск выгоды. Он с вами будет ровно до тех пор, пока есть выгода. Он будет улыбаться, аплодировать, поддерживать. Как только переключается картинка, да, все, он уходит и теряешь этого человека. Падкость на внимание. То же самое, мы уже об этом сказали, да, когда человек вот хочет, чтобы быть в центре, чтобы вот о нем говорили. Пусть плохо, но говорили. Это тоже очень плохое качество. Эти люди заискивают перед вышестоящими или, как есть там плохое, конечно, слово, лебезят, да, то есть они боятся силу, они видят, что ты сильный. И вот перед тобой, знаете, как бы, но как только с тобой что-то произойдет или тебя понизят должности или переведут или еще что-то, моментально картина поменяется. Это один из признаков. И не умеет и не хочет сдерживать свои обещания. То есть он потихонечку привыкает, что ну ничего страшного, да-да, я приеду. А потом говорит, да он не приедет. И он сказал, что приедет, да. Да не, не приедет, давай, и собирайся, и поехали с нами, потому что он тебя не приедет, не заберет. А давай проверим, звоним. Так ты приедешь? Ой, ты знаешь, тут, короче, такая ситуация. Ну все, можешь не рассказывать. То есть что это? Вот сказать это вранье. Да, ну вроде не вранье. Человек же хотел помочь. Хотел. Добра желал, желал. Хамил? Нет, не хамил. Что это? Лицемерие. Вот оно. Оно его незаметно к этому привело, потому что по чуть-чуть человек вот на это, скажем, соскользнул. Ну и завершение. Давайте выводы сделаем. Посмотрим на эту картину с другой стороны. Осознать, что это плохо. Очень плохо. Совсем нехорошо. Отвратительно. Друзья, вот что нужно осознать. Не просто, плоховатенько, конечно, но если хорошо замаскировать, будет все классно. Нет, это отвратительно, это надо искоренять, выкапывать, отрезать и выбрасывать. Второе, вовремя себя.

себя останавливать, когда ты только почувствовал, что как-то вот ты сейчас выехал за счет, можно сказать, вранья. Вот как-то так вот подал вид, сделал вид. Знаете, как на работу, когда человек опоздал и быстренько такой скинул с себя курточку, сел и делает вид, что он уже работает. И тут начальник заходит, а ты работаешь. Фу, пронесло, да? Как бы... Вот это, как только ты это чувствуешь, что вот с тобой это стало уже повторяться, то есть ты уже какой-то актер, прям такой неплохой, надо себя остановить. Думать о других людях. Вот как бы нам было неприятно, если бы с нами кто-то так себя повел. Это тоже очень важно. Просить у Бога прощения за случай своего лицемерия. Делать это за закрытой дверью. Причем, если вы согрешили перед человеком, пожалуйста, и покайтесь. А если вы согрешили лично перед Богом, ну, вот в каком-то случае, где никто уже не может вам ответить на это, то, пожалуйста, и покайтесь перед Богом. Есть люди, которые, конечно, любят это практиковать, знаете, какие-то публичные такие исповеди делать. Хотя, может быть, это уже и неуместно, оно и не нужно, но тем не менее. И что еще? Нужно просить у Бога сил не лицемерить. Силу, Господи, дай мне силу быть таким, какой я есть. Но таким, какой я есть, доводить до совершенства. Мы сегодня об этом говорили, что есть выражение «люби меня таким, какой я есть». «Принимай меня таким, какой я есть». Или «такой, какая я есть». Знаете, у Бога немножко по-другому. Он говорит: «Я принимаю тебя таким, какой ты есть». Но я не оставлю тебя таким, какой ты есть. Я тебе помогу исправиться. И если вы мой друг, да, допустим, или подруга, кто скажет, там, да, вот где-то есть момент, он скажет: слушай, ну вот я такая, но я стараюсь, я исправляюсь. Правда, уже совсем по-другому? Даже слышится человек по-другому. А ведь это все перекочует в семью. Не сегодня, так завтра. Это будет ваш муж, ваша жена. И представьте, вам заявляет: да, я такой. Принимай меня такой, таким, какой я есть. И вы думаете: вот это я вляпалась, да? Это что теперь, на всю жизнь? Что меня ждет? А куда я раньше смотрела? А если этот же человек скажет: слушай, ну я такой. Ну, например, она скажет, жена: не разбрасывай вещи, мне постоянно после тебя убирать. Вот. Он говорит: ну я такой, но я учусь, я исправляюсь, я уже становлюсь лучше. Правда, аж хочется поцеловать такого. Ну, такие доспехи уже у человека появились. И последнее. Не давать повода другим людям. Держаться подальше от того, где есть двусмысленность, какая-то там нота двуличия и так далее. Вот уйти от второго смысла, от второго дна. Поэтому, если ты шутишь, шути так, как есть. Если ты говоришь что-то, говори так, как есть. А некоторые люди думают, что они виртуозы и мастера вот в этом, как бы сказать, таком двойном дне, знаете, второго дна. То есть я говорю одно, думаю другое, имею в виду третье, чуть моргнул, чуть мигнул. А на самом деле человек, он какой-то такой скользкий, такой нестабильный, такой вот, как бы сказать, вот, ну не то, вот не подлинный, не такой, как есть. А что больше всего, как вы думаете, ценится? Искренность. Когда человек даже ошибся и говорит: да вот что-то как-то так, хочется простить. А когда начинает вот это вот изворачиваться, хочется наказать. Вот поэтому в этом вопросе нужно сделать выводы, не бояться понести ответственность. И вместе с этим бояться как огня, я не знаю, вот этих страшных слов, лицемерия, да, ложь. Пусть она маленькая, но она ложь, она тебя не красит. Будь такой, какой ты есть. Но того, кто ты есть, веди к совершенству. Толкай, пробуждай, поднимай и помогай ему стать лучше. Вот так.

0: Андрей, спасибо большое за эту тему. Слава Богу. Пришли вопросы за время этой программы. Те, кто нас смотрит в студии, вы можете заранее готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Ну что, начнем с первого вопроса. Вот интересно, если ты всю жизнь был лицемером, когда такой человек умирает, может ли он попасть в рай? Ну или спастись, скажем так.
1: Чтобы там продолжить лицемерить? Ну, друзья, видите, вопрос очень хороший, но всегда Господь дает человеку право и возможность исправиться. Поэтому выражение «всю жизнь был», да, всю жизнь был, пока не познакомился со Христом. Вот если жизнь вот так разделится, поверьте, будут очень большие благословения. Когда ты жил, да, вот так жил.

0: а потом, когда узнал Христа, познакомился, принял его в свое сердце, получил от него силу, родился свыше, и ты уже больше никогда не станешь таким, каким ты был. И, конечно, ты будешь в раю, потому что Бог берет нас не за наши количественные заслуги, а за принятие Христа в свое сердце. Поэтому все равно Он нас очистит, избавит, пересотворит, и уже в рай запустит совершенно новыми людьми.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Частично, конечно, вы на него уже ответили во время программы, но давайте, может быть, подытожим. Добрый вечер. Я на работе и, к сожалению, не могу смотреть эфир. Задам вопрос на потом. То есть он потом посмотрит. Как узнать лицемера и как поступать с ним? Если я лицемер, что мне нужно делать, чтобы избавиться от всего этого? Спасибо большое заранее.
0: Ну, я уже об этом достаточно сказал. Да, есть признаки отличающие. То есть, чтобы самому не стать... Да ладно отличать. Отличать все равно отличишь. Нет, люди помогут. А больший вопрос надо, чтобы самим не соскользнуть на вот эту такую двойную жизнь, двойную игру, двойное дно. Я бы больше вот этого пожелал этому человеку, и женщине, или кто это, парень, чтобы вот он, да, держался вот того, о чем мы сейчас говорили. Но если он посмотрит эфир, я думаю, не придется мне сейчас повторять некоторые вопросы.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Спасибо за эту увлекательную тему. И у меня такой вопрос. Мы должны быть настоящими или нести какой-нибудь образ? Я сейчас приведу пример. Допустим, девушка, 16 лет. У нее отец погиб в автокатастрофе, и у нее жизнь начинается все плохо, ее мать выходит замуж снова, и ее жизни такое близко к самоубийству состояние, да, и вот ее мама просит отнестись с пониманием, и как она должна относиться? С пониманием, но тогда, если она так будет делать, это не то, что будет у нее на душе, и она будет врать, носить маску и лицемерить, а может сказать, например, напрямик, что она чувствует, но тогда это уже будет как-то дерзко, плохо, бунтарски.
0: Какими Помните, должны быть я настоящие? Вот сейчас был пункт, хороший вопрос, спасибо, очень большое спасибо. Там был пункт «думать о других». Если она будет думать только о себе, то, конечно, тогда и мать не права, и отчим новый будет не такой, все будет не так, и жизнь не такая, и Бог виноват, да и вообще, все плохо, действительно, надо только вот идти и заканчивать жизнь. Но когда она начинает думать о других, что она кому-то будет хорошей женой, почему она об этом не подумала? Может быть, где-то парень, который мечтает о такой, что она может быть хорошей дочерью для своей мамы, потому что маме тоже нелегко, когда нет мужа. А ну-ка, жизнь. Представляете, вот налаженная жизнь, дети, и все, все разрушилось. Ты подумай о маме. И третье, что очень важно, тоже научиться принимать жизнь не идеальную, такую нарисованную, а такой, какая она есть. Когда мне прооперировали колено, и доктор мне говорил, я спрашиваю, ну а как, вот связку поменяли вы, вот, а я буду. Он говорит, ну, это уже не родная связка, чтоб ты знал. И вот он как в воду смотрел. Если эта нога, вот я ее не чувствую, то эту я очень хорошо чувствую. Понимаете? И это моя данность. Хочешь плачь, хочешь кричи, хочешь ропщи на себя, вспоминай ту травму, когда ты ее получил, зачем ты ее получил. Но это моя данность, и я с этим живу. И вот я теперь тоже принимаю решение. Или я хожу, и как иногда мы слышим, да, там, ною, да, вот жалуюсь. Или я просто живу, у людей вообще ноги нет, они живут и радуются. А у меня есть, ну, подумаешь, там есть ограничения, уже не так. Футбол погоняешь, не на той скорости с горы на лыжах съедешь, как хотел. Но все, такая данность. Или ты очки одел. Прими это как данность, и все. И много людей в очках, но зато ты видишь. Есть и слепые. Поэтому я думаю, вот эти три фактора, если обратить внимание, она воскреснет снова, вот у нее появится вкус к жизни.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Верующие люди оба машины меняют, а на соседней улице семья голодает. Как быть? Как к таким людям относиться?
0: Не раздражать соседей. Да. Знаете, это такой очень щепетильный вопрос, потому что чужое благосостояние, оно всегда почему-то вызывает... Вот, такую сухость в горле, знаете. Бывает, человек смотрит, и почему Христос сказал, радуйтесь с радующимися, а плачьте с плачущими. Значит, нужно научиться вот где-то и радоваться за других людей. Ну и опять же, этим людям нужно где-то, может быть, не забывать про тех, кто нуждаются. Хотя, вы знаете, есть образ жизни, когда человек всегда нуждающийся. Ты ему дай 1000, он нуждающийся.

0: 10 он нуждающийся. 100 тысяч дай, он через месяц, он опять будет нуждающийся. Что это такое, я не знаю. Но то, что вы пришли и хотите учиться, это уже делает вас намного лучше, чем те, которые сидят и говорят, ай, чего мы там не знали. Ха, подумали, ничего, проживем. Вот это уже плохо. И поэтому, когда человек бедный, скажем, это не порок, это не унижение, это состояние, да, в которое может оказаться абсолютно каждый человек. Но, может быть, мы не знаем всех деталей. Может быть, они уже помогали, и от того, что эти люди все время бедные, а может, они тратить не умеют, а может, они пьют, а может, еще какая-то там патология присутствует семейная. Из-за этого теперь семья не может верующих людей нормально машину себе обновить. Ну, тоже так неправильно, да, скажем. Поэтому каждый есть выражение «кузнец своего счастья». Но все-таки, опять же, фраза «думать о других» хуже не будет, если мы немножко подумаем о других.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии.
2: Скажите, пожалуйста, мы так много говорим о лицемерии, а поговорим о ситуативных, да? То есть что нам делать, вот если, к примеру, я столкнулась с лицемером? Как вести себя в данной ситуации?
0: Куда бить, да?
2: Ну нет, как реагировать? То есть понятно, что не бить, да?
0: А, понятно. Ну уже легче, видите, уже легче реагировать. То есть можно уйти. Можно иногда и урок преподнести, знаете, когда ты владеешь ситуацией, ты чувствуешь, что человек заехал не туда. Ну и можно, знаете, где-то так аккуратненько дать ему понять, что ты в курсе, что...
2: Сарказмом?
0: Ну, пусть будет сарказмом, это же образование.
2: Сарказм – это зло. Ну, то есть это выражение моей злости. Получается, я отвечаю ему злом на зло.
0: О, ну, знаете, если так прямо анатомизировать всякую реплику и прочее, да, можно далеко зайти. Ну, попробуйте без сарказма. Вот, ну, просто как бы дайте понять человеку, что вы в курсе того, что он все-таки лицемерит. Вы можете с ним отдельно поговорить. Вы спрашиваете, как реагировать. Вот я говорю, как можно реагировать. Можно сходу, если это, например, на уровне шутки. Знаете, когда кто-то говорит, а ты, да, покажи. Он говорит, ну, когда вы были на моем месте, вы нам этого не делали. Эти все поняли, что как бы, когда ты вот тут был, ты так не делал. А теперь, когда я здесь, ты хочешь, чтобы я так делал. То есть, вот вроде и с юмором, но ведь посмотрите, что Христос сделал. Например, фарисеи там начали его одолевать. Он говорит, притча о винограднике и о виноградарях злых. И там пришли виноградари злые, и сына убили, хозяина. И написано, и они поняли, что о них говорит. Но не могли ему предъявить и сказать, ты нас обидел, ты нас оскорбил, ты нас назвал убийцами. Но поняли, что о них говорит. Значит, он это сделал иносказательно. Это, конечно, ну, мудрость нужна, мастерство. Поэтому можете отдельно поговорить, сказать, можно тебя на секундочку, да, когда уже никого нет. Мне показалось, что ты сегодня вот не то говорил, что думал, или наоборот. И человек скажет, да, да нет, ну и там уже по ситуации. Куда бить. Я шучу.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Сокрытие информации и замалчивание проблемы – это лицемерие?
0: А это не всегда одно и то же, друзья. Я, как сказать, вот понимаете, сокрытие информации. Если человек, ну, приведу пример.
1: Ну, извините, я тоже перебью вас, простите.
0: Да.
1: Один из тоже вопросов, который пришел. Когда безнадежно больному говорят, что у него все будет хорошо, это что, лицемерие?
0: Ну вот у меня мама умерла, как мы понимаем, очень четко от онкологии. Рак поджелудочной, ее прооперировали, вывели сюда и желчный, скажем, проток, ну и прочее, и она быстро ушла. Как и Стив Джобс, да, скажем, одна болезнь, понимаете, что проблема была не в нас, в сыновьях, что мы не смогли ее вылечить, потому что эту болезнь никто не умеет лечить. Она очень боялась умереть от рака, ну как-то вот рака, всегда она этого боялась. И она, помню, меня спрашивала, у меня рак, когда мы вот сходили, там анализы забрали. Я говорю, мам, ну, я не знаю, как бы здесь не написано, но вы понимаете, что, ну, сейчас мы гемоглобин поднимаем. Ну, и я с ней как бы ее отвлекал. И она как бы так, знаете, аж так, ну, слава богу, хоть не рак. Вот теперь вопрос. Ну, давай я ей рубану и скажу, да, мама, рак, 4-я стадия. Второй наш брат был тоже близкий друг нашей семьи. Ему было очень тоже, он болел. Я приезжал, его поддерживал, он боролся. И он говорит, ты представляешь, анализы пришли, все положительные. А он не знал тогда, что когда в анализах написано положительный маркер, это значит плохо, чем отрицательный. Лучше, когда отрицательный. И мы ему тоже говорили, ну ничего, давай будем как-то бороться. И вот он как-то держался. А потом кто-то пришел ему и все выдал. Все выдал, он за неделю ушел. Поэтому я не готов вот так взять и сказать, говорите или нет.

0: и говорите. Я против того, чтобы врать. Вот, а как оно бывает уже по ситуации? Знаете, Бог дает. Если у тебя есть принцип не врать, то знаете, как-то оно и устраивается. Но когда у тебя будет такой принцип, что врать, это одно. Ну, это совсем другое. И второй там был момент относительно сокрытия информации, да, или как там?
1: Замалчивание проблем.
0: Замалчивание проблем. Это немножко другая сфера. Иногда поговорить – это решить проблему, чем замалчивать. Замолчала, потом она опять почему-то вылезла, потому что она нерешенная.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть еще? Не стесняйтесь, все можете подготовить, передать микрофон. Давайте пока зачитаем следующее. Опять же, частично мы уже об этом поговорили, но, может быть, еще что-то будет что добавить. Как отличить лицемерие от правил хорошего тона?
0: Очень хороший вопрос. Вот это очень молодец тот, кто спросил, потому что действительно иногда мы, знаете, в просак попадаем только из-за того, что начинаем, ну такие прям мы, правда, вот знаете, как не от мира сего. А на самом деле это просто банальная невоспитанность. Воспитанный человек, даже если он и видит что-то, что ему не нравится, он не спешит об этом сразу человеку в лоб сказать. То есть это хороший тон воспитания, поведения. То есть здравствуйте и так далее. То есть отношение к личности, оно хорошее не потому, что «А вы кто? А вы директор? Ой, да здравствуйте! А вы кто? А вы тут грузчик? Ага. Давай, иди вон там, грузи». Так нельзя, понимаете? Он личность, он мужчина, он чей-то отец, там, правильно, муж, брат, ну, там, может быть, сын и так далее. Он уже достоин уважения. И поэтому это не лицемерие, когда я уважительно отношусь к человеку. И мне приятно, когда ко мне относятся, ну, с уважением, не лицемерие, а именно так и есть. А второе, ты начинаешь соответствовать уважению, ну, когда к тебе так относятся. Соответственно, что мы можем сделать как вывод сейчас? Если человек со своей стороны даже поступает неправильно, это тоже не повод для нас тут же относиться к нему пренебрежительно. Это не повод. У нас всегда есть способ к нему достучаться. Может быть, у него плохие отношения с одним, с другим, с третьим, но ты же можешь быть его другом. Есть же люди, которые с тем не общаются, а с вами общаются. И вы точно так же. С теми не общаетесь, а с кем-то общаетесь. Почему? Потому что к вам хорошее отношение. Все. Значит, вы имеете доступ, и вы можете влиять. Можешь влиять? Пожалуйста, влияй к добру. Обязательно.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Я живу с братом-лицемером. Как мне с ним быть?
0: Фу, развестись. Ну, что делать?
1: С братом.
0: С братом. Значит, что делать? Помогать брату. Потому что уйти от брата – это проще всего. Взять и уйти. Даже если ты повзрослеешь. Но опять же, видите, брат лицемер. А я бы заступился, может быть, потому что я не знаю контекста. Когда Давид пришел посмотреть на, пришел, точнее, к братьям принести еду, а они стояли на сражении, ждали, Голиаф выходил, то старший брат сказал ему: «Я знаю твое дурное сердце, ты пришел посмотреть на сражение, и на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне». То есть Давида он уничижил очень сильно, как старший брат. Но это не сделало Давида плохим, потому что Давид действительно был такой, какой есть, искренний. А когда услышал, что еще тому, кто прибьет Голиафа, еще и жену дадут, царскую дочь, ну и решил попробовать, понимаете? А брат его окрестил каким? Лицемером. Ты чего? Я знаю твое дурное сердце. Ты пришел посмотреть на сражение. Тебе ни я не нужен, ни то, что отец повелел. Поэтому, знаете, родные братья, они иногда бывают очень жесткие. И там не дают права на ошибку совершенно. А это не повод назвать человека прям уже, знаете, лицемером.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы, которые отобрали наши редакторы. Из студии еще вопрос есть?
2: Да, получается так, что порой для человека рамки хорошего тона и лицемерия немного размываются. То есть тебя может немного занести, и, ну, ты можешь считать такие элементы лицемерия, ну, ситуативные, может, даже безобидные, за проявление воспитанности и хорошего тона. Вот как это поймать, такую ситуацию?
0: Не перепутать, да?
2: Да, чтобы и самому не привыкнуть.
0: Это очень близкие понятия, они очень рядышком идут, потому что когда человек, ну, вот как, например, принять человека, но не принять его образ жизни? Например, поздороваться с уважением, но не курить, как он, или там не пить. Это вот это очень тонкая грань. Поэтому, может быть, просить у Бога мудрости, вот это чутье, чтобы ты всегда был со всеми обходительный, воспитанный, благородный. И тогда ты не будешь, как бы никто не обличает.

0: кричит тебе, не скажет: «О, там ты был вон какой невоспитанный, смотри, как и хохотал, и сидел, и подшучивал, и унижал, а тут ты вдруг такой элегантный стал». Понимаете, не должно быть вот этих качелей больших, перепадов графика, не должно быть. То есть ты должен быть всегда такой, вот по ситуации, но всегда стабильный. Это самое, скажем, сильное.
1: Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Да. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо вам.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Будьте честными и открытыми с собой. Если вы испытываете в этом проблемы, просите у Господа помощи, Он обязательно вам поможет. Завтра мы с вами будем говорить о прощении. Как у нас принято сегодня говорить, что Бог простит, а я подумаю. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те проблемы и трудности, это не то, что хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Спасибо, что были в это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Вы наверняка слышали эту фразу «Лучше быть холодным, чем теплым» или «Бог не выносит равнодушия». В основе лежат знаменитые слова из послания Лаодикийской церкви в книге Откровения. «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Мы привыкли понимать это так. Холодный – это неверующий, горячий – пламенный христианин, а теплый, вялый, равнодушный, религиозный человек. И это звучит логично. А что, если все наоборот? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Рады мы вновь вас видеть в нашей студии и вместе с вами изучать Священное Писание. Очень любопытная тема у вас «О, если бы ты был холоден». Вспоминаю эти слова, что они представлены в книге Откровения. Так вот, Александр, вопрос к вам такой. Шаблоны в мышлении, с одной стороны, являются залогом порядка, комфорта и успеха, поскольку помогает делать многое на автомате, а значит, быстро и экономно. Возьмем, к примеру, умножение столбиком или чтение Библии по утрам. Однако, вместе с тем, шаблоны могут быть серьезным препятствием на пути развития, шорами на глазах, затычками в ушах. Как исследование Библии помогает преодолеть шаблонность, в том числе и религиозно.
1: Угу. Давайте мы, собственно, попробуем определенные шаблоны поразрушать, исходя из вот этого текста, послания к Лаодикии, записанной в книге Откровения. Давайте сначала вот что сделаем. Бывает так в жизни человека, в жизни автора, что внешние обстоятельства, с которыми он знаком, становятся иллюстрацией для неких духовных реальностей, о которых он пишет. То есть внешнее, то, что он наблюдает, то, с чем он соприкасается, потом становится духовным. Например, в одной из общин, где мне довелось совершать служение, церковь находится рядышком с проспектом, но закрыта была кинотеатром от тех, кто ходит туда-сюда по проспекту. Вроде бы и центральная улица, но при этом чуть-чуть закрыта. И вот этот кинотеатр назывался «Родина». И прямо за Родиной находилась церковь. И вот однажды иду я на служение и вижу, что Родину обнесли зеленым забором. А потом начали строительные работы, и кирпичи разбирали. И я вдруг понял страшную вещь. А Родину-то продали. Понимаете?
0: Кинотеатр, да?
1: Да, кинотеатр, конечно. Кинотеатр. А дальше Родину снесли, и на месте Родины построили торговый центр. Понимаете?
0: Да.
1: Как это... Вот кинотеатр стоит по имени Родина, а как это глубоко Родину продали.
0: Да.
1: Вы понимаете? Какая серьезная, глубокая, неисчерпаемая реальность, в которой мы живем. И вот, действия, связанные с кинотеатром, послужили мне для глубоких раздумий о судьбах нашей Родины. Прям в унисон с классиками русской литературы XIX века. А будь то Гоголь, Достоевский... или Толстой, вот, то есть внешнее, понимаете, внешние обстоятельства, связанные с городом, с конкретной церковью, вдруг иллюстрируют и открывают, и обнажают внутренние духовные реалии. Давайте откроем книгу Откровения, вот эту самую третью главу, там, где записана эта весть к Лаодикийской церкви, прочитаем начало этой вести. Итак, третья глава книги Откровения с 14 текста. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Итак, Лаодикия. Лаодикия – один из городов, в Малой Азии, в которой была церковь. И вот Иоанн, наряду с другими церквами Малой Азии,

0: Асий упоминает Ладикию. Что мы знаем о Ладикии? В Ладикии были проблемы с водой, это известно. Та небольшая речушка, которая протекала, такая ленивая, вялотекущая река Лик, протекавшая через Ладикию, она летом пересыхала. И ввиду своего медленного течения, и ввиду жаркого климата. И поэтому, что делали горожане в связи с тем, что они были состоятельными? Они подвели два акведука к Ладикии. Один акведук тянулся из Иераполя, второй акведук с Колос.
1: Но это рядышком города
0: это
1: были,
0: не,
1: да?
0: Ну, не так далеко, не так далеко.
1: Километры,
0: это,
1: да?
0: Ну да, это близлежащие, ну, относительно крупные города. Иераполь находится на севере, это около 7 километров от Ладикии, угу. Да, и в Иераполе были горячие термальные источники. Ну, вы представляете себе, да? Такие. Ну, вращается в воду
1: теплую.
0: И это уже не то. Если вы себе представите какую-нибудь...
1: Атены не поставишь в акведук.
0: Да, да, теплую минеральную, да. Она же еще, и там естественная минерализация. Угу. Если вы попробуете пить, скажем, Ессентуки 14 теплой водой, теплой, не... Иераполя в Ладикию, один акведук, горячая вода. А чуть в другой стороне, на юго-восток, расстояние там подлиннее, около 18 километров, находится город Колоссы. Колоссы, он на вершине находится. И в Колоссах что было? В Колоссах были вот эти вот стремительные горные, акведук открытый. На той территории, в жарком климате, то что происходит с холодной водой?
1: Ну, она тоже нагреется.
0: Тоже она нагреется, и тоже уже будет совершенно не то. Вот, и получается, эти внешние обстоятельства, с которыми Иоанн, проповедник Малой Асии, центр Иоанна находился в Ефесе, как мы скажите, как вы считаете, горячие термальные источники, это хорошо?
1: Ну...
0: Это полезно, это нужно, это здорово?
1: Смотря для чего применять этот горячий источник.
0: Ну, не чтобы в кипятке сварить.
1: Ну...
0: Это вообще благо?
1: Вот, ну, конечно, но почему бы и нет?
0: Ну, простой вам пример приведу. Знаете, в русском языке ехать на воды. Это что значит?
1: Ну, в как-нибудь в санатории, там, ну, мы бы сказали об этом. Да?
0: Ехать на воды. А что, всякие санатории на воде?
1: Нет. Ну, гидротерапия какая-нибудь там.
0: Ехать на воды. Это не во всякий санаторий.
1: Не всякий,
0: ехать,
1: да,
0: на воды. Это конкретное место, куда они ехали.
1: Ну, на отдых.
0: Ну, а куда на отдых? Ну, какой регион? На море. Какой регион на отдых? Баден, к примеру, да? Или в Карловы Вары. В Европу.
1: Но это уже не Кавказ.
0: Да? Но это уже не Кавказ, но это тоже ехать на воды, да? То есть на минеральные воды в данном случае.
1: А, вот, оказывается, минеральные.
0: Или Пятигорск мы можем себе
1: представить. Я просто думал, просто море,
0: да, конечно,
1: отдых.
0: Конечно, просто море, отдых, вот.
1: Ну, это не тоже просто. Да.
0: Вы сразу видно, что вы человек, не измученный нарзаном. Ну, это вы точно знаете. Я знаю, я за вами слежу. Вот такой фразеологизм, вы его поймете. Поздно пить боржоми, когда почки отказали.
1: Это уже, да, из фильма.
0: Ну, да. Да, да. А в данном случае, то есть горячие минеральные воды, хорошо или плохо?
1: Ну, конечно, хорошо.
0: Конечно, хорошо. Конечно, хорошо. Это положительные
1: воды, конечно же, это хорошо.
0: Все мое детство, да. Знаете, тогда еще радио было, радиоточки в каждой квартире, сейчас уже их нету. Я помню, как частенько просыпался под следующую песню. По радио вещали. Тяше вода у ярок, тяше вода у ярок, кадышку занесло, кадышка тоненькая, вода хорошая.

0: становится теплый, по-другому холодному, но пробежав, становится теплый. Поэтому мы с вами просто разбираем ситуацию. Вот и культурные аналогии я приводил, да, уже из нашей культуры, понятные, близкие русскоязычному человеку. То есть горячая вода – это хорошо, вы согласны?
1: Да.
0: Горячие минеральные источники. И холодные горные источники – это хорошо.
1: Конечно. Так?
0: Теперь смотрите. Мы понимаем простую вещь. С точки зрения контекста. Вот, вот сейчас подведу такой итог с точки зрения контекста, да, и культурных аналогий. Мы понимаем, что не теплая вода, не горячая вода, простите, не холодная вода не должны истолковываться через минус, поскольку и другое является огромным благом. Понимаете?
1: Я понял, Александр. Но смотрите, вот в то, что вы говорите, этот контекстуальный аргумент, культурные аналогии, но вряд ли являются такими исчерпывающими аргументами в пользу такой точки зрения. Может, существуют и другие аргументы? Или это все, что есть у нас?
0: Не, ну, в принципе, вы правильно говорите, что у нас есть это. Но зачем на этом останавливаться? Если мы исследуем, то исследование должно быть убедительным, и аргументы должны быть исчерпывающими, чтобы какую-то точку я принял. Я не должен хвататься за все первое попавшее. Я должен удостовериться, убедиться, исследовать, посмотреть на это с разных сторон, чтобы это был не один аргумент, а группа аргументов. Ну, давайте. Давайте сделаем такой простой экзегетический шаг. Вот просто простой. Открываем еще раз это самое Откровение, третью главу. И давайте посмотрим, как в самом тексте, с каким знаком, да, плюс или минус, положительно или отрицательно, да, позитивно или негативно, охарактеризуются вот эти вот состояния. Так, давайте вот прочитаем. Господь говорит: «Знаю твои дела».
1: Это какой у нас текст?
0: 15. «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Смотрите, теплое состояние
1: отрицательно
0: характеризуется, тошнотворно для Бога подобное состояние, а холодное и горячее?
1: Ну, по крайней мере, здесь одинаковое.
0: Во-первых, они неотличимы. И они положительные. О, если бы ты был...
1: То или другое там, да?
0: Да, там, космонавтом или
1: морепловцем,
0: да, ну, не знаю. Да, то есть хорошо, положительно. Нету никакой отрицательной оценки у холодного состояния. Так вот, если мы в текст смотрим, где мы возьмем...
1: То есть, по крайней мере, если было бы... О, если бы ты был горяч, а так как...
0: Или хотя бы холоден.
1: Да, или хотя бы...
0: Но ты тепл, да? Да, понимаете?
1: Но это, по крайней мере, такой вот...
0: Да, вот, вот текст смотрим, экзегеза элементарная, просто вот никаких эмоциональных отрицательных оттенков со словом «холодный» не связано. Дальше, давайте пойдем дальше. Вот следующая вещь очень важная. Я бы предложил вам сделать такой лексическо-синтаксический анализ. Лексическо-синтаксический анализ. Что я имею в виду? Это на самом деле простая операция, которая доступна любому человеку, который работает в симфонии. То есть, что мы делаем? Мы берем три прилагательных. Холодный, теплый, горячий. И смотрим, как они используются в Библии. Это у нас лексика. Собственно, анализ, анализ лексики, словоупотребление, как оно характеризуется. Но синтаксис здесь добавим. Мы не просто все эти прилагательные будем рассматривать, но будем рассматривать лишь те прилагательные, которые используются в контексте воды. То есть не просто так, там, холодный. Какой холодный день? Нет. Так, чтобы это прилагательное контекстуально было связано с водой в синтаксической связи внутри предложения, так? То есть вот простую операцию с вами проделаем, элементарно, и посмотрим, что нам покажет исследование Священного Писания. Ну, все очень просто здесь на самом деле. Смотрите, когда мы говорим о слове «теплый», на древнегреческом это «хлеорос», значит, оно встречается только в Откровении 3.16.
1: Все, все. Один раз, да?
0: Да, вот здесь оно встречается, теплый, и все. И больше нигде в Библии оно не встречается.
1: Хлеорос – это не производная холера, нет?
0: Нет, нет, нет, это... у вас странная ассоциация, что если вы букву «Х» вначале встретили, то все это одно и то же. Нет, нет. Ну, там еще буква «Р», правда, есть. Ну, ладно, нет, нет, никак. Значит, дальше, что касается горячий. Зестос.

0: Еще раз как?
1: Дзестос.
0: Дзестос.
1: Да, дзе. Ну, дзе. Дзета. Дзета в начале. Дзета. Дзестос. Оно тоже только встречается три раза. Притом эти три раза приходится на 15 и 16 тексты. Именно прилагательное.
2: Только в книге Откровения?
1: Только в книге Откровения. Да. Прилагательное, горячий. Но однокоренные слова встречаются, ну, дзео. Да. Однокоренные слова. Дзестос, дзео. Встречаются в других местах. Ну, давайте, может, одно откроем. Деяние. Одно или два. Ну, Деяние 18:25, например. Чтобы увидеть. Деяние 18:25. Помните, это глагол будет. Дзео. Но однокоренной глагол. А, 18:25, правильно?
2: Да.
1: Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Горя. Угу. Ну, здесь у нас в русском языке идея причастия, что делая, да? Гореть. То есть горячий – гореть. Да? Пламенея духом. Угу. Это такое положительное состояние, когда человек горит духом. Вот. Но нас больше всего, и, собственно, камнем преткновения, и ключевым аспектом в шаблонном восприятии вести Клаодикии интересует прилагательное «холодный». И вот здесь благо, знаете, благо, вот это вот самое прилагательное, псюхрос, оно в Библии встречается.
2: Холодный?
1: Холодный. Псюхрос. Можно даже переводить «ледяной».
2: А, даже так.
1: Да, не просто холодный, ну, степень холодности, холодности бывает разная, да, «ледяной» можно переводить. Оно несколько раз, это прилагательное, в Библии встречается, при том, как и в Ветхом Завете, так и в Новом, при том, что нам особенно интересно, в сочетании с водой, как характеризующее воду. Давайте откроем оба этих текста и посмотрим. Перед нами положительная коннотация, ну, не коннотация, это все-таки это будет значение, или отрицательная характеристика холодной воды. Итак, книга Притчи, 25 глава. Вот это наша псюхрос, холодный, ледяной. Книга Притчи. Книга Притчи. 25 глава. Сейчас я открою. Вот уже рядышком тут у нас Давид. 25-25. Очень легко запомнить. Давайте прочитаем. Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Во-первых, у нас параллелизм, который помогает расставить знаки. Это хорошее выражение «холодная вода для истомленной жаждой души». Что холодная вода?
2: Заболевание горла.
1: Или нет?
2: Нет, это...
1: Это благо.
2: Благо, конечно.
1: Это замечательно, это прекрасно, это чудесно, это аллилуйя, это слава Богу, мы могли сказать. Холодная вода для истомленной жаждой души. Более того, параллельное высказывание в данном параллелизме помогает нам еще раз удостовериться, убедиться, вообще отбросить всякое сомнение. Это то же самое, что добрая весть, в данном случае добрая весть параллельно холодная вода, да, из дальней страны для истомленной жаждой души.
2: Но да? Все в положительном.
1: Положительно. Пожалуйста. Значит, это самое прилагательное, псюхрос, связанное с водой. Да, оно здесь характеризует не погоду, да, не состояние сердца. О, холодное сердце. Как мультик такой есть, смотрели, кстати, с детьми. «Холодное сердце». Правильно называется? Да?
2: Там, ну, я так...
1: А там что-то по мотивам «Снежной королевы» Андерсовской. Вот, Ганса Христиана Андерсена. Вот здесь положительно, так ведь? Замечательно. У нас есть это же слово, это же прилагательное «холодное» в сочетании с водой в Новом Завете. Давайте откроем. Давайте. Это Евангелие от Матфея уже. Евангелие от Матфея давайте откроем. Десятую главу. Матфея, 10 глава. Смотрите. Давайте здесь разбираться. 10:42. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Как вы думаете, здесь холодная вода в положительном свете
2: характеризуется? Ну, конечно, положительно, конечно.
1: Христос говорит, это замечательно, чудесно.
2: Да.
1: Правильно?
2: Да, конечно.
1: Да. Вы смотрите, давайте разбираться с вами. Давайте аргументы разберем. Первое. Мы с вами сказали, что внешняя

0: обстоятельства. Угу. Иногда работают и открывают очень глубоко суть внутреннего духовного состояния. Что касается Ладикии, размещенной, связанной двумя акведуками с Иераполем и Колоссами, мы видим, что и горячая вода – благо, иначе бы зачем подводить ее, и холодная вода – великое благо. Но проблема в том, что и та, и другая доходила теплой. Одна остыв, и вторая, а вторая нагревшись. Угу. То есть контекст показывает, что холодная вода – это хорошо. Аналогии, ну, мы брали из русской культуры, правда, но в целом показывают тоже, что хорошо. Экзегеза, непосредственно отрывка из книги Откровения, показывает, что никаких негативных оценок холодному состоянию не выносятся. Оно равнозначно горячему состоянию, и оно используется в восклицательных предложениях. «О, если бы ты был!» Дальше, если мы берем лексический анализ и синтаксический анализ, словоупотребление, и словоупотребление непосредственно в контексте, во взаимосвязи с водой, мы видим, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете холодная вода – это всегда хорошо. Это как добрая весть, это как участие, оказанное самому Христу, в награду которого – дается великое благословение, да, там быть пророком, к примеру, да, кто напоит пророка во имя моей холодной, чаши холодной воды. Теперь нам нужно, наверное, какие-то выводы будет сделать.
1: Ну, Александр, конечно, я не знаю, вот то, что вы говорите, сколько вообще таких людей сегодня вот с таким мнением, как вы, насчет вот холодного, горячего, ну, что вот, наверное, стандартное, привыкшее вот мнение популярно, на что холодное – это всегда, ну, как я уже говорил, это такое понятие с неверием, даже безжизненностью. Но как сформировалась такая точка зрения, что вот это холодное вот неверие, равнодушие, отношение к Богу, или даже вообще отрицание его существования?
0: Ну, знаете, здесь два пути. Первый путь, ну, как два пути. Два момента сыграли, отправили многих христиан по ложному пути. Первый момент – это толкование отцов церкви. Откровение, хотя не было популярной книгой для толкования, но тем не менее, вот я просто быстро прочитаю, ну, два отрывочка, чтобы сэкономить время. Например, Цезарий Арльский говорил так, так толковал это место.
1: Отцов церкви.
0: Да, да, это из отцов церкви, в своей проповеди. Что же значит, что он сказал, о, если бы ты был холоден или горяч? Это значит, для тебя было бы лучше остаться холодным в миру или быть горячим в монастыре? Ну, со скидкой на, да, средневековье, да, да.
1: Аскетизм, да.
0: Или самый авторитетный из ранних толкователей книги Откровения, Андрей Кисарийский, так объяснял. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден?» Григорий Богослов также говорит, ссылая

0: горячей веры, всегда может надеяться получить ее. Согретый же ею через крещение и охладившийся потом ленностью, отказываясь от прежней веры, теряет надежду на спасение. То есть, видите, отцы церкви повели в сторону. А как они сами заблудились и заблуждались все следующие за ними, очень просто. Дело в том, что холодный и горячий почему-то было воспринято как антитеза.
1: Противоположность.
0: Да, да, как день и ночь. Угу. Хотя совершенно не обязательно было так воспринимать. Потому что день и ночь, как и холодный и горячий, вовсе не должны, не обязательно быть антитезой. Все будет зависеть от контекста и от авторского замысла. Поэтому восприятие этих двух слов как противоположных, антитетических, и комментарии отцов церкви повели христиан в неиоанновском смысле.
1: Хорошо, Александр, допустим, давайте так вот. Ну, вы логично все очень представляете, вот на основании Священного Писания и культурного контекста. Вот, и, ну, звучит убедительно. Хорошо, как вот нам тогда, современным христианам, вот послание Лаодикеи, вот этот посыл, где мы привыкли, что вот горячий, вот это вот только положительная сторона, холодная – это отрицательная сторона, теплая – это вообще ужасная сторона.
0: Это ужасная сторона.
1: Да. Как быть, как вот с этим, ну, быть, надо... как это воспринимать, как это в своей жизни воплощать.
0: Надо ломать шаблоны, ведь мы ожидаем, что какие-то христиане, заблуждаясь, например, поклоняясь изображениям или статуям, прочитав Библию, вдруг оставят это, правильно? Потому что это не соответствует Священному Писанию. Так и здесь, те наши взгляды, те наши привычки, которые не соответствуют Писанию, нужно оставлять. Последнее, что же меняется? Когда, помните, горячая вода несет исцеление, поэтому она важна. И он говорит, если бы ты был горяч, то есть нес исцеление, ты верующий в этот неверующий мир. Когда мы говорим, о, если бы ты был холоден, что делает холодная вода? Утоляет жажду. О, если бы ты нес и утолял жажду этих жаждущих людей, которые путаются и пьют всякого рода гадость и дрянь, а ты бы нес им утоляющую жажду, истину утоляющую жажду. То есть, когда говорится, о, если бы ты был холоден или горяч, о, если бы ты был источником исцеления и утоления жажды. Но теплый не может дать ни этого, ни того. Поэтому здесь совершенно другой, как говорят молодежь, месседж, посыл, послание.
1: Александр, спасибо. Видите, вот корни еще уходят глубоко-глубоко в христианство, когда еще отцы церкви формировали, да, такое мышление, такое представление о послании Лаодикейской церкви, именно вот такого представления. В то же время оно вот помогает, наверное, все же лучше ориентироваться и в помощь в нашей христианской жизни. Спасибо, Александр.
0: Ну, пожалуйста.
1: Будем рады видеть вас вновь на наших встречах.
0: До встречи.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы вновь были с нами, вы смотрите наши программы. С одной стороны, Библия помогает человеку думать, размышлять нестандартно, в хорошем смысле. С другой стороны, под влиянием различных учителей, может быть, духовных лидеров, человек может входить в рамки стереотипности и думать очень узко и, ну, ограниченно. Пусть ваше желание будет всегда глубже знать Священное Писание, изучать его, читать его с молитвой, вдумчиво. Пусть Господь вам в этом поможет, чтобы не жить этими стереотипами, но живым Словом Божьим, которое помогает видеть объемно и дальновидно. Пусть Господь вас вдохновляет. Всего вам наилучшего. Читайте Священное Писание, смотрите наши программы. До новых встреч!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». С нами сегодня в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о так называемой «святой лжи», или, как некоторые говорят, «ложь во спасение». Вот как быть христианину? Может ли он в каких-то условиях, в каких-то, может быть, исключительных случаях своей жизни прибегать к тому, чтобы не сказать всю правду? Или все-таки это недопустимо?
1: Ну, то, что такое происходит, значит, надо сказать, что оно есть. Да, есть разные мнения. Одни могут сегодня представлять о том, что лгать нельзя ни при каких условиях. Другие могут найти какие-то компромиссы. Третьи будут говорить, значит, что добродетельная ложь вполне, как сказать, это разумный выход в той или иной ситуации. То есть в этом случае зачастую многие применяют так называемую ситуационную этику. То есть в одном случае я не могу это сделать, а в другом случае так обстоятельства сложились. Я должен солгать, чтобы это было во благо. Наверное, в этом случае нам следует обратиться к Священному Писанию и посмотреть, значит, вот, а как же, откуда появилась ложь, да? Как пользовались этим инструментом, значит, ветхозаветные дни, так сказать, были ли подобные проблемы в Новом Завете? И тогда мы найдем ответ, наверное, на этот вопрос.
0: Давайте попробуем, что Библия нам скажет на эту тему.
1: Ну что ж, наверное, следует начать с того момента, откуда появилась первая ложь. И тогда, когда мы открываем Священное Писание, первую книгу Библии, Бытие, и находим, что Богом была создана первая чета, и казалось, действительно, значит, счастье было как раз в раю с нашими прародителями. Но оно, как говорят, слишком было недолгим. Почему? Потому что к этому времени дьявол постарался, значит, ввести в заблуждение первую семью. И в лице Евы он предложил ей первый обман. Когда Господь сказал, что в тот день, когда вы вкусите от запрещенного плода, вы, говорит, умрете. Но дьявол говорит, нет, не умрете. Почему? Потому что я наоборот, когда вкушают этих плодов, я имею возможность не только, значит, быть на этом дереве, но и разговаривать с вами. То есть оно дает определенные познания. То есть желание что-то новое узнать привело первое человечество к серьезным проблемам. То есть они поверили лжи.
0: Ну, вот эта история нам фактически говорит, во-первых, о первой лжи, которая происходила, да, о родоначальнике лжи, о дьяволе. Но используется абсолютно прямая ложь, которая несет какой-то, не знаю, ни спасения, ни какой-то такой целевой выгоды, по крайней мере, вот общечеловеческой, да, как скажем. Угу. Она несет выгоду только тому, кто на самом деле солгал.
1: Но выгода была как раз в том, что желание завладеть и, как сказать, стать управителем земли. То есть в этом случае выгода была для дьявола. Почему? Потому что он со своей стороны должен был доказать, значит, и своему сообществу, которое вместе с ним восстало против Бога, о том, что если приложить некие усилия, то можно ввести в заблуждение кого угодно, лишь бы у человека появилась, значит, какая-то зацепочка, желание чего-то, как сказать, постичь неизвестно. И, наверное, в этом случае наши прародители, как сказать, оказались вот не на высоте, когда послушались вот эти лжи. И таким образом ложь вошла в человечество. И мы знаем, что спустя некоторое время, допустим, Авраам, как патриарх, точно так же воспользовался, как сказать, говоря в кавычках, преимуществом лжи тогда, когда оказался в Египте. Да? Проблема возникла в той стране, где он путешествовал, он вынужден был сойти в Египет. И когда, придя туда, он заметил, что люди там достаточно, как сказать, жестокие. Он побоялся за свою жизнь, и поэтому предлагает своей жене, говорит, послушай, для того, чтобы мне было хорошо, ты должна сделать следующее. Сказать, что ты не жена моя, а сестра. То есть, видите, получается, что здесь Авраам как раз попытался использовать так называемую ложь во благо. Значит, дабы мне было хорошо, ты скажи,

0: что ты не жена, а мне сестра.
1: Ну, если рассмотреть эту историю чуть глубже, то выходит, что во благо было это только Аврааму, а для его жены это могло выйти очень-очень сильно боком, потому что она могла быть взята в гарем, вот, так как незамужняя, и, соответственно, а в гареме это практически вечное заточение, вот в том случае.
0: Да. Именно вот в этом случае как раз и получается, что тот, кто лжет, он, по сути дела, как сказать, лично имеет выгоду эгоистичную. Все остальные испытывают серьезные проблемы. Поэтому попробуйте представить себе, кто же все-таки испытывает выгоду от той лжи, которую сегодня используют люди, какой бы она ни была. Попробуйте представить себе ситуацию. Откуда вообще начинается ложь, да? Почему тот ребенок рождается, да? Взрослые люди понимают, что лгать нельзя, и вроде не пытаются учить детей своих, но в то же время эта ложь проявляется в наших детях. Почему? Потому что первый вопрос, который могут задать дети, откуда я появился? Какой ответ обычно дают родители? Может быть, шутя, может быть, просто так. Почему? Потому что так повелось, да? Угу. Что они говорят? Нашли тебя в капусте или аист принес. И нам кажется, что это просто простая шутка. Но ребенок подрастает.
1: Он привыкает,
0: и в результате,
1: уже начинает сам лгать.
0: В результате получается, что он начинает уже, как сказать, понимать, что такое, как сказать, ложь. Угу. Какая выгода от этой лжи. Угу. Почему? Потому что когда он что-то сделал, он приходит, мама спрашивает его, почему ты это сделал? А он говорит, никаких проблем, это не я, это кот бежал, значит, и он совершил это преступление.
1: Когда мы говорим вот о такой, фактически это прямая ложь, и мы не видим в ней какой-то выгоды не эгоистичной. Там везде эгоистичные выгоды. Родители, которые, по сути, обманывают ребенка, они думают, что они делают вроде бы хорошо, пытаясь оберечь его от какой-то информации, которую, ну, ему, может быть, рано еще знать или еще что-то. Или пытаются, по большому счету, оградить себя от того, чтобы начать ему сейчас преподносить эту информацию в правильном виде, в правильном свете. Они к этому сами, наверное, не готовы.
0: То есть, может быть, они не знают этой информации, и потому не готовы сказать ребенку правду.
1: Или не знают, как правильно ее преподнести.
0: Или правильно преподнести.
1: Да.
0: И поэтому получается, что они сами, как сказать, выросли на подобные лжи и начинают учить своих детей, а потом задают вопрос.
1: Просто чтобы обойти серьезные темы. То есть это
0: вроде я не учил, да? Вроде я не учил детей, а дети, как сказать, совершают. Угу. Ну, возьмем, допустим, классический пример, который обычно случается, и это реально на 100%. Да? Тогда, когда мама чем-то занята и куда-то торопится, значит, и просит свое чадо, пожалуйста, когда позвонят, скажи, что...
1: Что меня нет
0: что
1: дома?
0: Меня нет,
1: или...
0: да. Да. Угу. Да. Но вы знаете, еще есть классический момент, когда дети в своей простоте могут легко и просто, как сказать, показать пример
1: вот мама лжи своим сказать, что
0: родителям.
1: Меня нет, да?
0: Да. Мама сказала, что меня дома нет.
1: Да.
0: Поэтому как тогда, как сказать, чувствует себя мама? И как потом мама относится к своему сыну? Значит, говорит она ли ему, почему он так поступил? Что он некрасиво
1: ослушался,
0: сделал?
1: Да.
0: Что он послушался, значит, да? И вот вопрос возникает, что же делать нам тогда с так называемой добродетельной? Можно ли сегодня, как сказать, сказать неправду, чтобы это послужило благом другому человеку?
1: Так проблема-то как раз заключается в том, что есть более серьезные ситуации, когда от того, скажу я правду или неправду, может зависеть жизнь человека. Те же самые классические истории, угу, которых уже стало очень много, так что не знаешь, какая из этих вариаций истории на самом деле была... Ну, произошла, а может, mm-hmm, и все они. Когда во время войны скрывали евреев от нацистов, когда их прятали в домах, mm-hmm, некоторые люди с риском для своей жизни. И история, которая рассказывает, что приходит очередная группа с автоматчиками, чтобы найти евреев по наводке или летак, обходя дома, и спрашивают, вот в вашем доме мы ищем.
0: Да.
1: И они там спрятаны. Что говорить хозяевам?
0: Ну, я думаю, что в этом случае, значит, если человек знает, что лгать нельзя по правде, то есть изначально, то вопрос действительно достаточно, как сказать, серьезен. Если сказать правду, то тогда в этом случае ты предатель. А если сказать неправду, то тогда ты нарушитель пред Господом. Поэтому какое решение должен принять человек, который попадает в такую ситуацию? Мне кажется, что вот иногда, допустим, та группа людей, которые считают, что можно

0: солгать, они, собственно говоря, сами наступают на те же грабли.
1: Но почему? Оно получается не то, что предатель против лжеца, а то, что фактически убийца, потому что они этих людей убьют, и ты знаешь об этом. И твоими словами ты доведешь до того, что...
0: Да. Поэтому принцип заключается в следующем. Спасай взятых на смерть. Если там находятся люди, которых ты, вопреки всякому, как сказать, можно сказать, здравому смыслу самосохранения, ты готов был, как сказать, приложить максимум усилий, чтобы спасти их, тогда спасай их до конца. И когда ты стоишь перед дилеммой, как сказать, что сказать, правду, где они находятся, или значит, солгать, ты должен сделать не то или не другое, а должен сказать, значит, так, чтобы твоя совесть была чиста перед теми людьми, которые находятся спрятаны, значит, угу. Да, и чтобы твоя совесть была чиста перед небом. Поэтому ты можешь сказать, ищите, пожалуйста. То есть в этом случае нейтральный ответ может привести человека к спокойной совести. Тогда, когда он может точно знать, что он не согрешил против тех, которые находятся в подвале, угу. И не согрешил против Бога, потому что он не сделал этого зла.
1: Всегда ли возможно это, вот такую нейтраль выдержать? Ведь вот пример другой. У человека критическое состояние болезни, и он, может быть, даже смертельной болезни, он находится в госпитале и спрашивает у врача, что со мной. И врач знает это. Ему сказать, тебе осталось жить 2 дня, или ему сказать, что все нормально, чтобы он расслабился и эти 2 дня прожил спокойно?
0: Ну, вы знаете, я знаю о врачебной этике, когда врачи не всегда говорят то, что на самом деле происходит. Вы знаете, с одной стороны, с точки зрения человека, возможно, как сказать, эта ложь, как некоторые говорят, оправдана. А с точки зрения вечности и с точки зрения неба, мне кажется, что здесь совсем не так. Почему? Потому что попробуйте представить себе, а что если действительно у человека это последние дни? И мы просто этому человеку не даем никакого шанса для того, чтобы он наладил свои отношения с Богом, чтобы он помолился, во всяком случае, Господу, да? Почему? Потому что, представляете, значит, ситуацию, когда Христос висел на кресте, и рядом с ним висели разбойники. Один из них злословил, а другой говорит, Господи, помяни меня, когда ты будешь в Царстве Божьем. То есть в этом случае, если ты Сын Божий, да, и ты представляешь, что это Сын Божий, то он может сойти со креста? В сущности своей Христос мог это сделать. Ну, да, и мог спасти и разбойника, который принимает его. Но этот разбойник понимает неизбежность того естественного суда, он говорит, Господи, когда ты придешь в Царствие Твое, ты помяни меня. Поэтому он принимает это как данность. Вот здесь, мне кажется, у меня есть личный пример. Тогда, когда моя семья переживала определенные сложности, я подошел к доктору и спросил ее, пожалуйста, скажите мне, не утаивайте. Я говорю, я священнослужитель, я знаю Бога, и поэтому то, что значит, есть, оно должно, как сказать, быть открытым, да, какие наши дальнейшие будут шаги. Почему? Потому что если я думаю, что все будет хорошо, я тогда ничего не предпринимаю. Я действую, живу так, как я жил, значит, да, угу. Думаю, авось, действительно, это так.
1: Да.
0: Но тогда, когда я знаю точно, что есть определенная проблема, то что я делаю?
1: Ну, человек начинает приходить к Богу, там,
0: да,
1: каяться.
0: Да, я начинаю молиться, я начинаю готовиться, значит, к этому. Uh-huh. И если Господь милостив ко мне, проводя через эти трудности, то Он дает мне освобождение, Он дает мне исцеление. Но если бы я это не сделал, как многие это не делают, почему? Потому что у них случается такое. Им сказали, ничего страшного, все будет хорошо, а через месяц их жизнь заканчивается.
1: И они фактически оказались не готовы к этому, и когда могли подготовиться, да. Попрощаться с близкими, там, примириться с Богом и прочее. Интересно, кстати, тут тоже параллельные уроки с другой темы, что когда говорят, что живи каждый свой день как последний день, то есть если тебе действительно необходимо примиряться с Богом, делай это каждый день, потому что ты не знаешь, когда твоя жизнь закончится. Вот. Но давайте попробуем еще один пример. В Священном Писании есть такая ситуация, к которой очень сложно как-то однозначно отнестись. Когда Христос своим братьям говорит, вы пойдите на праздник в Иерусалим. Там предстоял праздник, на который все в Иерусалим собирались. Он говорит, вы пойдите, а я, говорит, еще не пойду на этот праздник. И буквально через 2 стиха написано, что ну, братья пошли, а Христос позже пришел на этот праздник, уже в середине праздника.

0: И причем пришел не явно, вот, а пришел как бы тайно. Угу. И вот как к этому относиться? Неужели так, Христос знаете, солгал?
1: Да, вы знаете, я думаю, что ответ может быть так. Господь никогда не лжет. Но что здесь происходит? Обычно всегда ищущий повод, всегда находит повод. Да? И в Священном Писании очень многие люди находят, значит, много таких мест, кажущихся так называемых противоречий. Да? Но Библия, она очень честная и правдивая книга. Потому что она правдиво описывает все то, что было у героев. Если они обманулись или обманывали, Библия говорит об этом. Если они были обмануты кем-то, там написано. Если написано о Христе, что он не захотел пойти или не думал туда идти, попробуйте представить себе, что здесь нет никакого обмана. Действительно, у него не было плана пойти на этот праздник. Но потом, после этого, значит, он решил поменять свои планы и поэтому согласился. И Библия очень красиво и четко показала о том, что Христос пришел, но он пришел не для того, чтобы являться. Помните, по какой причине, допустим, Христос отказался взять царство иудейское, да? Все думали, что вот это Мессия, mm-hmm. вот этот царь, он самый лучший, самый, как сказать, настоящий. Но что делал Господь? Каждый раз пытался уйти от этой темы. Почему? Потому что главная его идея не царство земное, а царство небесное. Поэтому в данном случае мы можем сегодня сказать следующее, что Господь никогда не пытается учить своих детей лжи. И поэтому, если заповедь говорит «не лжесвидетельствуй», то речь идет о том, что это не должно быть лжесвидетельство как в ветхозаветние времена, так и в новозаветние времена. И в этой ситуации каждый из нас действительно сегодня должен выбрать. Я следую за Богом и, как сказать, сохраняю чистоту и честность, либо тогда я, как сказать, так называемую святую ложь использую, и в конечном итоге я думаю, значит, что этим я могу послужить кому-то другому. Поэтому выбор все-таки должен быть, значит, именно правильным.
0: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы видим, что Священное Писание нам однозначно говорит, что такое понятие, как ложь, оно не может быть во спасении или не во спасении. Это ложь и это нарушение закона Божьего. И всякий лжец не спасется. У вас происходят разные ситуации в жизни. Вам выбирать, как вам поступать. Но вы знаете, что за каждое слово, которое вы произносите, каждый из человеков даст отчет перед Богом в день суда. Да дарует вам Господь мудрости поступать правильно и подбирать такие слова, которые будут в гармонии и с вашей совестью, и с Господом Богом.

Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи знания открывает. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель соты. И раб твой охраняется ими.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы смотрите нас. В эфире программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас в гостях замечательная семья, два очень творческих человека – Качаловы Николай и Нина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
0: Николай, Нина, очень рада, что вы к нам приехали. Спасибо вам. Я знаю, что вы из Ставропольского края, достаточно далеко. Наверняка вы ощутили, да, погода, как она поменялась. Все-таки люди южные, и, кстати говоря, это очень ощущается, поскольку вы очень позитивные, очень интересные люди. И сегодня хотелось бы с вами поговорить вообще о том, как складывается ваша жизненная история, да, как вообще вы познакомились, да, как вы вообще жили до знакомства друг с другом, какие истории случались в вашей жизни, опыты. Пожалуйста, поделитесь, Николай.
2: Ну, я могу сказать, что мы с Ниночкой познакомились на молодежном конгрессе. Просто впервые увидели друг друга. Но с тех пор, в общем-то, и, может быть, целый год, наверное, не общались. И уже потом, когда был молодежный лагерь, где людей приглашали поехать в горы, в Архыз, то там была также Ниночка, и мы там, в горах Архыза, собственно, уже поближе познакомились и начали друг с другом общаться. И в итоге это вылилось в то, что мы стали мужем и женой.
0: Здорово. И я могу сказать, что здесь очень как-то оперативно все произошло, да, достаточно быстро. Вот как вообще ваша жизнь складывалась до знакомства с Ниной, да, вот какие события происходили, вот что особенно вам хотелось бы вот вспомнить и рассказать нам?
2: Ну, вообще, могу сказать сначала, с самого с детства, что я еще до того, как познакомился с Богом, не могу сказать, что мы были прям такие неверующие, там, незнающие. Конечно же, в сердце где-то, в глубине всегда было ощущение того, что есть кто-то на небесах, который смотрит за всеми людьми, который помогает людям. Вот. Но именно такого, именно познания того, кто же этот кто-то, этого не было. И однажды моя двоюродная сестра приехала ко мне в гости на лето. Мне было, может быть, в районе 10 лет, где-то вот так. И это было то время, когда всем по почте рассылали, знаете, такие брошюрки раньше рассылали, такого евангельского характера. Там были, может быть, какие-то фрагменты из Евангелия, какие-то личные опыты людей и так далее. И вот моя двоюродная сестра, которая была на тот момент, может быть, немножечко взрослее, чем я, на 2 года, она читала это, интересовалась, очень любила читать, и она мне рассказывала какие-то фрагменты из Евангелия, фрагменты из жизни Иисуса, и она начала поднимать вопросы вот вечной жизни. А я в детстве всегда интересовался этим моментом, мне всегда было интересно, а что же будет вот дальше? Вот когда я смотрел передачи различные о животных, там, допустим, или о земле, об устройстве, как вот наш мир создан, мне все время было интересно, ну а что же будет дальше? Вот будет ли продолжение всему этому?
0: То есть в 10 вот. Лет вы задумались вообще о смысле жизни. И можно ли так сказать, что ваша сестра, она как-то вот послужила, еще больше дала вот этот вот, да, вопросительный момент вообще для себя лично, да, вы уже поняли, что ага, где-то все-таки что-то существует, гораздо более глобальное, гораздо более интересное, что ли, да, для вас, как для личности.
2: Вне всякого сомнения, вот эти детские наши беседы, которые были порождены вот этими маленькими брошюрочками, которые кто-то, неизвестный нам человек, положил нам в почтовый ящик, они, конечно, сыграли очень большую роль в том, чтобы

0: начался вот этот духовный опыт поиска Бога. И, конечно, ну, вы понимаете, что дети, они пообщались, поговорили, вот, но вот эти маленькие семена, они закладываются в уме. И дальше я потом впоследствии всегда искал вот именно этого источника. А где же этот источник, который может продлить твою жизнь? Я никак не мог смириться с мыслью о том, что человек, когда рождается, видит все это красивое, все интересное, это общение, это палитра эмоций, палитра всяких впечатлений, которые он берет от жизни. Неужели она вот как бы заканчивается с днем смерти человека? Я не мог с этим согласиться никаким образом. И всегда у меня, даже еще будучи ребенком, всегда я задумывался о том, где есть тот, который может продлить твою жизнь? Где есть источники бессмертия? Где есть вот то, что мы называем жизнь вечная? Откуда она берется? Что нужно делать для этого, для того, чтобы жизнь вечную иметь? И вот в этих вот поисках я как ребенок рос.
1: Постепенно, да, постепенно, это у вас стало все происходить, постепенно. Познание, да, вот Бога. А, Николай, вот еще интересный момент, а вот общество, да, в котором вы жили, все равно у вас были сверстники, друзья, да, знакомые, которые наверняка, может быть, другую модель представляли, да, для вашего сознания вообще в целом. Это не мешало ли вам вообще вот приходить постепенно к Богу? Как-то вот вы вливались, не вливались? Вот как у вас все происходило здесь в отношениях, в социуме?
0: Ну, вы знаете, наверное, все-таки не все задавались такими вопросами, которыми я задавался. И некоторые даже подшучивали, давали мне различные такие прозвища в школе, которые подчеркивали мою задумчивость. Я действительно был очень задумчивым человеком, и я серьезно воспринимал на самом деле вот то, что говорили взрослые. Многие мои сверстники, то есть дети, с которыми мы общались, они не воспринимали взрослых, не воспринимали мнение людей, мнение авторитетов, мнение родителей. А для меня было очень важно то, что говорит взрослый, это серьезно. Я к этому прислушивался и был очень задумчивым человеком, собственно, и воспринимал всерьез то, что происходит вокруг. Мне, конечно же, было достаточно сложно вот, выживать. В садике, в школе было очень сложно, да. То есть многие смеялись над этим. Вот. Но были также и люди, которые на самом деле и относились ко мне серьезно тоже. У меня были еще с детского садика была воспитательница, которая хорошо ко мне относилась. Вот, из которой мне было интересно. И потом дальше уже в школе тоже мне было очень интересно с некоторыми людьми, с которыми у нас складывались такие дружеские отношения, которые замечали во мне человека, который ну, задает вопросы, то есть не ведет себя просто как-то хаотично, как многие дети просто бегают, там, занимаются какими-то бессмысленными вещами, собственно. Вот. А я подходил, задавал вопрос, а что это обозначает, а вот как это объяснить, а вот почему вот это так происходит, а не иначе происходит, а как вот это делать, чтобы вот так вот вышло, такой результат получился. Вот. И многие вот из педагогического состава, впоследствии даже в школе, они меня в этом поддерживали и как-то возгревали во мне эту инициативу задавать вопросы и искать на них ответы.
1: Это очень здорово, кстати говоря, когда учителя, да, как наставники, они нас развивают даже в своем вообще поддержании, нас же самих, да, то есть они нам помогают в этом. И здорово, что Бог вот такую почву в вашей жизни подготовил. Мне очень интересна история Нины. Как вообще, я знаю, что вы, можно на «ты», да?
2: Да, да.
1: Мне очень удобно и приятно вообще с вами разговаривать на «ты», поскольку мы все творческие собрались, это очень здорово. Один такой союз очень интересный. Нин, вообще, как твоя жизнь складывалась вот до знакомства с Николаем? Вообще, как ты жила, да? Какие события происходили? Вот особенно запоминающееся что-то вот можешь рассказать для нас?
2: В отличие от Коли, я с детства узнала о Боге, потому что мои родители уже были в церкви. Поиск Бога происходил у меня тоже необычным образом, потому что когда ты, ну, видишь все это, ход богослужений, то есть ты привыкаешь к этому, и тебе нужно что-то прочувствовать самому, как-то узнать Бога, почувствовать вот Его. То есть мне приходилось то есть, где-то искать, что-то узнавать, потому что хотелось какого-то, ну, своего тоже, может быть, опыта.
1: Это еще до знакомства с Николаем, да, уже это... такие вот мысли стали происходить, вот узнать, познать, что вот именно лично.

0: личный контакт с Богом, да, хотелось найти, или как происходило?
1: Да, хотелось личный контакт с Богом найти, и так как мои сверстники очень рано принимали крещение, вот там в 12-13, тогда еще был клуб «Следопыт», я тоже участвовала в многих детских лагерях, то есть мне тоже это все было очень интересно.
0: Наши зрители многие не знают вот клуб «Следопыт», это вот именно что за направление, чем молодежь, да, вот как ты говоришь, вот молодежное движение, да, вот чем занимается молодежь, вот чем ты занималась вот в данном клубе и вообще в истории церкви? Вот, чему ты себя посвящала?
1: Ну, это что-то наподобие советских пионеров, наверное. То есть там у каждого свой галстук, то есть детей учат разжигать огонь, костры, детей учат ставить палатки, вот, вязать узлы. То есть это такое целое подразделение, то есть это, ну, подростки, молодежь. Вот таким образом служат друг другу, людям, Богу.
0: Здорово.
1: Вот. Ну, как-то я смотрела, когда мои сверстники принимали крещение, ну, как-то это особого какого-то чувства мне не вызывало, то есть я не стремилась вот там на первом же лагерном собрании там принять крещение, хотя это всегда очень было красиво, потому что это была и какая-нибудь река, какие-нибудь свечи там, то есть все было очень интересно. Вот. Но, то есть я еще, ну, до конца не понимала, насколько мне нужен Бог на тот момент.
0: То есть получается, вот, извини, я тебя немножечко перебью, получается то, что вот было в детстве, да, то, как ты воспринимала Бога, ходила в церковь, ну вот эти вот все такие...
1: Это
0: вот...
1: было как, когда тебе дают родители, ага. Да, то ты...
0: Ты принимаешь,
1: но вот сам немножко шагам. Недоосмысливаешь, что ты принял, что
0: не
1: ты получил.
0: Да, да,
1: то
0: что
1: есть осознание, я думаю, что и сейчас у многих молодых людей те же самые вопросы, особенно те, которые, да, выросли в церкви, то есть у них тоже есть вот этот поиск. То есть, потому что ты привык, да, ты смотришь на это все немножко по-другому, вот, нежели вот как Кольчика, когда пришел, да, то есть он все уже как-то вот в осознанном возрасте, вот, и, то есть меня, ну, где-то привлекал мир, то есть мне тоже хотелось, да, посмотреть, узнать, то есть, а что там, а что здесь, то есть как-то это все сравнить, и вот только к 18 годам я поняла, что я готова, хочу принять крещение, но это была евангельская программа в Краснодаре, приехал мексиканец, вот, к сожалению, я немножко не помню уже, как его зовут.
0: Вот. Но сам факт, да, это было событие, я думаю, что для всех, и вас в том числе, да?
1: Да, это было событие, что... ну, иностранец как-то,
0: новый человек.
1: Немножко по-другому воспринимаешь, как-то вот когда он призвал молодежь и вообще всех людей в зале, которые хотели бы принять крещение, и моя подруга говорит, почему бы нет, и как-то я вот неосознанно за компанию, то есть приняла крещение, да, то есть до конца не осознавая, может быть, не...
0: Значимость этого события, да, как такового?
1: Но самое интересное, что когда уже сам факт произошел, я почувствовала присутствие Духа Святого. То есть что-то я почувствовала таки. Вот. Но и вот этот духовный рост, он продолжал с каждым годом расти. То есть вот к чему сейчас я пришла, да, к тому, что я хочу служить Богу, то, что мне нравится служить Богу талантами, вот, и был вообще такой момент у меня в жизни, когда, ну, я вот с детства пою, да, и у меня тоже есть и фотографии.
0: Да,
1: вот.
0: Нина, дорогие друзья, хочу вот также отметить, если вы внимательно наблюдаете за нашими музыкальными программами, Нина уже приезжала к нам, записывала песни, которые можете послушать на нашем сайте, посмотреть потрясающие песни о Боге, о смысле жизни. Поэтому Нина еще будет записывать песни на нашем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите и раскрывайте Бога. Это очень интересно и очень познавательно.
1: Ну, мне всегда очень нравилось петь. И я понимала, что это мое, но было действительно такое вот, ну, паническое духовное состояние, что я понимала, что Господь дал мне эти задатки, дал мне этот талант, дал мне этот дар, да, которым я должна славить Господа. Вот. И бывало такое, что я там, ну, подруги там на свадьбе где-то спою, и люди тоже подходили, говорили, почему ты не поешь? То есть ты так поешь, почему ты не поешь? Мы даже не знали, что ты поешь.
0: Интересно, вот, а пела, получается, песни вот, о любви, о Боге могла спеть? Или какие-то светские песни? Вот,
1: ну,
0: какие?

0: я и светские пела, и христианские песни перепевала. Тогда на тот момент я еще не писала песен. Вот. Но как-то вот Господь привел меня к тому, что я должна служить вот именно этим даром. И когда я уже начала писать, вот в 2011 году у меня была написана первая песня.
1: Очень интересно.
0: «Бог простил», да.
1: «Бог простил» песня. А вот мне интересно вообще, как она родилась. Вот как Бог подвел именно к созданию этой песни? Что случилось вдруг? Какие-то, может быть, личные внутренние переживания или что-то вот? Ну, все равно же что-то послужило к написанию этой песни?
0: Ну да, у меня были переживания такие, да, личного характера. То есть, ну, как оно бывает, можно сказать, такой возраст, в принципе, 21 год, это вроде ты и взрослый, вроде еще нет. Вот. И получилось так, что вот эти переживания, да, какие-то душевные, духовные, с отношениями, да, с людьми, то есть и с близкими, и вообще с окружающими.
1: То есть ты чувствовала какой-то все равно дискомфорт, возможно, да, в общении даже со сверстниками своими, да, чувствовала какое-то, может быть, непринятие в каких-то моментах, да, вот все равно же нас что-то побуждает уединиться и даже вот на листке бумаги написать какие-то определенные слова, вот Дух Святой все равно побуждает к этому. Да. Наверняка что-то такое личное внутри произошло.
0: Да, и самое удивительное, что эта первая песня была написана за полчаса. То есть для меня это было какое-то открытие, и сразу и музыка, и тексты, и я прям вот пишу это все на листе бумаги, вот как сейчас помню, и для меня это был какой-то шок. То есть вот я написала песню, интересно, а потом, конечно, уже пошли другие песни.
1: Мы сейчас остановимся, да, именно на песне «Бог простил», поскольку песня первая, дорогие друзья. Сейчас мы послушаем эту удивительную песню, которая раскрывает, я думаю, что наши глубинные переживания, вообще любого человека в жизни, когда человек хочет узнать и познать вообще самого Бога, да, сущность Творца, то, как, какие переживания человек может проходить в жизни, какие испытания, и как Бог лечит и исцеляет. Сейчас мы послушаем в этой песне.

0: замечательная песня, которая действительно пробуждает душу и согревает, и заставляет задуматься о многом. Сегодня у нас в гостях Качаловы Николай и Нина. Николай — священнослужитель, пастор. Нина — замечательная исполнительница христианских песен. Рады видеть вас. Хочу вот также раскрыть и заострить внимание на том, вот когда вы пришли к Богу, да, что произошло после уже, когда вы с Ним познакомились, что в вашей душе случилось и в жизни уже в целом.
1: Ну, вообще, надо сказать, что сам момент обращения к Богу, его нельзя выделить и сказать, что вот так сейчас вот прям произошло, это вот так. Потому что, ну, как я уже говорил, что еще с самого детства, основываясь на той литературе, которую мы обсуждали вот с сестрой, уже начал задумываться как бы о Боге. Но дальше получилось так, что наш почтовый ящик был всегда открыт для такой литературы, да, и получилось, что кто-то положил газету «Сокрытое сокровище». Это христианская газета, которая рассказывает как раз-таки о Боге, о заповедях Божьих, рассказывает очень много о Библии, интерпретирует Библию, очень интересно. Но я тогда не знал, что это за газета, и, собственно, когда мы получили эту газету, то мы нашли там очень много нового, того, что не знали. Потому что до этого я уже читал Священное Писание.
0: А вот. Что нашли поподробнее вот здесь, пожалуйста?
1: Там был разбор книги «Откровения». Это достаточно интересная книга, потому что она вся насыщена различными символами, какими-то ссылками на другие тексты Священного Писания. И чтобы ее понять, нужно очень глубоко ее исследовать, знать Библию в целом очень хорошо. И, вы знаете, не все христиане уделяют внимание, достойное внимание этой книге. А вот в этой газете было как раз-таки разбиралась книга «Откровения», и там проводились очень интересно параллели между тем, что написано в этой книге, с тем, что происходило в реальности, в реальной жизни, в истории человечества. И некоторые даже из этих событий, которых я читал там, я знал уже из школьных учебников и из исторической литературы, которой я интересовался. Вот. И для меня было очень интересно, что ого, как интересно, что церковь вот таким вот образом интерпретирует книгу «Откровения». Мы всей семьей, собственно, заинтересовались и решили найти, где находится эта церковь, которая вот эти газеты распространяет, публикует. Нам хотелось очень узнать, что же, чему же учит эта церковь, потому что очень интересно, очень емко, то, что мы раньше не знали никогда. И мы пришли в церковь, которая, оказалось, находилась неподалеку от нас, и, на наше удивление, собрания были в субботу. В субботу, да. И нам показалось немножко это даже странновато, потому что обычно все воскресенья как бы собираются.
0: Как обычно.
1: Да, да. А это в субботу. Ну, мы особо не приняли как бы это, ну, серьезно, да, что, ну, в субботу, да и в субботу. Кто-то в воскресенье, кто-то в субботу, собственно. Вот. И походили какое-то время в эту церковь, познакомились там с молодежью, познакомились с пастором, вот, познакомились, собственно, с членами церкви.
0: Нам что вас привлекло в этой церкви?
1: А поначалу меня привлекло то, что, ну, во-первых, в церкви очень большое внимание уделяется разбору Священного Писания. То есть это не просто, когда люди просто делятся своими опытами какими-то жизненными или, может быть, рассказывают какие-то притчи из собственной жизни, а именно изучение Священного Писания, то, как оно написано. То есть не свои собственные мы мысли туда приклеиваем, да, а наоборот, мы экстрагируем из Священного Писания то, чему учит наш Бог.
0: Николай, вот очень интересно вот этот момент относительно Священного Писания, да, Библии. Почему? Потому что не все воспринимают эту книгу как истину. Не все готовы вот так, как вы открыли, да, и заострили внимание на этом и захотели изучать. Вот что все-таки вас, как вы считаете, да, лично сподвигло эту книгу открывать, изучать, копаться в каких-то моментах, разбирать? Вот как вы думаете, что вдруг такое произошло, что именно эта книга послужила тому, что вы начали?

0: начали в этом развиваться, да, вот как человек, как христианин?
1: Ну, вы знаете, у меня никогда даже не было сомнений, что Священное Писание — это книга богодухновенная.
0: Почему?
1: То есть, когда я пришел вот в церковь, и мне рассказали о том, что вот есть книга, есть слово, которое передает информацию от апостолов, от пророков, и это слово, оно не вымышленное.

0: меня не было никогда сомнения, собственно. И потом, когда я уже стал самостоятельно более подробно задавать вопросы по поводу именно основ доверия Священному Писанию, то я еще больше в этом убедился, потому что существует огромное количество современных находок уже, если говорить даже вот ближайшие находки, которые были, это находки Мертвого моря, где находят свитки, древнейшие свитки, которые датируются еще вторым веком до нашей эры.
1: Удивительно.
0: Да, и там находят тексты Священного Писания, огромные тексты, где есть что почитать, есть чем сравнить. Допустим, найдена книга пророка Исаии, полностью все главы. Вот. И когда она, конечно же, попала в руки ученых, то они могли оценить, насколько адекватно был передан текст, который был записан тогда, с тем, что мы читаем сейчас. И когда стали оценивать, стали сравнивать эти тексты, то пришли к выводу, что все мысли, все вести, которые передавались пророком Исаии, которые были записаны в этом свитке, который датируется вторым веком до нашей эры, они все в точности изложены в той Библии, которую мы сейчас с вами читаем.
1: Это уникально. Языке. Я думаю, что эту мысль обязательно нужно зафиксировать. Я также хочу сказать, дорогие друзья, Николай будет участвовать в качестве спикера в программе «Территория реальности», которую вы сможете посмотреть. Очень интересные программы. Обязательно смотрите и узнавайте, открывайте для себя новую познавательную информацию. Нина, хочу также вот поговорить о вашем творчестве, да, и вообще о том, как оно у вас развивалось, как оно складывалось. И вот, как вы сказали, что вот Николай, как ваш вдохновитель, как супруг, да, как вообще ваши взаимоотношения, вы как творческий союз, как уже такой, да, сложившийся, основательный в Боге. Вот, расскажите, как вот с Николаем, познакомившись, вот вы в творчестве и как семья стали уже развиваться? Вы как женщина, как супруга должна все-таки вот знать, наверное, представлять вообще, как это все происходит и будет происходить.
2: Оно, творчество начало развиваться, конечно, очень динамично, потому что песен стало много, то есть я стала писать. Мне приходилось искать аранжировщиков, людей, которые пишут фонограммы, то есть людей, которые занимаются сведением. Ну, это уже такие терминологии музыкальные там. Вот. Но я молилась Богу, просила, чтобы Господь мне послал такого человека, который будет воспринимать мое творчество прежде всего, потому что я понимала, что Господь меня к этому призвал, и я должна этого держаться. То есть, ну, чтобы мой супруг и поддерживал меня именно в этом творчестве. Конечно, я просила Бога, думаю, ну, было бы здорово, если был бы музыкант. Ну, это там уж как будет, главное, чтобы просто принимал, да, мое там какое-то творчество, вот, поддерживал, так скажем.
1: Николай, ты также играешь на музыкальном инструменте, да?
0: Да, конечно.
1: Я просто интересный еще, момент тоже.
0: Я просто еще хотел дополнить вот эту историю, о которой Ниночка говорила. На самом деле началось все с одной песни, которую написала Нина, которая даже называется, я сейчас скажу как, «Я слышу этот стук». Это песня, которая...
2: Это новая песня.
0: Да, новая песня, собственно, она вот войдет в альбом, который мы в скором времени ожидаем выпустить. Да.
2: Да, 2 февраля планируем выпустить новый альбом, который будет состоять из 10 песен. Почему 2 февраля? Потому что 2 февраля у нас годовщина нашей свадьбы.
1: Потрясающе.
2: Вот, но если Господь все смотрит, если это мы вложимся здорово в сроки, то...
1: То есть у вас уже, можно сказать, готовый альбом. А где наши зрители смогут послушать, посмотреть на вас, на ваши песни,
2: можно
1: на ваше творчество?
2: Можно послушать на моем канале Нина Качалова, Ковалева. Вот, можно в поисковике запить христианские песни. И там очень много, да. А по поводу вот Бог... Нет, не Бог простил, я слышу этот стук, да. Получилось так, что мне в церкви, ну, у нас девочка есть, она хором занимается, говорит, что ты обратись к Николаю, он, может, тебе подберет какие-то произведения твои, поиграет, то есть он хороший пианист. Ну и как-то получилось так, что я ему отправила свою песню.
0: И, собственно, я начал ее подбирать. Да, и что интереснее всего, что я до этого даже и не знал, что у Нины есть такой арсенал песен. Я когда впервые услышал вот эту песню, Нина меня записала на диктофон, я просто послушал, чтобы услышать мелодию, подумать над гармонией. Я подумал, какая интересная, вдохновенная песня. И самое главное, там есть текст, который можно

0: использовать как евангельский текст, потому что он именно вот располагает к тому, чтобы задуматься над жизнью Иисуса Христа, над смертью Иисуса Христа, над смыслом этой смерти и воскресения. Вот. И я подумал, очень интересная песня, и мелодия очень такая хорошая, и содержание очень хорошее. Я стал над ней работать. И потом уже я узнал, что оказывается-то, что у Нины есть огромное количество еще и других песен. То есть для меня это было большое откровение такое.
1: Нина, в общем, можно сказать, поразила вас вот своим вот этим вот творчеством, да? Я думаю, что несравненной женственностью и красотой также. Это обязательно. А скажите, вот вы, я знаю, пели на своей свадьбе. Это было что-то удивительное, потому что, опять-таки, эта песня написана вами, да? Вы сами ее написали и ее же исполнили. Пожалуйста, спойте ее, хотя бы чуть-чуть, мы послушаем.
0: Предыстория этой песни, хотя бы немножко поделиться. Что, мы думали, какую бы песню исполнить в день нашего торжества. Перебирали и ту, и другую, и третью, и потом Ниночка говорит, а давай напишем сами. Ну и мы посидели и написали.
2: Да,
1: здорово. Хотели бы послушать хотя бы немного.
3: Господь, любовь.

0: всегда.
1: Спасибо вам огромное.
2: Песня, да.
1: Потрясающе. Просто да, мурашки.
2: Мы думаем, что мы запишем ее здесь обязательно.
1: Здорово. Очень здорово. Вот относительно творчества вашего также хотелось бы отметить, да, то, как вы вот вдохновляетесь, когда вы пишете стихи этих песен, да, Нина, вот Николай тоже помогает на фортепиано, да, подбирает гармонию, музыку. Вот хотелось бы узнать, вот как это творчество происходит и как оно у вас вообще расцветает? Вот вы сейчас вообще концерты, может быть, какие-то даете не только, да, у себя в Ставропольском крае, может быть, где-то еще. Вот расскажите поподробнее.
3: Я хочу рассказать один интересный момент. Как-то раз мы приехали к моим родителям в гости, это было как раз где-то январь, вот, было такой темный зимний вечер, и я решил вечером немножко пройтись помолиться, поразмышлять, помолиться, вот, и пока я ходил, молился, прихожу, открываю дверь, слышу на втором этаже голос, голос Нины. Я слышу, что-то она там напевает такое, и слышу что-то новое, то, что я еще не слышал ни разу. Вот. Потом поднимаюсь, значит, на второй этаж, смотрю, у Нины сборник песен, и она уже в то время, когда я молился, она уже написала песню новую, вот. Записала мне ее на диктофон, и, собственно, так и продолжается, да. Продолжилось как бы, да.
2: Говорю, все подбирай, надо
3: да,
2: петь.
3: Подбор песен, да, собственно. Все, песня готова.
1: Хорошо. Ребята, расскажите, а в рамках церкви как вообще происходит ваше служение творческое? Вот здесь вот немного поподробнее.
3: Вообще хотелось бы сказать, что мы еще на этапе, когда встречались только с Ниночкой, мы вместе становились на колени и молились о том, чтобы Господь нам дал возможность вот то, что мы имеем, те библейские знания, те музыкальные способности, которые есть у нас вдвоем, чтобы мы могли это использовать для служения Ему. Вот. И нас буквально уже через 2 месяца после нашей свадьбы нас пригласили как раз совершать именно это служение. И помимо того, что мы рассказываем, общаемся с людьми, рассказываем библейские вещи, проводим библейские занятия, уроки, вот, мы используем очень активно музыкальное служение. И очень много опытов с этим связанных, когда через музыку можно познакомиться с людьми, познакомиться, завязать какие-то интересные отношения, то есть обогатить это служение. Вот. И у нас уже есть много таких интересных опытов, когда мы в домах культуры проводили
1: концерты. Здорово. То есть это не только в рамках церкви, да, происходит, а уже в домах культуры. Интересно. То есть обычные люди могут вас прийти послушать. А вообще вот обычные люди мирские, да, приходят к вам, также вот, ну, подходят, я думаю, задают какие-то вопросы наверняка, да? Часто задают вопросы?

0: вопросы вообще какие-то?
1: Ну, задают вопросы, и не только вопросы задают, потому что, когда мы, допустим, проводим концерт какой-то, то мы всегда приглашаем людей, новых людей, хотим, чтобы было больше знакомств. И даже те люди, которые там непосредственно участвуют в этом концерте, помимо нас тоже, вот, допустим, у нас был концерт однажды в ДК, и там был концерт, посвященный Дню инвалида, и там много людей пришли, мы были как одни из приглашенных на этот концерт, и мы со всеми людьми, которые исполняли там какие-то свои номера, произведения, мы с ними познакомились, завязали с контактом, и, собственно, по сей день и имеем такие вот отношения по переписке.
0: Вот.
1: Нас даже вот зовут в гости, мы думаем, как вот наберемся временем, да, обязательно приедем.
0: Здорово.
1: Да. И помимо всего прочего, мы как бы пытаемся интегрировать музыку в богослужение в том плане, когда мы делаем концерт, мы не делаем просто только лишь музыкальный концерт, но мы в концерт всегда включаем какое-то слово наставления, чтобы человеку было не только, скажем так, эмоционально интересно, но чтобы также он получил духовное обогащение, чтобы он услышал то, о чем поются в этих песнях из страниц Священного Писания. И вообще могу сказать, что очень сильно музыка влияет на людей. У нас есть даже опыт, когда мы пришли однажды в гости к одной женщине. Вот, она верующая, нам было интереснее общаться. Но у нее были какие-то вопросы такие доктринального характера, то есть какие-то вопросы по Священному Писанию. Мне казалось, что я легко объясню этот вопрос. Вот. И я объяснял и так, и эдак, старался Священное Писание, много текстов приводить. Но чем больше я объяснял, тем как бы сложнее человеку становилось понять это. И тем дальше мы уходили от того, что написано в Священном Писании. Тогда Ниночка говорит: давайте сделаем музыкальную паузу. Мы решили вместе попеть псалмы общего пения. И в заключение Ниночка спела песню свою, как раз вот эту песню, которую я подбирал, самую первую песню о Голгофе. И тогда эта женщина говорит: вы знаете, друзья, я как будто побывала там, у подножия креста.
0: Это потрясающие мысли вообще, которые вы выразили. Я думаю, что это самое главное, наверное, да, когда вот мы касаемся сердец, музыкой, нашим творчеством. Это вот действительно служение, которое вы несете, и Бог вас благословляет. И дай Бог, чтобы это действительно все дальше развивалось и продолжалось. И пусть дальше Бог вас ведет и направляет в этом творчестве. Дорогие Нина, Николай, я благодарю вас от всего сердца, от всей нашей телекомпании, что вы были с нами, что вы выбрали время, приехали к нам. Спасибо вам.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы также смотрите нас. Спасибо вам. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего вам самого доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: жить по заповедям Его – вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Бывает так, что живешь всю жизнь и думаешь, что ты верующий человек, и уверен в себе. И однажды со мной случилось

не только со мной, с нашей семьей произошла такая интересная история. Но эта история была непосредственно связана вот с моей верой в Бога. Я понимала, что Господь учит меня доверять Ему. Однажды мы возвращались с юга из отпуска. Мой муж, наша дочь, подросток, я, и это уже был конец лета. Мы пересекли границу с Украиной. Это было не так давно, и времена были такие тревожные, на дорогах было достаточно тревожно. И поскольку мы возвращались, с нами были еще некоторые ценные вещи, мы везли их сюда, в Россию, было уже поздно, и я сказала тогда своему мужу: давай мы не поедем ночью. Хотя мы любим ночную дорогу, потому что она более такая свободная, но это что-то было такое необычное, и я сильно волновалась, растревожилась, и говорю своему мужу: я не хочу ехать в ночь, мы остановимся, поедем сейчас в церковь, переночуем, и завтра утречком рано встанем и поедем дальше. А мой муж сказал: нет, мы поедем. Будем ехать ночью. И тогда я сказала одну фразу, которую вообще никогда не говорила в своей жизни. Я сказала: моей веры недостаточно. И он так сильно удивился, но все равно решение было принято. Мы помолились и поехали. И ночь была не такая необычная. Шел сильный дождь, сильный ветер, был сильнейший ветер. Но и дорога абсолютно была черная, ее только отремонтировали, не было еще разделительных полос, ничего. И поэтому нам приходилось держаться все время правой стороны обочины, чтобы как-то ориентироваться на дороге. Легковых автомобилей не было практически в это время, только большие фуры шли огромные. И они нас на такой скорости сдували все время, прижимались мы к обочине от них. И так мы ехали где-то до трех часов ночи, и вдруг сильнейший удар. Мы поняли, что влетели колесами в яму большую на обочине. И нашу машину выбросило. Я не знаю, каким чудом мы не улетели туда дальше, в кювет. В 3 часа ночи оказывается, что со спящим ребенком сзади, вот на заднем сидении, на этой мокрой дороге под дождем, ни единого фонаря, вокруг лес, мы с 2 пробитыми колесами, которые вообще, там, они и согнулись даже, там что-то непочинимое была совершенно ситуация. Мы остановились в такой ситуации. И я четко слышу такой голос Божий внутри себя: ты сказала, что твоей веры мало перед тем, как ехать в путь. Сейчас будем твою веру укреплять. Сейчас посмотрим. Ты будешь смотреть, что я буду делать. Вот. Ну, мы провели такой конец. Я, правда, вышла еще на дорогу, пыталась остановить эти фуры. Никто, конечно, не останавливался. Вот. Потом, значит, мы приняли такое решение. Мой муж сказал: спать, всем спать. Откатили машину в сторону. И я очень благодарна Господу. Они сразу уснули. Не пришлось никого не успокаивать, ничего. Осталась только я одна. Эта ночь. Идет дождь. Мы не знаем рядом даже, где мы находимся, какой населенный пункт рядом. Единственное, мы сделали звонок нашим друзьям. У нас сразу после этого все средства ушли с телефона. Мы сказали, что мы уехали от Белгорода, и где-то на дороге у нас авария произошла, чтобы они знали хотя бы, что если что-то с нами случится, что мы вот уже в пути были. Эта ночь показалась мне самой такой длинной в моей жизни. И вот уже стало, когда светать, я позвонила в МЧС, они узнали, мы сказали им, какой это километр, значит, на каком километре мы находимся, и они пообещали прислать за нами эвакуатор. И где-то 6:00 утра приехал эвакуатор, нас забрали со спящим ребенком, погрузили туда этот эвакуатор. Мы поехали, познакомились с этим водителем, рассказали, кто мы такие. Он нас привез в прекрасный сервисный центр, это было уже в Курске. Оказалось, что мы недалеко от Курска. И прекрасно там нас обслужили, дали нам возможность позвонить. Дальше уже все было как в сказке. И потом, когда мы со скоростью 40 км в час, объезжая все ямочки аккуратненько, приехали все-таки в Заокский, я пришла в школу, там как раз было собрание родителей, и вышла в коридор и увидела эту подругу, которой я позвонила и сказала, где мы находимся. И она просто с рыданиями упала мне на грудь. Я говорю: что случилось? Почему ты так реагируешь? Она говорит, она как раз оттуда, из Курска. И она сказала, что это самый опасный участок дороги, что там
ежедневно происходят какие-то стычки с автомобильными вот, ну, разбойниками. И она говорит: мы не спали всю ночь, мы не знали, как вам помочь, мы только молились.

Вот. И с тех пор я на всю жизнь запомнила, что не надо говорить, что моей веры мало. Надо верить, надо доверять Господу, не бояться. Действительно, вот после этого случая все нештатные ситуации, которые происходили с нами, они были уже не страшны для меня. Потому что я все время помнила этот случай, как Господь на этой ненастной дороге защитил нас своими ангелами, и мы благополучно вернулись домой. Слава Ему за это.

0: К сожалению, сложилась такая ситуация, когда мы находимся в демографической яме. И сегодня любые средства, любые методы, они хороши для исправления ситуации. И, конечно, роль институтов гражданского общества, роль религиозных конфессий, она крайне велика. Начиная от вопросов пропаганды, вопросов просвещения, вопросов ориентирования общества и заканчивая вопросами конкретных дел, конкретной помощи. Ведь человек, когда находится на грани семейного разрыва, начинает искать причины, начинает копаться где-то в себе, копаться в своей душе, пытаться понять, что ему подсказывает сердце. И помощь священнослужителя, разговор со священнослужителем, просто приход в храм и нахождение на службе, молитва, чтение Библии. Это может помочь и спасти семью, как ячейку общества. Поэтому крайне велика, я считаю, и ответственная роль наших религиозных организаций. И все наши традиционные конфессии, они пропагандируют и защищают сегодня, плечом к плечу находясь, наши традиционные ценности, семейные ценности. Они укрепляют своими повседневными делами, укрепляют институт брака, институт семьи. Всячески поддерживается многодетность. На личных примерах, я знаю, когда это все демонстрируется, показывается и пропагандируется. Президент страны поставил национальной целью, чтобы Россия стала как страна многодетных семей. Это должно быть состояние души, это должна быть составная часть нашей идеологии. Поэтому считаю, что роль организации велика, ответственность велика, но и результаты уже есть. Вне зависимости от того, что этот год заканчивается и год семьи был определен, цели никуда не делись, задачи никуда не делись, проблемы никуда не делись и ответственность никуда не делась. Поэтому я считаю, что то, что делают сегодня наши традиционные религиозные организации в вопросах укрепления, поддержки, они крайне важны, нужны, почетны, и мы должны с благодарностью оценивать институты гражданского общества, оценивать наши традиционные религиозные конфессии, деятельность духовных лидеров, священнослужителей, за то, что они ведут просветительскую, миссионерскую деятельность, направленную на укрепление, направленную на исцеление. В здоровом обществе будут крепкие, здоровые семьи.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Излишняя скромность выглядит нескромно, а иногда бывает откровенно преступной. Именно об этом я сегодня хочу с вами поговорить, читая древний библейский текст. Когда мы с вами произносим имя Гедеон, то нам вспоминаются великие подвиги этого человека, который был призван Богом, который при своем призвании проявил величайшую скромность,

И несмотря на свое очень звучное имя, говорящее имя и отчество, а именно имя Гедеон означает «сильный воин», а если дословно даже перевести, то это «рубаха», то есть человек, который разрубает своих врагов. Очень героическое имя, но несмотря на это, Гедеон встречается нам в Священном Писании в первый раз, когда он занят мирным трудом. Он в поле, занимается тем, что выколачивает пшеницу в точиле, прячась. Великий воин прячется. Более того, он сын Иааса, тоже второе говорящее имя, имя его отца, которое переводится как «Господь побеждающий», «Господь помогающий победу». Вот такое звучное имя, звучное отчество, имя отца, и вынужден прятаться и скрываться. Но мы знаем, какие удивительные метаморфозы произошли с ним далее. Господь открывает ему свою силу, могущество. Гедеон соглашается и одерживает победы. Великие победы. Одну победу за другой. Причем не благодаря какому-то подавляющему численному превосходству, но наоборот, Господь прямо заставляет его увидеть Божье чудо, ощутить Божье присутствие, когда с 300 воинами он просто уничтожает огромное воинство врагов, и это была сверхъестественная победа. И вот в своей полной силе, во время своей зрелости физической, духовной, Гедеон просто замечательный герой. Но Священное Писание – это не пропагандистская книга. Она говорит не только о силе своих героев, но также она открывает те непростые моменты их биографии. Знаете, так как иногда бывает. Иногда бывает, странные вещи происходят не только с библейскими героями, но и с нами, с людьми, что в молодости, в зрелости мы активны, мы как бы в правильном таком контексте, русле действуем, а потом, когда приходит какой-то возраст, вдруг человек начинает чудить. Ну, другого слова не могу подобрать. Совершать какие-то абсолютно непонятные поступки, не вяжущиеся как-то, не имеющие прямой связи с тем, как он жил, как он верил, как он поступал. И это очень странно на самом деле. И вот то же самое произошло, к сожалению, с Гедеоном. Давайте мы с вами обратимся к Священному Писанию и посмотрим. Вот после побед, после триумфа, после того, когда Гедеон действительно и сам поверил, и люди другие могли убедиться, что он Божий человек, что Бог с ним, Бог через него делает великие победы в Израиле, защищает народ, приходит время благоденствия, страхи уходят, народ Божий защищен через действия Гедеона, через его миссию судьи. И вот когда он на высоте, люди, его народ обращаются к нему с очень таким соблазнительным предложением. Посмотрим с вами 22 стих 8 главы книги Судей. «И сказали израильтяне Гедеону: владей нами, ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». То есть они предлагают ему: Гедеон, ты настолько хороший, замечательный человек, давай династию сделаем. Ты будешь первым царем, таким легендарным первым царем в пантеоне, ты будешь номер один, и потом сын твой, сын твоего сына, вот мы создадим вот такую героическую династию. И надо отдать должное Гедеону, что он не соглашается. Он не соглашается. Он, по всей видимости, понимает, что Богу нужно дать свободу. Или, скажем так, правильнее, позволить Богу, вопреки там, человеческому мнению, решениям, поставлять лидеров по его усмотрению. И он отказывается. И делает это совершенно справедливо. Он отказывается, он говорит: нет, не нужно, это неправильно. Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь.

Господь да владеет вами. То есть пусть Бог управляет вашим лидерством, пусть Бог управляет теми, кто будут вас защищать, вас, вам помогать, кто будет вами руководить, ваших лидеров пусть поставляет Бог. Это очень правильный ответ. То есть он складывает в себя полномочия, ну, того, чтобы стать легендой, а скорее диктатором и установить культ личности, культ клана, рода, очень правильно делает. И в этом правильном решении рождается другое, очень странное. Вот то, что называется чудить, он начинает это делать. И сказал им Гедеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». Ибо у неприятелей было много золотых серег, потому что они были измаильтяне. То есть измаильтяне имели обычай носить серьги. Если вы видите мужчину с серьгой в ухе, это измаильтянин, ну, согласно Библии. Вот. И они сказали: «Конечно, дадим. Ну, серег много, измаильтян много погибло, добычи много. Дали каждый по серьге». Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, это достаточно внушительное количество. Из всего этого, что ему дали, в 27 стихе, мы читаем, что он сделал ефод. И положил его в своем городе в Офре. Ефод – это предмет религиозного культа. Это такое техническое средство, как представляли древние, которое помогает установить прямую связь с Богом. Я вот пытаюсь понять мотивы Гедеона. Наверное, человек хотел хорошего. Наверное, он как-то вот так думал, как бы помочь там народу Божьему. Потому что он видит их духовные проблемы. Видит, что проблемы в основном-то из-за того, что они не верны Богу. Возможно, предполагаю, система культа религиозного, данного израильтянам Богом, она переживает не лучшие времена. То есть там непонятно, чем священники занимаются, храмовое служение, оно в таком достаточно заброшенном состоянии, потому что его, ну, в книге Судей вообще как бы особо не видно. Чем там занимались? Мы видим только, что левиты там шатаются по Израилю и в какие-то истории все время влипают, там самый конец книги Судей можете почитать. То есть не все там хорошо. И возможно, он думает: сделаю лучше. Ради духовности моего народа, ради там того, чтобы вот, ну, не справляются эти священники, негодные они там, алчные, не думают о народе, заняты там своими какими-то там амбициями, все такое. Вот сделаю-ка я вот здесь у меня правильное служение. И делает ефод. И вот дальше мы сталкиваемся с пророчеством, которое здесь записано о Гедеоне, о последствиях вот таких вещей. Если ты начал чудить, будут последствия. Итак, он был сетью Гедеону и всему дому его. Вот началось, возможно, с самых лучших предпосылок. Отступление от Бога, и Бог предупреждает: это сеть. Это сеть, это ловушка, это капкан, это смертельная опасность и тебе, и твоему дому, твоим детям, которые у тебя родятся, которых ты тоже наверняка думаешь, как вот будущее, чтобы было хорошо, возможно, ради них ты делал этот ефод. Но это становится смертельной ловушкой. И давайте дальше почитаем. Там, знаете, там как по классическим законам драмы, который сформулировал Чехов: если в первом акте висит ружье, значит, в третьем оно обязательно выстрелит. И вот здесь вот это ружье уже появилось первое, ефод. Ну и дальше еще и пояснение. Стали все израильтяне ходить туда блудно за ним. И смирились мадиантяне, покоились они 40 лет, то есть мир Гедеон обеспечил, внешние границы они спокойны, но происходят внутренние изменения. Это ложная религия, извращенная, правильная религия, но извращенная каким-то действием человеческим, она приносит свои плоды. Но еще кое-что здесь было. И вот давайте следующий фактор увидим, той трагедии, о которой мы дальше с вами поговорим. Пошел Яровал, то есть второе имя Гедеона,

победитель Ваала, так его торжественно именовали, и жил в доме своем. И дальше такая бытовая летопись семьи. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его. Молодец! Отец-герой! Не хватает только мамы-героини, потому что мамы-героини было много жен. И это следующий фактор. Много жен. И не только жен. 31 стих мы читаем, что помимо всего была наложница. Одна из многих, но упоминается именно та, это именно то ружье, которое выстрелит. Наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына. Знаете, мы сейчас таких слов, ну, как бы, не часто употребляем в бытовом нашем разговоре. Наложница, наложница, что это за статус такой. Знаете, это производное от древнего слова русского, которое мы сейчас редко употребляем, ложа. Сегодня мы не говорим ложа, мы говорим кровать. Это накроватница. Женщина, которую используют на кровати, и все. И она больше нигде не нужна. Она не имеет прав, она не имеет никакой защиты. Дети, которые у нее рождаются, это, ну, это твои проблемы. То есть это аналог такого гражданского брака сегодняшнего. Что бы там себе ни мнили, есть законный брак, который защищает права и супруги, и детей, и есть вот статус накроватницы. И вот дальше вся история завязывается именно с этого стиха. Гедеон, который как-то обеспечивал стабильность, сосуществование своих сыновей, не вечен, он умирает. И когда он умирает, оказывается, что вся его религия, все его там вот эти правила, эфод, все это рассыпается. Народ как блудно ходил, так и продолжает ходить вслед Ваалов, мы читаем с вами. И уже не вспоминали сыны Израиля Господа Бога. Все благие духовные преобразования, основанные не на Божьих принципах, они не работают. Они не помогают человеку сохранить верность Богу. И вот дальше 9 глава книги Судей. Авимелех, сын Иеровоалов. Сын той самой наложницы. Решил выиграть выборы. И он приходит в Сихем к братьям, матери своей, говорит, племени матери своей, сказал, а что для вас лучше? Вы хотите, чтобы вот эти все 70 отпрысков такие разные управляли? Вы понимаете, какой бардак будет в Израиле? А для вас-то, родненькие мои, не лучше ли бы, чтобы я, ваш брат, не лучше ли для вас, чтобы я, кость ваша и плоть ваша, вами владел. Вы ж меня знаете. Я же хороший. Я же ваш. Я же вас не обижу, не забуду. Вот такая предвыборная программа. Он обеспечил себе клан, поддержку. И дали ему финансирование на его предвыборную программу. 70 сиклей. Он их использовал так, как понимал. Нужно использовать в данной ситуации, а именно 4 стих мы с вами читаем, нанял праздных, своевольных людей. Вот прямо, знаете, такая исчерпывающая характеристика. Люди, которые не имеют какого-то дела, не имеют призвания, не научены к этому, не нашли себя, и которые хотят делать, что хотят. Из них получились очень хорошие свита киллеров. Он нанял их, и они убили всех братьев Авимелехов. Ну, 5 стих так это называют. Пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих 70 сынов Иеровоалов на одном камне. Остался только один Иофам. Все, ликвидировали всех претендентов. Праздные своевольные люди, бездельники, решили вопрос за не очень большие деньги. Убежал только Иофам. И вот дальше появляется, ну, мне кажется, это первая притча вообще, которая звучит в Священном Писании. Притча. Когда поставили царем Авимелеха, выиграл он выборы, молодец. Жители Сихема радуются. Иофам, единственный спасшийся сын Гедеона, встал на вершине горы Герезим.
Это место, оно само по себе

Примечательно, потому что, как вы помните, в книге Второзакония описывается, что с этой горы произносили благословение и проклятие. И вот там, с вершины этой горы, он кричит к жителям Сихема и рассказывает им притчу. «Пошли некогда дерево помазать над собою царя, и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковницы: иди ты царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою, хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? Сказали дерева виноградной лозе: иди ты царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику: иди ты царствуй над нами. А терновник сказал деревам: если вы поистине поставляете меня царем над собою, ну, идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». Знаете, когда я в первый раз эту притчу прочитывал, я думаю: вот негодяй-то, а? Вот этот терновник, вот он бездельник, пользы-то от него никакой. Он еще издевается: вот под иголочками моими тень найдите, там покойтесь. И действительно, высохший терновник – это просто мгновенно воспламеняющийся сухостой, который сможет сжечь кедр, он еще и угрожает. Типа, что вот я настолько неполезный, вот настолько бестолковый, что еще и огнем уничтожу все то хорошее, что есть там. Но давайте подумаем о причине. Почему терновник вышел, выбился на первой роли? Терновник, ну он терновник. Что он сделает? Он такой, вот он такой, там где-то прозябает, ну в нормальном лесу, и не на первых ролях. У него иголки, он бесполезный. Зачем его выбирать? Но его-то и не выбирали-то вначале. Проблема в том, что те, которые приносят хороший плод, они говорят: оставьте меня в покое. Я вот это хорошо делаю, но я и буду это делать хорошо. Я маслина, вот масло... Вам нравится мое масло? Ну и не трогайте меня. Понимаете, в чем происходит? Что происходит? В чем трагизм этой ситуации? И, возможно, это часть той негативной картины мира, с которой мы сталкиваемся. Когда хорошие люди в силу своей хорошести отказываются взять дополнительную ответственность. Аргументируя не тем, что вот они там, ну, вот что-то плохо сделают или вот какие-то качества проявляют, да они просто говорят: оставьте меня. Но очень опасно говорить Иисусу Христу: оставь меня. И Новый Завет вот эти слова вкладывают в уста бесов, которые Иисусу то же самое говорят: оставьте, оставь нас, не мучай нас, не приставай к нам. И очень печально, когда вот эта бесовская риторика, слова ада произносят порядочные, хорошие люди, которые могли бы много сделать. Много сделать для общества, много сделать для церкви. Конечно, в первую очередь я говорю о церкви. Я не политик, я не занимаюсь политикой, я не разбираюсь в этих механизмах. Я не особо и интересуюсь ими, потому что это другая область, пускай специально обученные люди этим занимаются. Но я говорю о церкви. В церкви много хороших, талантливых людей. Но, к сожалению, слишком часто эти хорошие, талантливые, востребованные, нужные люди на призыв что-то сделать важное, возглавить важное направление, положить свой ресурс для того, чтобы достичь Божьих целей, говорят: оставьте нас. Ну, мы вот хорошие там менеджеры. Ну вот мы вам денежки будем жертвовать, но помочь управлять вашими проектами оставьте нас. И

вот именно здесь открывается дорога, пробел, пустота, которую заполняют другие люди. Мы должны с вами считаться с реальностью, о которой сказал Иисус Христос о церкви. Церковь – это, ну, к сожалению, так существует, так вот устроено, так позволил Бог. Это место, где будут расти и добрые растения, и плевелы. Но не обязательно, чтобы плевелы были на первых ролях. Это происходит, к сожалению, иногда именно по причине инертности, расслабленности. Может быть, какой-то скромности такой, от хорошести своей, от своих положительных качеств, скромности, которая в конечном итоге приводит к тому, что церковь становится не такой сильной, как могла бы, не достигает тех результатов, не раскрывается потенциал, заложенный Богом в церковь. О церкви Бог через апостола Павла сказал, что в церкви нет недостатка ни в каких дарованиях. И если сегодня по местной церкви вы ощущаете, что вам не хватает вот на каком-то направлении человека, или кто-то занимается не своим делом, ну просто нет другого, причина в этом. В хороших людях. Хорошие люди в силу своей хорошести вдруг оказываются теми, кто не помогают, так мягко говоря, делу Божьему. Ну, может быть, стоит ради справедливости или, скажем, ради завершения картинки сказать о судьбе Авимелеха, того самого терновника, который выбился там, вот, и все, стал царем, не судьей, он поднялся выше над уровнем того царя. Знаете, это, возможно, даже какая-то детская травма, да, сын наложницы, мстить детям. Вот очень, ну, как бы, может быть, не совсем в рамках темы, но еще раз хочу отметить, очень важно понимать, какие последствия могут быть у глупости человеческой, когда строятся отношения неправильно. Да, но вот этот несчастный человек, который все-таки добился своего, компенсировал свои там комплексы какие-то, из осуждаемого внебрачного сына стал царем, конец его все равно печальный. Те же самые, которые вы превозносили, которые сказали, ну да, да, да, ты вот наш, мы твои, все нормально, они же его убили. Ну как убили? Сначала высмеяли, прогнали, а в конце концов женщина сбросила кусок жирного, ну и попал в голову Авимелеха. Так закончилась история Гедеона и его потомков. Это нереализованная возможность Гедеона, к сожалению, при жизни бывшего очень хорошей судьей, не реализовалась его возможность остаться в памяти людской. И не потому, что люди неблагодарны. Они благодарны. Но простите, что я сейчас прокритикую Гедеона, кто я такой, но вот эти компромиссные решения, неправильные решения, его заблуждение, которое он позволил там, не знаю, почив на лаврах, в силу возраста, может быть, как-то мозг уже от возраста как-то стал по-другому думать, но самое главное, жизнь его беспорядочная, вот личная жизнь, да, она привела к тому, что, а как люди будут верить в то, что ты проповедуешь, когда ты сам не живешь по закону Божьему. Ты говоришь о Боге, а по закону Божьему не живешь. Апостол Павел так говорил много раз в Священном Писании. Как ты, будучи иудей, да, живешь не по иудейским законам? Как ты, будучи Божий человек, не живешь по Божьим законам? Как ты, будучи посвященным христианином, позволяешь себе компромиссы с совестью? И как ты, будучи хорошим христианином, не делаешь самый главный, важный, решительный шаг – которым сказал Иисус, ты мой ученик, следуй за мной, взяв крест, в том числе и крест отречения от того, в чем ты сегодня хорош, велик, в чем тебя признают, но если Господь видит и предлагает пройти тебе поприще, твое поприще от Бога, давай возможность занять какое-то важное место, важное в его плане, не упусти эту возможность. Потому что отвергнутая тобой возможность приведет вот к тому, о чем

Сегодня мы с вами говорили в притче. Пусть Господь поможет вам, дорогие друзья и зрители. Я очень хочу вас побудить к тому, что вы, будучи, я уверен, хорошими, добрыми людьми, не стеснялись креста Христова и не сомневались, брать его или не брать. Не беспокоились о том, что это изменит привычный ход вашей жизни –

в своей жизни будет долговечно только тогда, когда это будет основано на фундаменте послушания Богу, Его призыву. Пусть Господь Бог сделает ваши очи зрячими, наши с вами очи и наши уши слышащими, чтобы слышать Бога, быть послушными Ему и радоваться тому, как Божья воля будет исполняться в нашей с вами жизни.

0: ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
1: Надежда – ожидание или вера в то, что Бог совершит в будущем. Она основана на словах и деяниях Бога. Божьим обещаниям в Библии можно верить, поскольку Он всегда верен Своему Слову. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел пишет, что живущий без Христа человек не имеет надежды. Христос своими страданиями и смертью примирил нас с Богом и тем самым подарил надежду на вечную жизнь. Воскресение Иисуса стало главным основанием для надежды. Апостол Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Так как Бог уже одержал победу над смертью через Христа, христиане могут сохранять в земной жизни надежду на Божье избавление. Апостол Павел пишет: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Верующие страстно и терпеливо ожидают второго пришествия Христа и окончательного установления Божьего Царства. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел называет надежду главной христианской добродетелью наравне с верой и любовью.
0: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист».

0: Здравствуйте. В эфире программа «Возрождая Россию». Нравится ли вам учиться, получать новые знания и навыки? Начало осени в нашей стране традиционно связано с началом нового учебного года. У нас в гостях член Общественной палаты Российской Федерации, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, собственно, начало осени, конец лета – это такое традиционное время подготовки хлопотов определенных, подготовки к школе, подготовки к учебе в высших учебных заведениях, ну, и так далее. Так получилось, что в нашей стране, в общем-то, уже более 100 лет точно. 1 сентября – это вот, собственно, начало определенного учебного года. Это праздник для большого количества.

0: количество людей. Вот. Олег Юрьевич, праздник ли это вообще? Насколько образование, ну, тем более современное образование, насколько оно вообще полезно? Не избыточно ли оно? Ну вот, что можете сказать?
1: Ну вот насчет избыточности, я как-то тут, мне было уже почти 50 лет, и я еще продолжал учиться на докторской программе. Вот, ну там практическая теология, защищал докторскую степень. Мне дети мои уже, в общем-то, взрослые, говорят: пап, ты столько учишься, никак не можешь научиться. Ты, наверное, какой-то недалекий. Я так посчитал. Я в свое время, ну, кроме школы, закончил и техникум, и институт светский, и даже второй институт закончил. У меня два светских образования высших, да, и получил вот теологическое образование, там, бакалавр, магистр, вот, доктор теологии. Вот, и сейчас я тоже думаю, чем мне дальше заняться в плане образования, потому что мне уже скучно. Я к чему это говорю, что...
0: То есть есть зуд определенный.
1: Да, да, да. Просто мне лично, ну, не всем, может быть, людям, но мне нравится получать образование. Как бы я к этому привык в течение всей своей жизни. Мне нравится получать новые знания.
0: Новые знания, новые навыки, какие-то подходы.
1: Поэтому эта тема, она очень близка мне, да. Вот, я сторонник образования, вот, и об этом говорю, и своих детей ориентирую на образование, и, конечно, паству тоже ориентирую, молодых людей особенно, получать образование. Почему оно, это образование сегодня имеет, ну, значение для современного человека? Потому что мы живем уже даже не в индустриальную, а в постиндустриальную эпоху, как у нас сегодня философы говорят современные. То есть в эпоху компьютерных технологий, вот, и вообще не только компьютерных, современных технологий, да, вот, а чтобы жить в эту эпоху, в которой мы живем, нужно обладать знаниями. То есть если раньше, до индустриальный период жизни человека, там какие-то средние века, да, там в нашей стране этот период, наверное, был вплоть до... доиндустриальной, до середины там 19-го столетия. Вот, где-то в Англии, может быть, он раньше начался, индустриальный период. Но вот в те века, буквально тысячелетия люди жили, используя только колесо, да, как у нас говорят, да, колесо в телеге, да, и, ну, какие-то, может быть, там новшества вводили, но они были не столь значительными, как сегодня они происходят, поэтому там не нужно было особо сильного там какого-то образования, да, для того, чтобы пахать, сеять. Достаточно было определенных навыков.
0: Но, тем не менее, и тогда люди получали образование. То есть, вообще говоря, учились в университетах.
1: Да, в Европе университеты уже в средние века появились, да. Но все-таки все равно это было не так значимо в те века, да, получение образования, как, значит, сейчас. Хотя, конечно, тогда тоже учились. Если мы говорим о теологии, то апостол Павел имел два образования, как минимум. И это... светское, и теологическое.
0: То есть, кстати, это 2000 лет назад?
1: 2000 лет назад, да. И, кстати говоря, именно апостол Павел больше всего и сделал для христианства, для распространения христианства в древнем мире. То есть он больше всего посланий написал. Он сформулировал христианскую теологию, и он был самым ярким, наверное, проповедником, да, вот, среди других. И немалую роль в этом сыграло как бы его образование. А еще до апостола Павла примеры, вот сразу напрашивается пример Моисея, да, почему Господь избрал этого человека руководителем народа, чтобы вывести свой народ из Египта, это история книги «Исход». Потому что Моисей воспитывался в дворце фараона. Мы знаем эту историю. Его воспитывала дочь фараона. И он получил по тем временам самое наивысшее образование. Он был очень образованным человеком. Знал несколько языков древних в то время. Да? Владел определенными науками, навыками. И Бог избирает его лидером. То есть образование, безусловно, вы правильно сказали, оно имело значение во все века. Во все века и в доиндустриальную эпоху. Но если тогда образование получали все-таки избранные люди, ну, в силу того, что мало было университетов, да, а если они были, то только богатые могли поступить.

0: да? Вот, было социальное ограничение для получения образования. Ну и потом, как я сказал, что все-таки образование, почему мало людей получало, потому что большинство людей, в общем-то, зарабатывали тогда на жизни и без образования, являясь там какими-то ремесленниками или там пахарями, там сеятелями и так далее. Это была доиндустриальная эпоха. То мы-то сегодня живем уже в век современных технологий. В ту эпоху, когда без образования человеку трудно, в общем-то, и зарабатывать себе даже на жизнь.
1: Ну, вот. В общем-то, можно поспорить с этим. Но, по большому счету, современный информационный мир...
0: Давайте поспорим, но я вам хочу сказать, что даже токарь, если взять, вот немножко я изучал в свое время токарное дело, там, еще когда в техникуме учился, вот, знаете как, еще в 20-м столетии, вот, в прошлом веке, да, ну, токарь, ему тоже особо, он там ПТУ заканчивал, но особо образование не нужно было. А сегодня-то появились современные станки токарные, ЧПУ, например, которые требуют уже совершенно другого уровня, даже от такой профессии, как токарь, к примеру. То есть вот я вам примеры привожу, что уровень образования для всех профессий сегодня повышается.
1: Ну, я немножко о другом. Конечно, уровень знаний для современного... Ну, даже производственного рабочего, он не сравним с потребным уровнем знаний, ну, скажем, там, я не знаю, 500 лет назад для крестьянина. То есть уровень знаний должен быть выше. Ну. Но, по большому счету, все равно есть ремесло, ну, то есть занятие, которым человек зарабатывает себе на жизнь. И для ремесла, ну, я, может быть, как-то это уничижительно, как-то это называю. На самом деле, я так не думаю. Я очень уважаю людей, которые умеют что-то делать. Я сам стремлюсь, как сказать, всегда научиться. Ну, меня как-то, как это сказать, может быть, это тоже не самое лучшее качество, но меня всегда задевает, что кто-то умеет, а я нет. Я все время пытаюсь как-то, ну... хотя бы на каком-то минимальном уровне себя, ну, заставить или, ну, тут трудно даже заставить, научиться чему-то. Вот. Но все равно уровень знаний для, ну, вот какого-то, для какой-то работы, он очень ограничен, он очень специален. А образование же, ну, такое в классическом понимании, оно предполагает, ну, что в школе, например, мы изучаем не только правописание там, ну, на русском языке, но также мы изучаем литературу русскую, зарубежную.
0: Искусство, литературу,
1: искусство, музыку.
0: Математику, физику.
1: Если математику, то математику не просто там в рамках арифметики там, до 3-4 класса, но там и даже в школе там, понятия там, о производных, логарифмах даже где-то там в старших классах, там, тригонометрию и так далее. То есть все это, в принципе, в жизни абсолютному большинству людей не пригодится. Или пригодится?
0: Возможно, пригодится, возможно, не пригодится. Вы знаете, всякое может быть. Я когда-то учился на военной кафедре, еще в институте будучи, да, и хотя я после этого, в общем-то, не служил в армии, ну, имею я звание, там, запаса, да, офицера, но не служил. Вот. Но те знания, которые я получал на военной кафедре, в частности, нас учили, как при помощи машинок вот этих вот, печатных, ну, и там был офицер связи, учился на это дело, да, офицер связи. То есть нажимали на клавиши, как на печатной машинке, а выдавал он азбуку Морзе этот аппарат, да, и нас учили, как печатать, скоростному методу печати. Потом появились компьютеры, и мне это пригодилось. То есть мне там на кафедре на военной научили, как печатать. И казалось бы, ну, я не служил в армии, зачем мне это нужно, как бы связью. А вот мне пригодилось вот в практическом плане, я сразу быстро научился на компьютере печатать. Потому что я знал этот слепой метод. Вот. То есть мы, как сказать, мы не знаем, что нам пригодится. Это во-первых. Да? Потом, значит, даже если мы сейчас, как говорится, не об эпохе будем говорить, хотя я уверен, что современный мир, он задает и уровень образования, соответственно, да? Вы с этим согласились, Валерий, что все-таки время изменилось, да?
1: Да, я бы даже добавил чуть-чуть.
0: Но я хочу

0: Да, больше сказать этого, больше. Я хочу сказать, что Бог создал человека для образования. Почему? Потому что в Священном Писании написано, что Господь создал человека по образу и подобию своему. То есть Бог заложил в человека какие-то творческие стремления, стремления к творению. Конечно, мы не творим мир, как его сотворил Господь, да? Но мы преобразуем этот мир по образу и подобию Божию. То есть мы, Бог нас...
1: Но тут скорее по образу и подобию своему.
0: Нет, имеется в виду подобно Богу, да, вот ага. Бог творит, да? Бог творит. А мы-то, конечно, не можем творить, да, как Бог. Но мы можем этот мир преобразовывать, то есть быть управителями. Библия так и говорит, что мы управители Божьи в этом мире. Мы управляем Божьим имуществом, да, то, что создал Бог. И мы его преобразовываем, этот мир. То есть у нас есть определенные творческие способности, которые заложил в нас Господь. И на своем уровне мы можем что-то делать. Мы можем вот эту мебель сделать, да, красивую. Кто-то может машину красивую создать или какой-нибудь телефон умный, да,
1: создать. Такого образования-то здесь какова роль?
0: А как без образования это сделать? Как без образования? И, в общем-то, сам процесс образования он начался еще в Эдемском саду, когда Бог учил непосредственно человека, Адама и Евы, и они от него воспринимали эти знания. И человек, в принципе, рожден для того, чтобы учиться, чтобы открывать что-то новое, чтобы познавать. В этом тоже, кстати, проявляется подобие Творцу. Да? Это тоже творческое. Образование – это тоже творческая способность человека. Да? Это все связано. Поэтому, поскольку в человеке заложено вот это стремление к творчеству, да, и, соответственно, к образованию, то во все века, в общем-то, человек так или иначе он стремится получать образование. Просто не всегда это ему удается в силу, может быть, его особенностей, каких-то талантов там, или социального положения своего. Да? Но такое стремление Бог нас заложил. Мы не должны его заглушать, это стремление. Мы, наоборот, его должны развивать, как вот мы развиваем наши таланты.
1: Ну, собственно, что касается этого мира нашего, окружающего, понятно, что чтобы его как-то преобразовывать, надо понимать, что ты делаешь. То есть тут вроде как бы определенное знание требуется. А с точки зрения верующего человека, я очень часто слышу следующую мысль. Мы живем здесь временно. Ну, то есть мы сюда на землю пришли, ничего с собой не принесли. Мы отсюда с земли уйдем. Ну, подразумевается, там не какие-то там переселения душ, еще чего-то. Нет. Просто, ну, наша жизнь закончится, и мы опять ничего с собой не унесем. А потом придет Господь, установит свое Царство Божье и разрушит все, что здесь руками человеческими сделано, даже если что-то нас переживет. То есть зачем? К чему стремиться? Может быть, вот есть Священное Писание, может быть, получать образование вот именно вот в какой-то, ну, достаточно узкой сфере, в том, что касается, ну, например, что касается послушания, преобразования характера, что касается, ну, наверное, какой-то связи с Богом. То есть образовываться в этой сфере, а все остальное, ну, то есть классическое образование, которое дается в вузах, в школе и так далее, может быть, это ограничить, просто чтобы время не тратить?
0: Ну, вы знаете, есть такое, я тоже слышал как бы такое мнение, вот, о котором вы говорите. Но здесь я сразу вспоминаю слова Христа, точнее, его притчу о талантах. Вот, был некий царь, который, значит, рабам своим дал талант. Одному там 10, другому 5, там, кому-то 2, наверное, а кому-то 1 талант. Да, и он ушел в другую страну, потом вернулся этот царь и этих рабов призвал, что-то сделал с этими талантами. Вот. И один раб говорит: я

0: вместо 10, сколько там получил, в 10 раз больше, да, вот, то есть приумножил эти таланты, и он принес этому царю эти таланты. Вот, другой, значит, тоже получил меньше, там, 5, значит, 25 принес ему, да, вот, а тот, как получил один талант, он его взял и закопал, да, вот. И этот царь говорит, что ты неверный, лукавый раб, да? Вот. Почему ты так распорядился тем талантом, который я тебе... Ты должен был его приумножить. Вот эта притча, я ее, конечно, перефразировал сейчас для наших зрителей, ее можно прочитать в Евангелии. Вот. Эта притча, которую рассказал Христос, как раз она для нас. Бог дает каждому из нас таланты. Вот. И образование связано именно тоже с этим. Вот. И мы должны на этой земле их умножать. Не просто закопать свой талант, да, и ждать, когда придет Христос, царь, да, а потом сказать, а вот выкопать этот талант, да, и сказать, вот ты мне дал, я тебе возвращаю, да. А Бог ожидает от нас, что мы эти... А для чего их умножать? Об этом тоже говорит Евангелие. Чтобы служить людям. Бог же призвал верующих к служению людям, правда? То есть мы должны думать не о себе, как верующие люди, а мы должны думать о ближних, о служении ближним. А вот здесь как раз, здесь большую роль играет наше образование. Если мы хотим более эффективно служить людям, если мы хотим проповедовать Евангелие, например, да, вот мы верующие, нести весть Божию людям, нам нужно образование. Мы тогда более эффективно сможем это делать.
1: Ну, то есть для начала этих людей надо хотя бы понимать.
0: Да. Вот смотрите, примеры Священного Писания. Ну, возьмем, вот я говорил же, Моисея, да? Вот, он имел высокое образование. И он эти таланты употребил на служение Господу. Он вывел народ, да? Он выполнил Божию задачу. Ему эти таланты пригодились. Или, например, пророк Даниил, мы о нем читаем. Он тоже попал рабом, значит, там, к Навуходоносору, бесправным рабом. Но он стал учиться, вот, получать образование, которое ему тогда давали там при дворе Навуходоносора. И, получив это образование, он занял высокий пост и стал спасителем для народа своего. И проповедником известным. Потому что через его проповедь не только он поддерживал своих единоверцев, но он рассказал о Боге царю Навуходоносору, а тот всему народу. Да? Вот. И потом Дарий, там история с Дарием. То есть это вот я вспоминаю эти библейские истории. Вот что значит хорошее образование. А еще до Даниила Иосиф, тоже история Иосифа, говорит о важности получения знаний, образования. Он оказался в Египте, он честно работал, получал эти знания, там, научился письму египетскому, научился управлению. И в конечном итоге он достиг поста премьер-министра Древнего Египта. И опять же он спасает и свой народ, свою семью, вот, и египтян спасает от голода. Вот, и он в их глазах как спаситель, то есть он проповедник. Апостол Павел, вот мы говорили о том, что он очень много сделал для ранней христианской церкви. И он использовал свои дары, таланты, в том числе вот образование у него оно было и светское, и теологическое, для того, чтобы весть о Христе распространилась туда, по древнему миру. Понимаете, и его служение, оно было очень эффективным, гораздо эффективнее тех апостолов, которые этого образования не имели. Хотя они тоже со своей стороны, естественно, делали все возможное для служения Господу. Да? Ну, у них просто, как мы говорим по этой притче, может быть, меньше было талантов, да, чем у апостола Павла. Они их тоже умножали. Вот, иными словами, я хочу сказать, что если сегодня верующий человек получит хорошее образование, он это образование может употребить во славу Божию для проповеди Евангелия, для помощи людям. Гораздо более эффективно употребить это образование, чем тот, который не будет получать образование. Но единственное, что, конечно, я, чтобы не обидеть никого из наших зрителей, хочу сказать, что Бог-то дает всем разные таланты, да? И не все, конечно, станут там докторами, профессорами, да, и, может быть, даже не все смогут получить и высшее образование, да, и даже, может быть, среднеспециальное не все смогут получить. У всех разные.

0: возможностей. Но если такая возможность предоставляется учиться для верующего человека, если у него есть определенные навыки, этого нельзя упускать. Нельзя зарывать этот талант. Нужно стремиться. Вот о чем я говорю.
1: Понятно. Ценность образования, ну, вроде как мы об этом уже сказали. Стоит, наверное, сказать еще и следующее. Есть, ну, если, коль скоро мы говорили об апостоле Павле, то он получил образование довольно специфическое. То есть он получил, ну, как уже говорили, светское образование, а также он получил образование в очень специфической школе. И навыки, и образование, ну, я бы даже, наверное, это не только теологическое. Тогда, когда он ходил с учителем, с известным крупным учителем, ну, собственно, Иисус тоже набрал учеников. И он тоже их учил, и, в общем-то, это образование нельзя назвать, ну, просто каким-то светским образованием. Это было достаточно специфическое образование. Вот что может предложить сегодня для верующих людей, ну, и общество, и церковь?
0: Да, кстати, во время Иисуса Христа образование ведь евреи получали в синагогах. Угу. То есть при синагогах существовали школы, которые учили там письму, чтению. И в том числе, да, и не только чтение, письмо есть.
1: Ну, это и не только там. Совсем недавно, еще по историческим меркам, да, в Российской империи, ну, образование люди получали в церковно-приходских школах.
0: Да, и в церковно-приходских школах. И там и математику преподавали в том числе, да. Угу. Вот, то есть развивали, как бы, людей. И здесь вот в чем ценность получения образования в христианских учебных заведениях, в том, что здесь молодые люди, да и не только молодые, любой человек, кто хочет получить это образование, они вместе с тем, что получают образование, они еще и, так скажем, укрепляют свою веру, они еще духовно растут, потому что это христианская среда, да? Вот у нас есть Заволжский адвентистский университет, который дает не только теологическое образование, там английскому языку учат, и гуманитарным наукам, там есть факультет социального служения. Вот. И там те молодые люди, которые учатся в университете, да, они еще имеют возможность веру свою укреплять, то есть они в духовной обстановке получают это образование, да. И там читают Библию, молятся там по утрам, по вечерам, какие-то духовные мероприятия проводят. И это тоже очень-очень важно. Да? Вот.
1: Ну, собственно, само слово «образование», оно же, это не только получение знаний.
0: Да.
1: Оно и в обычных университетах, собственно.
0: Это еще и воспитание.
1: И даже школах. Это не только получение знаний.
0: Это еще и воспитание. Угу. Это еще элемент воспитания. Это как раз в христианских учебных заведениях, ну, Заволжский университет сегодня имеет лицензию государственную, значит, на дипломы, то есть это дипломы Заволжского университета, они признаны государством как высшее образование. Ну, некоторые христианские вузы не имеют такой возможности, как бы тут уже право выбора людей. Вот, но в любом случае, я бы рекомендовал учиться в христианском учебном заведении, получить хотя бы одно образование в христианском учебном заведении, потому что здесь вот эта вот среда такая духовности, она воспитывает людей, они возрастают в духовном отношении, да, и укрепляют веру свою, вот, что немаловажно. И это все сейчас в нашей стране развивается. Кстати, у нас государство поддерживает развитие наших вот, религиозных образовательных учреждений. Поддерживает и оказывает помощь. И это тоже очень ценно, чтобы верующие не где-то за границей там учились, а у нас, в нашей стране, получали духовные знания, соответствующее воспитание тоже.
1: Вот университет тут вроде как-то понятно. Это уже определенная специализация, это получение определенной профессии. Поэтому вот христианский университет, мы сразу же так подразумеваем, что он готовит христианских служителей в первую очередь. А как насчет христианских школ? ну,

0: каких-то, может быть, начальных учебных заведений и так далее.
1: Да, это тоже вот с этим же вопросом связано. То есть в христианской школе тоже существует вот эта вот духовная атмосфера, которая не просто позволяет детям получить знания, а еще и воспитывает молодых людей, вот, прививает им духовные ценности. Не светские, не ценности светского мира, а духовные ценности. Если это христианская школа, то на основании, конечно, священного писания эти ценности прививаются. И потом человек, получив эти знания, он эти ценности исповедует уже во взрослой жизни. И это очень важно не только даже для самого человека, для всего общества. Сейчас у нас кризис ценностей, да, вот, существует. И в этом отношении религиозные учебные заведения, в данном случае вот христианские, они благо несут не только для своих конфессий, а для всего общества и для всей страны. Чем больше будет таких учебных заведений, чем больше они будут развиваться, это будет благо и в том числе и для страны. Поэтому я хотел бы пожелать нашим зрителям, особенно молодым зрителям, да, вот, получайте образование, стремитесь к знаниям, и Бог вас благословит в вашей жизни, в вашей работе, в вашей семье, во всех вот ваших делах. Потому что образование, оно особенно сейчас имеет очень большое значение и в плане проповеди Евангелия, и в плане выполнения каких-то своих повседневных обязанностей.
0: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Образование – это не только получение знаний и практических навыков. Это формирование ценностей и жизненных принципов. И потому важно серьезно подходить не только к выбору учебного заведения, но и ко всему учебному процессу. Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Считается, что мужчины – носители разума, а женщины – чувств. Но так ли это на самом деле? Сегодня нам поможет разобраться в этом вопросе клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Рада видеть вас. Ольга, скажите, пожалуйста, действительно ли можно так утверждать, что мужчины – носители разума, а женщины – чувств? Или, может быть, бывает наоборот?
1: Да, это так действительно есть. Ученые выяснили, что разум мужчины – в 6 раз лучше развит, чем разум у женщины. То есть мужчина думает лучше. А даже вот любой среднестатистический мужчина, он способен думать, обрабатывать информацию в 6 раз лучше, чем самая-самая умная женщина. Неважно, там, сколько у нее образований, может быть, там она даже какая-то кандидатская у нее должность, доктор наук. То есть это действительно так.

0: у женщины в 6 раз как раз развиты лучше чувства, чем у мужчины. То есть у мужчин мыслей много, чувств мало обычно. У женщин наоборот ситуация. Чувств очень много, мыслей мало.
1: Означает ли это, что качество каких-то, да, решаемых вопросов может пострадать в той или иной степени, что женщины, например, да, больше руководят эмоции, а мужчины — разум? То есть вот как здесь вот прийти вот к этой золотой середине и держать вот этот баланс правильно?
0: Ну, вот важно понимать, как вообще мужчины и женщины воспринимают информацию, да, как у них происходит обработка информации. То есть есть такое понятие, что женщина думает эмоционально. То есть вот очень, ну, я так подозреваю, что, например, мужчине будет очень сложно понять, как это так думать эмоционально, как это можно вообще соединять вот эти вот вещи.
1: И женщины некоторые не знают, а что значит думать эмоционально, да, они про себя многие не догадываются, даже не знают, да, вот что... Их эмоциональный фон, он первичен, да, нежели разум.
0: Да, это действительно так. Но мужчина, например, он может переключать передатчик вот этот вот. То есть либо мужчина думает, то есть он мужчина может переключаться с эмоций. С эмоций, да, на мысли. Угу. Это очень важно, да, понимать, почему так мы устроены, потому что ради каких целей мы вообще все созданы. То есть если мужчина, он лидер во всех отношениях, да, лидер не может принимать решения, основываясь на эмоциях. Вот. И поэтому они так устроены, что они способны отключить эмоции в данный момент, какие бы, допустим, сильными они не были. Вот. И, но здесь тоже важно учитывать все эти моменты для того, чтобы понимать, как мы общаемся. То есть, потому что здесь как раз вот между полами получается очень много недопониманий и конфликтов. Потому что слова женщины выражают то, что она чувствует, а слова мужчины выражают то, что он думает. То есть, по сути, в разговоре мы делимся информацией, принадлежащей совершенно разным уровням. И очень часто, когда мы начинаем разговаривать с мужчиной, он и хотим ему что-то донести, он наши слова воспринимает буквально. Но и женщину это начинает раздражать. Например,
1: хорошо, да, пример как вот раз приведите.
0: Есть, ну, замечательная книга, я думаю, что многие знают, это бестселлер, она очень давно написана. Джон Грей, «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Вот он на такой метафоре очень хорошо описывает различия полов. И там есть у него такая забавная вещь, которая называется «Марсиано-венерианский словарь». То есть это как раз и для мужчин, и для женщин, но больше скорее здесь для мужчин, чтобы мужчины понимали, чтобы они переводили слова женщины на язык фактов, то есть чтобы они понимали, что стоит за словами женщины. То есть, например, когда женщина говорит «я тебя ненавижу», она в этот момент имеет в виду «я тебя люблю». Когда женщина говорит «уходи», она имеет в виду «останься». Когда женщина, например, говорит «мы с тобой вообще никуда не ходим», она имеет в виду, что «дорогой, мы с тобой очень давно никуда не выходили, я очень хочу с тобой куда-то выйти». Или когда, например, женщина говорит «будешь чаю?», она имеет в виду «давай пообщаемся с тобой». Ну, как, ну, например, если мужчина начнет вот эти вот вещи воспринимать буквально, а по сути, поскольку слова мужчины выражают факты, то здесь как раз и получается очень много недопониманий и очень много конфликтов. Например, вот даже на эту самую фразу «дорогой, мы с тобой никуда не ходим», мужчина начинает отвечать: «как это мы с тобой никуда не ходим? 3 недели назад мы с тобой были там-то, там-то».
1: Разумный аргумент.
0: «Месяц назад мы с тобой были там-то, там-то». Да, и такой тип разговора, он очень сильно раздражает женщину, потому что в этот момент вот именно ее слова выражают чувства. Она совершенно потому что не это хочет донести.
1: Ага. То есть, Ольга, я правильно понимаю, что женщине важно выражать то, что... так скажем, было бы понятно мужчине, то есть разговаривать иногда, даже не иногда, а практически всегда на его языке. То есть если мужчиной, да, руководствуется разум, он им руководствуется, соответственно, нужно конкретно ему заявлять, да, то, что тебе не нравится, то, что ты хотел бы уточнить и спросить.
0: Да.
1: То есть
0: да, это именно так.
1: Искренне, да, это
0: да.
1: Нужно делать.
0: А если, то есть как строить коммуникацию, да, с мужчиной, например, если мы действительно хотим что-то мужчине донести, что-то серьезное, да, то, чтобы он понял, мы должны, ну, женщины должны научиться доносить это с помощью логической аргументации. Ну, все это нужно включить свое левое полушарие и донести мужчине как можно более понятно и логично.
1: Скажите, а как это правильно делать? Потому что многие женщины не понимают логическое полушарие, да? Как это вот, что это нужно предпринять?
0: Ну, считается, хотя сейчас уже очень много споров по этому поводу, но считается, что левое полушарие

0: Полушарий у нас ответственно за логику, правое полушарие у нас такое очень интуитивное, ответственное за творчество. И вот считается, что у женщины более у нас правополушарные, мужчины больше развиты логика, а не левые полушарные. Хотя, с другой стороны, в левом полушарии есть центр речи, который развит лучше у женщин, а у правого полушария это там есть центры, которые помогают мужчинам ориентироваться очень хорошо в пространстве, эти центры развиты больше у мужчин. Но, тем не менее, женщинам очень важно научиться доносить информацию логически, просто научиться разговаривать. Иногда вот некоторые женщины настолько бывают эмоциональны, что они разговаривают междометиями. Даже, например, некоторые женщины их не понимают, что они хотят сказать. Вот. Если мы хотим что-то мужчине донести, то нужно разговор строить по такой схеме, что, например, дорогой, я считаю, что нам нужно... допустим, поменять мебель на кухне. И я думаю, это потому-то, потому-то, потому-то. По такой-то причине, по такой-то, по такой-то.
1: Обосновать, да? Почему
0: да, да. Очень сделать? Важно логически обосновать. Очень важно привести вот эти вот конкретные причины. И тогда мужчина поймет, что мы имеем в виду. То есть говорить очень прямо, говорить очень конкретно, говорить факты. Вот. Именно использовать те слова, вот именно вкладывать в слова тот смысл, который в них, в принципе, есть. Вот. Женщинам, опять же, повторюсь, что это очень сложно делать, потому что, в принципе, у нас слова выражают чувства. Слова для женщины — это способ коммуникации. То есть если слова для женщины — способ коммуникации, то мужчина очень, с другой стороны, серьезно относится к словам. И вот очень часто бывает тоже такое. Важно понимать такую вещь, что женщина более допускает вольности в словах. Она просто в коммуникации, она всегда знает, что она хочет сказать, к какой цели она хочет прийти в коммуникации. И поэтому она подчас говорит это абы какими словами. И получается, вот иногда женщинам кажется, что мужчины начинают цепляться к ее словам.
1: Интересный момент. А вот иногда можно в каких-то ситуациях обратить внимание, что мужчина больше прийти хочет к какой-то цели своими словами. То есть бывают такие мужчины, которые очень эмоциональны, и они могут вот этим эмоциональным окрасом, да, к определенной цели тоже подвести какую-то коммуникацию или диалог. Вот как в данных случаях, да, понимать вообще, мужчине там разум, да, им руководит, или больше эмоциональная часть? Ведь бывает, что наоборот, да, у мужчин больше преобладает эмоциональный фон. И такое возможно.
0: Мужчина, он может переключаться. Он усилием воли, ему проще переключиться. Допустим, даже там, если у него в данный момент какие-то эмоции, какие-то сильные эмоции, он может усилием воли переключиться все равно на разум. А женщине очень сложно. И вот тоже вот мышление женщины, да, вообще вот вся она какой-то, она передает информацию, она создана по такому эклектическому принципу. То есть она соединяет вещи в своем разговоре, да, в своем разуме, в своей жизни, которые, например, для мужчины кажутся просто несоединяемыми. Например, а для нас вообще нет проблем абсолютно. Например, женщина может, она соединяет такие вещи, например, может, как что собой представляет человек как личность и что человек собой представляет как профессионал. То есть у женщины все это слеплено в одно. Для мужчины, допустим, эти вещи могут лежать совершенно в разных плоскостях, и они могут не понимать, как это можно вообще соединить эти вещи. То есть это не только в этом, это вообще, в принципе, во всем. И так вот получается, например, да, что женщина в силу этого, она никогда не признает за человеком, что он хороший профессионал, если его личностные качества вызывают у нее сомнения какие-то. Так действует мозг женщины.
1: То есть, получается, женщина смотрит сначала на какие-то определенные качества, да? Это не важно, какой пол, да, там мужчина или женщина, она всегда оценивает в первую очередь это качество человеческие. То есть мужчина не смотрит. Для него профессиональный, квалифицированный и уже хорошо, да?
0: Дело в том, что женщина просто соединяет. Она соединяет вот эти вот вещи из разных областей. Они у нее все соединяются вместе. То есть если мужчина может разделить какие-то понятия, что это одно, это совсем другое, личность — это совсем одно, но профессиональные качества — это совсем другое, то для женщины все это слеплено вместе. И поэтому, вот, например, тоже в разговоре единственным аргументом, который признают мужчины, это логика. Это четко выверенная логика и факты. Для женщины логическая аргументация – ничто, если параллельно с этим ситуация вызывает очень сильные чувства. И поэтому вот здесь у нас существуют очень, очень разные...

0: очень большие различия.
1: Интересно.
0: И поэтому очень часто, ну, как бы здесь и непонимание возникает.
1: Да? Вот то есть... период влюбленности, да, бывает, вот когда пара влюбляется, у женщины преобладают, естественно, эмоции в кубе, я бы даже сказала, да, а мужчина также контролирует себя с помощью разума.
0: Или... Мужчина всегда контролирует себя с помощью
1: разума. Вне зависимости от влюбленности, да.
0: Он, так, она... он так устроен, ну, да, даже биологически, вот, ну, как бы нужно тоже не забывать, что у мужчины вот все, что касается его ума, понятия, логика, это все развито у него намного-намного лучше, чем у женщины. Я вот, и это видно при разговоре с мужчиной, даже при разговоре с мальчиками, даже при разговоре там, с сыном, да, это видно, понятно, как у них хорошо развит мозг, как они могут думать. Вот я помню, что мой сын, даже когда ему было 3 года, он подмечал какие-то логические несоответствия. Он мне такие вопросы задавал в 3 года, как я даже не могла на них ответить. То есть насколько хорошо, ну, как бы вот у них развито... И иногда у меня даже возникает такое иногда ощущение, что я разговариваю когда с каким-нибудь мужчиной, с сыном, с мужем, с мальчиком, с любым мужчиной. Вот, и... Иногда мне кажется, что я, ну, какие-то такие банальности говорю, потому что...
1: Мы женщины, нам допустимо иногда.
0: Вот, и вот тоже, ну, различие, да, в чем заключается, что мужчина очень хорошо видит цель, у него такой, ну, как сказать, луч внимания направлен, такой сфокусированный далеко вовне к цели, а женщина видит все вокруг. Все вокруг, и то есть, если мышление мужчины это прямой луч, то у женщины это сетка координат. То есть она видит X, Y, Z. И вот тоже и вместе как раз они и создают вот эту вот полноту. То, что потому что может выпасть из поля зрения мужчины, из поля зрения женщины не выпадет никогда. И вот как раз мудрый мужчина, он к женщине к своей прислушивается.
1: А что значит мудрый мужчина? Он какой по качеству? Это просто вот интересно. Мудрая женщина, понятно и ясно, да? Там присущи такие определенные благочестивые качества, да, женские. А вот мужчина мудрый.
0: А мудрая женщина дает мужчину роль лидерства, а мудрый мужчина, он прислушивается к советам своей жены. Потому что женщина, она по своей сути... У нее так устроена вообще вся гормональная система, сенсорная система. То есть мы в этом очень сильно, да, различаемся. Она впитывает жизнь по всей поверхности. Ее сенсорная система вообще, в принципе, женщина замечает намного больше информации из окружающего мира, намного больше каких-то деталей. И поэтому женщина, она впитывает жизнь по всей поверхности, всем своим существом. Все вот это вот вбирает в себя. Мужчина же, он осуществляет вот как буравчик точечные, точечные такие взаимодействия с жизнью, здесь, здесь, здесь. И на основании этого выстраивает какую-то свою логическую систему. И поэтому какие-то факты он может, в принципе, просмотреть, какие-то факты он может, в принципе, не заметить. И иногда, да, но женщина никогда... И иногда возникают такие разговоры. Вот, например, мужчина приходит и говорит: я знаю, у меня такая цель, вот я хочу вот это, и я знаю, я вот, вот шаг первый, шаг второй, шаг третий, я сейчас, ну, очень быстро до нее, ну, достигну этой цели. А женщина слушает его и говорит: ты что, дорогой, так нельзя, потому что, вот смотри, то есть она видит мотивации, да? Она видит связи, вот эти вот все вот межличностные взаимодействия. И она говорит: вот смотри, вот это друг этого, а вот этот человек связан с этим. Если ты вот сделаешь так, то этого человека испортится мнение о тебе. А поскольку вот эти люди связаны, ты вообще там репутацию свою испортишь. То есть какие-то такие вот вещи, которые вот очень, ну, близко все вокруг, женщине, ну, как бы, очень, очень становится понятно.
1: Это за счет чувствительности, интуиции даже в какой-то степени, да, женщина начинает чувствовать вот происходящее все вокруг.
0: Это и интуиция, и гормональная система, да, ее, и с другой стороны, это тоже у женщины больше соединительных связей между частями мозга. То есть в решении задач у нее больше отделов мозга участвуют. У нее мозолистое тело, которое соединяет полушария, намного крупнее и больше, чем у мужчины. То есть эта информация постоянно у нее, как сказать, перетекает очень легко из правого в левое полушарие. То есть, по сути, в принципе, это, она так биологически устроена, что она находится намного ближе к жизни, намного ближе к реалиям жизни. Потому что, ну, она передает жизнь, да, главное вот ее значение — передать жизнь. Поэтому она не должна ошибиться. Поэтому она видит какие-то вещи и впитывает их намного больше.
1: Интересно, вы сказали, не должна ошибиться. А ведь бывает, что женщины ошибаются. И ой, как сильно.
0: Мужчины, да, в силу того, что как они иногда вот все знают, да, что такое женская логика.

0: да, ну, очень uh-huh. много там разговоров по этому поводу, шуток каких-то. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что очень часто мужская логика для женщины тоже не эталон здравого смысла. Иногда женщине кажется, что все мировоззрение мужчины, оно как будто подвешено в воздухе. Uh-huh. Потому что, ну, то есть мужчина, он, правда, действительно может пропустить какие-то очень важные детали. И вот поэтому вместе-то как раз они и составляют такую полноту, когда они очень здорово дополняют друг друга. То есть мужчина видит цель, он ведет, нацелен, да, на результат, на стратегию, на долгосрочную, а женщина помогает видеть ему все вокруг.
1: Ольга, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно женщине выполнять правильно свою роль. Женщина своим эмоциональным фоном должна мужчину подводить к его цели, а мужчина должен прислушиваться к своей жене. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Оставляйте комментарии и пишите нам письма. Всего самого доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «А я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять». Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

Почему мы частично или полностью забываем события, вызвавшие психологическую травму? Нужно ли вспоминать весь тот ужас, который мы пережили? Или же лучше все забыть? В этом видео я расскажу вам об некоторых важных особенностях памяти человека, связанных именно с травмой. А также, насколько могут быть целительными эти воспоминания. В своем опыте работы с детьми или взрослыми людьми, которые подверглись сексуальному насилию, я обратил внимание на одну особенность их памяти. Они совершенно порой не помнят, что именно с ними произошло. И, конечно же, они не обращаются сразу с запросом помочь им справиться с последствиями сексуального насилия. Лишь впоследствии память постепенно к ним возвращается. И это первая важная особенность нашей

памяти. Травматичные воспоминания мы склонны вытеснять. Это так называемая диссоциативная амнезия. Амнезия, которая возникает у человека тогда, когда он переживает невыносимый опыт, и в этом случае его воспоминания блокируются. Она бывает нескольких типов. Вот такая забывчивость, скажем так, вот такое вытеснение воспоминаний. Есть локализованная амнезия. В этом случае человек как бы забывает места, где с ним случилось вот что-то ужасное. Запоминает, вытесняет из памяти какое-то конкретное событие, которое с ним произошло. Какой-то определенный участок времени. Просто у человека как будто бы вот наступает полная блокировка воспоминаний вот в этой области. Также в очень редких случаях есть полная потеря вот целого такого куска жизни и событий, и людей, и эмоций, которые человек переживал вот в период получения травмы. Его называют генерализованная амнезия. В некоторых случаях, хотя и в крайне редких, иногда люди теряют полностью память и даже перестают помнить те навыки, те знания, которыми они когда-то владели. То есть человек всю жизнь там условно занимался чем-то, умел что-то делать, что-то знал, и тут вдруг он после травматичного опыта теряет и знания, и навыки, и способности. Почему же так происходит? Почему человек теряет память полностью или частично, или некоторые фрагменты памяти сохраняются? Давайте вспомним устройство нашей нервной системы. Мы с вами говорили о том, что она состоит из трех таких больших структур. Это спинной мозг, это лимбическая система и это кора головного мозга. Все эти структуры работают как единое целое. Но все меняется, когда человек сталкивается с серьезной психологической нагрузкой, вызванной трагическими событиями. Все дело в том, что если событие, воспринимаемое человеком, становится для него слишком невыносимым, слишком болезненным, мозг для того, чтобы уберечь, в общем-то, организм от перегрузки, от психологической перегрузки, он блокирует определенные события. Он как бы вытесняет их в подсознание. Это не значит, что человек полностью все забывает. Конечно, травматичное событие, оно не стирается из памяти. Оно просто блокируется. У человека теряется доступ к этим воспоминаниям. Если при штатной работе памяти мы можем, в принципе, без проблем извлекать целые фрагменты каких-то событий, восстанавливать цепочку событий, то при посттравматическом стрессовом расстройстве нередко наблюдается вот именно такая блокировка памяти. Следующая особенность – это фрагментация травматичных воспоминаний. То есть суть фрагментации заключается в том, что человек выборочно что-то помнит в своем травматичном опыте, а что-то не помнит. То есть он каких-то людей помнит, а каких-то не помнит. Вот, чаще всего жертвы сексуального насилия, особенно те, которые переживали это ужасное действие в детстве, они не помнят своих насильников. То есть, в принципе, в целом память о событии у них есть, но вот конкретно вот персонаж, который совершил насилие, он как бы забывается, он как бы вытесняется из памяти. Такие фрагментарные воспоминания могут приводить к довольно болезненным ощущениям. У человека нет целостной картины, он понимает, что у него что-то очень болит внутри, он понимает, что что-то ужасное с ним случилось, но не может восстановить всю картину целиком. И зачастую это приводит к тому, что вся жизнь человека подчиняется тому, что он пытается убежать, как бы дистанцироваться от травматичных событий, пытается забыть об этом.
И третья особенность травматичных воспоминаний заключается в том, что нормальные, обычные воспоминания, они динамичны, то есть они меняются с течением времени, а травматичные воспоминания статичны.

В этой связи очень интересен эксперимент исследования Гранта, которое было проведено в Оксфордском университете незадолго до начала Второй мировой войны. Так вот, это исследование, оно включало в себя студентов и преследовало свою цель изучить особенности

о том, что наступит такая большая беда в истории всего человечества. И поэтому это исследование в дальнейшем, оно привело к очень удивительному открытию. Выяснилось, что люди, которые вспоминали о войне сразу после того, как она закончилась, воспоминания фиксировались, записывались довольно подробно. И когда к этим же воспоминаниям людей, переживших войну, просили вернуться через много десятилетий, то у людей, у которых не случилась такая серьезная психологическая травма, которая привела к посттравматическому стрессовому расстройству, их воспоминания менялись. То есть они по-другому воспринимали события, они акцентировали свое внимание на других вещах, на других людях, на других событиях. То есть была видна динамика развития памяти. Люди по-другому оценивали события, люди подчеркивали другие какие-то вещи вот в этом опыте пережитом. Но любопытно, у людей, которые все-таки пережили серьезную психотравму, у людей, у которых сформировалось посттравматическое стрессовое расстройство, у этих людей воспоминания практически не изменились. То есть они повторяли слово в слово, почти слово в слово свои травматичные воспоминания. Почему так происходит, собственно говоря? Все дело в том, что наша память, она очень подвержена, скажем так, вернее, связана с нашими эмоциями. Чем более сильные эмоции человек испытывает в момент какого-то события, тем прочнее это событие врезается в память человека. И поэтому те события, которые переживали люди с посттравматическим стрессовым расстройством, они оказали настолько серьезное влияние, что их память как бы зафиксировалась. Но вот единственная разница заключалась между воспоминаниями в том, что воспоминаниями одной группы людей без ПТСР и второй группы людей с ПТСР заключается в том, что первая группа помнила эмоции и выражала свои эмоции, а вторая группа, которая очень четко помнила события, не помнила своих эмоций по этому поводу. Вот в этом довольно интересная особенность памяти человека. Какие же последствия того, что наш травматичный опыт вытесняется либо полностью, либо частично из нашей жизни, из нашей картины мира? Первое последствие, которое неминуемо наступает вот как раз в том случае, когда человек либо полностью, либо частично теряет память о травмирующем событии, заключается в том, что такое вытеснение наносит еще больший ущерб. Почему? Все дело в том, что когда обычный человек сталкивается с какой-то серьезной ситуацией, которая требует его реакции, эмоциональной и физиологической реакции, то этот опыт, он носит некую завершенность. То есть, предположим, человек столкнулся с тем, что на него внезапно залаяла собака. Событие произошло, которое напугало человека. Лимбическая система среагировала. Человек, естественно, получил серьезную такую порцию гормонов, тело мобилизировалось и отскочило, убежало. Значит, после этого человек, обдумывая, осмысливая произошедшее, он понимает, что, значит, эта собака, конкретно эта собака, она может нести такую внезапную угрозу. Или, допустим, человек может для себя решить, что вот в этом месте мне нужно быть осторожным. В следующий раз, когда я буду проходить, нужно внимательнее обращать внимание, потому что из-за этого угла может выбежать конкретно эта собака. Все, опыт завершен. И, как правило, в таком случае человек помнит это событие как нечто такое, знаете, может быть, даже забавное, а может быть, даже нейтрально окрашенное. В случае, когда у человека случается посттравматическое стрессовое расстройство, все работает немножко иначе. Человек
сталкиваться.

сталкивается с каким-то серьезным, экстраординарным событием, получает порцию гормонов благодаря работе лимбической системы. Тело его никак не реагирует или реагирует недостаточно для того, чтобы завершился вот, ну, завершился вот этот вот цикл, связанный с этим травматичным событием. Не происходит до конца осмысление произошедшего. И в таком случае тело продолжает, при малейших воспоминаниях, тело продолжает генерировать гормоны, которые стимулируют человека что-то сделать. То есть получается, что этот случай, он как бы не до конца прожит. И воспоминания, которые могут нахлынуть на человека с ПТСР, они как бы погружают его снова в ту же ситуацию травматичную, где он не завершил этот цикл, не справился с ситуацией. В этом смысле слова воспоминания, ну, намного, вот такие фрагментарные воспоминания, намного хуже, чем даже сама психологическая травма. Потому что, вспоминая определенные события, связанные с травмой, человек все глубже и глубже в нее погружается. Как правило, это происходит после того, как человек сталкивается с каким-то триггером, раздражителем, который провоцирует это воспоминание. Ну, допустим, если человек жертва сексуального насилия или жертва домашнего насилия, то какая-то конкретная фраза или даже интонация голоса человека, или, может быть, запах какой-то, он вызывает вдруг нахлынувшие эмоции, вернее, воспоминания, которые провоцируют бурные эмоции. Тело, естественно, реагирует, лимбическая система продолжает выделять гормоны, и человек как бы находится в таком состоянии, как будто бы погружается в воронку, все глубже и глубже психотравма его затягивает. Следующее последствие, которое, ну, как бы следует из первого, заключается в том, что человек оказывается неспособным развиваться дальше. Почему? Потому что вот эти болезненные воспоминания, которые вот частично, иногда, но очень внезапно на него обрушиваются, они блокируют работу мозга. То есть человек как бы фиксируется на прошлом, он фиксируется на своей травме, на события, которые вызвали эту травму. И вот эта фиксация, она не позволяет человеку думать о чем-то другом. Она не позволяет достаточно серьезно погрузиться в изучение какого-то предмета. Вот почему дети, которые пережили сексуальное насилие, испытывают трудности с запоминанием, трудности с концентрацией внимания, и у них начинаются проблемы в школе. При том, что раньше этих проблем как бы не замечалось. Поэтому вот такое травматичное событие, которое частично человеком осмысливается, вспоминается, оно, конечно, приводит к таким печальным последствиям. Так что же делать в конечном итоге с этими воспоминаниями? Вспоминать или не вспоминать? Друзья, я очень рекомендую вспоминать все то, что с вами случилось. Почему? По одной простой причине. Чем больше мы начинаем вспоминать и проговаривать этих случаев, да, моментов в своей жизни, тем быстрее наступает исцеление. Это происходит потому, что когда человек, когда тело человека, когда организм человека ощущает некую безопасность, вдруг эти воспоминания появляются внезапно. И вот это появление воспоминаний в результате либо того, что человек в большем комфорте себя ощущает, в большей безопасности, точнее, либо потому, что он как-то начинает об этом говорить, вот это говорит о том, что начало исцелению положено. Может казаться, что лучше забыть о том, что произошло, лучше не вспоминать, но по факту это оказывается очень неэффективной техникой. Поэтому чем больше мы об этом говорим, чем больше мы вспоминаем разных деталей, проговариваем их, тем проще нам становится справиться с тем, что с нами произошло. Ну и последнее, что хочется сказать, очень важная деталь заключается в том, что нужно не просто вспоминать события. Дело в том, что

люди с ПТСР могут довольно детально помнить само событие. Но нужно, очень важный момент, нужно вспоминать и проговаривать эмоции, которые человек испытывал в момент, когда он получил психологическую травму. Именно это имеет очень большое, решающее, ключевое значение. Потому что просто проговаривание, просто вот когда человек повторяет свою историю снова и снова, не всегда и оказывает терапевтическое воздействие на человека. Но вспоминание и проговаривание эмоций – это то, что приносит исцеление. Поэтому если вы начали вспоминать какое-то страшное событие в своей жизни, это скорее хорошо, чем плохо. Найдите человека, с которым вы можете поделиться. И вспоминайте о том, что вы чувствовали в этот момент. Это начнет приносить облегчение.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающим.

0: Здравствуйте. Почему в отношениях с детьми важно выстраивать границы? И как это делать? Сегодня будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Вот сейчас очень модно слово «границы», да, выстраивание границ в отношениях и с детьми, и
1: с другими взрослыми.
0: Да, со взрослыми, там, с коллегами, с родственниками. А вот когда, наверное, наши родители нас воспитывали, или их бабушки, дедушки воспитывали уже, ну, наших родителей, такого понятия не было, но все-таки были запреты. Вот детям, например, не разрешалось что-то брать, куда-то лазить, нельзя было там есть какие-то продукты. И вот хочется узнать, запреты – это и есть те самые границы, или границы – это что-то другое?
1: Запреты и можно-нельзя, я бы сказала, это и есть граница. Угу. Потому что в границах это не только запреты, это еще и разрешения в рамках этих границ. То есть, когда мы говорим о границах, это не только про то, что нельзя, но и можно, вот так вот здесь это приветствуется.
0: Угу. Ну вот, почему вообще это важно?
1: Ну, это важно по ряду причин, потому что помимо традиционной темы безопасности, почему родители запрещают,

0: запрещают что-то детям. Есть еще очень важная тема ощущения какой-то стабильности. Детям очень нужна стабильность. И эти правила, хотя они могут им не нравиться, хотя они могут быть ими недовольны, они дают ощущение какой-то стабильности. В этом контексте вспоминается 22-й псалом, в котором мы читаем о пастыре, о пастухе, который пасет овечек, и у него жезл есть, и посох. Псалмист говорит, они успокаивают меня. Вот этот жезл и посох, который вот на спинке овечки, который дотрагивается пастух, дает ощущение, что пастух здесь, все хорошо, все безопасно, все надежно, все контролирует. И поэтому эти правила, они для ребенка как вот этот жезл и посох, которые дают понять, что родитель здесь, он всем управляет, он все контролирует. И поэтому ребенок может не понимать каких-то важных, нужных запретов. Хотя чаще всего, когда дети вырастают, говорят, родители правы были, когда меня не пускали, к примеру, на речку одного. Но вот эти правила, они дают ощущение безопасности. И за этим есть ощущение, что ты нужен, что взрослые неравнодушны к тебе. Я вспоминаю девушку, которая делилась опытом детства, и она говорит, меня очень огорчало, что никому не разрешают через дорогу на речку ходить, а мне родители разрешали, надо было переходить через дорогу, идти на речку. И она говорит, мне казалось тогда, что им все равно. То есть дети, которым запрещали ходить на речку, они думали, что вот их ограничивают, вот им не дают, а им хочется туда. А девочка, которой разрешали это, и взрослым казалось, что она может сама своей жизнью управлять, это твоя жизнь, делаешь с ней что хочешь, то вот это для ребенка иногда звучит как равнодушие, как родителю все равно. То есть границы для ребенка важны, даже если внутри он чувствует какой-то протест. Но я говорю о здоровых границах, не о том, когда ребенку тотально все запрещают. Но о тех границах, которые родитель делает, желая ребенку добра, из безопасности, из заботы о нем.
1: Вы сказали о том, что да, детям не нравится, чаще всего не нравится. Хотя, конечно, бывают и послушные дети, достаточно спокойные. Бывают очень энергичные дети, которым все интересно, любопытно, везде хочется попробовать свои силы и рискнуть, да. И, конечно, не нравится. Но вот если в теории мы будем понимать, что нашим детям границы важны, хотя им и не нравится, может, это облегчит как-то наше состояние, но с другой стороны, когда ребенок протестует против границ, это очень тяжело воспринимать.
0: Безусловно.
1: Вот он кричит, он, классический пример, ложится на пол в супермаркете и дрыгает ногами, орет, и все вокруг говорят, уймите ребенка. И когда он плохо себя ведет в общественном транспорте, когда что-то нельзя взять, это крик и визг, и просто, как с этим справляться родителям с внешними проявлениями?
0: Конечно, здесь, конечно, когда ребенок так манипулирует уже, мы не должны включаться в эту игру. Здесь, конечно, с одной стороны, мы не можем игнорировать. Очень важно включать такое активное слушание, когда мы говорим ребенку, да, мне тоже бы хотелось эту вещь, но сейчас мы пришли в магазин за продуктами. Да? Мы говорим, да, очень замечательная машинка, которую ты хочешь, правда, очень классная машинка, но мы договорились дома о том, что мы идем за продуктами, поэтому мы берем только продукты. Поэтому вот это участливое слушание, оно важно, даже если мы не сделаем, как он хочет, но мы ему говорим о том, что да, я понимаю тебя, и да, к примеру, подросток не хочет что-то делать, заниматься, и мы говорим, да, конечно, заниматься это сложно, и это непросто. Но это сейчас тот период, когда ты должен это делать. Поэтому, с одной стороны, мы участливо выслушиваем. Мы говорим, да, вообще неприятно, что ты хотел гулять до 12, а тебе сказали прийти в 9. Это, конечно, неприятно. Это вызывает возмущение, да, подростку, можем сказать. Но, тем не менее, такие у нас правила. И мы говорим, да, я понимаю, что тебе это вызывает недовольство. Ты можешь... То есть мы тем самым говорим, ты можешь злиться, мы разрешаем чувствовать что-то. Но у нас есть такие правила и границы. Мы тебя готовы послушать, мы готовы посочувствовать тебе, но при этом наши правила, они остаются, есть правила, которые остаются неизменными. Есть правила, которые...

0: которые границы, которые мы можем раздвинуть. И, к примеру, в выходные дни мы можем разрешить детям, ну, попозже лечь, где-то там Новый год подольше посидеть, там где-то со взрослыми за столом. Но в целом есть границы, которые мы, и даже если мы раздвинули, мы их возвращаем обратно, границы режима дня. Но есть границы, которые, ну, мы точно знаем, что это опасно для ребенка, и мы не разрешаем их подвигать, даже если они не хотят этого.
1: Как эти границы выстраивать? Вот я так понимаю, эта работа ведь очень такая целенаправленная, и мы четко должны сами понимать, что и почему мы ребенку разрешаем, и что и почему мы ему запрещаем.
0: Конечно.
1: Потому что наши принципы должны в этом выдерживать какую-то логическую критику, потому что дети очень часто эти границы проверяют, и мы должны как-то аргументировать и как бы сами понимать, что мы запретили. Вот как? Это же нужно, наверное, вот расписать все. Вот это нельзя, потому-то и потому-то. Это иногда можно, потому-то и потому-то. Вот как,
0: ну,
1: действовать?
0: Обычно в семье не расписывают эти правила, но эти правила, эти рамки, они по мере взросления ребенка, они, скажем так, появляются подпункты в этом семейном законодательстве. То есть он маленький, он идет там, не знаю, к розетке суется и что-то, или что-то горячее, мы ему говорим нельзя. Иногда он ручку тянет что-то взять, мы ему глазками посмотрели, что нельзя, и это тоже уже про границы. Он проверяет, и на самом деле не только дети с детства до, не знаю, какого взрослого возраста проверяют границы. Мы сами взрослые, мы точно так же проверяем границы. Мы точно так же проверяем в жизни, а вот это можно сейчас или вот это нельзя. И эти границы, если мы возьмем еще духовный аспект, это наши отношения с Небесным Отцом, то там мы тоже проверяем границы иногда. Мы на него смотрим и говорим, ну, я знаю, что это нельзя, но можно я все-таки это сделаю. Вот. И здесь мы должны где-то, наверное, тренироваться сначала вот там определить для себя, ответить для себя на эти два важных вопроса, которые задает ребенок всю жизнь, и мы должны ответить на эти два важных вопроса. Любим ли я, первый вопрос, а второй вопрос, а можно мне делать по-своему? И вот на первый вопрос, любим ли я, мы всегда должны транслировать, да, ты любим, да, я тебе сочувствую, но... И на второй вопрос мы отвечаем, вот здесь можно сделать по-своему, и важно, чтобы мы разрешали, а не только запрещали. Но, а вот здесь нельзя делать по-своему. Ты любим, но нельзя делать по-своему. Если мы все время отвечаем, да, мы тебя любим, да, делай как хочешь, то ребенок чувствует, что как будто взрослым все равно. А если мы говорим, да, мы тебя любим, вот здесь можно, да, мы тебя любим, а вот здесь нельзя, он чувствует как раз вот этот жезл и посох на своей спине, на спине овечки, которая понимает, что пастух здесь, он все контролирует, здесь безопасно. И вот эти же вопросы мы задаем Богу. Мы у него тоже спрашиваем, Боже, а ты меня любишь? Господь, как ты ко мне относишься? А ты меня будешь любить, если я вот это еще сделаю? Ну, мне очень хочется это сделать. Я знаю, ты в слове своем сказал, что так нельзя делать, но мне так очень хочется сделать. А ты меня будешь по-прежнему любить? И вот когда мы находим в здравом богословии ответ на то, что Бог говорит, даже если тебя куда-то унесет, я по-прежнему тебя люблю, то тогда нам проще с нашими детьми выстраивать отношения. Мы им будем говорить, что бы ни случилось, мы вас все равно будем любить, особенно со взрослыми детьми. И мы все равно не перестанем вас любить. Но вот эти границы – это ваша безопасность. Это ваше счастье в этой жизни. Это залог здоровья эмоционального, психического, физического находиться в этих границах.
1: Ну и не только, наверное, безопасности, здоровья наших детей. Но дети же воспитываются и живут в семье. Это может быть и безопасность семьи в целом.
0: Безусловно.
1: И как бы залог покоя и счастья в семье. Потому что если разрешить ребенку где-то там гулять допоздна, подростку, вся семья не спит. Ну, отец, может, и ляжет спать, например, мать не будет спать, будет ждать, пока он там придет. Вот. И как бы мы должны считаться друг с другом, если в семье есть взрослые, там дедушки, бабушки, другие дети. Нельзя, если нельзя, то нельзя, может быть, всем.
0: Но вот здесь должно быть уважение,
1: смотря
0: когда
1: что.
0: К границам ребенка есть уважение, и тогда и он в ответ слышит. Если я слышу его желание, что он бы хотел бы, да, и где можно, я говорю «да». И тогда и он слышит, что я буду переживать, и допоздна не спать, и он, может быть, и

0: буду думать, мам, ну вообще-то могла бы и поспать, но ничего плохого не случится. Но он, понимая, что я переживаю, он прислушается. Даже если он не понимает, почему я так переживаю, он прислушается тогда. Угу. Когда мы слышим...
1: Да, то есть вот это важно, да, понимать, что мы... Границы – это не только одни запреты. Нельзя,
0: безусловно.
1: Не ходи, не бери.
0: Вот очень важно, чтобы было всегда вот эти два ответа.
1: Да, да,
0: я тебя люблю. Поэтому вот это можно.
1: И это можно, да.
0: Я тебя люблю, а вот это лучше не делай. То есть всегда должно быть как на весах. Я тебя люблю, поэтому я вот это тебе не могу разрешить. Я тебя люблю, и поэтому вот это я очень хочу, чтобы ты сделала и разрешала.
1: А вот нужно ли аргументировать для ребенка, почему что-либо нельзя? Ну, понятно, что когда речь идет не когда ребенку о том, ну, когда ребенку 2,5 года, да, а вот ребенку там 6 лет, ребенку 12 лет, он же уже понимает, какие-то логические цепочки у него выстраиваются в голове. Нужно ли объяснять?
0: Я думаю, что если мы хотим, чтобы нас слышали, нам важно в любом возрасте тоже относиться с ними не как с вещью, с детьми. И если у нас есть аргумент и объяснение, и мы говорим, почему нельзя там в луже ходить вот в этих тканевых кроссовочках, мы объясняем, что это промокнет обувь. Но чем старше, конечно, мы не можем их говорить, мы должны аргументировать это. Хотя бывают ситуации, когда нет времени объяснять. Если что-то куда-то ребенок лезет, перебегает не туда, куда-то в историю вляпался, то мы просто включаем очень быструю реакцию, реагирование, и беседы это потом.
1: Угу.
0: То есть в магазине, когда он, например, у нас был, да, лежит в истерике, бесполезно в этот момент устраивать беседы, он не слышит. Он в состоянии такого аффекта, ногами дрыгает, кричит и не услышит. Мы можем спокойным голосом сказать: я понимаю, что ты расстроен, но остальные беседы, а как надо было, а мы же с тобой договорились, и все остальное, это оставить дома, сделать, когда он действительно успокоится.
1: Понятно. Что делать, когда дети, ну вот как раз, когда в этом, как в этом случае, да, который вы сейчас привели в пример в магазине, или в других случаях, дети проверяют границы, дети переступают через границы, они их нарушают, хотя было сказано не раз. Что-то не так с нашими границами? Возможно, мы действительно слишком строгие? Или какой-то другой подход нужен к детям?
0: Вот, возможно, и то, и другое. Угу. Иногда бывает, что ребенок растет, и уже границы должны быть чуть-чуть раздвинуты. А мы держим их жестко, не даем этим границам чуть-чуть раздвинуться. В подростковом возрасте уже есть какие-то вещи, которые мы должны чуть-чуть расширять. И это нужно для того, чтобы он мог в этой жизни как-то сам управлять собой, координировать. Поэтому мы не убираем полностью эти границы. Но есть период, когда мы чуть-чуть должны их раздвинуть, дать ему возможность попробовать себя опять-таки в этих рамках наших, как он может взаимодействовать. И поэтому, конечно, есть период, когда мы пересматриваем границы. Мы сами, взрослые, тоже меняемся, мы что-то переосмысливаем. И мы, может быть, понимаем, что то, что тогда я запрещал, может быть, оно не стоило того. И если мы уже понимаем, что теперь это уже отжило, то, конечно, надо иметь смелость изменить какие-то правила, какие-то запреты, может быть, указания. Но, с другой стороны, ребенок всю жизнь будет проверять границы. Он всегда будет спрашивать, а можно мне сделать по-своему? И вот здесь очень важно, чтобы мы не велись на чувство вины. Что вот если я буду нет-нет-нет, говорит, а я же буду плохая, он же на меня обидится, а нам-то хочется иногда мамам особенно быть хорошими. Папа, он как-то больше все-таки как представитель границ. Он сказал нет, с папой меньше спорят.
1: И настроение его вообще не волнует.
0: С папой, он как раз он и дает ребенку вот это ощущение границы, власть. И поэтому чаще всего границы на маме проверяют. И поэтому очень важно, чтобы мама не велась на это, на чувство вины, на то, что я вот буду плохой и так далее. И очень важно понимать, что она делает благо. И вот если она внутри для себя понимает, почему она это запретила, то тогда ее не снесет на вот это чувство вины и желание любой ценой потакать ребенку. Сегодня проблема в том, что очень много детоцентричных семей, в которых ребенок раздвигает все границы, и уже он устанавливает правила, а не взрослые. Но это, конечно, в будущем для ребенка не есть благо, потому что он должен учиться в семье подчиняться авторитетам. В первую очередь, авторитетам родителей.
1: Угу, понятно. Время нашей программы закончилось. Я благодарю вас, Мария, за участие. Спасибо за ответы.
0: Спасибо, Любовь.

Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Принято считать». Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, оставляйте свои отзывы, комментарии и вопросы. Всего доброго, до свидания.

0: я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.

И снова мы вместе. Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители. Мы открываем Библию и говорим, казалось бы, на достаточно интересную, но избитую тему «Верующий человек». А я хочу подойти к этой теме немножечко с другой стороны. А знаете почему? Потому что со словом «верующий человек», к сожалению, а может быть, я и не буду прав до конца, но у каждого будет своя оценка. Кстати, вы можете написать в комментариях, что вы об этом думаете. Есть определенный негативный аспект. Верующий – это ущербный. Верующий – это такой затюканный, забитый. Верующий – это значит ненаучный. Верующий – это как бы недоученный немножко, да, обиженный жизнью. Верующий, но хороший. Как бы вот когда речь идет о том, что тебе нужно крышу сделать, и ребята, которые делают крышу, говорят, что верующие, там, баптисты или адвентисты, то все говорят, не, хорошие ребята, они такие молодцы, работяги. То есть вот это устраивает. Но быть верующим или стать верующим, не-не-не, вы что? Да, ну это как бы удел таких немножечко забитых людей. Почему это так? Ну, это может быть на нашем постсоветском пространстве, потому что у нас была активная пропаганда атеизма. И верующие люди, или, как вы помните, кто постарше, религия – опиум для народа. Ну, вдуматься, да, вот что это? Религия – опиум для народа. То есть наркотики – это запрещенное, это табу, ни в коем случае. Я, конечно, очень не согласен с этим, потому что, да, имеет место религиозный фанатизм иногда в каких-то определенных там моментах, течениях, конфессиях. Но, друзья, неужели верующий человек...

человек, который верит в своего Творца, делает что-то хуже для общества. Я прошу вас открыть вместе со мной ваши Библии, 10 глава книги Римлянам. Это потрясающее вообще послание в столицу Италии. Да? И вот здесь апостол Павел говорит этим образованным людям, знатокам, он говорит, 10 стих, 10 глава, Римлянам 10:10, легко запоминать. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Он говорит какой-то постулат. А выше 9 стих он рисует картину. «Ибо если...» Ну, давайте с 8. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». А, пожалуйста, давайте остановимся. Маленькое, но уже появляется деление. То есть, еще раз, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть устами исповедовать или признавать Иисуса Господом. Иисус – это кто? Это Сын Божий, представленный нам в Священном Писании, который взял на себя грех мира. Иисус Христос. Многие крестики носят, кто-то татуировки делает крестика. Но вопрос немножко в другом. Какое он имеет к тебе отношение? Что ты можешь, скажем, о нем знать? И что ты знаешь о нем? И как оно работает? И вот он говорит, если ты исповедуешь своим языком или устами Иисуса Господом, то есть Богом, Царем, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Получается интересная картина. Бог и Христос. Он говорит, что если ты Иисуса исповедуешь Богом, Господом, и признаешь, что Бог воскресил его из мертвых. То есть нужно связать вот эти две личности в одну единую, которая желает тебе спасения. То ты спасешься. Интересно почему? Потому что Господь спасает через Иисуса Христа. Таким образом, когда мы грешим, Иисус берет мой грех и несет его на себе. Он снимает с меня мой грех. Агнец, которого все время в древности приносили в жертву, он указывал на Иисуса. Поэтому очень важно выстроить отношения между человеком и Иисусом. А не просто верить, знаете, во что? Ну, что в птичку, синичку, там, да, в лужок, в зеленую травку. Не в это надо верить. Это результаты Божьего творения. Есть вещи, которые обязательно нужно принять. Принять устами и принять сердцем. Давайте сделаем паузу. Когда человек во что-то верит, он всегда будет об этом говорить. Никогда не, ну, жизнь показала, что никогда не будет такого, что человек думает и верит в одно, а говорит другое. Такое не работает. То есть, ну, это такое, знаете, как сказать, неправильное восприятие, оно может быть на каком-то этапе таким, когда человек говорит, да, я так не хочу, не люблю, не верю, ну, окей, я не буду об этом говорить, я скажу то, что вы хотите. Ну, так не бывает. Писание учит нас, что от избытка сердца говорят уста. Поэтому уста и сердце, они должны гармонировать между собой, во что ты веришь и почему ты так веришь, и как ты это можешь озвучить. И вот здесь он интересную вещь говорит. Ты хочешь спасения, любой человек должен быть спасен, если он признает Господа своим Творцом. Это настолько интересно, что Бог сегодня знает, что мир идет в погибель, он из него спасает людей. Это настолько важно нам с вами понять, потому что если мы не поймем эту истину, мы можем заблуждаться до пришествия Христа, и потом будет слишком поздно что-то изменить в нашей жизни. Слишком поздно. Давайте теперь посмотрим на этот текст дальше. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вот интересно. Смотрите, в чем апостол Павел делает вот это различие. Сейчас мы прочитаем еще целый ряд текстов, и вы увидите, как красиво эта картина выстраивается между верой, сердцем и устами. Значит, еще раз, смотрим в этот текст и находим следующее, что сердцем веруют к праведности. Смотрите, если ты так не веришь своим сердцем, вот именно душою своей, ты никогда не сможешь родить эту праведность. Это будет видимая лишь такая, знаете, абсолютно не имеющая к человеку отношения, скажем, образ жизни, модель поведения. Это не, Бога это тоже не устраивает. Он говорит, да то, что ты говоришь, мне это, ну, как сказать, люди много чего говорят. Мне важно,

что сердце твое говорит. И вот заметьте, когда мы подходим к каким-то серьезным вопросам, женитьба, там еще какие-то такие вот судьбоносные вещи, или когда, ну, мы не знаем, как посоветовать, человек вот колеблется, и мы говорим, ты сердце свое послушай, да, и вот это самое главное, когда ты прислушиваешься к тому, что говорит тебе твое сердце. А может ли сердце, в котором живет Бог, Дух Святой, подсказать тебе такое, что потом в итоге тебя уведет с правильной дороги и поможет тебе быть погибшим? Ну нет, конечно. Поэтому он и говорит, сердцем верует в праведность. Почему человек, например, вот это делает, а это не делает? Потому что он так верит, он мыслит так, он живет так. Отсюда, из сердца, мы можем такие слова взять, как патриотизм. Что такое патриотизм? Это вот этот самый как бы приверженность и настрой, да, такой абсолютно как бы преданный какому-то вопросу настрой. Он патриот там мотоциклов, он патриот там родины своей, он патриот. И вот дальше, да, Библии. То есть Бог не просто вырывает человека из его обычной жизни и потом его пытается куда-то там применить в какую-то новую совершенно реальность. Нет, Бог приходит в жизнь человека. В его реальности Бог начинает с ним поселяться и жить. Так написано в Слове Божьем, что он говорит, приду, вселюсь, да, поселюсь среди них и буду жить среди них. Так и сегодня. Человек работает мастером-автослесарем. Бог приходит в его жизнь. Что меняется? Он перестает гайки в другую сторону крутить начинает или что? Нет, он продолжает так же жить, но в его жизни появляются новые принципы. Праведность. То есть он понимает, что обманывать клиента это неправильно. Не только потому, что клиент разоблачит, найдет и накажет. Нет. Что за это в тюрьму посадить? Нет. Потому что если бы я был клиентом, я бы не хотел, чтобы меня обманывали, когда мне будут закручивать там какие-то вещи, делать с моей машиной. И это тоже не самый убедительный аргумент. Не самый. Потому что очень легко может человек сказать, ну ничего страшного, меня тоже немало обманывали, поэтому... Ну, обманут, а я буду знать, я буду обманывать, и ничего страшного. Людей сегодня много, но он хочет по-другому подойти к этому вопросу. Он понимает, что вера, которая поселилась в его сердце, она от Господа. То есть, а если это машина Господа, вот Христос бы приехал в современном таком исполнении, заехал ко мне и сказал, о, брат дорогой, я знаю, что ты хороший мастер, все говорят о тебе, что ты хороший мастер, поменяй мне масло. А я такой говорю, слушай, да он не видит особо, фильтр не буду менять, потому что его откручивать потечет масло. Да пускай стоит, ничего страшного. Да и не все солью, слил 2 литра, 2 долил, а этот 2 литра у меня будут еще. Да, то есть, ну, такую какую-то глупейшую схему воровства. Или просто не постарался, там защиту поставил, она там дребезжит немножко, да, пусть ездит, ничего страшного. Это не моя работа, я масло поменял, остальное пусть делает кто хочет. То есть, получается, если бы это был Христос, ты бы сделал ему так? Ну нет, конечно. А если бы это был твой там отец, например, да, твой друг самый лучший, ты бы так сделал? Нет, не сделал. А почему тогда другой человек, которого ты не знаешь, он уже вот может к нему такое плохое отношение? Тоже нет, да? И получается, Бог начинает сердце менять. И говорит, а если бы ты заехал, вот как бы ты хотел, чтобы мастер с тобой поступил? Только масло поменял, а остальное даже пальцем не прикоснулся. Нет, как приятно, когда ты делаешь что-то, человек, и говорит, я тебе там, кстати, и то сделал. И вот мы приходим к тому, что он говорит, сердце двигает человека к праведности. Понимание того вопроса, который мы называем верой, оно толкает человека к праведной жизни. А уста, они исповедуют ко спасению, то есть ко спасению других людей. Когда я не просто честно живу, ну приехал я на автосервис, ну сделал мне человек, я посидел, послушал, посмотрел, о, хорошо, молодец, хорошо сделал. Но я и мое спасение никак не изменится, если он не откроет рот и не расскажет мне о Спасителе. Поэтому очень важно, что устами исповедуют ко спасению, для того, чтобы человек мог научиться вот как бы Бога восхвалять своими устами. Не только жить так, но восхвалять. И они в отрыве, эти два понятия, не работают. То есть просто восхвалять Бога, но не жить, это неправильно. И жить, и не говорить. Тоже неправильно. Вот поэтому библейская модель очень четкая. Ты живешь так, сердцем живешь,
Вот почему Бог убеждает нас, именно нашу внутренность, наши мозги, скажем, Он выправляет вот в то место, чтобы мы могли правильно понимать события происходящие, чтобы мы научились мудро распределять ценности нашей жизни, что временно, что вечно, что правильно, что неправильно, что целомудренно, что нецеломудренно, что этично, неэтично, ну и так далее. И потом мы

могли говорить об этом спокойно. И вот это интересная ситуация. И потом он говорит, все Писание говорит, всякий верующий в него не постыдится. Ну вот теперь представьте себе, в советское время было очень много случаев, когда люди стыдились, что он верующий. Да и сегодня многие стыдятся. Ну, не будем, скажем, юлить душой или кривить душой, но очень многие люди стыдятся сказать, что верующий. Я много раз это видел. Стыдятся помолиться в общественном месте, да, например, где вдруг увидят. Ну и что? Ну и что? Мусульмане молятся прямо на улице, на трассе где-нибудь, на обочине. Они не боятся. В аэропортах специально молитвенная комната, да, как говорится, мечеть маленькая, ты можешь зайти и помолиться. Люди этого не стыдятся. Почему мы должны стыдиться? И вот это дьяволом навеянная идея, что верующий – это всегда ущербно, потому что Бог тебя от многого ограничивает. И в результате появляется стыд, ложный, неправильный стыд, потому что якобы, ну, я живу не так, как все, видите ли, я мог бы жить лучше, интереснее. А я вам сейчас приведу несколько примеров. У меня есть много друзей, да и не только у меня, у вас их, наверное, не меньше. И что я обратил внимание? Я общался с разными людьми, и когда, например, парень сохраняет целомудрие, для того, чтобы потом вот ту единственную девушку в своей жизни найти, да, вот полюбить ее и привести домой к себе там или, ну, вместе создать семью. Девушка то же самое, она хранит свое целомудрие, чтобы потом стать верной, любящей женой тому молодому человеку, кому она себя посвятит. Люди смеются с этого, говорят, да вы че такое, да? Да это же жизнь, да, ой, ну какая разница, ну переспал, там интим без отношений, очень модная тема сегодня, в современном мире это вообще. И что мы видим в итоге? Люди, которые, казалось бы, вот, да, параллельно, вот мы начинали жить, там, кто-то вот видим разницу в этих людях, вместе знали того и другого. Один был такой вот, скажем, честный, старался все, а другой там гулял, был, скажем, неприкаянный. И что мы видим спустя время? Тот, который гулял, говорил, слушай, вот вы молодцы, у вас семьи крепкие, у вас все классно, а я вот все никак, потому что у меня вот не получается. А почему? А потому что тот, кто нас сотворил, а не Дарвин с его идеей, прививший нам мысль некоторым, эту теорию, самая живучая теория во всей вселенной, это теория Дарвина, да? Он просто высказал идею абсурдную, да, теорию, говорит, ну что, я думаю, так могло бы быть. И оно прижилось как аксиома, как будто все видели, хотя ни один человек не видел переходный вид, ни одного, то есть рыба с ногами и плавниками, и там с хвостом что-то, да, уже половина хвоста отпала, уже там, ну, уже выросло другое что-то. То есть такого нету, есть готовые сформированные виды, вид собаки, вид кошки, вид того, есть женское, мужское, в собачке там и везде-везде, обезьяны. То есть это везде, как будто одна система запущена была, ну, так написано. В первый день, во второй, в третий, четвертый, пятый, шестой Бог сотворил все, что захотел. И мы даже в природе знаем, в растениях, там, двудольные, однодольные, корнеплоды, там, ну и так далее, и так далее. То есть, явно, что кто-то это запустил. Это не хаос, иначе мы бы все ходили, один с тремя глазами, один с одним глазом, без зубов, там, знаете, там, и так далее, с тремя ногами, пятью хвостами. Вот такими бы мы были, если бы эволюция была, понимаете? Но оно не работает, мы образ и подобие Бога. И поэтому он говорит, вера – это как раз признать, что ты от Бога, и ты должен быть в жизни на Него похож. Сердцем поверить, что ты будешь поступать, как он. Ну, а если еще ниже посмотреть, то мы здесь читаем в 11 стихе, что верующий в него не постыдится. Опять же, интересный момент. Казалось бы, ну, стыдно перед людьми. А что такое? Вы заметили, что сегодня многие люди вообще не стыдятся людей? От слова совсем. Они могут ругаться на улице. Они делают какие-то вещи постыдные на улице, в публичном месте. Снимают, допустим, да, вот ролики, которыми там ТикТок тот же или еще что-то. Такие вещи, которые, ну, в голову не вкладываются. Ну, а прикольно же там, ну, вот как-то так. И получается, что верующий начинает стыдиться, что он как бы в этом не участвует. Как будто ты забитый, как будто ты какой-то монах. Хотя, кстати, в католической церкви, в православной церкви монахиня и монах, да, скажем, это как раз типа высшая степень посвящение Христу и Богу. И получается, что люди ничего не стыдятся, ни грешить не стыдятся, ничего. Верить в Бога стыдятся и признать, что я то или другое делаю или не делаю, потому что Бог так сказал.

Вот он говорит, верующий не постыдится. А когда это произойдет? Когда Христос придет. Вот тогда не постыдится. Но, опять же, здесь он дальше показывает, что нет различия между иудеями и Еленом, 12 стих, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Очень важный текст, потому что он объединяет две категории людей, иудеев и эллинов. То есть греческое направление философов и иудаизм, людей, которые привыкли доверять и верить Богу. 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ну неужели так просто спасти? Смотрите, ну это же текст потрясающий. Надо его взять, увеличить, распечатать, повесить в церкви, и все, все спасены. «Призови имя Господа». «Господи Боже, спаси меня». «Все, ты спасен». Но видите, что интересно? Он говорит, а где твоя праведность тогда? Я хочу на нее посмотреть. То, что ты хочешь быть спасенным, я и так понимаю. А вот я хочу, чтобы ты здесь на земле уже немножко по-другому начал жить и другим людям рассказал, что то, что я родился в этот мир, оно не напрасно. И когда человек скажет, ну, это теория, то я хочу, чтобы он посмотрел на тебя и сказал, что это не теория, а это сильнейшая практика. И вот он здесь дальше говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 13 стих, он где-то взят, он процитирован. Знаете, где он взят? Он взят из книги Иоиля 2.31. Иоиля 2.31 – это текст, который мы находим в нашей Библии, в Ветхом Завете, потому что там Иоиль записал видение, которое Бог ему дал для того, чтобы он мог передать остальным своим друзьям и будущим спасаемым принципы спасения. Вот он говорит, будет, 32 стих, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе, в Иерусалиме, будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Интересно, что в другом переводе этот текст звучит следующим образом. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет, ибо на горе Сионе, в Иерусалиме, спасение явлено будет, как сам Господь и говорил, и среди спасенных окажется каждый, кого Господь призовет. Вот интересно, пророк Божий не просто так написал. То есть, это, знаете, как в лесу, когда ты потерялся и ищешь того, кто бы тебя услышал и помог тебе выйти из леса. И тот, кто ищет того, кто потерялся в лесу, тоже делает знаки, чтобы тот его услышал и откликнулся. Вот как выглядит идея спасения. Потому что спасение – это когда ты заблудился, когда у тебя нет выхода, когда тебе что-то угрожает. Гибель, смерть, там, я не знаю, хищный зверь и так далее. Тебе необходимо спасение. Вот пока мы не поймем, что мы находимся в дремучем лесу, дьявол – это рыкающий лев. Грехи – это вот те самые гиены, которые нас поедают порой изнутри. И Бог ищет нас, да, зовет нас и хочет понять, а нам вообще нравится в этом лесу или все-таки мы хотим быть спасенными из него? А может быть, мы маньяки, знаете, по мышлению своему. Нам нравится, как грибники иногда шутят, ходить с ножом в лесу. То есть шутки шутками, а получается именно так. Господь говорит, где ты, грешник? И ты можешь сказать, все нормально, я здесь, меня не надо искать. А бывает момент, когда человек говорит, помогите, помогите, и вдруг слышит, ау, да-да, то есть, и вот они начинают искать. И вот Иоиль говорит именно об этом. Всякий, кто будет искать и кричать имя Божье, призывать, Боже, спаси, он будет спасен. Почему? Потому что он окажется среди спасенных, каждый, кого Господь призовет. То есть, прежде чем мне позвать Бога, я должен знать, что он меня спасет. Почему все кричат, мама? Неосознанно, когда страшно, потому что очень много лет, ну минимум там 10, а то и 15 лет, да, вот детского взросления при слове «мама» решали все вопросы. То есть страшно, мама, а мама раз на руки взяла, все, мама, мама, мама, мама. И вот так человек неосознанно говорит «мама», когда ему страшно. И в результате мы видим вот этот текст очень важную истину нам открывает, что Господь хочет нас спасти, и мы должны хотеть быть спасенными. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу, и мы находим здесь один интересный отрывок, который снова нас потом еще возвратит в Римлянам 10 главу. Что говорит Христос? 7 стих, 16 главы от Иоанна. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к

Отцу моему и уже не увидите меня, а суде же, что князь мира сего осужден». Вот интересно, он говорит, Писание учит нас как бы тому, что мы должны понимать, что все события, они происходят в той последовательности, в которой Бог ее определил. Все бы хотели, чтобы Христос не уходил. Все хотели бы, наверное, чтобы он прожил до глубокой старости. Представьте, скольким бы он помог. Но он говорит, лучше, чтобы я ушел. То есть, ну как, будет же плохо без тебя, я знаю. Но будет важно для вас, чтобы вы прошли этот этап. Поэтому три вещи, которым учит нас Писание. Смотрите, первое. Он, Бог или Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть он будет обличать людей во грехе. Каком грехе? Что не веруют в меня. Когда человек не верит в Бога, то, что он делает, грехом даже порой нельзя назвать, потому что нет Бога, нет его закона. Ну, все так делают, все, какая ко мне претензия? А когда человек верит в Бога, он говорит, верующий так не может поступать. Как Писание Иоанн говорит, верующий в него не согрешает, а это грех. Поэтому я не могу это делать. Второй очень важный момент, что он говорит о правде, то есть об той истине, что я иду к Отцу моему. Что это значит «иду к Отцу»? Значит, ты Сын Божий. А раз ты Сын Божий, значит, ты Мессия. И ты, мы уже тебя не увидим, только потом увидим. Значит, ты и есть тот самый наш Мессия. Вот, оказывается, что есть правда, что есть истина. Вот это важно понять. И третье – о суде. Многие не верят в суд. А что там будет? Или наоборот, суд Божий перевернут, и он представляет страх такой, что Бог будет, знаете, людей вот так светом с 10 сторон светить на виду всей вселенной и будет говорить, рассказывай, как ты врал, обманывал, воровал и так далее. И ты стоишь на Божьем суде, не зная, куда голову спрятать. Нет. Потому что он здесь говорит о суде, что князь мира сего осужден. Поэтому, если ты держишься за руку Божью, а не за князя мира сего, то тогда тебе нечего бояться. И поэтому, если возвратиться в послание к Римлянам, опять 10 главу, то вот здесь апостол Павел говорит, «Всякий, кто призывает имя Господне, спасется». А потом говорит, «А как призывать того, в кого не уверовали?» То есть, как в этом лесу дремучем кричать, «Какое имя? Караул?» Или как говорит, ура, ура, да, мал-мал ошибку давал, вместо ура караул кричал. Вот, так и тут. Получается, что он будет кричать, но кого он позовет? Он говорит, а как призывать того, в кого не уверовал? Если я не верю, что он мне поможет. Вот он, а потом говорит, а как веровать в того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? И как прекрасно, или как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое или доброе. То есть, вот она, модель, да, сходится. То есть, уста чьи-то, проповедника, который живет по праведности сердцем своим, он принял Иисуса, он рассказывает тебе о Боге. И тогда ты слышишь, твоя вера начинает возрастать, да, как клеточка, делится, делится, увеличивается. И потом он говорит, но если не послушались благовествования, но не все послушались благовествования, 16 стих, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? И делает вывод, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Что мы можем здесь фактически сейчас подвести? Мы понимаем, что веры не будет, если не будет слышания Слова Божия. А во что ты веришь? Ну, я верю, что там кто-то есть. И что? А если этот кто-то тебя убьет? Так, ну тогда что и всем. Ну, правильно, поэтому Слово Божие открывает. А почему Он любит меня, мой Господь? Меня, грешника. Почему Он любит? Почему Он говорит, любовью вечно я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение? А мы можем сказать, Господи, какое благоволение? Посмотри, сколько у меня проблем. В семье проблемы, на работе проблемы, дети, там, болезни, еще что-то. Он говорит, я знаю, но это часть того, чтобы ты мог все-таки быть спасен, потому что я, зная тебя, твое ДНК, твоего деда, прапрапрапрапрапрадеда, я знаю, что тебе хорошо, а что тебе плохо. Поэтому я никогда тебя не допущу быть искушаемым сверх сил. Я никогда тебя не брошу в этом лесу. Я сделаю все, чтобы ты был спасен. Но ты призови меня в день скорби, как говорит псалмист, да, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вот это модель отношений. Поэтому главное, что строит Бог сегодня с нами, это отношения. Опять вопрос. Стыдно ли сегодня быть верующим? Мне нет. И абсолютно не стыдно, потому что если людям не стыдно, мужчинам с мужчинами,

женщинам с женщинами спать, то почему мне должно быть стыдно верующему человеку, потому что я не пью, не курю, веду здоровый образ жизни? И это только видимая часть айсберга, насколько я хочу быть похожим на того, кто меня сотворил. Пусть это будет девизом каждого из нас. Никогда не стыдиться своего Спасителя. Чтобы Дух Святой не обличал нас в том, что мы делаем грех, не верим в истину, и в итоге, как мы читаем, да, Дух

И как здесь сказано, что князь мира уже осужден. Не ты его, то есть не он тебя будет судить, не мода тебя будет судить, не сатана будет судить и говорит, ты не модный, ты не современный, а ты будешь говорить, ваша мода, ваши правила, оно далеко уже ушло за пределы здравого смысла. И не для рекламы, как вы видели сегодня или в последнее время, как Филипп Киркоров отмечал свое день рождения, как он залез на крест и танцевал там вместе со всем этим неистовством. Это вообще просто из ряда вон выходящие случаи. Уже, люди уже не знают, что делать. Поэтому вот это важно понять, что князь мира осужден. Кем? Тем, кто сотворил этот мир. Поэтому устами исповедуют ко спасению, а сердцем веруют к праведности. Вот я желаю вам, чтобы никто из нас не постыдился слова христианин, слова верующий. И кроме всего прочего, чтобы у нас в сердце крепла вера. И устами мы всегда могли сказать, почему я так верю, почему я это ем, а это не ем. Почему я в этот день поклоняюсь Богу, а в этот нет. Ну, то есть я остаюсь христианином, но свящу и считаю святым этот день. И много разных таких моментов, которые Писание, о чем говорит Павел, да? Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому, если я так верю, и придет Христос, посмотрит на меня и скажет: молодец, что ты так верил, но ты многого не знал. Пойдем, я тебе расскажу, что я еще хотел тебе рассказать, о чем ты не знал. Что я вкладывал в это слово, когда говорил на горе Елеонской, блаженный плачущий или еще что-то. Что я хотел сказать через апостола Павла, и мы будем восхищаться, как Бог велик. И даже если мы спросим: Господи, почему у меня было так много проблем? Он скажет: так надо было. Я делал тебя крепче, я делал тебя сильнее. И люди, глядя на тебя, вот этот и вот этот был спасен. Пусть Господь нас благословит, никогда не постесняться того, что мы в Него верим. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем открыта истина. О том, что князь мира этого уже осужден. Он уже приговоренный враг, который пытается еще сделать вид, что он успешный. Господи, я так Тебе благодарен, что у нас есть истина, есть Слово Твое. И благодарен Тебе, Господь, за то, что по Слову Твоему, как Ты уже сказал, у нас есть обличитель во грехах, Слово Твое, Дух Святой, чтобы мы не грешили, чтобы мы не тянулись за этим миром. Помоги нам научиться призывать Твое имя в трудные моменты, чтобы мы уповали не на свою силу, не на знакомство, не на врачей, а Твое имя призывали, и тогда мы точно знаем, что мы будем спасены. Даже если Ты допустишь какую-то трудность и печаль в это время, но мы знаем, что в итоге восторжествует вся вселенная, глядя на Тебя, грядущего и спасающего Царя. Благослови Твой народ, благослови каждого человека в его бедах и проблемах, а Тебе да будет слава, честь и хвала во веки веков. Аминь.

0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Жители города Ниневии услышали слова пророка и сильно испугались.
3: Дедушка, ты такой красивый,
4: он похож на царя.
0: Ниневитяне поверили Господу Богу, и все от малого до большого раскаивались в своих грехах.
2: И даже царь, который жил в этом городе, услышал пророка Иону и отдал своим слугам приказ, чтобы все жители Ниневии молились Господу Богу и оставили свои злые пути.
3: Они перестали обижать слабых.
0: Они одели специальные одежды в знак скорби о своих грехах. Жители Ниневии послушали своего царя и пророка Иону и стали просить у Бога прощения.

0: за свои грехи. Они плакали и обещали Богу, что перестанут делать зло и обижать слабых.
1: Они смогли выполнить свое обещание?
2: В Библии написано, что Бог увидел, как они отвернулись от своего злого пути.
3: И Бог простил жителей Ниневии?
4: Бог добрый, Он любит людей.
0: Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на жителей Ниневии, и не навел.
1: Ура! Я знаю, что Бог добрый, Он любит прощать.
4: Бог добрый, Он любит прощать.
2: Иона стал ожидать и наблюдать, что будет с городом.
0: Он сделал себе небольшой шалаш, укрылся в нем и стал смотреть на город.
5: Но солнце палило так сильно, что Иона не мог укрыться от него в своем шалаше.
2: Тогда Бог произрастил растение, которое укрыло Иону от зноя, и Иона перестал огорчаться.
1: А почему Иона огорчился? Ведь все было хорошо.
5: Иона знал, какие были злые люди эти ниневитяне. И он расстроился, что Бог проявил к ним милость.
4: Но ведь Бог добрый, Он любит прощать.
2: Да, Бог простил этих людей, потому что после проповеди Ионы они стали добрыми.
3: Тогда почему он огорчился? Ведь все было хорошо.
0: Наверное, ему трудно было поверить, что эти люди смогут измениться.
2: Но Бог преподал Ионе хороший урок. Когда Иона заснул...
4: Он увидел сон?
1: Наверное, Иона увидел сон, где Бог ему все объяснил.
2: Возможно, что Иона и видел сон, мы точно не знаем. Но я хотел рассказать о другом. Когда Иона заснул, червь подточил растение, и оно засохло.
5: На другой день, когда солнце поднялось, оно стало палить голову Ионы. Да так сильно, что он изнемог и просил себе смерти.
1: Почему он так огорчился? Он ведь сделал доброе дело.
5: Бог хотел показать Ионе, какое большое дело он сделал для Бога.
2: Бог спросил его: «Ты хочешь умереть, потому что огорчился из-за этого растения?» Тогда Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором живет более 120 тысяч человек?»
1: Иона спас так много людей?
0: Да, своей проповедью Иона спас больше 120 тысяч человек.
5: Помните, что означает имя Иона?
4: Голубь.
1: Голубь.
5: И этот Божий посланник принес им весть мира, которую они приняли и стали добрыми.
0: Дорогие ребята, в следующей серии мы расскажем вам о других пророках, у которых была от Бога особая весть для людей. Всего вам доброго! До новых встреч!

0: Лаше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле, и возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана. Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем. Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду».
1: «Иди, я сейчас приду».
2: «Я без тебя не пойду».
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу: «Я буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль». И служил Иаков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
0: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
1: И они показались ему как несколько дней.
0: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
3: Итак, Иаков женился, и у него родились 12 сыновей.
4: Ого!
0: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Иакову стало совсем тяжело, Господь...

0: Господь Бог явился Якову и сказал: «Возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой».
1: Ура! Яков скоро вернется домой!
2: Наверняка его ждали большие приключения.
0: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
3: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
0: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
3: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
0: Иаков испугался великим страхом. Он стал молиться Господу Богу.
3: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
0: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
3: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
0: И вот некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что он не может пересилить Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
3: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
0: «Как твое имя?»
3: «Иаков».
0: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
1: Яков боролся с Богом?
0: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Иаков боролся с самим Богом.
3: Иаков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэл, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
4: А он победил своего брата?
0: Да, он победил, но не силой, а любовью.
3: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада. И когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
5: Как?
3: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил ему щедрые дары.
2: А он вернул Иакову богатство Исаака?
0: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
1: Какое?
6: Какое?
3: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
7: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
8: Все известные мне люди ни при чем.
7: Кто по небу звезды ночью раскидал?
8: Я не знаю, может.

0: Ми за правду!
1: Эх, Олеся, Олеся, зачем я только тебя послушала?
2: Всем привет! А что, к нам сегодня Олеся в гости пришла?
1: Нет, она дома сидит. Ее никуда не отпускают.
2: А в чем дело? Она что, болеет?
1: Да она сегодня чуть в речке не утонула.
2: Взаправду?
1: Угу. Я вместе с ней. Нам повезло, что рядом хороший пловец оказался и вытащил нас.
2: Так вы что, на речку? Одни пошли, без взрослых?
1: Это все из-за Олеси, Леш. Меня мама в магазин отправила. А тут навстречу мне Олеся. Ты, говорит, плавать умеешь? Я говорю, нет. А она мне, бежим скорее на речку, пока вода теплая. Вместе и поучимся.
2: И ты что, согласилась?
1: Нет. Сначала нет. Я ей сразу же сказала, что меня мама одну на речку не пускает. Это опасно. Я ей верю.
2: Молодец, Надюш. Мама тебе всегда только самого лучшего желает.
1: Я ей сказала, Олесь, что мама слушает. А она

0: говорит, сегодня 8 марта, и маму слушаться не обязательно.
1: Вот так раз. Олеся что, не знает, что слушаться и делать добрые дела нужно всегда, а не только по праздникам?
0: Я ей то же самое сказал. Она говорит, вот и сделай маме подарок, плавать научись. Мама обрадуется, и тебе одной купаться разрешит. Я, говорит, знаю один классный способ, как быстро научиться плавать.
1: Судя по всему, способ оказался неудачным, как и идея отправиться на речку одним.
0: Еще какой неудачный. Я стояла на мостике, а она меня толкнула. Но я ей сразу же очутилась под водой. А там все зеленое, совершенно дышать нечем.
1: Бедняжка.
0: Мне мама говорила, что все так может быть. Она расстроилась, когда я не поверила ее словам. Даже плакала.
1: Взаправду, Надя. И мама, и наш Господь очень огорчаются, когда им не верят. Ведь из-за этого может произойти беда, как это произошло с людьми из нашей взаправдошней истории.

0: Эта история произошла, когда Господь вывел свой народ из Египта, где ему жилось очень плохо.
1: Люди шли по пустыне, направляясь в прекрасную ханаанскую землю, которую обещал им Бог.
0: А впереди всех шел Моисей, через которого Бог говорил народу, куда нужно идти и что делать. И пока народ верил Богу, все у них было хорошо.
1: Однажды Моисей услышал слова Господа. «Отправь 12 человек посмотреть землю ханаанскую, которую я даю вам». Интересно, дядь Леш, а детям можно было туда пойти?
0: Точно известно, что Моисей призвал только взрослых. 12 мужчин. Он сказал им: «Идите в эту южную страну и узнайте, какая она, хорошая или плохая, и какие там люди, сильные или слабые, и какие города там, разведайте. А когда вернетесь, расскажете нам. Будьте смелы и принесите плодов из той земли».
1: И отправились они в путь. Они осматривали 12 разведчиков земли.
0: Видели они там большие города и крепости.
1: Любовались прекрасными садами. Там они нарвали гранатов и инжира, чтобы принести с собой.
0: А еще срезали виноградную кисть. И она была такая огромная, что пришлось нести ее вдвоем на большом шесте.
1: Эх, мне бы такую кисть винограда. Я бы целый класс угостить смогла бы. Ну и удивились бы они.
0: Взаправду. Вот и народ Божий удивился и обрадовался. Все рассматривали плоды, которые принесли 12 человек. Стали разведчики рассказывать, что земля, которую обещал дать им Бог, прекрасна, что растет там множество чудесных плодов. Но жители этой страны высокие и очень сильные, и живут в больших укрепленных городах. И стали пугать разведчики людей. «Если придется воевать с жителями той земли, то они победят нас, не можем мы идти туда!»
1: Испугались люди и начали кричать и плакать. «Зачем Господь ведет нас в эту землю? Не одолеем мы этот сильный народ! Пойдемте назад!»
0: И только два разведчика, Халев и Иисус Навин, успокаивали всех плачущих. «Не бойтесь народа земли этой! Мы можем одолеть его! Ведь с нами Бог, который сказал нам, чтобы мы шли в эту прекрасную землю и жили там!»
1: Но люди не послушались и

0: поверили, что Бог поможет им, и этим очень сильно огорчили его.
1: И сказал тогда Господь Моисею: «До каких пор этот народ не будет мне верить? Ведь я столько раз помогал ему. За то, что эти люди не поверили мне, не смогут увидеть они прекрасной земли, которую я обещал им, а будут ходить по пустыне еще 40 лет. Только их дети войдут в эту землю, а еще Халев и Иисус Навин».
0: Очень сильно пожалели люди, что не поверили они Богу, но ничего изменить уже было нельзя. Так и не увидели они чудесную землю. Дядь Лёш, я тоже так пожалела, что не поверила маминым словам. Я же хотела ей подарок сделать, а все вон как вышло.
1: Ну, с подарком можно все исправить.
0: Можно нарвать одуванчиков?
1: А можно сделать их самим. Посмотри-ка, что у нас есть во взаправдошней коробочке.
0: Целая куча ниток и проволок.
1: А картон там есть?
0: Небольшой кусочек.
1: О, как раз столько, сколько нам нужно. Нужно вырезать из него небольшие кружочки.
0: Я это могу сделать.
1: Хорошо. А я пока подготовлю проволоку и нитки. Оп, ниточки подай мне.

0: все, дядь Леш, а у нас будут одуванчики из картонки?
1: Нет, не угадала. Они будут из ниток. Сейчас мы вырежем еще в серединке дырочки.

Все, теперь мы завязываем в конце узелок. И теперь разрезаем. Эти нитки вдоль кружочков.

Потом немножечко раздвигаем эти кружочки. И завязываем проволочкой посередине.

0: проволокой примотаем головку одуванчика к толстой проволоке. Это будет наш стебелек. Вот так. А чтобы он больше был похож на одуванчик, нам нужно здесь сделать потолще. Может быть, ваточку намотать?
1: На, держи.
0: Ага, спасибо. Берем небольшой кусочек и наматываем на проволоку.

0: как эта ниточка держаться будет?
1: А мы внизу ее приклеим клеем. Дай мне, пожалуйста, клей. Ага, спасибо. Сейчас.

0: Вот и все. Наш одуванчик готов.
1: Классно.
0: Вот такой у нас получился одуванчик.
1: Классно. Давай много таких сделаем.
0: Давай. Поможешь мне?
1: Да.
0: Держи нитки.

0: соревнования, кто сделает быстрее.
1: Дядь Лёш, я бы каждый день хотела делать маме подарки.
0: О, это очень легко. Надя, а знаешь, какой подарок будет радовать маму больше всего?
1: Духи, наверное.
0: Самый лучший подарок для мамы – это когда ты ей веришь.

Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной прекрасная женщина, автор множества песен, профессиональный музыкант, жена пастора Анна Клейнас.

0: Добрый день.
1: Добрый день, Анна. Очень рада вас видеть. Уже наслышана. И рада приветствовать вас в нашей музыкальной гостиной здесь, на телекомпании. Скажите, пожалуйста, вот такие красивые песни о Боге, обращенные к Нему, и такая красивая музыка. Как вообще вы пришли к Богу, если можете как-то кратко это описать, к Богу, в церковь, как вот начался ваш путь?
0: Я пришла в 18 лет, это 1993 год. Годы перестройки, сложные годы, но у меня была жизнь счастливая, я к Богу не сильно собиралась именно в церковь какую-то идти, но Богом я интересовалась всегда верой. Вот. Когда мне было 12 лет, я тонула в реке, и бабушка мне когда-то научила простой молитвой «Господи, спаси». И когда я тонула, я это вспомнила, и меня вынесло, ну не случайно, а Господь вынес, не дал мне захлебнуться, я стала на твердую почву, из водопорота вырвалась. Вот. Я поняла, Господь есть. Вот с тех пор как бы я задумывалась, искала. Вот. Но потом уже в 18 лет я уже более серьезно познакомилась с людьми верующими, с христианами-адвентистами, стала дружить. Думаю, хорошие люди, все у них хорошо, только не танцуют. Вот.
1: Жаль.
0: Да. Не пьют, не курят, такие хорошие, добрые люди. Вот. Но в тот момент у меня были сложные обстоятельства жизни. Я потеряла голос, что для меня было очень важно.
1: А вы уже тогда занимались пением?
0: Да, я училась в музучилище, это был третий курс на Нижегородском хоровом отделении. Мне сказали, можешь попрощаться с профессией, что было для меня вообще все в жизни. Вот. И когда я пришла к Богу, и я смогла обрести снова голос благодаря его силе.
1: Ничего себе. То есть можно сказать, что благодаря этому вы, ну из-за этого вы сейчас как бы и поете большинство
0: песен. Это подарок Божий.
1: О Боге, да?
0: То конечно, есть генетика есть, дары есть. И всегда я с 7 лет, там, 6 пела все, что можно. Но вот именно голос, который дал, это Господь.
1: Да, здорово. Вы пришли в церковь, и вот то, что вы уже умели петь, вы начали сразу как-то служить музыкантом в церкви, петь?
0: Абсолютно
1: вам хотелось?
0: Сразу. Как только я пришла, там в церкви было у меня 4 знакомых человека. Мой бывший одноклассник, поющий, вот, и 3 человека с музучилища моего. Они, ну, конечно, они знали, что я пою,
1: музыкальная
0: и сразу
1: среда.
0: Вперед пошли к нам петь. Ну, это молодежные песни были или хоровые, а именно в церковный хор меня уже после крещения взяли.
1: Вы начали служить в церкви, и через какое-то время начали нести какое-то особенное служение, наверное, в ней, да? Вы начали же руководить другими людьми, или это прошло много времени до этого?
0: Ну, можно сказать, что я пришла там, летом 93-го, у меня был процесс обращения мой. Пела я все равно всегда. И интересно, что я пела бардовские песни. У меня родители 10 лет были в клубе бардовской песни. Это как бы ну, история моей жизни детской. Вот. Потом я поняла, что мне надо петь другие песни, христианские. Ну и писать начала тоже эти песни. Вот. Крещение в мае приняла 94-го года. И мне сразу сказали, возьми молодежный хор организуй.
1: Ого!
0: И я стала дирижером молодежного хора. Да.
1: Ничего себе!

0: сказать, что вам нравится работать с людьми? Общаться с людьми? Любите вообще
1: людей? Ну, абстрактно общаться с людьми я люблю. Угу. Работать с людьми не знаю, но в хоре это мое все. Я там летаю. Это мое счастье.
0: То есть вы нашли в этом, можно сказать, свое призвание, да?
1: Да.
0: У вас есть такая песня «Любовь и верность». Вот я бы хотела, чтобы вы сейчас кусочек нам исполнили из нее. Ну, или целиком, как вам понравится. О любви, да? Можете сказать пару слов, о чем она?
1: История написания песни? История не очень... Ну, она грустная. Uh-huh. Не могу сказать, не очень хорошая. Она грустная. У нас есть друзья. Александр, Оксана Останкины. Это пасторская семья. И Александр погиб. Вот. И когда было... Я делала онлайн-программу «Воспоминания о Саше». И звала многих людей. И Оксана мне как раз за год до этого дала текст вот этой песни.
0: Она написала его.
1: Да, Оксана написала это. Когда у них все было хорошо еще, и Саша был жив. И я вспомнила в этот момент, открыла, угу, помолилась, говорю: «Господи, пошли песню». И написала в память об этой семье.
0: Даже не думала, что эта песня такая трагичная история. Ну давайте исполним ее вместе.

0: Спасибо большое. Очень красивая песня. И вот когда вы рассказали историю, конечно, она по-другому уже даже считывается. Такая, да, это самая первая, наверное, семейная драма здесь описана. И вот это...
1: Ну, это повлияло, наверное, история написания этой песни.
0: Да. Ну, и я имею в виду, что история Адама и Евы, она тоже трагична, по сути, своей. Но, слава Богу, что есть у нас любовь, что есть у нас близкие люди.
1: Есть Господь Спаситель, который может, и у Него есть выход для наших трудных жизненных ситуаций.
0: Это точно. И я надеюсь, что и песни тоже помогают как-то из этих ситуаций выходить. Как отреагировала эта женщина на песню?
1: Оксана?
0: Да.
1: Мне трудно сказать, мы в разных городах живем, но песня ей понравилась. Ну, мне кажется, она еще до сих пор выходит из этой ситуации, но слава Богу, она идет с Богом, слава Богу, что она с Ним, служит Ему и пишет стихи.
0: Это здорово, это здорово. Вы говорили о том, что вы начали руководить молодежным хором. Как вообще вы... Вам было 18 лет?
1: Да.
0: Как вы взяли на себя такую ответственность? Это непросто, руководить людьми в церкви, которые, может быть, там разные, разные характеры, найти подход, найти репертуар, который, может быть, понравится людям.
1: У меня был пастор Юрий Карлович Гаус, и у него жена Елена была дирижером, вот, поэтому я с ней советовалась по репертуару. Когда я приняла крещение, мне сразу подарили псалмы Сиона и... Первый хоровой сборник «Зеленый». Я оттуда очень много брала. Ну и потом все-таки моя профессия дирижера, мне сказали, ты уже третий курс музучилища, вперед. Поэтому непросто было, потому что, естественно, я новенькая в церкви. Разные могли быть ситуации. Я подходила очень профессионально и хотела, чтобы наши хотя бы первые выходы были хорошие, не тяп-ляп. Мы готовились 3 месяца. И некоторые члены церкви говорили, что они там собираются, все учат и учат. Ну, в общем, начали уже там разговоры пошли. Но через 3 месяца мы начали служить, но потом был большой репертуар.
0: Как здорово. А как вообще вам удавалось вот, собирать молодежь на репетиции? Ведь это так трудно, знаю по своему опыту, даже иногда команду из 3 человек тяжело собрать, чтобы у всех согласовались графики. Может быть, у вас есть какой-то совет начинающим служителям или... Какой-то способ, который вы находили к подходу к людям?
1: Ну, трудно говорить тогда или сейчас. Но я и сейчас руковожу. У меня ансамбль «Отражай небеса» в Красноярске. Правда, нас 7 человек, там не 25. Мы собираемся раз в неделю по четвергам. Мы это очень любим. Мы просто приходим 1,5 часа вместе, поем, получаем громадное удовольствие. Хотя город огромный, ехать долго.
0: То есть надо, чтобы людям это очень нравилось,
1: да,
0: во-первых.
1: В первую очередь мы очень любим петь, петь вместе. Второй — репертуар. Люди едут на репертуар, хорошую песню.
0: То, что им нравится.
1: Да. На руководителя, я думаю, тоже.
0: Ну, я уверена, что у вас очарована вами ваша команда, ваша улыбка.
1: Они у меня самые любимые.
0: Ага. Хорошо, то есть хороший репертуар, люди, которые любят это дело, и руководитель, который...
1: Это 3. Четвертый, всегда у нас есть цель, к чему мы готовимся. Я не могу так 2 месяца сидеть, учить. Я им записываю партии, друзья. Вот ноты, вот партии к следующему разу приходите готовые. И у нас 3 спевки, мы хорошо делаем и уже поем.
0: А если кто-то пришел не готов?
1: Не, ну они все молодцы. Они тут же учат. Но это я к тому, что мы не сидим долго над одним произведением. Потом мы его дорабатываем, еще что-то доделаем. У нас всегда есть цель, какая-то программа, субботнее богослужение, мы каждую субботу поем.
0: У вас чудесный ансамбль «Отражая небеса». И мы видели... клип, который вы снимали в горах, в Красноярске, да?
1: Да, он «Гора Караульный бык» у нас называется.
0: Ничего себе. И вот мы видели и хотим показать нашим зрителям отрывок из этого клипа, потому что красоты, конечно, невероятные.
1: Приезжайте в Красноярск.
0: Спасибо. Песня называется «Нет прекрасней в мире места».

0: Нет прекраснее мира места, это вы имеете в виду? Небеса? Или Красноярск?
1: По песне вообще самое прекрасное место у ног Иисуса. А мест в нашей красивой земле прекрасных очень много. Угу. Для меня Красноярск — это одно из прекрасных мест мира.
0: Надо обязательно там побывать. Я хотела немножко вернуться. Вот вы говорили, что 18 лет начали руководить хором, и что у вас была поддержка в виде жены священнослужителя, да, которая вам помогала.
1: Священнослужителя самого.
0: Да, да, священнослужителя самого. И, ну, ваши друзья-музыканты там были, да, кто-то тоже. Но все равно, наверное, было страшно в какие-то моменты, какие-то были, может быть, трудности в этот период, с которым мы сталкивались, или уже ничего не помните?
1: Я не могу сказать, что я бесстрашный человек. Мне кажется, что я и страх, мы вместе родились. Вот. Поэтому я делаю шаг с Богом, и для меня это всегда победа над страхом. Что бы я ни делала, какое бы мероприятие ни затевала. Вот. Эта песня для меня актуальна всегда.
0: Это здорово. И вот мы как раз хотели бы, чтобы вы нам исполнили песню «Не бойся, иди». Мне кажется, она такая духоподъемная, как раз для людей, которым, может быть, предстоит какое-то важное решение или какая-то ответственность на них возлагается, что с Богом все возможно и ничего не страшно.

«Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете

0: У меня мурашки от этой песни, честно. Просто прекрасная. Вы можете немножко в двух словах, когда вы эту песню написали, в каких обстоятельствах?
1: Я вам скажу честно, я не помню эти обстоятельства. У меня был период 2 года моей жизни, когда я ждала своего будущего мужа из армии. Я не помню, перед это я написала или во время этого я написала. Вот, потому что мы договорились пожениться, и он ушел, вот через 2 года он за мной вернулся, так скажем. И это были непростые 2 года. В это время переженились все, кто мог, пока еще. А я была одна. Но сейчас мы живем дружно и счастливо, и мы уже 26 лет вместе.
0: Вау, как здорово. А у вас есть дети?
1: Да, у нас 3 детей. Танечка, Катенька и Сашенька.
0: Ух ты, здорово. Я заглянула к вам на страничку в одной соцсети, пока готовилась к нашей встрече, и увидела, что ваша дочь тоже пишет песни. Ну, по крайней мере, одну вроде бы.
1: Да, наша средняя дочь Катенька. У нее несколько песен, но записано 2.
0: Здорово. То есть это такой семейный талант, который передается.
1: У меня и муж написал несколько песен.
0: Правда?
1: Да, одну мне посвятила.
0: Ух ты.
1: 2 Господу.
0: Как здорово. Он поет вместе с вами?
1: Да, это по жизни теперь его. У него такая теперь жизнь. Он тенор во всех коллективах, где я дирижирую.
0: Надо было думать, когда женился на музыканте.
1: Ну, это было одним из пунктов, очень важных для меня, когда я представляла себе будущего мужа. Чтобы он любил музыку, если бы еще и пел. Ну, Господь подарил.
0: Как здорово. У вас вообще, я замечаю, что есть несколько песен о любви, и как будто бы они такие свадебные. Даже есть персонально кому-то посвященные на свадьбу.
1: Ну да, это был или заказ, или, например, мне очень хотелось подарить моим любимым людям, паре.
0: Вот интересно, а когда вы пишете песни, отличаются песни, которые написаны просто под вдохновением каким-то, и песни, которые вы пишете специально для чего-то?
1: Я думаю, нет, различия нет.
0: А как это происходит?
1: Ну, вот процесс вам... написания песни?
0: Ну, например, вначале, вам нужно для чего-то написать.
1: Вначале это должно было быть сильное потрясение. Или плохое, или хорошее. Вот. Потом следующий период у меня был. Я очень люблю читать Библию. Для меня Слово Божье — это
0: в начале вы имеете
1: действие.
0: В виду своего авторского пути?
1: Да, в начале авторского пути. До того, как я уверовала, я тоже писала песни. Ну, наверное, последний год музыкальной школы, первые годы музыкального колледжа. Вот. Ну, это были стихи там, на стихи Зинаиды Гиппиос, вот такие вот девические, вот. О любви, о жизни. А когда я пришла к Богу, мне, конечно, хотелось посвящать Ему. Вот первые
0: это
1: песни
0: тоже
1: это
0: такое
1: были...
0: потрясение, можно сказать, да?
1: Да, были песни потрясения в радостном, хорошем смысле. Второе, конечно, для меня важны тексты. Когда мне попадались в руки тексты, которые меня волновали, мне хотелось написать на них музыку. К сожалению, часть песен я никогда не могу публично исполнять, потому что у нас был родник хвалы и вдохновения без нот. Да, я
0: сборник
1: кучу песен написала на эти слова, а потом мне говорят, у них есть авторы, их теперь нельзя публично исполнять. Ну, там же сразу были мелодии и тексты. Ну, пошли дальше потом.

0: И я любила открыть Библию, поставить и просто петь тексты. Угу. И у меня несколько песен есть как на Давид? Тексты Библии.
1: Как Давид?
0: Я не знаю, как Давид собирался. Я садилась за инструмент. У меня есть несколько песен. Одну песню, но она хоровая песня с солистом. Я считаю, это одна из лучших моих песен. Но лично для меня, если сравнивать как вот песни. Она называется «Достоин». И я изучала книгу «Откровение». Меня так вдохновила эта песня, 5 глава «Откровение». «Достоин ты взять книгу и снять с нее».

0: случае это подарок от Бога. Может быть, на небесах там все по-другому, но вот меня удовлетворило то, что мне Господь послал.
1: Здорово.
0: Вот, а потом были песни-заказы.
1: Угу.
0: Вот. Или, например, мне говорят, скоро молодежный конгресс,
1: угу,
0: или конгресс следопытов, нам нужен гимн. И мы даем нескольким авторов.
1: Вот. Нескольким авторам?
0: Нескольким авторам заказывали песни.
1: И то есть выбирают потом, которая
0: да,
1: больше понравится?
0: Да.
1: Это как конкурс такой?
0: Нет, не конкурс. Могли. У нас вообще, если заказали нескольким авторам, все эти песни будут в конгрессе, если получилось. А какая из них будет
1: гимном? На встречу молодежи, вы имеете в виду, да?
0: Ну да, вот у нас в прошлом году был конгресс следопытов. И заказали песни.
1: Подростковое такое служение.
0: Я редко пишу стихи, хотя вот «Не бойся, иди» — это и стихи, и музыка моя. Да.
1: Чудесные.
0: Вот. Но у меня есть человек, девушка молодая, Александра Гущина, и я с ней сотрудничаю. Я, например, пишу ей мысли, которые я бы хотела, чтобы были в песне. Говорю, Саша, посмотри, может, тебе Бог даст стихи.
1: Uh-huh.
0: Она мне пишет, высылает, и что-то я там добавляю и пишу песню.
1: Здорово.
0: Так несколько песен у меня на ее стихи.
1: Я увидела в списке ваших песен как раз одну такую песню, которую вы написали на молодежную встречу.
0: Да, она называется «Я отдаю себя тебе, Иисус».
1: Угу. А как звучит, можно так сказать, техническое задание, когда вам дают, вот, давали эту песню, например, что сказали?
0: Ну, у нас обычно бывает тема молодежной встречи и основные мысли.
1: Угу.
0: Вот. Но мне хотелось написать песню, именно песню посвящения. Ну, мне кажется, она таковой и получилась.
1: Давайте послушаем.

0: У вас такие разные песни и разные стили, разные жанры. И одним из больших проектов, которым вы занимались, я смотрела это видео, большое, красивое, это исполнение кантаты сводного такого большого хора с ансамблем музыкальным. Вы можете, во-первых, в двух словах нам, простым людям, объяснить, что такое кантата?
1: Кантата — это хоровая музыка с симфоническим оркестром и чтецом.
0: Угу.
1: Кант — это хвалебная песня, кантата — это несколько хвалебных песен на какую-то тематику.
0: Здорово. Эта кантата современная, ее написал автор...
1: Композитор, автор этой кантаты — Джозеф Мартин. Ну, какой этой? У нас было две кантаты, сейчас готовится третья. Угу. Ну, и мы берем этого композитора уже третий раз, Джозефа Мартина.
0: Здорово. Расскажите, как вообще происходит подготовка? Потому что это такое масштабное событие, мероприятие, даже не знаю, как это назвать. То есть для зрителей, которые мы сейчас посмотрим, но которые...

0: еще не видели. То есть стоит большой хор. Сколько примерно там человек?
1: Ну, первый у нас был 35, сейчас уже 50.
0: Угу. То есть большой хор стоит, разные голоса. Стоит музыкальный ансамбль, там струнные, ну, еще там, да, разные
1: ансамбль симфонического оркестра. Там есть
0: оркестр.
1: Струнные, деревянные, духовые, медные, духовые.
0: Угу. И всем этим дирижирует, руководит Анна.
1: Да, такое счастье.
0: Да, как вообще возможно, я просто не представляю, как возможно собрать всех этих людей на репетиции, на, чтобы они сыгрывались, слушали, то есть отдельный хор, отдельные музыкальные инструменты. Как люди согласились на такую долгую работу? Сколько вообще по времени?
1: Посвященные служители Божьи. Вот что я могу сказать, что они согласились. И это очень интересно. Я знаю, что в некоторых городах, например, в Москве есть хор «Кредо», который собирается 3 раза в неделю. У них большое служение музыкальное, концертная деятельность. Uh-huh. Вот. В Сибири таких больших хоров нет. Uh-huh. То есть у меня камерный хор в городе Красноярске — это 16 человек. Uh-huh. Вот. Там в Новосибирске есть хор 12 человек. Поэтому поодиночке такой большой жанр мы не освоим. А вместе мы можем набрать людей.
0: То есть я правильно понимаю, люди с разных городов съезжались,
1: да,
0: на репетиции?
1: Не только Сибирь, но мы приглашали мужской состав еще. Там с Урала у нас есть люди, с Астаны.
0: Ничего,
1: в общем, с мира по нитке и целый хор.
0: Но это, конечно, удивительно. Я хочу, чтобы наши зрители тоже кусочком хотя бы сейчас насладились, а потом, может быть, смогли посмотреть это целиком.

0: удивительное, конечно, произведение, такое большое, и это, ну, целая такая программа, можно сказать, ведущая человека по всей истории жизни Иисуса, ну, в частности, вот эта вот кантата, да, вторая, это кантата, которую вы
1: Джозефа Мартина «Путешествие к

0: одежде от крещения Иисуса Христа до его воскресения.
1: Я немножко хотела вас спросить. Вы говорили, что вы учились в музыкальном колледже.
0: Да, дирижер хора по специальности. И Академия искусств, тоже дирижер хора.
1: Академия искусств еще. То есть вы такой музыкант суперопытный, с кучей образований. Я немножко перед вами робею.
0: Я бы еще поучилась, в аспирантуру бы пошла, но муж сказал, хватит, рожай детей. Я родила одного, он сказал, я говорю, можно в аспирантуру? Он говорит, рожай второго. Я родила, и уже аспирантура мне не нужна.
1: Это у вас теперь три высших образования, трое ваших детей, да?
0: Да.
1: Да, с детьми мы тоже многому учимся. А скажите, люди, которые участвуют вот в ваших, вот, в частности, в Кантате, у них всех есть музыкальное образование?
0: Большинство любителей, посвященные музыкальные служители церкви. Угу. Это большинство. Профессионалов у нас единицы. Слава Богу, они тоже есть. Угу. Ну, в частности, наша пианистка Татьяна Евгеньевна Полина, которая держит весь оркестр, хор, шикарный профессионал.
1: Как вы вообще считаете, важно человеку, который вот хочет прославлять Бога, петь ему песни, иметь какое-то музыкальное образование начальное или высшее уже, вот как у вас?
0: Ну, музыка, она, если человека захватывает, это на всю жизнь. Если ты хочешь для себя дома попеть, хватит того, что тебе Бог дал слух и голос. Если хочешь этим служить в церкви, я считаю, надо развиваться. У меня несколько человек знакомых, которые решили дирижировать хором в церкви, пошли для этого в 35 лет поступили в музучилище, закончили дирижерско-хоровое отделение.
1: Прекрасно.
0: Кто-то взял, просто стал уроки брать вокала, кто-то на фортепиано стал заниматься. То есть с Богом должно быть развитие. Если человек просто поет в церкви, по слуху учит песни, посвящает себя этому ежедневно, тоже занимается, тоже хорошо, слава Богу.
1: Здорово. Скажите, вот это большой проект «Кантата», сталкивались вы во время него какими-то трудностями? Вот были какие-то препятствия? Потому что это по времени, наверное, очень большое мероприятие. Сколько вы готовились к нему?
0: Ну, обычно это 9 месяцев подготовки.
1: Как ребенка, да, выносить?
0: Да, выносить ребенка — это точно. Были счастливые моменты, были трудности, естественно. Люди заболевали, отказывались, например, мы срочно искали там другого человека. Финансовые вопросы, потому что, ну, это не дешевый проект, и в основном это пожертвования людей, плюс, конечно, помощь церкви. Вот, слава Богу, нам тоже помогают, потому что, ну, людей нужно накормить, которые приехали на репетиции. Вот. Ну, и также разные трудности поиска видеорежиссера, технические какие-то моменты тоже в это время.
1: Ну, пусть вас Господь благословит, и это будет не последняя кантата, будет еще много прекрасных,
0: спасибо,
1: больших мероприятий.
0: Дай Бог.
1: И, конечно, мечтаю побывать на каком-нибудь таком из них. У вас есть одна песня вашего авторства, «Первосвященник». И тут такие слова: «Когда мне трудно, страшно, одиноко, я помощи всегда ищу у Бога». Можно ли это тоже отнести к таким мероприятиям, как подготовка кантаты? Или эта песня совсем о другом?
0: Все, что победы в моей жизни, большие и малые, это колени. Все на коленях. Потому что во мне самой вот этого нет. Но как-то с Богом я это все прохожу. И самое главное, что я не одна. Во-первых, Господь. Во-вторых, у меня всегда есть команда. Я не люблю в одиночку все делать. В одиночку я люблю песни писать. Мне никто не нужен, лучше, чтобы никого дома не было. Вот. Все большие мероприятия — это команда. И тогда мы вместе это можем. А у этой песни «Первосвященник» есть история.
1: Расскажите.
0: Вот. В 2019 году был форум музыкантов. Наталья Анатольевна Казакова организовала. Кстати, тогда была исполнена первый раз кантата «Святилище благодати». С чего все началось? У меня был толчок. Здесь мы исполнили, а в Сибири тоже надо. Все лучшее в Сибирь. Вот. И тогда была подготовка к изданию сборника общего пения «Источник хвалы».
1: Да.
0: Нас, авторов, собрали и сказали: друзья, есть темы, которые очень нужны, песни на эти темы. И одна из тем была озвучена, это первосвященническое служение Иисуса Христа, что Он за нас молится.
1: То есть это служение Иисуса Христа в небесном святилище.
0: Да, все правильно. Я приехала домой к моему любимому автору Александре Гущиной. Я говорю: Саша, давай подумаем над этой темой.
1: Сложная тема.
0: Да, не давай все, там... что мы будем в Библии изучать, мы с тобой будем размышлять об этом, кто для нас Иисус как первосвященник. Она говорит: хорошо. И она написала эти стихи. Я их получила и положила в тумбочку. Честно скажу, каюсь. Вот. Через 2 года приезжает к нам с евангельским служением проводить программу о Библии, о трехангельской вести. Это из книги «Откровения», «Весть трех ангелов», Евгений Владимирович Зайцев. Им нужна песня на эту тему.

0: тему. И тут Господь мне память. Дынь-дынь! А там в тумбочке есть слова. Я достала. Ну и за один день я написала песню. На некоторые стихи у меня были вариации, ну, строчки. Я записывала на диктофон. Ну и потом я выбрала то, что посчитала нужным.
1: Прекрасная история, очень интересная. Как иногда мы забываем о чем-то, но в нужный момент Господь нам напоминает. Давайте исполним.

0: Аминь, хочется сказать в конце. Удивительное произведение и такая мелодия с такими поворотами необычными, красивыми. Я знаю, что люди чаще всего пишут музыку, похожую на то, что они слушают. Что вы слушаете?
1: Каждый день я слушаю классику. Угу. Каждый день.
0: Кто ваши любимые композиторы?
1: Я хочу сказать, что год назад я прошла школу эмоционального здоровья. Да, существует такая школа, двухмесячный курс у нас был. И там мы выполняли задания. Каждодневное одно из заданий было час классической музыки в день.
0: Ух ты.
1: Вот. Школа закончилась, а принцип
0: привычки
1: у меня
0: остались.
1: Остался. Вот. Потом еще я веду такой небольшой блог в группе «Загадочный мир женщин». У нас есть в Сибири, хотя там, мне кажется, всего мира женщины. И раз в неделю я выставляю небольшой пост о композиторе классической музыки. Ну и даю ссылочку послушать. Угу. Поэтому я, наверное, уже 2 года во всем этом каждодневно варюсь.
0: Отличаются ли ваши песни, написанные вами сейчас, от того, что вы писали в начале своего авторского пути?
1: Ну, может быть, более режиссерски продумано, и более, может быть, современные ритмы, я бы так сказала. Хотя гармония и тогда была, ну, не бедная, так скажем, и сейчас.
0: Как вы относитесь к песням, написанным на 3 аккорда, на 4, на 5?
1: Тогда должна быть очень хорошая мелодия, чтобы она прямо ложилась на душу, не нужно было такой богатой гармонии и текст. Когда есть очень хороший текст...

0: мелодия, я готова слушать песни на 3-5 аккордов.
1: Как вы считаете, какие песни в церкви уместнее исполнять? Сложная мелодия, простая, сложный текст или просто какие-то прославляющие? Какие вам кажутся
0: именно
1: более
0: богослужебная музыка?
1: Для богослужения, да.
0: Во-первых, должен быть, я говорю, первостепенный текст. Когда я пришла в церковь, мне говорили, текст — это первое дело. Я музыкант, я думаю, музыка главная в музыкальном служении. А со временем я это поняла.
1: Почему?
0: Текст. Музыка служит проводником текста, который мы воспринимаем. И она должна очень хорошо его отражать. Вот когда есть совпадение музыки и текста, тогда получаются очень хорошие шедевры, можно сказать, или просто хорошие песни.
1: Как песня «Первосвященник», например.
0: Надеюсь. Во-вторых, исполнитель должен это чувствовать. Угу. Пусть будет песня на 3 аккорда, если он это чувствует, если это его музыка, пережитая им, это его опыт, это прекрасно. Угу. Для меня не имеет значения там 20 джазовых гармоний или 3 аккорда, когда человек хорошо поет и от души. Угу. Совпадение должно быть. Человека, песни, его опыта с Богом. Каждая песня — это опыт с Богом. Кстати, у меня есть простая песня на несколько аккордов, и я написала ее в самом начале моего пути к Богу, когда я приняла крещение и посвятила себя Господу.
1: Это очень здорово. Я предлагаю нам сейчас в конце нашей программы вместе ее исполнить.

0: Дорогие друзья, я счастлива с Богом, и я желаю вам этого же счастья. Пусть Господь благословит ваши семьи, вашу личную жизнь. Ищите Бога, и пусть ваш день будет начинаться с этого. Пусть он будет заканчиваться благодарностью Богу. И я желаю вам также хорошей музыки христианской. Пусть она звучит в вашей жизни. Да благословит вас Господь.
1: У нас в гостях сегодня была автор, исполнитель христианских песен Анна Клейнас. Мы благодарим ее за то, что она сегодня была у нас, поделилась своей душой, поделилась своим творчеством. Мы приглашаем вас снова прийти к нам в гости в музыкальную гостиную, послушать песни о Боге, о любви, о радости, о мире и прощении. Всего вам хорошего, Божьих благословений!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
2: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
3: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. –

0: В основном мы были дети, как дети всех. Тем более дети военного времени. Отец, как всегда, был то в отъездах, то на военной службе, то на... Только мама да дедушка.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Мама нас собирала. Мы не начинали рабочий день или свой, или кушать, ничего не брали в рот, чтобы не помолиться вначале. Это было у нас святым делом.
2: Отец, например, тоже помню, рассказывал, как он смотрел еще на своего деда. И вот дед запрягал коня, шли они пахать поле, и брал моего отца с собой. И когда они приходили, вот они у поля вставали, дед сбрасывал с себя фуфайку, оставался только вот в какой-то такой... Ну, в чем тогда ходили? Вот эти вот, да, вот эта рубаха, грубая тогда еще, не иная такая грубая рубаха, становился на колени и молился. И только после этого он уже впрягал коня в плуг, и после этого они шли.
0: Когда я впоследствии писал историю нашей церкви, материалы, я имел такие ответы на молитвы. Вот меня попросили, после мы пошли на пенсию, попросили написать историю нашего народа в Молдавии. Я написал первую книгу по истории. Я знаю, что есть в румынских журналах, но их нет у меня. Кое-что описано вот в нашей истории, в других историях. И знаете, я так думаю, собираю мысли и говорю: Господи, ты знаешь, где есть материал этот? Ты знаешь, где я нахожусь? И ты знаешь, как их послать ко мне. Поэтому, если нужна эта книга написать и отразить вот это то, что я думаю, тогда пошли мне этот материал.
2: Но одно дело, когда это история, которую ты слышишь вот там про своего, получается, прадеда, да, или даже прапрадеда. Но когда ты смотришь и видишь отца молящегося, это совершенно другое. То есть, ну, кабинет вы его видели, да, он в этом кабинете очень много времени проводил и за работой, и за написанием. И иной раз приходишь, а где папа? Папа в кабинете, все. Бежишь, открываешь кабинет, а он на коленях. И это настолько часто бывало, что я не могу себе, ну, скажем так, представить, чтобы отец не молился. Потому что я постоянно не раз, так другой раз видел его молящимся. И зная, что отец молится, зная, что это, для него это что-то особенное, и я уже начинаю по-другому относиться к молитве.
3: Это всегда молитва, это люди молитвы. Это люди безграничного доверия Богу, чему я, собственно, у них и хотел бы учиться и до сих пор. Жизнестойкости. Вот это вот еще раз повторяю, несокрушимой доброжелательности. Потому что кого-то мы любим, кого-то мы не любим. Я не слышала, чтобы они сказали: а вот этого там мы не любим, этого мы не хотим. А у нас это зачастую у меня во всяком случае.
2: Нас учили молиться. Да, это сложный такой период, когда ребенок еще боится, стесняется говорить. У меня тоже это было, я тоже выучил вот это «Отче наш», вот им «Отче наш», да, мне не стыдно было произнести вслух. А как-то еще помолиться своими словами было очень неуютно, особенно когда маленький. Но, несмотря на это, по примеру отца и зная силу молитвы, всегда перед сном я молился, и я молился своими словами, я разговаривал с Богом, я говорил то, что я чувствовал.
0: Мама моя была неграмотная совершенно. Когда русские вошли, тогда был такой введен ликбез. Старшие дети учили родителей неграмотных. Моя старшая сестра, которая умерла в 24 года, вот, она мою маму научила читать, вот, и она прочла Библию всю до конца. Но она читала даже не по слогам. Она по одной букве называла, и как-то все на «у», вот, «бу», «му», вот так. И потом складывала это слово с трудом. Но самое главное, когда я ушел в армию, она каждый день мне писала письмо. И я говорю, если она неграмотная и пишет мне, я буду отвечать ей на каждое письмо. Каждый день я получал от мамы письмо. Иногда она пишет, ну, буду заканчивать, потому что третий час ночи. Можете себе представить. Вот. То есть молитва матери сыграла какую-то роль особую в нашей жизни.
4: Картина, которую я наблюдал и в те детские годы, и сейчас, когда приезжаю к нему, я постоянно вижу и по утрам, и по вечерам моего отца, склонившимся на коленях и молящимся обо всем, обо всех. То есть вот эта картина, наверное, для меня наибольшее свидетельство того, что у него вера, его религиозность не только слова и какие-то правильные знания, а именно жизнь.
0: Но еще скажу пару опытов, как Бог отвечал на молитвы. После долгого застоя как-то появились первые ласточки Библии неофициально. Мать моей жены передает Библию новенькую. Я на велосипед вечером поехал, или днем, не знаю, в воскресенье, приехал, она показывает. Я не верю своим глазам. Новенькая, понимаете? Карманная, маленькая Библия. Такое. Она говорит,

0: Говорит, ну, отдохни немного. Я говорю, нет, я должен Лии показать. Вот это ж такое. Я сажусь на велосипед, еду. Я отъехал где-то метров, положил сюда метров 100. А не снится ли это мне? Есть? Есть книжка. Я вынул, я опять ее раскрыл. Понимаете, вот это было.
1: Я помню, как этот переход случился, когда я перестал стесняться, да, это не было что-то, ну все, теперь я буду молиться как взрослый, да, нет. Просто в один момент где-то меня попросили помолиться, и ожидая, что я, как обычно, произнесу на память «Отче наш», а я вдруг начал говорить не «Отче наш», а по привычке, по своей уже привычке, потому что я с Богом в личной молитве по-другому разговаривал, начал говорить по-другому. Но я произнес первую фразу, и я вдруг понял, что я уже не так начал, но я уже не могу остановиться, я уже начал.
0: Однажды мы услышали, что в Москве очень много, тогда вот эта переценка, уценка, форма одежды менялись, клёши на узкие, и можно было одежду отовариться в магазинах где-то. Целые полки за 5 рублей костюм, за 10, за... И нам москвичи написали, мы поехали, там наших троих брата, я вместе, третий с ним. А я в сеточке, если помните, когда-то были нейлоновые рубашки, вот такие белые, они продавались на рынке. Я купил где-то эту рубашку, нейлоновую рубашку положил. И Библию положил эту новенькую. Я в субботу ж буду в церкви, мне нужно смотреть в Библию. Приехали на Киевский вокзал, такси заказали, поехали в поселок Саларьево, где-то в Москве, к нашим друзьям. Я выскочил помогать из багажника яблоки выставить, а моя сеточка с рубашкой и Библией стоит на заднем, на окошке. Поехал. А я говорю, а моя сетка? А ты что, не взял? Ни номер такси, ничего мы не знаем. Мы рассказываем хозяин, вот такая-такая. Ну, это Москва.
1: Нет какого-то правила, как молиться. Ты с Богом разговариваешь. Все, что ты хочешь ему сказать, то говоришь. Как ты хочешь ему сказать, так говоришь. Это должно быть твои личные отношения с Богом.
0: Я говорю, Петро, давай съездим. На всякий случай. Помолились, Господи. Помоги, чтобы вернулась. Ты знаешь, какая для меня это ценность. Едем мы на Киевский вокзал. Там по-прежнему очередь стоит, где диспетчер по очереди. Такси приезжающий садит людей, как нас посадил. Подхожу я к диспетчеру и говорю, скажите, пожалуйста, у вас с одной АТБ таксисты едут. Да нет. Со всего города. И одни и те же. Да нет, а что случилось? Да я говорю, вот рубашку там оставил и книгу у него забыл. А что ж вы так смотрели? Да вот так получилось. Вот так получилось. Не успели мы еще говорить. Разворачивается перед нашим носом такси. Я вижу, моя сетка стоит там, где ее положил. Газетка обвернутая, рубашка и в рубашке завернутая. Мы прибегаем к таксисту. Мы тут забыли. Но он понял, и видно даже, я понял, что он разворачивал. Ну, хорошо, что никто не взял. Берите, если вы в это. Там другие таксисты подводят. Ну, хоть бы поблагодари. Это после реформы 61-го года. Деньги были другие, рубль, это что-то стоило. Да. Дал я ему рубль, он поблагодарил меня, я его поблагодарил. Возвращаемся своей ношей. Как Бог ответил, нужно, чтобы мы пришли в это время, нужно, чтобы в это время тот имел пассажиров опять на Киевский вокзал и привез их сюда, на Киевский вокзал со всей Москвы, со всей округи, где он ездил до обеда, я не знаю. Да, после нас. И чтобы никто не взял.
1: Бог отвечает явно. И опять же сказано, молись отцу, который в тайне, а он воздаст тебе явно. И это ответ.

0: на молитвы наши. И я понимаю, что то, что происходит, не случайность, а это ответ на мою молитву.
1: Вот таких опытов я очень много имел. Поэтому разувериться у меня в Боге не было никогда и мысль такой. Потому что я видел, как Бог отвечает на наши молитвы. Как Он мне в армии отвечал на молитвы. Как Он в других местах. Как Он, как можно сказать, делал то, что никто другой не... И это совпадение никак не получится.
2: Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе.
3: Книги, которые рядом с вами находятся, да. Почему вы выбрали рассказать именно вот про какие-то вот эти книги, что тут особенного?
0: Ну, наверное, самое главное – это вот этот пятитомник «Библия в стихах». Это совместный труд и папы, и мамы. Я так понимаю, что это нечто вообще уникальное. Я не знаю, чтобы что-то подобное вообще кто-то еще делал в мире. Это полностью от бытия до откровения, полностью переложенная Библия на стихи.
1: Мы увлекались стихами. Когда мы поженились, я понял, что и моя жена тоже... любительница стихов, даже у нее лучше получалось.
4: А в то время, когда хороших стихотворений было сложно найти даже из русских классиков дореволюционных, потому что мало у кого были те старые букинистические книги, а в советских переизданиях религиозных стихотворений было гораздо меньше, вот, можно было найти. И поэтому появлялись вот эти небольшие стишочки.
0: Эта книжка чем мне? Здесь стихи. Стихи старые, здесь год еще стоит, 57-й. Это полностью рукописная книжечка. Здесь написано так. Авторская рукопись стихотворений, рассказов и статей духовного содержания, написанных начиная с 1952 года. Собраны в единый сборник в 57-м году и явно дописано с 57 по 63-й. Вот, в селе Николаевка Санжирейского района в Молдавии. Но чем интересна эта книжечка? Тем, что здесь сзади написано «Госполитиздат, 1955 год». 3 рубля. Значит, это когда-то была книжечка с выдержками и цитатами Сталина. И здесь по гравировке и по вот этой надписи вы можете увидеть, да, вот, СТ, но здесь написаны стихи, а изначально здесь была надпись Сталина. И если присмотреться, то можно увидеть, что это не буква «И», а там выдавлено под букву «А» и так далее, и так далее. Значит, была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны, и из тетрадных листочков он просто сделал такой себе записной блокнотик. И в этот блокнотик туда эти выдержки собрал. Так что то, что когда-то было издано для... как сборник изречений Сталина, теперь стихи духовные.
4: Я знаю, что отец в свое время специально изучил курс стихосложения. Даже у него есть, сохранились его старые тетради, где он там все эти ямбы и хореи и все прочие стили, все это описывал. Он потом мне показывал, меня учил этому. Как подсчитывать правильно все эти слоги, количество ударений там, и так далее, и так далее. Вот они с мамой много различных стихов писали, и было 5-6 разных сборников стихотворений с сотнями стихов на разные случаи.
0: Называется «Мой дом есть дом молитвы». Спаситель в храм вошел, то было перед Пасхой, но то, что там нашел, не обрисуешь краской. То была ярмарка, базар, купцы там восседали чинно. Христос вошел в самый разгар, первосвященник благочинно ходил среди расставленных столов. Миновщики сидели денег, истолкователи неясных слов. Забит весь двор и даже сени, мычание телок и быков, блеяние коз, овец. Вот храм-то он каков, не это требовал Творец.
4: И в какой-то момент они взялись из-за переложения Библии по порядку.
1: конце, может, даже 60-х годов у нас появилась идея.

0: идея, а почему не попробовать переложить весь текст Библии? Мы начали, но потом переезды, работа в церкви, посещение, пастор должен посещать общину, достать членов раз в квартал, всех обойти, и это не было телефонов, что ты связываешься, иногда придешь, их нету, это не считалось посещением, у нас планы такие были на посещение других, и мы забросили.
1: Они ее писали очень долго, на самом деле, то есть они начинали еще в своей юности, и, наверное, около половины было завершено к тому моменту, когда я родился. Где-то в подростковом возрасте, я помню, я учился слепой печати на компьютере, и мне хотелось где-то что-то тренироваться. Вот. И тогда, чтобы не печатать просто так случайные тексты, думаю, а может, есть что с пользой. Потому что, опять же, я привык, что у меня мама постоянно что-то набирала, какие-то тексты сначала на печатной машинке, потом с появлением компьютеров уже на компьютере. Я видел пользу, скажем так, и от самого это обучения слепой печати, скорости набора, да, и, естественно, не хотелось печатать что зря, хотелось с пользой. И они говорят, вот, есть что печатать. И дали мне тогда перепечатывать где-то их старые тетрадки, там еще что-то. И среди них были и рукописи, и стихов. То, что им хотелось, чтобы когда-нибудь, куда-нибудь все-таки вот оно довелось до ума.
0: Когда мы работали в Москве, вот этот самый наш Андрей Андрюша, тогда он такой был любопытный по нашим тетрадкам. Смотрю, начал на компьютере набирать Библию в стихах. Я говорю, Андрюша, не набирай, потому что это будет лишний труд. Их нужно все перередактировать заново из-за ударений. Мы уже поработали с русскоязычными. В первой общине, которой уже я пастором рукоположенным был проповедником, дали мне общину, где 12 национальностей, вы можете себе представить. Я проповедовал с двумя переводами – на гагаузский и на молдавский. Остальные уже так понимали по-русски-то ничего. И это все в ушах. Тебе звонит. Ты сам сделался вот таким картавым, потому что по-русски никто толком не говорил, а общаться нужно. Потом мы перевели нас 10 лет в русско-украинскую общину, где говорят вот таким русско-украинским языком, как восточные, вот эту Донецкая, Луганская область, другие. Вот. Опять не то, да. Поэтому пришлось нам заняться серьезно, их было где-то 2 томика уже переведено, серьезной редакцией этой Библии в стихах.
1: Набирая стихи, я их раззадорил, потому что они это дело уже отложили достаточно давно и сколько-то лет этим не занимались.
2: Замысел был такой. Сюжет библейский, да, проще запомнить, если он положен на стихи. Можно там придираться как бы по художественной, так сказать, ценности, да. Не в этом как бы ценность настоящая этого, а вот именно в том, что я сказал, запомнить первое. И второе, здесь в этих стихах скрыто богословие определенное. То есть они же не просто так написаны.
3: Да? То есть там интерпретация некоторая,
2: да,
3: есть?
2: Конечно, да, конечно же. И поставлены каким-то образом акценты. Где-то что-то опущено, где-то наоборот что-то, значит, и высвечено. И когда это читаешь, то ты это читаешь отчасти как богословский труд.
0: Кто не читал Библии настоящей, может, хоть в стихах прочтет где-то, если издадут.
4: Эти стихи были очень востребованы, скажем, под проповедь. Кто-либо говорил проповедь и в начале, или потом после проповеди, или перед проповедью кто-то другой цитировал этот отрывок в стихотворном виде. И это звучало довольно-таки интересно на богослужении.
1: Знаете, наверное, прочитаю любимое мое, сейчас поищу, где оно должно быть, это книга Ионы. Опять же, его по-разному называют. Да, здесь все-таки с таким, с еврейским вариантом произношения Иона, ударение на А.

0: и она, ты Ниневию видел?» — говорит Бог. «Она в ужасающем виде. Ты пойди, и она ныне в город большой. Объяви, что вина велика предо мной». Стал тогда и она, чтоб в Фарсис убежать. С ним корабль по волнам в море стал уплывать. Взяв билет, и она облегченно вздохнул. Он доволен сполна. В трюме лег и заснул. Крепко спит и она, никогда так не спал. Буря в море сильна, на людей страх напал. Долго спит и она, люди ж вещи бросать стали в море волнам, чтобы жизни спасать. Спит еще и она. Люд к богам вопиет, буря очень сильна, помощь им не идет. Вдруг нашли и она. Говорят, что ты спишь, мы идем все ко дну, один ты лишь молчишь. Воззови и она к богу ты своему, может, милость даст нам, говорят все ему. Трудно так и они. Люди жребий бросают, по его все вине, но ведь люди не знают. Жребий пал, и она виноват в этом горе. Заливает волна и вздымается море. Так скажи, и она, чей, куда и откуда, в чем твоя здесь вина, что на судне всем худо? Рассказала и она все подробно сначала, кто, откуда, куда, как бежал до причала. И просила и она, меня выбросьте в море, тут моя лишь вина, что постигла вас горе. Так и быть и она, люди к Богу воззвали, пусть не вменится нам кровь сия, так сказали. Подняли и она, в море бросили, стон. Не пошел он ко дну, был подхвачен китом. Дан пример и она, для меня и тебя, чтоб как Божьи сыны мы сей мир возлюбя, шли не как и она, но скорее вперед пробуждать мир от сна и спасать весь народ. Я иногда добавляю, кто такой и она? И ты, и он, и она. Вот. Знаете, действительно, когда читаешь эту поэму и вообще эту книгу, понимаешь, что мы на самом деле такие же. Мы иногда, нам иногда лень, нам иногда неохота, у нас иногда другие дела, более для нас важные, чем делать то, что Бог поручил. И мы не торопимся порой делиться теми благословениями, которые есть у нас с другими людьми. Из-за этого гибнем сами.
1: Я мог иногда утром подняться, прежде чем пойти в опис, перевести одно послание в стихи на апостола Павла. Я сам удивлялся себе. Потом она подключилась и сделала послание к евреям, она переложила. А я книгу Откровения. К 2000 году мы завершили.
2: Это не та высокая классическая поэзия, как у великих гениев Пушкина, Лермонтова и прочих. Это более такой, можно сказать, доморощенного. Но я с удивлением обнаружил, что есть много людей, которые ценят именно такие стихотворения. Это, может быть, я бы сравнил с музыкальными произведениями, допустим, обычную такую музыку, хоть народную, хоть популярную музыку, не сравнить с классической музыкой. Но тем не менее у нас есть высокие ценители и этой музыки, которая, кажется, стоит на порядок ниже, чем хорошая классика. Точно так же и в поэзии.
1: Вот этот текст у меня есть 2006 года в этом самом компьютерный. Если кто-то хочет, я его раздаю. Вот, потому что там уже есть кое-какие улучшения, изменения, где мы более еще обрусились и увидели, что здесь будет правильнее вот такое выражение. Вот такова история.
3: Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
4: Вот еще он мне запомнился тем, что много внимания уделял молодежи, воспитанию молодежи, образованию, такому библейскому образованию. В свое время он готовил такие небольшие сборники библейских загадок, шарад, ребусов, кроссвордов –

0: Разные головоломки я любил с детства. Особенно ребусы я любил больше, чем кроссворды. Кроссворды где-то не ответишь, значит, всего не разгадал. Да. А потом я увидел, что там пишут, кто первые ответы послал. Начал я посылать ответы. Сразу бы, как только получишь газету, ну, а тем более, что на периферию газеты не скоро приходили, как в Москве, допустим. Но все же получалось, что тоже в числе первых я отвечал на некоторые вопросы. Это и в школе других учеников побуждало как-то развиваться. И вот наш ученик, там уже отпечаталась его фамилия. Фамилию написать печатными, в каком-то печатном произведении. Это что-то такое большое было в то время для детей. 50-е, 40-е годы, еще конец 40-х, послевоенных.
1: Зачем кроссворды?
2: О, кроссворды! Я бы сказал, что это даже более полезные вещи, чем проповеди. Потому что проповедь – это услышал назидание, наставление, принял его или не принял, запомнилось или не запомнилось, ну, какой-то след оставило. Но что касается кроссвордов, библейских вопросов, это то, что поглощает человека и... вот так непринужденно заставляет изучать Библию дотошно.
1: А вам приходилось отгадывать?
3: Да, конечно.
1: Интересно вам было?
3: Да,
1: удавалось?
3: Очень интересно, да. Очень интересно.
1: А ваши дети пользовались потом этими популярностью у ваших детей?
3: По-моему, даже не одно поколение подростков, молодых людей пользовались вот этими материалами, которые были подготовлены им. И, конечно, его супруга Лучия Васильевна тоже принимала в этом активное участие. И это увлечение, оно потом передалось и одному из их сыновей, Василию.
2: В поисках ответа на кроссворды или на библейские вопросы, или на шарады, или еще на что-нибудь, человек в результате получает хорошее знание Библии.
0: Вот часто приходилось мне готовить программы, а потом вот такие викторины, вот такие разные, потом я их издавал. Потом я начал практиковать, вот допустим, это и не столько головоломки, сколько вот такие ребусы, загадочки. Разобраться, что там написано, буквенное вот такое.
2: Что касается вот книг с кроссвордами, то эти книги издавались и частным образом, большими тиражами, ну как большими, относительно. 3-5 тысяч экземпляров одного, допустим, первых двух сборников изданы частным образом, потом повторены таким же примерно тиражом в издательстве «Источник жизни» и повторены таким же тиражом в христианском издательстве, неадвентистском «Триада». Там вышло 3 или 4 тома, по-моему, в «Триаде» вышло.
0: Когда едешь в электричке Тула-Москва, часто бывает, я смотрю любую газету, а там или вообще кроссворды, вот бывали такие выпуски, я начинаю не разгадывать, а составлять на той же самой рисунке, составлять свое, писать. Помню даже такой случай. Как-то еду, девушка рядом сидит, я пишу. Он говорит, нет, здесь по значению другое имя каких-то историков. Я пишу Навуходоносор, она говорит, что-то другое, оно подходит мне по количеству слов. А я ей говорю, а вы знаете, я не отгадываю, я составляю на этом кроссворде новый кроссворд. Все нацелено на то, лучше знать Библию. Вот у меня был первый такой томик «Отдыхая, учись». И отдыхаешь, и в то же время запоминаешь какие-то.
2: На самом деле, тщательное изучение Библии даст гораздо более фундаментальное образование для человека, чем изучение различных богословских трудов разных людей.
4: Один раз прочитать Библию

ничего не произойдет. И 2, и 3 ничего не произойдет, понимаете? Да, ты что-то узнаешь, появятся какие-то вопросы, узнаешь еще что-то. Но когда это происходит на протяжении всей жизни, меняется сознание, меняется человек, человек становится другим. И я бы обратил внимание, наверное,

0: и Анна, и тех, которые этого не делают. Так вот, я еще не видел ни одного человека в возрасте, который постоянно читает Священное Писание, который был бы не в своем уме. Они сохраняют ясность ума до самых последних дней своей жизни.
1: Библия дала мне, знаете, какое образование? Перед армией я прочел всю Библию за несколько месяцев, и я ее помнил почти всю в армии, когда у меня не было Библии. Библия – это действительно бездна богатства и познания. Это все.
2: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам».
3: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни. Он, наверное, что сделал для меня наилучшее, это направил мою жизнь в то русло, в том направлении, в котором я нахожусь сейчас. То есть и финансовая сторона, он у нас финансист, и я тоже в эту сторону. И духовная сторона, он и служитель в церкви, и я всю свою жизнь посвятил служению в церкви. В издательских вопросах он пишет книги, и я тоже этим увлекся. Он занимается историей, и меня увлек историей, мне передает сейчас свои архивы, свои исторические коллекции, я этим продолжаю заниматься.
0: Ну, самое главное, что мне привили родители, это вот это особенное отношение к молитве, особенное отношение к Библии. Когда ты понимаешь, что Бог есть, и ты это прочувствовал, когда ты понимаешь, что Библия – это истина и ничто иное, и никак по-другому быть не может, тогда все. Это та основа, на которой дальше ведет Бог. Я вижу эту задачу, например, и в своих детях. Познакомить их с Богом, чтобы они вот за Бога ухватились, все. Куда их Бог дальше поведет, куда они дальше пойдут, я уже могу не переживать, вот, что бы ни происходило в их жизни.
4: Пример отца в служении, в посвящении, в духовном развитии, в знании Священного Писания – это очень важно.
5: Дмитрий Анисимович, мало того, что он принадлежит к поколению людей, которые читали толстые книги от начала до конца, он принадлежит человекам, которые еще пишут эти книги. И для того, чтобы написать, нужно еще более быть глубоким, более вдумчивым, внимательным, сосредоточенным, чем тот, кто читает. Вы понимаете, ну, работа с информацией, да, вот особенно с исторической информацией, то, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек, да, или, ну, как бы, почему это произошло. Это поиск каких-то сведений, это сведение этих сведений в одно, вот анализ всего этого. Это работа посильная только вот таким титаном, те, кто понимает эту жизнь. А ее понимать можно только, если ты к ней внимателен, если ты чуток к этой жизни, если ты не пропускаешь мимо детали. На самом деле в этом суть. Вот. А не понимая сути, мы и жизнь не понимаем.
6: Действительно компетентный человек. Вот. И есть такое высказывание одной христианской писательницы. Она пишет: «Не ставьте перед собой цели ниже, чем быть компетентным в вопросах вам доверенных». Так вот, этот человек следовал этому принципу всю свою жизнь. Если он за что-то брался, он прежде всего узнавал все, в чем он должен быть компетентен. Да? И он проявлял эту компетентность во всем, что он делал.
0: Всегда очень много книг дома. И, наверное, максимально строгое отношение к книге как к предмету вообще, то есть максимально бережное отношение к книге, потому что они ценились, он за них много редких книг в доме доставались они очень тяжело и дорого и сложно, поэтому такое строгое отношение, уважение к книгам. И, естественно, привил любовь к чтению этих книг, поэтому читать я научился года в три, наверное, если не раньше. потому что

0: у братьев сохранились письма, что я им писал в армию. То есть, представьте, 18 лет разницы со старшим братом, и он, соответственно, 18 лет ушел в армию. Не знаю, есть ли у старшего письма от меня, но у второго точно есть.
1: Мне сейчас вспоминается его увлеченность дикой природой. Где бы мы ни жили, меняя новое место, у нас в саду, в огородике был обязательно уголок дикого леса. Он везде, где бывал, привозил разные дикие растения, которые где-то выкопает в лесу, и приходил и садил в этом уголке. И вот у нас был такой уголочек дикой природы, диких растений.
2: Он очень скромен в этом плане. Он не афиширует себя. Он достаточно скромен, но тем не менее, вот в этой скромной личности Бог проявляет свою силу. И Бог через него сделал очень многое для людей, для церкви. Как пастор, он очень человек душевный, который может расположить. Это очень гостеприимный человек, который, если вы спросите членов церкви сегодня, да, многие из них побывали у них дома, и эти встречи у них дома, они запомнились. Потому что за простым обедом они беседовали о важных для каждого из нас вещах, да, на важные темы. И это осталось в памяти этих людей.
3: Но вера, прежде всего, именно вот в ровном таком вот характере. Я не видела, чтобы они как-то возмущались, избави Боже, ругались. Это вообще даже исключено. Вот эта вот мягкая речь, вот это желание, отзывчивость изумительная, да, на любое. На беду ли они, значит, помолятся, поддержат, приголубят, как говорится. Когда бы к ним ни обратился, безотказно, в чем бы это ни было.
4: Я всегда получал заряд бодрости, жизнерадостности, ну и такой вдохновенной жизни пастора. То есть он жил этим служением, уже будучи на заслуженном отдыхе. Дмитрий Анисимович все равно переживал за развитие Божьего дела, интересовался всегда, расспрашивал, рассказывал, вот, как было в прошлом, как сейчас. Какие преимущества тогда были, какие сейчас?
2: Пастора нет в прошлом. До последних дней жизни он все равно остается пастором.
4: Дмитрий Анисимович любит людей. Он живет проблемами людскими. Даже находясь, вот так скажем, уже в домашних условиях, он всегда в интересе. Что, где, как происходит. Расспрашивает всегда.
2: Есть такая категория людей, которые, находясь в трудной ситуации, когда ты идешь их ободрить, да, и помочь, оттуда уходишь сам ободренным. При всей сложности жизни они никогда не впадают в уныние.
5: Что бы ты ему хотел пожелать?
6: Побольше этой радости, когда он будет видеть вот, в церкви успех, у детей у своих, что Бог прославляется в их жизни, и церковь растет, развивается, и книги его печатаются.
7: Его жизнь была посвящена Иисусу Христу, и вот мое пожелание, чтобы эта жизнь не прекращалась, она продолжалась.
2: Дай Бог, чтобы больше таких людей было, которые, да, как в Священном Писании были написано, это были образы для нас. Чтобы мы не только на образы тысячелетней давности смотрели, но чтобы мы могли видеть образы сегодняшнего дня.
4: Очень важно, пока люди старшего поколения живы, поддерживать этих людей, ценить их и учиться у них. Как строить отношения с людьми, как заботиться о других, как строить свою жизнь, как ее планировать. И как доверять Господу.
8: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
9: Дмитрий Анисимович Юнак родился 17 июня 1936 года в семье христиан-баптистов в Бессарабии, в украинском селе Николаевка Сожерейского района. Окончил 7-летнюю школу, а затем молдавский кооперативный техникум с красным дипломом по специальности бухгалтер. В 1957 году заключил завет с Богом через водное крещение в церкви христиан-адвентистов Седьмого дня и вскоре был призван в армию. Вернувшись из армии, работал в кузнице. В 1961 году женился на Лучии Васильевне Поперечной.

В 1964 году получил приглашение на духовную работу, и молодая семья переехала в село Продонежты. Через год избран пресвитером в Николаевке. В 1969 году был рукоположен в сан проповедника. В 1974 году Дмитрий Анисимович с семьей переехал в Тулу для литературного и казначейского служения. В это время выпущены книги «Миф или действительность», «Отдыхай и учись», «Знаешь ли ты свою Библию», «Библия подскажет», «Библейский досуг» и другие. И, наконец, книга по истории Церкви христиан-адвентистов седьмого дня «И помни весь путь». Осенью 2000 года Дмитрий Анисимович ушел на заслуженный отдых, но отдыхать так и не научился. Последней его работой было написание более 40 статей для Всемирной энциклопедии Церкви христиан-адвентистов седьмого дня. С 2011 года ухаживал по болезни за своей супругой Лучией Васильевной. В 2021 году семья «Юнак» отметила двойной юбилей – 60 лет совместной супружеской жизни и 85-летие со дня рождения Дмитрия Анисимовича. Супруги Юнак всегда говорили: «Все, что мы смогли сделать, это благодаря милости Божьей и Его руководству, а что не смогли сделать, это проявление человеческой слабости». 14 ноября 2021 года Юнак Дмитрий Анисимович успокоился в Господе. Его памяти посвящается этот фильм.

0: Здесь у нас каретра. И они у нас служат кормом для всякой вот водной живности. Но сейчас каретры у нас немного, поэтому надо будет подловить.
1: Ха, нету. А что же делать? Странно. Неужели действительно нет каретры? Обычно целый сачок наполняется. Всегда вот каретра... Либо просто рано, но она ловилась летом довольно рано. Только мало чего я приносил. Она подыхала по дороге. Если не найду, буду молиться, чтобы Господь дальше дал. То есть буду искать, где другие. Но я не знаю, просто где тут еще может быть.
0: Ну, конечно... Моим домашним, может быть, приходилось не сладко, потому что в спичечных коробках кто только не жил и какие только усы из них не высовывались.

Учился я в педагогическом университете ленинском, МПГУ, вот, на биолого-химическом факультете. Среди экологов господствовало, так, ну не господствовало, но по крайней мере часто встречалось такое убеждение людей, что христианство антиэкологично. Если язычник благоговел перед всякой тварью, как воплощением духов, предположим, то христианство где-то природу, как по-научному, десакрализовало, сделало не столь священной. Я свою задачу видел в том, чтобы не то чтобы показать обратное, а скорее разобраться, чему же все-таки учит Библия.

друзей. Это не к нам, это надо в экскурсионное бюро звонить. Значит, заказать экскурсию. Сейчас 252-36-81, по-моему, так сейчас.

0: совсем детским почерком.
1: Я не вожу некоторые экскурсии. Принципиально не готовлю, не вожу, потому что не верю в то, чему предполагается, что я должен рассказывать. Ну, связанные с происхождением человека, например. Эволюционные учения, у нас есть экскурсия.

0: В итоге в Библии очень много говорится о любви к природе. Люди не знали Бога, не слушали Бога, не любили Бога, потому что не знали, какой Он. То же самое приходится делать вот и мне, и даже моим неверующим коллегам, только в отношении природы. Люди не хотят беречь природу. Очень часто безответственно к ней относятся, когда, например, поджигают траву, когда не гасят костер, оставляя в лесу, потому что не понимают, какие последствия. И потому что, ну, сгорит лес, ну и что? А когда люди узнают, насколько сложно лес устроен, как он, интересно, задуман, то это немало. На самом деле это уже меняет отношение, когда мы не любим то, чего мы не знаем. Когда мы узнаем и удивляемся, поражаемся разумности, организованности, продуманности, так можно сказать, то наше отношение меняется. Если не биолог, то не знаю кто.
1: Вот такая вот личинка старикозы.

0: замысла. Она может, правда, всех сожрать, но, с другой стороны, сама-то она останется.
1: Когда приходит группа школьников в музей, мы знаний больших им дать не можем и не успеваем, а настоящее образование – это процесс длительный. Но оставить такой вот яркий эпизод, связанный с познанием природы, с познанием мира творений, в общем-то, всегда бывает очень приятно, и это, в общем-то, наверное, и есть решенная задача. Если они удивились, если они сказали, как здорово, если они сказали вау, это уже немало. Наверное, дело моей жизни – это удивляться творению Божьему и удивлять других этими самыми Божьими творениями и тварями. Наверное, так.

Это удивительный своей многофункциональностью биологический механизм, предназначенный для выполнения практически любых задач, кроме, пожалуй, полета. Хобот слона – это настоящий швейцарский нож животного мира. Он выполняет функции руки, шланга, емкости для воды, насоса, дыхательного аппарата и музыкальной трубы. Его уникальная конструкция и возможности демонстрируют наличие замысла, цели и плана. Хобот взрослого слона может достигать 2,5 метра в длину. В нем нет костей. Он полностью состоит из более чем 40 тысяч мышц, взаимодействие которых обеспечивает изгибание, скручивание и захват предметов в разных направлениях. Крупный нерв, идущий от мозга животного до кончика его хобота, контролирует каждое движение с удивительной точностью. Это позволяет слону выполнять такие разнообразные задачи, как перенос деревьев и рисование картин на холсте. И это еще не самое удивительное из того, что нам известно. Все слоны любят воду. Они от природы пловцы. И когда они пересекают мелкую реку или озеро, хобот поднят и изогнут под правильным углом, чтобы образовать очень эффективную трубку для плавания. Универсальность хобота также проявляется во время каждого приема пищи и перекуса. Один взрослый слон может потреблять более 90 килограммов веток, листьев, травы и корней в день. Разглаживая сжатые складки своей кожи, хобот может растянуться еще на 25% по сравнению с длиной в покое, для того, чтобы достичь ветвей на высоте до 6 метров над землей. Ну или на 50 сантиметров, если речь идет о детском меню. Затем, когда обед закончен, стадо направляется к водопою. Взрослые выпивают до 190 литров воды в день. Скручивая свои хоботы и закрывая ноздри, они могут хранить большие количества жидкости как для немедленного, так и для будущего использования. Хобот считается самым эффективным обонятельным органом в мире. Он отлично чует запахи и оснащен самым большим количеством рецепторов обоняния, когда-либо задокументированных у животных. При расположении подобно перископу, этот нос более чем в 2 раза чувствительнее, чем у собаки. Его длина и гибкость помогают ему обнаруживать запах и местоположение хищников, пищи и источников воды на расстоянии до 20 километров. Хоботы также важны для социального взаимодействия, включая приветствия и объятия. Взрослые оказывают теплый прием нежной лаской,

а матери используют свои хоботы, чтобы утешить свое потомство, поглаживая шею, живот и плечи теленка. Слоны очень внимательно относятся к уходу за собой. У них минимальное количество волос для защиты от солнца. Поэтому они делают с помощью хобота грязевые ванны, которые охлаждают их и обеспечивают защиту от насекомых. А в жаркий день освежающий душ из переносной и гибкой лейки просто творит чудеса. Хобот африканского слона весом в 300 килограммов также может быть инструментом грубой силы. И когда эта неудержимая сила встречается с неподвижным объектом, это приводит к падению объекта. Секреты ловкости и чувствительности хобота обнаруживаются на его кончике. Иногда его называют рукой слона. Этот уникальный инструмент идеально подходит для сбора фруктов, травы, ветвей и иногда хвоста друга. Исследователи из Технологического института Джорджии пролили новый свет на превосходные двигательные навыки слона. Когда кусочки овощей были положены на платформу, они быстро были собраны вместе, а затем переносились в рот. Но когда более крупные части были разбросаны по столу, он обнаружил разницу в размере и аккуратно собрал все по отдельности. В более сложном тесте животное подняло хрупкую кукурузную лепешку, не сломав ее. Захват при этом был одновременно надежным и деликатным. Сегодня создаются роботы, которые построены на имитации ловкости и многофункциональности хобота слона. Эти изобретения демонстрируют широкий спектр возможностей. От плавного перемещения во всех направлениях до надежного захвата различных объектов. Когда мы смотрим на эти бионические руки, у нас нет сомнений относительно личности их конструкторов. Ведь они, очевидно, являются изобретениями высококвалифицированных инженеров. Однако, когда дело доходит до происхождения живых организмов, которые были прототипом для роботов, люди часто принимают теории, сводящие гениальность хобота слона к результату простой случайности естественного отбора.

0: Здравствуйте. В 15 главе книги «Бытие» описано, как Бог заключил завет с Авраамом. Почему этот завет не был заключен раньше? Во что именно поверил Авраам? И какое будущее Бог показал ему? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: В первых текстах мы читаем о том, что Господь обратился к Аврааму с ободряющими словами, но Авраам как-то уныло, что ли, отреагировал на них.
1: 15 глава книги «Бытие». «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении». Кстати, ты когда-то спрашивал, как Бог обращался к Аврааму. Вот один из моментов, один из библейских текстов, который говорит, как это было, да? То есть в видении в том числе. «И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». После сих происшествий, это после каких происшествий?
0: Ну, видимо, после победы над царями.
1: Да, над победой, после победы над царями. После того, как Авраам освобождает своего племянника Лота, ну, все то, о чем мы читали в 14 главе и говорили в предыдущей передаче. Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». Интересно, что Авраам здесь называет Господа владыкой, да? В 14 главе мы узнали, что Авраам знакомится с новым именем Божьим, как раз с именем владыка. Владыка, который дал ему эту победу, владыка, который держит все в своей власти. И вот здесь, когда этот Господь является ему в видении, он говорит ему: «Владыка, Господи». Опыт еще свеж, да, вот Авраам пережил новый опыт с Богом, он живет этим опытом, он дорожит этим опытом. И он говорит: «Владыка», потому что имя Божие – это же откровение Бога о самом себе, и каждое новое имя Божие связано с некими переживаниями. И то, как мы называем Бога, то, как мы вообще его характеризуем в своих молитвах, это тоже говорит о состоянии нашего сердца, да? Когда мы говорим о том, что Бог милостивый, значит, мы пережили опыт Его милости. Когда мы говорим о том, что Бог там справедливый, значит, где-то нам близка или нужна Его справедливость. Ну, вот так вот было в жизни Авраама. «Что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Бог пригласил Авраама в эту землю, и многие различные переживания, даже уже война, которую пережил Авраам, жизнь движется вперед, но основная проблема, которая так и не решается. Бог потому что пообещал Аврааму, что от него произойдет великий народ, а он говорит: «Я остаюсь каким?»

0: бездетным, да?
1: А ведь он уже совсем не молод.
0: Да, ведь он уже совсем не молод. На Аврааму уже, наверное, ближе к 85 годам, уже, наверное, около 10 лет. Ну, может, около, может, чуть меньше. Как он уже ходит, странствует по этой земле ханаанской и ждет исполнения Божьего обетования. «И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». Вот это уже, по-моему, как минимум четвертый раз, да, читаем, что Бог обращается к Аврааму и говорит о том, что у тебя будет потомство, у тебя будет наследник. И вот здесь вот уже он ему уточняет более конкретно, да, что угодно мог Авраам предположить. Он уже предположил, что, наверное, кто-то может быть, ну, может быть, от меня народ, это может быть не прямо от меня, да, это может быть вот от тех, кому я доверил управлять своим имением, может быть, вот от них будет великий народ. И здесь Бог уточняет. Нет, именно от тебя не будет он твоим наследником. Тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Уже вторая иллюстрация, которую Бог предлагает Аврааму. Первая иллюстрация мы читали в предыдущих главах. Он сравнивал его потомство с песком морским. Да? Посчитай, да? Посмотри на песок морской. Вот столько у тебя будет потомков. А здесь посмотри, посчитай звезды. Вот можешь их счесть? Вот столько у тебя будет потомков. И интересно, что вот шестой текст, он мне очень нравится. Очень нравится. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Интересно, что апостол Павел, я уже об этом упоминал, но вот апостол Павел будет ссылаться на Авраама как на великий пример праведности через веру, праведности по вере. И я хочу прочитать вот этот отрывок из послания к Римлянам 4 главы, с первого стиха, мне он очень нравится, и я вот как раз вижу прямую связь между 15 главой книги Бытия и 4 главой послания апостола Павла к римлянам. Вот. С первого стиха. «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имел похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Вот он практически цитирует 15 главу, 6 текст. Да? «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, верой его вменяется в праведность». И вот апостол Павел говорит, Авраам-то что наш, по плоти, вот такое выражение он использует, ну что же вот он своими делами-то сделал, да? Чуть позже мы в следующей главе, наверное, как раз мы увидим вот эту аллюзию, которую Павел видит, это на Агарь. Вот что он своими делами. Но это не к похвале Авраама. Это вот то, что вот он смог сделать. Но это не то, что обещал ему Бог. И вот он цитирует, поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. И вот вопрос, который мне всегда был важен. А во что же поверил Авраам? Да, праведность по вере. Бог называет тебя праведным и вменяет тебе праведность не потому, что ты что-то сделал, не потому, что ты на что-то способен, а потому, что ты поверил. Да? И вот у меня всегда был вопрос, а во что же поверил Авраам? Потому что христианство, она когда еще провозгласила во время вот протестантского движения, протестантской реформации, она сказала, оправдание по вере, только вера, да? Только Писание. И вот только верой. Не можем мы делами заслужить спасение. Не можем, потому что мы грешники по сущности своей и по делам своим. И только вера. Так во что должен поверить человек, чтобы вот эта праведность и Божия была ему вменена? И, конечно, христианство учит, что верующий человек должен поверить во Христа как своего личного спасителя.

0: ну, правда же, да во что еще я могу поверить, чтобы мне была вменена праведность? Но где Авраам, а где Христос как личный Спаситель? Да, через Авраама Бог хочет привести Христа в мир, через народ, который родится от Авраама, должен будет прийти Христос в этот мир. Но где Авраам, а Христос-то еще не пришел? Да, Авраам приносит жертвы, и где-то как-то он пытается этот вопрос понять, что да, будет заместительная жертва, но всего этого еще не случилось, и поэтому это не так открыто Аврааму, как, может быть, сегодня открыто нам. Но интересно, что праведность все равно была Аврааму вменена. Так во что же он поверил? До христианства еще далеко. Да, и вот шестой текст он дает, вот если его правильно как бы прочитать, ну, правильно как написано, так и прочитать, то здесь дается ответ. Написано, что Авраам поверил кому?
1: Господу.
0: Господу. Очень просто, очень просто. Авраам поверил Господу. А что Господь ему сказал?
1: Будет у тебя потомство.
0: Будет у тебя потомство. Вот и все. Начиная с 12 главы, Бог открывается Аврааму и что-то ему говорит. И в 12 главе он ему говорит, пойди, да, 12 глава, я вернулся, первый текст, сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей. И 4 текст говорит, и пошел Авраам, как сказал ему Господь. Вот, пожалуйста, пример веры, правда? Бог говорит, пойди, и Авраам пошел. Бог говорит, будет у тебя потомство. Авраам, да, у него вопросы, это праведность, это может быть не то, что вот такая слепая вера, которая не имеет права задавать вопросы. Бог говорит, может быть, Елиезер из Дамаска. Нет, конкретно из твоих чресел. И Авраам поверил.
1: Получается, что перед этим вот те заверения, которые Бог ему тоже давал, что когда он говорил, что как песок морской будет у тебя потомок, да. Получается, тогда он еще как-то то ли не способен был это понять, то ли не способен был в это поверить.
0: А вот это, кстати, очень интересная мысль. Бог неоднократно к нему обращался, но вера, может быть, Аврааму не так и просто и давалась, да? Она возрастала в нем потихоньку. Чем больше Бог открывался Аврааму, чем больше он с ним общался, чем больше он ему говорил, тем, как сказать, более ясной становилась его вера, более, так сказать, осознанной становилась его вера. И даже вот после этого случая, мы будем читать дальше, Авраам не до конца ведь все равно понял Бога, и... но тем не менее, я вот задумывался над вот этим вот вопросом очень важным. Во что же должен поверить сегодня человек, чтобы ему вменилась праведность? Что такое спасительная вера? И я пришел к выводу, что вера, спасительная вера, это отклик. Отклик на Божье откровение, на Божье обращение к тебе. И она возрастает, вера динамична, вера возрастает. Если сегодня тебе Бог, как Аврааму, открывается и говорит, иди из Ура Халдейского, иди из Харана, иди в землю Ханаанскую, и ты идешь, да? Вот Бог тебе открылся, и ты поверил. И вот это отклик. Самое интересное, что Бог, когда обращается к сердцу человека, прежде чем ему сделать предложение, он готовит сердце человека Духом Святым к тому, чтобы человек вот этот отклик в своем сердце сделал. Чтобы вот отклик в сердце человека произошел, Бог готовит сердце человека вот к этому моменту. Получается, что Авраам вот поверил Богу. Бог сегодня тебе открывается, и он просто тебе говорит, я вообще есть. Ты знаешь, сегодня, может быть, не очень актуально такие вот опыты, как у Авраама были, да, тогда. Но сегодня вообще люди отвергают Бога. И Бог открывается тебе, и он в определенный момент говорит тебе, я вообще есть. И вот у моей так жизни так было. И ты откликаешься в своем сердце, говоришь, да, Господи, ты есть. Да? Но завтра он обращается к тебе и говорит, я не просто есть, я вообще хочу, чтобы я определенную роль в твоей жизни играл. Да, Господи, а какую? Ну, хорошо, давай будешь играть роль в моей жизни. И ты говоришь, да, Господи, ты откликаешься. А потом Бог является тебе и говорит, а я вообще хочу, чтобы ты по моим заповедям жил, да? И ты говоришь, о, слушай, здесь заповеди еще есть какие-то, да? ну хорошо, ладно, и ты откликаешься. И вот постоянный отклик на Божие приглашение, на Божие обращение к тебе, это и есть вера. И вера возрастает, вера не статична, она динамична в жизни верующего человека, она постоянно, как сказать, развивается, да. И вот отклик, вот Бог обращается к человеку, человеческое сердце откликается, и вот этот отклик и есть вера, которую Бог меняет человека в праведность. Все остальное, послушание Богу, это как плоды вот этого отклика, потому что взаимоотношения с Богом восстанавливаются, Бог

0: меняя человеку праведность, человек теперь имеет снова, как сказать, он имеет преимущество быть Божьим детем. И вот как Божье дитё он возрастает в вере, и вот в этом возрастании он проявляет послушание, он проявляет, ну, как вот в своем следовании за Богом, некий духовный рост, духовное развитие. Это не означает, что в одночасье он становится совершенным, там суперсвятым каким-то еще, так далее. Но он, дитё Божие, которое следует за Богом. Вот так вот было в жизни Авраама.
1: Но ведь вот хорошо, когда так все происходит идеально, но конечно, идеального хорошо не существует ведь. У нас же как получается? Вот мы сегодня верим, а завтра мы что-то споткнулись, что-то забыли, где-то усомнились, поступили неправильно, и все, и у нас откат, и где-то наша вера уже опять.
0: Да, но вектор-то задан, вектор задан. И в жизни Авраама мы можем, наверное, так сказать, что в жизни Авраама тоже такое произойдет. Можно сказать, что он споткнется. Вот. Но, тем не менее, Авраам назван отцом всех верующих. Он родоначальник не только физического израильского народа, но и духовного израильского народа, детей Божьих, родоначальник народа Божьего во все времена. Знаешь, на какую деталь я хотел здесь обратить внимание? Конечно, да, мы читаем, если мы до конца дочитаем эту главу, то мы увидим, что Авраам, значит, поверил Богу, шестой текст, он менил ему это в праведность и сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сие во владение». И он сказал: «Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И дальше мы читаем, что здесь с 9 как раз стиха по конец главы Бог заключает завет с Авраамом, о котором ты сказала. Здесь описан некий ритуал, как это происходило. Но, тем не менее, суть этого ритуала заключается в том, что Бог заключил с Авраамом завет. Вот здесь есть определенная последовательность, на которую я хочу обратить внимание. Да? 18 текст, вот, как обобщение мы прочитаем. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». Если до сего момента Бог просто на словах все время обещал Аврааму, то тут он как бы свое обещание, ну, узаканивает, что ли, гарантию некую дает, потому что вот он как бы заключает завет с Авраамом. И в чем же суть завета? Какие здесь есть маленькие нюансы очень важные? Да? Вот смотри, седьмой текст. «И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского». Шестой текст, вот только шестой текст заканчивается: Авраам поверил Господу, и он менил ему это в праведность. А седьмой текст начинается такими словами: «И сказал ему: я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского». Вот эта фраза «я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского», она очень важна. Почему? Потому что, когда мы читаем 10 заповедей, вообще 10 заповедей читаем, то именно с этих слов начинается 10 заповедей. Ну, кажется, какое отношение Ур-Халдейский имеет там ко всем нам, к 10 заповедям? А вот 10 заповедей начинается словами: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Да, здесь не из Ур-Халдейского, но здесь написано: «Я Господь, который вывел тебя». Вот эти слова прям один в один. И поскольку 10 заповедей давались конкретно уже израильскому народу, то написано «из земли египетской». Почему? Потому что Бог вывел израильский народ из земли египетской. Но суть-то заключается в том, что это начало первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И вот последовательность. Сначала Авраам приобретает некий опыт. Бог говорит ему: иди в Ханаан, и он идет. Бог дает ему опыт в Египте, как он заступается за него, несмотря на то, что Авраам там, мы говорили, да, так очень странно поступает. Потом вот эта победа над Кедорлаомером, и тоже Бог вмешивается. Авраам познает и новое имя Божие. Опыт, то есть у него был жизненный опыт. Потом этот опыт приводит его к такому осознанному моменту, когда он поверил.

0: верил, вот как-то вот он раз поверил, да, и Бог дает такое заключение. Поверил Авраам Господу, он менил это в праведность. Сначала опыт, потом вера, которая меняется в праведность. А в 7 стихе я почти убежден, что Бог начинает открывать Аврааму свой закон. Да, понятно, что он уже и так как бы по заповедям жил, старался там, все, но здесь вот уже как-то вот так более осознанно, потому что здесь Бог ему начинает говорить словами первой заповеди. Вот прямо вот словами первой заповеди. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя». И дальше продолжение мы прочитали. В первой заповеди оно там очень ясно звучит. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя богов пред лицом моим». И вот она последовательность. Сначала вера, потом заповедь, а потом уже завет. Вот после того, как Бог открывает Аврааму заповедь свою, да, вот во всяком случае вот эту первую заповедь, то потом уже как бы Бог заключает с ним завет. Вот эта последовательность, которая очень, ну, вообще сохраняется в жизни верующих людей. Даже сегодня возьмем верующего человека. Как в его жизни происходит? Да, Бог открывается человеку, человек проявляет веру, правда? Но потом человек, вот эта вера приводит его к какой-то осознанности, и человек принимает решение верой следовать за Богом, Бог меняет человека в праведности, да? Но человек вот в ходе вот этого возрастания, своего возрастания в вере, он рано или поздно приходит к пониманию Божьего характера, выраженному в его законе. В 10 простых, вот этих простых заповедях. Ну, невозможно следовать за Богом, если, ну, и пройти мимо заповедей. Невозможно. Рано или поздно человек приходит к пониманию этих заповедей. Да? И одна из важных составляющих жизни верующего человека – это завет. Сегодня верующий человек заключает завет с Богом путем крещения, да? Через крещение. Тогда было немножечко по-другому. Ну, вот так вот, такой интересный момент, который, как бы, может, тоже не бросается на первый взгляд.
1: Ну, вот я все-таки хотела бы вернуться к вере. У Авраама были такие исключительные обстоятельства, и Бог говорил с ним прямо и обещал ему вполне конкретные вещи, и даже завет с ним заключил, какой-то такой удивительный обряд был. А вот сейчас современному человеку на что опираться? У нас таких чудес в жизни не происходит, и все очень как-то так сглажено, я бы сказала, смутно. Весь наш духовный опыт, он, в общем-то, сводится к каким-то небольшим откровениям, каким-то там... Что-то где-то услышали, что-то где-то прочитали, что-то поняли.
0: Но на самом деле наш духовный опыт тоже сводится к тому, к чему пришел Авраам. Он начал с отклика, и этот отклик привел его к послушанию Богу. Вот если в двух словах, это же суть же любого верующего человека же, ну, жизни верующего человека, она же в этом. Бог тебе говорит, но вся твоя вера, она проявляется в послушании. Да, может быть, у нас нет таких конкретно призывов, но у кого-то и есть. Ведь каждый призыв от Бога чувствует по-своему и понимает по-своему. И кто-то чувствует призыв и на служение священнослужителя, на пасторское служение, кто-то на какой-то другой вид деятельности своей жизни и воспринимает его тоже как служение Богу, как свое призвание. Да? Но оно в любом случае потом пересекается с послушанием Богу. А и послушание Богу в первую очередь выражается в послушании 10 заповедей. Ну, вот как ни крути.
1: Ну, вот а то, что Бог Авраама благословлял, ну и довольно обильно благословлял. А если человек в своей жизни видит мало благословений, их совсем не видит.
0: Это, ну, просто... Авраам, Бог благословлял Авраама, что он ему во время, вот перед заключением завета говорит: «Господи, ну да, а как же там моя бездетность? Ты же мне обещаешь потомство. А вот он я, вот этот Елиезер из Дамаска, да, и вот я». А Бог говорит: «Да не переживай, вот посмотри, сколько звезд». Авраам смотрит. И что он говорит? И как-то верит еще как-то верит. Вот, пожалуйста. Не все в жизни Авраама было гладко. Вот, я, знаешь, еще хоть на какую деталь хотел обратить внимание. Вот если мы, смотри, последовательность, тоже интересная последовательность. Авраам выходит из Ура Халдейского, потом вера, заповедь, завет и странствование, дальнейшее странствование по вот, по этой хананской земле. Если мы посмотрим

0: смотрим, как потом произошло в жизни его потомков в израильском народе, то мы видим тоже выход из Египта, да, о котором, кстати, здесь, вот в этом завете, мы не прочитали все, но я думаю, что наши зрители смогут это сами прочитать. Выход из Египта, потом тот же самый синайский вот этот опыт, где они, закон открывается им, завет после этого, опять после закона завет, и тоже странствование по пустыне. Да? Интересное такое, вот интересные параллели. Но есть ключевая разница. Разница заключается в том, что в этом завете, если мы его внимательно читаем, то мы видим, что в этом завете Бог говорит Аврааму. Но фактически Бог дает обещание, дает Аврааму. Сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их, будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении после сего. Они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погреблен в старости доброй». То есть здесь Бог говорит Аврааму и вообще не требует от него никакой реакции практически, да? Просто вот Авраам поверил, и вот это завет, о котором мы уже говорили, это вот завет, суть Нового Завета, отклик веры, и Бог берет на себя ответственность за исполнение обязательств завета. А в израильском народе, к большому сожалению, было немножко по-другому. Там завет был другой, и потому что нужда была другая. Нужда была как раз у Бога в израильский народ привести к такому пониманию, что они без Божьей помощи не способны будут сами удержаться в этом завете. И поэтому он им говорит, такой завет дает им: «Будете мне послушны, тогда я вас благословлю, народ Божий». Да, конечно, будем. Да, и все это закончилось, как мы уже сказали, потом в Вавилонском плену. Но зато после вот этого разочарования в самом себе человек способен заключить завет, который Бог заключил с Авраамом, основанный как раз не на своих заслугах, не на своих делах, а вот на милости Божией и на Божьей верности, и на Божьих обетованиях. Вот так вот вкратце мы можем разобрать 15 главу. Конечно, наверняка здесь было бы еще о чем сказать, но это очень важная глава, потому что она прям вот об оправдании по вере, а она об одном из самых центральных учениях Библии. Она о том, о чем апостол Павел прям конкретно заявляет в послании к римлянам, и она о том, что протестантская реформация, как сказать, возродила в христианстве это вот учение об оправдании Божьем, о спасении по вере не своими делами, а исключительно Божьей заслугой. А послушание – это плод наших возобновленных взаимоотношений с Богом.
1: Да, и не получится оправдаться тем, что, мол, Господи, я не до конца понимаю, чего ты от меня хочешь, или я не вижу всех благословений, которые я хотел бы видеть, да?
0: Да, потому что главное – искренний отклик сердца человека, искреннее желание вот, послушания, следования за ним.
1: Да. Дмитрий, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам.
1: Пророк – всякий, кому Бог поручил сообщать людям о своей воле. Господь наделял пророческим даром тех, кого Сам избирал на эту роль. Пророки, как правило, получали Божьи откровения в видениях и снах, и лишь некоторые из них видели Бога лицом к лицу. Патриархи Авраам и Моисей именуются в Библии пророками. Ветхозаветные пророки, истолковывая прошлое и настоящее, и возвещая грядущее, говорили на основе глубокого знания Бога, проповедовали верность завету и выступали против формального соблюдения закона. Во времена Самуила пророки сформировались как постоянный институт, направлявший религиозно-нравственную жизнь Израиля. Книги верных Божьих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила составляют значительную часть

часть Ветхого Завета. Наряду с истинными пророками были лжепророки. В их числе самозванцы Анания, Сидекия и Ахав, которые внушали народу ложные надежды. Пророк Иеремия разоблачает их в 28 и 29 главах своей книги. В полной мере ветхозаветные пророческие ожидания исполнились в Иисусе Христе, говоривший в пророках «Дух Христов» предвозвестил.

0: Его цель – укрепление и совершенствование Церкви.
1: «И Он поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова».

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы вновь на программе «Контрасты души», и у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
1: Здравствуйте.
0: Тема такая, казалось бы, общеизвестная, много раз говорили об этом, о молитве, об услышанной молитве. Но хотелось бы еще раз побеседовать и узнать, что же такое молитва с точки зрения Библии, с точки зрения христианства.
1: Ну, есть такие определения, вот в частности, одно из них. Молитва — это разговор с Богом как с другом. Угу. Такое определение. Следующее определение.
0: Это общепринятое определение?
1: Да, угу. Есть такое определение. Еще есть определение. Молитва — это крик души.
0: Ну, когда вот, крик души понятен, когда вот мы кричим. Но вот в большинстве, наверное, не ошибусь, если скажу, что для большинства людей это какой-то вот крик в пустоту. Разговор с другом — это все-таки когда друг тебе что-то отвечает. А когда ты молишься, вот этот вот крик, твой вопль, он возносится, а в ответ тишина. Угу. Какой же это разговор, как с другом?
1: Ну,
0: где
1: да.
0: ответ, где диалог? Угу.
1: Ну, вот два определения. Конечно, есть и другие определения о молитве вообще. Но вот возьмем, скажем, вот то, что вы попытаетесь так немножко подвергнуть сомнению.
0: Да не то, чтобы сомнение, мне хочется понять, где разговор.
1: Да. Пятая глава вот, послания к евреям, о Христе сказано. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык к послушанию. И, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вот здесь говорится о вопле.
0: Угу.
1: Кого? Божьего Сына.
0: Иисуса Христа.
1: Фактически Бога, да, к плоти человека, к своему Отцу. Угу. Вопль, крик. Где? Да, Гефсиманский сад. Когда чаша весов колебалась в руках Спасителя. Как ему поступить? Может быть, все бросить, да и уйти? Оставить этих вот людей, которые глумятся, которые откровенно смеются, которые отрицают, не принимают, отвергают. Какой смысл? Зачем это нужно?
0: И вот, так у него были такие мысли, он даже вслух это произнес. Доминует верно. Меня чаша сия.
1: Да.
0: Но не моя воля, но твоя да будет.
1: И не только. Мы читаем в Священном Писании, что Христос уходил рано утром на гору и проводил целые часы в молитве. Находясь на земле, вот в этой, скажем так, агрессивной среде, когда он оставил свои преференции, свои полномочия, как Бога, свое могущество, силу и славу, поклонение ангелов святых, когда он оставил общение со своим Отцом, такое близкое, доверительное, лицом к лицу, он тосковал по этому общению со своим Отцом, и вот он находил утешение в молитве. И вот всякий верующий человек испытывает подобное. Может быть, не постоянно, но в определенных ситуациях – да.
0: Ну, вот. Что касается Иисуса Христа, мы видим на странице Священного Писания, что

0: то, например, когда он крестился в Иордане, был глас с небес глаголющий, сей сын мой возлюбленный. Здесь, вот в этом отрывке, который вы прочитали, услышан был, да, и так далее. То есть каким-то видимым образом Бог отвечал ему в молитве. Но ведь зачастую с нами происходит не так. И я думаю, что большинство из тех, кто слушает нас сейчас, согласятся, что в ответ на их молитву порой, ну, пожалуй, ни разу в жизни не было какого-то прямо видимого ответа, гласа с неба от Бога, еще каких-то видимых проявлений диалога. То есть чаще всего в нашей практике молитва – это монолог. Так это или нет?
1: Ну, оно может быть, действительно, молитва может быть монологом в определенных случаях. Вот, скажем, Яков, апостол, как раз затрагивает эту тему. Угу. Вот в 4 главе. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Во! Такая молитва, естественно, будет монологом. Угу. Цель какая такой молитвы? «Господи, дай мне, помоги мне, сохрани меня» и больше ничего. Но образец молитвы, который, опять-таки, оставлен самим Иисусом Христом в 6 главе Евангелия от Иоанна, говорит конкретно и определенно. В этой молитве все показано в деталях. «Отче наш, сущий на небесах». Что идет? «Да просветится имя Твое». Сначала идет прославление. Нужно воздать прославление тому, от которого жизнь зависит. Итак, прославление. Вот в 6 главе, это так четко написано. Дальше идет что? Благодарение.
0: Исповедание греха.
1: Исповедание греха.
0: Просьба защитить лукавого и так далее. Прощение грехов, но...
1: И только потом прошение.
0: Ну, понятно.
1: Но так только ведь, потом, в последнюю
0: очередь.
1: Чаще
0: всего и на такую молитву мы не слышим в ответ ничего. Получается, что если Иакова вот воспринять слова, как вы сейчас прочитали, всерьез, то, значит, весь мир христианский молится, чтобы употребить себе для вожделений, потому что голоса с неба никто, наверное, не слышал. Начиная от руководителей церкви и заканчивая обычными прихожанами, вряд ли кто-то может сказать, что вот я вчера молился, и отверзлись небеса, и Господь мне ответил, вот так поступай, или вот по-другому. Значит ли это, что ни одна из этих молитв не услышана?
1: Я не соглашусь с вами по той простой причине, что миллионы христиан слышат ответ от Бога. Я могу рассказать свой личный опыт. Можно?
0: Ну, конечно, очень интересно, как вот. Да. Я, например, ни разу голос Божий, вот как вот, чтобы звучащий с неба, как Иисус Христос, например, как апостол или пророки, там сказано, сказал Господь, иди туда-то, или там поступай так-то. Я вот ни разу в жизни такого не слышал, и думаю, что большинство людей считают, что если кто-то начинает слышать какие-то голоса, то тут надо проверить свою психику.
1: Не всегда Бог говорит открыто. Конкретно он говорит через свое слово. И он действует. Вот, например, мне было 12 лет. Моя мама умирала. От болезни, которую врачи не могли определить, она просто уже ползала на коленках. Я представил себе 12-летним мальчиком, будучи, что я лишусь своей мамы. Угу. Это для меня было...
0: Очень страшно, конечно.
1: Это для меня было...
0: Конец жизни, катастрофа.
1: Вообще да. Непостижимо и никак неприемлемо. Ну, никак.
0: Принять ребенку такое точно
1: невозможно. Это невозможно. И я искренне молился. Вот там в деревеньке, в Кировской области, Упичи, вот там так до сих пор, наверное, говорят еще в деревнях, да, вот, чтобы Бог сохранил жизнь моей мамы и продлил жизнь, когда мне исполнится 20 лет хотя бы. Тогда я понимал, что 20 лет я буду уже зрелым человеком, мне будет проще, легче как-то смириться с ее смертью.
0: 8 лет жизни для нее просили, да, фактически.
1: 8 лет.
0: Я искренне, хотя бы.
1: Я искренне об этом просил, а Бог ответил удивительным образом. Она умерла, когда мне было 42 года. Посмотрите. Ну, вот так, конечно, действует Бог. Это разве не ответ?
0: Ответ.
1: Это было искренне. Потом, значит, настолько искренне, ну, детская вера, она на самом деле велика. Я с детства человек верующий, и поэтому я вот так искренне молился со слезами, с плачем. Ну, а дальше уже из жизни моих детей. Мой сын

0: второй сын умирал точно так же, его уже везли, в общем-то, бездыханного в больницу. Это было в Кемерово, в Сибири. Я был на работе, с ним непонятно какой приступ случился. Ему было 3 годика. Мне Нина сообщила, что моя жена, что Саша умирает при смерти. Надо молиться. И вот мы молились за него. Борьба шла. Жизнь или смерть. Бог дал ему жизнь. Второй раз, когда ему было 15 лет, операция на аорте. Это уже в Нижнем Новгороде.
1: Серьезно.
0: Серьезная операция. Ни с того, ни с сего. Тромб, который подходил уже вот к сердечной, к сердцу. Угу. И вот остановился на каких-то миллиметрах. Совсем маленьких миллиметрах. Ему стало плохо. Мы отправили его на скорой помощи. Я был тогда в Заокске в академии, учился уже. А вот опять мне супруга позвонила, Саша при смерти. Это второй раз. И мы молились там всей академии. Я обратился к преподавателям, значит, к студентам. Мы молились. Операция прошла успешно, слава Богу. Третий раз, когда его отравили в поезде, ему уже было, вот это было 4 года назад. Угу. Ему 40 лет исполняется вот в этом году. Угу. То есть ему было уже 36 лет. Та же история. И опять мы молились. Я не мог себе представить опять смерть моего сына. Как? Ему всего 36 лет. Молодой человек. Как это он умрет? Не мог представить. Опять молитва вместе с женой. Конечно, мы просили других молиться за него. И Бог опять совершил чудо. Врачи все сказали, это сделал только он. Прямо. Больницы все. Потому что при таком диагнозе это смерть неминуема.
1: Но вы же не только молились, вы же, наверное, и к врачам обращались, раз вы это говорите, что он лежал в больнице. И в этом случае, и в предыдущем случае, наверное, какие-то медицинское вмешательство было. А ведь кто-то может подумать, что это просто совпадение было какое-то, а не ответ на молитву. Может, самовнушение какое-то, вот помолились, вроде как, и произошла вот такая ситуация. Ведь кто-то может и так подумать.
0: Это не самовнушение, а это реальное действие Бога. Потому что врачи сказали прямо, только он это сделал.
1: Без сверхъестественного вмешательства.
0: Здесь не смерть получилось. Неминуема. Угу. В подобных случаях только смерть. Угу. Но он остался, правда, инвалидом, но живой. То есть возможность. И вот до сих пор, слава Богу, и теперь уже он молится, он принял крещение, он член церкви. Вот так Бог действует. Это в моей личной жизни. Это касается только от маленьких таких.
1: Да, спасибо.
0: А сколько было их еще? Опыта,
1: да. А вот это когда касается вот каких-то вот таких стрессовых ситуаций, когда нужно вмешательство Божие. Согласен, что в таких случаях Бог действительно внимает и вмешивается. Но ведь как часто молиться необходимо?
0: В Библии сказано, молитесь постоянно. Но это не означает теперь, что человек должен постоянно только заниматься и молиться.
1: Можно сказать, что ежедневно, да. То уж точно надо молиться.
0: А ежедневно, и причем не раз,
1: да.
0: А как минимум, как написано о пророке Данииле, угу. Трижды он обращался,
1: вот.
0: Открывал окна на восток, к Иерусалиму, и молил Бога своего трижды.
1: Вот с такой регулярностью молитвы можем ли мы рассчитывать, что Бог вот каждую из них будет слушать вот это все, что мы ему говорим, и вот это вот вникать, и ему заняться больше нечем, что ли, получается? У него вся вселенная в его подчинении, да? Он в руке его все миры, да. И вдруг вот моя вот эта вот молитва, сам-то порой не знаешь, да, о чем молиться, а то бывает люди молятся какими-то заученными молитвами, с детства заученными и так далее. И вот что Бог каждую из них слушает и отвечает?
0: Мы, конечно, до конца не поймем этого механизма, угу. Как он действует. Это естественно. Нашему разуму, это, нашим возможностям человеческим, это непонятно. Но Бог, оттого он и могущественный, велик и непостижим, что для него вообще-то вот пусть на Земле сегодня 7 миллиардов, там где-то порядка...
1: Это только на Земле.
0: На Земле.
1: В Библии сказано, что есть и другие населенные миры, ангелы Божии, да. Есть, и все к нему возносят славу, и все, да, ему, да, молятся, да. И так далее.
0: И он всех слышит. Удивительное дело. Нам этого не понять, но это так. Угу. Потому что в Библии сказано, Бог слышит наши молитвы и отвечает на них.
1: Хорошо. А вот масштаб вот этого, точнее, разница между нами и Богом, часто вот говорят, что Бог настолько превыше в своем, вот, по природе, по своей, по могуществу, по разуму своему, человека, как вот можно сравнить человека и муравья, угу. Да? И вот мы идем по лесу, этих муравейников там на каждом шагу, но мы же вот не вникаем вот в проблему каждого муравья. Донесет ли вот он эту тростиночку сейчас, ну, да. Или уронит ее, а не съест ли его какая-то хищная там насекомая или птица и так далее. Вот сложно даже представить, что мы...

0: при наших заботах и проблемах будем опускаться вот до уровня этого муравья. Так почему мы уверены в том, что Бог при его заботах и проблемах опускается вот до нашего с вами уровня, чтобы вникать во все наши вот эти вот бытовые проблемы?
1: Вся проблема лишь в том заключается, что мы не творили муравьев, а он создал нас. Мы его творение, мы его дети. И поскольку мы являемся его детьми, как он может игнорировать нами, если мы просим, обращаемся к нему? Потому что Христос же сказал, какой отец подаст камень, если сын попросит хлеба? Или какой отец подаст змею, если сын попросит яйцо, например, да? Такой пример есть. Так и Отец Небесный счастлив давать благие деяния своим детям. Счастлив. Угу. Он рад это делать. И для него это не проблема. Проблема заключается в том, что люди к нему большей частью не обращаются совсем. Или если обращается, как написано вот у апостола Якова, это эгоцентричные молитвы.
0: Просит не на добро.
1: Да, Бог такие молитвы слышит,
0: конечно, не может. А вот в молитве обязательно о чем-то просить? Может быть, молитва вообще без всяких просьб?
1: Может быть, лишь только благодарение. Это замечательно. Потому что написано, за все благодарите. И кого? Прежде всего, Бога. Благодарить за то, что есть, и за то, чего нет. Благодарить за новый день, который он подарил. Я вот, например, когда бываю на природе, выбираюсь с этого каменного мешка, я на природе так радуюсь этому общению. Я
0: и слышу, благословляете Бога в этот момент?
1: Конечно, конечно. Когда я слышу пение птиц, как-то вот летом, в прошлом году, я был там в деревеньке, вот, в своем домике небольшом, и ласточки прилетели, это было в субботний день. Вот, я сел на скамеечку, они прилетели, такой концерт устроили, откуда они прилетели, не знаю, и уселись на проводах. Вот эти две таких вот длинные гирлянды. И вот они такой концерт устроили. Господи, слава тебе! И благодарность за это чудо, которое ты явил сегодня. Как тут не благодарить? Вот здесь только хвала. Как написано, из уст младенцев и грудных детей ты устроил мне хвалу. Так вот здесь, в данном случае, мы как маленькие дети, вот благодарим Бога за это. И это замечательно. И радость обоюдная. Радость от того, кто благодарит, и, конечно же, того, кто принимает эту благодарность.
0: Понятно. А наш есть в Библии отец. Готовые уже молитвы, записанные целиком?
1: Ну, разве что молитва Соломона есть записана целиком при посвящении храма.
0: Ну, а псалмы, это же тоже молитвы.
1: Ну, фактически,
0: молитвы,
1: да. 50-й псалом, да, например, 90-й Давида.
0: 90-й живые помощи.
1: Да, 90-й. Псалом 22-й.
0: Какая в них польза? В этих псалмах, которые записаны в Библии, люди часто их повторяют. Есть ли в этом польза какая-то или нет? Вот в таких уже записанных, готовых молитвах.
1: Ну, если, скажем, брать Псалом 50-й, слова Давида, «Тебе единому согрешил я и беззаконное пред очами твоими сделал, так что ты чист в приговоре своем, праведен в суде твоем». Да, в некоторых случаях это можно употреблять. Но заучивать вот эти псалмы или чьи-то молитвы, это, наверное, бессмысленно, поскольку разговор с Богом – молитва.
0: Ведь не каждый человек может так сказать. Ведь это глубокий вот такой вот умственный процесс. Ведь прежде чем 50-й псалом из уст Давида прозвучал, ведь да, какая борьба в нем была духовная, правильно?
1: Конечно,
0: ведь
1: конечно.
0: Сколько времени он сопротивлялся, да, вот этому влиянию Божьему, и потом уже смирился, раскаялся, и вот родился этот псалом. Разве это не может быть вот такой вот парадигмой, примером, пользой для человека, который только начинает свой духовный путь и не умеет еще и слово-то сказать Господу, как
1: конечно,
0: правильно?
1: Конечно, конечно. Вот есть такое четверостишье: у молитвы могучие крылья. Только я до тех пор не засну, пока там, за космической пылью, все молитвы сольются в одно. Вот это, наверное, является вершиной христианина, доверия Богу, вот в этих, зная, что Бог слышит, отвечает на молитву своих детей.
0: Спасибо большое, Виталий Семенович. Дорогие друзья, итак, сегодня, размышляя молитвы, мы пришли к выводу, что Бог слышит все молитвы, Он всеведущий, вездесущ. Не на каждую молитву, возможно, мы получаем видимый ответ, но мы можем быть уверены в том, что ни одна не остается без внимания Божьего, и что Господь даст каждому просящему у него на благо. Пусть Господь благословит нас.

неправильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Привет! Ежедневно мы сталкиваемся со слухами и сплетнями на улице, в интернете или в общении с друзьями. Для чего люди обсуждают других и как остаться христианином? Поговорим в этой программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Девчонки, как вы думаете, почему люди сплетничают?
1: Скучно жить. Не хватает чего-то, как какой-то перчинки в своей жизни, они решают обсудить чужую. Угу.
2: Ну, вообще, есть такое, бытует такое мнение, что сплетни помогают снизить уровень стресса.
0: Вот как. Хорошо.
3: Ну, наверное, действительно, потому что интересно сплетничать-то. Почему еще вы не сплетничали?
0: Тань.
1: Да.
0: Да. Ты с нами, да,
1: Таня? Да, с вами. Просто вы уже все сказали. Ну, да, люди сплетничают, потому что... Вообще, я считаю, что... сплетни — это же когда говорят о плохом. Если просто обсуждают какую-то новость, это уже не сплетня, да ведь? Просто...
0: Почему? Может быть, и тоже, если это недостоверная информация.
4: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
1: Если он знает, что это достоверная информация, просто вот решили пообсуждать, вау, обалдеть, что, как. Ну, типа, это уже
0: да,
1: не
0: вот,
1: сплетни.
0: Кстати.
1: Да, ведь? Но мы не всегда говорим что-то в негативном контексте. Если мы что-то узнали, ой, вот она там занимается теннисом, ой, ну, вот она какая молодец. Ну, мы просто
0: вот
1: обсудили
0: она какая
1: это.
0: Ну,
1: это же не считается сплетней?
0: Наверное, нет.
2: Смотря что ты в себе... Вот смотрите, смотря что ты в себе несешь. Если, к примеру, я вот сейчас сижу, думаю, какая ты молодец, да, там, ты занимаешься, там, я не знаю, входишь в фитнес, да, я вот такая, Танюх, ты вон какая молодец, ой, да, и иду, это всем рассказываю.
0: И
2: а у меня внутри, на самом деле, да, есть чувство зависти, которое, либо у нас может быть чувство превосходства и гордости, когда мы что-то обсуждаем, какое-то там, ну, нелестное дело, это другой момент. А здесь чувство зависти рождается. И еще очень часто, когда мы хвалим кого-то за что-то незначительное, это говорит о том, что внутри нас рождается не только чувство зависти, но также мы завышаем других людей, а себя понижаем. Тем самым мы рождаем внутри нарциссические такие способности или абьюз. Тем самым мы можем в дальнейшем, когда человек делает что-то тоже такое не сильно значительное, но плохое, его также нехило осудить, сказав о том, что да, он мусор неправильно выкинул, фу, что за человек вообще, как этот мусор. Ну, то есть вот мы тем самым можем внутри рождать у себя очень различные вот эти психоэмоциональные процессы.
5: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей, и я стремлюсь помочь.

0: помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
1: Что человек подразумевает под своей фразой, да, и в обсуждении даже какого-то хорошего дела, пусть даже незначительного, это тоже может быть большим таким вопросом.
2: А я думала, что все проще. Я думала, что, значит, должно быть так. Типа Маша такая, а Танюха-то спортом пошла заниматься. А знаете почему? А я вот думаю, что это все потому, что вот ее парень там бросил, и она сейчас хочет назло ему, понимаете? Вот, то есть, мне кажется,
3: да.
2: Что,
3: да,
2: что,
3: да, вот это
2: что,
3: вот, да.
2: Что тоже, когда идет какая-то момент. Добавка, и все, и погнали.
4: Ну,
2: и...
4: это трактовка уже своя.
2: Да, да.
1: Ты добавила какую-то часть еще и от себя. А бывает еще такое, что есть какой-то факт. Ну, вот, к примеру, что Оля там вышла замуж, да, угу. А она не хотела об этом распространяться. Ну, как бы там у нее суждение, что счастье любит тишину. А я пошла и всем рассказала. И очень часто я знаю, что люди, ну, как бы, вот они что-то не просто так скрывают. Для них это очень что-то сокровенное и важное. А я вот пойду, ну, факт же, факт. А я пошла и всем об этом рассказала. А человеку от этого неприятно. Это то же самое получается, ну, я пошла и, можно так сказать, позлословила. А как мы знаем, что злословие – это грех.
3: Разве это сплетня? Мне кажется, ты просто открыла чужой секрет и все. Это не сплетня. Я не считаю это сплетней. Я считаю, что ты просто не можешь держать свой рот на замке.
1: А что, что значит тогда сплетня?
4: Не, ну разболтал чужие секреты, да, это, наверное, не сплетня. Ты просто болтушка, и нет, тебе нельзя доверять.
2: Нет, но это и сплетни тоже может превратиться точно так же.
4: Да, когда
2: со своей трактовкой, со своей добавкой, да. И другие такие, а что это она не хочет?
1: Да, наверное, залетела.
2: А что в этом такого? Да, и начинается. То есть это, наверное, как зародыш, да, который вот...
4: Ну, то есть разные уровни есть. На начальном уровне это еще не сплетня, на следующем уже сплетня. А потом это уже не просто сплетня. Летняя королева сплетен.
5: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
1: Я сказала, там, например, что Оля просто вышла замуж, кто-то к этому еще что-то добавил. Ну, тем самым этот факт превратился вот, ну, в такой вот, наросло мясо, так скажем, да, на эту кость.
3: А если человек сам напрашивается на то, чтобы о нем
2: говорили,
3: сплетничали, да, своим поведением, своими словами какими-то провоцирующими.
2: Это как?
3: Как тогда действовать? Ну, вот человек
2: пришел.
3: Прям откровенные. Вот есть люди, которые вот сидят и вообще не стесняясь говорят о каких-то интимных фактах своей жизни, да, что вот там, не знаю, я встречалась с женатым мужчиной, и мне было так здорово, он за меня платил, его жена ни о чем не знала, туда-сюда, и как бы... Что, как носить эту информацию в себе?
2: Да.
3: Мне зачем это рассказали? Мне
2: тоже
3: зачем
2: это рассказали? Алло, Лидочка, ты представляешь?
3: Ты сейчас умрешь.
1: А зачем тебе делиться с этой информацией?
2: Потому что
3: а что мне с ней делать? Как мне ее носить? Я не
4: зачем
3: могу ее
4: носить?
1: А зачем тебе ее носить?
4: Забудь ее просто и все.
3: Как я забуду? Для меня это нонсенс вообще встречаться с мужчиной, несвободным мужчиной.
6: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочить. Упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
3: Я не понимаю, как это возможно. У меня мозг
1: разрывается. Цветок сзади Насти опадает каждую зиму. Нонсенс.
2: Да
1: все
2: ладно,
1: цветы не опадают.
2: Это не нонсенс. Вот это вот нехорошо.
1: А вопрос,
2: и мы
1: а
2: это
1: почему
2: обсуждаем.
1: Вас, почему вас это так трогает?
3: Я
1: почему
3: говорю,
1: вас
3: для
1: это
3: меня
1: так
3: это триггер. Я так не поступлю. Мне
2: типа,
3: надо...
2: это плохо.
3: Да, это плохо. Это
1: опа,
3: опять же...
1: ты ее, значит, уже осуждаешь?
3: Да.
2: Да.
1: То есть
2: конечно.
1: У тебя есть...
3: Я
1: это
3: ей
1: грех.
3: В глаза говорила, как ты могла.
1: Вот, да зачем тебе это передавать? Хорошо, ты осуждаешь человека, да, хотя, говорится, не судите, да не судим будете. Так ты скажи человеку в лицо о том, что, слушай, мне это не передавать. И все, а зачем тогда? Зачем ты мне говоришь эту информацию?
3: А тебе что нет? Ну, вот если в контексте, да, зашел разговор о чем-то таком, вот, да, ну, о чем-то таком зашел разговор, и ты так просто, к примеру, слушай, у меня была такая подружка, она, представляешь, с женатым встречалась, слушай, и он за нее платил, и жена была не против. Может быть, это даже неплохо.
1: И другого человека на грех наведешь, он такой, а, ну да, неплохо, я тоже пойду.
2: Но на самом деле, зато с другой стороны, посмотрите, ну все, что мы читаем в Библии, это тоже пересказ, это чья-то жизнь, чья-то история.

0: И мы на самом деле на опытах, на сказках с детства, да, там на притчах из Библии, мы там тоже, да, такие кусочки, если притчи читать, то мы, получается, сталкиваемся с ситуацией, там, про блудную жену, опять же, да, еще что-то. А когда мы видим что-то воочию, мы можем это обсудить, ну, не просто со знаком минус, типа, вот какая, прикинь, какая негодяйка. И такие, раз, надо еще вот рассказать, я еще Свете не рассказала, и еще к Ларисе не сходила, обязательно, вот мне надо сегодня еще позвонить. И ты тоже, пожалуйста, не забудь, вот своим подружкам. То есть, если это про то, что... Слушай, у меня не укладывается в голове, и ты наблюдаешь и говоришь, а вот потом случилось с ней то-то, то-то и то-то, и ты говоришь, вот у меня тоже была такая ситуация, или у твоей подруги такая сейчас ситуация. И ты говоришь ей, и это может вот так вот закончиться, вот так вот плохо.
1: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
2: А если ты говорим... еще для человека авторитет, например, если у твоего собеседника такая же точка зрения, что встречаться с женатым – это неплохо, это прикольно, а ты говоришь, это капец, как плохо, это неправильно, даже Библия об этом говорится, в обществе это не принято. И у человека, если ты для него авторитет, меняется также точка зрения. Вот Вика сказала, что это плохо.
3: А тогда
2: и
3: вопрос.
2: Все вокруг говорят, что это плохо. Может, это и правда плохо?
4: А тогда но вопрос, зачем, зачем ты говоришь про свою подругу? Да, зачем ты включаешь сюда личность?
5: То же самое
4: притча, в притчах там есть личности, но мы их лично не знаем. Ну, в том плане, что мы с ним вот так вот не знакомы. Мы можем сказать вывод. Мы можем сказать какую-то суть, которая нас учит чему-то. Но, или сказать стороны, только на своем примере.
0: Про Давида знал потом весь народ.
5: А что нам с Давидом-то себя сравнивать?
0: Нет.
5: Это цена известности.
0: Ну,
5: это цена того, что...
0: Смотрите, хорошо, давайте вот так. Мы находимся в церкви, и мы в церкви привыкли к тому, что мы про себя вообще мало рассказываем.
6: Конечно. А зачем? Потому что...
2: Чтобы не провоцировать,
6: да,
2: о себе,
6: людей, чтобы они о нас говорили. Потому что, ну... Мы грешные люди все. Вот,
4: вот смотрите, вы не хотите, чтобы о вас рассказывали, но при этом, при всем, когда вы узнали о ком-то, ну я не конкретно вас, конечно же, имею в виду, а когда мы о ком-то узнаем, нам хочется быстрее прийти и поделиться, Оля, я сейчас тебе такую историю расскажу. Да вот этот, я сейчас такое узнала. И мы вот это вот с удовольствием переносим. Это говорит о том, что внутри нас, как говорится, что мы говорим от избытка нашего сердца. В Библии написано, по-моему, Матфея. То есть, получается, чем наполнено наше сердце? Гордостью, завистью, какими-то такими пороками. Либо эти мысли рождают в нас внутри эти пороки. Также проводилось исследование, вот проводилось, что это помогает снизить тревогу, да, когда мы рассказываем сплетни. Также проводилось параллельное исследование о том, что когда мы узнаем какую-то негативную мысль о тех, кто находится в церкви, о близлежащих, так скажем, нас людях, то, получается, мы испытываем уровень также стресса. То есть у нас ощущается сердцебиение, ну и тому подобные всякие такие симптомы, которые присущи стрессу. То есть, получается, мы, может быть, от чего-то там избавляемся, и в то же самое время мы это получаем. То есть наше сердце, оно и физически не наполняется чем-то хорошим, да, дофамином, серотонином, ну, положительными гормонами. И при этом самом у нас получается и эмоционально, и еще и духовно. То есть мы заполняем себя какими-то сплетнями, какими-то рассказами о других людях. А что внутри нас? Почему нас так это интересует? Почему мы не делаем выводы, почему мы не делимся какими-то выводами и своими рассуждениями, а говорим о других людях?
0: Я думаю, что, во-первых, многие, которые... Ну, у меня было несколько ситуаций в жизни вообще крупных, когда меня обсуждали за спиной, прям так, что, ну, ты проходишь, а про тебя говорят. И что-то было с очень знаком минус, а что-то было, ну, типа... Вот. Но суть в том, что ты этого не избежишь, но в тот момент тебе как будто бы обидно, но обидно не потому, что тебя обсуждают, а потому что многое добавляют, и потому что тебе как бы над тобой стебутся за то, что ты накосячила, ты
4: люди
0: оступила.
4: Радуются.

0: И такое, и сразу те, кто когда-то, ну, просто с тобой на равных, с уважением, такие. И мимо не здороваясь, да, там вот такая вот ситуация. И я понимаю, что это стимулирует, ты говоришь про негативные эмоции, а я думаю, что это стимулирует позитивные, что, о, какой я классный,
1: посмотри, это не гордость. Это называется
2: это
1: не позитивные эмоции.
0: Конечно, пришел такой в зеркало себя. Ну я-то, я вообще отличный человек, да. Я столько всего правильно сделал в своей жизни. Вот меня так нельзя вообще обхаять, как ее.
3: Ну, а это гордость как... это разве хорошая?
0: Это не хорошая, наверное.
3: Учительница... А это же гордость получается.
0: А самооценка хорошая, это хорошая.
1: У нас учительница по химии говорила, такую фразу любила повторять: наступи на голову ближнему, дабы вылезти самому.
3: То есть мы выезжаем, все выехали за твой счет. Это не самооценка, это самоутверждение, это гордость. А знаем, что гордость...
0: А еще тогда вот момент. А чем отличается обсуждение человека? Да, ну вот смотрите. Даже так я хочу спросить. Вот мы в церкви, я к тому, что мы в церкви не общаемся, не делимся своими косяками. А в Библии написано, что вы должны рассказывать друг другу о своих проступках. Мы этого не можем себе позволить. И получается, что именно сплетни, именно вот это вот злое обсуждение... Оно мешает быть нам искренними, потому что на самом деле люди, которые, да, там, ну, на моем опыте, в тот момент такие, о, ну я такой классный, я-то вообще, да, там, на самом деле и они косячат, но просто про их
4: никто не
0: грехи
4: знает.
0: Никто не знает. А они не факт, что меньше. Ну, то есть вообще надо сказать, что если
4: все в Библии
0: мы смотрим, что все грехи, да, одинаковые. Вот. То есть вот о чем речь. Поэтому, ну, с одной стороны, получается, что нам в христианстве это тоже очень сильно мешает. То есть, с одной стороны, это наша привычка. Нам нравится, да, девчонки, пообсуждать. Ну, как без этого? Ну, а с другой стороны, это мешает. Вот что тогда, как быть вот именно в контексте нахождения в христианстве, в структуре, да, в какой-то именно...
1: Причем даже христианство тут ни при чем. Люди и не в христианстве знают, что сплетничать плохо.
0: А, то есть да. это вообще конкретно наша черта характера, да?
3: Ну, мы, в принципе, греховные. Я говорю, нам очень нравится выезжать за чей-то счет. Это говорит о том, что мы просто сами в себе не уверены, и нам больше не о чем поговорить. Это значит, что внутри каждого человека просто-напросто нет...
1: Заняться нечем.
3: Ну, да, а если жизнь говорить конкретно... Нет, может быть, она у нас интересная, но внутри нас настолько пустота, да, как говорится, с размером с Бога, что нам хочется ее чем-то заполнить. И просто-напросто, либо там самооценка очень плохая, либо действительно жизнь неинтересная, либо у нас пусто, либо нам скучно и одиноко. И мы тем самым начинаем лезть в жизни других людей. Но вот согласитесь, когда у вас... Ну, были же периоды, когда вы не сплетничали ни о ком. Вам вообще до этого как бы, ну, не было дела. У вас настолько жизнь там кипела, или вы настолько были чем-то завлечены и погружены, что вам вообще дело было вообще ни до чего. Кто там чем живет, как там вообще чем занимается. Ну вот вы узнали какую-то вещь. О, классно, круто. Вы этого человека там поздравили или сказали, блин, сочувствую. И все. Сделали для себя какой-то вывод и пошли дальше. А с другими людьми вы обсуждаете свои какие-то интересы, свои планы и тому подобное. Вообще в психологии есть такая интересная вещь, когда мы... очень интересно, когда, к примеру, на консультацию приходит человек, и если он говорит только об окружающих там людях, у меня вот, знаете, такая история с мужем, вот, а дети-то вообще, а вот это, вот это, вот это. Это говорит о том, в первую очередь, что человек вообще не смотрит внутрь себя. Mm-hmm. У него вообще нет связи с самим собой. Он заполняет себя вот всем чем угодно, только не собой. Это говорит еще о том, что человек не готов работать над собой вообще. Он не готов ни там, духовно расти, развиваться, ни эмоционально. Это говорит о незрелости личности, если человек полностью наполняет себя жизнью других людей.
0: Ну, в этот момент, да, это, наверное, так и есть. Ты что-то хочешь сказать?
4: Я хочу спросить просто, ну, ваше мнение узнать точнее. Вот у меня когда-то давно... была подружка, с которой было просто не о чем разговаривать, кроме как о других людях. Но это была такая близкая подружка, то есть мы жили вот прям через дорогу. Я ее вообще сестрой считала, она, в принципе, классный человек. И мы много поначалу о чем говорили, потом темы иссякли, потому что, ну не знаю. И оставалось вот говорить только о других людях. И она все время: а ты видела, что Кирилл сделал? А ты видела, что Алина сделала? А ты-ты-ты-ты-ты-ты.

0: И ты уже как бы, как думаешь, да как бы уже и неинтересно, и это все еще мусолится 25 раз.
1: А близкие она в чем? Потому что она близко жила?
0: Нет, она была, поначалу у нас было много тем, я же говорю, а потом все это как бы слилось, она просто уже там, видимо, в силу возраста или в силу каких-то обстоятельств стала просто других обсуждать. А я-то сохранила вот эти светлые чувства о ней, что вот она мне как сестра, как вот мне с ней, что... Что, как мне с ней поступить, потому что она меня тянет на дно, я не хочу прерывать с ней дружбу, и при этом мне уже так надоело об этом Кирилле 25 раз говорить, честное слово.
2: Ну вот в притчах есть такой текст: те, кто стережет свои языки, сохраняют себя от бедствия. То есть, возможно, попробовать именно переводить, то есть своим языком не поддерживать ее на какие-то, да,
0: я
2: речи.
0: Я переводила тему.
2: А переводить?
0: Я переводила, она возвращается потом опять.
1: А попробуй поговорить с ней честно. Да, это сложно будет, тем более...
0: Я говорила, понимаю, слушай, мы этого Кирилла уже так долго обсуждаем, давай, может, уже забудем.
3: Давай тебя обсудим, а?
0: Давай.
3: Ты вот вообще вчера как-то не очень себя повела, давай-ка.
1: Я к тому, что... Что тебя связывает? Если это просто теплые воспоминания, то просто оставь себе эти теплые воспоминания, потому что это было когда-то. Если сейчас ты не можешь найти точек соприкосновения, и если ты не можешь с ней открыто и откровенно поговорить о том, что, ну, как бы, так получается, что сейчас мы в жизни как будто с тобой по-разному смотрим. А что с тобой происходит? Если ее честно спросить, а что происходит с тобой в данный момент? Мне бы очень важно было знать о тебе, о том, как живешь ты. Почему тебе интересно так знать жизни других людей? То есть спроси ее, почему ей вообще интересен так Кирилл. Может быть, она тебе расскажет, что этот Кирилл, там, я не знаю, ей нравится. Ну, мы понимаем, что мы говорим о каких-то, ну, вымышленных героях. Но, то есть, узнать какие-то моменты, почему ее это так цепляет. И тем самым ты перейдешь разговор на нее.
0: Ну, так а если я знаю, что он ей нравится?
1: Поговори лучше об этом. Зачем тебе говорить о том, что...
0: А кстати... если она агрессор, она прям вот, ну, не хочет об этом разговаривать, она прям конкретно вот его просто, ну...
2: Короче, у нас уже в сеанс это все превращается. Но да. Я думаю, что это, видишь, проблема в том, что ты где-то боишься и обходишь острые углы с ней. Понимаешь ее какую-то, да, предполагаешь ее реакцию. И, возможно, действительно где-то может быть вскрыть, да, вот это вот, и пусть человек выскажет, как есть... Потому что и тебе станет легче, ты поймешь, что ты не везде и не во всем этот человек тебе близок. Вот, потому что, ну, мы находимся часто вообще вот в компаниях, оказываемся, когда мы друг друга перерастаем вдруг. Или мы понимаем, что вот я вдруг не хочу, как вот Маша говорит, что в себя не заглядываешь, и тебе хочется других обсудить. И на самом деле это так. Когда ты в себя заглядываешь, тебе есть столько добавить. А вы знаете, что я натворила? Вообще, ты можешь так себя обхаять, как никто. Поэтому мы перерастаем, потому что нам перестает это быть интересным, потому что мы уже смотрим на это с точки зрения какого-то действительно сочувствия и понимания, и вообще какого-то личного пути просто человека. И ты уже не хочешь сказать, вот это да, вот это она умеет, вот это, или там, вот у нее родители косячники, или вот она там одевается стрёмно, да, там вот эти все. То есть ты перестаешь, потому что ты начинаешь много этого всего видеть в себе, перерос, но как ты можешь от них отвалиться? Ты либо начнешь противодействовать и говорить, слушайте, ребят, ну, а тебе про себя нечего сказать? Давай тогда по-честному, да? То есть обсуждать с человеком, может быть. Но я, видите, я могу так, я иногда люблю так. То есть не когда он ушел за дверь, а прямо сейчас, слушай, ну давай на тебя посмотрим тоже, прямо здесь и сейчас. Ты что, давай вспомним ситуацию. Почему ты вот, да, там об этом говоришь? И именно где-то это поставить либо человека на место, либо действительно конфликт вызовет. Но не всегда конфликт – это плохо. Ну, мне так кажется. Поэтому сплетничать за спиной, вот это да, вот это плохо. А сказать человеку в глаза прямо здесь и сейчас, ну, где-то это во что-то выльется, во что-то вырастет, может быть, он что-то увидит, а может быть, конечно, обидится на тебя, но ничего страшного.
1: Ну, то есть, да, ты, самое главное здесь, мне кажется, это честность и обсуждение, если человек к этому готов.
4: Ну, а вот если тему Вики продолжить, например, дальше. То есть, ладно, если это подружка...
0: Например, даже.
4: Даже не с позиции христианина, а вот пока. С подружкой, ладно. А если целая компания, в которой ты раньше проводил хорошо время, и ты вдруг в какой-то момент понял, что разговоры все идут по одному и тому же кругу, обсуждаются все, кого нет рядом, Что, уходить из этой компании?
1: А когда один уходит, и вы обсуждаете его?
4: Да даже не страшно, но просто, а как я вечера-то буду проводить? С кем теперь, если вот я понял вдруг, что не хочу...

0: сплетничать,
1: они все сплетники. Да,
2: вот это тяжело, это
1: оставаться, сидеть и слушать.
3: Ну, слушай, здесь очень классный такой момент, каково тебе здесь. Если тебе здесь плохо, ну, хорошо, оставайся. Дальше ты что?
1: А вот теперь уже вопрос то, что Вика сказала. А как с позиции христианина?
3: Да хорошо. Ну, нет, ты можешь их всех... Ну,
1: я вообще... их молчаливо поддерживаю, получается.
3: Ты можешь их молчаливо поддержать. Но в Библии вообще написано, что обличайте,
2: стать
3: но обличайте, пожалуйста, с мудростью. Это не значит, что я сейчас должна всем тут ярлыки навешать.
2: Понатыкать, да?
3: Да, понатыкать.
2: Ну, да, я тоже это не имела в виду, что я сейчас там на всех накинусь, да.
3: Вот, то есть почему? Вы, опять же, вы ну почему? Ты же имеешь, если ты в этой компании уже давно, ты имеешь какой-то авторитет, ты имеешь здесь какое-то место.
1: Ну там все равны авторитет.
3: Да, ты здесь все, вы все равны. Ты же тоже можешь высказать свою позицию, сказать о том, что, слушайте, а мне не нравится на самом деле.
1: А на тебя посмотрели как на пустое место и продолжили.
4: Да. Или еще такое хуже, даже... потом бойкот объявили, тебя вообще начнут травить.
5: Да, ну знаешь, просто уходишь.
2: А если такой в церкви? Вот это вообще здорово. В церкви, потому что тоже такого много очень.
4: Ага, и потом вся церковь еще что, в итоге да. настраивается против тебя одной. Да. Здорово.
2: Угу. Класс. Да, все делать? Твое общество, с которым ты вообще вот как бы.
4: Переводить, получается, в другую церковь.
2: Организовывать свою.
3: Все дружно организуем свою церковь, общаемся только чисто своей компанией.
1: Мамы с папой
3: обсуждаем
1: чисто деловые проекты.
3: И обсуждаем остальных, которые осудили нас. Вот такие группка отшельников. На самом деле здесь. Ну, здесь очень тонкие такие грани, тонкие моменты того, вот про церковь, да, если, к примеру, ты с чем-то не согласен. У нас же есть индивидуальные свои какие-то характеристики и особенности. Кто-то, простите, имеет очень хороший, уверенный в себе стержень, и он сможет отстоять свои границы и права. Он может с мудростью что-то сказать. И если, к примеру, это компания каких-то друзей, сказать о том, что, ну, к примеру, «О, а мне это неинтересно», или «я не хочу это обсуждать», и найти свою какую-то другую компанию, да, если вас там начинают травить и тому подобное, да, то а комфортно ли вам в этом, готов ли ты отстаивать свои позиции и нравы. Если человек, к примеру, мягкий, то, соответственно, ну, как бы, ему лучше уйти. Мы же все по-разному уходим из конфликта. То есть здесь у нас появляется какая-то конфликтная ситуация. Но если мы будем, если у нас нет какого-то такого своего мнения, своего стержня, то, ну, у нас есть у каждого человека, точнее, свой стержень, насколько он такой вот твердый, я вот что имела в виду, то здесь очень важно вот именно от этого отталкиваться. Конечно же, мы можем, ну, это в первую очередь молиться, да, чтобы именно вот эта вот мудрость, она, которая была, да, у Соломона, она помогала нам при решении данных вопросов. Потому что здесь очень важно отталкиваться от себя. А каково мне? Смогу ли я отстоять? Смогу ли я вынести? А комфортно ли мне от того, что не разрушает ли это мою личность, которую сотворил во мне Бог, теми сплетнями или теми ситуациями, тем общением, которое дает мне эта группа? Лучше остаться одному. У меня был такой пример в детстве. У меня была подружка, которую все травили, гнобили в школе и тому подобное. И ей мама всегда говорила, лучше тебе остаться одной, чем общаться вот в этом вот собрании развратителей. Вот. И она устояла, она сформировала, мама в ней очень такой твердый стержень. И она смогла спокойно и вообще очень классно реализовываться.
2: Слушайте, ну, я немножко не соглашусь, но пора уже подводить итоги. И, с одной стороны, мне хочется сказать, что раз нас это цепляет, то мы должны сами в первую очередь действительно уметь говорить только то о людях, что не будет являться сплетнями. Лучше действительно не говорить за спиной, не обсуждать за спиной. Это правда, потому что нас это ранит, и других это ранит. И в Библии нельзя есть много текстов о том, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И поэтому, естественно, это возвращается. Второй момент, что, конечно, мы все ранимые. Даже если ты сильный, даже если ты со стержнем, ты все равно реагируешь. И у меня, я с детства в церкви, у меня есть много примеров очень сильных личностей, которыми я восхищалась, которые читали проповеди и уходили даже от Бога в какие-то философии, еще куда-то, потому что случалась какая-то ситуация в их жизни, и их вот протаскивали прям вот по всем ртам и по всем углам. И все, и человек, естественно, разочаровался. Как бы там ни было, как бы мы ни старались отстаивать, да, то, что церковь, там, это люди разные, и это вообще больные люди, да, и это общество несовершенное. Да, мы себе говорим, мы никого изменить не можем. Но я за то, чтобы мы меняли себя в первую очередь и сами не становились теми людьми, из-за которых кто-то уйдет, кто-то расплачется, кого-то что-то ранит. Порой мы делаем это случайно, но мы просим у Бога прощения, да, за всякие вот эти случайные вещи. Поэтому давайте будем стараться так вот позитивненько жить, никого не обижать, вот. Особенно словом, потому что слово ранит очень сильно, и это нужно понимать. Вот, да? Чтобы и нам улыбалось хорошо, и всем остальным. Спасибо вам за то, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети и пишите в комментариях свое мнение на эту тему. Будем ждать.

Сегодня мы живем в мире сообщений и постоянной коммуникации. Все, что чувствуем и думаем, мы передаем словами, с главной целью. Нам важно быть не просто услышанными, но и быть понятыми. Это эффективно и комфортно. Понимание придает нашему общению смысл и удовлетворение. Меня услышали, поняли, я вижу результат и я счастлив. Без понимания люди конфликтуют, неправильно выполняют договоренности, не могут ответить на потребности друг друга, находятся в постоянном поиске тех, кто будет их понимать. Затем в общении с новыми людьми вновь встречают непонимание и в итоге разочарованные живут в социальной изоляции. Им кажется, что так спокойнее и надежнее. Но, к сожалению или к счастью, сегодня невозможно быть всегда одному, а значит, базовый навык понимания других людей важно иметь каждому. Итак, как же понимать других и самому быть понятым? Важно начать с передачи другим позитивных метасообщений. Метасообщение – это способ невербальной коммуникации, при котором человек еще ничего не сказал, а всем уже и так все понятно. Зачастую мы вне нашего желания передаем друг другу сообщение без слов, нашим выражением лица, на котором все написано. Хмурясь, мы можем сообщить другим о том, что они нам неприятны. Улыбаясь, дадим понять, что у нас хорошее настроение и мы расположены к общению. При этом точность понимания метасообщений очень условная. Например, у вас болит живот, а вашему собеседнику покажется, что вам с ним скучно. Или в процессе беседы вы можете вспомнить, что забыли сделать важный звонок и отойти, а ваш собеседник почувствует, что вы проявили недовольство, когда ушли с серьезным видом. Поэтому первое, что важно сделать, чтобы посылать или точнее не посылать неправильно считанных метасообщений, это научиться быть приветливым. Удивительно, но об этом написано в Библии, когда великий ученик Иисуса Христа, апостол Павел, наставлял одного из лидеров христианской церкви Тимофея. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». По мнению апостола, важным условием общения лидера Тимофея должна была стать простая приветливость. Приветливым человека делает улыбка и приятный голос. Это помогает другому человеку чувствовать безопасность и доверять вам. И напротив, если вы не приветливы, то людям сложно понять ваше настроение. Отсюда доверие к вам изначально находится на уровне, из которого людям некомфортно быть открытыми и общительными. Если ваше лицо не выражает приветливость через улыбку, а ваш голос не эмоциональный и монотонный, то другим людям даже находиться рядом с вами может быть трудно, а тем более говорить с вами, чтобы донести наиболее полную и правдивую информацию. Кто знает, чем может обернуться для них разговор по душам с вами, если вы скупитесь даже на улыбку. Итак, для того, чтобы вас понимали, приучите себя к тому, чтобы посылать позитивные метасообщения через улыбку, приятный и спокойный голос. И тогда люди сами к вам потянутся, и понимающий собеседник не заставит себя долго ждать. Уже упомянутый мной апостол Павел, наставляя лидеров церкви, говорил: «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Развивайте приветливость, и круг понимающих вас людей будет расти, а общение с вами будет доставлять другим удовольствие и радость».

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оль, вот такой вот у меня вопрос. Я сегодня долго думал над тем, что почему люди так часто отказываются от своей мечты. Мечта есть у всех. У меня есть мечта, у наших друзей-операторов есть мечта, у генерального директора нашей компании, где мы сейчас снимаемся, есть мечта.
1: У меня в детстве тоже была мечта, я хотела стать великой скрипачкой. Я тогда даже пошла учиться на музыкальную школу. В очень раннем возрасте я это все решила. И в итоге, к сожалению, большому моему сожалению, я в итоге не смогла ей стать. Мне не хватило духа идти за своей мечтой. Но у нас в гостях сегодня Олеся.
0: Олеся, привет.
2: Привет.
1: Олеся, скажи, пожалуйста, ты сейчас учишься на кого?
2: Я сейчас учусь на дошкольного работника.
1: А это именно то, что ты хотела?
2: Нет, это совсем не то, о чем я мечтала. С детства я мечтала стать художником или дизайнером, но, к сожалению, обстоятельства изменились.
0: Ну, как у нас у всех, собственно говоря. Ты уже перестала, да, бороться со своей мечтой?
2: Нет, я все еще борюсь и иду к своей мечте.
0: Ну, ты же, стоп, ты сейчас учишься на дошкольного, как называется?
2: Дошкольного работника.
0: Дошкольный работник, совершенно верно. Ты учишься на дошкольного работника и параллельно пытаешься сделать все, чтобы достичь своей мечты.
1: А правильно? Почему у тебя не получилось изначально сразу же пойти учиться в художественное училище или как?
0: Вообще хотела ты? Может, просто мечтала?
2: Я все еще мечтаю, но, к сожалению, в прошлом году я заболела, и из-за болезни я не смогла попасть на курсы подготовительные. Из-за этого я не смогла подготовиться и поступить в художественный колледж.
0: То есть болезнь — это единственное, что тебя остановило?
2: Ну, не совсем единственное. Возможно, болезнь стала причиной, почему я побоялась поступать туда.
0: То есть ты была еще не уверена?
2: Я молилась. Я просила и спрашивала Бога, и говорила ему, если действительно я должна там учиться, то, пожалуйста, исцели меня. Но, к сожалению, так получилось, что болезнь не переставала. И я очень испугалась, что не смогу потянуть все это учение в художественном колледже. И тогда я решила выбрать другую профессию, более легкую.
1: А вот когда ты стала выбирать более легкую профессию, вот у тебя вот это была болезнь, что ты переживала, какие эмоции, что у тебя вообще в душе творилось?
2: С самого начала я вообще не подозревала, что эта болезнь продлится так долго. Тогда я просто молилась, чтобы Бог помог мне скорее вылечиться. Но произошло так, что болезнь продолжалась. И тогда я уже начала обижаться на Бога, потому что результата не было никакого. Я стала спрашивать, почему так, почему ты это допустил?
0: Перебью, результата чего?
2: Ну, улучшение.
0: Улучшение состояния твоего здоровья?
2: Да.
0: Угу. А не было улучшения состояния твоего здоровья, оно у тебя поправлялось и во время учебы, или вообще до того, как ты поступала? То есть вот ты заболела, болела, потом поступила в итоге?
2: До того, как я поступала, когда я заканчивала

0: Шел 9 класс, вот тогда я заболела. И тогда я думала, решала, куда поступать. И у меня вообще не было никакого сомнения, что я пойду на какую-то другую профессию. Я хотела на дизайн пойти, а пошла, вот, к сожалению, на другую. И тогда я стала спрашивать у Бога. Это действительно, ну, действительно я должна пойти на другое что-то?
1: И какой ответ ты получила?
0: Тогда я подумала, что Бог допустил эту болезнь, потому что, ну, художественный колледж — это не для меня, что я должна что-то другое выбрать, что-то более подходящее для меня. Ну, я боялась того, что я не смогу потянуть всю эту нагрузку, которая есть в художественном колледже.
2: Найди, найди свой путь.
1: А почему ты считаешь, что это именно Бог допустил болезнь, что вот Он наслал на тебя вот это вот несчастье, чтобы ты время потеряла и пошла учиться не на то, на что хотела? Для чего?
0: Ну, потому что в этот год я очень усердно молилась, чтобы Бог помог мне подготовиться, чтобы я поступила туда, где хочу учиться. Ну, вот произошло это, и... Болезнь, ну, не было определенного диагноза, и мне назначили какие-то лекарства, они мне не помогали. И очень долго эта болезнь продолжалась.
3: А так чем же ты в итоге все-таки болела?
0: Вообще болезнь у меня произошла после падения, но это падение было настолько безобидным, что, ну, такие последствия оно не должно было принести. Вот, и спустя несколько недель и походов к врачу мне сказали то, что у меня защемление нерва. То есть это, возможно, произошло из каких-то переживаний и стресса.
1: Позвоночный нерв.
0: Ну, да.
3: Скорее всего, это может быть связано с твоими переживаниями из-за учебы.
0: Да, из-за учебы, из-за того, что нужно поступать и сдавать экзамены. Возможно, из-за этого.
3: Ты винишь Бога в своей болезни?
0: Тогда я винила Бога. Тогда я спрашивала, почему же Он это допустил. Ну вот, ко мне пришла моя подруга, и она мне принесла книгу «Силы хвалы», где было сказано, что Господа надо благодарить за все, что Он дает, даже за какие-то беды и страдания. И тогда я начала это делать, я пыталась благодарить за то, что Он мне дал эту болезнь. Но мне это сначала не получалось. Но потом я стала осознавать, что Бог от меня что-то хочет. Он мне дал это испытание, его надо пройти. Я начала его благодарить искренне.
1: Ну, стала ты его благодарить искренне, получалось у тебя это делать. И что, исходя из этого, стало происходить? Какие-то изменения, может быть?
0: Да, сначала, конечно же, все продолжалось так же, состояние мое не улучшалось, но потом я, благодаря своей подруге, благодаря своим друзьям, благодаря своим родителям, я стала... Забыла слово...
3: Стало улучшаться твое самочувствие или тебе стало проще там не обвинять Бога?
0: Стало получать какие-то положительные эмоции.
3: Ага. То есть ты была в депрессивном состоянии?
0: Тогда, да, я была в депрессивном состоянии, и меня ничего не радовало. У меня были постоянные депрессии, я даже не могла просто сесть за стол и начать рисовать. То есть у меня не было желания, у меня не было вдохновения, а без этого я не могла ничего делать.
3: Угу. Ты стала благодарить Бога, и у тебя стали появляться положительные эмоции после того, как ты стала благодарить Бога и пытаться с Ним наладить свои отношения, перестать на Него обижаться?
0: Тогда я встретила одного человека, который помог мне выйти из этого депрессивного состояния. Тогда я думала, что это человек от Бога, но, к сожалению, оказалось, что этот человек атеист, и он... Ну, не разделяла мое мышление и мировоззрение. Вот. Потом, когда я не успела поступить на курсы, начать ходить на них, я решила, что, возможно, мне надо выбрать что-то другое, более легкое. Потому что тогда я думала, что, ну, просто вдруг повторится эта болезнь, вдруг опять повторяются эти симптомы.
1: Ты сказала выбрать что-то легкое.
0: Легкое в плане обучения.
1: Заведение какое-нибудь попроще, полегче, ну, может быть, направление какое-то такое.
0: Да, и я выбрала дошкольное образование, потому что мне казалось на тот момент, что оно и творческое, и, возможно, подойдет мне. И

0: тогда я поступила туда. Но в процессе обучения я поняла, что это не совсем мое, что обстановка там не такая творческая, какая бы, какую бы я хотела видеть. И тогда я начала молиться, спрашивать у Бога, ну, действительно, это то место, где бы он хотел видеть меня. Смогу ли я там о нем рассказать? И тогда, спустя месяц, я пришла домой со слезами, со словами, что это не мое, что я хочу все-таки художественный колледж.
1: Ты поняла, что это не твое. Вот, обучение на дошкольном образовании, поговорила с родителями. Дальше ты... Что у тебя случилось, что ты стала уверена, что надо идти в художественную, что надо следовать за своей мечтой и идти дальше, что, в принципе, можно уйти из дошкольного и пойти, все-таки пройти эти курсы и в следующий год поступить?
0: Тогда у меня начались какие-то проблемы с друзьями в этом колледже, с группой. И мне казалось, что ну, и это меня как-то подталкивало, что нужно все-таки подумать о другом училище. Но я думала, что это всего лишь испытание, что его нужно пройти, и все будет хорошо потом. Я привыкну. Но когда я начала задумываться, а действительно я хочу идти дальше по этой профессии, я поняла, что нет, что я хочу все-таки что-то... То, что действительно будет мне приносить удовольствие, и то, в чем я смогу прославлять Господа.
2: Найди, найди свой путь.
3: Олесь, вот ты посчитала, что это действительно не твое, а Бог тебе что-нибудь подсказывал в этот момент? Обращалась ли ты к Нему? Вот этот... именно за этот месяц, да, вот пока ты училась?
0: Ну, тогда я продолжала молиться, и желание поступать в художественный у меня нарастало. И я стала говорить с родителями. Сначала они мне говорили, что ты еще привыкнешь, тебе вот здесь понравится. Сначала всегда так бывает. Но спустя некоторое время они стали помогать мне принять решение уже поступить в художественный. И они уже как-то стали поддерживать меня. И...
3: Как ты думаешь, из-за чего вообще они вдруг перешли на твою сторону, стали тебя поддерживать, стали тебе помогать? Что на них повлияло, как ты считаешь?
0: Ну, наверное, на них повлияло то, что они поняли, чего я действительно хочу. То есть они поняли, что я хочу все-таки развивать свое творчество, развивать свой талант.
3: Олесь, на этапе твоей учебы в ПЕДе твое отношение с Богом можно разделить, так скажем, на некоторые этапы. Сперва у тебя была обида на Бога, почему именно так, почему я не стала художницей, да? Далее ты к Богу уже проявила смирение, что нужно его благодарить, ты это сама осознала. А теперь, когда ты уже приняла решение, что все-таки будешь следовать дальше на пути к своей мечте, какое-то иное отношение у тебя появилось к Богу, какое-то новое, так скажем, чувство к Нему, что ты испытываешь сейчас?
0: Сейчас я испытываю к Богу благодарность. Я благодарю за то, что Он действительно мне дал эту болезнь, потому что, возможно, если бы я сейчас поступила бы в художественный, я бы не поняла, насколько это решение для меня дорого. И вот когда я уже начала учиться в совершенно другом месте, я осознала всю ценность того образования, ну, художественного, которое оно для меня имеет.
3: То есть поняла, насколько тебе дорого вот то, чего ты хочешь, когда ты этого прям по-настоящему лишаешься.
0: Да.
1: Как у тебя сейчас развиваются твои дела с поступлением в художественное? Вот ты также идешь сейчас к своей мечте.
0: Да. Сейчас я записалась на курсы подготовительные. Вот я начинаю на них ходить.
3: Ну, прямо на те самые курсы, на которые ты не смогла поступить вот когда-то.
0: Да, год назад не смогла на них поступить. Вот. И сейчас я подготавливаюсь, и я твердо знаю то, что это действительно мое. И все так хорошо получилось с курсами, что Бог выбрал для меня именно тот день, который действительно мне был удобен и по времени.
3: Олесь, смотри, ты сейчас, получается, еще и учишься на педе пока что.

0: правильно, учишься, и еще и параллельно совмещаешь с подготовительными курсами.
1: Да.
2: А почему ты не уйдешь из педагогического колледжа и не посвятишь себя полностью курсам и подготовке к поступлению вот в художественное училище?
0: Чтоб лишний раз не отвлекал, то что вообще заморачиваться-то? Больно нужно.
1: Потому что у меня появилась возможность сдать те предметы общеобразовательные в этом колледже, а в художественном мне их, возможно, зачтут. Поэтому мне там будет вдвойне легче учиться.
0: То есть я правильно понял, ты сейчас сдашь экзамены в педагогическом образовательном учреждении, и то, что ты сдала, поможет тебе при поступлении в художественное?
1: Да, мне вот за эти предметы зачтут оценки.
0: А, ну вообще круто.
2: То есть у нас сейчас, получается, Бог все так сложил, что и этот год для тебя в учебе не потерянный, и ты спокойно можешь продолжать дальше идти за своей мечтой.
1: Да, так и есть.
0: Олесь, я так понял, у тебя вообще все классно. То есть год начался у тебя, как мы поняли, неудачно. Он еще не закончился, а у тебя уже все становится снова на те рельсы, о которых ты и мечтала. Ведь верно?
1: Да.
0: Это вообще здорово. Идти к своей мечте всегда нелегко. Что-то не получается, что-то идет не по плану. Но, друзья, такова жизнь. Ведь если все будет просто, то это просто неинтересно. Поэтому повайте на Бога, и в конечном счете все будет хорошо. Это была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Олеся, моя подруга и ведущая Оля. Я тоже ведущий, Борис. Подписывайтесь на наши обновления, ставьте лайки. Это программа «Найди свой путь». Пишите комментарии, делитесь своими историями, и мы пригласим вас к нам сюда в гости. Пока!

0: Дай мне мудрости жить благородно, с упованием в Писании ответы искать, жаждой притчам внимать, псалмы охотно в чутком сердце своем принимать. Не спешите осудить за бестактность и за взор, на меня устремленный со злом. От обиды избавь, измени мой характер, дай мне щит и доспехи бороться с грехом. Я так нищ, ничего нет во мне без тебя, лишь греховная сущность души. Кто же я, что так любишь и ценишь меня? Свою волю во мне соверши.
1: Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: Бог вечен и постоянен, а человек конечен и приходящ. Истина неизменна и незыблема, а люди зыбки и переменчивы. И как связать воедино эти концы одной истории? Как вечному и святому Господу общаться с человеком, чей век краток, а мысли скользящие? На наши вопросы сегодня отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И вновь мы рады вас видеть в нашей студии. Продолжаем мы путешествовать по страницам Священного Писания. И вопрос к вам, Александр. Существует такое выражение «истина для настоящего времени». Получается, что для каждого времени у Бога есть своя весть. Но разве истина не универсальна для любого времени? Разве она вчера, сегодня и завтра не одна и та же?
1: Нет, безусловно, истина всегда одна и та же. Но это если смотреть со стороны Бога. Но когда мы поднимаем голову со стороны человека, мы понимаем, что человек меняется. И то, как вы, то каков вы сегодня, то, каково человечество сегодня, совершенно... оно другое, в отличие от того, каким оно было 25 лет тому назад, или тем более 100, 500 или 1000 лет тому назад. Поэтому в связи с тем, что человечество изменчиво, переменчиво, текуче, Бог вечную истину облекает в одежды человеческого века, соответствующие этому времени. Смотрите, как это делает евангелист Лука. Лука чем интересен? Лука написал двухтомник, который у нас есть в Новом Завете. Мы знаем, что первый том Евангелия от Луки, написанный Феофилу, кем бы он ни был, это Евангелие. Второй том, написанный тому же Феофилу, Боголюбу, это Деяния. И Лука, как историк, и вы как историк наверняка Луку понимаете лучше, чем многие другие, он делит всю историю на три периода. Собственно, он в Евангелии это изображает. Когда мы окунаемся в начало Евангелия от Иоанна, мы видим, кто там действует. Елисавета, Захария, Анна, Симеон. Это люди прошлого, которые... Вот хвостик этого прошлого еще остается, но вот-вот на смену ему придет настоящее. И они жаждут, и они ждут этого настоящего. Да? Елисавета с Захарией оказываются... родителями Иоанна Крестителя, предтечи настоящего. А Анна и Симеон хотят на свои руки взять это настоящее, да, уходя в прошлое. То есть это век, это Израиль, период Израиля. Потом, конечно же, все Евангелие посвящено Иисусу Христу, и это второй период в истории народа Божьего. И уже книга Деяний, где Иисус Христос уходит в самой первой главе, возносятся, и они смотрят, и ангелы говорят им, что вы тут стоите, разинув рты, и смотрите? Так он поднялся, так он и спустится при втором пришествии. Да? И начинается третий период, церковь. Поэтому Израиль, Иисус Христос, церковь, и в разные из этих периодов, ввиду их отличий многих, не только человеческих, а Бог формирует, рассказывает эту историю спасения по-разному. Он и взаимодействует по-разному. И вечная истина, она становится истиной для настоящего времени, какой-то одной отдельной или двумя отдельными гранями человеку открывается. Поэтому да и да, понимаете?
0: Да, хорошо. Александр, спасибо. Если на каждом из этапов истории спасения Бог обращался по-разному, то в чем состояли эти отличия? И как откровение, данное Богом в Ветхом Завете, отличается от откровения Бога в Иисусе Христе?
1: Давайте посмотрим отличие откровения Бога в Израиле, то, что вы назвали Ветхим Заветом, от жизни Иисуса Христа. Да, Новый Завет мы уже понимаем, да, вот Иисус Христос, а вот Церковь. Был такой интересный средневековый монах Иоахим Флорский. Еретик.
0: Прям такой же еретик.
1: Не прям такой, что, может,

0: немножко косовато, но были у него интересные мысли такие, но они тоже аккуратно с ними надо. Да? Он говорил, что вся история – это история, которую можно разделить на три вехи – эра Отца, эра Сына и эра Святого Духа. Ну, как бы интересно, соотнести-то это можно, но при этом есть там нюансы. Вот. Ну, не об этом, да. Как отличается откровение? Ну, давайте откроем Евангелие от Иоанна. Вот он очень интересно описывает отличие. Первую главу, пролог к Евангелию от Иоанна, хрестоматийный, 14-й текст, известный. Мы его наизусть знаем, но прочтем, чтобы вот пусть глаза видят, пусть крепче в мозг это записывается. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вообще это поэзия. Это 5 стихотворных строк. Вот я вам прочитаю, как это звучало в оригинале, как это вышло из-под пера Иоанна. «Кай хологос саркс эгенето, кай эскенесен эн хюмин, кай этеасам мета тен доксан ауту, доксан хос моногенус пара патрос». «Плерес харитос кай алитиас». Красиво звучит, да?
1: Звучит, конечно, красиво.
0: Вот. Значит, Иоанн вот в этом тексте показывает разницу. Мы сейчас на этих словах разберемся, да? «И слово стало плотью». «Кай хологос саркс эгенето». «И слово плотью стало», если бы мы буквально следовали, топорно перелагали бы на русские древнегреческие слова Иоанна. Смотрите, как интересно. Иоанн почему-то предпочитает, выбирает не нейтральное слово «тело», «сома». Мы знаем это, да? Там есть такая наука.
1: Да, соматика.
0: Там, соматика, психосоматика, да, взаимосвязь телесного и душевного, да, психического взаимодействия, взаимовлияния друг на друга. Он не выбирает «сома», он использует слово «саркс», которое сплошь и рядом у библейских авторов имеют негативные коннотации. Ну, например, вспомните послание к Галатам, где дела плоти и плод духа, да, и более того, плоть духу противится, плоть, саркс. И вдруг Иоанн почему-то избегает нейтрального слова и предпочитает ему саркс. В английском, к примеру, саркс переводится как флеш, буквально мясо. То есть мы не переведем, и слово обрело тело, да, а вот тут такое настолько вещественное, материальное, мясная метафора. Почему? Почему Иоанн так делает?
1: Ну,
0: на то есть целый ряд причин. Например, сейчас мы подойдем к этому, к особенности. Мы говорим об отличиях, да, Ветхого Завета и Нового Завета. Общение Бога с человеком там и там. Значит, Иоанн уже начинает спор. И целый ряд ранних христиан считали, что Иисус не становился человеком. Он выглядел как человек, да, он был подобен, имел внешность, да, производил впечатление, что якобы человеком он стал, потому что божество не может становиться. Иоанн намеренно, подчеркивая воплощение, реальность телесности Сына Божьего, ради спасения совершаемого, он использует такое вот зычное мясное слово, которое вот просто, понимаете, все вопросы решает.
1: Так, Александр, понимаете? Послушайте, вот это саркс и
0: греческое слово. С гностиками слово. Он оппонирует гностикам, да?
1: Получается, что вот оно чаще всего, вот эта плоть в таком негативнее
0: ключе? Почти всегда.
1: Вот если да, что-то
0: назовет. Почти всегда, да.
1: И вот
0: особенно
1: это делает
0: у
1: Иоанн.
0: Павла вообще.
1: И это делает Иоанн вот...
0: Ну, Иоанн, видите, оно же не обязательно должно быть негативным. Оно просто вот такое материальное, да? И у Павла, конечно, использование саркс – это отдельное, да? Вот, помните, например, попечение о теле не превращайте. Вот тело у Павла нейтрально, как правило, а вот плоть – это всегда, почти всегда. Но Иоанн пытается наоборот. Конечно, у него другие коннотации. Для него плоть важна, потому что Иоанн оппонирует гностикам, которые Христа как облачко такое представляют.
1: Это движение, да, в период?

0: ты ее, она жила, да?
1: В ту в особенности, в особенности.
0: Это какое-то общее название вот этих пособий.
1: Да, да, да, да, да.
0: Вот вот и движение. Главное, много, что-то разных. У них было
1: ну вот одно из их заблуждений, это то, что святой Бог не может никак. Материальное и духовное противопоставление, вы же знаете, это же древнегреческая философия. Ну что ж мы будем сейчас Платона туда и сюда склонять?
0: Немножечко.
1: Да, то есть знаю. Иоанн намеренно выбирает, но смотрите, как интересно. Вот дальше, во второй строке этого пятистрочного поэтического стиха, строфы, мы бы сказали, 14-го текста, да, обитала с нами, и обитала с нами. Там, видите, и слово стало плотью, и обитало с нами. Там и трижды начинается. Смотрите, вот это вот обитало, это тоже известный уже факт.
0: Да.
1: Эскеносен. Это производный глагол от скеноа. В свою очередь, скеноа в Библии встречается всего лишь 9 раз. Сейчас мы откроем. Вот. Оно происходит от древнегреческого слова скейне. Ну, собственно, скиния.
0: Скиния, чтобы понятно
1: скиния,
0: было.
1: Да? Да, скейне, скиния. Тут палатка, даже транслитерация. Да, палатка, шатер. Шатер, да. Шатер, палатка. Ну, давайте откроем, где впервые это слово встречается. Это Бытие, 13 глава, 12 текст. Бытие, 13, 12. Чтобы что сделал? Впервые, где встречается слово «скеноа», которое вот это...
0: В греческом переводе.
1: Да, да. Которое здесь обитало с нами. Обитало, да, глаголом переведено. 13:12. Авраам стал жить на земле ханаанской. И Лот стал жить в городах окрестности. И раскинул шатры до Содома. Вот наше словосочетание «раскинул шатры» это одно греческое слово, скеноа.
0: Точно так же, что и у Иоанна.
1: То же самое, что и у Иоанна.
0: Если так бы мы... а что ж вы раньше, Александр, не сказали?
1: Вот. Да, вы не спрашивали раньше, да. Если бы мы буквально переводили, то должны были бы перевести так, и слово стало плотью и поставило свой шатер, или раскинуло, распростерло свой шатер среди нас. С нами.
0: Это интересно.
1: Теперь смотрите, мы помним, что Иоанн полемизирует с гностиками. И отсюда слово мясо, плоть, саркс. А помните, из чего делают шатры? Это ж не полиэтилен какой-нибудь.
0: Кожа животных. Кожа животных.
1: Понимаете? То есть здесь слово мясо работает не только как полемичное против гностиков, а и как то, как шатер. То есть тело Иисуса Христа становится шатром, в котором будет жить Бог.
0: Ну, я думаю, что, Александр, может быть, для все же зрителей и слушателей напомнить нужно, что все же гностики относились к телу как вот что-то испорченному, страшному, гнилому, ненужному, в которой да. душа закрепощена, да?
1: Да.
0: Такая вот эта платоновская идея, да? Да, да.
1: Но мы на самом деле мы понимаем, что тело есть творение Божие, природа материальная, создана руками Бога.
0: Поэтому, и все прекрасно.
1: И все прекрасно, хотя и искажено грехом. Да, и вот Павел, который шил палатки, конечно же, хорошо это понимал. Да, и тут же мы понимаем, что скиния – это место, где жил Бог. Вот давайте откроем исход, центральный текст, 25 глава, 8-9. Это хрестоматийное место книги «Исход». К нему часто обращаются, никак без этого. 25, 8-9. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Да, вот Христос – новая скиния. Если Бог раньше открывался вот в шатре откровения, вот давайте мы здесь же исход, раз мы рядышком, 40-ю главу откроем, последнюю в книге «Исход». Последнюю в книге «Исход» мы можем с 32-го текста прочитать, как это происходило. «Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею, и поставил двор вокруг скинии жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело, и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем,

0: И огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их. Да? И если раньше скинию наполняла слава Господня, то теперь слава Господня наполняет физическое тело, плоть Иисуса Христа, которое становится палаткой, шатром встречи, шатром откровения, говоря языком современного перевода Библии, книги Исход, где обитает Бог. Теперь мы видим разницу. Если в Ветхом Завете нужно было приходить в скинию отовсюду, скиния стационарна, в принципе, она недвижима, в особенности, когда они уже становятся на ПМЖ приходят.
1: То есть постоянное место жительства,
0: на постоянное место жительства в землю обетованную. То она уже все недвижима. Сначала она будет в одном месте, ну, там будут передвижения, но потом она в Иерусалиме. И храм, пришедший на смену скинии в Иерусалиме будет. То Иисус Христос, как возможность встречи с Богом, передвигается и становится более мобильным, доступным. То есть Бог идет на контакт с человеком. И вот что интересно к Иоанну. Вот мы это держим в уме, все это держим в уме. И тут же вторая глава Иоанна, давайте откроем, с 13 по 22 текст. Интересный спор, диспут происходит у Иисуса Христа с образованными религиозными учителями. С 13 текста, смотрите. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, каким знаменьем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Да, вот эта идея продолжается. Да? Скейне, которая становится наусом, скиния, которая становится храмом. И вот Иисус, плоть Иисуса есть место обитания Божьего. И мы вместе с тем помним такой важный момент. Да? В нем обитает слава. Это уже 3 строка, 1.14. И мы видели славу его. Кай эсэмане, кай этэсамета тен доксон ауту. Славу. А мы, когда исход читали,
1: докса,
0: помните?
1: Да? Докса.
0: Докса. Когда исход мы читали, скиния приготовлена, и что происходит дальше? И слава Господня наполняет
1: скинию.
0: Да? И в нем обитала в Иисусе Христа. Вот это вот. Мы видели славу. Больше эта слава дальше поясняется. Славу как единородного от Отца. Равная слава Отца, равная слава Сына. Вот. Вспомните там известное место, опять-таки, из Евангелия Иоанна. Я покажу тебе славу мою. Угу. Да? То есть вот Иисус Христос становится вместилищем этого божества. И вот уже разница. Если раньше храм, скиния чуть раньше, то сейчас Иисус Христос.
1: Ну, хорошо, вот вы показали.
0: Открывал,
1: да,
0: Бога.
1: В Ветхом Завете, да, скиния Божия, слава и откровение в Иисусе Христе, как оно очень интересно связано так вот с идеей Ветхого Завета, да?
0: Да, да, и притом словами. Угу. И притом, знаете, как интересно, а он с гностиками полемизирует, при этом истину раскрывает, да, вот это полное благодати, истина, вот это полное, это одна из плерес, плерума, это одна из главнейших идей, это основа гностических учений, по-разному в разных гностических сектах раскрываемая, плерума, достичь полноты. Вот поэтому здесь вот он, полнота славы, славы как у Отца. То есть Иоанн очень интересно выстраивает лексически все эти все связи и с Ветхим Заветом, и диспутирует одновременно с гностиками, и рассказывает, как меняется, да, истина для настоящего времени в период Израиля и в период Иисуса Христа.
1: Павел тоже, наверное, да, иногда использует в своих посланиях вот эти идеи, связанные с влиянием гностиков, да, использует тоже.
0: Ну, использует, наверное,

0: Лучше в Колосином, да, лучше где Колосином. Такой акцентированное, такой ярко выраженное, как бы апология Павлова христианства против гностического христианства.
1: Ну, я думаю, вы Колосином тоже нам расскажете когда-нибудь?
0: Ну, когда-нибудь, да.
1: Хорошо, Александр. Ну, а вот вопрос к вам. А что особенно в откровении Бога вот именно в наше время?
0: Да, мы помним по Луки, следующий, третий период, это период церкви. И сразу этот период начинается, церковь рождается в Деяния, вторая глава, Пятидесятница, крещение Святым Духом. И, собственно, уже Иоанн, ну, давайте откроем 16 главу Евангелия от Иоанна. Собственно, Иоанн говорит о том, что Иисус пошлет другого, в синодальном переводе, утешителя, параклитос. Например, 16:7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Да? И дальше 13:14. Смотрите, как хорошо. «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Вот дальше приходит уже Дух. Дух, который уже, если скиния стационарно недвижима, Иисус Христос передвигается и становится более доступным, но тем не менее Он ограничен мясом новой скинии, мясом нового храма, который будет разрушен, но потом будет восстановлен в момент воскресения, то Дух Святой вообще не связан, а способен одновременно находиться повсюду. То есть мы видим, как Бог шаг за шагом от первого периода ко второму, от второго к третьему предпринимает такое все более и более доступное. Да? И если раньше прием был там каждую первую среду месяца с двух, да, допустим, до шести, то это становится 24/7, как говорят сегодня. Да?
1: Постоянно.
0: В Духе Святом, да. И где же Дух Святой обитает? Здесь уже опять-таки эту идею Павел хорошо развивает, 1 Коринфянам.
1: Здесь нам уже Павел нужен.
0: Здесь Павел нужен. Да, ну, собственно, и Иоанн здесь хорош, и Лука здесь хорош, ну и Павел, Павел здесь
1: дополняет.
0: Тоже не промах, да, говорит об этом же, но несколько иначе. 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Да, или 6:19. Схожее, но о другом. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете? Вы от Бога, и вы не свои». Вот слово «храм», вот слово «тело», да? Или в данном случае местоимение «вы», которое заменяет тело. Вот Дух Божий, Церковь становится местом. И каждый отдельный человек становится таким маленьким, что ли, сувениром храма, что ли, не знаю, как это сказать. Ну, кирпичиком, да, мы говорим. Да, и уже здесь должен Бог открываться.
1: То есть вот та слава в прошлом, это величие Бога, вот она в человеке.
0: В человеке, который движим Святым Духом. В церкви, которая движима Святым Духом. Мы же понимаем, что это далеко не всегда.
1: Не каждый.
0: Далеко не всякая церковь. Да? Вот гностики сюда ни с точки зрения Павла, ни с точки зрения Иоанна никак не попадали. То есть вот такая становится. 24/7, как мы говорим.
1: Александр, конечно, было бы интересно, чтобы вы могли бы вот для большей такой ясности и удобоваримости продемонстрировать вот эту череду перемен на каком-нибудь вот примере.
0: А смотрите, я придумал хороший пример, иллюстрацию. Вот мы с вами говорим о доступности Бога в разные периоды человеческой истории. Израиль, Иисус Христос, Церковь. Как встроились взаимоотношения приходящего человека с вечным Богом? Смотрите, я эту иллюстрацию такую нашел с Библией. Представьте себе, Библия. Библия в Средневековье, Библия в Советском Союзе и Библия в наши дни. Есть разница,
1: ну,
0: в плане доступности? Вот,
1: ну,
0: мы,
1: конечно,
0: говорим о доступности Бога там, в Скинии, о доступности Бога в Иисусе Христе или о доступности Бога во Святом Духе. Да? И мы видим, как Бог открывается, открывается, открывается, открывается. Давайте проведем аналогию со Словом Божьим, с печатным Словом Божьим. Оно может даже и не печатным, да? А цифровым Словом Божьим, говоря о современной эпохе. Да? Когда мы говорим о Средневековье, насколько Библия доступна?
1: Ну, вообще Гутенберга это только монастырь.

0: Так это же у нас позднее средневековье, да, высокое. Да. Это при том конец высокого средневековья уже, правильно? Вот.
1: Да.
0: Вот. А вообще в средневековье? Да вы подите, пойдите найдите переписанную от руки Библию. Да это практически невозможно. Да даже когда печатает Гутенберг, это все равно еще является чем-то запредельным. Мы будем говорить, может быть, когда-нибудь о доступности Библии в России, на восточнославянских землях. Даже неоднократный тираж Елизаветинской Библии не давал возможность сделать ее общедоступным. Потому что ее даже в семинариях, как, ну, вот одна в библиотеке стояла и все. Да. Но когда мы говорим о советское время, трудно, сложно, но Библии больше.
1: Конечно.
0: Конечно, есть гораздо, гораздо больше. Да. И те дореволюционные Библии напечатанные, и напечатанные там прохановские, да, синодальный период, зарубежными библейскими обществами, да, будь то берлинское или лондонское общество. Да. То есть, да, трудно, сложно, но тем не менее уже более доступно. А в наши дни? А сколько у вас дома Библии, вы скажите?
1: Ну, я не читал.
0: То зачем вы загробастались только Библией?
1: Нет, только я разными переводами пользуюсь.
0: Да у вас и одного перевода вагон, наверное, или в церкви. Этих Библий столько, и старые, и новые, и без обложек, и с обложками, что угодно. Сегодня Библия вообще у каждого в телефоне, да, сколько угодно, бесплатно, возьми, пожалуйста. Смотрите, как меняется. Вот что-то происходит с Богом подобное. Источник познания Бога и сам Бог как бы открывается в зависимости от периода. И чем ближе к нам, тем доступней и возможней, и это же свидетельство и близости конца.
1: Александр, спасибо. Ваши размышления, то, что вы вот представляете тексты Священного Писания, ну, помогает яснее понимать, ну, не просто вот Бога, что вот он близок, а он вообще вот живет с человеком, обитая с человеком. Это же величайший дар, великая возможность взаимодействовать и жить с Богом. Александр, спасибо. Ну и слава Господу, что такая возможность есть. Дана человеку, да, спасение Иисусе Христе. Будем ждать вас на новой встрече. Все наилучшее, Александр. До свидания.
2: До свидания.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы смотрели нашу программу, что вы с нами всегда. Еще в древности на Руси говорили так, что Бог не в бревнах, а в ребрах. И действительно, что нам показывает Священное Писание, Господь обитает в человеке. Это прекрасный дар, это прекрасная возможность, дорогие друзья. Но от нас зависит тоже очень многое. Наше открытое сердце, наше желание жить с Господом и продолжать с Ним путь. Пусть будет у вас это желание и возможности, и вдохновение вам в этом, силы вам, крепкой веры. Пусть Господь вас благословляет. Смотрите наши программы и до новых встреч.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой.
1: Дорогие друзья, хотите ли вы быть в числе избранных? Хотите ли вы быть среди тех, кто с радостью встречается?

0: Очень рады вновь приветствовать у себя в гостях Александра Камнева. Александр – пресвитер церкви, Александр – специалист в области IT-технологий, исследует глубоко священное писание. Лен, вот хочу такой вопрос тебе задать на этом этапе наших размышлений. Как ты считаешь, есть такие люди, которые не хотят быть среди тех, кто встретит пришествие Иисуса Христа, кто не будет его бояться?
1: Ну, я думаю, те, кто не читает Священное Писание, ну, они и не знают, значит, об этом. Но Господь все-таки, Он сказал, что идите и научите все народы.
0: Это Он каждому сказал.
1: Да, и те, кто читает Священное Писание, у них есть ответственность перед Богом. Не оставить только для себя это слово спасения, а чтобы передавать его и тем, кто рядом с нами, чтобы они также стремились и хотели быть в числе вот, спасенных.
2: Просто Христа надо знать лично.
1: Да.
2: Когда вы знаете Христа лично, вы имеете правильное представление о нем. А представления о Христе, о Боге, они различны в нашем мире. Поэтому люди часто и боятся его, ну, испытывают животный страх. Вот. А многие считают его таким добреньким дядюшкой, который все простит, что бы ты ни сделал. Ну, тебя любит Бог. То есть, если ты там где-то в какой-то церкви находишься, то ничего страшного. Вот, все. Значит, ты будешь спасен. Так оно на самом деле нет. Вот мы разбираемся. Мы, кстати, в прошлый раз с вами кончили тем, что мы начали смотреть шестую печать, да, как Христос снял.
0: Из книги Откровения Иоанна Богослова.
2: Из книги Откровения Иоанна Богослова. И мы видели, что на земле начали происходить ужасные такие события, да, то есть катаклизмы, потрясение неба, солнце мрачное, луна кровавая, что там еще, падение звезд, что еще у нас там, землетрясения, острова двигаются, горы разрушаются.
0: Будет ли кому-то не страшно в это время?
2: Вот, мы как раз сейчас пытаемся выяснить, да. Но основной массе людей, которые живут на земле, да, они боятся, они бегут в ущелье скал, просят, чтобы камни на них упали, скалы закрыли от гнева Агнца, да, и сидящего на престоле. И задается вот такой вопрос, и кто может, вот у нас сегодня на свадике, да, мы свое рассуждение начинаем, кто может устоять, и кто это может быть?
0: Угу. Это то, на чем мы завершили нашу предыдущую встречу, и с этого и начинаем.
2: И с этого начинаем. Кто может устоять? Угу. Седьмая глава книги Откровения начинается вот с такого текста. Это новое видение дополнительное, которое видит Иоанн. Да, посмотрите. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли». Да? То есть четыре, это мы с вами выясняли, это
0: стороны света.
2: Стороны света, это число творения, то есть четыре ангела около престола, да, Херувима. Четыре стороны света, четыре угла земли, это означает, что здесь идет глобальная опять картина. Да, то есть четыре ангела на четырех углах земли. Что они там делают? Держат четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Угу. Во втором стихе сказано, что увидел я ангела сильного, появляющегося от восхода солнца, который имеет печать Бога в руке своей, да? И вот его голос, давайте посмотрим, это третий стих, что он говорит. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам до тех пор, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего».
0: Это как раз, видимо, про тех, кто сможет устоять в день гнева Божьего.
2: Да. Помните, мы говорили о суде, да, который начинается, значит, с мертвых, затем он продолжается, и в итоге суд заканчивается теми людьми, которые в конце этого суда живут на земле.
1: Вот при этих страшных событиях.
2: Да, при этих страшных событиях. И вот ангел должен поставить печать на их челах.
0: Много ведь говорится о печати Божьей, да, в Священном
2: да,
0: Писании?
2: Да, и мы тоже будем... И как раз здесь говорится о печати Божьей. Давайте разбираться, что это такое может быть на самом деле. А для этого

0: Нам понадобится опять Ветхий Завет. Без него тут никуда мы не можем деться, поэтому мы найдем этот символ, этот образ Ветхого Завета, который используется символически здесь вот в шестой печати. Это книга Иезекииля, 9 глава. «И возгласил в уши мои великим голосом». Вообще, что делал Иезекииль? Он находился уже в Вавилоне. Это было второе пленение. Третье пленение было последним. Это штурм Иерусалима войсками Навуходоносора, когда был разрушен храм. И это окончательное пленение. А здесь Иезекииль находится в Вавилоне сам уже. Да? Иеремия находится еще в Иерусалиме. Там пророчествует, назидает народ. А Иезекииль в Вавилоне...
1: Среди плененных.
0: Да, пророчествует и объясняет, почему Бог решил наказать свой народ, почему Бог решил разрушить храм свой.
1: Допустил вавилонский плен.
0: Допустил вавилонский плен. Вот как раз вот это нам объяснение. Возгласил в уши мои великим глазом.
1: Бог, да?
0: Да, говоря, пусть приблизятся каратели города. Тот, кто будет наказывать, тот, кто будет что-то там усматривать.
1: Это города Иерусалима?
0: Иерусалима, да. Это видение. Это тоже опять видение пророка Иезекииля. Да, у него такие красочные, сочные видения, как у Иоанна практически. Да? Вот. С губительным оружием в руке своей. Дальше. Во втором стихе написано. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу. У каждого в руке губительное оружие его. И между ними есть еще один, одетый в льняную одежду. Льняная одежда – это как раз одежда священника в день суда. То есть он снимает свой обычный...
1: Судный день всегда.
0: Судный день, да. Он снимает обычное свое деяние. Помните, мы рассматривали, из чего оно состоит и так далее. Вот. Он обычное облачение снимает и одевает льняную одежду. Да? Вот. И пояс есть у него. Золотой пояс у этого священника. Да? И при нем прибор писца. Зачем-то у этого ангела, да, смотрите. И слава Бога Израилева сошла с херувимов, на котором была, к порогу дома, и призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца.
1: Это Бог призвал?
0: Да. И сказал ему пройти посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершаемых среди него, сделать знак.
1: Людей, воздыхающих, скорбящих о всех мерзостях. О каких?
0: Не людей праведных, а тех, кто, видимо, ненавидит чего?
1: Грех,
0: мерзость. А вот уже мерзости тогда были действительно. Вообще мерзость в Ветхом Завете – это обычно всегда... Идолопоклонство. Мы с вами говорили о том, что народ Божий, вместо того, чтобы стать светом миру и исполнить план Божий, да, Ветхого Завета, наоборот, понахватался различных идолов,
1: языческих
0: божеств и так далее. Вот. И вот эти мерзости, вот это 9 глава, а в 8 главе, перед тем, как вот пойдут каратели на город, там есть тоже видение Иезекиилю. Бог показывает, какие были мерзости. Вот в частности, давайте посмотрим. Царь Манасия дошел даже до того, чтобы принес идол Астарте и поставил ее, где вы бы думали, с северной стороны жертвенника.
1: Святилище.
0: Да. И поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны, у ворот
1: это
0: жертвенника...
1: Это вот это идол как раз изображен.
0: Да, различные идолы этой Астарты есть. Тот идол ревности при входе. То есть это в то самое место было поставлено, когда вот вы хотите покаяться, приводите жертву к жертвеннику. С северной стороны она заковала себя, северной. Это Голгофа.
1: И там стоит вот этот идол.
0: А там стоит этот идол. Как вы будете приносить жертву? Кому? То есть практически, что сделал царь Манасий? Он перечеркнул служение во святилище.
1: Да.
0: Вместо того, это Голгофа, вместо того, чтобы приходить к Голгофе, люди приходили к идолу Астарте. Ну, знаете, кто такая Астарта, да, в чем заключается ее культ и так далее.
1: Ну, скажите.
0: Ну, культ – это... Это богиня, она ее еще называет Иштар. В различных народах.
1: Это из вавилонских верований?

0: вавилонских, ханаанских, она же Кибела, вот, она же Исида.
1: Угу. То есть, понимаете, то есть разных языческих
0: народов. Во всех языческих народах есть богиня, так называемая Мать Неба, которая рожает Бога там, и так далее, вот, которая отвечает за урожай, которая рожает за детороб. Это богиня плодородия очень часто. Угу. Вот, храмовая проституция и все прочее. Ну, вот то, что было среди
1: язычников. Поощрялось, да, в это имя?
0: Да, то есть это не то, что поощрялось, это освящалось, это было священно. Вот там было, вот там, где покаяние в грехах, было поставлено идол вот этой вот богини. Представляете? Угу. Вот. С северной стороны жертвенника. И сказал он мне: сын человеческий, видишь ли ты, что они делают, великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего.
1: То есть они делают так, чтобы Бог удалился.
0: Вот мы когда будем изучать храм Святого Духа, мы с вами скажем и снова вспомним вот эту историю, этот образ, как сделать так, чтобы значит, из твоего сердца Дух Святой удалился навсегда. Поставить там идол своего личного.
1: Угу. Что может быть моим личным идолом?
0: А мы будем об этом говорить. В двух словах это не скажешь. Ну, что угодно. Что угодно, да. Смотрите. Чтобы я удалялся. Другие мерзости. Примерно 25 человек поклоняются в сторону восходящего солнца. Стоя спиною к храму, к жертвеннику.
1: Это тоже в видении было Иезекиилю показано, да, что да, на да. самом деле поклонение происходит солнца, в сердцах иудеев. Да?
0: Сатана, будучи творением, и его не допустили, чтобы быть как Бог, сидеть рядом с богами, да? Он начинает заставлять людей поклоняться творению. Естественно, самое большое яркое творение – это солнце. Проще всего заставить. Оно дает тепло, оно дает свет.
1: Ну, да.
0: И вот эти 25 человек, почему их примерно 25, как вы считаете? 24 череды священников, которых назначил Даниил. Да? Угу. 24, поскольку год у нас там 52 недели, то получается, что вот примерно около 25. Да? То есть, вот видите, как получается. То есть,
1: что священники так себя ведут.
0: Да, это священники это делают. Это тот, кто должен освящать народ, тот, кто должен быть посредниками между Богом и человеком. Вот чем занимается. Поклоняются, развернулись там,
1: спиной
0: к Богу. Да? А вход был как раз с восточной стороны. Они ко входу развернулись и поклоняются от жертвенника
1: вместо
0: солнцу.
1: Да. Спиной к жертвеннику, тут как раз немножко жертвенник виден, да? То есть спиной к Голгофе, к образу Голгофы они встали, и поклоняются они
0: Престолу творению. Престолу Божьему к спиной стали, вот что они сделали. Посмотрите, что делают эти каратели. А тем шестью сказали, да, смотрите, что делают. Идите за ним по городу.
1: За ним, это вот за песцом.
0: За тем, у кого есть прибор песца, и который на челах ставит знак. И поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу, и девицу, и младенца, то есть никого. Бейте до смерти. Но не троньте, кого там написано?
1: Ни одного.
0: Ни одного человека, на котором есть знак. Вот что такое знак.
1: Это не жестоко?
0: А Бог должен прекратить существование греха. 6000 лет существует грех на нашей планете. Сделано было все, вплоть до смерти Иисуса Христа. Сейчас он ходатайствует за грешников. Он пытается вытащить их из болота греха и смерти. Но когда-то он должен положить этому конец. Когда-то он придет на нашу землю.
1: Когда станет ясно, что никто больше уже не хочет каяться, да? Вот мне кажется, не раньше этого момента.
0: Именно мы к этому и придем в наших рассуждениях. То есть почему именно этот момент? Потому что вот этот момент и является критическим, когда уже мы будем говорить о том, что когда на нашей земле люди определятся в два лагеря, то есть не будет никаких нейтральных, кто-то примет весть от Бога, кто-то закроется от нее, в ком-то будет еще жить Святой Дух, а из кого-то он уже полностью уйдет, и сатана владеет. Помните, как долго Христос терпел Иуду?
2: Да, за год
0: до своего распятия он начал говорить: один из вас кто?

0: дьявол, постоянно ему намекая. И уже на самой вечере, когда все спрашивали, кто тебя предаст, не я ли, Господи, он говорит, а тот, кто макает в вино хлеб. И у Иоанна написано, что он взял этот кусочек хлеба и дал
1: Иуде.
0: И тут бы ему последний момент покаяться. Но он что сделал?
1: То есть он, по сути дела, ему предложил спасение.
0: Он сказал, это ты.
1: Да.
0: И тот его принял. И что там написано? И в этот момент вошел в него сатана. Все, свой рубикон.
2: То есть когда мы отвергаем Божью весть, Божий призыв через разные обстоятельства, то в этот момент нас может войти дьявол?
0: Конечно. Святой Дух нас покидает, а вычищенный дом пустой не бывает. Да? То есть если вас очистили, то и вы этим пренебрегаете. То есть через некоторое время придут 7 более злейших духов, и будет с вами хуже, чем было до вашего очищения и прощения.
1: А вообще, конечно, Господь делает для нас все, то есть Он делает, да? А люди стремятся служить идолам, то есть тем, для которых они все делают. Да. Вот, казалось бы, парадокс, да? Парадокс, да? То есть Господь делает для человека все, и желание спасти его, и облагодетельствовать, и все дать ему, а человек создает себе кумиров, которым сам служит, приносит жертвы.
0: Возьму я дерево, частью из него разогрею очаг, частью из него там приготовлю пищу, а из оставшейся частью сотворю себе идола. И пойду перед ним на колени, поклонюсь и скажу ему, спаси меня, ибо ты Господин мой. Вот
1: парадокс.
0: Смеется Исаия над такими людьми.
1: Но это действительно оно так в жизни происходит.
2: Потому что не хотим смириться перед Богом, потому что гордые слишком. Поэтому?
0: Потому что проблема в том, что сатана в свое время сам хотел стать Богом. И если в Эдеме, помните, что он обещал, станете как боги.
2: Сами хотим быть богами?
0: Да, узнаете. Хотим быть богами, вот что проблема.
1: Господами своей жизни.
0: Господами своей жизни. И поэтому нужно отвергнуть того, кто эту жизнь дает. Вот что проблема. И вы знаете, вот то же самое произойдет в последние дни существования нашего мира. Закончится суд на небе. Иисус начнет приближаться к земле. А те люди, которые будут жить в этот момент на нашей планете и будут учениками Христа, то есть будут ценить Слово Божие, будут привержены Слову Божьему, будут частью народа, на тех челах... Кстати, почему на челах? Знак зверя ставится на чело и на руку. Вы понимаете, то есть мы согрешить можем и здесь,
2: И в действии. И в мыслях, и в действии.
0: А преданным Богу мы можем только быть в нашей вот плоти, в которой мы
2: существуем.
0: Только в сердце, только в разуме. Угу. Помните, как переживал и страдал, и описано в 7 главе послания к римлянам Павел, помните, да?
1: Что
0: бедный
1: хочу,
0: я человек, да, я хочу этого сделать не могу.
1: Не могу.
0: Люблю закон, а сделать не могу. Вот. Кто же страдает на нашей планете? А гибель Содома и Гоморры является тоже образом, падения нашего мира. Угу. Помните, что там о Лоте, что написано? Сей праведник постоянно, ежедневно что там делал?
1: Мучился.
0: Мучился от этих грехов, страдал. Бог его что делает?
1: Выводит
0: оттуда. Угу. Вот и все. А всех остальных что там происходит? Это есть образ уничтожения нашего мира. Вот то же самое будет в самом конце.
1: Потоп тоже.
0: Потоп, да. Иисус же сам сказал, как было в дни, но и так будет.
1: Да.
0: И
1: вот. Последние дни.
0: Не знали, женились там и так далее, ели, пили. И вот.
1: Проблемы не думали.
0: Не думали, да. Вот не думали. Вот надо думать нам сегодня. А кончается тем, что Иоанн слышит число запечатленных. Я?
2: Вот как раз запечатленных этим вот самым песцом, который был в льняной одежде.
0: Ставится печать на чело. И я слышал, чего запечатленных. Запечатленных число. Было 100.

0: 44 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Угу. Точно это число или символическое? Вот об этом мы с вами будем рассуждать на следующей программе. Угу. Как в него войти?
1: Да, и к Израилю ли это только относится?
0: Да, будем об этом говорить.
1: Угу. Спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена. Спасибо вам, дорогие друзья. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.

Иисус Христос продолжил. У одного человека было два сына, и младший из них однажды сказал ему: «Отец, отдай мне часть имущества, которое мне причитается». И тот разделил состояние между сыновьями. Спустя несколько дней младший сын, собрав все, что у него было, ушел в далекую страну и расточил там свои деньги, живя разгульно. Так он растратил все, и когда в той стране начался сильный голод, он оказался в большой нужде. Тогда он пошел и нанялся в работники к одному из местных жителей, и тот послал его на свои луга пасти свиней. Он был бы рад утолить свой голод даже стручками, что ели свиньи, но и этого ему не давали. Наконец, образумившись, он сказал себе: «Сколько работников у отца моего едят хлеб досыта, а я здесь погибаю от голода. Пойду к отцу и скажу ему: отец, согрешил я против неба, и перед тобой виновен я, и больше не достоин называться сыном твоим. Прими меня, как одного из твоих работников». И он встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним. Побежал к нему навстречу, обнял и поцеловал его. И сын сказал ему: «Отец, согрешил я против неба, и пред тобою виновен я, и больше не достоин называться сыном твоим». Но отец сказал слугам своим: «Скорее принесите лучшую одежду и оденьте его, и наденьте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, будем есть и веселиться, ибо этот сын мой мертв был и ожил, пропадал и нашелся, и началось веселье». В то время старший его сын был в поле. Когда он, возвращаясь, подошел к дому, то услышал музыку и ликование. Подозвав одного из слуг, он спросил, что случилось. Тот ответил ему: «Твой брат пришел, и откормленного теленка заколол отец, ведь его сын вернулся живым и здоровым». Старший сын рассердился и не захотел войти в дом. Тогда вышел отец его и стал упрашивать его войти. Но он ответил отцу: «Посмотри, сколько лет я работал на тебя как раб и никогда не переступал воле твоей. А ты ни разу даже козленка мне не дал, чтобы я мог повеселиться с друзьями моими. А когда пришел этот сын твой, промотавший твое же состояние с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка». «Дитя мое, — сказал ему отец, — ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Как же не веселиться нам и не радоваться тому, что этот брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательство того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы в рамках цикла «Глубина Евангелия». И многие из вас, наверное, слышали такую фразу «спаси и сохрани». В разных местах можно ее прочитать, на разных предметах. И что это значит? Обращение к Богу. «Спаси и сохрани». От чего спаси? И вот от чего спасает нас Господь, мы будем говорить сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Напомню, что он является священнослужителем и руководителем Центра духовного просвещения. От чего же Господь нас спасает?
1: Термин «спасение», как и глагол «спасать», это очень емкое понятие в апостольских писаниях, написанных на греческом языке. В оригинале «спасение» — это греческое слово «сотерия», используется 46 раз. Глагол «спасать» — «соза» используется 106 раз.
0: Вы имеете в виду в Новом Завете, да, столько
1: да.
0: раз используют эти
1: это
0: слова?
1: Это, соответственно, более 150 угу. словоупотреблений, угу. и это означает, что есть о чем поговорить. Угу. И, пожалуй, надо сразу сказать, что термин «спасение», как и глагол «спасать», очень широкий. В Священном Писании и в описании служения Иисуса Христа, и служения апостолов, и в апостольских посланиях этот термин описывает разные грани и стороны жизни человека. И я надеюсь, что нам удастся последовательно рассмотреть главные сферы, которые этот термин описывает, для того, чтобы еще более оценить масштабность, благодатность и силу того деяния, которое было совершено Иисусом Христом. Вот. И начинаем мы разговор о спасении для Царствия Божия, о спасении для жизни вечной, о спасении от смерти. Это, как правило, первое, что приходит в голову тогда, когда христиане начинают разговаривать на тему о спасении, от чего Христос нас спас и для чего Иисус Христос нас спас. Существует вместе с тем очень распространенное непонимание природы той смерти, которой умер Иисус Христос.
0: А Он какой-то необычной смертью умер.
1: Ну, вот, скажем, если принять, и Евангелие в действительности об этом говорят, и послание, что Христос спас нас от смерти, да?
0: То... А люди все равно умирают.
1: Вот.
0: Да, как же он спас, получается? У многих вопрос этот возникает,
1: конечно.
0: Кстати, что Христос спас от смерти и от вечности, для вечности, и почему же до сих пор умираем? Уже 2000 лет. Угу. Сколько народу померло?
1: Конечно. То есть, соответственно, это обязательно надо выяснить, что такое спасение, что такое смерть, от какой смерти Иисус Христос нас спас. И, коль скоро, как мы выяснили раньше, Иисус Христос умер вместо нас, заняв наше место, то вот та смерть, которой Он умер, это вот только лишь та, от которой Он нас избавил. Угу. И потому я предлагаю нам сейчас посмотреть на то, что же имело место тогда, вот в Гефсиманском саду и дальше потом на Голгофе, когда за вратами Иерусалима произошла смерть Агнца Божия. Существует, повторюсь, распространенное непонимание о том, какой была смерть Иисуса Христа. Ну, многие мыслят так. Если Он знал заранее, что Он умрет, mm-hmm. если Он знал заранее, что Он воскреснет, то тогда в чем суть Его подвига? Он шел, как написано по пророчествам, и Он в действительности и ученикам своим говорил о том, что Он в третий день воскреснет. Ну, конечно же, надо было пострадать, помучиться. Это безусловно, трудно и тяжко, но все равно нету этого трагизма, когда ты понимаешь, что тебе нужно продержаться вот какое-то количество дней, несколько часов, еще чуть-чуть, и потом воскреснешь, и снова будешь у Отца. Тогда вопрос, какова была природа вот этой смерти, что именно произошло. Давайте посмотрим на несколько эпизодов евангельского повествования, которые раскрывают нам чувства Иисуса Христа в контексте мыслей о Его смерти. И первое место – это Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 23 по 27. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 23 по 27. «Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если

0: и пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Итак, тема смерти уже звучит. Далее. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Говоря «на сей час я и пришел», Иисус Христос говорит о своей смерти. Об этом весь контекст. И вот когда Он думает о своей смерти, Он говорит: «Душа моя возмутилась».
1: То есть Ему это было не... Нельзя сказать, что это само собой разумеющимся, и вот Он пришел для этого, и это Ему было легко принять. То есть борьба какая-то шла в Нем, да? То есть Он понимал, что...
0: Мы видим эмоциональную бурю.
1: Да, да.
0: Когда Он мыслит о своей смерти, хотя, безусловно, Он знал, что предначертано, и знал, какова воля Отца, и знал, для чего Он в мир воплотился, да, но все равно неверно было бы понимать служение Иисуса Христа на земле как театральное представление.
1: Да, что это вот просто была игра какая-то.
0: Да. Он, думая о своей смерти, он содрогается.
1: Но все равно непонятно. Видимо, это действительно была какая-то смерть необычная, потому что многие люди геройски идут на смерть без всякого сомнения, жертвуют своей жизнью ради спасения, например, жизни других людей, если вот от них зависит. Подвигов много совершено. А тут получается, что Христос как будто бы этот подвиг, ну, сомневается, совершать его или не совершать. Видимо, это необычная какая-то смерть. И гарантии не было, что Он воскреснет и так далее, да?
0: Ну, давайте посмотрим на следующий эпизод, который показывает вот как раз то, что вы выразили, что касается внутреннего мира Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 32 по 34. Марка, 14 глава, с 32 по 34. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и Он сказал ученикам Своим: „Посидите здесь, пока Я помолюсь“. И взял с собой Петра, Иакова, Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“». Это Гефсиманский сад. Это место, идя куда Иисус Христос ученикам Своим заранее сказал, что Он будет предан и так далее. То есть Он знал, что Его ожидает. И тем не менее, зная, вот уже находясь там в ожидании ареста и так далее, Он переживает состояние, которое передается такими словами: ужасаться, ужас.
1: Но это вот как раз перспектива Его смерти вызвала этот ужас в нем, потому что есть мнение о том, что это вот тяжесть грехов людей, всей земли на него вот так вот давила, и поэтому он скорее не ужасался, а вот под этим гнетом грехов людских находился, и вот поэтому такие чувства и реакции.
0: Мы уже говорили о том, что он впитал в себя грехи наши, он стал грехом, и потому умер. То есть это неотделимо, это неотделимо, но это все равно не решает проблему, которую мы сегодня пытаемся осмыслить, а именно, почему же такая буря чувств?
1: Вот именно, какое-то даже, вот можно сказать, ну, не мужское поведение, вроде как герой, так он до конца должен быть герой, стойко пойти, а тут описываются все эти эмоции, и вот не совсем понятно, почему.
0: Да, да, но что совершенно понятно... Это то, что это не игра. Иисус Христос здесь испытывает реальные, живые, острые эмоции, такие как ужас, тоска. И Он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахвани». Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала мог себя вот так вот чувствовать, так и так себя вести. Иисус Христос был на 100% человек.

0: мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Написано: «О дне же том никто не знает, ни ангелы, ни Сын, но только Отец». Дальше мы находим в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 44 стихе упоминание, что в этот же момент, когда вот он находился в Гефсиманском саду, то пот его, если вы начали, прочитайте, Луки 22:44.
1: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю».
0: Да. То есть специалисты считают, что, скорее всего, речь идет о повреждении капилляров, когда от внутреннего напряжения лопаются мельчайшие кровеносные сосуды, и вот, соответственно, смешиваясь с потом, капала на землю кровь. То есть это состояние, которое названо борение. Происходила внутренняя борьба вот в контексте ожидания того, что было впереди. И вот уже когда мы подходим к Голгофе, когда он уже после бичевания, после осмеяния висит на Голгофском кресте, то вот в 15 главе Евангелия от Марка, в стихах с 34 по 39, описывается состояние Иисуса Христа следующими словами. 15 глава, с 34 по 39. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахвани“, что значит: „Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?“»
1: Это на арамейском языке, да, эти слова?
0: Да. «Да, для чего ты меня оставил?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Обратите внимание, что вопрос этот не касается попытки понять, что происходит. Угу. Христос не задает вопрос: отчего я себя так чувствую? Да? Он задает вопрос, он осознает реальность того, что Бог его оставил, и он
1: скорбит об этом.
0: Вот это внутренняя агония демонстрирует, что смерть его была подлинной, он
1: борение
0: испытывал все это, так сказать, в режиме реального времени, и эта борьба внутренняя, и эта скорбь, и ужас, все это было, что называется, по правде. Это не игра. Чтобы понять, как это возможно, как это Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала мог себя вот так вот чувствовать, так и так себя вести, мы должны снова вернуться к основополагающему факту, который описывает начало земного служения Иисуса Христа. А именно речь идет о природе воплощения. То есть Боговоплощение – это процесс, при котором Бог не просто принял форму человека, не просто облекся человеческой плотью, как иногда говорят. Согласно терминологии, которая используется в Евангелии от Иоанна, слово стало плотью. Он именно стал человеком, подлинным, со всеми страхами, со всеми ограничениями, со всеми проявлениями человеческой природы. То есть Иисус Христос был на 100% человеком. И потому, когда он вот думал об этой смерти, которая его ожидала, об этой смерти, которая была расплатой за вину всего человечества, за грехи всего человечества, он ужасался и тосковал. Здесь еще один очень важный вопрос. Мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Мог ли он согрешить? В Священном Писании неоднократно говорится о том, что он был искушаем. Так? Вот давайте вспомним некоторые моменты.
1: Да, мы уже в прошлых программах касались этого. Давайте освежим. Да.
0: Есть, вот, например, во второй главе послания к евреям, 18 стих. Евреям 2 глава, 18 стих сказано: «Ибо как сам он

0: претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.
1: Да, вот интересный момент. То есть он претерпел искушение реальное, которое могло бы его ко греху привести фактически, да, если бы он его не претерпел, а пошел на поводу этого искушения, так ведь?
0: То есть вообще само понятие искушения предполагает возможность согрешения. Если бы Христос не мог по природе согрешить, то...
1: Все было бы не по-настоящему. Понарошку было бы все.
0: Да, и, естественно, дьявол бы не тратил усилия на это. И Иисус не мог бы быть нашим реальным представителем. Он, как мы ранее уже отмечали, назван вторым Адамом. И реальность и опасность согрешения для первого Адама всеми нами засвидетельствована. Так, мы несем результаты греха в своей природе, результаты греха Адама. То есть Иисус Христос претерпел, Он прошел, Он вынес испытания. У Него была возможность, была опасность, был шанс согрешить. Мы читаем, например, в 4 главе, здесь неподалеку, послание к Евреям в 15 стихе, Евреям 4:15 тоже об искушениях Иисуса.
1: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И вы уже приводили, да, пример других переводов, где сказано, что он
0: при этом не согрешил.
1: Не согрешил, да.
0: То есть он был искушен. Но вот я здесь хотел бы обратить внимание на слово «сострадать». То есть сострадать может тот, кто прошел через тот же опыт. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен, но при этом не согрешил. То есть искушения Иисуса Христа были реальной борьбой, соответственно, Он мог согрешить. А чуть дальше, в 5 главе, на которую мы тоже вот так вот ссылались только лишь мельком в одной из предыдущих программ, в 5 главе послания Евреям, в стихах 7 и 8 написано, «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». И 9 стих, «совершившись», тоже важное слово, «сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Несколько ключевых терминов здесь важно отметить. Сильный вопль, слезы. Так, это все описание борьбы. Дальше, он страданиями научился послушанию, несмотря на то, что он сын. Но став человеком, он должен был, как любое человеческое дитя, учиться Божьему закону, жить по Божьей воле, и когда приходит искушение, в них бороться и одерживать победу, совершившись. Термин очень важный. Говорится о процессе совершенствования, о процессе, который приводит к зрелости. И в действительности, даже с самого начала, вот описание жизни Иисуса Христа в Евангелии от Луки показывает, что Он именно возрастал. Помните, когда совершены были над младенцем законные обряды, вот на 8-й день, потом на 40-й день, то после этого сказано, младенец же возрастал и укреплялся, наполнялся мудростью. Потом, после эпизода, где описывается 12-летний Иисус, вот там в храме и прочие, вновь похожие же слова, что он вот возрастал...
1: Любви у Бога и человека.
0: Да, и, то есть именно вот ключевой термин, что это был последовательный, постепенный путь стяжания Божьей мудрости, Божьей любви и так далее, и так далее. Это был процесс развития, как у любого из детей человеческих.
1: То есть он не сразу был явлен как вот со всеми своими божественными свойствами, всеведением и так далее. То есть какое-то время он во младенчестве находился абсолютно без вот этих божественных свойств, как бы, да?
0: Более того, надо сказать, что определенные свойства он на 33,5 года вообще утерял.
1: Добровольно, наверное, отказавшись от них.
0: Безусловно, да. Вот когда написано, что он уничижил себя самого,
1: быв послушным.
0: Да, то вот речь идет именно о том, что, приняв решение стать человеком, Иисус отказался от некоторых присущих божеству, по божественной природе, свойств. Одно из них – всеведение. Хотя есть в Евангелиях несколько эпизодов, где...
1: Мысли.

0: И он читает, догадывается,
1: что Иисус знает, да. Но вот при исследовании мы находим, что, например, пророки на то же были способны. Угу. Но Библия открывает и механизм. Вот, например, пророку одному сказано было, сейчас войдет тебе женщина, угу, переодетая. Угу. Тот скажет, и тот скажет. Угу. То есть пророк знает благодаря Духу Божию. Угу. И вот в описании того, как Иисус Христос читал, угу, читал, я беру в кавычках, угу, мысли людей, сказано, узнав Духом Своим, угу, что они помышляют то-то и то-то. То есть Христос, Дух Христа, Дух Божий. Угу. Благодаря Духу Божию я могу знать, что в другом человеке, если Бог посылает мне откровение. Это не присущая мне сверхъестественная способность, это обретаемая от Бога по необходимости на основании вот духовных даров, которые Господь дает.
0: Ну да, даже вот вспоминается момент, когда он был в гостях у одного фарисея, по-моему, да, и когда к нему пришла как раз Мария и открыла это мир и стала отирать ноги волосами, тот подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто эта женщина, как прикасается. То есть в опыте пророков известно было, что они имели возможность вот сверхъестественным способом иметь знание, да, которое обычному человеку недоступно. Да?
1: Но не в силу их человеческих, да, способностей. Но, пожалуй, самый такой яркий отрывочек евангельский, который повествует, что у Христа не было всеведения, это его слова о его возвращении на землю. Написано: «О дне же том никто не знает, ни ангелы, угу, ни сын, но только, угу, отец».
0: На земле у него не было посевидения.
1: Когда Иисус Христос говорил эти слова, будучи человеком, угу, на все 100%, он не знал, угу, когда он вернется. Угу. Он был сродни ангелам, которые живут во времени, сродни людям, которые живут во времени, которые будущего не знают. Будущее знает только Бог. Угу. Сын Божий же на 33,5 года, на продолжительность времени пребывания на земле, ограничил себя именно вот ограничениями человеческого естества. Потому, хотя из пророчеств, из Писаний он знал, какова роль Мессии, угу, он знал о своем предназначении, и тот факт, что Писание он знал наизусть, нам продемонстрирован в искушении Иисуса Христа в пустыне.
0: Ну, как, собственно, как и многие религиозные люди того времени.
1: Конечно, это было, угу, в традициях, в практике и, между прочим, во исполнении заповедей, угу, Торы, заучивать Тору наизусть. И заучивали не только Тору. Угу. Свитки были длинные, отматывать неудобно, глав, стихов не было. Люди заучивали Священное Писание наизусть. Так и сказано, и выучите их, эти заповеди, в книге Второзакония написано, и старайтесь исполнять их. Так вот, он, естественно, знал из Священного Писания, он знал из личных взаимоотношений с Отцом Небесным о своей роли, о своем предназначении. Но, несмотря на все это, он не имел знания будущего, как оно одномоментно присутствует у Бога, ну, который над рамками исторического процесса. Так вот, что означала смерть Иисуса Христа? У известного христианского автора Елены Уайт в книге «Желание веков» на странице 49 есть такие слова. «Господь допустил, чтобы его сын столкнулся со всеми опасностями наравне со всяким человеком и допустил, чтобы он боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную гибель». Угу. То есть весь трагизм служения Иисуса Христа и в особенности в контексте вот этих вот эмоций, чувств, которые явлены в описании его состояния перед Голгофой и на Голгофе, мы начинаем понимать тогда, когда понимаем, что это была реальная борьба, реальная опасность поражения, искушения были реальны. Иисус Христос находился в опасности умереть навсегда.
0: Без гарантии воскресения.
1: Да. Дело в том, что Священное Писание говорит о том, что есть два вида смерти, две смерти. Смерть первая, так называемая, и смерть вторая. В книге Откровения, в 20 главе, угу, в 6 стихе написано: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти». Смерть вторая, угу, – это возмездие за грех. Первая смерть – это результат того, что мы родились от Адама и Евы.

0: То есть это еще не возмездие,
1: не наказание.
0: Это не наказание. И потому, когда вот на похоронах кто-то и начинает мыслить, за что его Бог наказал, только в крайне редких случаях смерть первая является наказанием. Это для самых отъявленных грешников. Но это другая тема. По большому же счету, как говорит Священное Писание, только лишь вторая смерть является возмездием за грехи. В 20 главе книги Откровения дальше написано: «И судимы были мертвые по делам своим».
1: Уже после этой смерти.
0: После первой смерти, после того, как 1000 лет прошла, после того, как они были воскрешены, вот после этого они были судимы уже по делам своим. Потому вторая смерть – это смерть возмездия за грехи. И после нее нету восстановления. Это смерть навсегда. Это смерть необратимая. И вот, коль скоро Иисус Христос умер именно за грехи наши, Он умер не первой смертью, а второй смертью. Это смерть человека, который осознает на себе весь гнев Божий, осознает на себе все чувство вины, суммарно чувство вины всего человечества. И осознавая, не видя перед собой будущее, будучи реальным человеком, Иисус Христос ощущал себя так, как будто бы Он отдает свою жизнь навсегда. Он умирал с мыслью о том, что Он умирает от гнева Божия. Потому Он говорит: «Почему Ты оставил Меня?» Вот в этом весь трагизм и в этом благая весть. Мы уже умерли второй смертью в лице
1: Иисуса. Во Христе Иисусе.
0: И потому, когда мы принимаем Его жертву, когда мы входим в заветные отношения с Ним, мы обретаем победу и свободу от второй смерти, от наказания грехи. Мои грехи уже наказаны, за них уже плата внесена. И я, веря в Иисуса Христа, могу смело смотреть в будущем, потому что суд над моими грехами уже состоялся.
1: И когда говорится «возмездие за грех – смерть», имеется в виду не та смерть, которой все умираем, да, а именно вот
0: смерть,
1: вторая.
0: Вторая. А первая смерть – мы умираем, потому что смерть перешла во всех человеков, ибо в нем, в Адаме, мы все согрешили. Но это не является наказанием, это является следствием
1: это очень важная
0: греха,
1: мысль.
0: Следствием греховной природы. Наказание – это смерть вторая, и именно этой смертью умер Иисус.
1: Спасибо вам, Виталий Иванович, за эти удивительные откровения, которые вы нам показываете со страниц Священного Писания. Благодарим вас, друзья, за то, что вы с нами и с интересом, мы верим, смотрите эти программы. Просим вас также писать, звонить нам. Также вы можете выйти на наш сайт www.3angels.ru и заполнить форму обратной связи, задав любые вопросы, которые там предлагаются. Большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Дьявол страхом смерти держал людей в рабстве.
1: Первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах травили животными? «Верующий в меня, если умрет, оживет».
0: Это совершенно иной взгляд на смерть.

0: Здравствуйте, ребята! Предлагаю сегодня сделать необычную зарядку. И прекрасным плюсом к ней будут юные гимнастки Катя, Лера и Вероника. Девочки, а скажите мне, пожалуйста, вы любите делать подарки?
1: Да!
0: А получать?
2: Конечно, очень!

0: Еще бы.
1: Наш Господь тоже очень любит делать подарки. Он дарит людям разные способности. Одни – отличные музыканты, другие – строители или врачи. Предлагаю нам сегодня сделать зарядку под названием «Профессии». Первое упражнение – веселый дирижер. В оркестре он машет руками. Так он руководит музыкантом.

Вперед. На счет 3 обратно в сторону. На 4 возвращаемся в исходное положение. Приготовились. Начали. 1, 2, 3, 4. Молодцы. 1, 2, 3. Спина ровная. 1, 2, 3. Макушка тянется в потолок. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И последний. 2, 3. Закончили. Чтобы на улице было чисто, нам необходимо прибраться. И следующее упражнение – дворник. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, тянемся правой рукой к полу, собираем с пола фантик. На 2 возвращаемся в исходное положение. На 3 наклоняемся вниз, теперь левой рукой поднимаем бумажку и возвращаемся в исходное положение на счет 4. Приготовились? Начали. 1, 2, 3. Давайте добавим дыхание. Выдох, вдох. Выдох, вдох. Молодцы. 1, 2, 3, 4. Закончили. Представьте, что на дороге сломался светофор. Что же нам делать? Ну а раньше вместо светофоров на дороге стоял регулировщик. Давайте и мы с вами попробуем порегулировать дорожное движение. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз мы отводим правую руку в сторону и поворачиваем корпус. На 2 возвращаемся в исходное положение. На 3 поворачиваемся влево, с левой рукой в сторону. На 4 возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. 1, 2. Спина ровная. 3, 4. Молодцы. 1, 2, 3. Макушка тянется наверх. Добавляем дыхание. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Отлично. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Закончили. Раз уж мы на дороге, давайте посмотрим, как велосипедист крутит педали. Исходное положение – лежа на спине. Руки вдоль туловища. На 1, 2, 3, 4 мы поднимаем ноги с пола и имитируем езду на велосипеде, как будто бы крутим педали. Крутим, Лер, педали. Покрути педали. И на 5, 6, 8 отдыхаем, расслабляемся. Приготовились? Начали. 1, 2, 3, 4. Отдыхаем. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили. Теперь сделаем упражнение «Домохозяйка». У нее всегда много работы, а сегодня ей необходимо выбить ковер. Исходное положение стоя. Встаем. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз мы делаем глубокий вдох. На 2 наклоняемся, тянемся к левой ноге, к носочку, к середине. На 3, на 4 к правой ноге и возвращаемся. Снова раз делаем вдох. Приготовились? Начали. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Колени не сгибаем. 4. 1, 2, 3. Не забываем дышать. Вдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох, выдох, вдох, выдох, выдох. Закончили. Теперь перенесемся на море. В лодке за веслами сидит матрос. Давайте тоже будем грести. Исходное положение сидя. Ноги вперед, садимся. Руки перед грудью, сжаты в кулак. На счет 1 мы делаем глубокий вдох. На счет 2 выпрямляем ладошки, тянемся к носочкам, как будто бы отводим от себя весло.

0: Снова потом на раз делаем вдох, на два выдох. Приготовились. Сначала делаем вдох, глубокий вдох и выдох. Два. Раз. Два. Раз, колени не сгибаем. Два. Тянемся как можно дальше. Два. Молодцы. Складываемся. Два. Ниже. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Закончили. Молодцы. В глубине моря плавает дайвер. Давайте и мы с вами тоже поныряем. Исходное положение лежа на животе. Переходим на животик. Ручки выпрямляем вперед перед собой. Ножки слегка разведены. На раз, два, три, четыре мы имитируем плавание. Представляем, что мы плывем в море и помогаем себе ручками. Поднимаем корпус наверх. Раз, ручками имитируем плавание. Два, три, четыре. Выпрямляем. Пять, шесть, семь, восемь. Отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Приготовились. Начали. Поднимаем корпус. Раз, плывем. Два, плывем. Три, четыре. Отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Снова плывем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Плывем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Плывем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. Пять, шесть. Ноги прямые. Семь, восемь. Последний разок. Раз, плывем. Два, выше спина. Три, четыре. Отдыхаем. Пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Море очень часто красиво фотографирует фотограф. Давайте и мы с вами побудем фотографами. Исходное положение стоя. Ноги вместе. Руки опущены вдоль туловища. На счет раз мы делаем глубокий вдох. На счет два садимся на корточки в глубокий присед. И ставим перед собой фотоаппарат, фотографируем море. На счет раз возвращаемся в исходное положение, делаем вдох. Приготовились, начали. Вдох. Раз, два. Сели. Раз, два. Выдох. Раз, вдох. Выдох. Два. Раз, два. Еще. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. И последнее упражнение. Ответственный врач. Он очень внимательно слушает легкий человек. Исходное положение лежа на спине. Лежим спокойно, расслабленно. Ножки можно расслабить, ручки тоже. Делаем глубокий вдох, как будто наши легкие слушают. И выдох. Еще раз вдох, глубже, глубже, глубже. Надуваем легкие. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. Отлично. Представили, что вы шарики надуваетесь. Вдох, надули шарик. Выдох. Молодцы. Вдох. Выдох. И последний раз. Вдох. Закончили. Предлагаю всем почаще делать эту зарядку. И тогда огромным плюсом для вас будет всегда хорошее и бодрое настроение. А теперь мы с вами прощаемся.
1: Всем пока!

0: Привет, ребята!
1: Всем привет!
2: Привет!
0: Ну, рассказывайте, как у вас дела?
1: Я новую мелодию на фортепиано научился играть.
0: Ух ты, прямо по нотам?
1: Да.
0: Молодец, здорово.
2: Я 4 по рисованию получила.
0: Тебя тоже можно поздравить? А чего ты не радуешься, Ульян?
2: Я не умею рисовать, как Вика. Ей все время 5 ставят.
0: Ну, зря ты, Ульяна, грустишь. У каждого человека есть свой талант. Каждый человек особенный. Вот ты, например, умеешь улыбаться и повышать людям настроение. Вот. А еще ты умеешь хорошо готовить. И вообще, Господь сказал, чтобы мы не сравнивали себя с другими, а только становились лучше.
2: В чем лучше?
0: Ну, например, ты не умела раньше готовить салат-черепаху, а сегодня научилась.
1: Мы будем готовить такой салат сегодня?
0: Да. Будем готовить его из фруктов. Посмотрите, какое изобилие создал Господь. Все разного цвета, разного вкуса, запаха. Фрукты, овощи. Кстати, из овощей мы будем сегодня готовить нарезку. Она называется петушок. Интересно?
2: Да.
0: Ну, тогда давайте приступим. Нужно почистить и порезать грейпфрут. Это я возьму себе. А еще нужно почистить мандарины, разделить их на дольки и яблоко тоже нарезать для салата. Ну что, приступаем? Держите мандаринки, яблочко, держите ножики, будьте аккуратны. У каждого своя работа выпала сегодня. Свое задание.
2: Я так люблю чистить мандарины.
1: Я угадал, что будет киви и изюм.
0: Да, киви и изюм будут в салате. Так, теперь режь их мелко, как в салатике. На небольшие кусочки. О, Яна уже разделила все дольки. Ух ты! У меня сок из грейпфрута потек. Угу. Ульяна, клади мусор сюда. Уберем. Да. Вот, теперь, когда ты разделила все на дольки, каждую дольку нужно разрезать на 2 пополам. Я тоже бы убрал, знаете как, вот эти перегородочки, они иногда бывают в грейпфруте чуть-чуть горькие, поэтому я бы их тоже убрал. Вот так. Добавляй сюда.

0: Славик закончил. Погоди, Славик. Вот в эту тарелочку складывай свои яблочки. И ты помнишь, их надо полить лимонным соком. Помнишь, как делать лимонный сок?
1: Да.
0: Нужно отрезать половинку.
1: Не сделал надрезать.
0: Надрезики, да. И выдавить его туда. Отлично.

0: Мы уже почти скоро закончим. Половинка грейпфрута готова. Отправляю его в миску. Так. Ну-ка, как получится? Отлично! Достаточно. И перемешиваем. В соке лимонном. Теперь яблоки не будут выглядеть коричневыми, а сохранят свой красивый цвет в нашем салате. И отправляем туда. Так. Перемешиваем. Перемешивай, Славик. Это убираем. Затем в салат нужно добавить 0,5 стакана изюма. Он у нас помыт, и обдали мы его горячей водой, чтобы в салатике он был мягкий и приятно чувствовался. Высыпайте. А еще нам понадобится шоколад. Но не целая плитка, а часть. Мы его разделим на кусочки. Делите, ломайте их. И, наверное, кусочки будут тоже большими. Давайте его разделим еще на 4 части. Держите ножики свои. Так, а я пока перемешаю изюм.
1: Я люблю помогать маме готовить пироги или салаты.
0: О, это здорово. Мамы все нуждаются в помощи. У нас, кстати, очень качественный шоколад. Качественный шоколад имеет блеск, как будто он отполированный. И когда ломается, слышен сухой треск. Так, молодцы. Сейчас добавим его в салат. Высыпайте. Стаканчик не нужен больше. Вот. Тоже перемешиваем. Даже хорошего шоколада нужно есть в меру. Нельзя одному съесть целую плитку. Обязательно нужно с кем-нибудь поделиться. Так. И нужно добавить в него 2 столовые ложки йогурта и меда. Добавляйте. Держите. Да. Еще по одной. Отлично. И все перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Вот какая красота получилась. Ой, вид очень аппетитный.
1: Салат будет вкусный.
0: Да. И у нас остались еще киви. Киви нужно почистить. Сейчас я быстренько их почищу. И нарезать дольками.
1: Люблю фрукт киви.
0: Любишь? Это здорово. Тебе сегодня повезло. У нас будет много киви. Теперь начнем превращать наш салат в черепаху. Возьмем большую тарелку. Выложим на нее весь наш салат. Вот таким образом. Оп. Опа! И сделаем из него черепаху, панцирь. Можете помочь мне подогреть.

0: Равнять со всех сторон, чтобы он плотненько был, аккуратненько уложен. Так. Одну изюминку отложим в сторонку и начинаем выкладывать панцирь черепахи. Берем киви и, начиная снизу, выкладываем рядами по всему кругу. Сначала один ряд, потом следующий. И так до самой верхушки. Да, по одной долечке. Вот так вот. Одну. А тем временем из последнего киви я сделаю голову и лапки. Нужно разрезать киви вдоль. Вот так. И сделать надрезики для глаз. А изюминку разрежем на две половинки и сделаем из нее глазки. Раз. Два. Выкладываем вперед головку. И из оставшейся половинки делаем лапки. Делим на 4 и выкладываем их вот так сбоку. И сзади 2 лапки.
1: Красивая черепаха получилась.
0: Даже
1: очень
0: можно.
1: Очень милая.
0: Да. И можно сделать даже хвостик ей. Вот такой. Оп! Убираем в сторону наш салат черепаха и приступаем к нарезке под названием петушок. Я вас попрошу нарезать огурцы и помидор на тонкие красивые дольки, а я займусь перцами. Каждую перчину мы режем пополам. Одна половина у нас красного перца у нас пойдет на гребешок, и мы ее отложим в сторонку. Половинка желтого перца у нас пойдет на головку петуха. Мы ее тоже отложим в сторонку. А остальной перец режем тонкими дольками. Это будет хвост петуха.
1: Я все.
0: Ох, как быстро! Отлично! Сейчас я вас догоню. Смотрите, какие дольки получатся. Красивые для хвоста. Желтые. Зеленые. И красные.
1: Хвост получится красивым.
0: Хвост должен быть шикарный. Как у самого достойного петуха. Начинаем все выкладывать на тарелку. Сначала выкладываем помидоры в форме овала. Так. Да, поближе. А теперь, Ульяночка, на них сверху кладем дольки огурцов. И посерединке одна. Так. Угу. Из желтой перчины делаем головку. Для этого вырезаем дырочку для глазика. Ульяна, подай, пожалуйста, нам одну семечку перца. Вот, глазик вставляем. Это получается голова.

0: И делаем вот из такого кусочка перца маленький, аккуратненький красный клювик. Вот. Из дольки перца вырезаем красный, красивый гребешок. И выкладываем гребешок. А остальные дольки перца, держите, выкладываем красивый, яркий петушиный хвостик. Кладем через одно желтый, зеленый, красный. Так. Да. Вот такой яркий, красивый хвостик. Вот сюда его. Между ними. Так.
1: Красивый петушок получается.
0: Да. Остается сделать красивые яркие лапки. Я думаю, что мы их сделаем из вот этого кусочка. Разрежем. И сделаем... Ой. Что-то пошло не так. Так. Одна. И вторая. И выкладываем сюда яркие, красивые лапки. Петушок-красавец.
2: Такие непохожие блюда получились.
0: Кругом разнообразие. Кто-то умеет не спешить, как черепаха, а кто-то умеет готовить вкусный фруктовый салат, а кто-то поет песни с раннего утра, как петушок.
1: Все отличаются.
0: Все отличаются и все отличные. Всего вам доброго, ребята. Пока!
3: Пока!

Причина, по которой многие боятся и в глубине души не любят Бога, состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма. И не осознают, что у Него тоже есть сердце.

Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас. Мы рады вас приветствовать здесь, в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу онлайн-трансляцию на YouTube или через социальные сети. Добро пожаловать на нашу онлайн-конференцию «Территория реальности». Друзья, мы сегодня с вами будем говорить о лицемерии. Нормально ли это или все же это неправильно? Скажите, я буду неправ, если сейчас скажу, что каждый из нас, в принципе, в той или иной степени иногда лицемерит. Например, в компании или в коллективе

0: появился человек, который вам, ну, не очень нравится, но вы, чтобы не портить отношения, чтобы не конфликтовать, просто улыбаетесь ему. Или же вас пригласили на ужин, но еда вам не вся понравилась, однако в конце вы говорите что? Спасибо, все, очень было вкусно. Что это? Лицемерие? Или же, может быть, правило хорошего тона? Давайте зададим эти вопросы священнослужителю, доктору практического богословия, магистру молодежных программ Андрею Кочелаба.
1: Андрей, здравствуйте. Приветствую.
0: Андрей, будьте добры, нам вкратце расскажите, какие еще аспекты данной темы мы сегодня затронем?
1: Я думаю, мы обязательно затронем сегодня не только тот факт, что это имеет место, а что делать, чтобы этого не было. И какие границы, где разница между воспитанием, культурой, mm-hmm. когда человек умеет сдерживать свои негативные эмоции, и, может быть, антагонизм какой-то, и само лицемерие, где вот эти границы. Ну, там много граней, тема очень большая, насущная, актуальная, обширная.
0: Отлично. Вы можете, ребята, готовить свои вопросы, записывать их. Мы в конце обязательно их озвучим. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете по ходу программы писать свои вопросы в комментариях на YouTube или в чате под видео. Андрей, я передаю вам слово. Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Дорогие друзья, мы сегодня затронули такой очень болезненный вопрос, а именно лицемерие. Вы знаете, хочу сказать, что оказывается в Библии очень много раз используется слово лицемерие. Очень много раз. Но важно не просто понять нам с вами сегодня, что, ой, вы знаете, лицемерие – это плохо. Да, это плохо. Но это и мама говорит, и папа говорит, и пастор говорит. Это все говорят, что это плохо. Но вопрос, а все-таки, а может, я не лицемер? Может, меня зря обвиняют, просто пытаются тень навести? И вот эта борьба постоянно есть. Я бы хотел на некоторые аспекты обратить внимание, потому что это будет нам очень помогать в жизни, потому как жизнь, она сегодня еще не закончилась, она продолжается. А лицемерие очень сильно влияет на качество жизни, на самое, что ни на есть, ее сущность, на красоту жизни. Давайте посмотрим. Вопрос не в том, хорошо это или плохо, как я уже сказал, да, а в том, как реагировать на лицемерие, ну и, естественно, самому не стать лицемером. Итак, что говорит у нас словарь Ожегов о лицемерии? Лицемерие – несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам, убеждениям и намерениям. Это поведение, прикрывающее неискренность, заметьте, да, очень важное слово, искренность и неискренность. То есть лицемерие начинается там, где заканчивается искренность. И злонамеренность притворным, чистосердечием и добродетелью. Если бы это проиллюстрировать, это как в наших светских хрониках, например, там происшествие за неделю. Есть такое выражение, когда говорят, там арестовали, например, человека в погонах, и называется это «оборотень в погонах». Почему такой жуткий термин, да, казалось бы? Ну да, там полицейского взяли на взятки. Ну, полицейский там, скажем, где-то проворовался или там даже худшее, там, ну, понятно, организовал какую-нибудь ОПГ, там, организованную преступную группировку. И говорит, оборотень в погонах. Потому что ты, подходя к полицейскому, ждешь от него помощь, поддержку, защиту, а в ответ ты получаешь бандита, правильно? Потому что если бы он выглядел как бандит, ты бы от него мог как-то убежать, спрятаться и так далее. А вот в этом случае очень сложно. То есть вот это и есть пиковое как бы лицемерие, когда ты носишь одну форму, одну маску, а на самом деле совершенно все по-другому. Вот еще одна очень интересная мысль, которую хотел поделиться с вами, это разница в понятиях «я» и «мне». Вот когда я лицемерю, это одно, а когда мы... То есть, или мне, это, конечно, совсем другое. И вот получается, лицемерие – это противоположно честности, искренности, опять же, да, качествам, в которых проявляется осознание и открытое выражение человеком подлинного смысла его действий. То есть, истинное, вот такое, какое оно есть. Иногда кажется, что веская причина – это алиби для того, чтобы дать себе слабину и позволить немного лицемерить. Но все проверяется понятием. А если тебе так же? Вот это очень хорошее слово. Кстати, с детства детей именно этим принципом и учат. Говорят, ну молодец, ты его толкнул, а если он тебя толкнет? А меня за что, да? Я-то хороший, я хорошая.

А на самом деле получается очень красивая картина, что когда мы ищем себе оправдание, то мы обязательно его найдем. Тем более в такой теме, как лицемерие, да? То есть я прикрылся, сделал вид, притворился. Вот еще интересно, что Христос говорит о лицемерии. Вот в этой рубрике как бы я хотел сначала две цитаты провести. Вот смотрите, первое. «Иисус бесстрашно разоблачал лицемерие, неверие и беззаконие, но в моменты суровых обличений в его голосе слышались скорбь и слезы». Да? Слезы скорби. Человек, который лицемерит, он тоже страдает. Он просто этого еще не знает. И, может быть, ему кажется, что все будет хорошо. Нам всем это кажется. Нам кажется иногда, что, ну, родители не состоялись в жизни, а мне повезет. Я сейчас встречу человека, мы будем счастливы. Я встречу человека, который мне скажет: иди к нам работать, мы тебе такую зарплату дадим, никому не давали. И я буду сидеть, ничего не делать, меня все будут любить, уважать, платить и так далее. Вот подспудно мы все ищем найти кошелек, вот так, условно говоря, и уже тратим эти деньги, да, вот бы найти. Так бы я шел, а мне сейчас как раз надо вот кредит закрыть, еще что-нибудь. Но чудес, как говорится, не бывает, поэтому посмотрите, что говорит Христос. Итак, когда творишь милостыню, то есть помогаешь бедному, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на углах улиц, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. Итак, одно из качеств лицемера, я в конце сейчас покажу полный список, сохраняется следующая как бы характеристика. Он ищет славу. Вот чтобы ему похлопали, чтобы его похвалили, чтобы сказали: посмотри, а какой молодец, как пожертвовал. А он и не собирался, может, много жертвовать. Но раз на это можно заработать, раз мне за это могут похлопать, похвалить и сказать: какая молодец, или какой молодец, какой парень, какой мальчик, да, какой человек, то ладно, да, я не обеднею там от этих 100 рублей или еще от чего-то. Поэтому вот этот вопрос очень важен. Да, это одна из характеристик, граней лицемерного человека. Что еще? Вы помните историю про сучок и бревно в глазе? Помните, да? Когда человек говорит: дай я выну сучок в твоем глазу, ну, в глазу. Почему Христос употребляет это выражение? Потому что человека тянет корректировать поведение других людей. Увидел недостаток, пусть даже он маленький, пусть он выглядит как сучок. Мне уже есть до этого дело. А Христос говорит, заметьте, что интересно: лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, только это уже не сучок, а бревно. И что говорит? И тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Ты мало того, что ты рвешься это сделать, вытянуть сучок, так ты еще и не знаешь, как это сделать. Ты туда зайдешь с локтями, с ногами, наделаешь много беды. И Господь бережет вот каждого из нас, чтобы вот такие вещи с нами не происходили. А еще Христос говорит в 15 главе 7 стих: «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас пророк Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком своим, сердце же их далеко отстоит от меня». То есть вот оно разделение личности. В сердце у меня одни настроения, мысли и пожелания, а на языке совершенно другие. Вот он, в принципе, картинка лицемера. Причем, заметьте, это было сказано 2000 лет тому назад. А как будто это вчера, да, вот с какого-то человека, нашего земляка, списывали. Давайте посмотрим еще на некоторые интересные особенности сферы лицемерия. Почему вот надо быть на страже? Почему можно вообще даже не попасть в эту категорию лицемеров? Вот почему это важно, потому что нужно увидеть, где это происходит. Первая проблема лицемерия в том, что она начинается очень незаметно. То есть незаметно. Ты припоздал, да там пробки. Никаких пробок не было. Была подушка виновата. Она не отпускала, вцепилась в меня и не отпускала. Ну, списали на пробки, вроде красиво. Вот чуть-чуть, незаметно, но ты уже понял, сам себе почувствовал, что как-то вот все-таки слукавил, немножечко слукавил, не сказал, что да что-то завозился, поздно выехал и припоздал. А все-таки вот пробки, да, то есть я хороший, виновата пробка. Второе. Человек лицемерит с посторонними людьми, то есть с абсолютно далекими людьми, которые как бы с ним просто пересекаются и больше никогда не пересекутся. Это клиенты, может быть, на работе, это какие-то посторонние пассажиры там в маршрутке, в метро или еще где-то. То есть человек вот с такими, которыми ему приходится где-то, может, по работе встречаться.

общаться. Но он не считает себя им чем-то обязанным, чтобы он перед ними нес какие-то повышенные обязательства. Ну и он легко себе позволяет с ними играться, лицемерить, то есть говорить одно, обещать там не выполнять и так далее. Потом он начинает лицемерить уже со знакомыми. Потом лицемерит с близкими и очень близкими. Заметьте, я вот не случайно сюда вставил вот эту категорию пьющих людей. Они же, ну как сказать, они не делят вот так людей, что, а, ну ты же сестра моя, не, я тебе тогда не буду ничего плохого не делать, не говорить. Я недавно буквально общался с одной молодой женщиной, она делилась своей проблемой, что ее двоюродный брат два дома сжег. Причем звонит ей за 500 километров или за 800, говорит, алло, я сейчас дом сожгу. Она ему говорит, ты что, остановись. Ну вот, все, я сказал. Потом звонит через 10 минут. Тут все горит. Что мне делать? Все горит. То есть отключается ум, но человек уже не имеет вот этой границы, чтобы сказать, подожди, но ведь это мои дети, это мои внуки, это моя сестра, это моя мама, это моя теща, это мои родственники, это мои друзья, это мое окружение. Нет, то есть он переходит эти границы, и получается в результате уже человек лицемерит сам собой. Ну, такая двойная жизнь, как бы он носит маску. Ну, про маску я сейчас скажу чуть-чуть больше. Интересная цитата, она мне очень понравилась. Мы так привыкли притворяться перед другими, что под конец начинаем притворяться перед самим собой. Роль, играть роль. Вот плохо это или нет? Вы знаете, в психологии есть такое направление, когда человек как бы актер, но он вживается в роль. Например, вам плохо. Ну, возьмем какую-нибудь, не знаю, классику, так плохо там экзамен сдал, на работе проблемы с парнем, там с девушкой проблемы и так далее. И вдруг ты одеваешь на себя такой сюртучок, мне хорошо, я счастливый, даже лучше, и хорошо, что он ушел, туда ему и дорога, я и рада, я и хотела быть одна. Знаете, вот мы сами себя как бы накачали, как иногда бывает в баню, знаете, придет, и тот, кто редко парится, и ему жарко, он сидит там в парилке, говорит, классно, не, классно, а потом скорее бы убежать оттуда. А те, кто любят баню, они сидят, конечно, наслаждаются. То есть вот он делает вид, что ему классно, но у него на уме одно – скорее бы выбежать отсюда, и можно или нет уже выходить. И вот получается, что плохо или нет играть роль? С одной стороны, есть целое движение в психологии, что да, ты начинаешь играть роль, а потом ты вживаешься в эту роль, и ты понимаешь, а как это классно, когда ты счастливый. И уже это остается твоей сущностью. Ты как бы переродился из роли в действо. С другой стороны, это тоже не очень хорошо. Оно искусственно, оно неправильно. Написано, от избытка сердца говорят уста. Соответственно, надо светиться изнутри, тогда, в принципе, не будет этих проблем. Давайте еще одну посмотрим деталь. Значит, в исламе о лицемерии. В Коране мунафиками называют тех, кто притворяется уверовавшим, хотя сердцем не уверовал. В словах и делах проявляется двуличие, а такое положение лицемеров называется нифак. То есть это не очень хорошее звание, да, когда ты, заметьте, уверовал, сердцем не уверовал, но в словах и делах проявляется двуличие. Надо сделать какое-то там, ну, пожертвование, пожалуйста, надо поучаствовать в какой-то там процедуре религиозной, пожалуйста, но сердце, оно где-то далеко. Давайте еще посмотрим. Проблема, что при лицемерии меняется личность, мы изменяемся, исчезает аутентичность личности, мы не те, кто есть на самом деле. А задача в том, чтобы не играть роль какого-то очень такого крутого, красивого, успешного, а быть таковым. Не играть просто вот временно вот эту какую-то такую, знаете, кем-то нарисованную картину. А быть. Поэтому нужно больше встречаться, узнавать людей, общаться и потом делать серьезные выводы. Изменение личности, к сожалению, происходит не в лучшую сторону, а в худшую. И с возрастом это не лечится, а только ухудшается. А человек думает, что люди не видят этого. Знаете, сейчас я вот покажу некоторые еще моменты относительно вот этого порока, давайте так его правильно назовем. И оказывается, человек сам себя обманывает и думает, что, ну, ничего страшного, а кто догадается? Ну, я знаю. А потом человек привыкает, что к нему уже так относятся. И он говорит, ну, они все равно, в принципе, особо мне не верят, поэтому, ну, сейчас я вроде так сложил красиво картину, должны поверить. Хотя вообще уже не верят, ну, должны поверить. Вот это и есть поэтапное погружение, ну, как бы в совершенно другую сферу.
Почему я об этом так вот более драматизированно говорю? Потому

Потому что я очень бы хотел, чтобы вы никогда не споткнулись, не поскользнулись на этой дороге, потому что скатиться очень легко. Очень легко. Казалось бы, да, сначала другу, сначала там, потом маме, потом еще кому-то, а потом ты вообще не поймешь, как жить. А потом ты начинаешь идти к тем, кто тебя не может раскусить, то есть к таким наивным людям. И ты с ними уже начинаешь, потом там прокололся, потом еще, и это начинается неудовлетворение полностью своей жизнью и деятельностью. Поэтому мнения и суждения лицемера постоянно меняются лишь в зависимости от возможностей, которые открывает новая ложь. То есть, если я имею возможность заработать или прибыль, какую-то выгоду получить, о, я тогда здесь с вами и так далее. А так мне, в принципе, не надо. Я хочу еще одну цитату прочитать, потому что она очень интересно и актуально. Сегодня мы живем в мире тотального отчуждения, где идея престижного потребления является едва ли не главным смыслом жизни. Престижного потребления. У тебя какой телефон? У тебя не iPhone? Вау! Вы знаете, я бы хотел простой пример привести. Ну, я не стал, скажем, брать реквизиты сюда. Все и так понятно. Как выглядит AirPods, вот, наушники Apple? Такие две беленькие ножки, да, вот скажем, сюда смотрят. Но так как эту модель придумал Apple, а Apple, мы знаем, это как бы, ну, топовая ситуация, да, на рынке, то есть это лучшее, что есть, и цена у него заоблачная, то есть когда наушники стоят 300 рублей, 500 рублей, 1000, 1500, 2, они могут стоить 15 тысяч. Вау! И вдруг ты видишь человека, у которого из ушей торчат вот эти наушники. Ну, что сказать, крутой, может себе позволить. Китай тут же нас догнал, нашлепал таких же за 300 рублей. В принципе, с виду не отличить, но, есть одно но. Может быть, это и некрасиво. Возьмите наушники там от Samsung или еще, они как аккуратненько капелька, да, там в ухе. Но только потому, что вот эту форму подал Apple, все ее проглотили, и никто не сказал, а что это за лапша у тебя с ушей торчит? Какие-то ножки, что, нельзя что-нибудь аккуратнее придумать? Но это же Apple. Пусть это будет страшно, пусть это будет... Но это Apple. И вот это, получается, идет впереди, знаете, оно как танкер толкает, и человек уже говорит, да, вот это красиво, а то не очень красиво. Но есть еще Элари, есть там еще целый ряд других, скажем, да, брендов, которые тоже делают и не хуже, и стараются. Но все, первое уже задал как бы тонус и так далее. Поэтому, видите, идея престижного потребления. У тебя нет таких наушников, у тебя нет Apple Watch, у тебя не последний Samsung, ты что не знаешь, уже вышло два после этого. Ты ходишь с этим, у тебя там Honor или Huawei или еще что-то. Да ну, да ладно. И человек начинает комплексовать на ровном месте. Это никак не связано с его характером, с его людьми, родителями, с его окружением, с его способностями. Он абсолютно нормальный, адекватный человек. Но он уже ходит, знаете, на голову ниже, чем все, потому что его все придавливают. Ты чего? Давай, покажи, что у тебя там, во что ты обут, во что ты одет, покажи шильдик свой. И человек начинает комплексовать. А ведь это же не только у нас где-то здесь, это везде так. И посмотрите дальше. Это заставляет человека подчиняться знакам престижного образа жизни. Иметь машину престижной марки, дружить с людьми определенного круга, смотреть модные спектакли, выставки. Человек не живет, а только тем и занят, что подтверждает, насколько он является собой человека престижного образа жизни. Доказывает, берет кредит. Но чтобы вы поняли, что я же все-таки человек. Ну, подождите, а если я без кредита живу, разве это плохо? Я живу и никому не должен. Разве это? Да это круто! А нет, потому что, чтобы так выглядеть, ты должен все-все-все-все-все иметь, чтобы вот ты такой весь зашел, и только от того, что у тебя на руке, на ногах, на плечах одето и в руках держишь, люди уже поняли, вау, ну крутой. Это бессмысленно. Поэтому вот на это надо обратить внимание. И следующее. Кстати, это сделала заявление интересная женщина Людмила Булавка-Бузгалина. Российский культуролог, доктор философских наук. Я прочитал ее несколько статей. Мне она очень понравилась своим зрелым подходом к жизни. Как она вообще, вот социолог, видит этот вопрос. И вот она говорит. И в этом случае человек лицемерит.

уже не понимая, что он лицемерит. То есть, это такая жизнь, все же так живут. И классическое лицемерие – это когда человек надел маску, а потом снял. Сегодня по-другому. Он ее надел, а снять не может. И боится. Представляете, это как девушки иногда боятся выйти без макияжа. Потому что как? Меня любить не будут. Да подождите, если тебя человек полюбил, твой муж, да какая бы ты ни была, особенно когда ты вот именно умытая, красивая, в этом и есть твоя прелесть. Нет же, понимаете, мы боимся снять эту маску, и она прикрывает отсутствие собственного лица. Правда, со временем он уже и сам готов уверовать, что это и есть его лицо. Для мира отчуждения тотальное лицемерие является закономерностью. Вы представляете? Тотальное отчуждение, то есть такая вот полунезависимость в этих вещах. И плюс, здесь речь идет уже не о ситуативном, а скорее о тотальном лицемерии. Вы чувствуете разницу? Ситуативное лицемерие и постоянное лицемерие. Ситуативное, я хорошо помню, когда у меня ноготь врастал, я как-то рассказывал, по-моему, даже эту историю, и так он меня мучил несколько лет, я так вот беспокоил, и пришел к врачу однажды, он мне говорит, ну давай я тебе прооперирую, ну там сделаю, зашью, в общем, не будет больше врастать, хирург говорит, я сделаю. Ну и что произошло? Значит, он берет палец, обматывает чем-то, так затягивает как следует, знаете, так, ну больно как бы передавил его. Потом смотрю, достает шприцы, скальпель достает здоровый. Хо, короче, мне уже так нехорошо. Я думал, он сейчас там, ну, аккуратненько, знаете, что-то. А он так, по-серьезному. И потом говорит, там ассистент еще, медсестра была, там что-то они берут, лекарства. Говорит, что там, что колем, новокаин или лидокаин? У тебя, говорит, аллергии нет на новокаин? Я, не задумываясь, пастор церкви, я говорю, есть. Потому что лидокаин сильнее, чем новокаин. Я как представил, что он сейчас на этом больном ногте будет там резать что-то. Да мне хоть морфий дайте, мне главное, чтобы больно не было. А он такой спокойный, дальше там делает. Говорит, надо же, говорит, на какие только уловки люди не идут, говорит, когда им страшно. Это ситуативная проблема, понимаете? То есть ты солгал, ну потому что так получилось, да, вот такое бывает. Как бы попал под эту волну, все согласились, и ты согласился. Потом говорит, а ты зачем? Да не знаю даже как-то. А есть тотальная проблема. И посмотрите, что еще. Молодец, вот как она метко это подметила, что оно сегодня проникло в государственные органы, семью, общественные институты и церковную среду. То есть уже даже не ситуативная какая-то проблема, а ну такая достаточно постоянная. Смотрите, что говорил Авраам Линкольн. Лицемер – это человек, который убил обоих родителей и просит о снисхождении, ссылаясь на то, что он сирота. Я вчера эту цитату вспоминал, помните, да? То есть какая она вот меткая. И вдруг человек вот так бедняжечкой стал. Еще один тоже немецкий интересный человек, он пишет. «Вы можете не говорить того, что вы думаете». Имеете право не говорить то, что вы думаете. Например, кто-то спросит, это красивые джинсы? Посмотришь, скажешь, нет, но молчишь. Но это не значит, что вы должны говорить то, чего вы не думаете. И вот он объясняет, в первом случае это благоразумие, увидел, не понравилось, промолчал, потому что не твоего ума дело, это не твои джинсы, человек одел, ему нравится, оставь ему это право, держи свое мнение при себе, и ничего с тобой не произойдет. И никакое это не ущемление прав. А в другом, во втором случае, это уже лицемерие, когда ты говоришь то, чего ты не думаешь. И ты говоришь, вот красивые джинсы, класс, да вот бы мне такие тоже. А сам думаешь, да-да-да, машину даже не помоешь такими штанами. Понимаете, что происходит? Мы вот тут начинаем лицемерить. И получается, мы боремся за свое право всегда, везде высказать все, что я думаю. А оно никому не надо. Об этом надо подумать. А надо ли? А поможет ли это? А может быть у человека такой вкус? Почему на вкус и цвет товарищей нет? Вы когда в магазин ходите или на рынок, наверняка удивлялись, что смотришь вещи и думаешь, кто это купит? Никогда не задумывались? Я выбрал более-менее. Но это кто купит? На никто никогда не купит. А оно раскупается. Почему? Потому что у людей другой взгляд. На цвет, на фасон, на многие другие вещи. А вот еще интересная цитата из Евангелия от Луки. Посмотрите, какой интересный контекст. В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И

возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Скорченный человек вряд ли сидел возле кафедры, правда? Вряд ли. Скорее всего, где-то спряталась. И Христос ей берет и говорит: иди сюда, иди посередине. И вот в этом виде, когда все тебя увидели, всю твою неприглядность, Иисус, казалось бы, не, ну, зачем ты это делаешь? Ну, будет выход там уже в конце, и помоги. А потом коснулся ее, и вдруг эта женщина, которая, представьте себе, 38 лет, или 18, точнее, лет была скорчена, если ей, вот даже женщина, да, 18 лет, если ей было 35 и 18, это сколько ей уже было? Кто умеет считать? Ну, сколько будет ей, вот если бы ее скрутило в 35 лет? Да, плюс 18. Ну? Сколько? 53. Так. 53. Правильно, ну молодцы. 53 года. Это много или мало? Ну, если как сравнить с молодым человеком, ой, кажется, много. Сколько вашей маме лет? Близко, правда? А скажите, когда ваша мама вас родила, вот 18 лет назад, кому есть 18, ей, она была уже старая пожилая женщина такая, знаете, да, пенсионерка. Она была молодая, красивая девушка. И ей тоже хотелось ходить и красиво выглядеть, правда? И вот ее жизнь скорчила, болезнь ее сломала. Христос ей говорит: иди, пожалуйста, выйди, прикоснулся. А у нее праздник, представляете? Молодость потеряна, скажем, и вдруг она теперь опять выпрямилась ровно. А давайте читаем дальше. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний. Господь сказал ему в ответ. Как он его назвал? Какое имя у этого человека? И он, заметьте, кто? Начальник синагоги. Это не студент какой-то отчисленный. Это самый, что ни на есть, серьезный, уважаемый человек. И он его называет прямо лицемер. Не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли его поить? То есть удовлетворить нужду своего животного ты должен, обязан. А потом говорит: а сию дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Кто дал болезнь этой женщине по тексту? Сатана. Кто заставляет нас лицемерить? Тоже сатана, потому что он лжец и отец лжи, так написано. И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. Как красиво, да? Вот это такая очень правильная ситуация, когда Христос увидел это лицемерие. Он не поддержал, потому что люди сделали вот эту картинку превыше самого человека. Картинку. То есть, а если бы этой женщине сказали: в эту субботу тебя исцелят, она бы пришла в церковь или нет, как думаете, в синагогу? Пришла, правда? Если бы вам сказали: в эту субботу вы придете, и там ты встретишь свою любовь на всю жизнь, вы бы пришли? Приползли, даже если бы все болело, вообще все абсолютно. Вот так точно и здесь. Мы иногда говорим: Господи, а ты покажи, как оно будет, а я подумаю. А Бог говорит: а ты приди, а потом увидишь. Я тоже люблю сюрпризы делать. И для этой женщины это был сюрприз. И сюрприз был для начальника синагоги, потому что он никогда не знал, что он лицемер. Он думал, что он отстаивает права синагоги, отстаивает вот эту красоту, чистоту вот этого учения, все, знаете, чтобы было чинно, 6 дней ходили там, исцелялись, суббота пришли, поклонились, Тору почитали, пошли по домам. А Христос берет его фокус так раз и переводит на другое, говорит: увидь человека. И поэтому лицемерие, оно мешает нам увидеть человека. За шмотками, извините за нехорошее слово, за вот этими цацками, за всякими штучками, которые как бы создают имидж человека, а самого человека не видишь. А когда ты с ним столкнулся где-нибудь в лагере, в походе, не знаю, на природе, ты узнаешь, этот человек вообще, он такой, он другой, он с виду крутой, а характер у него совершенно другой. И вот это как бы нам очень помогает отсутствие такого качества плохого увидеть. Итак, давайте посмотрим на признаки лицемера. Много сплетничает о других людях. Вот, пожалуйста, и урок себе, и наглядное пособие о других. Много сплетничает за спиной. То есть в глаза молчит или помалкивает, а за спиной распинается во всех деталях и так далее. Второе.

искренняя улыбка. В Китае есть такая поговорка: бойся человека, который умеет сдерживать свою улыбку. Вы замечали, иногда есть люди, вот все смеются, а он сидит, смотрит. И ты думаешь, как ты можешь? Ну вообще, смешно ведь. А он на другой волне. Поэтому...

смотрит, не пробирает. Самохвальство. Ай да я, если б не я, кто кроме как я, и пошло и поехало. Это тоже признак. Помните, там написано, мы читали раньше, Христос сказал, люди, которые любят, чтобы им аплодировали, чтобы вот пожертвования дают только так, чтобы видно было, да, вот сколько дает человек. Хотя это перед Богом, и не надо это всем показывать. Ну вот такая у них есть проблема, самохвальство. Поиск выгоды. Он с вами будет ровно до тех пор, пока есть выгода. Он будет улыбаться, аплодировать, поддерживать. Как только переключается картинка, да, все, он уходит и теряешь этого человека. Падкость на внимание. То же самое, мы уже об этом сказали, да. Когда человек вот хочет, чтобы быть в центре, чтобы вот о нем говорили. Пусть плохо, но говорили. Это тоже очень плохое качество. Эти люди заискивают перед вышестоящими или, как есть там плохое, конечно, слово, лебезят, да, то есть они боятся силу. Они видят, что ты сильный. И вот перед тобой, знаете, как бы, но как только с тобой что-то произойдет или тебя понизят должности или переведут или еще что-то, моментально картина поменяется. Это один из признаков. И не умеет... И не хочет сдерживать свои обещания. То есть он потихонечку привыкает, что ну ничего страшного, да-да, я приеду. А потом говорит, да он не приедет. И он сказал, что приедет, да. Да не, не приедет, давай, и собирайся, и поехали с нами, потому что он тебя не приедет, не заберет. А давай проверим, звоним, так ты приедешь. Ой, ты знаешь, тут, короче, такая ситуация, ну все, можешь не рассказывать. То есть что это? Вот сказать это вранье. Да, ну вроде не вранье, человек же хотел помочь. Хотел, добра желал, желал. Хамил? Нет, не хамил. Что это? Лицемерие. Вот оно. Оно его незаметно к этому привело, потому что по чуть-чуть человек вот на это, скажем, соскользнул. Ну и завершение. Давайте выводы сделаем. Посмотрим на эту картину с другой стороны. Осознать, что это плохо. Очень плохо. Совсем нехорошо. Отвратительно. Друзья, вот что нужно осознать. Не просто, плоховатенько, конечно, но если хорошо замаскировать, будет все классно. Нет, это отвратительно, это надо искоренять, выкапывать, отрезать и выбрасывать. Второе, вовремя себя останавливать. Когда ты только почувствовал, что как-то вот ты сейчас выехал за счет, можно сказать, вранья. Вот как-то так вот подал вид, сделал вид. Знаете, как на работу, когда человек опоздал и... быстренько такой скинул с себя курточку, сел и делает вид, что он уже работает. И тут начальник заходит, а ты работаешь. Фу, пронесло, да? Как бы вот, вот это, как только ты это чувствуешь, что вот с тобой это стало уже повторяться, повторяться, то есть ты уже какой-то актер прям такой неплохой. Надо себя остановить. Думать о других людях. Вот как бы нам было неприятно, если бы с нами кто-то так себя повел. Это тоже очень важно. Просить у Бога прощения за случаи своего лицемерия. Делать это за закрытой дверью. Причем, если вы согрешили перед человеком, пожалуйста, и покайтесь. А если вы согрешили лично перед Богом, ну, в каком-то случае, где никто уже не может вам ответить на это, то, пожалуйста, и покайтесь перед Богом. Есть люди, которые, конечно, любят это практиковать, знаете, какие-то публичные такие исповеди делать, хотя, может быть, это уже и неуместно, оно и не нужно, но тем не менее. И что еще? Нужно просить у Бога сил не лицемерить. Силу, Господи, дай мне силу быть таким, какой я есть. Но таким, какой я есть, доводить до совершенства. Мы сегодня об этом говорили, что есть выражение «люби меня таким, какой я есть». Принимай меня таким, какой я есть, или такой, какая я есть. Знаете, у Бога немножко по-другому. Он говорит, я принимаю тебя таким, какой ты есть, но я не оставлю тебя таким, какой ты есть, я тебе помогу исправиться. И если бы мой друг, да, допустим, или подруга, кто скажет, там, да, вот где-то есть момент, он скажет, слушай, ну вот я такая, но я стараюсь, я исправляюсь. Правда уже совсем по-другому? Даже слышится человек по-другому. А ведь это все перекочует в семью. Не сегодня, так завтра. Это будет ваш муж, ваша жена. И представьте, вам заявляет, да, я такой. Принимай меня такой, таким, какой я есть. И вы думаете, вот это я вляпалась, да? Это что теперь, на всю жизнь? Что меня ждет? А куда я раньше смотрела? А если этот же человек скажет, слушай, ну я такой. Ну, например, она скажет, жена, не разбрасывай вещи, мне постоянно после тебя убирать. Вот. Он говорит, ну я такой, но я учусь, я исправляюсь, я уже становлюсь лучше.

Даш, хочется поцеловать такого. Ну, такие доспехи уже у человека появились. И последнее. Не давать повода другим людям. Держаться подальше от того, где есть двусмысленность, какая-то там нота двуличия и так далее. Вот уйти от второго смысла, от второго дна. Поэтому, если ты шутишь, шути так, как есть. Если ты говоришь что-то, говори так, как есть. А некоторые люди думают, что они виртуозы и мастера вот в этом, как бы сказать, таком двойном дне, знаете, второго дна. То есть я говорю одно, думаю другое, имею в виду третье, чуть моргнул, чуть мигнул. А на самом деле человек, он какой-то такой скользкий, такой нестабильный, такой вот, как бы сказать, вот, ну, не то. Вот не подлинный, не такой, как есть. А что больше всего, как вы думаете, ценится? Искренность. Когда человек даже ошибся и говорит, да вот что-то как-то так, хочется простить. А когда начинает вот это вот изворачиваться, хочется наказать. Вот поэтому в этом вопросе нужно сделать выводы, не бояться понести ответственность. И вместе с этим бояться, как огня, я не знаю, вот этих страшных слов, лицемерия, да, ложь. Пусть она маленькая, но она ложь, она тебя не красит. Будь такой, какой ты есть. Но того, кто ты есть, веди к совершенству. Толкай, пробуждай, поднимай и помогай ему стать лучше. Вот так.

0: Андрей, спасибо большое за эту тему. Пришли вопросы за время этой программы. Те, кто нас смотрит в студии, вы можете заранее готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Ну что, начнем с первого вопроса. Вот интересно, если ты всю жизнь был лицемером, когда такой человек умирает, может ли он попасть в рай? Ну или спастись, скажем так.
1: Чтобы там продолжить лицемерить? Ну, друзья, видите, вопрос очень хороший, но всегда Господь дает человеку право и возможность исправиться. Поэтому выражение «всю жизнь был», да, всю жизнь был, пока не познакомился со Христом. Вот если жизнь вот так разделится, поверьте, будут очень большие благословения. Когда ты жил, да, вот так жил, а потом, когда узнал Христа, познакомился, принял его в свое сердце, получил от него силу, родился свыше, и ты уже больше никогда не станешь таким, каким ты был. И, конечно, ты будешь в раю, потому что Бог берет нас не за наши количественные заслуги, а за принятие Христа в свое сердце. Поэтому все равно Он нас очистит, избавит, пересотворит, и уже в рай запустит совершенно новыми людьми.
0: Спасибо большое. Следующий вопрос. Частично, конечно, вы на него уже ответили во время программы, но давайте, может быть, подытожим. Добрый вечер. Я на работе и, к сожалению, не могу смотреть эфир. Задам вопрос на потом. То есть он потом посмотрит. Как узнать лицемера и как поступать с ним? Если я лицемер, что мне нужно делать, чтобы избавиться от всего этого? Спасибо большое заранее.
1: Ну, я уже об этом достаточно сказал. Да, есть признаки отличающие. То есть, чтобы самому не стать... Да ладно отличать, отличать все равно отличишь, нет, люди помогут, а больший вопрос надо, чтобы самим не соскользнуть на вот эту такую двойную жизнь, двойную игру, двойное дно. Я бы больше вот этого пожелал этому человеку, и женщине, или кто это, парень, чтобы вот он, да, держался вот того, о чем мы сейчас говорили. Но если он посмотрит эфир, я думаю, не придется мне сейчас повторять некоторые вопросы.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Спасибо за эту увлекательную тему. И у меня такой вопрос. Мы должны быть настоящими или нести какой-нибудь образ? Я сейчас приведу пример. Допустим, девушка, 16 лет. У нее отец погиб в автокатастрофе, и у нее жизнь начинается все плохо, ее мать выходит замуж снова, и ее жизнь такое близко к самоубийству состояние, да, и вот ее мама просит отнестись с пониманием, и как она должна относиться? С пониманием, но тогда, если она так будет делать, это не то, что будет у нее на душе, и она будет врать, носить маску и лицемерить, а может сказать, например, напрямик, что она чувствует, но тогда это уже будет как-то дерзко, плохо, бунтарски.
1: Каким Помните, должны быть? Я вот сейчас был пункт, хороший вопрос, спасибо, очень большое спасибо. Там был пункт «думать о других». Если она будет думать только о себе, то, конечно, тогда и мать не права, и отчим новый будет не такой, все будет не так, и жизнь не такая, и Бог виноват, да и вообще, все плохо, действительно, надо

0: только вот то идти и заканчивать жизнь. Но когда она начинает думать о других, что она кому-то будет хорошей женой, почему она об этом не подумала? Может быть, где-то парень, который мечтает о такой. Что она может быть хорошей дочерью для своей мамы, потому что маме тоже нелегко, когда нет мужа. А ну-ка, жизнь. Представляете, вот налаженная жизнь, дети, и все, все разрушилось. Ты подумай о маме. И третье, что очень важно, тоже научиться принимать жизнь не идеальную, такую нарисованную, а такой, какая она есть. Когда мне прооперировали колено, и доктор мне говорил, я спрашиваю, ну как, вот связку поменяли вы, вот, а я буду. Он говорит, ну, это уже не родная связка, чтоб ты знал. И вот он как в воду смотрел. Если эта нога, вот я ее не чувствую, то эту я очень хорошо чувствую. Понимаете? И это моя данность. Хочешь плачь, хочешь кричи, хочешь ропщи, на себя вспоминай ту травму, когда ты ее получил, зачем ты ее получил. Но это моя данность, и я с этим живу. И вот я теперь тоже принимаю решение. Или я хожу, и как иногда мы слышим, да, там, ною, да, вот жалуюсь. Или я просто живу, у людей вообще ноги нет, они живут и радуются. А у меня есть, ну подумаешь, там есть ограничения, уже не так. Футбол погоняешь, не на той скорости с горы на лыжах съедешь, как хотел. Но все, это такая данность. Или ты очки одел. Прими это как данность, и все, и много людей в очках, но зато ты видишь, есть и слепые. Поэтому я думаю, вот эти три фактора, если обратить внимание, она воскреснет снова, вот у нее появится вкус к жизни.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Верующие люди оба машины меняют, а на соседней улице семья голодает. Как быть? Как к таким людям относиться?
0: Не раздражать соседей. Да. Знаете, это такой очень щепетильный вопрос, потому что чужое благосостояние, оно всегда почему-то вызывает вот такую сухость в горле, знаете. Бывает, человек смотрит, и почему Христос сказал, радуйтесь с радующимися, а плачьте с плачущими. Значит, нужно научиться вот где-то и радоваться за других людей. Ну и опять же, этим людям нужно где-то, может быть, не забывать про тех, кто нуждаются. Хотя, вы знаете, есть образ жизни, когда человек всегда нуждающийся. Ты ему дай 1000, он нуждающийся, дай 10, он нуждающийся. 100 000 дай, он через месяц, он опять будет нуждающийся. Что это такое, я не знаю. Но то, что вы пришли и хотите учиться, это уже делает вас намного лучше, чем те, которые сидят и говорят, ай, чего мы там не знали. Ха, подумали, ничего, проживем. Вот это уже плохо. И поэтому, когда человек бедный, скажем, это не порок, это не унижение, это состояние, да, в которое может оказаться абсолютно каждый человек. Но, может быть, мы не знаем всех деталей. Может быть, они уже помогали, и от того, что эти люди все время бедные, а может, они тратить не умеют, а может, они пьют, а может, еще какая-то там патология присутствует семейная. Из-за этого теперь семья не может верующих людей нормально машину себе обновить. Ну, тоже так неправильно, да, скажем. Поэтому каждый есть выражение «кузнец своего счастья». Но все-таки, опять же, фраза «думать о других» хуже не будет, если мы немножко подумаем о других.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии.
2: Скажите, пожалуйста, мы так много говорим о лицемерии, а поговорим о ситуативных, да? То есть что нам делать, вот если, к примеру, я столкнулась с лицемером? Как вести себя в данной ситуации?
0: Куда бить, да?
2: Ну нет, как реагировать? То есть понятно, что не бить, да?
0: А, понятно. Уже легче, видите, уже легче реагировать. То есть можно уйти. Можно иногда и урок преподнести, знаете, когда ты владеешь ситуацией, ты чувствуешь, что человек заехал не туда. Ну и можно, знаете, где-то так аккуратненько дать ему понять, что ты в курсе, что...
2: Сарказмом?
0: Ну, пусть будет сарказмом, это же образование.
2: Сарказм – это зло. Ну, то есть это выражение моей злости. Получается, я отвечаю ему злом на зло.
0: О, ну, вы знаете, если так прямо анатомизировать всякую реплику и прочее, да, можно далеко зайти. Ну, попробуйте без сарказма. Вот, ну, просто как бы дайте понять человеку, что вы в курсе того, что он все-таки лицемерит. Вы можете с ним отдельно поговорить. Вы спрашиваете, как реагировать. Вот я говорю, как можно реагировать? Можно сходу, если это, например, на уровне шутки. Знаете, когда кто-то говорит, а ты, да, покажи. Он говорит, ну, когда вы были на моем месте, вы нам этого не делали. Эти все поняли, что как бы, когда ты вот тут был, ты так не делал. А теперь, когда я здесь, ты хочешь, чтобы я так делал. То есть, вот вроде и с юмором, но ведь посмотрите, что Христос сделал. Например, фарисеи там начали его одолевать. Он говорит, притча о винограднике и о виноградарях злых. И там пришли виноградники.

0: винограда резлы, и сына убили, хозяина. И написано, и они поняли, что о них говорит, но не могли ему предъявить и сказать, ты нас обидел, ты нас оскорбил, ты нас назвал убийцами, но поняли, что о них говорит. Значит, он это сделал иносказательно. Это, конечно, ну, мудрость нужна, мастерство, поэтому можете отдельно поговорить, сказать, можно тебя на секундочку, да, когда уже никого нет. Мне показалось, что ты сегодня вот не то говорил, что думал, или наоборот. И человек скажет, да, да нет, ну и там уже по ситуации. Куда бить? Я шучу.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Сокрытие информации и замалчивание проблемы – это лицемерие?
0: А это не всегда одно и то же, друзья. Я, как сказать, вот понимаете, закрытие информации. Если человек, ну, приведу пример.
1: Ну, извините, я тоже перебью вас, простите.
0: Да.
1: Один из тоже вопросов, который пришел. Когда безнадежно больному говорят, что у него все будет хорошо, это что, лицемерие?
0: Ну вот у меня мама умерла, как мы понимаем, очень четко от онкологии. Рак поджелудочной, ее прооперировали, вывели сюда и желчный, скажем, проток, ну и прочее, и она быстро ушла. Как и Стив Джобс, да, скажем, одна болезнь, понимаете, что проблема была не в нас, в сыновьях, что мы не смогли ее вылечить, потому что эту болезнь никто не умеет лечить. Она очень боялась умереть от рака, ну как-то вот рака, всегда она этого боялась. И она, помню, меня спрашивала, у меня рак, когда мы вот сходили, там анализы забрали. Я говорю, мам, ну, я не знаю, как бы здесь не написано, но вы понимаете, что, ну, сейчас мы гемоглобин поднимаем. Ну, и я с ней как бы ее отвлекал. И она как бы так, знаете, аж так, ну, слава богу, хоть не рак. Вот теперь вопрос. Ну, давай я ей рубану и скажу, да, мама, рак, 4-я стадия. Второй наш брат был тоже близкий друг нашей семьи. Ему было очень тоже, он болел. Я приезжал, его поддерживал, он боролся. И он говорит, ты представляешь, анализы пришли, все положительные. Он не знал тогда, что когда в анализах написано положительный маркер, это значит плохо, чем отрицательный. Лучше, когда отрицательный. И мы ему тоже говорили, ну ничего, давай будем как-то бороться. И вот он как-то держался. А потом кто-то пришел ему и все выдал. Все выдал. Он за неделю ушел. Поэтому я не готов вот так взять и сказать, говорите или не говорите. Я против того, чтобы врать. Вот, а как оно бывает уже по ситуации? Знаете, Бог дает. Если у тебя есть принцип не врать, то знаете, как-то оно и устраивается. Но когда у тебя будет такой принцип, что врать, это одно. Ну, это совсем другое. И второй там был момент относительно сокрытия информации. Да, или как там?
1: Замалчивание проблем.
0: Замалчивание проблем. Это немножко другая сфера. Иногда поговорить – это решить проблему, чем замалчивать. Замолчала, а потом она опять почему-то вылезла, потому что она нерешенная.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии есть еще? Не снять, все можете подготовить, передать микрофон. Давайте пока зачитаем следующее. Опять же, частично мы уже об этом поговорили, но, может быть, еще что-то будет что добавить. Как отличить лицемерие от правил хорошего тона?
0: Очень хороший вопрос. Вот это очень молодец тот, кто спросил, потому что действительно иногда мы, знаете, в просак попадаем только из-за того, что начинаем, ну такие прям мы, правда, вот знаете, как не от мира сего. А на самом деле это просто банальная невоспитанность. Воспитанный человек, даже если он и видит что-то, что ему не нравится, он не спешит об этом сразу человеку в лоб сказать. То есть это хороший тон воспитания, поведения. То есть здравствуйте и так далее. То есть отношение к личности, оно хорошее не потому, что а вы кто? А вы директор? Ой, да здравствуйте. А вы кто? А вы тут грузчик? Ага. Давай, иди вон там, грузи. Так нельзя, понимаете? Он личность, он мужчина, он чей-то отец, там, правильно, муж, брат, ну, там, может быть, сын и так далее. Он уже достоин уважения. И поэтому это не лицемерие, когда я уважительно отношусь к человеку. И мне приятно, когда ко мне относятся, ну, с уважением, не лицемерие, а именно так и есть. А второе, ты начинаешь соответствовать уважению, ну, когда к тебе так относятся. Соответственно, что мы можем сделать как вывод сейчас? Если человек со своей стороны, даже поступает неправильно, это тоже не повод для нас тут же относиться к нему пренебрежительно. Это не повод. У нас всегда есть способ к нему достучаться. Может быть, у него плохие отношения с одним, с другим, с третьим, но ты же можешь быть его другом. Есть же люди, которые с тем не общаются, а с вами общаются. И вы точно так же. С теми не общаетесь, а с кем-то общаетесь. Почему? Потому что к вам хорошее отношение. Все. Значит, вы имеете доступ, и вы можете влиять. Можешь влиять?

0: пожалуйста, влияй к добру. Обязательно.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Я живу с братом лицемером. Как мне с ним быть?
0: Фу, развестись. Ну, что делать?
1: С братом.
0: С братом. Значит, что делать? Помогать брату. Потому что уйти от брата – это проще всего. Взять и уйти. Даже если ты повзрослеешь. Но опять же, видите, брат лицемер. А я бы заступился, может быть, потому что я не знаю контекста. Когда Давид пришел посмотреть на, пришел, точнее, к братьям принести еду, а они стояли на сражении, ждали, Голиаф выходил, то старший брат сказал ему: «Я знаю твое дурное сердце, ты пришел посмотреть на сражение, и на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне». То есть Давида он уничижил очень сильно, как старший брат. Но это не сделало Давида плохим, потому что Давид действительно был такой, какой есть, искренний. А когда услышал, что еще тому, кто прибьет Голиафа, еще и жену дадут, царскую дочь, ну и решил попробовать, понимаете? А брат его окрестил каким? Лицемером. Ты чего? Я знаю твое дурное сердце. Ты пришел посмотреть на сражение. Тебе ни я не нужен, ни то, что отец повелел. Поэтому, знаете, родные братья, они иногда бывают очень жесткие. И там не дают права на ошибку совершенно. А это не повод назвать человека прям уже, знаете, лицемером.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы, которые отобрали наши редакторы. Из студии еще вопрос есть?
2: Да, получается так, что порой для человека рамки хорошего тона и лицемерия немного размываются. То есть тебя может немного занести, и ну, ты можешь считать... такие элементы лицемерия, ну, ситуативные, может, даже безобидные, за проявление воспитанности и хорошего тона. Вот как это поймать, такую ситуацию?
0: Не перепутать, да?
2: Да, чтобы и самому не привыкнуть.
0: Это очень близкие понятия, они очень рядышком идут, потому что когда человек, ну, вот как, например, принять человека, но не принять его образ жизни? Например, поздороваться с уважением, но не курить, как он, или там не пить. Это вот это очень тонкая грань. Поэтому, может быть, просить у Бога мудрости, вот это чутье, чтобы ты всегда был со всеми обходительный, воспитанный, благородный. И тогда ты не будешь, как бы, никто не обличит тебя и не скажет: «О, там ты был вон какой невоспитанный, смотри, как и хохотал, и сидел, и подшучивал, и унижал, а тут ты вдруг такой элегантный стал». Понимаете, не должно быть вот этих... качелей больших, перепадов графика не должно быть. То есть ты должен быть всегда такой, вот по ситуации, но всегда стабильный. Это самое, скажем, сильное.
1: Спасибо большое. Спасибо, Андрей. Да. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо вам.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Будьте честными и открытыми с собой. Если вы испытываете в этом проблемы, просите у Господа помощи, Он обязательно вам поможет. Завтра мы с вами будем говорить о прощении. Как у нас принято сегодня говорить, что Бог простит, а я подумаю. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, те проблемы и трудности, это не то, что хочет для нас Бог. Он хочет для нас лучшего. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Вы наверняка слышали эту фразу «Лучше быть холодным, чем теплым» или «Бог не выносит равнодушия». В основе лежат знаменитые слова из послания Лаодикийской церкви в книге Откровения. «О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих». Мы привыкли понимать это так. Холодный – это неверующий, горячий – пламенный христианин, а теплый – вялый, равнодушный, религиозный человек. И это звучит логично. А что, если все наоборот? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Олег.
0: Рады мы вновь вас видеть в нашей студии и вместе с вами изучать Священное Писание. Очень любопытная тема у вас. О, если бы ты был холоден. Вспоминаю эти слова, что они представлены в книге Откровения. Так вот, Александр, вопрос к вам такой. Шаблоны в мышлении, с одной стороны, являются залогом порядка, комфорта и успеха, поскольку помогает делать многое на автомате, а значит, быстро и экономно. Возьмем, к примеру, умножение столбиком или чтение Библии по утрам. Однако, вместе с тем, шаблоны могут быть серьезным препятствием на пути развития, шорами на глазах, затычками в ушах. Как исследование Библии помогает преодолеть шаблонность, в том числе и религиозно.
1: Угу. Давайте мы, собственно, попробуем определенные шаблоны поразрушать, исходя из вот этого текста, послания к Лаодикии, записанного в книге Откровения. Давайте сначала вот что сделаем. Бывает так в жизни человека, в жизни автора, что внешние обстоятельства, с которыми он знаком, становятся иллюстрацией для неких духовных реальностей, о которых он пишет. То есть внешнее, то,

0: что он наблюдает, то, с чем он соприкасается, потом становится духовным. Например, в одной из общин, где мне довелось совершать служение, церковь находится рядышком с проспектом, но закрыта была кинотеатром от тех, кто ходит туда-сюда по проспекту. Вроде бы и центральная улица, но при этом чуть-чуть закрыта. И вот этот кинотеатр назывался «Родина». И прямо за Родиной находилась церковь. И вот однажды иду я на служение и вижу, что Родину обнесли зеленым забором. А потом начали строительные работы, и кирпичи разбирали, и я вдруг понял страшную вещь. А Родину-то продали. Понимаете?
1: Кинотеатр, да.
0: Да, кинотеатр, конечно. Кинотеатр. А дальше Родину снесли, и на месте Родины построили торговый центр. Понимаете?
1: Да.
0: Как это... Вот кинотеатр стоит по имени Родина, а как это глубоко Родину продали.
1: Да.
0: Вы понимаете? Какая серьезная, глубокая, неисчерпаемая реальность, в которой мы живем. И вот, действия, связанные с кинотеатром, послужили мне для глубоких раздумий о судьбах нашей Родины. Прям в унисон с классиками русской литературы XIX века. А будь то Гоголь, Достоевский или Толстой. Вот, то есть... Внешние, понимаете, внешние обстоятельства, связанные с городом, с конкретной церковью, вдруг иллюстрируют и открывают, и обнажают внутренние духовные реалии. Давайте откроем книгу Откровения, вот эту самую третью главу, там, где записана эта весть клади Киевской церкви, прочитаем начало этой вести. Итак, третья глава книги Откровения с 14 текста. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Итак, Лаодикия. Лаодикия – один из городков, городов в Малой Азии, которой была церковь. И вот Иоанн, наряду с другими церквами Малой Азии, упоминает Лаодикию. Что мы знаем о Лаодикии? В Лаодикии были проблемы с водой, это известно. Та небольшая речушка, которая протекала, такая ленивая, вялотекущая река Лик, протекавшая через Лаодикию, она летом пересыхала. И ввиду своего медленного течения, и ввиду жаркого климата. И поэтому, что делали горожане в связи с тем, что они были состоятельными? Они подвели два акведука к Лаодикии. Один акведук тянулся из Иераполя, второй акведук с Колос.
1: Но это рядышком города
0: были? Да? Ну, не так далеко. Не так далеко.
1: Километры.
0: Это, да. Ну да, это близлежащие, ну, значит, относительно крупные города. Иераполь находится на севере. Это около 7 километров от Лаодикии.
1: Угу.
0: Да, и в Иераполе были... горячие термальные источники. Ну, вы представляете себе, да?
1: Такие. Ну, ух. Типа гейзеров что-то такое.
0: Ну, что-то, наверное, да. Вот эти горячие термальные источники минеральной воды. Но это же хорошо, вот эти воды, правильно? И пока по акведуку 7 километров по этому водопроводу античному бежит вода, то вы понимаете, за 7 километров горячая вода превращается в воду
1: Теплую.
0: И это уже не то. Не то. Если вы себе представите какую-нибудь...
1: Антенны не поставишь в акведук.
0: Да, да, теплую минеральную. Она же еще... И там естественная минерализация. Если вы попробуете пить, скажем, Ессентуки 14 теплой водой, теплой, не такой прохладной, газированной, а теплой, то она тошнотворная. Там высокая минерализация.
1: Ну, возможно, возможно.
0: Да, вот. Вот. Из Иераполя в Лаодикию, один акведук, горячая вода. А чуть в другой стороне, на юго-восток, расстояние там подлиньше, около 18 километров, находится город Колоссы. Колоссы, он на вершине находится. И в Колоссах что было? В Колоссах были вот эти вот стремительные горные источники холодной воды. Ну, понятно, раз горная вода,
1: ну, конечно,
0: то холодная вода. И опять-таки, предприимчивые и состоятельные жители Лаодикии и оттуда акведук подвели. Но вы понимаете, пока 18 километров холодная вода пробежит по своему пути, это же не закрытый в земле,
1: да,
0: а это акведук открыт.

0: разбитой, на той территории, в жарком климате, то что происходит с холодной водой?
1: Ну, она тоже нагреется.
0: Тоже она нагреется, и тоже уже будет совершенно не то. Вот, и получается, эти внешние обстоятельства, с которыми Иоанн, проповедник Малой Асии, центр Иоанна находился в Ефесе, как мы знаем прекрасно, он знает эти внешние обстоятельства и использует их, чтобы обнажить внутреннюю проблему Ладикия. Родину продали. Понимаете? То есть внешнее становится иллюстрацией. Вот здесь нам с вами нужно остановиться. Вот скажите, как вы считаете, горячие термальные источники, это хорошо?
1: Ну,
0: это полезно, это нужно, это здорово?
1: Смотря для чего применять этот горячий источник.
0: Ну, не чтобы в кипятке сварить. Ну, это вообще благо.
1: Вот, ну, смотрю, конечно, но почему бы и нет.
0: Ну, простой вам пример приведу. Знаете, в русском языке есть масса фразеологизмов, связанных с водой. Например, люди могли говорить где-нибудь 19 век, скажем, пусть там лермонтовское время, ехать на воды. Это что значит?
1: Ну, в какой-нибудь в санатории, там, ну, мы бы сказали об этом.
0: Да? Ехать на воды. А что, всякие санатории на воде?
1: Нет, ну, гидротерапия какая-нибудь там.
0: Ехать на воды. Это не во всякие санатории ехать на воды. Это конкретное место, куда они ехали.
1: Ну, на отдых.
0: Ну, а куда на отдых? Ну, какой регион? На море. Какой регион на отдых они ездили?
1: Ну, Черное море.
0: Кавказ. Да. Кавказ ехать на воды. А конкретно?
1: Конкретно не знаю.
0: Ну, что вы не знаете там.
1: В Гагры.
0: В Гагры. Ну, например, там Ессентуки, там Железноводск, да. Если человек был состоятельный, то он мог позволить себе ехать на воды в Баден-Баден, к примеру, да. Или в Карловы Вары, в Европу.
1: Но это уже не Кавказ.
0: Но это уже не Кавказ, но это тоже ехать на воды, да? То есть на минеральные воды в данном
1: случае. А, вот, оказывается, минеральные.
0: Или Пятигорск мы можем себе
1: представить. Я просто думал, просто море,
0: отдых. Конечно, просто море, отдых. Вот.
1: Но это не тоже просто.
0: Вы сразу видно, что вы человек, не измученный нарзаном. Знаете откуда? Я человек, измученный нарзаном. Ну как, это известный монтёр из 12 стульев.
1: А, это оттуда, да.
0: Помните, там, ну, когда вот они договаривались насчет стульев, человек, измученный нарзаном, потому что он это употреблял, а потом выходил при помощи нарзана, минеральной воды, да? И, ну, это вы точно знаете. Я знаю, я за вами слежу. Вот такой фразеологизм, вы его поймете. Поздно пить боржоми, когда почки отказали.
1: Это уже, да, из фильма.
0: Ну, да. А в данном случае, то есть горячие минеральные воды, хорошо или плохо?
1: Ну, конечно, хорошо.
0: Конечно, хорошо. Конечно, хорошо. Это положительно. Да. Когда оно становится теплым, плохо. Хорошо. А горные водные источники, холодной воды, ключевой воды.
1: Ну, конечно, да. Хорошо.
0: Есть такое там минеральное, ну, минеральная сетевая, может быть, вода, Архыз. Угу. Да, там где-то в районе Сочи горное озеро Архыз. Это хорошая там вода или ей?
1: Ну, замечательно, мне просто по Беларуси Дарида, я помню.
0: Нет, так это же не связано с горными озерами.
1: То, что вы говорите, Александр, даже нет сомнений, что холодные источники воды, конечно же, это хорошо.
0: Все мое детство, знаете, тогда еще радио было, радиоточки в каждой квартире, сейчас уже их нету. Я помню, как частенько просыпался под следующую песню. По радио вещали. Тяше вода у ярок, тяше вода у ярок, кадочку занесло, кадочка тоненькая, вода холодненькая, а я молоденькая. Да? То есть вот вода холодная в песне хорошо ведь, да? Или там можем вспомнить какую-нибудь там известную группу Любе, там «Позови меня тихо по имени», «Ключевой водой напои меня». Ключевая вода, она какая?
1: Родниковая, холодная.
0: Холодная вода. Ну это хорошая или это? Ну,
1: конечно, хорошая.
0: Фу ее пить, да, эту родниковую воду холодную, да?
1: Жаркую погоду тоже.
0: Да, или да. Тоже вот известная песня там «По улице мостовой, по широкой столбовой шла девица за водой, за холодной ключевой».
1: У вас, Александр, есть талант.
0: Да, конечно. Так я так душа. Да, к чему это я все говорю?
1: Кстати, я бы предложил, давайте когда-нибудь рубрику с вами, может быть, запишем вот по музыкальным произведениям.
0: Да, тогда обязательно. Приглашайте, приглашайте на какой-нибудь цикл. Буду петь, играть. Рассказывать, да. Смотрите, значит, к чему это? Внешние обстоятельства, о которых знает Иоанн, связанные с Ладикией, с двумя акведуками. По одному подается горячая вода, но пробежав становится теплой, по другому холодному, но пробежав становится теплой. Поэтому мы с вами просто разбираем ситуацию. Вот и культурные аналогии я приводил, да, вот уже из нашей культуры, понятные, близкие русскоязычному человеку. То есть горячая вода – это хорошо, вы согласны?
1: Да.
0: Горячие минеральные источники и холодные горные источники.

0: это хорошо.
1: Конечно. Так?
0: Теперь, смотрите, мы понимаем простую вещь. С точки зрения контекста. Вот сейчас подведу такой итог с точки зрения контекста, да, и культурных аналогий. Мы понимаем, что ни теплая вода, ни горячая вода, простите, ни холодная вода не должны истолковываться через минус, поскольку и то, и другое является огромным благом. Понимаете?
1: Я понял, Александр. Но смотрите, вот в то, что вы говорите, этот контекстуальный аргумент, культурные аналогии, но вряд ли являются такими исчерпывающими аргументами в пользу такой точки зрения. Может, существуют и другие аргументы? Или это все, что есть у нас?
0: В принципе, вы правильно говорите, что у нас есть это. Но зачем на этом останавливаться? Если мы исследуем, то исследование должно быть убедительным, и аргументы должны быть исчерпывающими, чтобы какую-то точку я принял. Я не должен хвататься за все первое попавшее. Я должен удостовериться, убедиться, исследовать, посмотреть на это с разных сторон, чтобы это был не один аргумент, а группа аргументов. Давайте сделаем такой простой экзегетический шаг. Просто простой. Открываем еще раз это самое Откровение, третью главу. И давайте посмотрим, как в самом тексте, с каким знаком, да, плюс или минус, положительно или отрицательно, да, позитивно или негативно, охарактеризуются вот эти вот состояния. Так, давайте вот прочитаем. Господь говорит: «Знаю твои дела».
1: Это какой у нас текст?
0: 15. Угу. «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Смотрите, теплое состояние
1: отрицательно
0: характеризуется, тошнотворно для Бога подобное состояние, а холодное и горячее?
1: По крайней мере, здесь одинаково.
0: Во-первых, они неотличимы, и они положительны. О, если бы ты был...
1: То или другое там, да?
0: Да, там, космонавтом или депутатом, то есть хорошо, положительно, нету никакой отрицательной оценки у холодного состояния. Так, вот если мы в текст смотрим, где мы возьмем...
1: То есть, по крайней мере, если было бы, если бы ты был горяч, а так как...
0: Или хотя бы холоден.
1: Да, или хотя бы,
0: но ты тепл. Да, понимаете?
1: Но это, по крайней мере, такой вот...
0: Вот текст смотрим, экзегеза элементарная, просто вот никаких эмоциональных отрицательных оттенков со словом «холодный» не связано. Дальше. Давайте пойдем дальше. Вот следующая вещь очень важная. Я бы предложил вам сделать такой лексическо-синтаксический анализ. Лексическо-синтаксический анализ. Что я имею в виду? Это на самом деле простая операция, которая доступна любому человеку, который работает в симфонии. То есть что мы делаем? Мы берем три прилагательных. Холодный, теплый, горячий. И смотрим, как они используются в Библии. Это у нас лексика. Собственно, анализ лексики, словоупотребление, как оно характеризуется. Но синтаксис здесь добавим. Мы не просто все эти прилагательные будем рассматривать, но будем рассматривать лишь те прилагательные, которые используются в контексте воды. То есть не просто так, там, холодный. Какой холодный день? Нет. Так, чтобы это прилагательное контекстуально было связано с водой в синтаксической связи внутри предложения, так? То есть вот простую операцию с вами проделаем элементарно и посмотрим, что нам покажет исследование Священного Писания. Все очень просто здесь на самом деле. Смотрите, когда мы говорим о слове «теплый», на древнегреческом это «хлеорос», значит, оно встречается только в Откровении 3.16.
1: Все. Один раз, да?
0: Да, вот здесь оно встречается, теплый, и все. И больше нигде в Библии оно не встречается.
1: Хлеорос – это не производная холера, нет?
0: Нет. Это... У вас странная ассоциация, что если вы букву «Х» вначале встретили, то все это одно и то же. Нет. Там еще буква «Р», правда, есть. Нет, никак. Значит, дальше. Что касается горячий. «Дзестос».
1: Еще раз как?
0: «Дзестос».
1: «Дзестос».
0: Да, «дзе». «Дзетта» в начале. «Дзетта». «Дзестос». Оно тоже только встречается три раза. Притом эти три раза приходится на 15 и 16 тексты. Именно прилагательные.
1: Только в книге Откровения?
0: Только в книге Откровения. Да. Прилагательное «горячий». Но однокоренные

0: слова. Встречаются, ну, дзео, да. Однокоренные слова. Дзестос, дзео. Встречаются в других местах. Ну, давайте, может, одно откроем, деяние. Да, ну, давайте, одно да. Или два. Ну, деяние 18-25, например. Чтобы увидеть. Деяние 18-25. Помните, это глагол будет, дзео. Угу. Ну, однокоренной глагол. А, 18-25, правильно?
1: Да.
0: Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Горя. Угу. Ну, здесь у нас в русском языке идея причастия, что делая, да? Гореть. То есть горячий – гореть. Да? Пламенея духом. Угу. Это такое положительное состояние, когда человек горит духом. Вот. Но нас больше всего, и, собственно, камнем преткновения, и ключевым аспектом в шаблонном восприятии вести Клаудикии интересует прилагательное «холодный». И вот здесь благо, знаете, благо, вот это вот самое прилагательное, псюхрос, оно в Библии встречается.
1: Холодный?
0: Холодный. Псюхрос. Можно даже переводить «ледяной».
1: А, даже так.
0: Да, не просто холодный, ну, степень холодности. Холодности бывает разная, да, ледяной можно переводить. Оно несколько раз, это прилагательное, в Библии встречается, при том, как и в Ветхом Завете, так и в Новом, при том, что нам особенно интересно, в сочетании с водой, как характеризующее воду. Давайте откроем оба этих текста и посмотрим. Перед нами положительная коннотация, ну, не коннотация, это все-таки, это будет значение. Или отрицательная характеристика холодной воды. Итак, книга притчи, 25 глава. Вот это наша псюхрос, холодный, ледяной. Книга притчи. Книга притчи, 25 глава. Сейчас я открою, вот уже рядышком тут у нас Давид. 25-25, очень легко запомнить. Давайте прочитаем. Что холодная вода? Для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Во-первых, у нас параллелизм, который помогает расставить знаки. Это хорошее выражение «холодная вода для истомленной жаждой души». Что холодная вода?
2: Заболевание горла.
0: Или нет?
1: Нет, это...
0: Это благо.
1: Благо, конечно.
0: Это замечательно, это прекрасно, это чудесно, это аллилуйя, это слава Богу, мы могли сказать. Холодная вода для истомленной жаждой души. Более того, параллельное высказывание в данном параллелизме помогает нам еще раз удостовериться, убедиться, вообще отбросить всякое сомнение. Это то же самое, что добрая весть, в данном случае добрая весть параллельно холодная вода, да, из дальней страны. Для истомленной жаждой души.
1: Но да? Все в положительном.
0: Положительно. Пожалуйста, значит, это самое прилагательное, псюхрос, связанное с водой. Да, оно здесь характеризует не погоду, да, не состояние сердца. О, холодное сердце. Как мультик такой есть, смотрели, кстати, с детьми. «Холодное сердце». Правильно это называется? Да?
1: Там, ну, я так...
0: А, там что-то по мотивам «Снежной королевы» Андерсовской. Вот, Ганса Христиана Андерсена. Вот здесь положительно, так ведь? Замечательно. У нас есть это же слово, это же прилагательное «холодное» в сочетании с водой в Новом Завете. Давайте откроем. Давайте. Это Евангелие от Матфея уже. Евангелие от Матфея давайте откроем. Десятую главу. Матфея, 10 глава. Смотрите, давайте здесь разбираться. 10:42. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Как вы думаете, здесь холодная вода в положительном свете?
1: Ну, конечно, положительно, конечно.
0: Христос говорит, это замечательно, чудесно.
1: Да.
0: Правильно?
1: Конечно.
0: Да. То есть смотрите, давайте разбираться с вами. Давайте аргументы разберем. Первое. Мы с вами сказали, что внешние обстоятельства иногда работают и открывают очень глубоко суть внутреннего духовного состояния. Что касается Ладикии, размещенной, связанной двумя акведуками с Иераполем и Колоссами, мы видим, что и горячая вода, благо, иначе бы зачем подводить ее,

0: и холодная вода – великое благо. Но проблема в том, что и другая доходила теплой. Одна остыв, и вторая, а вторая нагревшись. Угу. То есть контекст показывает, что холодная вода – это хорошо. Аналогии, ну, мы брали из русской культуры, правда, но в целом показывают тоже, что хорошо. Экзегеза, непосредственно отрывка из книги Откровения, показывает, что никаких негативных оценок холодному состоянию не выносятся. Оно равнозначно горячему состоянию, и оно используется в восклицательных предложениях. «О, если бы ты был!» Дальше, если мы берем лексический анализ и синтаксический анализ, словоупотребление, и словоупотребление непосредственно в контексте, во взаимосвязи с водой, мы видим, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете холодная вода – это всегда хорошо. Это как добрая весть, это как участие, оказанное самому Христу, в награду которого дается великое благословение, да, там, быть пророком, к примеру, да, кто напоит пророка во имя моей чаши холодной воды. Теперь нам нужно, наверное, какие-то выводы будет сделать.
1: Ну, Александр, конечно, я не знаю, вот то, что вы говорите, сколько вообще таких людей сегодня вот с таким мнением, как вы, насчет вот холодного, горячего, ну, что, вот, наверное, стандартное, привыкшее, вот, мнение популярно, на что холодное это всегда, ну, как я уже говорил, это такое понятие с неверием, даже безжизненностью. Но как сформировалась такая точка зрения, что вот это холодное вот неверие, равнодушие, отношение к Богу, или даже вообще отрицание его существования?
0: Ну, знаете, здесь два пути. Первый путь, ну как два пути, два момента сыграли, отправили многих христиан по ложному пути. Первый момент – это толкование отцов церкви. Откровение, хотя не было популярной книгой для толкования, но, тем не менее, вот я просто быстро прочитаю, ну, два отрывочка, чтобы сэкономить время. Например, Цезарий Арльский говорил так, так толковал это место. Да, да, это из отцов церкви, в своей проповеди. Что же значит, что он сказал, о, если бы ты был холоден или горяч, это значит, для тебя было бы лучше остаться холодным в миру или быть горячим в монастыре? Ну, со скидкой на, да, средневековье, да, да.
1: Аскетизм, да.
0: Или самый авторитетный из ранних толкователей книги Откровения, Андрей Кисарийский, так объяснял. «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден?» Григорий Богослов также говорит, ссылается на другого отца. «Подобает гореть в определенном мере, а также быть холодным. И на деле холодный, то есть не имеющий горячей веры, всегда может надеяться получить ее. Согретый же ею через крещение и охладившийся потом ленностью, отказываясь от прежней веры, теряет надежду на спасение». То есть, видите, отцы церкви повели в сторону. А как они сами заблудились и заблуждались все следующие за ними, очень просто. Дело в том, что холодный и горячий почему-то было воспринято как антитеза.
1: Противоположность.
0: Да, да, как день и ночь. Хотя совершенно не обязательно было так воспринимать. Потому что день и ночь, как и холодные и горячие, вовсе не должны, не обязательно быть антитезой. Все будет зависеть от контекста и от авторского замысла. Поэтому восприятие этих двух слов как противоположных, антитетических, и комментарии отцов церкви повели христиан в неиоанновском смысле.
1: Хорошо, Александр, допустим, давайте так вот. Ну, вы логично все очень представляете, вот на основании Священного Писания и культурного контекста. Вот, и, ну, звучит убедительно. Хорошо, как вот нам тогда, современным христианам, вот послание Лаодикеи, вот этот посыл, где мы привыкли, что вот горячий, вот это вот только положительная сторона, холодная – это отрицательная сторона, теплая – это вообще ужасная сторона.
0: Это ужасная сторона.
1: Да. Как быть? Как вот с этим, ну, быть, надо... как это воспринимать, как это в своей жизни воплощать.
0: Надо ломать шаблоны. Ведь мы ожидаем, что какие-то христиане, заблуждаясь, например, поклоняясь изображениям или статуям, прочитав Библию, вдруг оставят это, правильно? Потому что это не соответствует Священному Писанию. Так и здесь. Те наши взгляды, те наши привычки, которые не соответствуют Писанию, нужно оставлять. Последнее. Что же меняется? Когда, помните, горячая вода несет исцеление. Поэтому она важна. И он говорит, если бы ты был горяч, то есть нес исцеление,

0: ты верующий в этот неверующий мир. Когда мы говорим, о, если бы ты был холоден, что делает холодная вода? Утоляет жажду. О, если бы ты нес и утолял жажду этих жаждущих людей, которые путаются и пьют всякого рода гадость и дрянь, а ты бы нес им утоляющую жажду, истину, утоляющую жажду. То есть, когда говорится, о, если бы ты был холоден или горяч, о, если бы ты был источником исцеления и утоления жажды, но теплый не может дать ни этого, ни того. Поэтому здесь совершенно другой, как говорят молодежь, месседж, посыл, послание.
1: Александр, спасибо. Видите, вот корни еще уходят глубоко-глубоко в христианство, когда еще отцы церкви формировали, да, такое мышление, такое представление о послании Лаодикийской церкви, именно вот такого представления. В то же время оно вот помогает, наверное, все же лучше ориентироваться и в помощь в нашей христианской жизни. Спасибо, Александр.
0: Ну, пожалуйста.
1: Будем рады видеть вас вновь на наших встречах.
0: До встречи.
1: Дорогие друзья, спасибо вам, что вы вновь были с нами, вы смотрите наши программы. С одной стороны, Библия помогает человеку думать, размышлять нестандартно, в хорошем смысле. С другой стороны, под влиянием различных учителей, может быть, духовных лидеров, человек может входить в рамки стереотипности и думать очень узко и, ну, ограниченно. Пусть ваше желание будет всегда глубже знать Священное Писание, изучать его, читать его с молитвой, вдумчиво. Пусть Господь вам в этом поможет, чтобы не жить этими стереотипами, но живым Словом Божьим, которое помогает видеть объемно и дальновидно. Пусть Господь вас вдохновляет, всего вам наилучшего. Читайте Священное Писание, смотрите наши программы. До новых встреч!

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

«Служите Господу вашему Богу, и Его благословение будет на вашей пище и воде. Я избавлю вас от болезней».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». С нами сегодня в гостях Сергей Николаевич Пацукевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о так называемой «святой лжи», или, как некоторые говорят, «ложь во спасение». Вот как быть христианину? Может ли он в каких-то условиях, в каких-то, может быть, исключительных случаях своей жизни прибегать к тому, чтобы не сказать всю правду? Или все-таки это недопустимо?
1: Ну, то, что такое происходит, значит, надо сказать, что оно есть. Да, есть разные мнения. Одни могут сегодня представлять о том, что лгать нельзя ни при каких условиях. Другие могут найти какие-то компромиссы. Третьи будут говорить, значит, что добродетельная ложь вполне, как сказать, это разумный выход в той или иной ситуации. То есть в этом случае зачастую многие применяют так называемую ситуационную этику. То есть в одном случае я не могу это сделать, а в другом случае так обстоятельства сложились. Я должен солгать, чтобы это было во благо. Наверное, в этом случае нам следует обратиться к Священному Писанию и посмотреть, значит, вот, а как же, откуда появилась ложь, да? Как пользовались этим инструментом, значит, ветхозаветные дни, так сказать, были ли подобные проблемы в Новом Завете? И тогда мы найдем ответ, наверное, на этот вопрос.
0: Давайте попробуем, что Библия нам скажет на эту тему.
1: Ну что ж, наверное, следует начать с того момента, откуда появилась первая ложь. И тогда

Когда мы открываем Священное Писание, первую книгу Библии, Бытие, и находим, что Богом была создана первая чета, и казалось, действительно, значит, счастье было как раз в раю с нашими прародителями. Но оно, как говорят, слишком было недолгим. Почему?

0: Господь сказал, что в тот день, когда вы вкусите от запрещенного плода, вы, говорит, умрете. Но дьявол говорит, нет, не умрете. Почему? Потому что я наоборот, когда вкушаю от этих плодов, я имею возможность не только быть на этом дереве, но и разговаривать с вами. То есть оно дает определенные познания. То есть желание что-то новое узнать привело первое человечество к серьезным проблемам. То есть они поверили лжи.
1: Ну, вот эта история нам фактически говорит, во-первых, о первой лжи, которая происходила, да. О родоначальнике лжи, о дьяволе. Но используется абсолютно прямая ложь, которая несет какой-то, не спасение, не какой-то такой целевой выгоды, по крайней мере, вот общечеловеческой, да, как скажем. Угу. Она несет выгоду только тому, кто на самом деле солгал.
0: Но выгода была как раз в том, что желание завладеть и стать управителем земли. То есть в этом случае выгода была для дьявола. Почему? Потому что он со своей стороны должен был доказать, значит, и своему сообществу, которое вместе с ним восстало против Бога, о том, что если приложить некие усилия, то можно ввести в заблуждение кого угодно, лишь бы у человека появилась, значит, какая-то зацепочка, желание чего-то, постичь неизвестное. И, наверное, в этом случае наши прародители оказались вот не на высоте, когда послушались вот этой лжи. И таким образом ложь вошла в человечество. И мы знаем, что спустя некоторое время, допустим, Авраам, как патриарх, точно так же воспользовался, говоря в кавычках, преимуществом лжи тогда, когда оказался в Египте. Да? Проблема возникла в той стране, где он путешествовал, он вынужден был сойти в Египет. И когда, придя туда, он заметил, что люди там достаточно жестокие, он побоялся за свою жизнь, и поэтому предлагает своей жене, говорит, послушай, для того, чтобы мне было хорошо, ты должна сделать следующее. Сказать, что ты не жена моя, а сестра. То есть, видите, получается, что здесь Авраам как раз попытался использовать так называемую ложь во благо. Значит, дабы мне было хорошо, ты скажи, что ты не жена, а мне сестра.
1: Ну, если рассмотреть эту историю чуть глубже, то выходит, что во благо было это только Аврааму, а для его жены это могло выйти очень-очень сильно боком, потому что она могла быть взята в гарем, вот, так как незамужняя, и, соответственно, а в гареме это практически вечное заточение, вот в том случае.
0: Да, именно вот в этом случае как раз и получается, что тот, кто лжет, он, по сути дела, лично имеет выгоду эгоистичную. Все остальные испытывают серьезные проблемы. Поэтому попробуйте представить себе, кто же все-таки испытывает выгоду от той лжи, которую сегодня используют люди, какой бы она ни была. Попробуйте представить себе ситуацию, откуда вообще начинается ложь. Да? Почему тот ребенок рождается, да? Взрослые люди понимают, что лгать нельзя, и вроде не пытаются учить детей своих, но в то же время эта ложь проявляется в наших детях. Почему? Потому что первый вопрос, который могут задать дети, откуда я появился? Какой ответ обычно дают родители? Может быть, шутя? Может быть, просто так? Почему? Потому что так повелось. Да? Угу. Что они говорят? Нашли тебя в капусте или аист принес? И нам кажется, что это просто простая шутка. Но ребенок подрастает.
1: Он привыкает,
0: и в результате,
1: уже начинает сам лгать.
0: В результате получается, что он начинает уже понимать, что такое ложь. Угу. Какая выгода от этой лжи. Угу. Почему? Потому что когда он что-то сделал, он приходит, мама спрашивает его, почему ты это сделал? А он говорит, никаких проблем, это не я, это кот бежал, и он совершил это преступление.
1: Когда мы говорим вот о такой, фактически это прямая ложь, и мы не видим в ней какой-то выгоды не эгоистичной. Там везде эгоистичные выгоды. Родители, которые, по сути, обманывают ребенка, они думают, что они делают вроде бы хорошо, пытаясь оберечь его от какой-то информации, которую ему, может быть, рано еще знать или еще что-то. Или пытаются, по большому счету, оградить себя от того, чтобы начать ему сейчас преподносить эту информацию в правильном виде, в правильном свете. Они к этому сами, наверное, не готовы.
0: То есть, может быть, они не знают этой информации и потому не готовы сказать ребенку правду.
1: Или не знают, как правильно ее преподнести.
0: Или правильно преподнести.
1: Да.
0: И поэтому получается, что они сами выросли на подобной лжи и начинают учить своих детей, а потом задают вопрос.
1: Просто чтобы обойти серьезные темы. То есть это

0: где я не учил, да? Вроде я не учил детей, а дети, как сказать, совершают. Угу. Ну, возьмем, допустим, классический пример, который обычно случается, и это реально на 100%. Да? Тогда, когда мама чем-то занята и куда-то торопится, значит, и просит свое чадо, пожалуйста, когда позвонят, скажи, что...
1: Что меня нет
0: что
1: дома?
0: Меня нет, или... да. Угу. Да. Но вы знаете, еще есть классический момент, когда дети в своей простоте могут легко и просто, как сказать, показать пример
1: вот мама жизни своим сказать, что родителям. Меня нет, да?
0: Да. Мама сказала, что меня дома нет.
1: Да.
0: Поэтому как тогда, как сказать, чувствовать себя мама? И как потом мама относится к своему сыну? Значит, говорит она ли ему, почему он так поступил? Что он некрасиво
1: сделал? Да.
0: Что он послушался, значит, да? И вот вопрос возникает, что же делать нам тогда с так называемой добродетелью? Можно ли сегодня, как сказать, сказать неправду, чтобы это послужило благом другому человеку?
1: Так проблема-то как раз заключается в том, что есть более серьезные ситуации, когда от того, скажу я правду или неправду, может зависеть жизнь человека. Те же самые классические истории, угу. которых уже стало очень много, так что не знаешь, какая из этих вариаций истории на самом деле была... Ну, произошла, а может и все они. Когда во время войны скрывали евреев от нацистов, когда их прятали в домах некоторые люди с риском для своей жизни. И история, которая рассказывает, что приходит очередная группа с автоматчиками, чтобы найти евреев по наводке или так, обходя дома, и спрашивают, вот в вашем доме мы ищем.
0: Да.
1: И что... они там спрятаны. Что говорить хозяевам?
0: Ну, я думаю, что в этом случае, значит, если человек знает, что лгать нельзя по правде, то есть изначально, то вопрос действительно достаточно, как сказать, серьезен. Если сказать правду, то тогда в этом случае ты предатель. А если сказать неправду, то тогда ты нарушитель пред Господом. Поэтому какое решение должен принять человек, который попадает в такую ситуацию? Мне кажется, что вот иногда, допустим, та группа людей, которые считают, что можно солгать, они, собственно говоря, сами наступают на те же грабли.
1: Но почему? Оно получается не, что солгал, не то, что однажды... предатель против лжеца, да. А то, что фактически убийца, потому что они этих людей убьют, и ты
0: конечно.
1: Знаешь об этом. И твоими словами ты доведешь до того, что...
0: Да. Поэтому принцип заключается в следующем. Спасай взятых на смерть. Если там находятся люди, которых ты, вопреки всякому, как сказать, можно сказать, здравому смыслу самосохранения, ты готов был, как сказать, приложить максимум усилий, чтобы спасти их, тогда спасай их до конца. И когда ты стоишь перед дилеммой, как сказать, что сказать, правду, где они находятся, или значит, солгать, ты должен сделать не то или не другое, а должен сказать, значит, так, чтобы твоя совесть была чиста перед теми людьми, которые находятся спрятаны, значит, угу. да, и чтобы твоя совесть была чиста перед небом. Поэтому ты можешь сказать, ищите, пожалуйста. То есть в этом случае нейтральный ответ может привести человека к спокойной совести. Тогда, когда он может точно знать, что он не согрешил против тех, которые находятся в подвале, угу. и не согрешил против Бога, потому что он не сделал этого зла.
1: Всегда ли возможно это, вот такую нейтраль выдержать? Ведь вот пример другой. У человека критическое состояние болезни, и он, может быть, даже смертельной болезни, он находится в госпитале и спрашивает у врача, что со мной. И врач знает это. Ему сказать, тебе осталось жить 2 дня, или ему сказать, что все нормально, чтобы он расслабился и эти 2 дня прожил спокойно?
0: Ну, вы знаете, я знаю о врачебной этике, когда врачи не всегда говорят то, что на самом деле происходит. Вы знаете, с одной стороны, с точки зрения человека, возможно, как сказать, эта ложь, как некоторые говорят, оправдана. А с точки зрения вечности и с точки зрения неба, мне кажется, что здесь совсем не так. Почему? Потому что попробуйте представить себе, а что если действительно у человека это последние дни? И мы просто этому человеку не даем никакого шанса для того, чтобы он... наладил свои отношения с Богом, чтобы он помолился, во всяком случае, Господу, да? Почему? Потому что, представляете, значит, ситуацию, когда Христос висел на кресте, и рядом с ним висели разбойники, один из них злословил, а другой...

0: И говорит: Господи, помяни меня, когда ты будешь в Царстве Божьем. То есть, в этом случае, если ты Сын Божий, да, и ты представляешь, что это Сын Божий, то он может сойти со креста. В сущности своей Христос мог это сделать. Да, и мог спасти и разбойника, который принимает его. Но этот разбойник понимает неизбежность того естественного суда. Он говорит: Господи, когда ты придешь в Царствие Твое, ты помяни меня. Поэтому он принимает это как данность. Вот здесь, мне кажется, у меня есть личный пример. Тогда, когда моя семья переживала определенные сложности, я подошел к доктору и спросил ее: пожалуйста, скажите мне, не утаивайте. Я говорю: я священнослужитель, я знаю Бога, и поэтому то, что, значит, есть, оно должно, как сказать, быть открытым. Да? Какие наши дальнейшие будут шаги? Почему? Потому что если я думаю, что все будет хорошо, я тогда ничего не предпринимаю. Я действую, живу так, как я жил, значит, да, думая, авось, действительно, это так.
1: Да.
0: Но тогда, когда я знаю точно, что есть определенная проблема, то что я делаю?
1: Человек начинает приходить к Богу, там,
0: да, каяться, я начинаю, знаю, молиться, я начинаю готовиться, значит, к этому. И если Господь милостив ко мне, проводя через эти трудности, то Он дает мне освобождение, Он дает мне исцеление. Но если бы я это не сделал, как многие это не делают, почему? Потому что у них случается такое. Им сказали: ничего страшного, все будет хорошо, а через месяц их жизнь заканчивается.
1: И они фактически оказались не готовы к этому, и когда могли подготовиться, да, попрощаться с близкими, там, примириться с Богом и прочее. Интересно, кстати, тут тоже параллельные уроки с другой темы, что когда говорят, что живи каждый свой день как последний день, то есть если тебе действительно необходимо примиряться с Богом, делай это каждый день, потому что ты не знаешь, когда твоя жизнь закончится. Вот. Но давайте попробуем еще один пример. В Священном Писании есть такая ситуация, с которой очень сложно как-то однозначно отнестись. Когда Христос своим братьям говорит: вы пойдите на праздник в Иерусалим. Там предстоял праздник, на который все в Иерусалим собирались. Он говорит: вы пойдите, а я, говорит, еще не пойду на этот праздник. И буквально через два стиха написано, что братья пошли, а Христос позже пришел на этот праздник, уже в середине праздника, и причем пришел не явно, вот, а пришел как бы тайно. И вот как к этому относиться? Неужели так, Христос, знаете, солгал?
0: Да, вы знаете, я думаю, что ответ может быть так. Господь никогда не лжет. Но что здесь происходит? Обычно всегда ищущий повод, всегда находит повод, да? И в Священном Писании очень многие люди находят, значит, много таких мест, кажущихся так называемых противоречий, да? Но Библия, она очень честная и правдивая книга. Потому что она правдиво описывает все то, что было у героев. Если они обманулись или обманывали, Библия говорит об этом. Если они были обмануты кем-то, там написано. Если написано о Христе, что Он не захотел пойти или не думал туда идти, попробуйте представить себе, что здесь нет никакого обмана. Действительно, у Него не было плана пойти на этот праздник. Но потом, после этого, значит, он решил поменять свои планы, и поэтому согласился. И Библия очень красиво и четко показала о том, что Христос пришел, но Он пришел не для того, чтобы являться. Помните, по какой причине, допустим, Христос отказался взять царство иудейское, да? Все думали, что вот это Мессия, вот это царь, он самый лучший, самый, как сказать, настоящий. Но что делал Господь? Каждый раз пытался уйти от этой темы. Почему? Потому что главная его идея не царство земное, а царство небесное. Поэтому в данном случае мы можем сегодня сказать следующее, что Господь никогда не пытается учить своих детей лжи. И поэтому, если заповедь говорит «не лжесвидетельствуй», то речь идет о том, что это не должно быть лжесвидетельство как в ветхозаветние времена, так и в новозаветние времена. И в этой ситуации каждый из нас действительно сегодня должен выбрать. Я следую за Богом и, как сказать, сохраняю чистоту и честность, либо тогда я, как сказать, так называемую святую ложь использую, и в конечном итоге я думаю, значит, что этим я могу послужить кому-то другому. Поэтому выбор все-таки должен быть, значит, именно правильным.
1: Спасибо вам, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, мы видим, что Священное Писание нам однозначно говорит, что такое понятие, как ложь, оно не может быть во спасении или не во спасении. Это ложь, и это нарушение закона Божьего. И всякий лжец не спасется. У вас происходит

разные ситуации в жизни. Вам выбирать, как вам поступать. Но вы знаете, что за каждое слово, которое вы произносите, каждый из человеков даст отчет пред Богом в день суда. Да дарует вам Господь мудрости поступать правильно и подбирать такие слова, которые будут в гармонии и с вашей совестью, и с Господом Богом.

Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи знания открывает. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель соты. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады, что вы смотрите нас. В эфире программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». И сегодня у нас в гостях замечательная семья, два очень творческих человека – Качаловы Николай и Нина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Анна.
0: Николай, Нина, очень рада, что вы к нам приехали. Спасибо вам. Я знаю, что вы из Ставропольского края, достаточно далеко. Наверняка вы ощутили, да, погода, как она поменялась. Все-таки люди южные, и, кстати говоря, это очень ощущается, поскольку вы очень позитивные, очень интересные люди. И сегодня хотелось бы с вами поговорить вообще о том, как складывается ваша жизненная история, да, как вообще вы познакомились, да, как вы вообще жили до знакомства друг с другом, какие истории случались в вашей жизни, опыты. Пожалуйста, поделитесь, Николай.
2: Ну, я могу сказать, что мы с Ниночкой познакомились на молодежном конгрессе. Просто впервые увидели друг друга. Но с тех пор, в общем-то, и, может быть, целый год, наверное, не общались. И уже потом, когда был лагерь, молодежный лагерь, где людей приглашали поехать в горы, в Архыз, то там была также Ниночка, и мы там, в горах Архыза, собственно, уже поближе познакомились и начали друг с другом общаться. И в итоге это вылилось в то, что мы стали мужем и женой.
0: Здорово. И я могу сказать, что здесь очень как-то оперативно все произошло, да, достаточно быстро. Вот как вообще ваша жизнь складывалась до знакомства?

0: знакомство с Ниной, да, вот какие события происходили, вот что особенно вам хотелось бы вот вспомнить, рассказать нам?
1: Ну, вообще, могу сказать сначала, с самого с детства, что я еще до того, как познакомился с Богом, не могу сказать, что мы были прям такие неверующие, там, незнающие. Конечно же, в сердце где-то, в глубине всегда было ощущение того, что есть кто-то на небесах, который смотрит за всеми людьми, который помогает людям. Вот. Но именно такого, именно познания того, кто же этот кто-то, этого не было. И однажды моя двоюродная сестра приехала ко мне в гости на лето. Мне было, может быть, в районе 10 лет, где-то вот так. И это было то время, когда всем по почте рассылали, знаете, такие брошюрки раньше рассылали, такого евангельского характера. Там были, может быть, какие-то фрагменты из Евангелия, какие-то личные опыты людей и так далее. И вот моя двоюродная сестра, которая была на тот момент, может быть, немножечко взрослее, чем я, на 2 года, она читала это, интересовалась, сначала любила читать, и она мне рассказывала какие-то фрагменты из Евангелия, фрагменты из жизни Иисуса, и она начала поднимать вопросы вот вечной жизни. А я в детстве всегда интересовался этим моментом, мне всегда было интересно, а что же будет вот дальше? Вот когда я смотрел передачи различные о животных, там, допустим, или о земле, об устройстве, как вот наш мир создан, мне все время было интересно, ну а что же будет дальше? Вот будет ли продолжение всему этому?
0: То есть в 10 лет вы задумались вообще о смысле жизни. И можно ли так сказать, что ваша сестра, она как-то вот послужила, еще больше дала вот этот вот, да, вопросительный момент вообще для себя лично, да, вы уже поняли, что ага, где-то все-таки что-то существует, гораздо более глобальное, гораздо более интересное, что ли, да, для вас, как для личности.
1: Вне всякого сомнения, вот эти детские наши беседы, которые были порождены вот этими маленькими брошюрочками, которые кто-то, неизвестный нам человек, положил нам в почтовый ящик, они, конечно, сыграли очень большую роль в том, чтобы начался вот этот духовный опыт поиска Бога. И, конечно, ну, вы понимаете, что дети, они пообщались, поговорили, вот, но вот эти маленькие семена, они закладываются в уме. И дальше я потом, впоследствии, всегда искал вот именно этого источника. А где же этот источник, который может продлить твою жизнь? Я никак не мог смириться с мыслью о том, что человек, когда рождается, видит все это красивое, все интересное, это общение, это палитра эмоций, палитра всяких впечатлений, которые он берет от жизни. Неужели она вот как бы заканчивается с днем смерти человека? Я не мог с этим согласиться никаким образом. И всегда у меня, даже еще будучи ребенком, всегда я задумывался о том, а где есть тот, который может продлить твою жизнь? Где есть источники бессмертия? Где есть вот то, что мы называем жизнь вечная? Откуда она берется? Что нужно делать для этого, для того, чтобы жизнь вечную иметь? И вот в этих вот поисках я как ребенок рос.
0: Постепенно, да, постепенно, это у вас стало все происходить, познание, да, вот Бога. А, Николай, вот еще интересный момент, а вот общество, да, в котором вы жили, все равно у вас были сверстники, друзья, да, знакомые, которые наверняка, может быть, другую модель представляли, да, для вашего сознания вообще в целом. Это не мешало ли вам вообще вот приходить постепенно к Богу? Как-то вот вы вливались, не вливались? Вот как у вас все происходило здесь в отношениях, в социуме?
1: Ну, вы знаете, наверное, все-таки не все задавались такими вопросами, которыми я задавался. И некоторые даже подшучивали, давали мне различные такие прозвища в школе, которые подчеркивали мою задумчивость. Я действительно был очень задумчивым человеком. И я серьезно воспринимал на самом деле вот то, что говорили взрослые. Многие мои сверстники, то есть дети, с которыми мы общались, они не воспринимали взрослых, не воспринимали мнение людей, мнение авторитетов, мнение родителей. А для меня было очень важно то, что говорит взрослый, это серьезно. Я к этому прислушивался и был очень задумчивым человеком, собственно, и воспринимал всерьез то, что происходит вокруг. Мне, конечно же, было достаточно сложно вот, выживать. В детском садике, в школе было очень сложно, да. То есть многие смеялись над этим. Вот. Но были также и люди, которые на самом деле...

0: И относились ко мне серьезно тоже. У меня были еще с детского садика была воспитательница, которая хорошо ко мне относилась, вот, из которой мне было интересно. И потом дальше уже в школе тоже мне было очень интересно с некоторыми людьми, с которыми у нас складывались такие дружеские отношения, которые замечали во мне человека, который ну, задает вопросы. То есть не ведет себя просто как-то хаотично, как многие дети просто бегают, там, занимаются какими-то бессмысленными вещами, собственно. Вот. А я подходил, задавал вопрос, а что это обозначает? А вот как это объяснить? А вот почему вот это так происходит, а не иначе происходит? А как вот это делать, чтобы вот так вот вышло, такой результат получился? Вот. И многие вот из педагогического состава, впоследствии даже в школе, они меня в этом поддерживали. И как-то возгревали во мне эту инициативу задавать вопросы и искать на них ответы.
1: Это очень здорово, кстати говоря, когда учителя, да, как наставники, они нас развивают даже в своем вообще поддержании, нас же самих, да, то есть они нам помогают в этом. И здорово, что Бог вот такую почву в вашей жизни подготовил. Мне очень интересна история Нины. Как вообще, я знаю, что вы, можно на «ты», да?
2: Да, да.
1: Мне очень удобно и приятно вообще с вами разговаривать на «ты», поскольку мы все творческие собрались, и это очень здорово. Один такой союз очень интересный. Нин, вообще, как твоя жизнь складывалась вот до знакомства с Николаем? Вообще, как ты жила, да? Какие события происходили? Вот особенно запоминающееся что-то вот можешь рассказать для нас?
2: В отличие от Коли, я с детства узнала о Боге, потому что мои родители уже были в церкви. Поиск Бога происходил у меня тоже необычным образом, потому что когда ты, ну, видишь все это, ход богослужений, то есть ты привыкаешь к этому, и тебе нужно что-то прочувствовать самому, как-то узнать Бога, почувствовать вот Его. То есть мне приходилось, то есть, где-то искать, что-то узнавать, потому что хотелось какого-то, ну, своего тоже, может быть, опыта.
1: Это еще до знакомства с Николаем, да, уже это... вот такие вот мысли стали происходить, вот узнать, познать, что вот именно личный контакт с Богом, да, хотелось найти, или как происходило?
2: Да, хотелось личный контакт с Богом найти, и так как мои сверстники очень рано принимали крещение, вот там в 12-13, тогда еще был клуб «Следопыт», я тоже участвовала в многих детских лагерях, то есть мне тоже это все было очень интересно.
1: Наши зрители многие не знают вот клуб «Следопыт», это вот именно что за направление, чем молодежь, да, вот как ты говоришь, вот молодежное движение, да, вот чем занимается молодежь, вот чем ты занималась вот в данном клубе и вообще в истории церкви? Вот, чему ты себя посвящала?
2: Ну, это что-то наподобие советских пионеров, наверное. То есть там у каждого свой галстук, то есть детей учат разжигать огонь, костры, детей учат ставить палатки, вот, вязать узлы. То есть это такое целое подразделение, то есть это, ну, подростки, молодежь. Вот, таким образом служат друг другу, людям, Богу.
1: Здорово.
2: Вот. Ну, как-то я смотрела, когда мои сверстники принимали крещение, ну, как-то это особого какого-то чувства мне не вызывало. То есть я не стремилась вот там на первом же лагерном собрании там принять крещение, хотя это всегда очень было красиво, потому что это была и какая-нибудь река, какие-нибудь свечи там, то есть все было очень интересно. Вот. Но то есть я еще, ну, до конца не понимала, насколько мне нужен Бог на тот момент.
1: То есть получается, вот, извини, я тебя немножечко перебью, получается то, что вот было в детстве, да, то, как ты воспринимала Бога, ходила в церковь, ну вот эти вот все такие...
2: Это было как, когда тебе дают родители, ага, да, то ты...
1: Ты принимаешь это и живешь вот по этим...
2: Ты сам немножко шагам недоосмысливаешь, ага, что ты принял, что
1: не
2: ты получил.
1: Да, да,
2: то есть осознание,
1: происходит.
2: Я думаю, что и сейчас у многих молодых людей те же самые вопросы, особенно те, которые, да, выросли в церкви, то есть у них тоже есть вот этот поиск, то есть, потому что ты привык, да, ты смотришь на это все немножко по-другому, вот, нежели вот как Кольчика, когда пришел, да, то есть он все уже как-то вот в осознанном возрасте, а вот, и, то есть у меня, ну, где-то привлекал мир, то есть мне тоже хотелось, да, посмотреть, узнать, то есть, а что там, а что здесь, то есть как-то это все сравнить. И вот

0: только к 18 годам я поняла, что я готова, хочу принять крещение, но это была евангельская программа в Краснодаре, приехал мексиканец, вот, к сожалению, я немножко не помню уже, как его зовут, вот.
1: Ну, сам факт. Да, это было событие, я думаю, что для всех, и вас в том числе, да?
0: Да, это было увидели, событие, что... ну, иностранец как-то.
1: Новый человек.
0: Немножко по-другому воспринимаешь, mm-hmm. как-то вот когда он призвал молодежь и вообще всех людей в зале, которые хотели бы принять крещение, и моя подруга говорит, почему бы нет? И как-то я вот неосознанно за компанию, то есть приняла крещение, да, то есть до конца не осознавая, может быть, не...
1: Значимость этого события, да, как такового?
0: Но самое интересное, что когда уже сам факт произошел, я почувствовала присутствие Духа Святого. То есть что-то я почувствовала таки. Mm-hmm. Вот. Но и вот этот духовный рост, он продолжал с каждым годом расти. Mm-hmm. То есть вот к чему сейчас я пришла, да, к тому, что я хочу служить Богу, то, что мне нравится служить Богу талантами, вот, и был вообще такой момент у меня в жизни, когда, ну, я вот с детства пою, да, и у меня тоже есть и фотографии.
1: Да,
0: вот.
1: Нина, дорогие друзья, хочу вот также отметить, если вы внимательно наблюдаете за нашими музыкальными программами, Нина уже приезжала к нам, записывала песни, которые можете послушать на нашем сайте, посмотреть потрясающие песни о Боге, о смысле жизни. Поэтому Нина еще будет записывать песни на нашем канале. Поэтому обязательно подписывайтесь, смотрите и раскрывайте Бога. Это очень интересно и очень познавательно.
0: Ну, мне всегда очень нравилось петь. И я понимала, что это мое, но было действительно такое вот, ну, паническое духовное состояние, что я понимала, что Господь дал мне эти задатки, дал мне этот талант, дал мне этот дар, да, которым я должна славить Господа. Вот. И бывало такое, что я там, ну, подруги там на свадьбе где-то спою, и люди тоже подходили, говорили, почему ты не поешь? То есть ты так поешь, почему ты не поешь? Мы даже не знали, что ты поешь.
1: Интересно, вот, а пела, получается, песни вот, о любви, о Боге могла спеть? Или какие-то светские песни? Вот,
0: ну, я и светские пела, и христианские песни, mm-hmm. перепевала. Тогда на тот момент я еще не писала песен. Вот. Но как-то вот Господь привел меня к тому, что я должна служить вот именно этим даром. И когда я уже начала писать, вот в 2011 году у меня была написана первая песня.
1: Очень интересно.
0: «Бог простил», да.
1: «Бог простил» песня. А вот мне интересно вообще, как она родилась. Вот как Бог подвел именно к созданию этой песни? Что случилось вдруг? Какие-то, может быть, личные внутренние переживания или что-то? Вот. Ну, все равно же что-то послужило к написанию этой песни?
0: Ну да, у меня были переживания такие, да, личного характера. То есть, ну, как оно бывает, можно сказать, такой возраст, в принципе, 21 год, это вроде ты и взрослый, вроде еще нет. Вот. И получилось так, что вот эти переживания, да, какие-то душевные, духовные, mm-hmm. с отношениями, да, с людьми, то есть и с близкими, и вообще с окружающими.
1: То есть ты чувствовала какой-то все равно дискомфорт, возможно, да, в общении, даже со сверстниками своими, да, чувствовала какое-то, может быть, непринятие в каких-то моментах, да, вот все равно же нас что-то побуждает уединиться и даже вот на листке бумаги написать какие-то определенные слова, вот Дух Святой все равно побуждает к этому. Да. Наверняка что-то такое личное внутри произошло.
0: Да, и самое удивительное, что эта первая песня была написана за полчаса. То есть для меня это было какое-то открытие, и сразу и музыка, и тексты, и я прям вот пишу это все на листе бумаги, вот как сейчас помню, и для меня это был какой-то шок. То есть вот я написала песню, интересно, а потом, конечно, уже пошли другие песни.
1: Мы сейчас остановимся, да, именно на песне «Бог простил», поскольку песня первая, дорогие друзья. Сейчас мы послушаем эту удивительную песню, которая раскрывает, я думаю, что наши глубинные переживания, вообще любого человека в жизни, когда человек хочет узнать и познать вообще, самого Бога, да, сущность Творца, то, как, какие переживания человек может проходить в жизни, какие испытания, и как Бог лечит и исцеляет. Сейчас мы послушаем в этой песне.

0: замечательная песня, которая действительно пробуждает душу и согревает, и заставляет задуматься о многом. Сегодня у нас в гостях Качаловы Николай и Нина. Николай — священнослужитель, пастор. Нина — замечательная исполнительница христианских песен. Рады видеть вас. Хочу вот также раскрыть и заострить внимание на том, вот когда вы пришли к Богу, да, что произошло после уже, когда вы с Ним познакомились, что в вашей душе случилось и в жизни уже в целом.
1: Ну, вообще, надо сказать, что сам момент обращения к Богу, его нельзя выделить и сказать, что вот так сейчас вот прям произошло, это вот так. Потому что, ну, как я уже говорил, что еще с самого детства, основываясь на той литературе, которую мы обсуждали вот с сестрой, уже начал задумываться как бы о Боге. Но дальше получилось так, что наш почтовый ящик был всегда открыт для такой литературы, да, и получилось, что кто-то положил газету «Сокрытое сокровище». Это христианская газета, которая рассказывает как раз-таки о Боге, о заповедях Божьих, рассказывает очень много о Библии, интерпретирует Библию, очень интересно. Но я тогда не знал, что это за газета, и, собственно, когда мы получили эту газету, то мы нашли там очень много нового, того, что не знали. Потому что до этого я уже читал Священное Писание.
0: А что вот нашли поподробнее вот здесь, пожалуйста?
1: Там был разбор книги «Откровения». Это достаточно интересная книга, потому что она вся насыщена различными символами, какими-то ссылками на другие тексты Священного Писания. И чтобы ее понять, нужно очень глубоко ее исследовать, знать Библию в целом очень хорошо. И, вы знаете, не все христиане уделяют внимание, достойное внимание этой книге. А вот в этой газете было как раз-таки разбиралась книга «Откровения», и там проводились очень интересно параллели между тем, что написано в этой книге, с тем, что происходит.

0: происходило в реальности, в реальной жизни, в истории человечества. И некоторые даже из этих событий, которых я читал там, я знал уже из школьных учебников и из исторической литературы, которой я интересовался. Вот, и для меня было очень интересно, что, ого, как интересно, что церковь вот таким вот образом интерпретирует книгу Откровения. Мы всей семьей, собственно, заинтересовались и решили найти, где находится эта церковь, которая вот эти газеты распространяет, публикует. Uh-huh. Нам хотелось очень узнать, что же, чему же учит эта церковь, потому что очень интересно, очень емко, то, что мы раньше не знали никогда. И мы пришли в церковь, которая, оказалось, находилась неподалеку от нас. И, на наше удивление, собрания были в субботу. В субботу, да. И нам показалось немножко это даже странновато, потому что обычно все воскресенья как бы собираются.
1: Да, как обычно.
0: Да, да. Да. Угу. А это в субботу. Ну, мы особо не приняли как бы это, ну, серьезно, да, что, ну, в субботу, да, в субботу. Кто-то в воскресенье, кто-то в субботу, собственно. Uh-huh. Вот. И походили какое-то время в эту церковь, познакомились там с молодежью, познакомились с пастором, вот, познакомились, собственно, с членами церкви.
1: Нам что вас привлекло в этой церкви?
0: А поначалу меня привлекло то, что, ну, во-первых, в церкви очень большое внимание уделяется разбору Священного Писания. То есть это не просто, когда люди просто делятся своими опытами какими-то жизненными или, может быть, рассказывают какие-то притчи из собственной жизни, а именно изучение Священного Писания, то, как оно написано. То есть не свои собственные мы мысли туда приклеиваем, да, а наоборот, мы экстрагируем из Священного Писания то, чему учит наш Бог.
1: Николай, вот очень интересно вот этот момент относительно Священного Писания, да, Библии. Почему? Потому что не все воспринимают эту книгу как истину. Не все готовы вот так, как вы открыли, да, и заострили внимание на этом и захотели изучать. Вот что все-таки вас, как вы считаете, да, лично сподвигло эту книгу открывать, изучать, копаться в каких-то моментах, разбирать? Вот как вы думаете, что вдруг такое произошло, что именно эта книга послужила тому, что вы начали в этом развиваться, да, вот как человек, как христианин?
0: Ну, вы знаете, у меня никогда даже не было сомнений, что Священное Писание — это книга богодухновенная.
1: Почему?
0: То есть, когда я пришел вот в церковь, и мне рассказали о том, что вот есть книга, есть слово, которое передает информацию от апостолов, от пророков, и это слово, оно не вымышленное, это не сказка, там, не былина какая-то, а это именно те слова, которые были написаны пророками, которые имели личные взаимоотношения с Богом и которые получали вести от Бога, у меня не было никогда сомнения, собственно. И потом, когда я уже стал самостоятельно более подробно задавать вопросы по поводу именно основ доверия Священному Писанию, то я еще больше в этом убедился, потому что существует огромное количество современных находок уже, если говорить даже вот ближайшие находки, которые были, это находки Мертвого моря, где находят свитки, древнейшие свитки, которые датируются еще вторым веком до нашей эры.
1: Удивительно.
0: Да, и там находят тексты Священного Писания, огромные тексты, где есть что почитать, есть чем сравнить. Допустим, найдена книга пророка Исаии, полностью все главы. Вот. И когда она, конечно же, попала в руки ученых, то они могли оценить, насколько адекватно был передан текст, который был записан тогда, с тем, что мы читаем сейчас. И когда стали оценивать, стали сравнивать эти тексты, то пришли к выводу, что все мысли, все вести, которые передавались пророком Исаии, которые были записаны в этом свитке, который датируется вторым веком до нашей эры, они все в точности изложены в той Библии, которую мы сейчас с вами читаем.
1: Это уникально. Я думаю, что эту мысль обязательно нужно зафиксировать. Я также хочу сказать, дорогие друзья, Николай будет участвовать в качестве спикера в программе «Территория реальности», которую вы сможете посмотреть. Очень интересные программы. Обязательно смотрите и узнавайте, открывайте для себя новую познавательную информацию. Нина, хочу также вот поговорить о вашем творчестве, да, и вообще о том, как оно у вас развивалось, как оно складывалось. радовалась. И вот, как вы сказали, что вот Николай, как ваш вдохновитель, как супруг, да, как вообще ваши взаимоотношения, вы как творческий союз, как уже такой, да, сложившийся основной,

0: основательный в блоге. Вот. Расскажите, как вот с Николаем познакомившись, вот вы в творчестве и как семья стали уже развиваться? Вы как женщина, как супруга должна все-таки вот знать, наверное, представлять вообще, как это все происходит и будет происходить.
1: Ну, творчество начало развиваться, конечно, очень динамично, потому что песен стало много, то есть я стала писать. Мне приходилось искать аранжировщиков, людей, которые пишут фонограммы, то есть людей, которые занимаются сведением. Ну, это уже такие терминологии музыкальные там. Вот. Но я молилась Богу, просила, чтобы Господь мне послал такого человека, который будет воспринимать мое творчество прежде всего, потому что я понимала, что Господь меня к этому призвал, и я должна этого держаться. То есть, чтобы мой супруг и поддерживал меня именно в этом творчестве. Конечно, я просила Бога, думаю, было бы здорово, если был бы музыкант. Ну, это там уж как будет. Главное, чтобы просто принимал, да, мое там какое-то творчество, вот, поддерживал, так скажем.
0: Николай, ты также играешь на музыкальном инструменте, да?
2: Да, конечно.
0: Интересный момент тоже.
2: Я просто еще хотел дополнить вот эту историю, о которой Ниночка говорила. На самом деле, началось все с одной песни, которую написала Нина, которая даже называется, я сейчас скажу как, «Я слышу этот стук». Это песня, которая...
1: Это новая песня.
2: Да, новая песня, собственно, она вот войдет в альбом, который мы в скором времени ожидаем выпустить. Да.
1: Да, 2 февраля планируем выпустить новый альбом, который будет состоять из 10 песен. Почему 2 февраля? Потому что 2 февраля у нас годовщина нашей свадьбы.
0: Потрясающе.
1: Вот, но если Господь все смотрит, если это мы вложимся здорово в сроки, то...
0: То есть у вас уже, можно сказать, готовый альбом. А где наши зрители смогут послушать, посмотреть на вас, на ваши песни,
1: можно
0: на ваше творчество?
1: Послушать на моем канале Нина Качалова, Ковалева. Вот, можно в поисковике запить христианские
0: Отлично.
1: Песни. Там очень много, да. А по поводу вот Бог... Нет, не Бог, простила, я слышу этот стук, да. Получилось так, что мне в церкви... Ну, у нас девочка, если она хором занимается, говорит, что ты обратись к Николаю. Он, может, тебе подберет какие-то произведения твои, поиграет, то есть он хороший пианист. Ну и как-то получилось так, что я ему отправила свою песню.
2: И, собственно, я начал ее подбирать. Да, и что интереснее всего, что я до этого даже и не знал, что у Нины есть такой арсенал песен. Я когда впервые услышал вот эту песню, Нина мне записала на диктофон, я просто послушал, чтобы услышать мелодию, подумать над гармонией. Я подумал, какая интересная, вдохновенная песня. И самое главное, там есть текст, который можно использовать как евангельский текст, потому что он именно вот располагает к тому, чтобы задуматься над жизнью Иисуса Христа, над смертью Иисуса Христа, над смыслом этой смерти и воскресения. Вот. И я подумал, очень интересная песня, и мелодия очень такая хорошая, и содержание очень хорошее. Я стал над ней работать. И потом уже я узнал, что оказывается-то, что у Нины есть огромное количество еще и других песен. То есть для меня это было большое откровение такое.
0: Нина, в общем, можно сказать, поразила вас вот своим вот этим вот творчеством. Да? Я думаю, что несравненной женственностью и красотой также. Это обязательно. А скажите, вот вы, я знаю, пели на своей свадьбе. Это было что-то удивительное, потому что, опять-таки, эта песня написана вами. Да? Вы сами ее написали и ее же исполнили. Пожалуйста, спойте ее, хотя бы чуть-чуть, мы послушаем.
2: Предыстория этой песни, хотя бы немножко поделиться.
0: Конечно.
2: Мы думали, какую бы песню исполнить в день нашего торжества. Перебирали и ту, и другую, и третью, и потом Ниночка говорит, а давай напишем сами. Ну и мы посидели и написали.
0: Да, здорово. Хотели бы послушать хотя бы немного.
1: Господь, любовь.

0: Да.
1: Спасибо вам огромное.
0: Какая песня, да.
1: Потрясающе. Просто да, мурашки.
0: Мы думаем, что мы запишем ее здесь обязательно.
1: Здорово. Очень здорово. Вот относительно творчества вашего также хотелось бы отметить, да, то, как вы вот вдохновляетесь, когда вы пишете стихи этих песен, да, Нина, вот Николай тоже помогает на фортепиано, да, подбирает гармонию,

0: да, у себя в Ставропольском крае, может быть, где-то еще. Это расскажите поподробнее.
1: Я хочу рассказать один интересный момент. Как-то раз мы приехали к моим родителям в гости, это было как раз где-то январь, вот, было такой темный зимний вечер, и я решил вечером немножко пройтись помолиться, поразмышлять, помолиться, вот, и пока я ходил, молился, прихожу, открываю дверь, слышу на втором этаже голос, голос Нины. Я слышу, что-то она там напевает такое, и слышу что-то новое, то, что я еще не слышал ни разу. Вот. Потом поднимаюсь, значит, на второй этаж, смотрю, у Нины сборник песен, и она уже в то время, когда я молился, она уже написала песню новую, вот. Записала мне ее на диктофон, и, собственно, так и продолжается, да. Продолжилось как бы, да.
2: Говорю, все, подбирай, надо
1: да,
2: петь.
1: Подбор песни, да, собственно, все, песня готова.
0: Хорошо. Ребята, расскажите, а в рамках церкви как вообще происходит ваше служение творческое? Вот здесь вот немного поподробнее.
1: Вообще хотелось бы сказать, что мы еще на этапе, когда встречались только с Ниночкой, мы вместе становились на колени и молились о том, чтобы Господь нам дал возможность вот то, что мы имеем, те библейские знания, те музыкальные способности, которые есть у нас вдвоем, чтобы мы могли это использовать для служения Ему. Вот. И нас буквально уже через 2 месяца после нашей свадьбы нас пригласили как раз совершать именно это служение. И помимо того, что мы рассказываем, общаемся с людьми, рассказываем библейские вещи, проводим библейские занятия, уроки, вот, мы используем очень активно музыкальное служение. И очень много опытов с этим связанных, когда через музыку можно познакомиться с людьми, познакомиться, завязать какие-то интересные отношения, то есть обогатить это служение. Вот. И у нас уже есть много таких интересных опытов, когда мы в домах культуры проводили
0: концерты. Здорово. То есть это не только в рамках церкви, да, происходит, а уже в домах культуры. Интересно. То есть обычные люди могут вас прийти послушать. А вообще вот обычные люди мирские, да, приходят к вам, также вот, ну, подходят, я думаю, задают какие-то вопросы наверняка, да? Часто задают вопросы вообще какие-то?
1: Ну, задают вопросы, и не только вопросы задают, потому что, когда мы, допустим, проводим концерт какой-то, то мы всегда приглашаем людей, новых людей, хотим, чтобы было больше знакомств. И даже те люди, которые там непосредственно участвуют в этом концерте, помимо нас тоже. Вот, допустим, у нас был концерт однажды в ДК, и там был концерт, посвященный Дню инвалида. И там много людей пришли, мы были как одни из приглашенных на этот концерт. И мы со всеми людьми, которые исполняли там какие-то свои номера, произведения, мы с ними познакомились, завязались контакты, мы, собственно, по сей день и имеем такие вот отношения по переписке.
0: Это
1: вот.
0: Замечательно.
1: Нас даже вот зовут в гости, мы думаем, как вот наберемся временем, да, обязательно приедем.
0: Здорово.
1: Да. И помимо всего прочего, мы как бы пытаемся интегрировать музыку в богослужение в том плане, когда мы делаем концерт, мы не делаем просто только лишь музыкальный концерт, но мы в концерт всегда включаем какое-то слово наставления, чтобы человеку было не только, скажем так, эмоционально интересно, но чтобы также он получил духовное обогащение, чтобы он услышал то, о чем поются в этих песнях и из страниц Священного Писания. И вообще могу сказать, что очень сильно музыка влияет на людей. У нас есть даже опыт, когда мы пришли однажды в гости к одной женщине. Вот, она верующая, нам было интересно с ней общаться. Но у нее были какие-то вопросы такие доктринального характера, то есть какие-то вопросы по Священному Писанию. Мне казалось, что я легко объясню этот вопрос. Вот. И я объяснял и так, и так старался из Священного Писания много текстов приводить. Но чем больше я объяснял, тем как бы сложнее человеку становилось понять это. И тем дальше мы уходили от того, что написано в Священном Писании. Тогда Ниночка говорит, давайте сделаем музыкальную паузу. Мы решили вместе попеть псалмы общего пения. И в заключение Ниночка спела песню свою, как раз вот эту песню, которую я подбирал, самую первую песню о Голгофе. И тогда эта женщина говорит... Знаете, друзья, я как будто побывала там, у подножия креста.
0: Это потрясающая мысль вообще, которую вы выразили. Я думаю, что это самое главное, наверное, да, когда вот мы касаемся сердец, музыкой, нашим творчеством. Это вот действительно служение, которое вы несете, и Бог вас благословляет, и

0: дай Бог, чтобы это действительно все дальше развивалось и продолжалось. И пусть дальше Бог вас ведет и направляет в этом творчестве. Дорогие Нина, Николай, я благодарю вас от всего сердца, от всей нашей телекомпании, что вы были с нами, что вы выбрали время, приехали к нам. Спасибо вам.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Дорогие друзья, я благодарю вас, что вы также смотрите нас. Спасибо вам. Пусть Господь хранит ваши семьи. Всего вам самого доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: жить по заповедям Его. Вот что значит любить. Сама эта заповедь была дана вам от начала, чтобы и вы следовали ей.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: Бывает так, что живешь всю жизнь и думаешь, что ты верующий человек, и уверен в себе. И однажды со мной случилось, не только со мной, с нашей семьей, произошла такая интересная история. Но эта история была непосредственно связана вот с моей верой в Бога. Я понимала, что Господь учит меня доверять Ему. Однажды мы возвращались с юга из отпуска. Мой муж, наша дочь, подросток, и я, и это уже был конец лета. Мы пересекли границу с Украиной, это было не так давно, и времена были такие тревожные, на дорогах было достаточно тревожно. И поскольку мы возвращались, с нами были еще некоторые ценные вещи, мы везли их сюда, в Россию, было уже поздно, и я сказала тогда своему мужу: давай мы не поедем ночью, хотя мы любим ночную дорогу, потому что она более такая свободная, но это что-то было такое необычное, и я сильно волновалась, растревожилась, и говорю своему мужу: я не хочу ехать в ночь, мы остановимся, поедем сейчас в церковь, переночуем, и завтра утречком рано встанем и поедем дальше. А мой муж сказал: нет, мы поедем, будем ехать ночью. И тогда я сказала одну фразу, которую вообще никогда не говорила в своей жизни. Я сказала: моей веры недостаточно. И он так сильно удивился, но все равно решение было принято. Мы помолились и поехали. И ночь была не такая необычная. Шел сильный дождь, сильный ветер, был сильнейший ветер. Но и дорога абсолютно была черная, ее только отремонтировали, не было еще разделительных полос, ничего. И поэтому нам приходилось держаться все время правой стороны обочины, чтобы как-то ориентироваться на дороге. Легковых автомобилей не было практически в это время, только большие фуры шли огромные. И они нас на такой скорости сдували все время, прижимались мы к обочине от них. И так мы ехали где-то до часов трех, ну, до трех часов ночи, и вдруг сильнейший удар. Мы поняли, что влетели колесами в яму большую на обочине. И нашу машину выбросило. Я не знаю, каким чудом мы не улетели туда дальше, в кювет. В 3 часа ночи оказывается, что со спящим ребенком сзади, вот на заднем сидении, на этой мокрой дороге под дождем, ни единого фонаря, вокруг лес, мы с двумя пробитыми колесами, которые вообще, там, они согнулись даже, там что-то непочинимое.

была совершена ситуация. Мы остановились в такой ситуации, и я четко слышу такой голос Божий внутри себя. Ты сказала, что твоей веры мало перед тем, как ехать в путь. Сейчас будем твою веру укреплять. Сейчас посмотрим. Ты будешь смотреть, что я буду делать. Вот. Ну, мы провели такой... Я, правда, вышла еще на дорогу, пыталась остановить эти фуры. Никто, конечно, не останавливался. Вот. Потом, значит, мы приняли такое решение. Мой муж сказал спать, всем спать. Откатили машину в сторону. И я очень благодарна Господу. Они сразу уснули, не пришлось никого не успокаивать, ничего. Осталась только я одна эта ночь. Идет дождь, мы не знаем рядом даже, где мы находимся, какой населенный пункт рядом. Единственное, мы сделали звонок нашим друзьям. У нас сразу после этого все средства ушли с телефона. Мы сказали, что мы уехали от Белгорода, и где-то на дороге у нас авария произошла, чтобы они знали хотя бы, что если что-то с нами случится, что мы вот уже в пути были. Эта ночь показалась мне самой такой длинной в моей жизни. И вот уже стало, когда светать, я позвонила в МЧС, они узнали, мы сказали им какой-то километр, значит, на каком километре мы находимся, и они пообещали прислать за нами эвакуатор. И где-то часов 6 утра приехал эвакуатор, нас забрали со спящим ребенком, погрузили туда этот эвакуатор. Мы поехали, познакомились с этим водителем, рассказали, кто мы такие. Он нас привез в прекрасный сервисный центр, это было уже в Курске. Оказалось, что мы недалеко от Курска. И прекрасно там нас обслужили, дали нам возможность позвонить. Дальше уже все было как в сказке. И потом, когда мы со скоростью 40 км в час, объезжая все ямочки аккуратненько, приехали все-таки в Заокский, я пришла в школу, там как раз было собрание родителей, и вышла в коридор и увидела эту подругу, которой я позвонила и сказала, где мы находимся. И она просто с рыданиями упала мне на грудь. Я говорю, что случилось? Почему ты так реагируешь? Она говорит, она как раз оттуда, из Курска. И она сказала, что это самый опасный участок дороги, что там ежедневно происходят какие-то стычки с автомобильными разбойниками. И она говорит, мы не спали всю ночь, мы не знали, как вам помочь, мы только молились. Вот. И с тех пор я на всю жизнь запомнила, что не надо говорить, что моей веры мало. Надо верить, надо доверять Господу, не бояться. Действительно, вот после этого случая все нештатные ситуации, которые происходили с нами, они были уже не страшны для меня. Потому что я все время помнила этот случай, как Господь на этой ненастной дороге защитил нас своими ангелами, и мы благополучно вернулись домой. Слава Ему за это.

К сожалению, сложилась такая ситуация, когда мы находимся в демографической яме. И сегодня любые средства, любые методы, они хороши для исправления ситуации. И, конечно, роль институтов гражданского общества, роль религиозных конфессий, она крайне велика. Начиная от вопросов пропаганды, вопросов просвещения, вопросов ориентирования общества и заканчивая вопросами конкретных дел, конкретной помощи. Ведь человек, когда находится на грани семейного разрыва, начинает искать причины, начинает копаться где-то в себе, копаться в своей душе, пытаться понять, что ему подсказывает сердце. И помощь священнослужителя, разговор со священнослужителем, просто приход в храм и нахождение на службе, молитва, чтение Библии. Это может помочь и спасти семью, как ячейку общества. Поэтому крайне велика, я считаю, и ответственная роль наших религиозных организаций. И все наши традиционные конфессии, они пропагандируют и защищают сегодня плечом к плечу, находясь, наши традиционные ценности, семейные ценности. Они укрепляют своими повседневными делами, укрепляют институт брака, институт семьи. Всячески поддерживается многодетность. На личных примерах я знаю, когда

0: Это все демонстрируется, показывается и пропагандируется. Президент страны поставил национальной целью, чтобы Россия стала как страна многодетных семей. Это должно быть состояние души. Это должна быть составная часть нашей идеологии. Поэтому считаю, что роль организации велика, ответственность велика, но и результаты уже есть. Вне зависимости от того, что этот год заканчивается и год семьи был определен, цели никуда не делись, задачи никуда не делись, проблемы никуда не делись, и ответственность никуда не делась. Поэтому я считаю, что то, что делают сегодня наши традиционные религиозные организации в вопросах укрепления, поддержки, они крайне важны, нужны, почетны, и мы должны с благодарностью оценивать институты гражданского общества, оценивать наши традиционные религиозные конфессии, деятельность духовных лидеров, священнослужителей, за то, что они ведут просветительскую, миссионерскую деятельность, направленную на укрепление, направленную на исцеление. В здоровом обществе будут крепкие здоровые семьи.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.
2: Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь есть твердыня вечная.

Излишняя скромность выглядит нескромно, а иногда бывает откровенно преступной. Именно об этом я сегодня хочу с вами поговорить, читая древний библейский текст. Когда мы с вами произносим имя Гедеон, то нам вспоминаются великие подвиги этого человека, который был призван Богом, который при своем призвании проявил величайшую скромность, и, несмотря на свое очень звучное имя, говорящее имя и отчество, а именно имя Гедеон означает «сильный воин», а если дословно даже перевести, то это «рубаха», то есть человек, который разрубает своих врагов. Очень героическое имя, но, несмотря на это, Гедеон встречается нам в Священном Писании в первый раз, когда он занят мирным трудом. Он в поле, занимается тем, что выколачивает пшеницу в точиле, прячась. Великий воин прячется. Более того, он сын Иааса, тоже второе говорящее имя, имя его отца, которое переводится как «Господь побеждающий», «Господь помогающий победу». Вот такое звучное имя, звучное отчество, имя отца, и вынужден прятаться и скрываться. Но мы знаем, какие удивительные метаморфозы произошли с ним далее. Господь открывает ему свою силу, могущество, Гедеон соглашается и одерживает победы, великие победы, одну победу за другой. Причем не благодаря какому-то подавляющему численному превосходству, но наоборот, Господь прямо заставляет его увидеть Божье чудо, ощутить Божье присутствие, когда с 300 воинами он просто уничтожает огромное воинство врагов, и это была сверхъестественная победа. И вот в своей полной силе, во время своей зрелости физической, духовной, Гедеон просто замечательный герой. Но Священное Писание – это не пропагандистская книга. Она говорит не только о силе своих героев, но также она открывает те непростые моменты их биографии. Знаете, так как иногда бывает. Иногда бывает, странные вещи происходят не только с библейскими героями, но и с нами, с людьми, что в молодости, в зрелости мы активны, мы как бы в правильном таком контексте, русле действуем, а потом, когда приходит какой-то возраст, вдруг человек начинает чудить. Ну, другого слова не могу подобрать. Совершать какие-то абсолютно непонятные поступки, не вяжущиеся как-то